0: Следующий выпуск менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, профилактика есть профилактика. Начинаем наш с вами разговор. И, знаете, здесь скорее первая тема, вокруг которой будет построен наш разговор. Профилактика скорее информационная, потому что очень много увидел заголовков, не от всех, сразу скажу, но есть такие коллеги-журналисты, которые опасную инфекцию в Иркутской области классифицировали как чуму, в результате которой умерла пациентка. Давайте разберемся, что же там действительно происходит, Геннадий Григорьевич.
3: Ну, во-первых, здравствуйте, да. А во-вторых, действительно, это произошло. Я бы здесь на две составляющие разделил. Начну с первой. Панику поднимать не надо. Действительно, подтвержденная чума. Причем это погибшая женщина молодая. Она сотрудница Иркутского противочумного института. Как это? У нас действительно есть в Иркутске противочумный институт для Сибири и Дальнего Востока. Он у нас называется. И на нем сегодня лежит основная нагрузка, потому что протяженная граница с Монголией, вот, и они активно занимаются, а у нас активизировался два очага. Один горно-алтайский, высокогорный очаг сусликовый, он простирается на территорию у нас. Это в России, это Кашагачский район Республики Алтай. А большая часть этого очага находится на территории Монголии. И примыкает еще Казахстан. То есть это вот граница трех государств. Вот он активизировался в 2016 году, и директор института Балахонов, профессор Балахонов, он грамотный, и коллектив у него работоспособный. Они этим очагом занимались и сейчас занимаются, вот в Горно-Алтайском. Там у нас были случаи заболеваний среди людей. Угу. Последний был в 2016 году. Но вот этот Кашагачский район, каждый год весной мы прививаем. Прививаем, это 18 тысяч жителей. Вот. И на территории Монголии были случаи, вот уже после нас, там более распространенное было среди людей, даже один раз, по-моему, в 17 или 18 году попали тоже наши граждане, которые туда ездили по бизнес-делам, ну, и так далее. То, что произошло сейчас... Эта сотрудница якобы вернулась с командировки из Бурятии, Селюнгинский район. Мы в этом году тоже наблюдали активизацию того уже очага, который там находится. Это большой, где-то примерно 29 тысяч квадратных километров. Почему? Что такое очаг? Это естественное обитание определенного вида грызунов. Угу. Где-то примерно 60 видов грызунов разных, суслики, тарабаганы, полевые мыши там и так далее, они являются естественным резервуаром. Человек заболевает при тесном контакте. Что это значит, тесный контакт? Передается это заболевание блохами. То есть блоха укусила там или живет, она живет в норах у этих сусликов. Или там тарабаганов, или еще каких-то видов там грызунов. Я же говорю, 60 видов разных. Вот. И потом, если человек там то ли выпасом занимается, то ли еще какими-то работами, все-таки огромные территории, то блоха может укусить человека, а блоха кусает для того, чтобы пить кровь. И происходит заражение. Вот. Механизм такой, хотя там разные участки, как при малярии, когда комар кусает, напившись кровью у больного, примерно это здесь происходит. Но в данном случае, и она вроде бы вернулась из командировки, из Бурятии. Была ли это она, была ли она там в этом очаге, в командировке, потому что вот при, когда наступает весна, вот кроме противочумного института, у нас там еще есть Тувинская противочумная станция, Горно-Алтайская противочумная станция. Это уже не научные, а практические учреждения, которые каждый сезон изучают состояние очага, делают прогноз, занимаются профилактикой. Мы даже работаем в этом регионе на территории Монголии. По договоренности межгосударственной делается демаркационная линия с той стороны границы. И работа с сусликом, и работа с обеззараживанием нор, с тем, чтобы создать, ну, буферную зону, чтобы они сюда не переходили к нам и так далее. Почему она заразилась? Я сейчас, мне трудно предположить. Почему? Потому что сейчас очаги успокоились. Они у нас, когда вот эти все грызуны, они ложатся в зимнюю спячку, они набирают вес, там, ну, и засыпают до весны. Где она могла заразиться? Но самое другое. Она умерла, по тем данным, которые есть, от легочной формы. То есть это уже крайняя стадия. Как тут просмотрели, вот это мне трудно понять. Потому что обычно это бубонная чума, за ноги укусила, начинается температура, увеличиваются паховые лимфоузлы. Да?
2: А долго длится инкубационный период? Это симптоматика проявляется?
3: Нет, ну, классическая форма 7 дней, но мы всегда, когда какие-то карантинные мероприятия определяем в этих очагах, мы накладываем на 14 дней, чтобы с запасом, то есть удваиваем. У кого-то оно может проявиться раньше, не дожидаясь 7 дней. Ну, классическая – это 7 дней, так сказать, хрестоматийная вещь. Конечно, слово «чума» пугает, это библейская инфекция, но в данном случае ее госпитализировали в больницу, якобы с ковидом, с тяжелым, и только потом, когда взяли на исследование, потому что ковид – это вирусное заболевание, а тут почему просмотрели? Потому что сеть медицинская, региональная, вот в таких условиях работы, она всегда должна иметь повышенную настороженность по диагностике. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
2: Это точно.
3: Мы как говорим? Ставьте диагноз под вопросом. Если мы его... Окажется, не он, это будет легче. Она, во-первых, спасти, почему она не лечилась. Вот. И если она вернулась из очага, тоже непонятно. Ну, в общем, будут разбираться. Вот эта часть... Но это чисто профессиональная часть. А что касается собственно, и что и властям местным нужно вот тот комплекс мероприятий, который они наметили, а они проводили областную противоэпидемическую комиссию, судя по сообщениям губернаторов, полностью в курсе дела. Если они их проведут, то там никакого распространения не будет. Во-первых, сейчас не сезон. Во-вторых, мы хорошо умеем купировать подобного рода случаи. А вот почему она заболела, где она заразилась, потому что сотрудники противочумных учреждений у нас на особом счету. Мы им... И прививаем их в том числе. Вот. Тем более, что в том регионе активизация чумных очагов, она очевидна. У нас это и Северный Кавказ, там тоже. К Кстати, у нас, поскольку мы заговорили о противочумной системе, у нас 5 институтов. В советское время было 6. Один был у нас в Алма-Ате и закрывал всю Среднюю Азию. А вообще советский период у нас, мы всегда исходили из того, что у нас 26% территории Советского Союза это были естественные природные очаги чумы. И, допустим, если в начале 20 века это заболевание доставляло много проблем, болели, во время Великой Отечественной войны болели, были вспышки большие, в частности, в районе Аральского моря были там такие проблемы, то вот благодаря этой противочумной системе, санация этих очагов, ведение наблюдения за ними, работа на сопредельных территориях тех государств, которые мы граничим, это вот дает нам основание говорить, что мы владеем ситуацией и регулируем. Каких-то драконовских мер, типа давайте их этих раз и навсегда ликвидируем, очаги не получится.
2: Угу.
3: Это естественное обитание. Вот. Но при нормальном мониторинге, нормальных профилактических мероприятиях, потому что отряды, когда мы выставляем их по весне, они и обследуют этих, отлавливают и обследуют этих грызунов.
2: Да.
3: Там, например, когда было спитакское землетрясение, я помню, 88 год, декабрь, и этот очаг проснулся. Ну, Армения все-таки теплее, а там предгорный полевка была. И мы наряду с мероприятиями, связанными там с профилактикой других заболеваний, люди оказались в экстремальных условиях, еще занимались санацией этого очага. Вот такие вещи тоже бывают. Но в данном случае вот гибель сотрудницы, она... Я говорю, это уже в корпоративном плане будет обследовано, потому что эта работа, она имеет свои риски. В советское время мы даже довольно крупные надбавки платили за вредность работы в этих учреждениях. Ну вот, выстрелило.
2: Угу.
3: Это отдельный разговор, и я профессором Балахоновым еще не беседовал, но мы на эту тему поговорим с ним, что там в действительности произошло. Лабораторное заражение, если она была лаборант, тоже возможно, но вряд ли, что что-то там такое. Вот. Поэтому сейчас вот в этом районной больнице наложен карантин. Контактирующие находятся на обсервации, под чутким медицинским наблюдением, и никаких последствий не будет.
2: Да, вот чтобы и не разгонять панику, зафиксировать, что рядовому гражданину тут точно уже переживать нет никакого смысла, потому что это вот действительно такое...
3: Не, ну, прежде всего не раздувать.
2: Не раздувать, ну, понятно, да.
3: Мы с вами, да. Когда у нас была ковидная ситуация, мы с вами... воочию наблюдали, и вот следующий вопрос, который мы будем обсуждать,
2: да.
3: Он показывает, что гибридность, раскручивание, нагнетание, вот, заведомо гиперболизация, так сказать, рисков, она приводит к гораздо более худшим последствиям, чем само заболевание.
2: А, да, это действительно это сама по себе тема очень смежная с тем, что мы с вами только что обсуждали. Состоялось второе совещание высокого уровня Генассамблеи по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и реагированию на них. И участники подчеркнули необходимость глобальных действий с учетом уроков пандемии COVID-19. Здесь еще добавлю, процитирую генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Пандемия COVID-19 выявила и усугубила скрытые проблемы мировой архитектуры санитарно-эпидемиологической безопасности и принесла мировому сообществу немало горьких уроков?
3: Ну, вот это вот излишняя патетичность господина Губайроса, это генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения, он врач, но не нашего профиля, она не совсем уместна, хотя ему надо выбивать деньги на все. Но смотрите, вот та же Всемирная организация здравоохранения, мы ведем счет количества переболевших и умерших до сих пор. Потому что ковид, он остался в популяции человеческой. Вот смотрите, по данным ВОЗ, самым последним, так? Это на 6-9, у нас сегодня 2-10, в мире, по данным, 779 395 900 случаев коронавирусной инфекции. С 31 декабря 2019 года. Так? Умерло 7 116 873 человека. Опять совокупное. С 31 декабря. А вот в этом документе, который вы упомянули, опять же, официально, вот обсуждение действительно на ассамблее, 81-й ассамблее ООН, она называлась ассамблея высокого уровня, то есть это та ассамблея, когда специально присутствуют главы государств. Ну, не все приезжают, нас представлял наш министр иностранных дел активно, очень заметно и достойно был представлена наша страна. Так вот, в рамках этой недели высокого уровня проводилась вот эта специальная сессия, где обсуждались вопросы пандемии. Так вот, какие цифры они приводят? Если я тут назвал 7 116 673 умерших от ковида, а здесь 20 миллионов случаев избыточной смертности. То есть не больной ковидом умирал, а умирал человек, у которого там, условно говоря, пожилой человек, которого посадили и не выпускали из его квартиры, если он выходил, его там запрещали, запрещали гулять, запрещали еще многие вещи. Медицина отменяла все плановые мероприятия, все профилактические курсы лечения, все диспансеризации, занималась только ургентными, то есть пожизненным показанием. 20 миллионов, вот тут 7-116. Ну, пусть будет, даже если мы 8 будем считать, то 12 миллионов умерли не по прямой причине ковида. И сыграла в этом роль. И еще вот эта гибридность, когда все накручивалось, нагнеталось, пугалось, запускались преднамеренно всякие страшилки и так далее, и так далее. Это тоже играло определенную отрицательную роль. Поэтому состоялось это обсуждение. Но единственное, что меня в этом плане смущает, это поведение Всемирной организации здравоохранения. Вот вчера Владимир Владимирович опять об этом говорил, выступая на Валдае. Он говорил, что наши вот эти международные организации перестали быть нейтральными. Они выполняют в роли или каких-то групп государств, или одного государства. Ну, прежде всего, он намекал на Соединенные Штаты Америки. Так вот, подтверждением этому является, смотрите, предложение по созданию действующего механизма оперативного обмена образцами патогенных микроорганизмов с пандемическим потенциалом, совместно использования связанных с этим выгод. Это вот то продление разговора, в том числе и в ковиде, которое было, когда американцы начали обвинять, что это китайцы сделали преднамеренно, вот,
2: да.
3: Что это сделано было в военном институте и так далее. Это вот отголоски этого, хотя обмен штаммами – это вещь очень нужна. Вот мы гриппом занимаемся, идет постоянный обмен штаммами, и та же Всемирная организация здравоохранения, ну, аффилированные с ней лаборатории, они успевают к сезону подготовить, определиться и подготовить вакцинные штаммы и раздать их государствам, которые производят вакцины, чтобы это были актуальные штаммы, и эффективность вакцинации сейчас очень высокая у нас. Против гриппа мы получаем эти штаммы и делаем. Но здесь подразумевал господин Губейрос другое. Вот тут, конечно, актуальность темы более чем острая, чтобы наднациональные структуры работали на здоровье популяции, они удовлетворяли чьи-то, и в том числе и злонамеренные потуги каких-то государств решать свои вопросы с помощью вот таких механизмов биологической безопасности, которые определяются. Да. Поэтому, тем не менее, само обсуждение было полезным, оно должно проходить, и тем более, что сам факт, что его обсуждают именно на высоком уровне, что это подчеркивает, что это не проблема только врачей. Это мультидисциплинарная проблема, в том числе и политическая.
2: Ну, в таких вещах явно должно быть общее сплочение и государств, и,
3: да.
2: и профессионалов, безусловно.
3: Да.

знать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Продолжаем профилактику с академиком Российской академии наук, доктором медицинских наук, профессором, заместителем президента Российской академии образования Геннадием Онищенко. Геннадий Григорьевич, интересная тема. Тут даже не знаю, с какой стороны подходить. С медицинской, психологической или просто моральной, да, человеческой. Российская молодежь все чаще перестает общаться с родственниками, с близкими, причем родственниками, из-за тренда на проработанность и фокуса на личных чувствах. Даже есть статистика, понятно, что это не истина последней инстанции, но тем не менее, 15% россиян, возраст от 20 до 30, те полностью разорвали контакт с близкими. Чем это вызвано, Геннадий Григорьевич?
3: Ну, вот это вы только, как говорится, начало. Там еще 25%, которые дистанцируются и сократили.
2: Осознанно.
3: Да. И еще аж целая треть описывает свои отношения с родителями как прохладные. Ну, безусловно, это и на здоровье отражается, прежде всего, родителей. Потому что, что касается матери, то каким бы возрастным, солидным или разгильдяем не был ее ребенок, да, он для нее все равно остается сыном или дочерью. Это первое.
2: Конечно.
3: И чувство вины матери – это психологический феномен. Она всегда чувствует себя виноватой перед своим ребенком, когда он в детстве не покушал, плохо покушал, не так одет и так далее. Это инстинкт, это святое, это материнское, как мы называем, любовь. Иногда она бывает, безусловно, может, даже избыточной. Вот. Что касается самих молодежь, это тоже, потому что разрывается, во-первых, они ответственны перед своими родителями. Понимаете, рвется нить, естественная нить человека как социального существа, ответственностью перед своими родителями, да, а совсем быстро пройдет время, когда они сами окажутся в этом положении. Вот я в этом вижу, и действительно это и нормализация этой ситуации, она содержит в себе огромный резерв нормальной продолжительности жизни человека, потому что в эволюционном развитии человека, пока он был просто живым биологическим, как говорится, теплокровным существом, и когда он стал Homo sapiens sapiens, всегда семья играла ключевую роль. Это был, собственно, тот стержень, по которому все шло. Почему сейчас это происходит? Ну, я не социолог, я не психолог. Меня это как врача интересует и беспокоит. Я здесь вижу вот ту огромную работу, которую... отрицательную работу, которая за последние 30 лет после ухода Советского Союза с политической арены ведут с нашим обществом. Ну, вот тот же движение ваххабизма, мусульманство. Это строжайшее соблюдение старший, младший, там, и так далее, и так далее. Вот. И вдруг они восстали против именно старших. Они отрицали их. Это, вот. Это как бы один из эпизодов, самых маленьких. Это касается всех наций и народностей. Я же помню еще в советское время нам говорили, вот смотрите, на Западе как. Родители вырастили и от детей отходят, и живут своей жизнью, а дети сами живут. Это все глупости. Это нам, так сказать, давали это все. Но в данном-то случае, что развал института семьи как таковой, поколенческий. Ну, давайте почитаем «Тихий Дон», например. Или сегодня вот посмотрим, как живут вот в тех же наших кавказских республиках. Так? Закавказье, ну, те же, допустим, осетины, они православные, там есть и мусульмане, неважно, но почитание отца, и отец до последнего дня будет над своим сыном давлеть, и это воспринимается как норма, понимаете? Вот. Это все результаты вот той огромной работа, которую мы недооцениваем, и сейчас, правда, мы об этом говорим, укрепление нашей традиционной ценности, это как раз развал традиционных ценностей. Человек рождается в семье, человек вырастает, создает свою семью, человек ответственный за своих родителей, для того, чтобы они, как говорится, когда они перестанут быть социально активными, когда они будут нуждаться в любой форме помощи, начиная психологической, финансовой, вот, и жить в семье, а не где-то отстраненно, да, вот ты живешь там, у тебя есть однокомнатная квартира, я к тебе приеду раз там в месяц, да, или позвоню, а ты там что хочешь, что и делай. Хоть на стену залазь.
2: То есть вот реально физическая дистанция, она тоже играет свою роль?
3: А как же? И это играет. Ну, вот исследования есть такие, они, я считаю, неправильные, что, вот, допустим, вот молодые люди, создающие семьи, если это близкий человек, не случайно мы даже в наших медицинских стационарах призываем, придите, проведайте. Вот эта химия, как ее в просторечии называют, между стрессы легче переживаются, когда мать, дети с родителями, а если старшие дети, а родители уже в таком пожилом возрасте, родителям легче переживать это, у них появляются жизненные силы, да, даже молодая семья. Молодая семья, муж и жена, когда это все еще, в таком хорошем состоянии, интерес друг к другу и так далее. Это все понятно, потому что человек – социальное животное. А когда мы этот разрыв создаем в самом святом между детьми и родителями, между родителями и детьми, между будущими поколениями, там, внуками, правнуками и так далее, это противоестественно. И здесь, конечно, прежде всего, это воспитание. Если мы вернемся традиционных ценностей к тому, что будем воспитывать детей в уважении к старшим, может даже не только воспитывать, но и требовать от них в детском возрасте. Если он это приобретет в детском возрасте, это, этот инстинкт у него будет работать всю его жизнь. А если он видит в семье, вот родился ребенок и видит, что бабушки, дедушки их выкинули там, да, отстранили, не до вас, идите. Вот. Он это впитает в себя, и для него это будет нормой поведения. Поэтому институт – это вот признаки развала института семьи. Ну, а какие причины? Вот сейчас эти, вот эти исследования, которые вы говорите. И название так противоестественное. Токсичность и упреки. Да, вот молодому человеку неприятно, когда над ним давят, действительно давлеет над ним отец, там, учись, пойди туда, прекрати делать это, да, там, с тем не общайся, это правильно. Потому что это право родителей, когда молодой человек еще не понимает вообще, что, с кем он общается и что в этом мире
2: происходит. Но, Геннадий Григорьевич, откуда такая ранимость у детей? И когда еще психологи, знаете, потом говорят, это все вина родителей твоих.
3: Нет, нет, ну ранимость, потому что те родители, которые сейчас, они уже сами жертвы отступления. А этот процесс нарастает как снежный ком. А вот эти, которые сейчас мы их называем там миллениалами, изумерами, вот эти кликушки, кликухи, как мы им придумали, да? Раньше был сын, отец. Ну да, жило общество. В 17-м году такая была ломка государственного строя и социального. Но никто никого не обзывал там зумерами, миллениалами. Просто сын, дочь, отец, мать, бабушка, дедушка. А тут зумерами. Это а, тоже, кстати...
2: Вот это тоже, это противоестественно?
3: Конечно. Как? Ну что это такое? Вот они теперь другие. Конечно, другие. И мы были другие по отношению к своим родителям. Но мы, нам никаких кличек не давали. А это кличка. Теперь фокус и сепарация. Да? Личная терапия, стал вопрос отдаления от родителей. Вот то, что вы назвали, 25%, которые отдаляются от родителей. Да, неприятное было, когда тебя с улицы зовут там, в 20 часов летом. Тепло, хорошо, иди домой, ложись спать. Или сиди уроками занимайся. Ну, ну и что? Ну это надо, через это надо пройти. Ведь, по-моему, в буддизме, ну Индия это же буддизм в основном, была такая притча, что до 4 лет ребенок это царь. Потом с 4 до 18 это раб. Ну, то есть над ним надо давлеть. А после 18 это друг. Вот это все четко. Вот, когда инстинкты основные, когда он учится говорить, воспринимать мир до 4 лет, его нужно носить на руках, чтобы не сделать из него там какого-то, знаете, запуганного, затурканного, как говорят у нас, да? Потом его держат в железных рукавицах. А потом он становится зрелым человеком, понимающим то естественное состояние быть уважительным к старшему, забота о старшем, да? И так далее. И, конечно, ментальное здоровье, видите ли, у них страдает. Когда ему его кормят, поят, но он за него отвечают до 18 лет. Ведь сегодня так у нас написано. Он уже с точки зрения политической, он не самостоятельный человек. Но даже уже сейчас мы ему должны дать полную свободу. Да? Он сядет на наркотики, он станет хулиганом, отвечать будут родители. Почему-то об этом тут не говорится. Миллениалы, миллениумы. Это кто? Это вот как раз те несовершеннолетние, о которых мы говорим сейчас. Не, зумеры, зумеры это.
2: Не-не-не, вот зумеры это 2000-е, если я не ошибаюсь.
3: Да, да. Эти вот те, которые сейчас в компьютер смотрят, и больше их ничего не интересует. И с этого компьютера они черпают такую заразу, извините мне. Да, у них, как образно, но грубо говорят, крыша едет. Они же не читают, не пишут. У них не развит язык. Они не умеют писать. Они не знают, что такое книга. Да? Они видят эту картинку, где какая-то там дурь из нее несется. А дурь несется, потому что тут получается замкнутый круг. Для того, чтобы привлечь внимание, там все, что хочешь.
2: И нейросети еще.
3: Да. Ну, про это я и говорю, да. Вот, поэтому, конечно, это очень настораживающие исследования. Ну, наверняка, они и на здоровье влияют.
2: А это же извне пришло? Ну, вот эти клички, как вы говорите. Вот не, просто как-то оно появилось.
3: Не, ну у нас это чуть ли сейчас не на... Так все внезапно появилось. И неуважение к старшему внезапно появилось. Тихий Дон почитайте, когда этого, как он, Малахов там был этот вот, Гулёна. Отец его там чуть ли не стегал, уже у него своя семья, он его... Это правильно.
2: А тургеневские отцы и дети хрестоматийные, да. Тоже, да. Извините.
3: Да, но это же все литературные
2: произведения. На все написано.
3: Да, потому что человек ломается его естественный, возрастной, если хотите, эволюционный ход его воспитания, его поведения, всего. Вот вырвали его, он родился, и все, и уже приходят какие-то тетеньки у нас, да, и смотрят, а как же он в семье? Да, есть деклассированные родители, алкоголики, там тут никуда не денешься, да, которые, но если семья, к ним могут прийти, могут забрать этого ребенка, то же самое творится там на Западе, просто приходят и забирают. И человек бегает вокруг, и это что же? То, что направлено на развал семьи. Семья – это институт, выработанный в процессе эволюции. Причем миллионы лет эта эволюция шла. Сначала мы заботимся о ребенке, он несостоятельный, мы его охраняем, да? Потом ребенок начинает заботиться о родителях, которые. Вот. В животном мире этого же не происходит. Там все как было, так и остается. Вот. Так что нам надо почаще вспоминать о том, что мы не. Ну, о том, что мы венец творения, это объективно. Но...
2: От этого, к сожалению, отходим. Вот то, на что обратил внимание Владимир Владимирович, кстати, вчера, вот это противобожественное, то, к чему сейчас человечество идет, это вот в контексте искусственного интеллекта и прочего-прочего, вот насколько сегодня это замещает естественный ход и эволюции, конечно, человека, развитие человека, его отношений, конечно.
3: Не, ну, понимаете, искусственный интеллект, мы его и ругаем, и боимся его. Что такое искусственный интеллект? Это то, что мы туда закачали. Машина просто добросовестно его перерабатывает, анализирует. Вот. Вот мы же туда не закачали домострой. Не объяснили. Не привлекли вот этих миллиеналов и зумеров. Вы почитайте. Мы же сразу его... Это мракобесие... Это порождение. Вот почему мы к религии вернулись? Не потому, что мы верим в загробный мир, а потому, что такое религия? Это Библия, это Евангелие, это те, в общем-то, написанные человеком общечеловеческие ценности.
2: Учение.
3: Учение. Это учение, да. Там и почитание. И почему вот у человека с возрастом, хотя, казалось бы, он не безграмотный человек, он уже набрался и жизненного опыта, они приходят к Богу. Это, опять же, естественно. Вот он маленький, у него есть мама с папой. Он на них смотрит, как на божества. Да, они есть, они меня защитят. А когда он остается один, самым старшим, ему надо во что-то верить. На себя.

0: буквальном смысле. И вот тех святых, которые там прославляют, их вот эта отрешенность, вера в какие-то более высокие и более нравственные ценности, да? Поэтому это очень серьезное исследование, вокруг которого нужно, опять же, не кампанию затевать и отрицать или, наоборот, подтверждать, а выстраивать. Ну, что тут говорить с нам? В 2012 году мы приняли закон об образовании. Мы там забыли о воспитании, мы там забыли о просвещении. Не надо воспитывать ребенка. Научи его читать, писать, и пусть он себе делает. А нравственно воспитывать его не надо. Это пусть родители занимают. Внесли просвещение. Это вот то, о чем тоже было убрано. А раз его нет в законе, значит, нет в школьной программе. А вот, а кто сейчас будет воспитанием заниматься? Если уже учит то поколение врачей, педагогов, учителей, которому этому не учили. И почему мы, чтобы в моем возрасте, да и в вашем, наверное, чтобы кто-то в школе срывал уроки, вот просто, да, были срывали уроки, там подрались или что-то там, но это было...
1: И это не вызывало уважения среди своих, вообще ни в коем
0: случае. Это не вызывало, и это не
1: осуждалось.
0: Это не было системой.
1: Не было системой,
0: согласен. Кто-то там похулиганил, там и окно разбил, кого-то принес какую-то ворону какую-нибудь. Помните, это классика наша педагогическая, «Доживем до понедельника», когда она вылетела и сорвали. А тут системно, он приходит, он преднамеренно это делает. Понимаете? И сегодня у педагога нет права сделать ему замечание. Как же так? Вы же ущемляете личность. Вы его губите. Это, ну, это маразм.
1: Да. На этой ноте будем завершать наш эфир. Спасибо огромнейшее, Геннадий Григорьевич. Геннадий Онищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Ух, ну, тут наука бессмертная.

0: стильно. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Права для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Контекст. Инициативу Следственного комитета признать средства индивидуальной мобильности полноценным транспортом не поддержали в Совете Федерации, Минтрансе и Минпромторге. В Верхней палате парламента считают, что необходимо соблюдать баланс между безопасностью и развитием этой относительно новой для нашей страны индустрии. Эту точку зрения разделяют в отраслевых ведомствах. В Совете Федерации предлагают разработать единый стандарт для электросамокатов и электровелосипедов. За каждым из устройств следует закрепить специальный идентификатор. С его помощью можно будет отслеживать нарушения и собирать статистику. В СКР необходимость введения водительских удостоверений для пользователей СИМ объясняют соблюдением требований безопасности на улицах городов. В этом случае причинившие вред здоровью в результате нарушения правил дорожного движения будут привлекаться к административной и уголовной ответственности на общих основаниях, как и все водители. МВД готовит правила регистрации средств индивидуальной мобильности. А в планах Госдумы – повышение штрафов для нерадивых пользователей движущихся электроустройств. Число ДТП с их участием неуклонно растет.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 4 утра, в Калининграде 3 часа ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В российском МИД прокомментировали военные учения с участием Японии. Свыше 60 российских мобильных лабораторий работают в 20 странах мира. Стало известно, какие пенсии вырастут в следующем году. Далее подробности. Военные учения с участием Японии утратили сугубо оборонительный характер. Москва серьезно озабочена этой тенденцией, заявили в МИД России. Ведомстве обратили внимание на анонсированные официальным Токио планы задействовать развернутые несколько месяцев назад на территории страны ударные ракетные комплексы Тип-25 в ходе совместных японо-американских учений «Кингсвор-27», запланированных на октябрь этого года. В МИД России отметили, что в рамках проводимого в Японии курса на ремилитаризацию мероприятия в военной сфере утратили прежний сугубо оборонительный характер. Глава белорусского МИД Максим Рыженков в интервью РИА Новости призвал желающих затоптать Россию европейцев помнить о ядерной триаде Москвы. По его словам, в Европе убеждены, что за счет большого ВВП и числа людей, которых можно поставить под ружье, к 2030 году они якобы подготовятся и в случае чего затопчут Россию. Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что современность сил ядерного сдерживания России находится на самом высоком уровне, она выше, чем у других ядерных государств. Пилот, подозреваемый в нападении на коллегу на рейсе Fly Dubai, признался, что хотел разбить самолет в Израиле, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что власти Омана запретили полеты этому пилоту из-за его радикальных взглядов. По данным источников, пилот, гражданин Омана, несмотря на запрет, был принят на работу в авиакомпанию Fly Dubai. Напомню, в среду самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался устроить авиакатастрофу. Свыше 60 мобильных лабораторий, созданных Роспотребнадзором, работают в 20 странах мира, сообщили в ведомстве. Подчеркивается, что каждая из таких лабораторий способна выполнять до 1000 исследований в сутки на более чем 40 инфекций. Все виды пенсий, в частности страховые, социальные, военные, будут повышены в России в следующем году, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Страховые пенсии индексируются дважды в год, согласно решению, принятому в прошлом году. С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 6%. Кроме того, параллельно в августе пересчитают и накопительные пенсии, их скорректируют за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений. Российский космонавт Петр Дубов примет командование Международной космической станции в воскресенье, сменив на этом посту астронавта НАСА Джессику Мейер, сообщили в американском космическом агентстве. После традиционной церемонии... Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Я Александр Кузьмак. Снова здравствуйте. В ближайшем часе будем, скажем так, смотреть со всех сторон на происходящее в мировой геополитике вновь и на Украине. В частности, много новостей, которые требуют оценки, требуют серьезного разговора. И мы с удовольствием этот разговор начинаем. Автор телеграм-канала «Пролив Сталина» Игорь Рублев у нас на прямой связи. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Хотел бы начать со статьи Wall Street Journal, просто потому что в связи с вчерашним выступлением Владимира Владимировича Путина и в связи с тем, что вообще происходит сейчас в Европе именно относительно украинского конфликта, эта статья как нельзя кстати. Wall Street Journal пишет прямым текстом: Европа устала от Украины, политики ЕС меняют риторику в отношении конфликта, лидеры стран ЕС все чаще подчеркивают, что выступают за мир и поиск дипломатического решения конфликта, и в частности новая риторика – последний шанс для европейских лидеров противостоять распространенному среди избирателей мнению, что продолжение финансовой и военной поддержки Украины обходится слишком дорого и несет дополнительные риски. Как вам кажется, кто рискнет из европейских политиков стать первым, кто в этой ситуации, ну, попробует, по крайней мере, перевести разговор в то самое дипломатическое русло, о котором Владимир Владимирович вчера говорил, имея в виду, что Россия готова начать переговоры хоть завтра, да, на приемлемых условиях, разумеется.
3: Знаете, я думаю, что из тех, кто прямо сейчас там у власти, никто. Ну, то есть, вот мы видели, что некоторые пытаются, как даже тот же Мерц, что-то подобное там на днях пытался в свою речь вставить. Да,
2: ну, вот, Вадефуль встречался с Лавровым, да.
3: Да, но вот проблема в том, что их попытки все равно идут с позиции их превосходства, что это они снизошли до нас, чтобы с нами поговорить. Как бы вот по поводу того, что вы упомянули, Лавров после этой встречи сказал, что ничего нового мы не услышали. Ну, да. То есть, на самом деле, вот в этой статье Wall Street Journal, да, там очень хорошо видно причины этого всего, электоральная. То есть у них сейчас выборы, у них проблемы из-за того, что поддержка Украины им дорого стоила. Он там даже Макрон на днях разразился, что сказал, что оказывается, вы представляете, газ российский – это было конкурентное преимущество, а без него конкурентного преимущества нет, и поэтому экономика страдает, скажем так, хотел сказать украинская, но на самом деле это оговорка по Фрейду, европейская. Вот.
2: Так, но... и хочется его спросить, что ж ты раньше молчал.
3: Да, абсолютно верно. Но это все исключительно потому, что у Макрона скоро, ну не у него самого, но в целом скоро во Франции выборы.
2: И у него самого, поэтому... да, в апреле уже, да.
3: Да, и он сам, насколько я понимаю, уже не сможет быть президентом. Да. Вот. Но эта риторика нужна только для того, чтобы каких-то избирателей из, условно говоря, нейтральных к себе перетянуть. Я не думаю, что они реально думают и готовы с нами сейчас разговаривать о завершении конфликта на наших условиях. Нет, я поверю 100% в то, что они хотят перемирия по линии фронта завтра, чтобы дать им там год, два, три, чтобы они с новой попыткой уже к нам пришли. Но на наших условиях они точно не готовы разговаривать. Ну, это, знаете, такое...
2: Да, продолжайте. Да, я...
3: Конечно. Я просто думаю, что это такой процесс, знаете, смотрите, было сначала в Америке что-то подобное, когда пришел Трамп, в принципе, на антиглобалистских лозунгах, да, которые он не реализовал в полной мере, да, то есть лучше для нас все-таки, я считаю, что Трамп, потому что он совершает ошибки иного характера, чем совершал Байден, но они не настолько агрессивны в адрес нас, эти ошибки. Вот. Теперь в Европе то же самое, то есть мы видим, что во Франции, в Германии могут прийти... Ну, либо прийти к власти, либо получить большую какой-то такой вес в политической жизни силы, которые не обязательно нам враги. Но не обязательно враги, это не автоматически равно, что они наши друзья. То есть тот же Трамп, да, была вероятность заключения какой-то сделки при его президентстве, но он все испортил. Вот то же самое, я думаю, что будет с европейцами. То есть вероятность, что они немножечко очухаются и станут чуть более адекватными, ну, наверное, отлично от нуля. Но вероятность того, что они начнут полностью воспринимать то, что мы, собственно, им говорим, я думаю, что она как раз-таки нулевая.
2: Ну, тут, вы знаете, не в порядке полемики, поскольку у нас эта тема, она все равно запланирована, да, в разговоре, раз уж мы с нее начали в связи с статьей Wall Street Journal. Просто экономическое положение Европы таково, что в данный момент времени они, конечно, могут в этой ситуации еще поупираться, по всей видимости, да, но только упираясь дальше, ну, например, до апреля 27 года экономическое положение будет ухудшаться к этому моменту. Здесь же не только, так сказать, личные ошибки. Я вот к чему? К тому, что какая экономическая ситуация вынудит кого-то, или Мерца, или Макрона, или кого-то другого, все-таки попробовать пойти на какого-то рода переговоры. Я вот в каком контексте спрашивал, может быть, кто-то все-таки рискнет, ведь став застрельщиком, он, может быть, потащит всех за собой, и Европу ждет светлое будущее. Ну, я утрирую, конечно.
3: Я думаю, что не случится.
2: Не случится,
3: то есть,
2: да?
3: Проблемы Европы экономически большие, безусловно, но на таком коротком сроке точно нет. Они могут попытаться изобразить вид переговоров, изобразить какую-то, знаете, деятельность. У нас с американцами, в принципе, точно такое же изображение деятельности очень долго уже продолжается. Вот переговоры идут, война идет параллельно, и это как бы друг с другом не связанные процессы. Но Европа, даже если там кто-то один захочет какие-то переговоры повести, ему еще нужно у себя в голове будет решить, что вот все то, что было сказано до этого по поводу России, по поводу этого конфликта, по поводу Украины, которая побеждает в их головах, да, что это все было неправда, им будет сложно это сделать. Поэтому я скорее верю, что такую попытку, может быть, попробует уже следующая администрация Франции.
2: Открестившись, быть, от предыдущего. Окей.
3: Это проще сделать.
2: Тогда пока вернемся непосредственно на то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Продолжают приходить позитивные, хорошие новости непосредственно с ЛБС, имея в виду в разных... Ну вот в первую очередь сейчас я вижу новости из Харьковской области. И, конечно, попрошу вас их прокомментировать. Что происходит в Харьковской области, как мы продвигаемся, насколько мы далеки от Харькова и так далее. Вот вы знаете, забегая вперед, просто скажу, что есть у меня, ну скажем так, там через третий руки, тем не менее, но информация о том, что в Харькове дела плохи, просто с точки зрения жизни в этом городе на данный момент времени, потому что он, по сути, блокирован.
3: Ну, в Харькове уже несколько лет, жизнь не то чтобы сладкая.
2: Хуже и хуже, да.
3: Да, но она, безусловно, ухудшается, вы абсолютно правы. Если мы говорим про сам Харьков, то прямо сейчас ему угрозы нет. Но, тем не менее, в Харьковской области выполняется довольно много сейчас черновой работы, чтобы в том числе и Харькову в каком-то обозримом будущем потом поплохело. Я имею в виду 28-й, 27-й год, неизвестно, как бы когда и сколько это будет продолжаться. Вот, что касается того, что вот непосредственно сейчас происходит, это там две зоны, которые стоит выделить. Первый – это Лепцовский плацдарм, да, который теперь уже объединился с тем плацдармом, который был возле Казачьей Лопани, и там мы, ну, такую достаточно серьезную, уж, по крайней мере, зону безопасности сделали, чтобы чуть-чуть проще стало Белгороду. Ну, полностью Белгород может обезопасить только полный контроль Харьковской области, но, знаете, тут даже чуть-чуть, это все равно какие-то жизни спасенные будут. И самое, наверное, важное, это вот ликвидация такого вот кармана-котла, который образовался в... приграничье, да, на стыке Волчанского и Великобурлукского участка. Мы только в этом месяце как бы этого добились, вот в прошлом месяце, точнее, уже у нас октябрь. Мы его организовали, этот такой котел, вот, и его потихонечку перевариваем. Буквально каждый день приходят новости об новых освобожденных пунктах населенных. По большому счету, там сейчас осталась Варваровка на севере, да, и пару населенников южнее. Ну, плюс там, естественно, по лесам еще некоторое время, может быть, даже продолжительное, нам предстоит это все чистить, разминировать и так далее. То есть там большие территории под контроль перешли. Я вот думаю, что то, что Путин как бы вчера говорил на Валдае, да, он в первую очередь километра вот отсюда вот брал, но эту территорию, безусловно, еще под контроль, вот под полный надо установить, и поработать там еще придется. Возможно, север, вот после того, как этот котел ликвидирует, ему понадобится еще время, чтобы это переварить. Ну, потому
2: Игорь,
3: что территории большие.
2: Каждый раз, когда мы говорим об оперативной обстановке, которая складывается на фронте, с одной стороны, и вот в контексте тех событий, которые происходят в тылу украинском, мы сейчас как раз об этом поговорим, а потом вот хотел задать вам такой комплексный вопрос. Но сначала все-таки о том, что происходит, ну, в первую очередь в Киеве, конечно, потому что в Киеве транспортный коллапс, именно этим, так это теперь называют. По трем мостам движение перекрыто через Днепр. Южный мост, по сути, поврежден настолько, что по нему движение вообще остановлено. И в связи с этим вопрос, это... Как вы это видите? Это все еще предупреждение или мосты через Днепр будут, ну, как бы есть намерение разрушить мосты через Днепр, ну, как бы их сделать так, чтобы они были непригодны для транспортировки каких-либо грузов?
3: Смотрите, тут несколько моментов. По поводу моста Южный, он пока... они скорее опасаются, что он может быть поврежден настолько, что по нему нельзя отправлять там технику. Там еще метрош проходит по этому мосту. Вот. Я думаю, что на данный момент он не поврежден настолько, чтобы они вообще не разрешили потом это делать. Да, они просто пока опасаются. К вечеру вроде как там должны это запустить. Тут вопрос больше не в предупреждении и не в том, что вот мы уже сейчас решили и будем это все сносить, а в эксперименте. Потому что у нас появились новые средства поражения. И конкретно вот по мосту и по опорам ЛЭП, вот это было два дня назад, применяются новые типы гераней. Как они себя покажут, ну, мы поймем только на практике. И вот мы сейчас, по большому счету, исходя вот просто даже из того, что один день одно, другой день другое, а сегодня вроде как не трогают, смотрят, на как это на что повлияет. Судя по всему, мы просто эксперимент проводим.
2: Ну, вот у этого эксперимента должно быть какое-то дальше продолжение, если эксперимент удачный.
3: Да, я думаю, что это продолжение будет. Вот сейчас, когда как бы данные определенные будут получены, будет принято, наверное, решение вот, ну, либо сносить ЛЭП соответствующие и ну, ограничивать возможность перетоков электроэнергии там, слева на правый берег, как минимум в Киеве, и по мостам, как минимум по Южному мосту, по еще, скажем, есть Северный мост, который примерно так же уязвим, как и Южный, да, потому что там вот конструкция... Ну, разные есть конструкции мостов. Конструкция Южного моста, там, если вы посмотрите, она уязвима просто вот в силу того, что элементы важные, они вынесены так, что они удобны для удара герани. Вот, и эти мосты мы можем сделать, ну, если не положить их полностью, да, не свалить их, не разрушить, то сделать их непригодными для движения метро, для движения грузового транспорта и автотранспорта. Это вызовет транспортный коллапс в Киеве, какой мы видим сегодня, только еще хуже, и это даст очень большой экономический эффект. Вот вы говорите про то, что значит содержать Украину сложно, и будет тем сложнее содержать, если им придется тратить колоссальные деньги просто на то, чтобы логистику в столице поддерживать. Это мы даже не говорим о том, что зима близко, не говорим о том, что энергетика еще станет целью, да? Ну, про ЛЭП мы сказали, но если это в комплексе, это еще больше денег, то есть одно на другое накладывается.
2: А денег нет.
3: И это очень неприятная, да, для них будет история, тем более, что вот там Зеленский сегодня уже по этому поводу кое-что говорил, по поводу перехватчиков. Они же хвалились уже целый месяц, что они сейчас делают перехватчики, и вообще у них все будет шоколадно. Но он обмолвился, что у них проблема с двигателями для перехватчиков. Но если у них проблема с двигателями, а это, кстати, логично было, и они их не производят, то о каком масштабировании и о каком вообще даже попытке закрыть вот этими реактивными перехватчиками небо хотя бы над Киевом идет речь. То есть я пока очень скептически отношусь к тому, что они смогут это сделать. Что-то, какую-то герань сбить, ну, ее, наверное, какую-то герань даже, не знаю, из автомата можно сбить. Поэтому это не повлияет глобально на наши возможности, как мне кажется. По крайней мере, не сразу.
2: Понятно. Ну и уж вот, коль скоро мы говорим именно про Киев, мы видим, что большое количество новостей приходит именно из столицы, то есть новостей этого же рода, да, то есть мы говорим о том, что Россия концентрирует удары именно по предприятиям, по инфраструктуре, по логистике, по мостам и так далее именно в Киеве. А на ваш взгляд, есть здесь элемент не только стратегический, такой, связанный со стратегией и с экономикой, но еще и моральный аспект, скажем так, давящий на всю Украину, поскольку столица не просто подвергается обстрелам и разрушениям, имея в виду инфраструктурные объекты, но и просто для самих киевлян, для жителей других областей Украины?
3: Да, безусловно, это так. То есть тут... Правильно вы отметили две стороны этой медали. Одна – это то, что противник, ну, вообще всю войну сделал ставку на то, что у него будет хорошее ПВО вот в Киеве, а в остальных областях, ну, постольку-поскольку. Угу. Там что-то выделили, но по остаточному признаку. А сейчас просто получилось так, что мы устроили там настоящее избиение. Сначала уничтожили склады с перехватчиками, и сейчас отбиваться им сложно. Вот, поэтому вот все то, что они сконцентрировали все 5 лет, да, вот то, что у них там живое было, они пытались концентрировать в Киеве. Вот сейчас оно все получает, в общем-то, заслуженное внимание от наших войск беспилотных систем, от наших ВКС, ну вот, в общем-то, от всех, от всех, кого нужно.
2: Можем ли мы ожидать исхода людей из столицы?
3: Он так или иначе по чуть-чуть происходит. То есть, ну вот сегодня украинские паблики, киевские особенно, публикуют там карты, то, что вот стало неожиданно много предложений о аренде жилья на левом берегу, особенно на правом берегу Киева. То есть, потихоньку люди уезжают. И что интересно, в Западной Украине одновременно спрос на аренду жилья увеличивается. То есть люди потихонечку из Центральной Украины, там из Киева, из восточных областей вот на Западную Украину перекочевывают, скажем так, да, и, ну, этот процесс, он будет продолжаться, я думаю, что и дальше, просто сейчас есть его определенная идентификация, он-то и раньше был, то есть мы, ну, эти истории слышали 100 раз, как там, не знаю, кто-нибудь из восточных областей приезжает во Львов, его там запрещают на русском говорить, это как бы истории вечные, но сейчас это просто будет новый виток этого всего, все, конечно, не уедут, но эта паника, которая определенно есть в Киеве, она нам на руку.
2: Безусловно. Идем дальше. Еще один аспект. Это, ну, начнем, наверное, с дата-центров, а потом поговорим про интернет отдельно. Удары по дата-центрам, их отметил даже Зеленский о том, что Россия бьет по дата-центрам. Насколько это критично, стало критично с точки зрения достигнутых результатов?
3: Пока непонятно. То есть были перебои с интернетом после ударов по дата-центрам? Но, возможно, накапливаемый эффект, он наступит через некоторое время. То есть есть определенные сбои в работе интернета. Но вот отследить их четко вот прямо сейчас еще, наверное, невозможно. Мало времени прошло. Нужно как бы продолжать эту работу и посмотреть, что получится. То есть, ну, я считаю, что там всегда нужно как-то осторожно к своим там достижениям тоже относиться и не ждать, что завтра весь интернет у них отключится. В конце концов, у них тарелки Старлинка, наверное, будет всегда, и какой-то интернет у них будет. Угу. Но проблемы есть. Как бы это тоже, опять-таки, вот гирька на чашу вот весов их экономического коллапса еще одна. То есть вот все вот это сложит в итоге картину, где у них там будет не 30 миллиардов не хватать, да, а, например, 60 там, или 100.
2: Ну, к этому все идет,
3: в зависимости,
2: да,
3: от того. Да, да.
2: А теперь, опять же, говоря про интернет, еще один аспект вот в этом большом вопросе попробуем подсветить. Это, собственно, обеспечение информации и пропаганды. Потому что интернет, безусловно, одно из главных в данном случае медиа, да, для Украины, через которое это самая пропаганда идет. И вопрос, то, что жители Украины, ну, грубо говоря, по вот этим причинам рано или поздно, и теперь уже скорее рано, чем поздно, могут остаться без вот этого постоянных инъекций всяких потужных марафонов и так далее, и так далее. Как это может повлиять, ну, перспективе на ситуацию? Тоже без иллюзий, но тем не менее.
3: Знаете, тут, мне кажется, больше даже влияет не то, что они без информации остаются, а то, что они новую информацию получают. То есть, когда, ну, да, когда им Зеленский говорит, мы сбили вчера 80% реактивной герани, они смотрят в окно, у них там вся улица горит, у них как-то возникают вопросы. И сейчас, если посмотреть, вот немодерируемые какие-то сообщества Киева, да, у них там вопросов к власти неожиданно стало возникать гораздо больше. И самый главный вопрос, зачем вы вот это летом устроили, то, что вы делали? Но вопрос это одно, но мы из этого ничего не извлечем. К сожалению, как бы я не верю ни в какой Майдан там и так далее. Это, ну, невозможно. Да. Все Майданы из-за рубежа организовываются.
2: Ну, то есть это не вопрос прозрения, скажем, в глобальном смысле слова, а просто, так сказать, люди, ну, грубо говоря, начинают задавать вопросы, потому что ухудшается ситуация, и не более того.
3: Да, да.
2: Ясно. И вот теперь, собственно, вот тот самый комплексный вопрос, который я хотел задать. Вот говоря о мостах, говоря о дата-центрах, говоря о складах, безусловно, инфраструктуре и всем прочем, говоря об интернете, говоря о состоянии людей в том же самом Киеве, о противовоздушной обороне, вот эти все те факторы из тыла, которые мы с вами обсудили, и факторы, которые происходят непосредственно, мы видим, имеют место непосредственно на линии боевого соприкосновения, как сейчас выглядит связь между ними? Я имею в виду, видим ли мы последствия этих ударов на линии боевого соприкосновения? И насколько она ощутима? И на ваш взгляд, когда это будет, ну, как бы явственно видно, что те войска, которые ведут боевые действия против России, ну, они там, скажем, перестают в достаточном количестве получать там боеприпасы, ну и так далее. Вы понимаете, да, о чем я?
3: Ну, прямого эффекта мы не увидим, по крайней мере, увидим не скоро. Это должно быть совершенно другой уровень работы по логистике. Вот, мы увидим эффект косвенный. Ну, вот смотрите такой момент. Допустим, дальнобойные удары противника. Это не совсем про ЛБС, но тем не менее. Это не бесплатная история, и это стоит денег достаточно больших. Как бы уже исследований на эту тему было довольно много. Вот Федоров, их бывший министр обороны, да, он израсходовал довольно много средств летом, в том числе и тех, которые были положены к тратам в последнем квартале. Вот. И сейчас вот этот разрыв бюджета не дает им свободно нарастить свои ударные возможности, не дает им вольготно себя чувствовать, экспериментировать, и чтобы у них вот всего в достатке было везде. Вот это в каких-то процентах небольших от общего числа, создает для нас новые возможности и снижает для нас некоторые риски. Но прямо сейчас мы не можем говорить, что там удары по тылу в Киеве могут привести к чему-то глобальному именно на ЛБС. Это вот привело, допустим, к тому, что по нам меньше ударов стало. Если вы,
2: ну,
3: как бы, обратите
2: это же
3: внимание,
2: фактор.
3: Да, если вы обратите внимание, как бы это, ну, я думаю, что полезно для всех регионов, потому что, ну, много где дотягивались украинские беспилотники летом. Сейчас чуть-чуть стало лучше.
2: Вот потому, по ощущениям, вы знаете, их количество стало меньше, судя по из статистики. Возможно, я ошибаюсь, но это по ощущениям.
3: Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Количество запусков стало меньше. Бывали дни сейчас вообще, что они не запускали. Угу. Не надо, как бы, наверное, думать нам, что это вот все и навсегда. Угу. Они попытаются нарастить, перераспределить, но в моменте стало проще. Потому что мы вот хорошо поработали, и надо эту вот работу разведки там и так далее, нашего ударного контура продолжать, чтобы как можно больше поддерживать ту ситуацию, когда они могут меньше, чем мы. Гораздо.
2: Угу. А теперь, опять же, продолжая разговор именно про то, что происходит на Украине, еще одна, такое одно большое число, так или иначе, оно пока само по себе, да, выглядит страшно, но я имею в виду государственный долг Украины, который сейчас, по последней информации, превысил почти больше, чем 215 миллиардов правильно, я читаю, долларов. То есть, по последней информации, это то ли 105, то ли 106% ВВП. То есть, Украина уже официально должна больше, чем, скажем так, чем получает. Да? Мы это видим в европейских странах, в некоторых, где госдолг превышает ВВП. Но вот у Украины, на Украине он тоже превышается, то только разница, что Украина сама по себе уже зарабатывает все меньше и меньше. И здесь тоже вопрос, поскольку украинский долг и украинский бюджет полностью зависят, да, от внешнего финансирования, то, на ваш взгляд, ближе к зиме в особенности, увидим ли мы явственные, так скажем, результаты вот этих цифр, того, что они выльются?
3: Ну, смотря каких результатов ждать. Я думаю,
2: экономических, в первую очередь, конечно.
3: Да, разрыв будет нарастать, это мы точно увидим. Там сейчас противоречивые новости по поводу того, закроют им дырку в бюджете или нет. Зеленский говорит, что да, только есть условия. Еврокомиссия, кстати говоря, говорит, что мы ничего не знаем, мы уже все дали. Поэтому, видимо, там какой-то торг идет. Но этот торг идет насчет той дырки, которую они уже в начале сентября заявляли. А сейчас это все то, о чем мы сейчас с вами говорим, это новое. Поэтому это может интересным образом досказаться на вот снабжении вот украинского режима, да, и на желании вообще это все продолжать. Все-таки я надеюсь, что, может быть, не сразу, может быть, даже не в этом году, не в следующем, но экономические причины Европу все-таки подтолкнут к тому, чтобы снизить накал своих вот этих вот заявлений, снизить свои ожидания от этого конфликта.
2: Ну и, соответственно, соответственно, и снизить эскалацию.
3: И снизить эскалацию, да, в итоге. Но это, к сожалению, это не сразу получится. Это процесс, который длительный довольно.
2: Ну да, безусловно. Ну и завершая вот первую половину нашего разговора, вот как раз еще одна новость по поводу Следственного комитета, который объявил международный розыск двух экс-министров обороны Украины. Мне кажется, что это вот тот случай, когда объявлять их надо, только найти будет трудно.
3: Да, я думаю, что, знаете, к этим людям еще и у украинских служб могут возникнуть вопросы, особенно к Федорову. Ну, это такая, знаете, стандартная, в общем-то, процедура. Там можно любого, мне кажется, объявлять в розыск, не ошибемся.
2: Ну, то есть, я так понимаю, что этот процесс, эта схема, она продолжает успешно работать. То есть, назначают, проворовался, объявляют. Назначают следующего, он опять проворовался, опять объявляют в розыск. А они все где-то... А где вообще, а куда они все уезжают? Ну, есть какие-то направления движения, назовем это так.
3: Счастливое будущее, судя по всему. Он, Федоров, он вообще лучшую свою жизнь, мне кажется, живет. Столько забрать из украинского и европейского бюджета пока не удавалось никому. Он тут рекордсмен.
2: Понятно. Но, да, в этом смысле пока живет, да, действительно, свою лучшую жизнь.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Что если наш мир – всего-навсего механизм? Где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
1: Александр Кузьмак в студии и Игорь Рублев, автор телеграм-канала «Пролив Сталина». На прямой связи со студией. Игорь, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А тут вот прям в новостях сейчас была такая любопытная новость, которая тоже интересно об этом поговорить. Уж коль скоро, ну, большая часть повестки посвящена Украине, что уж там, тут не утаишь это все. Как пишет Нью-Йорк Таймс, мы начали с Wall Street Journal, теперь Нью-Йорк Таймс. Мобилизация на Украине превратилась в игру в прятки между военкоматами и порядком 2 миллионов мужчин, пишет Нью-Йорк Таймс. Здесь два вопроса. Во-первых, что за цифра, вернее, что это за число 2 миллиона, насколько оно реалистично в этом смысле. А с другой стороны, когда 2 миллиона мужчин не хотят, бегут, убегают и, так сказать, еще и попадаются, да, и их и там кого-то истязают, кого-то там избивают, крадут и все такое прочее, кто-то взятки дает. В первую очередь вопрос, ну, то есть, это, с одной стороны, огромный мобилизационный ресурс, 2 миллиона человек, а с другой стороны, получается, что он, ну, нисколько, никакой перспективы не имеет.
2: Слушайте, ну давайте так, по поводу возможностей мобилизовать, ну, наверное, да, они еще выковырять у себя из населения 2 миллиона смогут. То есть, ну там по оценкам меньше 20, делим напополам, получаем мужчин, там убираем пенсионеров и тех, кто там еще не достиг возраста, соответственно, там примерно где-то 2 миллиона и будет. Но вопрос в том, что из этих 2 миллионов там некоторые забронированы. Плюс, как бы, они же до сих пор не знают, кто у них остался, кто уехал. Некоторые это сделали, скажем так, в обход. Поэтому оценка такая, весьма, мне кажется, пальцем в небо. Да-да. Но она может быть немножечко правдивой, там примерно порядок цифр показывать. Вот. Но абсолютно правы, то, что вот эти люди... Там уже не осталось тех, кто пойдет добровольно на фронт. Все понимают, что это билет в один конец. Все понимают, что как бы каким образом именно используют личный состав на фронте. Вот. Но, ну, к сожалению, вот характер боевых действий прямо сейчас, он позволяет не сильно зависеть от мотивации личного состава. Плюс их информационно накачивают, ни в коем случае не сдаваться. По разным причинам говорят, то, что вот, значит, мы с ними что-то сделаем плохое. Ну и плюс они сами очень часто тех бойцов, которые там пытаются там сложить оружие, они их могут спокойно сами ударить беспилотниками, как бы и не дать им это сделать.
1: Ну, по сути, как такое, заградотряды такие своеобразные.
2: Ну да, немножко как бы... Не то чтобы отряды, заградрасчеты БПЛА.
1: Ну да, 2-0, да, как говорят в таких случаях. Я просто... Вот вы знаете, вы сейчас, когда рассказываете о том, что происходит с той стороны, с точки зрения вот всех этих деталей, естественным образом вот назревает вопрос о том, что мы отсюда видим одно, а мы отсюда, я имею в виду изнутри, из России, из тыла, как угодно, тем более из Москвы, видим одну ситуацию, из Европы видят другую ситуацию, ну и плюс Америка там и так далее, а внутри Украины эта ситуация выглядит, видимо, как-то совсем иначе, и временами, вот даже судя по вашим рассказам, выглядит слегка иррационально. Так ли это? Ну, то есть, чего мы не знаем или не можем знать о том, что в реальности происходит сейчас на Украине, поскольку закрыто же все, да, источники информации, ну, вот только вы, такие, как вы, или какие-то каналы, которые еще пытаются оттуда что-то говорить.
2: Слушайте, там, мне кажется, просто есть две реальности. Одна реальность пропаганды, да, которая очень жесткая была с 22 года, но она уже очень сильно прохудилась, эта реальность у них. Ты меня не знаешь, есть ли люди во множестве, которые верят их марафону и их заявлениям? Я думаю, что нет, потому что слишком много обратного они видят в своей жизни каждый день. То
1: То есть
2: есть, ну вот я
1: себя не
2: приводил
1: обманешь
2: уже
1: уже, да?
2: Да, уже приводил пример сегодня вот в первой части по поводу беспилотников, да, то есть 80% сбития, когда у тебя прилет за прилетом в Киеве, и дай бог там 1, 2, 3, может быть, за неделю случая, когда они там действительно что-то сбили, при том, что, мне кажется, там уже все поняли, что лучше вот когда ПВО не работает. Потому что, условно говоря, в августе, когда еще до взрыва там Вишневым и так далее, когда у них было много противоракет, ну, относительно, как-то так получалось, что эти противоракеты довольно часто прилетали в балконы, в дома и так далее.
1: Сами по
2: А
1: себе
2: когда
1: даже, не обломки, да, беспилотников, а сами.
2: просто они не ликвидировались, попали в балкон. А
1: Кошмар.
2: когда противоракет стало мало, как-то так получилось, что и жертв стало гораздо меньше. Разрушений больше, экономического эффекта больше, а жертв в десятки раз меньше. Потому что там в Киеве были моменты в августе, когда там 50 человек, 60 было, да, там, ну, может быть, это я с раненым мечтаю. Ну, в общем, сейчас не десятки, сейчас это вот
1: Игорь, а вот
2: 10,
1: вы
2: 12,
1: знаете, тут
2: 13.
1: продолжение, опять же, этого разговора. Сегодня мы это обсуждали с другим собеседником, что вот на Украине до сих пор публикуются в соцсетях всевозможные вот эти вот типа шорцев там или прочего, да, в разных, так сказать, ресурсах по-разному называется. Там девушка в тренажерном зале занимается, и из этого тренажерного зала прямо-таки с беговой дорожки рассказывает людям о том, как она несчастна, потому что она в Киеве под бомбежками, значит, занимается, тем не менее, при этом в фитнес-клубе, в тренажерном зале, ведь такие люди по-прежнему есть. И они мало то, что деньги на этом зарабатывают, так они еще по-прежнему вещают таким образом в запрещенные в России соцсети. Ну, не сами по себе, да, понятно.
2: Вы имеете в виду, что не все так плохо, что ли? Или
1: Или
2: я
1: делают
2: просто
1: вид,
2: мысль не
1: что... Или
2: понял?
1: не все понимают, что стало плохо. Мне вот это интересно.
2: Слушайте, ну давайте так. Это пока они говорят сейчас, что Киев это прифронтовой город стал, да, по интенсивности ударов. Но все-таки это не Славянск, это не Краматорск, это не, даже не Запорожье. До Киева мы можем дотянуться только нашей высокоточкой, которая, ну, довольно далеко летит, чтобы туда попасть. А по условному Запорожью мы можем кинуть и фабы, мы можем там и из артиллерии, по крайней мере, реактивно отстреляться, и FPV-дроны туда залетают. Поэтому, конечно, пока у них там есть
1: Работающие фитнес-клубы.
2: определенные очаги мира такие в виде работающих фитнес-клубов. Но я посмотрю на все эти фитнес-клубы зимой, если мы будем реализовывать наше энергетическое наступление, скажем так.
1: Понятно. Продолжаем дальше пойти по информационным поводам. Ну и вопрос, который пришел к нам от нашего слушателя. Он действительно в тему. Как вы считаете, заметна ли сейчас тактическая ставка, я сейчас вот как написано, так и цитирую, на экономический крах Украины? Может ли это произойти? Я, правда, не очень понимаю, почему она тактическая, но тем не менее.
2: Ну, мы в целом как бы избрали для себя стратегию от удушения, да, нашего противника, вот такой войны на истощение. Соответственно, как бы это и есть наша цель уже очень-очень много лет. Сейчас просто то, что мы видим, это не то, что мы вот вдруг решили этим летом там, да, или в этом году действовать именно так, а не иначе. Просто в этом году у нас появились средства поражения, и Б, нам дал противник очень хороший повод вообще не выбирать цели. То есть вот все вот эти вот Зеленского сопли по поводу того, что ой, Россия перестала вообще хоть что-то там, какую-то избирательность проявлять, они достаточно смешно выглядят. Потому что, во-первых, он рассказывал 5 лет, что мы не проявляем никакой избирательности и до этого, а тут неожиданно выясняется, что она все-таки была. А во-вторых, ну а кто устраивал вот весь этот террор лета? Вот кто это делал? Кто начал как бы вот удары по складам? Кто начал удары по ряду других объектов, которые теперь горят тоже на Украине буквально каждый день? Ну,
1: Да.
2: получили то, что выпрашивали, в общем-то.
1: Ясно. Теперь непосредственно, сейчас я даже зачитаю полностью вот эту новость, потому что она была и в новостях, она и у нас в повестке была. Это заявление Мерца и церемония вручения Мерцем некой премии мира НАТО, которую он вручил генсеку НАТО Марку Рютте. Это само по себе что-то за гранью абсолютно. То есть в нынешней ситуации это какой-то зашкаливающий цинизм. Международная премия Вестфальского мира. Марк Рютте принял эту премию от имени Альянса. Фридрих Мерц был на церемонии, выступал. Правда, не очень там тоже у него было не все однозначно. А потом они вышли на балкон ратуши. Их освистали и встретили криками «убийцы». Причем есть видео, оно есть в нашем Макс-канале «Радио Спутник». Вопрос, как вы к этому относитесь, странно спрашивать, да, поэтому я спрошу. То есть это выглядит как параллельный мир. То есть вот как будто люди живут в какой-то капсуле, если они еще и премии мира за это вручают. Военному блоку НАТО.
2: Я уже давно перестал удивляться этим вещам, вот серьезно. У них... Вот все те, знаете, романы антиутопии, которые были в 20 веке, они все восприняты были Европой и США, по-моему, как методичка к действию, и они ее реализовывают. То есть я думаю, что, знаете, там военные преступники, нацисты в Третьем Рейхе бы удивились бы, до каких высот в вопросе пропаганды, в вопросе так называемой большой лжи, да, в которую хоть не верят, зайдут, вот, в общем-то, деятели в Европе и в Америке. Ну что это, конечно. Ну какая премия мира у НАТО вообще может быть и у них?
1: Ну,
2: у западных, скажем так, стран вообще.
1: Да, и при этом именно со стороны Германии. Тут, наверное, отдельно хочется сказать, что речь идет о Германии, о стране, которая уж последняя, кто здесь может быть, кто только США, наверное, ее в этом смысле переплюнут в плане миротворческой деятельности.
2: Безусловно.
1: Говоря о международной политике, теперь уже мы так потихонечку к ней переходим. Конечно, отдельным пунктом стоит риторика. Пока только риторика со стороны Дональда Трампа с одной стороны и Ирана с другой стороны. Они обмениваются грозными заявлениями. Дональд Трамп говорит о том, что либо они все подпишут, либо их уничтожат, их не будет. Но он, так сказать, постоянно говорит именно такими формулировками, на что Иран отвечает, что его ответ будет гораздо более жестким, чем он был. На этом фоне США уходят из Ирака, и как бы вот это складывается в некую цепочку событий. На ваш взгляд, у этой цепочки какой следующий, логический шаг, вы видите, вот в цепочке событий именно? Увидим ли мы эту новую эскалацию, тем более, что говорят якобы о посылке новых там морских пехотинцев, новых солдат туда, в сторону Ирана, пока, правда, о планах. Вот ваш взгляд какой?
2: Смотрите, сейчас у Трампа промежуточные выборы будут, и как раз-таки вот третий авианосец туда придет после промежуточных выборов, ну плюс-минус. И, скорее всего, Трамп уже будет понимать, что он превращается в хромую утку и будет пытаться реализовывать какие-то свои амбиции поменьше. Да? Вот, возможно, там попытается сделать приятное израильскому, произраильскому лобби, может, еще какие-то вещи будет пытаться сделать. Но я бы не исключал, что после поражения на выборах в Конгрессе Трамп решит снова воспользоваться вот своей властью, чтобы начать там кратковременную операцию против Ирана, примерно такого же масштаба, как была до этого в этом году. Но тут есть как бы нюансы. В тот момент, когда он ее начинал в прошлый раз, запасы нефти в США были на одном уровне, сейчас они совершенно на другом уровне. В тот момент хуситы занимали одну часть Йемена, сейчас они могут контролировать пролив в Красном море уже гораздо более крепко, скажем так. Плюс они доставляют Саудовской Аравии, там сейчас огромные неприятности в виде того, что бьют по их НПЗ, по газопроводу, по нефтепроводу. И их прокси в Йемене, да, как это называется в западном поле информационном, официально признанное правительство Йемена, ну, которое на самом деле оккупационное. Вот, что вот это, вот эти силы сейчас сталкиваются с очень серьезными проблемами. Они сейчас могут потерять Таис, они могут потерять в итоге Адан. Ну, посмотрим, как там что получится, конечно, у хуситов. Но этой осенью, в сентябре, по крайней мере, этого года, они очень неплохо там продвинулись и укрепили свои позиции. Может быть, вот этот авианосец и все попытки там Трампа запугать Иран, они в том числе в итоге приведут к тому, что и с хуситами будет конфронтация. Но это плюс-минус бесполезно будет бомбить Сану там, или бомбить какие-то объекты на территории Йемена. Они живут очень бедно. Они как бы...
1: Ну и потом пытались же уже.
2: терять, да, им терять особо нечего. И тут, мне кажется, даже эффективней удары по Ирану. И то, что мы знаем, что удары по Ирану, это не особо эффективно, как показала практика. А по Йемену это еще более странное решение. То есть ни к чему не приведет.
1: Ну и потом, ну, в Йемене тому, нет что... ядерной программы. Там как надо какой-то повод найти.
2: Ну, в Йемене-то, конечно, ядерной программы нет. Но, знаете, как-то у них вот ракеты баллистические появляются. Вот вроде бы люди в тапках ходят, да, с автоматами.
1: Потому что тапки...
2: А вот баллистические ракеты. Да-да-да, абсолютно верно.
1: Вот, тапки — это мем, тапки — это символ уже много лет. Люди в тапках, которые вот, вот это все. Это в какой-то момент времени станет коммерчески успешным проектом. Как бы это ни звучало, но тем не менее. А вот сейчас, листая новости, так или иначе связанные с... положением в экономике, вот, ну, я имею в виду европейским и американским положением в экономике, британским отдельным положением в экономике, вот все время я ловлю себя на мысли, что когда мы говорим о геополитике там, европейской или о том, что делают США там, сейчас с Ираном, ну, никак не удается отделаться от мысли, что вот та воинственная риторика, которой сейчас чуть меньше, но тем не менее... Европа продолжает заниматься, и в адрес России в особенности. Вот недавние слова Рютте, например. Ну, это же замечательная фраза о том, что если вы почти уверены в том, что Россия причастна, можете смело возлагать на нее ответственность. Человек говорит это прямо в публичном поле. У меня просто, как у журналиста, 10 тысяч вопросов. Как вообще может быть такое? Как можно так, к такому призывать? И у меня вопрос... как бы от слов к делу никто не переходит. То есть мы видим только массу риторики на эту тему. Мы сейчас, мы у... А ничего не происходит.
2: Знаете, это... мне кажется, от слов к делу они сейчас еще менее, вероятно, перейдут, чем раньше. Им было наглядно продемонстрировано, что может быть с их экономикой. Вот этим летом на Украине. Потому что, ну вот представьте себе, мы там можем, ну, несколько подтрунивать над украинским ПВО, да, которое пропускает сейчас удары. Ну, так украинское ПВО на 2-3 головы сильнее, чем все, что есть в Европе. То есть там ни одна страна не защищена и близко, так как Украина. Потому что в Украину вкладывались 5 лет все, кто только можно. И по эту сторону Атлантики, и по ту сторону Атлантики. А какая-нибудь Польша, Англия, Франция, если им вдруг удастся столкнуться с нашими гераньками реактивными, ну, мне кажется, они резко после этого... скажем так, на грешную землю упадут вот с этих вот небес, в которых они витают, считают себя там какой-то технологически развитой цивилизацией.
1: Но там же потому найденные этом... обломки беспилотника вызывают панику одного, вот где-нибудь под Лейпцигом, да?
2: Эти игры с беспилотниками тоже непонятно, зачем они это делают. Как бы, если это нужно было бы для того, чтобы подвести к какому-то политическому действию, так уже надо было бы это политическое действие сделать. Мне кажется, это просто для того, чтобы свой электорат драконить, да, таким образом. Типа показывать Россия, Россия, Россия, Россия. Ну, то, что Трамп, кстати, озвучивал по поводу вот этой вот охоты на ведьм, которая на него в свое время была развязана. Вот, мне кажется, это то же самое.
1: А вот вы знаете, кстати, в связи с этим, здесь сразу тоже два вопроса. Один из них относительно случившегося с самолетом Fly Dubai. Это что же любопытная история, что именно с точки зрения того, что вроде как повод есть, как тот беспилотник, к чему-то, а действий никаких опять не следует, то ли потому, что спасательная операция завершилась успешно, то ли потому, что уж больно неубедительны те аргументы, которые приводятся действующими лицами по поводу случившегося. Вот на ваш взгляд, такие попытки, это попытки на самом деле как-то еще дестабилизировать что-то, создать какой-то триггер, какой-то повод, какой-то казус Бейли там в миниатюре, для того, чтобы что-то дальше делать. Потому что вот что с беспилотниками в Лейпциге, что вот эта история, за ними как-то, ну, шум информационный утих, и ничего не происходит.
2: Ну, давайте так, тут надо разделять. Я думаю, что то, что в Лейпциге, это они действительно пытаются какие-то там поводы создавать, как уж они их собираются использовать, это пока непонятно. Пока никак они толком это не использовали. А с самолетом, я думаю, что это случайность просто.
1: А,
2: вот. Но если бы там сложилось определенным образом, не, ну, нехорошим, да, тогда я думаю, что это было бы использовано, чтобы обвинить там, да, кого угодно, Иран, хуситов, кого угодно, в том, что вот они там в этом виноваты, и, соответственно, подводили бы под эту риторику продолжение боевых действий.
1: Угу. Ну и теперь, наверное, главное, вот сейчас, что я хотел оставить для обсуждения, это, конечно, вчерашние слова Владимира Владимировича. Потому что, вот почему, в первую очередь, потому что появилось ощущение, я этот вопрос, признаюсь, сегодня однажды задавал, но, опять-таки, ваша точка зрения интересна. Такое ощущение, судя по тому, что мы видим в ответах от разных телекомпаний, СМИ зарубежных, которые обозревают, описывают, анализируют речь Владимира Владимировича, ответы его на вопросы, что они все-таки что-то услышали наконец. То есть мы впервые слышим, где они все-таки, ну, по крайней мере, в одном контексте говорят и о том, что Россия угрожает ядерным оружием, и в том, что Россия не будет нападать на Европу.
2: Но в плане вот конкретно этой риторики, я думаю, что да, они услышали. Но я не думаю, что они всерьез собирались там атаковать Калининград. То есть это игра у нас на нервах, не более того. Ну,
1: то потому есть опять
2: что
1: слова.
2: Какой может быть ответ, да, вот за это? Всем было понятно, какой может быть ответ за это. То, что его иногда надо проговаривать, ну да, надо проговаривать. Потому что, знаете, мы иногда, наверное, излишне надеемся на то, что в руководстве Европы, ну не могут быть же там совсем глупые люди быть. Но ведь, видимо, бывают. Потому что там иногда посмотришь, что они говорят. Ну, по крайней мере, если на уровне вот именно Европы, ЕС именно как организации, да, там порой просто вот за голову берешься и думаешь, господи, а что ж там в голове, там что-нибудь вообще есть в голове или нет? На национальном уровне там хоть чуть-чуть получше иногда бывает. Там они хотя бы какую-то ответственность чувствуют. Там на уровне ЕС они вообще никакой ответственности не чувствуют, и вот этим надо напоминать. Ну, я думаю, что тут неплохо бы, может быть, еще какие-то испытания интересные провести, чтобы напомнить. Это всегда будет полезно, чтобы вот люди, у которых по большому счету ядерного оружия, там кот наплакал, да, и средств доставки кот наплакал, и ПВО кот наплакал, чтобы они как бы, ну, как-то попроще вот себя вели на континенте. Потому что у них апломб, который вот они имеют, совершенно не соответствует их возможностям и их месту в мире. По крайней мере, в мире 21 века. Может быть, когда-то в 19 веке и было так, что Европа – это как бы центр вообще развития цивилизации.

0: что в прошлом году, за весь год. Вот, пока это выглядит не просто разговорами, а какими-то прям совсем пустыми. Поправьте меня, если я не прав.
1: Я абсолютно с вами согласен. Как бы, знаете, такой вопрос постоянно как бы разбирается, да, там последние несколько лет. Я всегда отвечаю, что я не вижу милитаризации Европы. Я вижу, как они вкачивают деньги на Украину, но останется ли Украина частью вот этого вот европейского пространства, не ясно. Конкретно наш разрыв с вооруженными силами любой страны, абсолютно любой в Европе, он растет. И он растет с каждым годом все больше и больше. То есть сейчас армии Объединенной Европы вот против армии России, но это было бы избиение, по крайней мере, до того момента, как они смогли бы оправиться. Да, там, это был бы очень тяжелый для них урок. И как бы те страны, которые воевали 5 лет в современной интенсивной, сверхинтенсивной войне, и те страны, которые вообще не воевали, может быть, вообще никогда, это сравнивать нельзя. Я не вижу там никакой милитаризации. Где их военное производство хоть чего-нибудь? Снарядов они чуть-чуть больше стали делать, хорошо. А как там насчет танков, как насчет стволов для артиллерии? Беспилотники они для Украины делают? Ну, делают. Что дальше? Как бы это не милитаризация, это совершенно как бы не тот уровень, допустим, милитаризации, допустим, нашей за эти несколько лет можно посмотреть. Мы с нуля там сделали в Казани, да, под Казанью завод дронов там огромный, да, его потенциал колоссален.
0: И там в разы увеличили, да, производство.
1: Да, да, да. И он увеличится постоянно, и будет еще увеличиваться. Это совершенно другой уровень, чем то, что, вот, допустим, по нам пытаются работать вот, теми беспилотниками противника. Совершенно другой уровень даже вот, ну, культуры производства. Если мы будем смотреть там, на снаряды, на, вот, вот, в общем, на все, на всю, на всю линейку.
0: Там, ну вот, и потом последний, вот у нас как раз там минутка с небольшим осталась, мы же сами постоянно говорим о том, что на уровне самых верхних эшелонов власти, что война с Европой, если она такая, не дай бог, случится, будет крайне короткой. И в первую очередь потому, что будет применено соответствующее оружие. А соответственно у меня сразу возникает вопрос, о каких танках мы вообще ведем речь? То есть какие там танковые армады, даже если они когда-нибудь будут созданы, пойдут в сторону России? Ну то есть мы же, как бы понятно, чем это кончится, не начавшись. Разве нет?
1: Ну... Это абсолютно верно. Как бы они просто в их голове почему-то созрела мысль, что ядерное оружие никогда не будет применено, потому что это страшно. Но по мне, так если на тебя нападает Европа или блок НАТО, то если ты не применяешь ядерное оружие, то ты поступаешь странно. То есть если тебя хотят уничтожить, то почему ты должен вообще хоть в чем-то себя ограничивать?
0: Ну да, то есть об этом сказал Владимир Владимирович Путин как раз о том, что ввиду того, что мобилизационный, кадровый, какой угодно, человеческий ресурс Европы, разумеется, выше, чем у России, Россия будет отвечать в тех областях, где она имеет большое преимущество, а это в первую очередь ядерная триада и вообще новые виды вооружений, которые мы регулярно демонстрируем. Поэтому тут, в общем, в этом смысле, так сказать, расчет понятен там, на ближайшее время. Ну и последний, наверное, вот такой вот короткий вопрос. В ближайшее время мы говорим о каких-то точках. Где мы ждем новостей? Ну, так вот, 30 секунд, я имею в виду, возвращаясь к ЛБС.
1: В ближайшее ждем время. Новости Доброполья, Белозерская, ждем новости Орехов и север Харьковской области.
0: Вот это основные точки. Игорь, спасибо вам огромное за интереснейший разговор, по сути, по всем главным темам вообще геополитики, связанным с Украиной. Автор телеграм-канала «Пролив Сталина» был с нами, Игорь Рублев. Оставайтесь на радио «Спутник» и до встречи.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.

0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Золотый.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Протесты школьников в Париже. Контекст. Кризис в системе образования стал причиной возмущения учащихся, которое вылилось на улицы. Полиции пришлось применять спецсредства. Юноши и девушки в балаклавах устраивали поджоги, громили магазины, переворачивали автомобили. Протесты из столицы и ее пригородов перетекли в другие города, в частности, Лион, Лиль и Нант. Задержаны сотни человек. Десятки заблокированных учебных заведений приостановили работу. Правительство сформировало антикризисный штаб. К акциям школьников начали присоединяться университеты. Эти события совпали с общенациональной забастовкой госслужащих. Те выражают крайнее недовольство планами властей урезать бюджет. У учащихся школ свои претензии. Это дефицит преподавателей и медперсонала, вызванный недостаточной оплатой труда, перегруженное расписание, в результате чего учебный день длится с 8 утра до 6 вечера. Сил и времени ни на что другое не остается. Классы в школах переполнены, а температурный режим в них не соблюдается. Обучение становится настоящей пыткой. Кроме того, подростки обеспокоены дальнейшими перспективами и переполнены сомнениями, смогут ли они поступать в высшие учебные заведения.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 5 утра, в Хабаровске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Следственный комитет России показал кадры с места нападения заключенного на конвоира в поезде. Президент США Дональд Трамп вновь призвал граждан голосовать за республиканцев. Балетная группа Московского театра выступила в Стамбуле. Далее подробности. Более 2000 российских военнослужащих с опытом спецоперации принимали участие в стратегическом учении «Центр-2026», сообщил замминистра обороны Юнусбек Евкуров. Кроме того, по его словам, в учении были задействованы более 600 единиц техники, которая проявила себя в ходе специальной военной операции. Основной этап стратегического командного штабного учения «Центр-2026» прошел 2 октября на полигоне Центрального военного округа Чебаркульский, куда прибыл президент России Владимир Путин для наблюдения за учениями. Следственный комитет России показал кадры с места нападения заключенного на конвоира в поезде в Кабардино-Балкарии. ФСИН России сообщила в ночь на субботу, что осужденный завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него при выводе в туалет в поезде Кабардино-Балкарии. Один правоохранитель погиб, трое пострадали, возбуждено уголовное дело по 3 статьям. Президент США Дональд Трамп заявил, что его обещание выплатить по 5000 долларов американцам отражает положение дел в стране при республиканцах. Но в случае победы демократов на выборах в Конгресс через месяц коммунисты начнут грабить богатство, повысят налоги на 5 триллионов долларов. Единственным условием будет потратить деньги в США, объяснил Трамп. Если выиграют демократы, они не позволят такого, предупредил президент. Американский лидер добавил, что избирателям следует прийти на участки так, если бы они голосовали за него лично, поскольку так и есть, решается судьба подходов его администрации к управлению страной. Через месяц США определят новый состав Палаты представителей, а также судьбу 35 мест в Сенате. Евросоюз назвал условием выделения финансовой помощи Украине реализацию Киевом требуемых реформ, пишет британская газета Financial Times. Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил порталу Юректив, что основные бюджетные потребности Украины на этот год уже обеспечены финансированием, несмотря на заявление Киева о дополнительном дефиците в 27 миллиардов долларов. При этом Владимир Зеленский в конце августа признал, что в украинском бюджете образовалась дыра. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из суммы, выделенной на следующий год. В Евросоюзе ответили, что досрочное выделение средств лишь создаст проблемы к следующему году, и призвали Украину сосредоточиться на проведении реформ, необходимых для разблокирования уже предусмотренной поддержки. Балетная труппа Московского академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко впервые выступила в Стамбуле на сцене культурного центра «Ататюрка», сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Так, в первом отделении был представлен одноактный балет «В темных образах», во втором были показаны фрагменты из классического и современного балетного репертуара. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Все верно, друзья, это вы по адресу «Радио Спутник», тот самый Бочарик. Все это на своих местах.
3: Я вот, знаете, такая передача «Что, где, когда»?
2: Конечно.
3: И там вот со стороны зрителей, телезрителей, мой друг Дима Бреттенбихер, мы так вот в одном университете учились, вот там помладше меня, но вот я его знал и до его телекарьеры банковской. Ну, неважно, это так, случайные какие-то. И вот я себя чувствую вот примерно в такой же роли здесь вот на радио, потому что у вас эксперты, аналитики выступают, с удовольствием многих смотрю, а вот как бы со стороны зрителей, просто вот те, которые все события в мире воспринимают скорее на эмоциональном, на каком-то чувстве, элитном уровне. Вот я считаю, что вот я со стороны зрителей, поэтому буду как бы своими впечатлениями от происходящего в мире делиться как простой потребитель новостей.
2: Но, тем не менее, насколько это идеально вписывается в, скажем так, эфирную сетку. Вот. А тем более, мне кажется, вот за глубокой аналитикой, которая весь день транслируется, так посидеть.
3: Еще раз скажу, некоторых ваших спикеров с огромным удовольствием слушаю. Прям люди есть, которые разбираются в предмете, очень много нового, интересного узнаешь, и там немножко там какие-то добавляются эти, как их сказать, ну вот в мозаику, когда кусочки, чтобы да, там да, картина да. стала более цельной. И еще вот хочу еще раз поделиться, потому что я не устаю восхищаться Москвой, так как я за городом живу, и тут вот приезжаю, тут такая Москва, такая обстановка, друзья, кто живет в Москве или близко, приезжайте вечером в выходные погулять по столице, не по самым туристическим тропам, хотя здесь же Третьяковка недалеко, это тоже можно считать, что туристическая тропа, но в принципе, вот сейчас Москва такая, вот такой этот прохладный, свежий осенний воздух, вот это еще листва, вот этот свет от фонарей, которые через эту листву. Ну, да. про огонь мы неожиданно, да, вот вышли на то, что происходит во Франции, детский бунт. 3500 лицеев. Лицеи – это во Франции старшая школа, то есть вот примерно как у нас там с 8 по 11 класс, это вот называется лицей. Во Франции бунтуют школьники, 350 лицеев уже, то есть 10%, это вот на вчерашний день информации, были охвачены вот этими беспорядками. Там тоже вот кадры облетели все соцсети, я не знаю, как в новостях там на радио их показывают, вот эти вот огонь, который охватил там в Марселе, подожгли имени Виктора Гюго, по-моему, лицей. Потом вот сегодня распространяется очень сильно фотография, где пожарный прям в огне стоит, а дети такие тиктоки свои снимают. Ну, в общем, так вот Франция, она же любит погулять, пожечь. Это вот еще вот недавно
2: жилетом, помним, да.
3: Да, жилет Джон. Были там 2,5 года, по-моему, они гудели. Я напоминаю, сегодня пятница, а все самые интересные события как раз вот суббота-воскресенье происходят. Я посмотрел много роликов, ну как, десяток где-то вот роликов, где сами вот эти молодые люди, там 14-15 лет, прям очень страстно рассказывают, как их это все задолбало. И вот с их слов можно понять, что прежде всего им не нравится то, что они с 8 до 18, то есть они в 8 начинают уроки, в 18 у них только как бы конец занятий, потом нужно прийти домой, сделать домашку. И они говорят, мы просто элементарно не высыпаемся, огромная нагрузка, зачем столько там какие-то вот эти... Очень много гуманитарных наук, которые, мне кажется, можно было вполне исключить, вот всякие эти, вот эти гендерные теории и так далее. И, в общем, от нагрузки они стонут, и очень много школ в каком-то состоянии раздолбанном. То есть там буквально девочка такая симпатичная рассказывала, что она просто вот не может сходить в туалет, потому что там он там один раз что-то там как бы...
2: Без слез не взглянешь, короче.
3: Не, сломался, и все, его не чинят. А к мальчикам ходите, там у них не принято в куртуазной Франции. Ну и так далее. То есть вот то, что учителей не хватает по 45 учеников в школе, ну это в старших классах, это вот я... Ну, во-первых, да, интересно, что там происходит. Но для меня это повод про наше образование в очередной раз вспомнить. У меня же тоже... Сын ходит в школу, и... а вот буквально на днях мы сидели за столом, и так, ну, там день рождения у знакомой, и получилось так, что прям 4 поколения мы за это пили, там бабушки, там мы, наши дети уже внуки, и как раз вот тоже заговорили о том, что это еще до вот этих всех событий во Франции, о том, какая вот нагрузка, что там детям, чем они занимаются там. И когда я сказал, что а мы, у нас было вообще-то 10-летнее образование, мы, да, мы в 7 лет шли в школу, учились 10 классов, первые 4 года или даже 4 точно, первые 3 года у нас было не больше 4 уроков в день. Но на меня уже вот, вот поколение чуть помладше так смотрело такими глазами. Неужели, а вот как вы тогда, чему вы вообще научились? Я говорю, а в 10 классе у нас вот были... дни, когда было 6 уроков, и только потому, что была сдвоенная физкультура. просто так получалось, а так или НВП, или труд. Ну, то есть, ну, занятие трудом тоже. Ну, они чередовались, как я понял, одну неделю начальная военная подготовка была, противогазы, автомат Калашникова разобрал, собрал, там какие-то там элементарные гражданской обороны основы и так далее. А на труде там табуреточку сделать, гвоздь прибить, то есть все, что пригодилось потом в жизни. И они на меня так смотрят, типа, что-то ты врешь, наверное. Я говорю, не вру, а как вы тогда? Я говорю, вот так вот, тупые вот такие мы вот, значит, и выросли, потому что примерно там вдвое меньше учебных часов, чем у вас было. А еще уехали все мои, половина моих еще по всему миру и во всех университетах, лабораториях в Швейцарии, Франции, Канаде, США работают вот с таким образованием. Каждый раз я задаю себе вопрос, зачем было ломать то, что хорошо работает. Ради вот этой сраны, можно говорить? Ну, я уже сказал.
2: Стараемся. Я понимаю ваши мысли на этот счет.
3: Извините, государственная станция все-таки. Прошу прощения. В общем, ради этой Болонской системы вот это вот все перелопачивать, переделывать. А Болонская система, она зачем? Затем, чтобы наши вот детки выучили здесь и уехали в Болонью, там науку двигать или становиться инженерами. То есть вот эти вот все вопросы у меня в голове вот все время и крутится. И, собственно, вот эту тему я ее оставляю всегда со знаком вопроса. У меня, кроме как призыва вернуть то, как это все работало, и, в принципе, было, ну, вот, нормально, и считалась наша система советская лучшая в мире, почему бы к ней не вернуться, вот как было, и упразднить эту Болонскую систему. И еще по поводу вот большой загрузки, маленькие детские головки, большого количества знаний. У меня вот сына забираю в школу и говорю, там, ну, 7 уроков у него было. Я говорю, а какие были? Он там вспоминает Матешу, Литру, Русиш, значит, а потом, говорит, а уже не помню. Ну, у него вообще-то память просто шикарная. Вот он сейчас эти карточки собирает футбольные. Он там помнит, я не знаю, там сборную Бразилии 55-го года вместе с Горинчи. Я вообще даже забыл про таких игроков. А тут просто потому, что вот утрамбование знаний в голову, оно, ну, может, ты там кроссворды будешь хорошо решать или в какой-нибудь передаче на НТВ там быстро на вопросы отвечать. Но гораздо полезнее, на мой взгляд, научить человека методу познания, чем там каких-то этих знаний напихать. Тем более, что вот... Ну, вот так вот получается, что по гуманитарным предметам, ну, какая-то более-менее, мне кажется, что казенная такая программа, вот сейчас «Основы православия», я его спрашиваю так, про это, и я так понимаю, что ему это настолько скучно все, что это вот, ну, вот нашли бы батюшку, вот их полно харизматичных, даже здесь на радио выступает, который бы, ну, не знаю, там, за полуторачасовую лекцию объяснил, почему это для нас, для русских и вообще для российских людей важно, что это 1000 лет, это было все церковь и культура, и там выход в свет для людей, и образование, и вот этот...
2: То есть не на классного руководителя дополнительный час нагрузки, когда, может быть, человек и не в теме настолько, насколько мог быть бы тот же священник.
3: Конечно, он прямо по методичке шпарит, и у детей это в голове просто не задерживается. А когда вот так вот на уровне там вот... Вот дедушка, бабушка вот сходили, там свечку поставили, там все это объясняешь, для него это все важнее и интереснее становится. Ну и вообще, то есть вот Евангелие, чем Ветхий Завет от Нового отличается, там просто сели у карты, там я показал, как в Новом Завете, где, значит, Христос, ну там же какие страны упоминаются, он как-то вот... Ну, не то, что я вот пропагандирую, что я умею интересно рассказывать, а там нет. Ну, просто для своего ребенка я вот не хочу, чтобы... Почему я тоже эту тему поднял? Я не хочу, чтобы он выучился, учил этот предмет и в итоге его возненавидел. Ну, это потому что детская психика так устроена. Ну, это ему скучно, он не будет это все. Ему дальше будет это как насилие какое-то.
2: А если он еще и обязателен для поступления, это же вообще превращается...
3: Там-то просто хочешь, не хочешь, ну, там мотивация немножко другая, но то, что вот к великой русской и российской литературе вот так потихоньку какая-то неприязнь в школах воспитывается, и вообще вот к этим гуманитарным, это еще в советской школе так было, которую я хвалю, а сейчас вот я просто посматриваю программу, что им дают, тоже, мне кажется, что вот... Ну, вот, например, там по окружающей среде задали 10-летнему ребенку 9 описать, там, вклеить в тетрадь 9 городов, в каждом городе, значит, найти героя, описать его подвиг. Ну, не знаю, а сколько это часа 3, наверное, займет. А вот он еще в 10 лет, он еще и вообще, может, до конца не понимает, что это было. Это еще надо, вот опять же, через художественные произведения, через какие-то рассказы бабушек, дедушек, пап, мам, понять, конечно, насколько это было большое событие, чтобы это было... А так это вот механически. Я думаю, что, ну, наклеили, описали и забыли. Вот.
2: А не дай бог из разгильдяйства еще и в искусственный интеллект попросил, да, там красивую историю
3: никакое
2: составить.
3: Никакое не разгильдяйство, это сейчас только, это только спасение. Это спасает там, ну, не знаю, там по часу-полтора в день просто от того, чтобы... Тут я честно признаюсь, а по-другому как вот эти вот...
2: Но учитывая, да, объемы нагрузки и прочее...
3: Да, я не очень понимаю, зачем, потому что нам же хочется, чтобы наши дети были всесторонне развиты, то есть там мы как-то и физические, и какие-то социальные навыки от общения с другими детьми. Но вот, на мой взгляд, сейчас те программы, которые существуют, они просто перегружают детей. А что мы можем в итоге увидеть? Ну, естественно, у нас такого не будет, как во Франции. Там просто это вот принято. Вот как-то вот собираются люди и начинают там жечь автомобили.
4: А жечь-то зачем?
3: А это такая традиция, чтобы гори-гори ясно, чтобы не погасло. Они по любому поводу. Ну, не, ну вы вот отмотайте назад, и там каждый иногда ежегодно, а то и каждый раз в два года... Пожечь автомобили, выплеснуть, я не знаю, там спустить пар, наверное, это как-то вот, ну вот как-то у них в традициях каких-то.
2: Да, еще и школу спалить,
3: может быть,
2: чтобы на уроки
3: завещено
2: не ходить. Да, да,
3: классиками,
2: да, да, да.
3: Дюма, Гюго и там Вольтером и так далее, Бальзаком.
2: Ну вот, кстати, по литературе, кстати говоря, мы же с вами представители разных поколений.
3: Да.
2: Я сдавал ЕГЭ, и сдавал я литературу.
3: Уже вот есть такое поколение ЕГЭ.
2: Поколение
3: такое,
2: ЕГЭ, да-да-да, именно так я себя к ним причисляю. И у нас был класс 41 человек.
3: Я
2: когда подошел к своей учительнице по русскому языку и литературе, говорю, буду сдавать в следующем году, ну, в 10 классе я ей говорю, она мне отвечает: нанимай репетитора, если не наймешь, я тебя не допущу, потому что уроки литературы будут замещены уроками русского языка, так как мне надо вас всех подготовить к обязательному экзамену. Ты один такой, кто сдает литературу, да, а все остальные, еще 40 человек, будут сдавать русский язык. Поэтому извини, но таковы реалии.
3: А я помню, в 10 классе у нас было, еще раз напоминаю, 10 классов вместо 11, подошел к учителю химии, говорю, мне вот, я, скорее всего, на химию куда-нибудь буду поступать, к учительнице истории на историю, к учительнице математики, что на математику куда-нибудь, к учителю физики на физику, и как-то... Ну, это мне просто нужно было, вот тогда просто репетиторы, это было такое понятие, но вот чтобы это вот какие-то, может быть, там руководители обкомов могли это все позволить. Ну, и где-то по полчаса больше чуть занимался в неделю с каждым, ну, действительно, мне очень сильно помогла эта маленькая хитрость, потому что я все равно, ну, я на математику поступал, но... как-то вот подтянулся в 10 классе.
2: Ой, да,
3: и... Так что вот это маленький лайфхак, кто там в 11 классе, подойдите и скажите, я вот по вашему предмету пойду. Ну, может быть, чуть-чуть вам больше внимания будет какого-то.
2: Удобно.
3: Да.
2: Удобно. А с другой стороны, будет выше.
3: А с другой стороны, вот сейчас вот с этим всем накатом искусственного интеллекта, опять же, вот если бы я сейчас вот учился в 11 классе, я бы стоял и хлопал глазами. А куда вот, на что поступать? Вот мы ехали с супругой мимо здания, где же это, ну, на улице Королёва, там написано какая-то... Бухгалтерская юридическая академия. Ну вот, собственно, вот бухгалтера и юристы – это вот первый на выход, собственно, когда вот уже какие-то сделают системы, которые будут избавлены от глюков. Вот они тебе все, собственно, все твои профессии.
2: А, айтишники. Извините, какой срез произошел.
3: До конца не очень понимаю, там, поэтому не хочу говорить. То есть, ну да, там вайб-кодинг, там куча уже народу, которые ни разу компьютер в руках не держали, уже какие-то программульки пишут. Ну, я к тому, что понятно, что все родители, это такая у нас традиция, хотят, чтобы их дети поступили в вуз. В вуз на какие специальности? Если кто-то нас слушает и может написать, вот это вот точно через 20 лет ваш ребенок там будет работать и зарабатывать. Вот я знаю, что врачи, адвокаты – это вот те люди, у которых…
4: У нас был врач, юрист-айтишник.
3: Врачи и адвокаты – это люди, у которых, как-то сказать, чем они становятся старше, тем они более востребованы, так скажем, и более солидными становятся, более опытными.
4: А по итогу представители технических специальностей сейчас на самом высоком спросе, скажем так, пользуются, да?
3: Ну, вот я бы оставил это вот как раз знак вопроса, и вот с этими бедными французскими школьниками тоже посмотрим, что... А вот буквально за пару минут до эфира на Бельгию перекинулись вот эти протесты, там тоже школьники начали что-то поджигать и... на площадях, и в Мадриде тоже устраивают. Может, это вот как детский крестовый поход был перед тем, как, значит, настоящий, может быть, перед настоящей революцией вот с детей все начнется. Тем более они такие пассионарные, такие заряженные, у них много энергии.
4: Дурь-то надо куда-то девать.
3: Дурь надо. Ну, вот, да, опять же, забыл сказать, что там в какие-то крупные города вводят подразделения по борьбе с вот как раз такими восстаниями и протестами. Там вот сейчас картинки пойдут ужасные, потому что там такие БТР ощетинившие, водометы, космонавты, в общем, все это так против детей. Ну, интересно будет, интересно.
4: Но в Европе в целом сейчас такие настроения. Это связано не только со школьниками,
3: Европа
4: там Германия.
3: Две научно-технических революции. Это то есть факт. Они застряли у себя там где-то в начале 90-х, а микроэлектронику профукали, искусственный интеллект, вот, ну, не искусственный интеллект, а вот эру интернета профукали, профукивают и седьмую, если так можно считать, искусственный интеллект, и остаются где-то там далеко позади всего мирового прогресса, и вполне, вот я вполне рассматриваю вариант, что они там могут каким-то образом и революции дело какое-то, потому что вот эти противоречия, они не обязательно там вылазят именно вот там, где они начались, а через что-то, как вот болезни, у тебя там болит нога, почему-то там причина этого в спине и так далее. Так что, ну...
4: Но согласитесь, вот это все связано с кормлением бесконечным Украины. Потому что вот это простые люди начинают пожинать плоды.
3: Да, да.
4: В Германии, понятно, политика Мерца, которую считается просто отвратительнейшей, да, там урезаются социальные выплаты, гарантии.
3: Сейчас освистали их.
4: Ну вот о чем и речь, да.
3: А я еще наблюдаю, есть такая социальная сеть X, которая была раньше Twitter, и которая еще, ну, каждый раз, когда упоминаю, я напоминаю, что она у нас не запрещена, а просто замедлена Роскомнадзором. И когда есть возможность ускорить, то там что-то читаю. И сейчас там все посты с любого языка, они просто по-русски. Довольно-таки хороший перевод автоматически. Uh-huh. Поэтому там вот сейчас такая настоящий Вавилон. Люди между собой общаются. То есть там японец с поляком совершенно так вот как-то обсуждают какие-то вопросы. Хотя раньше все это вот было... ограничено каким-то, ну, языками своими. Сейчас это вот просто площадка для обсуждения вообще всего в мире. И вот там где-то пару недель я это наблюдаю, идет прям флешмоб, и я вижу, как он начинается, то есть вот как раз как по нарастающей хэштег «Россия не мой враг». На всех языках. То есть я не помню, где это началось, но я просто начал вдруг видеть, что в ленте все чаще и чаще, значит, такие появляются сообщения. Да. Причем там какие-то либо картинки с искусственным интеллектом, где там, значит, русский медведь, и там, я не знаю, там какой-нибудь этот...
4: Там сначала идентифицирует себя пользователь, там я и национальность, Россия мне не враг.
3: Вначале вообще было это как-то довольно хаотично, а потом пришло к какому-то виду, вот картинка, где человек сам подтверждает, что он не бот, либо там какая-то нарисованная картинка, и Россия мне не враг, это Нидерланды, Япония, Корея, там, я не знаю, Бразилия, просто со всего мира и просто шквал. Я встроенному в Твиттер искусственного интеллекта Грок спросил, сколько было постов. за последнее время вот с таким хэштегом. Он там ответил, что примерно, что это примерно, сейчас удивитесь цифре, 300 тысяч аккаунтов. Там чуть-чуть не хватало до 300 тысяч аккаунтов и больше миллиона постов, потому что еще перепосты были. Он вместе считает. То есть вот люди совершенно искренние, вот просто, видимо, в какой-то момент они пишут, я там из Нидерландов, такой-то, такой-то, Россия не мой враг, мой враг сидит в Брюсселе. И вот просто сидишь, у тебя полная лента вот этого, ды-ды-ды-ды-ды, там сверху вниз. Поэтому вот, да, люди совершенно четко понимают связь между тем, что они... что им становится хуже жить и с тем, что они там... Ну, ладно, помогают Украине, но они кому помогают? Потому что, опять же, вот этот же Твиттер, в котором все стало вдруг на одном языке, вдруг им стало показывать вот это все преступления ТЦК, все вот эти посты, значит, этих украинцев. У нас есть еще пару минут?
4: Конечно, да? Полторы минутки, да.
3: Просто вот я одну из тем... Перед тем, как сюда приехать, написал, что Корея – это Польша в Азии. И мне ваш редактор приспрашивал, это что значит. А это значит то, что вот этот вот инцидент, когда корейский президент назвал Зеленского предателем и убийцей из-за того, что он огласил вот этих... Ну, там, наверное, кто новости слушает, в общем, про Зеленский рассказал, что двух пленных северокорейских солдат отправили в Южную Корею, а из-за этого могут быть последствия у их семьи в Северной Корее и так далее. Короче, просто вот довольно резко отреагировал южнокорейский президент. И мы же знаем, как реагируют на все вот это вот украинцы простые, типа там «твое дело давать старлинки и завали хлеба».
4: Да, да,
3: это
4: да.
3: Вот в этом духе пошли, значит, посты. Корейцы это все видят, потому что это им все на корейский переводится. Они им начинают там вежливо возражать. Но мы-то знаем, как ведут себя украинцы в соцсетях. И просто вот сейчас, почему Корея – это азиатская Польша? Потому что вот только-только, ну, не прошли, он тянется, вот этот эпизод с Польшей, когда вот быстренько в интернете это все просто возненавидели украинцев. И сейчас вот в Польше любой, там же около миллиона украинских беженцев, любой инцидент, там пьяни, вышел, еще что-то, он же не воспринимается как изолированный, а просто сразу возбуждает там всю Польшу и уже бьют за украинский язык. И вот в Корее буквально вот сейчас я новость прямо перед тем, перед эфиром прочитал, что начали донатить южные корейцы России на то, чтобы...
4: Правильно,
3: я, кстати, я против этого. Ну, надписи на снарядах, значит, это неблагодарные свиньи.
4: Да. Да, Украина, конечно, блестяще наживает себе врагов. Да.
0: Ага, тот самый Бочарик. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
5: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Ага, тот самый Бочарик.
1: Ну, потрясающая заставка же. Согласитесь, Андрей Николаевич.
2: Здравствуйте, да,
1: друзья. Продолжается эфир, тот самый Бочарик.
2: Мне все нравится, я прям всем доволен. Я еще хотел немножко про Корею поговорить. Во-первых, я хотел сказать, что почему вот как только начинается наш с вами эфир, и время начинает бежать, по-моему, раз в 10 быстрее. Вот только вот начинаешь о чем-то говорить, и раз, вот уже вот полчаса прошло.
1: С одной стороны, хорошо.
2: Ну, не знаю.
1: Не, это значит, что беседа оживленная, да, интересная. Да, да. Я только с этой точки зрения. А вот то, что так быстротично...
2: Ну да, иногда не хватает времени просто до конца рассказать, что накипело, что хочется высказать.
1: Прощаться вот грустно, вот так вот скажем, да.
2: Мы еще не прощаемся.
1: Пока нет.
2: Значит, про Корею мы говорили, про то, что сейчас идет, вот прямо когда мы с вами разговариваем, там идет такая жестокая битва в этом самом Твиттере между украинцами и корейцами. И отмочили они, знаете, что обвинили корейцев, вот там прям этот уже с миллионными просмотрами разошелся твит, обвинили корейцев в нанкинской резне. То есть вот сначала тупые пришли, которые просто умеют ругаться и всякими генитальными фантазиями, а тут пришли умные. И значит, корейцам говорят, что а вы вот перед китайцами за нанкинскую резню еще не извинились. Тут подтягиваются китайцы и говорят, а вы вообще там кто? Вы что несете-то вообще? Вы хоть что-то изучали? Вот вы там в Европе у себя сидите, а у нас вот в Азии там история многогранная, у нас тут отношения не очень сложные. Куда вы лезете? Вы что? Ну, я напомню для наших слушателей и зрителей, что нанкинская резня – это, естественно, эпизод японского завоевания Китая, эпизод Второй мировой войны. И даже не хочу рассказывать, там же вот эти все жуткие, где офицеры спорили, кто больше голов отрубит.
1: Ой, там по степени жестокости, конечно.
2: Да, по степени жестокости вообще одно из самых таких эпизодов, самых ужасных в истории человечества.
1: Украинцы пусть Волынскую резню вспоминают лучше. Там, да, это вот поближе будет.
2: Вот я уже рассказывал, еще раз вот просто расскажу, вот почему вот эта вот именно Галицийско-Волынская вот эта вот область, она оказалась, ну вот люди с таким характером, с таким, с такой ярко выраженной ксенофобией, и жестокостью, потому что вот была такая Люблинская уния, которая объединила Великое княжество Литовское с Польшей, и по этой унии вот эта вот полоска западных русских земель православных отошла Польше. Там зашли католические польские паны, которые просто считали, вот слово «быдло» – это оттуда, это они считали это вот, этих православных крестьян чем-то вроде какой-то скотины, и даже, ну, так же с ними обращались. То есть это вот жестокое обращение польских панов. Вот эти все бандеры и мельники, они же против поляков воевали. Это, собственно, вот непонятно, почему их вот сейчас на флаг подняли. Это вот все антипольское было. И вот я тоже вспоминал Куприна, произведение Олеси. Я тоже так, ну, перечитываю, раз там он, Куприн, он же как бы там от первого лица пишет, что вот он пытался с этими крестьянами поговорить, а которые уже там, по-моему, к тому времени это вот забрали эти земли у поляков, конфисковали после польского восстания 1860-х годов, то есть ко времени описываемых Куприным событиям лет 40 уже прошло, но вот крестьяне все равно, он пытался с ними заговорить, они лезли ему целовать руки. То есть их уже вот тогда просто вот воспитали так, надрессировали эти польские паны, что они просто вот ненавидели все, что вот чужое. Но опять же там, почему там, кроме вот этой ксенофобии, еще юдофобия, это потому что вот евреев назначали как сборщиков налогов, каких-то переписчиков, и, ну, в общем, на какие-то должности, и... Вот так вот, вот такой вот характер образовался. Я не знаю, я уже потерял мысль, почему. А, ну да, волынская резня. И... Я не хочу что-то оправдывать, просто мне всегда интересно причины, почему вот такой вот там вздвиг в национальном характере. Ну, для себя вот так вот объяснил, порывшись в исторических каких-то событиях. Вот, и в Азию возвращаюсь. Вот я просто проверил, действительно, был твит, официальный твит японского МИДа, это не подделка была, где японский МИД был возмущен, что президент США Дональд Трамп назвал Китай своим союзником во Второй мировой войне. Вот, я не знаю, там вообще по объявлениям, что ли, набрали этих... Ну, он просто расходится, все говорят, а вообще, вы это троллите так, японцы, или вот что у вас, или там дебилы полные сидят. Ну, видимо, второе, потому что, ну, не знать, что КНР, ну, не КНР, а еще тогда вот этот Китай, да, гоминьдановский, он был действительно в 42-м году, прям был официально заключен договор между США и КНР, а то было объявлено, что общий враг милитаристская Япония. И так я хотел перейти к 77-летию Китайской Народной Республики.
1: 1 октября,
2: по-моему, вчера это была дата. Владимир Владимирович своего друга Си Цзиньпиня поздравил. Почему я на это внимание обращаю? Потому что ты всегда смотришься в это и думаешь, почему у нас не получилось. То есть вот... Социалистическая страна с, там, во главе коммунистическая партия, и мы жили в стране, где была главная коммунистическая партия, строили социализм. И почему у них получилось, а у нас нет? Вот каждый раз я себе задаю этот вопрос, и каждый раз вот пытаюсь как-то ответ получить. Ну, понятно, там можно проклинать Горбачева и Ельцина, и все такое, или, может, как-то обстоятельства. Надо вот просто не то, чтобы они раньше начали этот вот переход на какие-то рыночные, они это называют рыночные способы управления социалистическим хозяйством. То есть, ну, а до этого Дэн Сяопин сказал, что вообще какая разница, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Тоже вот оправдывая таким образом переход на рыночные методы хозяйствования.
1: Но здесь американцы же еще, согласитесь, все-таки для них СССР время был главной угрозой.
2: Я к этому хотел перейти, да, что мы, что 72-го года там подкатили, значит, свои эти гольф-шарики, эти... Американцы, чтобы оторвать Китай от СССР, просто они понимали, что вот такая громада объединенная, ну, ей просто в мире никто не может противостоять. И сейчас, кстати, к этому состоянию потихонечку приходит, к какому-то очень прочному союзу между Россией и Китаем. Но в тот момент им получилось оторвать, потому что, опять же, вот если вот лезть во все вот эти детали исторические... Потому что у Сталина, ну вот, это обиделся Мао Цзэдун на Хрущева за то, что за 56-й год, за 20-й съезд, за критику Сталина, где вот сейчас тоже мы это вот все проходили уже во времена перестройки и верили всему, вот просто там открыв, развесив уши, про это все слушали, и там, ах, оказывается, там, значит, вот культ такое все было.
1: Да.
2: А между прочим, вот они тоже, Китай, пережили культ личности, то есть вот то, что Мао творил там, это же вот эти, это же факты, они как бы не придуманные, про голод, 30 миллионов человек от голода погибли. Я когда читал об этом, у меня аж волосы дыбом вставали, например, там... Не знаю, ну ладно, расскажу, взрослые люди нас слушают. Ну вот, например, в деревне погибают, ну вот голод, и одна семья договаривается с другой, что эти отдадут им своего ребенка на съедение, а эти своего. Это меня аж продирает. Такая, ну вот, чтобы они понимают, что эти дети не жильцы, и, ну, их не прокормить, и вот как-то вот до такой реальности доводил их Мао Цзэдун. Но у них как-то вот сейчас, я тоже вот попытался почитать по этому поводу, вот какое отношение сейчас у китайцев к Мао Цзэдуну, по-моему, это называется 70-30. То есть 70% того, что делал Мао, это хорошо, а 30% это, ну да, вот там, вот плохо, ошибки, там какие-то завихрения, там... То есть они каким-то образом этот вопрос у себя в обществе проработали, вот примерно вот так вот они как-то это все для себя решили, Тем не менее, Мао Цзэдун для них – это основатель государства. С 49 года, с 1 октября, считается, что закончились 100 лет унижений, которые у них прямо это в учебниках истории написано, потому что это примерно с опиумных войн номер один в Великобритании, потом вторые, чуть ли не расчленили государство. Я напомню, что Приморский край, 2 миллиона километров, и город Владивосток – это бывшая территория Китая, которая нам отошла там по каким-то вот этим тоже, значит, договорам, когда Китай чуть-чуть вот разваливали. Они, кстати, у них нет претензий обратно на эту территорию, потому что она к ним, в Китаю, пришла вместе с маньчжурской династией, вот, которая последняя была. Это просто вот маньчжуры пришли с севера, и, собственно, китайцы к этой территории никаких особых... Ну, вот как нам сейчас там Польша вот нафиг не нужна. Ну, вот как-то там в те времена, в царские, она каким-то образом была. Там,
1: это российской... поляки зато спят и видят, что Россия придет.
2: Не, ну, тем не менее, вот все эти рассказы про то, что они там теперь там до Урала заберут всю Сибирь, не надо им этого ничего. У них там нормально, если там посмотреть плотность населения, то там половина Китая, он, кстати, опять же, из-за этих карт мира, Меркатор, он нам кажется маловатым таким, чуть-чуть больше Казахстана. На самом деле Китай огромный, и там есть большие незаселенные территории. А раньше вот прям пугалка была, что вот у Китая настолько быстро растет население, что вот рано или поздно просто вот они попрут через границу, и, значит, чуть ли там не половину, ну, Россию до Уральских гор захватят. Ну, нет такого, и нет у них ни в каких программных документах. У них вот до 49-го года, до столетия, по-моему, есть в документах, в каких-то вот в программных, воссоединиться с Тайванем.
1: Ну, но это есть, регулярно, да. Да.
2: Поэтому тоже вот говорить о том, что вот буквально там завтра-послезавтра там война начнется, да у них еще есть время, у них еще лет 20 на это, они просто как это, задушат в объятиях, они просто вот, технологически там просто станут богаче жить, и тайваньцы скажут, а что нам, там Америка со своими ракетами далеко, а тут вот как бы наша страна, мы вот войдем, как там Гонконг и Макао присоединились. Кстати, вот по этому поводу я не хочу уходить от темы 77-летия Китая, просто вот один из постов там в ленте, я там подписан на какие-то технологические новости, и вот новость, над которой там захохотали все, что, значит, Россия и Беларусь добились 130 нанометров в технологическом процессе по производству чипов. И, значит, там тоже какие-то там, ой, у нас тут уже там, значит, в новых айфонах 2 нанометра, а тут 130 нанометров, ха-ха-ха, да вы там нам 50 лет отстали. На самом деле это очень даже и отличный результат, потому что 130 нанометров, это как, ну, короче, это литография, если так вот может себе слушатель представить, то... Это как пленку фотографическую засвечивать, чтобы там после засвета оставался вот как раз рисунок, если кто-то помнит текстолитовые платы, то вот такой вот рисуночек, который разработан инженерами, оставался. У ультрафиолета там длина волны, по-моему, 140 нанометров, и как раз вот на эту толщину можно сделать... вот эту самую литографию, вот эти маски, которые засвечивают на толщину, ну, вот эту, на длину этой волны ультрафиолетовой. А можно уже разработаны технологии, как уполовинить это, ну, короче, до 20, как только ты этим процессом овладеваешь, то ты уже практически уже можешь там 22 нанометра делать, а это вполне, на мой взгляд, даже современный, потому что вот эта вся гонка за нанометрами, это вот, ну, вот маркетинг чистый, маркетинг, потому что там тоже на... Ну, это про это можно долго рассказывать, ну, короче, ни на что это сильно не влияет, и для как большинства там 99,9% техники, а тем более для ракет
1: это
2: и
1: да.
2: Всяких интересных, вот этих 130 нанометров хватит вот так вот просто. И
1: ну, согласитесь, Андрей Николаевич, что мы уходим от этого стереотипа, когда, да можно же купить. У Запада можно купить, тут можно купить. Зачем, зачем свое делать, если можно везде все купить?
2: А сейчас мир к тому движется, вот как к обособлению, что вот все поняли, что, все, что, да. Что просто все настолько обожглись, или другие обожглись так, что, ну, вот прежде всего, это редкоземы и США. При том, что, возвращаемся к теме Китая, у Китая есть огромное месторождение, где он, значит, роет эти экскаваторами эти редкоземы, там, значит, какие-то стоят колбы, где их там эти обогащают эту руду, в какой-то кислоте растворяют, потом воспаряют, потом крутят, потом много раз этот процесс повторяют, и поэтому они редкоземы, их очень тяжело добыть вот из какой-то руды. А у нас, например, есть технологии, которые обогащают уран, и мы ей пользуемся, вот там в Челябинске «Маяк», по-моему, называется, там в Красноярске и еще где-то. Это не военная тайна, это все знают. То есть комбинаты, которые вот этими, условно говоря, обогатить уран гораздо тяжелее, чем вот сделать чистый редкозем. Мы это можем делать, мы вот наверняка уже, я это просто говорю, но наверняка кто-то уже этим занимается совершенно спокойно. У нас есть эти все месторождения. То есть мы не так, чтобы и сильно и отстали от Китая, который, конечно, вот сделал просто впечатляющий рывок вот в мире. Я не знаю, как это вот люди на это все смотрят, когда это был 2008 год, когда появились сообщения, что Китай в данный момент производит больше цемента, чем за предыдущие 100 лет все США. И как раз они рванули делать эти высокоскоростные дороги, которые практически все проходят по таким эстакадам. То есть они не лежат просто на почве, а чуть-чуть вот выше на таких ножках. То есть да, то, что можно делать, страна может делать, какие ресурсы может копить, какие грандиозные проекты может осуществлять вот именно в такой политической системе. И скорее всего, мне кажется, вот мы будем двигаться как раз, ну, просто все увидят, что вот эта вот система эффективнее. И под разными соусами вот какая-то крепкая централизованная власть будет вот в тех самых макрорегионах или полюсах в нашем многополярном мире, вот будут как раз вот такие возникать там империи, можно так сказать, потому что сильная вертикальная власть, сильная вертикаль, это как раз он скорее имперский стиль правления.
1: По Китаю, кстати говоря, вот действительно удивительно и уровень национального самосознания, и то, как вот на 10 шагов вперед все просчитывают. Знаете, когда началась история на Ближнем Востоке, в горячей ее фазе, Израиль, США, Иран, перекрытие Армузского пролива, стали говорить, ну, по Китаю ударит точно.
2: По яйкам ему, да.
1: Потом проходит несколько месяцев, выходит очень большой материал от одного издания, где рассказывается, Китай за там полгода до конфликта закупил нефти столько.
2: Да, 9 месяцев у них было запасы, как потом оказалось, что да, вот совершенно спокойно, поступательно. Действительно, у них там, наверное, там они не воспринимают себя как вот выскочили, давай там успеть все сделать. Вот они там свою там 3000-летнюю историю, наверное, 5000-летнюю, ну вот с империей Цишихуанди, наверное, вот 3000-летняя. И тоже это какая-то форма империи. А вы знаете, да, что у них там так получалось, что одна империя, у нее был желтый цвет у одной династии, потом 300 лет проходило, или там чуть меньше, там 250, и там, как всегда, какой-то переворот, революция, или их завоевали извне, и вот у следующей династии был красный цвет. То есть и это у них чередовалось, то есть вот золотой, красный, там желтый, красный, ну вот всегда оттенки были желтый и красный. И вот у предыдущей империи, династии, которая вот Цинь, по-моему, которая маньчжурская была, у нее был цвет желтый. А сейчас цвет красный. То есть это вот все вот в эту вот как его, дихотомию, ну, неправильно дихотомия, дуализм вот этот цветов в Китае, это вот укладывается вполне себе такая, ну, да, новая коммунистическая империя.
1: Ох, недооценили в свое время американцы возможности Китая. Сильно, ну, недооценили.
2: Да, мы это же на наших, вот на моих глазах все происходило, когда при Обаме тоже у нас это не очень много об этом говорили. Это уже прошел 2008 год, когда вот он так сильно Запад тряханул, и, собственно, вот еще какие-то последствия до сих пор в финансовых системах чувствуются. А Китай, и тогда сказали, а Китай это все кранты. Кранты, конечно, да, да, да. В 2008. У них же экспортная экономика, а сейчас у них вот это никто ничего покупать не будет, они загнутся. Ну, там, рису им подкинем, чтобы там...
1: Откуда у них станки, откуда у них технологии?
2: А тут оказалось, что они просто быстро переориентировались, давай высокоскоростные, значит, магистрали строить, какие-то города, да, вот некоторые там не получилось до конца заселить, и теперь там бегают и кричат, что вот там в Китае какие-то целые города стоят, пустых домов, где никто не живет. Ну, наверное, не без промахов, и про коррупцию мы там слышали, что там какой-то чувак, я не знаю, из какого-то города, я первый раз это слово, ну, это 4 миллиарда долларов в золоте там. Ну, понятно, что это все там не идеально как-то у них проходит, но тем не менее, с 2008 года вдруг стало понятно, что это вот довольно быстро станет первой. Оно уже давно, с 2010 года, вот по промышленному производству, это первая экономика.

0: продвигал такую модель, что типа вот это у нас единая какая-то экономическая промышленная модель Китай-Америка, Кимерика. Типа мы тут вот такие умные и красивые сидим, значит, разрабатываем все, дышим чистым воздухом, никакие у нас там нету производств грязных, вот эти, значит, все чертежи отдаем в Китай, и там карлики за чашку риса, значит, быстро все вот это все товары делают, нам присылают. И вот, значит, вот это прям вот такой термин был в Америке, Чимерика.
1: Типа, ну
0: вот
1: и как это. Европейцы в Африке, аналогично.
0: Ну, извините, Африка вот она не обогнала по технологиям это европейцев. Факт. Да, а китайцы вот с присущей многовековой мудростью как-то вот умудрились. Да. И я просто не хотел ну, на какую-то грусть перейти, что вот, значит, вот у них получилось, а у нас нет. Кстати, вот маленький исторический, мы когда говорим, о том, что там США специально оторвали Китай от СССР, а ведь в 89 году были события на площади Тяньаньмэнь, там апрель, июнь или май-июнь, когда резко вот США и по идеологическим показаниям охладел к Китаю. И в этот момент мы, если бы хотели, а у нас же там вовсю перестройка, гласность, открытость, давайте, мы, в принципе, если бы у нас было более-менее мудрое руководство, мы могли бы как раз и понимали, что делаем, вот примерно на такую схему перейти. Но у нас не было столько дешевой рабочей силы, у нас вообще, ну, такое некое высокомерие еще тогда оставалось, что мы там такая держава крутая, а китайцы, что они не сделают, все ломается, все это китайские какие-то копии. И тем не менее, вот, 77 лет страна прожила, а СССР 69 лет. Ну, Мао Цзэдун восхищался Сталиным, вообще полностью старался его копировать. И, как я уже говорил, то, что они вот как-то осознали, кто такой личность Сталина, то есть Мао Цзэдуна, его какие-то и хорошие поступки, и там, может быть, которые во вред пошли, ну, не делал он, не бог, вот. Там ошибался, тут ошибался. А у нас вот эти вот все со Сталиным еще до сих пор какие-то разговоры. То он какой-то, я не знаю, там просто тиран, в него все капает, кровь с клыков, он там просто по ночам не спал,
1: ходил. А должна быть, думаете, единая оценка?
0: Вот чтобы... Мне кажется, мы еще до взвешенной оценки не дошли, потому что либо это вот просто там гениальный менеджер и там просто какой-то провидец, визионер, либо какой-то палач.
1: Черное-белое.
0: Да, черное-белое, а какой-то более-менее понятной картины. Вот. Ну, я считаю, что у меня вот в голове она как-то сложилась, но, наверное, не сегодня мы будем ее обсуждать, хотя интересно.
1: А вот этот самый грустный момент, когда нужно прощаться, к сожалению. Спасибо вам, Андрей Николаевич, спасибо нашим слушателям.
0: Вроде только набрал воздуху, бум, и все.
1: И говорим до свидания.
0: До свидания, спасибо всем.
2: Ага, тот самый Бочарик. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна.

0: К тяжелой депрессии. Он любил Россию. Там были его корни. Ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно – он вновь оказался на родной земле.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу!
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Эффективность российского лазерного оружия. Контекст. Отечественные ученые принимают активное участие в работах над совершенствованием боевых систем, основанных на лучевом воздействии. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников. По его словам, созданное в нашей стране лазерное оружие показало высокую эффективность. Специалисты заняты вопросами увеличения мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели. В реальных боевых условиях лазерные антидроновые комплексы уже несколько лет применяются в зоне проведения СВО. Они способны выжигать камеры беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели. Малые ударные дроны и БПЛА-разведчики ликвидируются на расстоянии нескольких километров. Тестирование и внедрение лазерного оружия идет в разных странах, в том числе США, Франции, Израиле и Китае. Его планируют использовать для поражения целей с моря и суши при помощи различных платформ. Однако лидирует в этой сфере наша страна. Разработки боевых лазерных систем в ней ведутся еще с 1970-х годов. Сегодня Россия – единственное государство, в силах ядерного сдерживания которого на боевом дежурстве стоят лазерные комплексы «Пересвет». Они способны доставать цели даже в космосе.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 6 утра, в Иркутске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ в Харьковской области. В российском МИД сделали ряд заявлений касаемо ремилитаризации Японии. Стали известны новые подробности инцидента с самолетом Fly Dubai. Далее подробности. Группировка войск «Север» за сутки уничтожила до 35 украинских военнослужащих, окруженных в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Отмечается, что подразделения группировки продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке региона и расширять внешнюю зону контроля. Помимо этого, группировка войск «Центра» наступает в Доброполье. За сутки освобождены 49 зданий, уничтожено 15 боевиков ВСУ. Курс Токио на ремилитаризацию создает дополнительные риски безопасности для дальневосточных рубежей России, заявили в МИД. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что военные учения с участием Японии в рамках курса Токио на ремилитаризацию утратили прежний оборонительный характер. Япония ранее заявила о планах задействовать развернутые на территории страны ударные ракетные комплексы типа 25 в ходе совместных японо-американских учений «Кингсворд-27». Запланированных на октябрь. Россия фиксирует, что нынешнее правительство Чехии снизило градус антироссийской риторики, заявила в интервью РИА Новости посол России в Праге Анна Пономарева. Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в феврале поддержал необходимость диалога с Москвой по ситуации на Украине. Помимо этого, он заявил о прекращении поставок вооружений на Украину. При прошлом премьере Петре Фиале Чехия активно и в большом количестве поставляла вооружение для ВСУ и выступала с инициативой по поставкам на Украину боеприпасов из третьих стран. Напавшим на капитана самолета Fly Dubai на рейсе из Дубая в Тель-Авив вторым пилотом предположительно может быть 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, утверждает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленных представителей спецслужб и правоохранительных органов. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что власти Омана запретили полеты пилоту, которого сейчас подозревают в нападении из-за его радикальных взглядов. Напомню, в среду самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Власти штата Нью-Йорк сообщили, что в ходе операции по спасению пропавших детей на Лонг-Айленде были найдены 34 несовершеннолетних. Среди спасенных есть дети в возрасте от 7 до 18 лет, сообщили власти штата. Трехдневная операция планировалась несколько месяцев. В поисках детей приняли участие более 100 специалистов из почти 40 различных учреждений и организаций. Это уже четвертая операция по спасению пропавших детей в штате Нью-Йорк. В ходе предыдущих поисков было установлено местонахождение 168 несовершеннолетних. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Пятница вечер.
3: Пятница вечер. Пятница,
2: да. Я же придумал название. Я и забыл. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Первый час мы сейчас проведем в студии.
3: Да.
2: Рад тебя видеть, дорогой Дмитрий Юрьевич.
3: Симметрично. Наконец-то мы в Москве.
2: Наконец-то мы в Москве, наконец-то мы вместе, а то все по Санкт-Петербургу. Не поверишь, но я в ближайшие, можно сказать, ну, скажем так, часы отбываю в Санкт-Петербург.
3: Да
2: мы
3: что,
2: движемся.
3: Что
2: на встречных, да, курсах. Ладно, давайте новости недели. Новостей много, они интересные. Давай я тебе зачитаю, а ты выберешь.
3: Давай.
2: Поиграем в демократию. Я все-таки не Татьяна Ладяева, я человек добрый, чуткий, отзывчивый и либеральный. Значит, мировые СМИ реагируют на выступление Путина на Валдае. Тема номер один – выступление на Валдае Путина. Об этом можем поговорить. Совет обороны Киева соберется на срочное совещание из-за ситуации с мостами. Вторая тема очень интересная. Что случилось-то там? Значит, Калининград и применение всех вооружений. Путин об этом сказал в письме России и НАТО. Об этом написали, чтобы для тех, кто, может, не слушал, чтобы они там...
3: Два раза и громко, да.
2: Да, чтобы на всякий случай. На это отреагировал Рютте. Это вот еще одна такая тема. Дальше, значит, очень интересная история про Fly Dubai.
3: Предлагаю с него начать.
2: Сейчас начнем. Да, это, может, еще там поинтереснее будет. Значит, смертная казнь в Соединенных Штатах – это несчастные женщины. Ну, ее я уже обсуждал раз 6 за последние 3 дня. Но я много времени провожу в эфирах. Если есть что рассказать, я готов тебе рассказать, и можем обсудить. Чат-рулетки. Очень интересная тема. Кто-то умный уже предложил блокировать все чат-рулетки, потому что нашли одну чат-рулетку, где собирались педофилы.
3: О-о-о-о.
2: И некий энтузиаст сказал, что надо заблокировать все. Хорошо, что не интернет включить. Да. Ну чего, с мостов или с чего? Или с Fly Dubai?
3: Fly Dubai, давай, да, Fly Dubai. Мы наблюдали типичный, так сказать, пример работы свободной прессы, где каждый несет любую ахинею, какая может только в голову прийти. Никаких фактов, ничего, слух прошел. Первое. Самолет угнали. Так. Второе. Подрались пилоты. Это были русские и украинец. И все сказали, понятно. Нет. Все было не так. В салоне сидели русские и украинцы, и они ворвались в этот самолет там, ну вообще, слушай, натуральный репортаж из дурдома. Смотреть смешно, то есть это наше любимое, ну давайте подождем хотя бы час, и там вот пыль осядет и скажут, что на самом деле, ну хотя бы какие-то официальные заявления. Нет, я первый, я сейчас быстрее скажу, да, АТАС вообще, но случай безобразный.
2: Я добавлю еще.
3: Да.
2: Значит, комментарии последовали с разных спектров политической как там, радуги или что-то, небосклона. Значит, наши вот эти поуехавшие, они обвинили российских пропагандистов, в частности, каналы Соловьева, в том, что они специально, вот этого такого бреда я даже не ожидал, что они специально распространяли фейк про то, что это были русские и украинец. Хотя они ссылались, конечно, на израильский какой-то источник, который это написал.
3: Естественно.
2: То есть там заголовок: русские пропагандисты разгоняют фейк про то, что подрались русский украинец. Ну, тоже, конечно.
3: Ну, это профессионализм,
2: ну,
3: да, всякое лыко
2: конечно,
3: в строку.
2: Да.
3: Мастерство, я
2: это
3: бы даже
2: Путин
3: сказал.
2: Приказал,
3: да.
2: Наверняка.
3: Лично. Ну, в общем, в итоге выясняется, что это подрались два каких-то совершенно нерусских пилота. Один другого резал ножом. Ну, какое-то безобразие вообще. Конечно, тут это... Сейчас-то им пистолеты не кладут, а раньше клали. Но ножи есть на случай падения самолета, и там можно его из специального ящичка достать, что он и сделал, наверное. При этом там всякие эти обвинения, а как же там контроль, а как он пронес. Ну, дорогие друзья, есть миллион способов пронести вообще что угодно. Это
2: тем всё... более, если ты пилот,
3: да,
2: и это... ходишь через этот контроль там по 3 раза
3: в
2: день.
3: Да, это все рассчитано на относительно честных людей. Ну, случай безобразный. Дальше мне интересно другое. А как вы туда вошли? Ну, типа говорят, что это вот пилот, которого порезали, он дверь открыл. В смысле? Он у вас там лежит, все стены кровью перемазаны, как это он вам открыл? Может, у вас есть какие-то секретные способы открывания дверей на рейсах Fly Dubai? Ворвались какие-то сантехники, самолет куда-то пикировал, на столах стоят стаканы с водой непролитые. Что это за фигня вообще? То есть вопросов столько... Что я даже не знаю.
2: То есть ты подразумеваешь, вернее, подозреваешь некий, так сказать, работу каких-то мировых за кулис.
3: В целом, естественно. Ну, потому что безобразно выглядит.
2: А смысл? Вообще.
3: Что не хотели? Знаю. Не знаю. Ну, хотели.
2: Ну, давай возьмем самую, допустим, вот какую-нибудь такую вот, ну, невероятную гипотезу. Предположим, это израильские спецслужбы.
3: Да, мужика он резал на самом деле. После чего, соответственно, хотел самолет куда-то уронить. Это точно совершенно. Куда уронить? Ну, куда-нибудь на территории Израиля. Этого там достаточно. Там вроде как 100 граждан Израиля сидели в самолете, и он бы их целенаправленно убил, даже если бы просто врезался, да. А это уже послужило бы каким-то...
2: Он бы сам погиб.
3: Да. Я тут
2: гарантированно.
3: Да. А, может, он больной. И за деньги, которые передадут семье, готов подобное произвести.
2: Ну да, такие люди,
3: может,
2: кстати,
3: он о чем-то сторгал. Мы же помним этого Рубина, который Ли Харви Освальда зарезал, а потом сразу умер как-то. Да, вот так бывает.
2: Не, ну там, может быть, он думал, что он не умрет. Но я тебе скажу, я, по-моему, даже приводил этот пример. Общался я, когда работал в Пакистане, с местными специалистами по безопасности, угу. И спрашивал, как же так? А у них довольно часто бывают смертники, там да, что-то взрывают. Да, ну, да. Они взрывают не там, где... Как бы это попадает в прессу, там где-то да. У них свои какие-то, так сказать. И это, в общем, довольно регулярно. Я говорю, а как вообще, вот, ну, как эти люди на такое идут? Ну, правда, он говорит, конечно, это не пилоты обычно, это, как правило, люди, ну, с какими-то, так сказать, отклонениями, да. Немножко там нездоровые. Да. И действительно, они, многие из них, ну, понятно, не имеют базового даже образования, в основном религиозное, и в их сознание они попадут... Безусловно, конечно. Гораздо более лучший мир, чем в тот, в котором они живут сейчас. И там, говорит, вот с этими кадрами у нас там, говорит, вообще проблем нет. Это вообще не проблема. Хотя, с другой стороны, тут целый пилот. Ну, не... В любом случае, даже если не заговор, что он хотел-то?
3: Да.
2: Мы помним, помнишь, этот был German Wings компания, когда там немецкий пилот, он что-то с ума сошел и с собой таким образом покончил. Вот, в Альпах. Это дочерняя компания Люфтганзы была. Ну, там человек... Вроде тоже не
3: ну. Ну, тоже вопрос, а как тебя медики-то допустили? Да. Но я с другой стороны на это смотрю, как обычно. То есть, вот у вас там такое количество вопросов возникает к произошедшему, что все время правильно про это говоришь. Это вы сами все организовали, да. Объясните. Разубедите нас в том, что это не вы организовали. Не смогут разубедить. И эту точку зрения надо держать все время вот эту.
2: Ну, тут интересно, мне кажется, есть вот какой аспект, что все, что связано с Израилем, со спецслужбами, оно, мне кажется, никогда не становится достоянием гласности.
3: Абсолютно это... здраво, на кой черт да, вам что-то они... объяснять еще? Да.
2: Но, с другой стороны, они же все сели в этом самом, в... Я не знаю, где этот вот, который покушался, где он находится, его передали, это же компания не израильская, граждане Израиля да. Вернулись в Израиль, понятно, или куда-то там они летели, их перевезли. Но вот этот вот пилот, который пытался это сделать, вот в чьих цепких лапах, как говорится, он находится, если он в саудовских, например, то у саудовцев там своя версия, это все придумал Иран.
3: Конечно.
2: Потому что, а кто же еще?
3: Да.
2: Вот. Если бы они где-нибудь, не дай бог, на Украине приземлились бы, то там понятно,
3: кто бы даже был. Фамилию называть не надо, да?
2: Еврей говорил по-русски, что там еще? Все ясно, конечно. Вот, ну и так далее.
3: Но мы должны придерживаться обвинительной точки зрения.
2: Это
3: все вы устроили, да. Оправдывайтесь. Напомню, мы с тобой, когда про 80-е говорили, неоднократно там про авиационный терроризм, попытки угона, я рассказывал, что в Министерстве внутренних дел это сразу были выделены специальные сотрудники, меткие стрелки, которые сидели в конце салона. Ну, и если некий негодяй начинал угонять самолет, к нему подходила стюардесса с вами там поговорить, хотят он раз, башку в проход, ему там бам, до такого не доходило, но сотрудники летали всегда, а в Израиле летают и теперь на израильских линиях.
2: Тут мы можем еще порассуждать, а вот эти вот смелые сантехники.
3: Отважные,
2: крепкого телосложения,
3: да. Это кто?
2: Которые быстро вскрыли дверь, да, и обезвредили всех.
3: Как еще... туда можно залезть, я не представляю, честно
2: говоря. Ну, я видел, сейчас же, во-первых, куча видео из салона, да. А во-вторых, значит, есть уже снятая искусственным интеллектом вот полная инсценировка.
3: Полное восстановление.
2: Как кино да. Прямо, да, что, значит, когда тут начал бить, этот побежал, и дверь осталась, он там типа вот так. Ну, черт его знает. Интересно было бы, конечно, если бы это все было действительно восстановлено, если бы все это было открыто, но учитывая... все-таки то, что это Ближний Восток и Саудовская Аравия, и Израиль, у них там методы, кстати, по-моему, то ли сегодня, то ли вот на днях годовщина, помнишь, этого Хашоги, которого убили в посольстве, и там у них методы, в общем, там у всех
3: работаны,
2: своеобразные,
3: да.
2: Скажем так, и, в общем, там Восток – дело тонкое, как говорится, а там Восток со всех сторон, там Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, было это где-то там в районе Иордании, тут Израиль.
3: Да.
2: Я думаю, что...
3: Мы будем с интересом следить.
2: Будем следить.
3: За развитием,
2: будем
3: да.
2: Следить за развитием. Ну, давай про Калининград, может быть, и НАТО поговорим.
3: Давай.
2: Тоже интересная история. Ну, во-первых, как я уже сказал, ну, во-первых, Владимир Владимирович на Валдае говорил о международной ситуации. Кстати, подчеркивал, что Россия готова к переговорам, не готова поступаться своими интересами. еще раз сказал, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если на нас, то мы ответим. Вот. Ну и плюс, чтобы там все понимали, потому что они там как нагнетают, отправили в письменном виде письмо.
3: Миролюбимому блоку НАТО, да.
2: Да.
3: Строго оборонительному.
2: Голубям мира.
3: С лимонкой в зубах,
2: да. Что мы, значит, тут, если что, то, очевидно, причины на это были. Я вот помню последний раз, вернее, может быть, не последний, но когда письмо такое отправлялось, это было незадолго до начала спецоперации. Вот такого характера письмо западным странам. Uh-huh. Это было, по-моему, в ноябре 2021 года. Вот. На него они даже не ответили тогда.
3: Зачем?
2: Просили их там, вот, как-то прекратить экспансию. Да. И, в общем, как бы намекали. Я помню тогда ну, скажем так, из источников весьма близких к руководству страны звучали недвусмысленные заверения, что мы серьезно настроены на этот раз, и мы пойдем на этот раз до конца, и не надо переходить наши красные линии. И вот спецоперация была начата. Как ты считаешь, насколько серьезно все это? Ну, или давай пару слов скажу, Рютте ответил в том духе, что да. А я-то что, я вообще тут, это как-то, мы же миролюбивые, и вообще мы не верим, что это ядерное оружие. Да вы что, ребят, мы тут ни при чем, ребята, да. Мы не в курсе вообще. Вот как ты всю эту ситуацию оцениваешь, насколько все серьезно?
3: Ну, если звучат такие, как это сказать, определения наших действий, ну, наверное, серьезно. Раньше я такого не слышал. А почему? А потому что вы разворачиваете учения возле нашей Калининградской области. Ну, это как-то, я не знаю, для тех, кто не в курсе, объявление мобилизации в стране, это, в общем-то, начало войны. Можете обратиться к опыту Иосифа Виссарионовича. Почему ты не объявлял мобилизацию? Потому что. Ну, нам это надо, начинать войну? Нет. А вы учения возле наших границ проводите. А это к чему? Вообще. А может, у вас там есть какие-то эти предположения, что вы дальше делать хотите? Так вот, если вы будете делать дальше, последствия это вызовет вот такие вот. При этом там же не сказано было, что будет нанесен ядерный удар по силам НАТО. Было сказано, что мы применим все, что у нас есть. То есть это не определение ядерных ударов.
2: Нет, там, по-моему, было написано, что вплоть до ядерного оружия. Насколько я знаю, я текст не видел.
3: Да.
2: Я не знаю, видел ли его кто-нибудь,
3: да.
2: Но, может быть, он есть, честно говоря, тут, наверное, моя ошибка, не посмотрел, но я слышал в комментариях, что это там есть, что мы применим все средства вплоть до ядерного оружия.
3: Даже если так, это правильно, с моей точки зрения. Ну, а что, как это? Офицер лишил девушку иллюзий. Почему у вас иллюзии какие-то? Они наглые, как обезьяны. Они лезут и лезут, лезут и лезут, и по сусалам не получают. Я уже давно предлагал, давайте делать ролики. Вот если наш термоядерный заряд прилетит по вашему Парижу, вот прям в Лувр, давайте посмотрим, где там будет это запекшееся стекло в эпицентре, сколько человек умрет в эпицентре сразу, сколько ударная волна вас положит, и разрушение получит город Париж. Давайте ролики такие делать. А вы посмотрите, вам это надо или не надо? Второе предложение у меня было, а вот к вам в Гамбург приедет американский газовоз, а вот мы запустим одну ракету с железными ломами, она взорвется, ломы прошибут ваш этот газовоз, а следом прилетит инициирующий заряд, и все это взорвется. Взрыв будет гораздо страшнее, чем в этом. Помнишь, где там в этом? В Лиссабоне взорвалось? Нет, в этом, в каком? В Ливане где-то. Забыл. Селитра, когда взорвалась, помнишь, там жуткий взрыв был?
2: Вот. Берут.
3: Да. Точно, в Бейруте. Вот примерно то же самое будет. Сделайте ролик, покажите, пусть население посмотрит, куда их тащат. У вас там такая плотность населения, ничего хорошего для вас не будет. Надо ли такое делать? Их все время надо пугать. А потом вдруг наша внешняя разведка сообщает, что на дне нашего, на днище нашего пришедшего газовоза там 20 сколько-то мин прикручено в ваших Европах. Ну, мы свои ломы еще не запустили, а они уже нам мины присылают. Ну, что это такое? Мы что, не имеем права об этом рассказывать? Рассказывать надо, и пугать их надо. Пусть хоть как-то осознают. Поэтому, с моей точки зрения, заявления абсолютно правильные. Да, вы там не расслабляйтесь.
2: Ну, вообще, я тут тоже анализировал, все это довольно серьезно. Европа, несмотря на то, что большинство считает, что особых пока ресурсов для войны с Россией у них вроде как нету, но понятно, что они могут доставить массу неприятностей в Балтийском море, и в Калининграде, да. и с блокадой, там, и с другими какими-то методами, но начиная с 2014 года главные страны Европы, Великобритания, Франция, Германия, в общем, встали прямо на курс, да. собственно, войны
3: не
2: с Россией.
3: Уже, да.
2: да, то есть дипломатия никакая больше не работает. Значит, мы все знаем, что все эти минские там, и прочие соглашения были сделаны исключительно Обман. Ради того, чтобы выиграть время, вооружить до зубов украинскую армию, а после они вообще оттуда вышли все. И британцы так вообще там и не участвовали даже с самого начала. То есть они на курсе войны с самого начала находятся. Здесь не надо иллюзий, потому что, да, эта война была экономической в начале, по большей части. Мы помним, что первые санкции все-таки появились не в 22-м году,
3: да.
2: а сильно раньше. Вот. И цель стратегического поражения, развала России через экономические, санкционные, поддержку Украины, предоставление разведданных, информационные меры, она существует довольно давно. Я просто к тому, что они на этом курсе стоят. И, да. собственно, их внешняя политика, международная деятельность, она определяется вот этим фундаментальным таким стратегическим направлением. И чтобы с него свернуть сейчас, и почему-то вдруг вернуться...
3: Но это политическая смерть.
2: Да, то есть вернуться к дипломатии с Россией да. сейчас, это признать поражение. А у них фактически сейчас... Ну, глядя на то, что творится на Украине, еще сейчас про мосты мы поговорим, да, но, да, видимо, да, уже да. через после да. перерыва, вот, у них просто других вариантов-то нету. То есть им надо либо признавать сейчас, что, ребята, мы, наша политика провалилась, экономику мы не сломали российскую.
3: Свою сломали.
2: Свою, ну, свою там, это, да, сами сказали, разбираются, свою сломали, Украина не побеждает, народу там все меньше, ну, можно, конечно, воевать до последнего украинца, но будет только хуже, поэтому давайте-ка мы будем переговаривать. Этого и близко нет, вместо нет. этого они готовятся к войне, поэтому курс на столкновение,
3: я тебе больше скажу.
2: Он, на мой взгляд, вот пока никаких предпосылок к тому, что он будет изменен, не существует просто.
3: Я тебе больше скажу. Вот они нас втянули в конфликт. Я считаю, что втянули. Что мы никакого желания нападать да, на да. Украину не имели, они нас втянули и фактически заставили. Это у них прекрасно получилось. Дальше, глядя на этот конфликт, они, ну как, ты же помнишь известный тезис, что ядерную державу победить нельзя. Почему? Потому что оружие. Извините.
2: Будь здоров.
3: Да, спасибо. Сказал, да, потому что ядерное оружие она применит и всем кранты. Это не имеет никакого смысла нападение на ядерную державу. Но в этом конфликте никакого ядерного оружия. Они с интересом и с удовольствием на это смотрят. Да, а мы вот так, а мы вот так. А что ты сделаешь? А тут, а тут. И, как мне кажется, расчет исключительно на то, а вот сейчас вот НАТО с вами воевать начнет. А у нас тупо солдат в два раза больше, чем у вас. У нас, то есть. Но является ли это угрозой? Конечно, является. То есть, ну, двукратное превосходство. Сейчас как напрыгнут с этими так называемыми конвенциональными вооружениями. Будет очень тяжело. Ну, вот это надо решительно пресекать, даже не думая. Вот сразу ядреная бомба по башке, и победы-то нет.
2: Я думаю, что их стратегия, она, или тактика, там, уж не знаю, как правильно назвать, она, им нужно открыть второй, может быть, даже еще и третий фронт. И это может быть Калининград с Польшей, например, да. или там, я не знаю, Приднестровье условное, или, может быть, Кавказ. Не знаю, Армения, там что-нибудь такое. Ну, вот что-то такое, да, да? то есть добавить огня. А Британия, например, та же, вот все как-то говорят, что, посмотрите, у Британии нету вооруженных сил. Да, действительно, у них нету практически флота, у них нету сухопутных, но...
3: Это никак не мешает употреблять
2: вообще, хохлов. У них есть что? У британцев есть прекрасная разведка, у британцев есть великолепные военные технологии, все эти дроны морские и прочие ракеты да. там и так далее. У британцев есть потрясающее влияние на огромное количество стран. У британцев есть деньги, у британцев есть рынки, у них есть опыт, у них есть инструкторы и так далее. И они воюют этим.
3: Да.
2: Им не надо выставлять, я не знаю, там 8 дивизий.
3: Но если есть папуасы, которые Конечно. Готовы подыхать за их да, интересы, да. а зачем самим-то воевать?
2: Именно так. И вот, мне кажется, их следующий шаг, ведь все эти операции, мы прекрасно понимаем, кто их планировал. И Курская область, и вот эта вот операция по принуждению России к миру через удары по Wildberries, да. да. Это все планируется там. И ощущение, что несмотря на то, что это провал за провалом, да, может быть, болезненный для нас, но все равно для них это провал. Они не прекращают. значит, будут новые, мне кажется.
3: Обязательно. Я никаких сомнений не испытываю. Поэтому твердое заявление о том, что будет применено все, что есть, ну, оно как-то отрезвляюще, на мой взгляд, должно действовать.
2: Да. Будет действовать отрезвляюще. Ну, посмотрим. Во всяком случае, Рютте, с другой стороны, Рютте все-таки он, конечно, важный человек.
3: Ну, Рютте все-таки администратор.
2: Ну, администратор.
3: Это да. Не тот, кто начинает нападение там и
2: да, прочее. Да, это скорее пресс-секретарь, который да. Делает политические заявления, а есть еще и отдельные страны, типа Польши, например, угу. Или наши прибалтийские эти
3: рвутся
2: все друзья,
3: в бой.
2: Которые дико рвутся да. В бой. Ну, в общем, да. В общем, ситуация, с одной стороны, очевидна, с другой тревожна. Еще одну вещь маленькую скажу. Приезжавший в Россию этот самый глава ЦРУ Рэдклифф,
3: да.
2: Значит, написали в британской прессе, по сведениям от их британских источников, пытался России угрожать.
3: Угу.
2: Да, и, значит, говорил, что мы введем, ну, мы примем закон Линдзи Грэма, террориста-экстремиста, угу. И мы развалим вашу экономику, как развалили советскую. Якобы вот это было так, и именно поэтому у него не произошло встречи с Путиным. То есть Путин его не принял. Ему сразу на том уровне сказали, куда ему пойти вместе с угрозами. Вот, и что доложить.
3: Ваш самолет вон там.
2: Президенту Трампу. Не знаю, за что купил, за то и продаю, но вот такая версия тоже есть. И она косвенно подтверждается вот как раз встречей Лаврова с министром иностранных дел Германии, когда Лавров, помнишь, рассказал, что он пришел с какими-то там требованиями да, странными. Да, да. Что-то там, значит, это, занимал позицию, что вы тут вот, а потом мы с вами будем разговаривать. Ну, в общем, есть ощущение, что они, с одной стороны, пытаются вот как-то на нас надавить, с другой стороны, ну, не знаю, в панике, не в панике это делают. Ну, в общем, не все так однозначно, как говорят у нас.
3: Я боюсь, не получается.
2: Да, ничего. Не получается.
3: Ничего не получается.
2: А, прервемся мы сейчас на небольшую, но очень интересную, полезную для вас, друзья, рекламу, и после этого мы с Дмитрием Юрьевичем вернемся к вам. Вот, мы обязательно поговорим о мостах киевских,
3: да.
2: Обязательно о чат-рулетке. Это очень интересная тема об общественных, которые любят все запретить сразу же, чтобы что не вышло. Ну и другие темы. Я также попросил, там еще, может быть, люди напишут что-нибудь. Вот и туда тоже гляну.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: И в этом месте должен сказать человек, это я, Дмитрий Пучков. Но нет, Дмитрий Пучков, это не я, это он. А я Петр Лидов. Слушай, ты знаешь сегодня, Дмитрий Юрьевич, какой день? Я сейчас тебе скажу, тебе будет радостно. На Руси знаешь, какой день сегодня? Сегодня Трофимов день. И по традиции, это еще и день какого-то там пчеловода, а вообще по традиции...
5: Пчеловода Трофима.
2: Да, пчеловода Трофима. Там Трофим и Зосима, значит, ну какие-то там, понятно, много всего там полезного. Пчеловоды, почему пчеловоды? В этот день, значит, 9 дней пчеловоды готовили улей к зиме. То есть сегодня у них день, когда они в Трофимов день. Ну, я просто представляю этих пчеловодов. Ну что...
5: Сегодня, пчелы уходят на зажировку.
2: Сегодня будем начинать готовить. Да. Наливай. 9 дней еще
5: есть. И пчелам, да.
2: Вот. И сегодня по традиции, значит, Трофимовы вечерки проводятся. То есть вечером парни и девушки в деревне. Ну, и понятно. Ага, и оказывается, что если сегодня, если ты вдруг парень на деревне, не первый, ну, у первого проблем таких нет, но если ты не первый парень на деревне, тебе нравится какая-нибудь девчонка, то именно в этот день, пристально посмотрев ей в глаза, ты можешь рассчитывать на взаимность, Дмитрий Юрьевич.
5: Едем в деревню срочно.
2: Учитывая, что сегодня пятница, друзья, пользуйтесь этим знанием. Ну что, мосты.
5: Мосты.
2: Значит, что по мостам? В Киеве совещание. Совет обороны Киева проведет сегодня срочное совещание. Может, уже проводит прямо сейчас, в эти минуты. Из-за ситуации с мостами. А что случилось? Пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря городской военной администрации. После нескольких попаданий в Южный мост повреждены опора, отбойник, дорожное защитное бетонное покрытие, полотно метрополитена. По данным СМИ, через этот путепровод проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины, ну и так далее.
5: Да.
2: Я к чему? Я помню и тебя, и многих других общественных деятелей, которые долгое время задавали вот этот вот вопрос. Где удары по... Ну и дальше там и фигурировали мосты в том числе.
5: Да.
2: Вот, и нам рассказывали эксперты...
5: Нет такого оружия.
2: Что, ну, это невозможно.
5: Да.
2: Вот. Угу. Что теперь?
3: Мы в советской армии служили, мы неплохо знаем, как там прорывы военно-воздушные осуществляются к мостам, как их бомбят, и это вообще цели, которые в первую очередь надо уничтожать. Но тут военные действия разворачиваются по совершенно другому сценарию. То есть никакие там эти эшелоны истребителей, бомбардировщиков не идут, все это далеко, мы туда не летаем, они к нам не летают, ПВО работает со страшной силой с обеих сторон, работало. И никак мосты было не достать. Это печально, потому что еще Владимир Ильич Ленин нас учил, что захватывать надо впервые. Телеграф, телефон и мосты. Почему? Ну вот у нас в Питере мост любой вообще, это натурально бутылочное горлышко. Да. Закрой один, и остальное все захлебнется просто. Ну так и тут. Они, наверное, не врут, когда говорят, что там 90% трафика идет, плюс там метро едет с левого берега на правый. Ну, конечно, его надо уничтожать. Никаких сомнений. Уничтожать можно по-всякому. Можно, например, авиацией и тяжелыми бомбами. Вот у нас теперь же бросают 3-тонные бомбы, которые с точки зрения летчиков-бомбистов вообще ни к чему. Но вот для моста, на мой взгляд, очень сильно пригодилось бы, да. А можно, например, запустить корабль или подводную лодку, груженную тротилом, чтобы она жахнула под мостом. А можно в какой-нибудь МТЛБВ посадить робота Федора, я слышал, у нас есть такой, чтобы он заехал на мост и там взорвался с парой тонн тротила. Тоже хорошо, то есть способов масса. Но избран пока что способ нападение с воздуха с помощью беспилотников. Куда там нападают беспилотники? Опоры снести трудно. Но поскольку мост вантовый, то оно сверху прилетает в надежде перерубить эти самые ванты. Я так думаю, что оно в целом решается количественно. То есть, да, если прилетит 100 гераней, да, и каждая по веревке перебьет, то, наверное, этого хватит.
2: Более того, я видел вчера, смотрел с утра украинские каналы, они там обсуждают, сейчас же еще есть у нас одна технология, которая мы наносим удары по линиям электропередач. Угу. То есть, для того, чтобы лишить электроэнергии.
3: Там, по вышкам ЛЭП.
2: Да. И для этого созданы специальные боеприпасы в дронах, которые нацелены именно на это. То есть они рубят вышки, провода, и так далее. Я не знаю, что это такое. Там, ну, условно, я не знаю.
3: На видосах отлично справляются, да.
2: Да, то есть это какие-то специально разработанные системы, и они как раз переживают, что именно вот по этим вантам, если такие системы начнут наносить удары, а ведь это действительно вопрос количества.
3: Да.
2: Если лупить в этот мост по этим вантам, ну, предположим, там, как мы уже продемонстрировали, что это ПВО практически нет, сбить их невозможно. Да. Ну, по 5 штук, да, в день, например, будет прилетать в течение 2 недель.
3: Ну, лучше по 25.
2: Ну, или по 25, или по 250.
3: Да.
2: Там, да, такие варианты есть. Не знаю, что это сейчас. Это демонстрация все-таки? Или это уже попытка
3: все-таки нанести ущерб? Ну, если есть 25 штук в день, то есть это, грубо говоря, по одному в час. Ну, лупите просто по проезжей части, чтобы там никто не ездил. Если вам ванты не перебить, лупите по проезжей части.
2: Ну, даже, видишь, сегодня вот остановили движение.
3: Так точно.
2: В принципе, вот этими средствами это можно делать каждый день на протяжении довольно... Там даже 25 не нужно, в общем, по большому счету. Ну, интересно, да.
3: Если они так взвыли, у них там особое заседание... Ну и наш любимый тезис: «А нас за что?»
2: Вот,
3: а вы помните, как вы недавно на фоне там какая-то марка идиотская, «Пошта Украины», на ней горящий Крымский мост, а мы тут фотографируемся. Смешно было, да? Ну вот, давайте, теперь вот у вас еще одну марку сделайте с этим Киевским мостом, снова фоткайтесь, да? Нормально получилось, я считаю, более чем. Досада лично меня гложет ровно одна, что так долго тянули.
2: А мне кажется, нужно было создать ситуацию, когда вот эти все удары, они, знаешь, как такой, как каток, который будет ехать столько, сколько надо. И, очевидно, для этого нужно было наладить производство, сделать запасы, подготовиться. Мне кажется, из-за этого. Хотя, может быть, что-то другое.
3: Мы ж в стратегию не лезем.
2: Не знаю. Просто мы не знаем,
3: потому, что это секретное все, никто никому ничего не объясняет и совершенно правильно делает. Но отрадно, да.
2: Но выглядит это именно так.
3: Во всяком
2: случае, да.
3: Еще остается только пожалеть, что никаких орешников не видно. Хотя бы с железными болванками, чтобы прилетели, как по Южмашу, врезали тогда. Ну и тут надо то же самое. Обрати внимание, удары по центрам обработки данных, по интернет-провайдерам, по линиям электропередач. Все в нашей жизни, вообще все держится на электричестве. Электричество – это самый главный вид энергии. Вот, надо все это заглушить. По-моему, хорошо получается. Надо и дальше так.
2: Ну... Я бы еще вот что здесь сказал. Я еще хотел бы напомнить, они очень смеялись, когда наш президент сказал, что да, мы еще не начинали ничего.
3: Да.
2: Год назад,
3: да,
2: или
3: да,
2: сколько?
3: Да, да,
2: да ладно,
3: да,
2: вы не начинали, вы там
3: ничего
2: уже
3: вам,
2: у вас,
3: да,
2: нет,
3: да,
2: ничего,
3: да,
2: нету,
3: да,
2: у вас.
3: Да, да.
2: Ну, вот оказывается.
3: Ну, я бы еще обратил внимание почтенной публике на то, что посмотрите, у них встало движение. То есть это о чем говорит? О том, что жители Киева совершенно беспрепятственно, это где страшная война идет, они совершенно беспрепятственно разъезжают на личных автомобилях, едут по своим делам. Это почему? Ну, потому что Российская Федерация по вашим мирным объектам и по населению не бьет. И вы это твердо знаете, и вы поэтому вот так себя ведете.
2: Какие-то прогнозы, Дмитрий Юрьевич, ты сам для себя делаешь, которыми ты мог бы поделиться?
3: Мы только поем псалмы, чтобы не останавливались. Надо до логического конца доводить. Как многократно в беседах с Татьяной объяснял, что хорошая переговорная позиция – это когда у противоположной стороны сломаны ноги, сломаны руки, выбиты зубы, вот его принесли... На стул напротив посадили. Вот, да, давай поговорим, да, давай. Что еще тебе сломать, прежде чем ты подпишешь то, что нам надо?
2: А подпишут ли? Или все-таки для европейцев-то, в общем, чего им? Они похлопают: Владимир,
3: да,
2: давай, давай, молодец.
3: Ну, это как? Это бешеная гиена, у которой вырвали зубы, она не сможет кусаться. Вот это в первую очередь.
2: Все-таки страна большая, и армия, в общем, пока еще боеспособная, и она действует. Они даже там в какие-то вот контрнаступы ходят.
3: Да, да.
2: Вот, бои идут. Они говорят, я еще раз вот обращаюсь к ним, интересно, что говорят они? Они говорят следующее устами лысого пропагандиста своего, значит, который, правда, врет каждый раз. Он каждые две недели обещает, что сейчас будет там такое, вы увидите. Но, значит, его версия событий такая, что Россия проигрывает на поле боя, поэтому это агония. Значит, Путину ничего не остается, но Зеленский тоже говорит. Да, и да. Вот он бьет по гражданским. Он хочет убить как
3: это
2: можно
3: вот по этим, которые ездят
2: больше
3: на машинах.
2: Живых людей.
3: Да, да, да.
2: Очевидно. Вот, значит, это агония. Сейчас немножко потерпим. Вот нам тут дают, значит, какие-то F-16 или F-15.
3: Да, F-16.
2: И, значит, какие-то патроны там, ну, какие-то бельгийцы. Что-то какие-то бельгийцы там они вспомнили. Все ржут над этими F-16, но для народа они сейчас вот ждут очередного, там, что у них, то у них Байрактар, то там, ну,
3: да,
2: так сказать,
3: да.
2: Сейчас вот F-16 дадут, и мы все дроны собьем. Вот, вот такая там позиция. То есть они как-то, ну, в общем, настроены на...
3: Это же СМИ. Ну, что толку от того? Ну, хорошо, вот организовали нападение на Курскую область. Хорошо ли это для нас? Ну, наверное, нет.
2: Нет, конечно.
3: Конечно, плохо. Чем закончилось нападение на Курскую область? Ну, тем, что вы там народу потеряли немыслимое количество, и вас оттуда вышибли. Как вот на Валдае Владимир Владимирович сказал, что они прогнозируют 1.5 года, и Россия отвоюет все территории. И тут же вопрос, а что вы в них вцепились? Если отвоюет, и вы это понимаете, вы же напрасно гробите людей. Если вам кажется, что это истощит Россию, ну, как-то не смешно. Даже давайте 150 миллионов и 20. Как у вас там с победой? А самолеты у вас, значит, в Бельгию на ремонт летают, да? Вот это здорово вообще. Ваш F-16 300 часов налетал, его надо гнать в Бельгию, а там, говорят, за 9 месяцев его там приведут в порядок.
2: Там накопилось, очередь стоит, и не справляется, рабочих рук не хватает.
3: Да, ну, с одной стороны, знаешь, когда читаешь новости, и что наше ПВО сбило там, ну, условную цифру называю, сбило 40 авиационных, крылатых авиационных бомб. Ну, наверное, это, ну, минимум 20 самолетов вылетов, что каждый везет по 2 бомбы, бросает, ну, так летают, ну, так бросают, сбиваем, это прекрасно. Ну, то есть, у этих гадов, да, есть, ну, самолеты, есть, да, летают.
2: То есть, тут тоже, наверное, нам праздновать победу рано, но, тем не менее, оптимизм, я думаю, сейчас у нас... присутствует.
3: Мощно рощено, да, выпускают эти и герани, и ракеты в достаточном количестве. Не обязательно по 20 штук в час присылать.
2: Так, ну что, чат-рулетка.
3: Давай.
2: Мне нравятся всегда такие новости. Значит, была найдена некая чат-рулетка, где дети показывали себя, значит, несовершеннолетние показывали себя. Что такое чат-рулетка, все знают, да, это такая программа, которая позволяет случайным людям онлайн по видео встречаться со случайными людьми и что угодно обсуждать. Многие развлекаются таким образом, кто-то там выпивает, кто-то пишет, кстати, очень классных много роликов, очень, кстати, хороший ресурс для пропаганды, между прочим, там наши толковые пропагандисты прямо с первого дня СВО, помнишь, это было, забыл уж как зовут, пародист Зеленского, они же оттуда, очень много ребят вышло, но не суть. Вот, значит, есть, значит, у нас вот активист, который из-за того, что была обнаружена действительно вот эта вот некая группа или что-то, значит, вот из некоторого количества людей с несовершеннолетними, вот, значит, Михаил Иванов, председатель общественного движения «Россия православная», сказал, что подобные площадки не имеют эффективных механизмов модерации, в чем он, скорее всего, прав, из-за чего создают прямую угрозу для безопасности детей. Я призываю заблокировать все чат-рулетки на территории России, говорит он. Если мы не можем гарантировать безопасность детей на этих площадках, значит, они не должны работать. Никакие свободы технологий не стоят слез ребенка. Мы обязаны защитить наших детей. Если для этого нужно закрыть все подобные сервисы, мы должны сделать это без колебаний. В общем, с точки зрения позиции, эта мысль, конечно, правильная. Вот, но тут возникает вопрос. Ну, давайте так, будем реалистами. А какая площадка вообще может защитить? Ну, обращаюсь к нашей любимой теме. Зайдите на любой поисковик, наберите там что-нибудь со словом «порно».
3: Да. И запретите все это.
2: И вот вам там вывалится столько всего, и даже не спросят ваш возраст, и не будет там предупреждения о том, что движение ЛГБТ запрещено в России. Вот, и без предупреждения вам покажут движение ЛГБТ и во всех его лучших проявлениях, вернее, худших. Как ты относишься вообще к подобным идеям запретить? Это просто популизм или реально можно каким-то образом все-таки что-то сделать?
3: Для меня это как-то странно. Мы из Советского Союза, вот советский город Ленинград, в нем есть так называемый Катькин садик напротив Елисеевского магазина, ну где памятник Екатерине, Катькин садик.
2: Катькин садик.
3: В советской власти там постоянно, ежедневно собирались лица нетрадиционной ориентации. Обращаю ваше внимание, в Советском Союзе это была уголовная статья мужеложества. Все изловленные тут же садились.
2: Без... Москве у Большого театра.
3: Да.
2: Там же тоже театр сзади.
3: Да, как же так, ребята? Я вас с большевиками никаким местом вообще сравнивать не могу. А вот, вот так было. Но обрати внимание, теперь на Западе все это легализовали. Оказывается, это все хорошо и правильно. А следующий шаг – это легализация педофилии. Поэтому они на все на это вот там сквозь пальцы смотрят. Им это по большому счету не очень и интересно. Развлекайтесь вы там как хотите. Как вы хотите это прекратить? Ну, для более непонятливых, вот торгуют запрещенными веществами, например. Можно ли это запретить? Конечно, статья уголовная есть. Людей ловят, ловят, судят. В огромных кавон в Америке там в тюрьмах не протолкнуться давно, десятилетия.
2: Да, у нас тоже, в общем,
3: да.
2: По статье какая-то 280.
3: Да. И никак не получается. Почему? Ну, потому что вы не с того... Надо ли ловить, сажать? Безусловно, надо. Заходить надо с другого конца. Если вы открыли такой канал... Вот я тебе, как бывший оперуполномоченный, что я там делать должен? Да я вас всех сразу на карандаш. И детей, которые там голыми задницами за деньги крутят, для того, чтобы их родителей, так сказать, в чувство привести, чем твой дурачок занимается, и тех, кто за это платит. Если это не наши, ну, возникнут сложности, ну, хотя бы там через Интерпол материалы отправить, вы посмотрите, вот этот персонаж чем занят. Всех ловить, всех сажать. И это удобно. То, что у них есть какой-то кружок, где они там вот подобными вещами занимаются. Это можно выявить и за это покарать. Запретить? Ну, рубите все эти кабеля, которые из страны идут на Запад. Вам это, честно скажу, не поможет никак вообще.
2: Ну, тут вопросов всегда больше, чем ответов. Я с тобой совершенно согласен. Потому что, с одной стороны, ну, мы все живем и часто обсуждаем это в эфирах, вот эти все проблемы, которые есть и с наркотиками, да. И там, с порнографией, не знаю, и с, действительно, с педофилией, и с какими-то, значит, враждебными действиями, с одной стороны. А с другой стороны, жизнь такова, что все это присутствует.
3: Да, да.
2: И я ни разу не видел, ну, какого-то, не знаю, там, ну, не знаю, какой-то мощной борьбы там, с, ну, как-то в основном все вот принимают какие-то запреты, там, а потом ничего особо не меняется.
3: И не может измениться.
2: То есть, да. Вот между запретом в законе, ну, может быть, одного кого-то там где-то...
3: Да, потом,
2: а вот
3: да,
2: явление да. остается все равно. Ну, не знаю, как с этим быть. С одной стороны, нельзя сказать, что этот человек не прав, а с другой стороны, ну, и чат-рулетку убивать...
3: Прав.
2: Смысл какой-то.
3: Абсолютно прав. Но так оно ничего не решит. Да. Тут вопрос в другом. Надо ли бороться? Конечно, надо.
2: Да,
3: вот
2: да,
3: уже
2: да.
3: все уши прожужжали какими-то этими невероятными совершенно искусственными интеллектами. Чего вы своего искусственного интеллекта не заточите под ловлю педофилов в интернете? Какие в этом сложности? Он что, не может там анализировать фотки и видео? Может.
2: Может.
3: Не может анализировать разговоры? Может. Ну так натравливайте его, собирайте материал, фактуру, документируйте, все, добро пожаловать в суд. Ну, понимаешь, если это за этим зорко бдят, ловят и содят, ну, там энтузиазм резко пропадет. На углу Невского и Тверской никто не стоит с известными пакетами, у меня тут дешевле всех, сшибает с ног, берите. В подворотне, в темной, сам вот сейчас возьми любого гражданина, любого именно, можешь купить? Нет. Почему? Ну, потому что не знаю где... А если знают, то тебе хрен продадут, начнем, может, и мент, зачем?
2: Ну,
3: да. Только там это, уже внедриться, опыт надо иметь и прочее. Почему? Ну, потому что бдят и ловят. Вот так и тут надо, да. Явление безобразное, мы решительно осуждаем.
2: Да, ну хорошо, что у нас еще за неделю? Что-нибудь, может, у тебя есть? Ты хочешь что-нибудь такое?
3: Ничего не помню.
2: Ничего
3: кроме
2: не помню.
3: Fly Dubai, да, это больше всего.
2: Ну, Канье Уэст к нам не приедет.
3: Да что ж такое.
2: Да, ты понимаешь, в чем дело. Вот Ну, билеты, очевидно, вернут. То есть, я думаю, что тут проблем не должно
3: быть.
2: Я
3: надеюсь, что да.
2: Ну, конечно, ну а как, если обещали, а не будет.
3: Обязаны.
2: Ну, хорошо, хорошо. Да, я обещал рассказать про Мобланд.
3: Давай.
2: Я посмотрел первую серию вчера.
3: О, Мобланд. Мобланд. То есть, по-русски, Гангстерленд.
2: Да. Ну, это Гай Ричи. Да. Это классный первый сезон. Вообще отлично. Вопросов нет. Отличный, бодрый, жесткий, интересный, цепляет. Значит, могу сказать, что первая серия, не раскрывая деталей, потому что все будут смотреть, значит, все, там все есть. Uh-huh. Все вот, что было, там, оно все есть. А, значит, с точки зрения вот этого качества гайерического и специфического, даже, может быть, какого-то юмора, там, в общем, все нормально. То есть, добротно, uh-huh. и вот все атрибуты есть. Но какое-то вот у меня ощущение, вот как фальшивые елочные игрушки

0: посмотрю вторую еще. Может быть, сегодня вот как раз приеду домой и посмотрю. Ну, в общем, ну, добротно для ценителей жанра и творчества данного режиссера.
1: Я еще не посмотрел, только актеров. Скачал. Вместо этого я посмотрел вчера одну серию нашего отечественного сериала «Полдень».
0: «Полдень».
1: Продолжается экзекуция братьев Стругацких. Это по «Жуку в муравейнике». Ну, есть «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер». Там три книжки, так сказать. Только руками развести. То есть, опять-таки, дорого-богато. То есть, видно, деньги вложены, техническая часть, ну, я не могу сказать, прекрасная. Ничем не хуже у других, так я тебе скажу, нормально. При этом, что за сценарные ходы? Там некий главный герой такой, Лёва Абалкин, он ходит по чужой планете с представителем народа голованов. Это собака с огромной башкой, говорящая человеческим языком. В книжке страшно интересно, как человек разговаривает с инопланетянином, тот ему отвечает, а этот потом полстраницы думает, что этот имел в виду. Книжка отличная, в детстве просто на ура. Тут это оказался какой-то персонаж чернокожий. Человек. Это зачем? Я вот понять не могу, вы берете эту так называемую вселенную, берете персонаж, ну как трудно быть богом, все те же имена, диалоги вынимаете, а сюжет у вас совершенно другой. Это зачем? Вот в рамках этой вселенной, хорошо, мы все знаем, о чем речь, но что, если вы что-то другое делаете, зачем их так же зовут и зачем они так же говорят? Ну,
0: продается лучше.
1: Не знаю. Ты просто, знаешь, вот...
0: Ну, может, там есть какие-то рецепты, что там должно быть, чтобы все смотрели сериал, а там в книжке такого нету, а поэтому приходится переделывать.
1: Ну, любое кино заточено под подростков. На подростков там. 13-17 лет – это вот пик, так сказать, посещают. Уже даже в наших кинотеатрах поняли, что основные посетители – это Человек-паук. Представляете, открытие. Вот у американцев там подростки от 13 до 17 лет – это 75% зрителей – у нас наконец-то дошло, для кого кино надо снимать, поэтому сказки делают. Ну, тут как-то странно. Знают ли дети братьев Стругацких? Я тебя уверяю, нет.
0: Не думаю.
1: Вообще не знают. Ну, для них, вот мне, я старый дедушка, мне страшно интересно, что же там такое.
0: Ну...
1: А детей на это нет, не купятся, не поведут.
0: Может, опять же, я не смотрел, я не знаток творчества, я по-прежнему, я досмотрел до того эпизода у Германа, где из арбалета убивают эту несчастную женщину. На нем я...
1: Стрела из носа, это десятка просто.
0: На нем я остановился, и там еще минут 30 осталось. Тяжело. Тяжело идет заканчивать. Трудно. Я еще люблю, знаешь, что-то как-то там закусывать, как-то вот, когда смотрю. А там не лезет кусок в горло вообще никак.
1: Вот. Аромат эпохи не
0: аромат
1: дают.
0: Аромат эпохи там есть, да. Но я могу предположить, что они пытаются как бы зацепить все аудитории. То есть вот старшую, те, кто знает Стругацких, они берут, собственно, названием. Для молодежи придумывают что-нибудь там вот супергеройство какое-нибудь.
1: Соглашусь, не получается.
0: И вот из этого лепят продукт универсальный, который понравится всем. И бабушке, и маме, и внуку,
1: и
0: всем остальным.
1: Увы. Ну, не получается.
0: Может быть, мы на этом...
1: Мы желаем им удачи, да.
0: Мы желаем всем удачи. Нет, ну, дай бог, все равно люди работают, стараются. Кому-то, наверное, их творчество нравится. Вот, молодцы, актеры хорошие. На этом мы заканчиваем первую часть. И я передаю слово товарищу Минчук, который сейчас вместо меня здесь заменит, а с Дмитрием Юрьевичем. Я прощаюсь, но он остается, друзья. Вы
1: спасибо,
0: не уходите Петр. Никуда.
2: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиная

0: упрямства. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором Большой советской энциклопедии.
3: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
4: В 7 утра в российской столице, в Сухуми и Луганске столько же. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать окружение Волчанского котла. Москва намерена сотрудничать с МИХИКО в фармацевтике и технологиях. В России разработали уникальный трансплантат для пациентов с повреждениями черепа. Подробности далее. Подробности далее. Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать окружение Волчанского котла в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Уточняется, что противник для этого задействовал две боевые группы на двух бронированных машинах «Казак». По словам источника, одна бронемашина была уничтожена ударами дронов, а вторая подорвалась на мине. Личный состав был уничтожен комплексным огневым поражением. Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки «Север» ликвидировали 5 центров управления тяжелыми гексокоптерами противника за двое суток, рассказал РИА Новости старший офицер батареи. По его словам, это лишило боевиков возможности координировать атаки с воздуха. Военнослужащий отметил, что пункты управления беспилотниками являются для артиллеристов целями первостепенной важности. Уничтожение даже одного такого узла обеспечивает оперативное спокойствие как для штурмовиков, так и для самих расчетов РСЗО. Россия видит потенциал для сотрудничества с Мексикой в фармацевтике, сельском хозяйстве и высоких технологиях, рассказал в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин. Перспективным направлением он также назвал сотрудничество в области искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий. Щетинин подчеркнул, что Москва и Мехико готовы и дальше развивать политические и экономические связи. Новое руководство ГУР Минобороны Украины усилило координацию с национальной СВР, объединяя агентурные сети на африканском направлении против России. Об этом заявил РИА Новости ветеран Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Винокуров. Он отметил, что с 2023 года украинская военная разведка системно расширяет присутствие в Африке, рассматривая континент, особенно Сахель и Северную Африку, как площадку для нанесения максимального ущерба российским военным и экономическим интересам без прямого вовлечения регулярных подразделений ВСУ. При этом, подчеркнул Винокуров, деятельность украинских разведывательных структур на континенте официально не признается Киевом в полном объеме. Ближайшие советники президента США Дональда Трампа провели тайную встречу в резиденции Кэмп-Дэвид для обсуждения дальнейших действий в отношении Ирана и Йемена, сообщает портал Axios. Отмечается, что эта встреча не анонсировалась администрацией президента штатов. Один из источников заявил, что на собрании были приняты решения или, по крайней мере, подробно обсуждены некоторые вопросы, подразумевая кризис на Ближнем Востоке. Костный трансплантат для лечения пациентов с повреждениями черепа разработали ученые Института скорой помощи имени Склифосовского, сообщил в интервью РИА Новости глава Роспатента Юрий Зубов. Отмечается, что данный трансплантат служит для замещения костных дефектов свода черепа. Уникальность разработки заключается в том, что в костный трансплантат, подготовленный по данной методике, можно ввести вещества, ускоряющие рост клеток и развитие сосудов. Кроме того, данная методика стимулирует процесс приживления. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: В эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. И не поверите, Дмитрий Юрьевич Пучков, который не просто у микрофона, а рядом со мной у микрофона, не напротив, в экране. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
5: Здравствуй, Алена.
2: Страшно представить, когда мы с вами последний раз виделись. Я считаю, где-то в марте вы были в Москве последний раз.
5: Наверное.
2: Друзья,
5: а ты по-прежнему прекрасна.
2: Спасибо,
5: да?
2: Я очень стараюсь. Я каждую пятницу вообще-то наряжаюсь перед встречей с вами. Мне очень приятно, что вы отметили. Ну что, Дмитрий Юрьевич, поговорим о прекрасном. Я тут послушала вас немного с Петром. Вроде бы все международные новости вы уже обсудили, но вот кое-что мне удалось сохранить для себя. США — это же такая страна изобретательная, прогрессивная, продвигающаяся. Да. Вот они госуслуги изобрели. Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала услуг America.gov, ну, видимо, government, который объединит онлайн-сервисы федеральных ведомств США, и пользователи смогут авторизоваться, задавать вопросы и оформлять запросы в одном месте без перехода на сторонние сайты. Представляете, какая прогрессивная страна?
5: Значит, для меня это как-то странно. Вот когда-то давно, я до 2012 года в США ездил, ну, когда-то давно меня там несколько раз обманывали при расчетах в магазинах, в ресторанах, там это вообще в порядке вещей, принести чек, написанный авторучкой, что типа с тебя там $62, а мне тут же смс-ка из банка приходит, что 85. Показываешь им в телефоне, что это? Это ваш банк вот так вот вам пишет, да? Да не может такого быть, особенно в России, да. Ну, конечно, вы тут жулики и варьё, а у нас, значит, не может быть. Ну, для меня это как-то странно. При этом, обрати внимание, все компьютеры и, о ужас, интернет, это, в общем-то, из США. А почему у них нет вот такого, для меня загадка. Наверное, я так подозреваю. Ну, вот у них почта, например, со страшной силой работает, что в Англии, что в США, и масса вопросов решается по почте. Не как у нас, не стоянием в очередях, а написал запрос, тебе прислали в ответ. Нормально работает, и, по всей видимости, все довольны. Во всяком случае, точно могу тебе сказать, что в километровых очередях там никто не стоит. Вот для меня, как для советского человека, когда любое хождение за справкой – это просто выкинутый рабочий день, потому что я там и настоюсь, и насижусь, и списки, и химическим карандашом на лбу номер 9 напишут там или еще чего-нибудь, не дай бог, кто-то проскочит без очереди. И теперь, когда приходишь в наш МФЦ – оторвал номерок, 10 минут, и вот я уже на улице, все вопросы решены. Обалдеть вообще. Ну, вот у нас это серьезнейший сдвиг. А им, я так подозреваю, просто не надо. Но выглядит, да, безобразно. Как это в самой высокотехнологичной державе Запада, и вдруг такой удобной вещи нет. Странно.
2: Вы же наверняка уже видели, что у очень старого мемчика Fashion Details появился конкурент в виде одного российского актера, который уехал в Америку, и там он в колледж. Вы видели это? Это не университет. Ну, есть там. Не хочу называть имен, чтобы не делать ему лишнюю рекламу. Но я готова уверен, что такие... Я готова вот поклясться, уверена, что такие, как он, уехавшие, сейчас начнут говорить... Ну вы что, это другое? Это не госуслуги. Мы не... Нет. Это вот нужно скачать, потому что это другое.
5: Ну это психбольные, как ты понимаешь. Тут это, диссертации защищать можно на поведение этих умалишенных. Тут другое, там другое, да? Удивительно.
2: Ну, к слову, об обращениях к чиновникам. Вот смотрите, в Беларуси разгорелся страшный скандал вокруг многодетной семьи. А точнее, многодетной мамы, которая Александр Лукашенко лично подарил квартиру. Что произошло? В декабре прошлого года президент заявил, родите три малыша и требуйте от меня все, что угодно. Угу. И вот одна минчанка после рождения тройняшек напомнила об этом обещании президенту. И президент в течение буквально недели выдал ключи от нового жилья. И в соцсетях подарок не оценили, все стали обвинять маму в наглости, что это такое, почему вот так легко квартиры раздают. А кто-то стал говорить, что наоборот, молодец. Вот лично у меня полный восторг от людей, которые так, вы говорили, я сделал, показывать. Это же смело, и она получила, что хотела. Ну, неважно, каким образом, она добилась, чего хотела. Сказал президент, она сделала. Ну, молодец, красотка. Лично я за нее рада, что у нее теперь квартира есть. Но ее реально хейтят в сетях. Что вы думаете по этому поводу?
5: Ну, это хейтят-то не ее, а Лукашенко, как ты понимаешь. Хотя что...
2: Ее за наглость.
5: Что же Александр Григорьевич сделал не так? У многих ли людей есть по трое детей? Я тебя как опытную маму, да. Вот у меня, например, из знакомых вокруг меня один дементий. Я третий ребенок в семье, и дементий третий ребенок в семье. Больше нет никого. То есть это и при советской власти очень много. Для вот, российской части страны трое – это очень много. Надо ли рожать детей? Государство, оно орёт уже криком просто. Людей мало, их надо рожать. Как их это... спровоцировать на рождение детей, ну, в первую очередь, материально, мне нужна жилплощадь, безо всяких разговоров. Тут дальше, ну, сколько рождается-то у людей по трое? У вас квартир-то государственных хватит раздавать? Ну, наверное, хватит. И если президент это объявил, ну, вы давайте еще тех, кто за материнским пособием, там, капиталом обращается, вы еще их обвините в том, что это ты, мерзавка, пошла за казенными деньгами. Не стыдно? Ну, это что за идиотия? Вообще.
2: Мне кажется, очень предприимчивый. Это как, помните, был...
5: Да, блин, тренд. Если мне это положено, да. и вы об этом сказали. Вот, я пришла, дорогие друзья, я родила троих детей. Это подвиг во имя государства, между прочим.
2: Так еще и тройню выносить, ее и родить, да. Я вообще не представляю, как
5: Какие
2: это.
5: Вопросы? В чем там можно обвинять? Это нет, это специальные политически ангажированные и проплаченные твари, так я тебе скажу.
2: А девушку мы поздравляем с новым жильем.
5: Молодец.
2: И всю ее большую семью. И пускай
5: всем
2: там
5: здоровья,
2: всем будет уютно,
5: да.
2: И тепло.
5: Рожайте еще.
2: Да. Квартиру побольше попросят. Ну ладно, к другим новостям. Вот у нас давно с вами не было. Инициативная Госдума. Смотрите, Следственный комитет предложил ввести водительские права для электросамокатчиков. Наконец-то. Точно нас слушают, Дмитрий Юрьевич. Также ведомство хочет приравнять пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности к водителям транспортных средств. Это позволит привлекать их к административной и уголовной ответственности за нарушение ПТД, если в результате нарушения пострадали люди. Но все-таки самокат – это транспорт или это игрушка? Как будем делить?
5: Тут вообще никаких этих обсуждений быть не может. Вот я для того, чтобы ездить на автомобиле, я иду, прохожу специальное обучение, получаю навыки вождения автомобиля и после этого сдаю экзамен, который удостоверивает мои способности, после этого мне выдают права. То есть, а, я знаю правила, б, я этой самобеглой коляской умею управлять. И вот я с правами, отучившийся, сажусь в автомобиль, и вдруг передо мной выезжает какой-то идиот. Его другим словом не назвать. Как он едет в одном направлении со мной, между рядами там вот так вот, или как это теперь все чаще и чаще, он тупо едет по встречке, объедешь. Ты же не будешь меня давить.
2: Или по МКАДу на встречку.
5: Да, то есть правил он знать не должен. Соблюдать он их не обязан, и в любом случае ему за это ничего не будет. Это вот кто это разрешил? Вот у меня первый вопрос. Кто это разрешил? Кто этот интеллектуал? Вот я стою на своем автомобиле, справа от меня, как это у нас говорят, поребрик, на нем железный забор, и мне надо повернуть направо. Ну, я стою и хочу поворачивать направо, там, смотрю на светофор, загорается светофор, слава богу, я что-то там краем глаза вижу, что там что-то шевелится сбоку. А это, оказывается, велосипедист, одной ногой об поребрик и накренив велосипед, чтобы мое зеркало не задеть, он мимо меня просачивается. Вот если бы я не увидел, я бы тебя размазал бы по забору, не имея никаких вообще намерений совершать под эти ДТП и людей калечить. Вы зачем это разрешаете? Вот объясните мне, пожалуйста, вы зачем это разрешаете? Плюс большинству, естественно, плевать на него, на идиота. Ну так сядешь-то ты за это. Вы зачем это делаете? Ну как так можно? Вот недавно, кстати, появились квадрики. Хорош ли квадрик? Прекрасное устройство. Гонять там вообще по грязи и прочее, и прочее. А по дорогам ездить нельзя. Нужны права на трактор. И по дорогам вот на этих квадриках ездить нельзя. Ну, так и не ездят. Хорошо ли это? Прекрасно. Потому что малолетние идиоты, оседлавшие все эти страшные устройства, вот у них теперь там питбайки какие-то, на которых они у меня в прошлом году подростка задавили, где я там по дороге домой еду. Вопли там туда-сюда, кто виноват, там милиция участвовала. Родители виноваты, которые ему вот это купили и не могут проследить, что он на нем делает. Я решительно против. Полезны ли самокаты? Конечно, полезны. Можно ли на них ездить в центре Питера? Нет, нельзя. Там просто все выключено. У нас нельзя по Невскому ездить на самокате. Он не работает там. В Купчино где-нибудь, там, я не знаю, как, или здесь в Ясенево, где широкие дороги, но на здоровье ездить там, пожалуйста. В центр соваться не надо. Нужны ли для этого права? Обязательно. Нужны ли номера? Обязательно. И никак по-другому. Всё.
2: Ну, а с какого возраста? Вот у нас же мопед, и, может быть, наврала, исправьте меня, но есть там какая-то
5: на
2: категория
5: дорогу.
2: Мопедов 16 лет.
5: Это, ты знаешь, вот советская власть была и полторы машины. У меня вот дом на 236 квартир в моем горячо любимом Купчино. Там 5 машин было всего, 236 квартир. Теперь в каждой по 2. Ну, совершенно другое движение, совершенно другой уровень опасности. Вот тогда там детям с 14 лет можно на велосипедах, так там не было никого на дорогах. А теперь есть. И далеко не все наши граждане, получившие права, ездят как этот Шумахер. Нет, они тоже плохо соображают, у них нет водительского опыта, вчера машину купил, и вот тут уже, пожалуйста, ДТП. Я решительно против выезда на дорогу людей без прав, которые не соблюдают права. Это еще и провоцирует всех присутствующих. Почему этот идиот может вообще тут вышивать, как ему в голову взбредет? Ладно, поперек пешеходного перехода он едет, не слезая со своего там этого велосипеда, самоката. Так он по встречке ездит. Или на каком-нибудь безумном моноколесе. Разгоняется быстро, тормозит плохо. Что это тут
2: устроил? Ну и туда же велосипедные вот эти вот велосипеды доставки. Туда же. Вот у меня ситуация, я стою, мне поворачивать направо. Два ряда, один налево поворачивает, второй направо. И парень, который на велосипеде стоит справа от меня, то есть максимально правое положение, он включает поворот налево и мне такой показывает, я сейчас вон туда. Я сижу, думаю, ну как бы хорошо, я тебя увидела. Если бы ты был вот еще миллиметр, увидела, ты был бы в слепой зоне. И я бы сейчас на тебя наехала.
5: Да. Ну так нельзя.
2: Ну, это тоже рубрика всем известная, любимая, развлекательная, но вы знаете, Дмитрий Юрьевич, здорово, что пытаются урегулировать этот процесс, но я ханжа, я категорически против самокатов, я считаю, что их надо запретить. Их не надо регулировать, их надо просто запретить.
5: В новостройках, на прогулках, на здоровье гоняйте сколько хотите, вот сколько хотите. Вот ты же помнишь, что эти, когда Сигвеи придумали, еще там Стив Джобс всем рассказывал, что это вообще там преобразит облик городов, там тут маленьких, наверное, да. Где тебе гораздо удобнее прыгнуть. Ну, оказалось, что Segway $10,000, извините, перебор. А самокат, который в прокат за 3 копейки, ну, конечно, он удобный. Я вот на своем обводном канале, у меня там крайняя станция метро Балтийская, а на производство люди от вокзала едут на самокатах. Они там кучами валяются. Удобно ли это для людей? Ну, конечно, там либо 15 минут пешком пилить, либо 3 секунды на самокате. Конечно, удобно. Там они никому не мешают. Вот, хорошо, да.
2: Ой, все, ну этих самокатчиков. Вот я, кстати, вижу комментарии сегодня. Угу. Друзья, конкретно сегодня я вижу комментарии. Я их специально вывела, потому что следующая тема, которую мы обсудим с Дмитрием Юрьевичем, предполагает ваше участие в нашем обсуждении. Я хочу посмотреть, что вы нам напишете. И вот нам пишут, что Алена, мы с тобой полностью согласны. Так что, видите, я не одна ханжа, да. Дмитрий Юрьевич. У нас есть и...
5: У нас ханжистский кружок
2: сегодня. Вот такой токсичный, да. Ханжа Таксиньевна, я. Можете меня так и называть. Ну, а теперь к теме, которую я уже заявила. Главные претенденты на слово года 2026-го.
5: Так.
2: Нишевый. Но это уже... Мы с вами решили, что нишевый говорить как-то не нишево, а то уже все исполнилось. Prime Era. Да, вы знаете, что такое Prime Era? Я вот недавно выучила, я даже пост писала к своему дню рождения на прошлой неделе. Prime Era — это вот когда самый лучший период твоей жизни. Вот ты сейчас в Prime Era. Вот лучше никогда ты не жил и, видимо, жить не будешь.
5: Не слышал.
2: На пике счастья. Колобок. Почему-то слово года. Вот так вот. Колобок. Пухосос. Помним, что был такой.
5: Пухосос, отлично. Колобок, хороший. Наверное, из-за борьбы с колобком.
2: Наверное.
5: Потому что отодвинули из-за Человека-паука, и там такая истерика была с колобком. Наверное, поэтому.
2: Наверное.
5: По частоте употребления.
2: Следующее слово «ИИ». Ну да, о нем мы и так говорим уже года три, наверное. Red flag. Тревожность. 6-7. Какой-то brain rot. Это бессмысленный контент или состояние усталости.
5: Гнилой мозг.
2: Я такого даже не знаю. И взаимопомощь. А что плохого в слове взаимопомощь, я не знаю. Ну вот какие из перечисленных вы чаще всего слышите?
5: Это неплохие. Это, наверное, слова по частоте употребления.
2: Да.
5: То есть то, что чаще попадает. Ну и лично я и больше всех вижу, да.
2: А что бы вы сюда добавили?
5: Ничего.
2: Больше никаких. Мне кажется, все еще очень много используют слова дофаминовый и гиперфиксация. И этот «в моменте».
5: В моменте, да. Да,
2: да, в моменте.
5: Это, в моменте приготовься. Это значит «сейчас» по-русски.
2: Какая неожиданность.
5: Но с английского, если ты вот эти... Калька такая.
2: Так круче.
5: Это «в моменте». Вот «в моменте» там, да. Это...
2: Ну вот, Дим Юрьевич, давайте «в моменте» поиграем с вами в следующую игру. И нашего зрителя тоже подключаю. Вижу ваши комментарии. Пожалуйста, участвуйте. Значит, я сейчас называю зумерские слова.
5: Давай.
2: А вы будете угадывать, что они означают. Вы все-таки некоторые отношения к английскому языку имеете, но вдруг получится. Делулу. Друзья, ваши варианты. Что такое Делулу? На что это похоже?
5: Не знаю.
2: Что отсылка? А вот я расскажу пока что еще комментарии. А, вот, кстати, подписывают, что еще от слова «совсем» можно тоже добавить в список слов.
5: Ну, это 100 лет, но омерзительное, да, согласен.
2: Делулу. Это когда человек живет в своих мечтах и оторвался от реальности. Я вот, Дмитрий Юрьевич, сегодня не могу, я сегодня Делулу. Наверное, это
5: не
2: так
5: в ресурсе.
2: Не в ресурсе, да, кстати, тоже хорошее слово. Следующее – риз. Как вы думаете, что такое риз? Риз? Вот, друзья, пишите ваши комментарии, что такое риз, а я буду пояснять. Это харизма, умение очаровать человека, особенно во флирте. Но я вот тоже не понимаю, как это использовать? Что я сегодня что, очень ризовая? Или как? Не слышал. Я сегодня харизматичный. Вот зумеры так, как-то так говорят. Дальше смотрите. Эмоционально сорваться – это краш-аутнуться. Краш-аутнуться.
5: Ну, это понятно по-английски, да.
2: Ну, хоть что-то стало понятно. Потому что я обалдела, когда увидела эту подборку. Вот смотрите дальше. Фармить. А, фармить. Фармить ауру. Вот мне тут даже фармить. Ударение, я проверила, фармить ауру. Может быть, по-английски-то и фармить, я бы тоже так сказала. To farm, наверное. Да. Но у них тут фармить ауру. Как думаете, что это?
5: Ну, что-то хорошее нарабатывать.
2: Ну вот, произвести впечатление, Дмитрий Юрьевич. Вы крутой, почти, почти круто. Хорошо, давайте такое слово. Залочиться. Как вы думаете, что такое залочиться?
5: Закрыться от всех.
2: А, залочиться – это перестать отвлекаться и сфокусироваться на чем-то. Дмитрий Юрьевич, давайте залочимся с вами на вот этой теме.
5: Да. Ну, лок – это замок, да. Залочиться – это закрыться, значит, да.
2: Вот, просвещаю вас. Глейзить. Глейзить. Вот так вот, Дмитрий Юрьевич. Это восхищаться настолько активно, что это похоже на подлизывание, прости господи.
5: Боже.
2: Да.
5: Боже.
2: Вот так вот, глейзить. Я вот сегодня вами очень... А вот как это?
5: Глейзю.
2: Глейзю. Я сегодня глейзю, да, невозможно. И тильт. Вот, кстати, вот это слово я видела, но я не знаю, что оно означает.
5: Уклон. Наклон.
2: Тильтануть. Тильтануть.
5: Уклониться, склониться.
2: Тильт – это состояние сильного раздражения, гнева и потери самообладания, из-за которого человек совершает глупые ошибки. Я тильтанулся, наверное, я облажался. Я тильтанулся.
5: Ну, в смысле, возбудился, и это повлекло какие-то неправильные последствия.
2: Ну да. Представляете, как люди разговаривают? А вот сейчас будет комментарий, типа, русский язык – это живая система, он сам все выкинет, или все-таки мы обсудим,
5: да,
2: что это какое-то издевательство?
5: И поэтому 9 десятых английских слов – вот такой великий русский язык. Но это из-за компьютерных игрушек в основном, потому что там общение специфическое идет и терминология специфическая, поэтому вот все эти крэши – это крэш, это не краш, краш – это влюбиться, а крэш – крэш-аутнуться, крэш-аут, это вот сломался, сокрушился.
2: Мне кажется, крэш-аутнуться даже выговорить сложнее, чем сказать эмоционально сорваться. И вот, кстати, получается, крэш-аутнуться и тильтануть – это очень похожие значения, потому что вот читаю комментарии про тильтануть. Это сленговый глагол от слова «тильт», он означает потерять самоконтроль из-за сильных эмоций. Ну, как-то очень похоже.
5: Ну, выбивает из колеи, по-русски так это называется.
2: Ой, господи, ну дай бог всем здоровья,
5: да.
2: И дикции хорошие, чтобы не приходилось выговаривать, например, крэш-аутнуться.
5: Ну, мы, это, надеюсь, жить дальше, мы посмотрим, с какой скоростью все это будет забыто вообще.
2: Поборемся, да-да-да, посмотрим, через год хоть одно из этих слов будет вообще нишевым, и нишевое это будет нишевым. Но в моменте все очень нишево, друзья, в моменте все нишево. Ну ладно, вот смотрите, вот... Хорошее русское слово. Хрючево. Хорошее же слово?
5: Отлично, я все время употребляю.
2: Вот, в России начнут выпускать хрючево. Заявку на регистрацию этого бренда уже подали в Роспатент. И под этим брендом будут продавать молочную продукцию, батончики и какао. Как аппетитненько, мне кажется, очень.
5: Хрючево. В моем понимании, хрючево – это примитивная грубая еда. Вот чем в армии кормят, например. Ну, кормили в советской, я в нынешней не был, не знаю, как там кормят хрючево. Или это что-то вот, ну, что я вижу? Это вот салат, например, какой-то, знаешь, вот где картофелина топором на 4 части разрублена. Не как салат оливье, где все в лагерную пыль состругано. Нет, вот грубая такая еда. Называть свой продукт хрючево, ну, какой-то сомнительный рекламный ход.
2: У меня обычно муж, например, говорит про хрючево, если какой-то рецептик увидит в Инстаграме, запрещенном на территории Российской Федерации и признан экстремистской компанией
5: МЕТА. Правильно запрещенной.
2: Правильно запрещенной, да. Нельзя грамм, короче. Он увидит там, когда смешали, не знаю, добавили чуть больше масла, у него сразу все это стало хрючевым. Вот хрючево – это что-то невкусное, месиво какое-то.
5: Да, именно месиво, да. Но... Грубая еда.
2: Ну, может быть, это было сделано просто для привлечения внимания
5: к
2: новому бренду.
5: Специалистам по пиару я бы всех уволил, кто предлагает мой продукт так называть. Чужой продукт надо звать. Вот идите, не хотите наш чудесный продукт, идите, берите крючево у конкурентов. Вот так правильно.
2: Это я вам мемчик скидывала, где лежат сосиски в упаковке мультфильма «Смешарики», и там подпись «Найди Нюшу». Вот примерно то же самое. Это все равно, что сосиски назвать хрючево, но честное слово. Смотрите, какое исследование. Москвичи стали заказывать фастфуд на 60% чаще. В исследовании сравнивали период с января по июль этого года с аналогичным периодом прошлого года, и составило 5,6 заказа в месяц против 3,5 годом ранее. И гендерный состав аудитории почти сбалансирован. 51% мужчины и 49% женщины. Ну, фастфуд – это однозначно хрючево. Ну, вкусное же хрючево. Вы как к фастфуду относитесь?
5: Если жрать нечего, съем. Ходить каждый день не буду, нет.
2: А вот что вкуснее? Вкусно и точка? Я, кстати, не понимаю, почему не назвали «Вкусно и тачка». Ребят, вопрос. Вот надо было «Вкусно и тачка».
5: Я там не был. Но я подозреваю, что это от предыдущего все рецепты, продукты и прочее остались. Я там не был, я не знаю. С тех пор, как переназвали, не был. Что было до этого, ну, не знаю, гамбургер, ну, отличный, вкусный.
2: А вот люди делятся на KFC и на Макдональдс. Вот KFC или Макдональдс?
5: Я бы в Макдональдс пошел.
2: И я тоже.
5: Ну, от безысходности я и туда, но эти наггетсы отдельно от бургера как-то нет. Мало.
2: Вот, кстати, наггетсы...
5: А много я их сожрать не могу.
2: А какую порцию вы обычно берете? 3, 6, 9?
5: Большую.
2: 9. Ну, какой, Дмитрий Юрьевич, аппетит хороший. Ну, хотя, если за день это единственное, что вообще попадает в желудок, то... Смотрите, к слову, крупная сеть фастфуда тоже увеличила уже упомянутую годовую выручку на 23% до 187,4 миллиардов рублей.
5: Это значит, люди не ходят в кабаки, а заказывают эту фастфудовую еду. Денег нет. Сигнал тревожный, повторюсь. В кабаках все подорожало втрое примерно. То есть вот последний раз ходил на двоих 12, ну, почти 15 тысяч рублей без алкоголя. Ну, здорово, ёлы-палы.
2: Ну, вкусно.
5: Давно так хорошо не было. Конечно, вкусно. Это не вопрос. Цена серьезная.
2: Ну да, к сожалению, рестораны уже вот так похолодали, что сказала, подорожали.
5: Да.
2: И вот психологи в завершении разговора про фастфуд связывают тягу к фастфуду с повышенным стрессом и желанием получить быстрый дофамин. Слушайте, это, конечно, классные все комментарии психологов, раздел «Любимое». Но почему здесь не написано? Либо же у вас была единственная возможность, и 3 минуты единственные, на поесть. И это,
5: ну,
2: я
5: и
2: еще
5: не забудьте рассказать, что это еще и вкусно. Вот представляете, гамбургер вкусный, кока-кола сладкая и молочный коктейль, куда там рожок мороженого влупили. Он тоже вкусный, представляете? Вот так.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские операторы разведывательных и ударных комплексов обнаружили замаскированную точку запуска беспилотников противника с внешней стороны Волчанского котла и ликвидировали подъезжавший фургон с материальными средствами, рассказал РИА Новости инженер-техник расчета зала. По его словам, во время выполнения боевой задачи был выявлен дрон противника на взлетной площадке. После согласования целей и до разведки местности было принято решение атаковать подъезжающий микроавтобус, который направлялся к пункту управления дронами. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. Аналогичные меры сняты в авиагаванях Калуги и Внуково. В ведомстве добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. 6 человек, включая 5 детей, отравились угарным газом в Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональном следственном комитете. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования. Женщину и 5 ее малолетних детей доставили в больницу. Детали происшествия устанавливаются, правоохранители организовали проверку. Мнение о том, что ООН не справляется с нынешними международными кризисами и недостаточно участвует в их урегулировании, широко распространено в мире, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека организации Рафаэль Гросси. По его словам, нынешний процесс выбора главы организации отличается от предыдущих высоким уровнем международной напряженности, войнами и сомнениями в способности организации эффективно реагировать на происходящее. Гросси считает, что опыт возглавляемого им МАГАТЭ показывает, что международные организации способны добиваться практических результатов даже при работе со сложными вопросами. Вывоз из Турции популярных лекарств от простуды, содержащих псевдоэфедрин, может грозить уголовной ответственностью в России, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности. В частности, псевдоэфедрин есть в составе популярных таблеток Нурофен, Колд и Флю. Во многих странах оборот этого вещества находится под жестким контролем, поскольку оно может использоваться при производстве некоторых наркотических веществ. По словам эксперта, прибывающие на отдых российские туристы могут приобрести в аптеках подобные лекарства, прописанные им турецкими врачами. Он призвал туристов всегда иметь при себе рецепт на лекарства и квитанцию из аптеки. Таможенник может принять эти документы как доказательство, что человек действительно принимает лекарства из-за болезни. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. И Дмитрий Юрьевич Пучков не просто у микрофона, он в Москве у микрофона, рядом со мной. И я уже второй раз за последний час этим очень-очень хвастаюсь.
4: И снова здравствуйте.
3: Всем староприбывшим, новоприбывшим. Мы продолжаем нашу беседу. А именно, переходим к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». Какая неожиданность. Я каждый раз это пытаюсь сказать так, как будто бы ждет что-то новое, но люди правда ждут.
4: Но они новые
3: ждут.
4: Постоянно, да.
3: Это да. Ну вот, кстати, знаете, спорно, Дмитрий Юрьевич, я еще не успела с вами поделиться, но нам тут пришел комментарий от одного из наших слушателей, от педагога, между прочим, который делится со своими учениками еженедельно результатами наших эфиров. Кто попал в рубрику «Почему?» и с педагогической точки зрения изучают проблематику. И справедливо один из наших слушателей заметил некоторую закономерность в действиях малолетних дебилов. И было предложение составить список топ малолетних дебилов. Я вот уже начала собирать всех малолетних дебилов за 3 года, чтобы разобрать их по группам.
4: Ввести рубрикатор.
3: Конечно. И ко дню рождения нашей программы, это совсем скоро, буквально через 1.5 месяца, обсудить, что же за 3 года объединяет некоторое количество людей. Вот как-то проследить динамику.
4: Интересно.
3: Да. Напишем с вами еще кандидатскую, защитим по этому поводу. Предлагаю по психологии. Как вам?
4: Да. Начнем с нее.
3: Ну ладно, поехали. На этой неделе отличились. 2 пенсионеров устроили драку в пункте выдачи в Железногорске и Лимском. Один из мужчин показал сотруднику код для получения заказа, но стоявший рядом посетитель воспринял этот жест с телефоном как оскорбление и полез в драку. И после первой потасовки дедушка вернулся уже с резиновой дубинкой, с резиновой, где он резиновую взял, очень интересно, и в какой-то момент в ход пошла мебель. В итоге пункт выдачи оказался разгромлен.
4: Вот. Малолетние.
3: 2
4: даже. Ветераны. А что оскорбительного в телефоне? В смысле, показал или что? Непонятно.
3: Вот как-то не уточняется, в каком был состоянии человек, но, возможно, был какой-то жест. Я могу только предположить, что...
4: Отчего пенсионер возбудился?
3: Как он, тильтанулся, да?
4: Да, тильтанулся, да.
3: Тильтанулся он.
4: Да, дорогие друзья, если кто-то кому-то показывает телефон, не надо их бить. Отойдите подальше.
3: Следующий кандидат – это было ограбление века в Калифорнии. Воры угнали фуры NVIDIA, технологическая компания, рассчитывая найти дорогое железо. Но вместо видеокарт, которые ожидали увидеть грабители, их ждало 20 тонн песка в этой фуре. И на грузовиках тестировали беспилотное управление, поэтому песок в них нужен как балласт.
4: Пацаны шли к успеху, не фартануло.
3: Я даже знаю, в какую группу они попадут.
4: 20 тонн песка, удача, да.
3: Они попадут, вот я уже начала распределять.
4: Сядут, как за настоящие видеокарты, да.
3: Это помните, как были у нас ребята, которые дымовую шашку, что ли, заложили, чтобы ее обнаружить и сказать, что вот мы ее нашли, мы тут герои. Вот примерно из этой же истории. Ну и третий кандидат, россиянин, который попросил политическое убежище в Дании, устроил спектакль. На площади Копенгагена отрезал себе фалангу пальца, почти, прости господи, отец Сергий, и написал кровью 2 антивоенных плаката. И в видеообращении, отправленном журналистам, он заявил, что не желает нажимать пальцем на спусковой крючок оружия и стрелять в людей.
4: То есть он с указательного пальца еще отрезал.
3: Я же говорю, отец Сергий.
4: Да, это... предмет для внимания психиатров. Психология здесь уже бессильна. Медикаментозное лечение. Я надеюсь, пошел лесом и со своим отрезанным пальцем, и со своими лозунгами, и с попытками получить убежище. Так я надеюсь.
3: Как распределять будем?
4: Ну,
3: калифорнийцы.
4: Калифорнийцы. 20 тонн песку. Это прекрасно.
3: Да. Мне тоже они понравились. А следующие, наверное, это пенсионеры. Ну и, наконец, психически нестабильный, скорее всего, россиянин в Копенгагене. Такая история. Но в противовес настоящий джигит на этой неделе вратарь кировского хоккейного клуба «Родина» Егор Залесов предотвратил вооруженный налет на супермаркет. Спортсмен случайно оказался в магазине, когда преступник, угрожая ножом, потребовал у кассира выручку. И хоккеист оперативно среагировал, отобрал оружие, скрутил грабителя, передал его прибывшим полицейским. И за этот смелый поступок его наградили памятным подарком и благодарили. благодарственным письмом на заседании общественного совета.
4: Слава богу, что так все обошлось. Хоккеисту мое почтение. Не забояться такого и так ловко действовать и с таким результатом, мое почтение, да.
3: Егор, это очень-очень круто, вы большой молодец, уверена, что вы
4: нас
3: слышите.
4: Если вы не такой ловкий хоккеист, повторять категорически не рекомендую.
3: Не поддерживаем такое, да. Ну что, Дмитрий Юрьевич, у нас с вами раз в две недели любимая рубрика «Вопрос-ответ». Так. Я новые вопросы собрала. Я, как обычно, проговорю, напомню, что, друзья, раз в две недели с Дмитрием Юрьевичем мы принимаем ваши вопросы, даем ответы в прямом эфире. Сразу после эфира мы связываемся с победителем, с победителем, автором вопроса. Ему пишу либо я, либо кто-то из администраторов моего Макс-канала, которые мне помогают, и мы спрашиваем вашу страницу ВКонтакте. Причем для аудитории Макса мы тоже уже создали условия, в которых можно задавать вопросы. А именно, я в своем пока что в телеграм-канале Краля Даля, Макс-канале, я, видимо, никогда не переучусь, в Макс-канале Краля Даля раз в две недели выкладываю пост, где можно оставить комментарии, вопросы, и к эфиру я собираю и в Максе, и в телеграме. А в телеграме у нас есть канал «Пятница вечер плюс вторник», и там вы тоже можете задать все свои вопросы, которые я Диме Юрьевичу передам в прямом эфире. Отчет окончен, можно приступать к рубрике «Вопрос-ответ». Поехали. Вопрос первый. Меня и многих зрителей мучает, и слушателей мучает вопрос. А вы знаете, что строят ваши соседи? Уже много лет почти каждое видео идет под аккомпанемент перфоратора и перекатывания тяжелой тележки. Они забетонировали все помещение под потолок, и теперь выдалбливают по новой, или у вас там статуи мраморные рубят каждый круглый год?
4: Я туда смотреть не хожу. Меня это все приводит в нездоровое психическое состояние. Я туда не хожу, потому что строители – это люди наемные, они вообще ни в чем не виноваты. Ну вот наверху, я на втором этаже, а там на третьем этаже надо мной, там, как это они сказали, у нас тут какая-то парфюмерная контора, греметь не будем, все типа маленькое и все такое. Ну что, сначала они днем долбили. Потом они начали, я переношу на вечер, они начинают долбить с 6 вечера, чтобы когда все с работы уйдут, никому не мешать. Да и там слов цензурных нет. Теперь где-то выше, там не то плитку кладут, потому что стучат резиновыми молотками, по всей видимости, это какая-то плитка. Ничего сделать нельзя, оно приватизированное, там друг у друга перекупают, новые заезжают, ломают перегородки, ставят новые, там кафель перекладывают, черти что, с боку хвостик, победить нельзя. Домашняя студия строится, в октябре будет 4 года.
3: Нет ничего более постоянного, чем временное.
4: Нет ничего лучше, чем нанять родственников что-то делать. В лес никого отвезти нельзя, закопать нельзя, наслаждайся.
3: Нет, ну в принципе есть определенная перестраховка в этом, Дмитрий Юрьевич, потому что чужого бы человека было не жалко.
4: Да.
3: Опять мои комментарии от Ханжи Таксиньевны. Ну поехали дальше, следующий вопрос. А вы не думали обучить и зарегистрировать какую-нибудь именную ИИ-модель для звучания фильмов, сериалов и игр вашим голосом? Мне кажется, это было бы очень круто. Какой-нибудь GTA 6 в правильном переводе с особым цинизмом.
4: Непонятно чем. Переводить игры очень тяжело. Была когда-то такая игра Fallout 2. Там текста в игре
3: подтверждаю.
4: В формате TXT 2 мегабайта. То есть это 10-томник. Ну, попробуй переведи для начала. Там настолько непросто, что туши свет. Что-то озвучивать могу, но мне переводчиков таких не найти. Я не фабрика, чтобы переводили так, как надо мне. Их просто нет таких. Надо самому перепроверять текст. А это зачастую ты с уважением относишься к чужому труду. Я не буду тут исправлять, потому что это авторский стиль, еще чего-то. В итоге все обматеришь. Если бы я сам переводил, то получилось бы быстрее, чем я чужой текст с уважением там как-то это редактирую. Нет, так невозможно.
3: Про компьютерные игры абсолютно поддерживаю.
4: Поэтому, ну, я кино озвучиваю ровно столько, сколько оно идет. Я как робот говорю, не ошибаюсь, не запинаюсь. Ну, с возрастом, конечно, похуже стало, но в целом вот так. Нет, никакие ИИ я там не тренирую, оно неинтересно.
3: Это вы еще не упомянули, что озвучивание игр – это определенный физический труд, потому что там мало того, что ты не видишь картинку, никакого развлечения, читаешь текст, ты еще задыхаешься от этих коротких фраз. Я когда писала Far Cry 6, я там, кстати, озвучивала искусственный интеллект Фэй. в шестом Far Cry. И вот там туда, сюда. И вот эти короткие фразы, они действительно через полтора часа работы ты уже как будто бы после, я не знаю, 5 километров тяжело. Нон-стопом бежал. Да, это очень тяжело. Поэтому и, конечно, модель хорошая
4: там
3: идея.
4: Там и без меня желающих этим заняться хватает.
3: Да, справедливо. Следующий вопрос. Всегда хотелось узнать у вас, что значит правильный перевод? Есть ли какие-то критерии? Позвольте, я отвечу. Да, правильный перевод – это который сделал Дмитрий Юрьевич.
4: В целом это название издевательское. Это как «не бойся, девочка, все будет правильно». Вот. Это издевательское слово. С одной стороны, с другой стороны, ну, когда я этим начинал заниматься, ну, они действительно неправильные. Это плохие кривые переводы. А вот этот правильный, вы, первое, и оно же главное, вы наконец-то поймете, о чем этот фильм, потому что там нет никаких этих разногласий, различных толкований и прочее. Вот так прижилось. Многим не нравилось в бизнесе, так сказать. Вы что, хотите сказать, что все остальные переводы неправильные? Ну, это вы сами придумываете, да, у меня правильный, все.
3: Следующий. Как вы думаете, может большинство современных экранизаций, переосмыслений, особенно старых книг и фильмов, проваливаются, потому что современные киноделы просто не в состоянии настолько масштабно мыслить, ну и перенести этот масштаб на экран? Или все банально? Искусству нет места на конвейере, наверное, в конвейере.
4: Ну, двояко. То есть вот с Петром говорили в предыдущий час. Во-первых, вот если это экранизация произведений каких-то советских авторов, то нынешние дети их просто не читали. Почему? Ну, точно так же, как вот в моем возрасте не читали книжки там 40-х, 50-х годов, потому что они просто старые и нам неинтересны. Так и нынешние, они советских книжек не читали. А если это на меня направлено, на 60-летнего дяденьку, то я с ужасом смотреть буду. Ибо это не экранизация, а, так сказать, по мотивам создано навеяло. Это вообще шок культурный вызывает. Нафига вы это делаете? Понять невозможно. Ну да, имеют полное право. Вон Шекспира столетиями терзают, и что-то никому никак не надоест. Разные постановки с разными акцентами. Вот вам, пожалуйста, получается. Я не сторонник. То, что оно проваливается, ну, я повторюсь, оно, с одной стороны, неинтересно детям, а с другой стороны, слабо сделано. Скорее всего, причины провала, как правило, в низком качестве. Сценарном, режиссерском, актерском или все вместе сразу. Вот как-то так.
3: Да еще такие масштабные произведения очень сложно экранизировать. Мы же с вами говорили про Евгения Онегина, Сарика Андреасяна. Да, там есть какие-то пробелы, которые вызывают, ну, просто улыбку, а где-то ты понимаешь, что просто весь масштаб не позволил уследить за вот этим вот фрагментиком. Ну, когда почему-то, например, Виктор Добронравов оговорился, и он сказал «княжна дома» вместо «княгиня дома», например. Ну, может быть, это был 25-й дубль, но оговорился человек. Он все-таки в театре Вахтангова много лет играет Онегина, и вряд ли он говорит как-то иначе. Вопрос, возможно, уже звучал в эфире, но аж чешусь, как хочу его задать. Кто первый назвал Дмитрия Юрьевича Дим Юрьевичем? Дим Юрьевичем.
4: Сотрудник мой по кличке Берс Алексей Борисович.
3: О, вы же помните, ничего себе.
4: Он у меня работает до сих пор. Я его, по-моему, с 97-го года знаю, да, а теперь он у меня работает. Ну, не теперь, а давно.
3: Ничего себе, два, вот так вот ответили. Дмитрий Юрьевич, как вы относитесь к шоу по телевизору? Нужны ли они сейчас или показывают что-то другое?
4: Какие именно? Непонятно, про что речь.
3: А вот всякие... А вообще, давайте вот так, я немножко переформулирую вопрос с позволения автора. Он мне не ответит, поэтому я просто себе разрешу. Сейчас очень много споров на предмет того, что будет ли жить телевидение, нужны ли вот эти реалити-шоу, там всякие битвы титанов, всякие...
4: Вообще чушь, ёлупа, вот я тебе сразу скажу.
3: Так.
4: Интернет – это средство доставки информации. Вот у телевизора была антенна, а теперь шнурок надо воткнуть. Это никакой не интернет, это тот же самый телевизор, это средство доставки. А вот эти вот бригады высоко талантливых, образованных специалистов, потому что один человек на один телефон ничего вам не снимет. Надо много камер, хороший звук, режиссура, свет, цвет, постобработка туда-сюда. Это делают огромные коллективы. Ну, возьми любую эту новогоднюю передачу, да там, я не знаю, какие средства вбиты, туши свет. Ну, все это как жило, так и будет жить. А средства доставки, что это? Ну, чем был плох телевизор, например? Тем, что в нем расписание. Если написано в 18:00, то раньше ты не посмотришь. И позже не посмотришь. А теперь удобно. Все записанное лежит. Я пришел, когда хочу, тогда нажал и посмотрел. Но все равно качественное шоу изготавливает огромный коллектив. Это и есть телевизор. Просто функционирует немножко по-другому. Интересные ли они? Я не потребитель этих. У меня времени свободного нет, чтобы сидеть все это смотреть. Но я вечером, когда приезжаю, вот женщина моя смотрит каких-то, например, где там выбегает три, я не знаю, как называется, три талантливых исполнителя что-то там поют, и надо угадать, кто из троих не поет.
3: Угу.
4: Ну и там жюри сидит, гадает, а потом показывают, кто на самом деле поет, а кто не поет. Очень смешное, да. Забавное, угадывают далеко не всегда, несмотря на то, что там специалисты по пению и пляскам сидят. Ну, смешное. Надо ли такое показывать? Ну, наверное, надо. Вот какие-то идиотские, там какие-то эти псевдосемейные разборки, какая-то идиотия. Такое...
3: Беременна в 16.
4: Да, такое резко отрицательно отношусь. Ну, как это?
3: Не знаю.
4: Рыба, как это? Мастер и Маргарита, рыба хороший? Спросил фиолетовый иностранец. Мировая. Хороший, лублу. Плохой? Нет. Вот и я так же.
3: Следующий вопрос. Дмитрий Юрьевич, если есть снятые в России сериалы, похожие на «Сопрано» и «Прослушку», сам...
4: Нет.
3: А, все, не буду даже досчитывать.
4: Ну, на «Прослушку». «Прослушка» — это лучший сериал про полицию. Лучше просто нет. Это вообще шедевр мирового сериалостроения. У нас «Улицы разбитых фонарей». А вот... Написано точно так же, написаны полицейским и под надзором милиционера. Поставленные, где вот в первых этих «Улицах разбитых фонарей», где все актеры приходили в своей одежде, где там микрофоны в кадре висят, снято все на телевизионную камеру. Там, да, все как в жизни.
3: А «Бандитский Петербург»?
4: Он не такой. Он хороший, да, хороший. Но
3: ликвидация,
4: не полицейский. Ликвидация – это смешное кино просто, да.
3: Следующий вопрос. Расскажите, где вам больше нравится путешествовать? По историческим местам, на природе или вообще предпочитаете на данный момент спокойный отдых за городом? Мечтаю о вашей книге про создание горячительных напитков, дабы разукрасить осенние путешествия.
4: Я никуда не путешествую. Я езжу в отпуск. Я это так называю. Где я там хожу? Ну, редко хожу. Езжу я в основном в санатории. Два раза в год в санаторий. На воды целебные, клизмы и всякое такое. Здоровье
3: прекрасно.
4: Поправлять. Если я там куда-то за угол отхожу, то только поесть где-нибудь. А так там диет,

0: такое, нет, никуда не езжу. Только Российская Федерация, чего и вам всем желаю.
1: Ой, ну дело времени все равно это все. Все эти женщины легкого поведения рано или поздно переобуются в очередной раз в другие туфельки. И будет все как надо нам. Как вы относитесь к красивым номерам? Из моих личных наблюдений владельцы таких номеров, как правило, безобразно ведут себя на дороге. Также вызывают сомнения легальность их получения.
0: Ну это давно было, мне так кажется. У меня красивый номер, конечно. Веду я себя прилично, а поскольку я каждый день в город и обратно, то я на окружающих зорко смотрю. И если это какой-нибудь Рено Логан с красивым номером, то он, во-первых, ничего за него не платил железно, во-вторых, ведет себя как нормальный человек, ничего себе, никаких безобразий не позволяя. Я бы сказал, что чем дороже машина и чем она больше размера, вот там, да, там сразу отбитые мозги, перестроение без поворотников, там вклинивание, какое-то безобразное совершенно поведение, но это не от номера зависит, а от владельца. Как говорят китайцы, зачем становиться богатым, если надо соблюдать законы? Вот так.
1: Справедливое замечание. Интересно, а возможно получить красивые номера, вот, которые висят на вот этих длинных дорогущих машинах, просто так, случайно?
0: Конечно. Да, поэтому они на Рено Логане и висят.
1: Ну тоже, да.
0: Их, наверное, несколько больше, чем люди покупают. Вот.
1: Знаете ли вы фильм «Ночь на земле» 91-го года Джима Джармуша? Каково ваше мнение о нем? Может быть, его включить в рубрику «Старый фильм лучше новых двух»?
0: Я его не переводил. Угу. Я переводил «Пес, призрак, путь самурая» и «Мертвец». Оба гениальные. Да. Джим Джармуш молодец. Крайне одобрительно отношусь к его творчеству. Мне очень сильно нравится.
1: О каких птичках вы все время говорите? Может, это из какого-то фильма? О каких птичках?
0: О каких птичках?
1: Что за птички?
0: Птичек кормит моя женщина на участке. Она им за зиму, она им скармливает 60 килограмм семечек. Я думал, это много. Потом прочитал интервью с Юрием Антоновым, который скармливает 700 кило. Я пацан вчерашний, супротив Юрия Антонова. Вот птички, да, на участке птички в кормушке прилетают и едят семечки. Сало она им там прикрепляет, они сало жрут. Синицы, в общем, жизнь кипит. Туда приходит вниз... Они крошат семечки эти и сбрасывают вниз. Туда приходит кот регулярно, и не один. Там живет ласка. Это такая белая дрянь, резкая, как понос, скачет с такой скоростью.
1: Почему дрянь? Выглядит же симпатично,
0: нет? По-доброму. Ну, какая она же хищник, она этих... Она... Там мыши приходят жрать упавшие семечки, а мышей жрет ласка и кот. Вот. Круговорот мышей в природе.
1: А вот, кстати, про хищников следующий вопрос прямо в тему. Вы слышали о ситуации с медведями по стране?
0: Да, даже вы смотрите «Гоблин Ньюс»? Там подробно освещено в прошлом выпуске, как наша старшая участковая двух медведей завалила там с интервалом. Приехала на пасеку с автоматом, застрелила одного медведя, поехала в соседний населенный пункт, застрелила другого. Вот есть женщины в русских селениях, вот молодец.
1: Вообще, на самом деле, ситуация действительно страшная. Я уже даже стала думать, интересно, а у кого надо брать консультацию на предмет того, как себя вести?
0: Никак. Вообще, ты ничего не угадаешь. Один такой, другой такой. Это все из-за охоты. Как верные люди сообщают, это эти самые охотники, которые, ну, заради интереса, там, с огромными винтовками и прочее, что они убивают самых крупных медведей. А этот, ну, егеря выводят на самых крупных, они их убивают. А этот крупный медведь... В природе он наводит ужас на всех, например, на медведец с маленькими медвежатами, он все время норовит их убить, и поэтому мать предельно осторожна, чтобы к этому уроду не подходить, и детям все это поясняет все время, и они, медведи, когда нормально растут, они очень осторожные, боязливые, а вот когда в них страха нет, и они ничего не боятся, они и к людям идут совершенно спокойно, то есть это в том числе и вырубка лесов, и массовые пожары, и отсутствие жратвы, и вот это безобразие на охоте, все в кучу, и вот они уже людей едят, по-моему, 27 человек за этот год съели, по последним, так сказать, данным, что я слышал. Вот.
1: Кошмар, кошмар. Все-таки ходят по городам медведи, как думали в Европах, только балалайки пока
0: да.
1: у них нет.
0: Пока нет.
1: Так, Дмитрий Юрьевич, выбираем победителя вопроса.
0: Про птичек.
1: Хороший вопрос, потому что непонятно, что за птички, да, действительно. Так, автор вопроса про птички. Мы с вами свяжемся сразу после эфира. Обязательно напишу. Ну что, мы традиционно передаем слова.

поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья. Скорее, да, целыми и невредимыми возвращайтесь домой. Кстати, я вот, Дмитрий Юрьевич, сейчас занимаюсь сбором средств для десантников под Курском. Я вот решила взять шефство над одним госпиталем и над одной группой десантников, и вот им помогаю. И хочу передать большой привет и благодарность всем, кто активно участвует уже 2 недели в сборе средств и в помощи. И даже откликнулись профессора из Первоградской больницы Москвы и стали присылать для госпиталя медикаменты, присылать какое-то оборудование и так далее. Поэтому мы все едины, все здорово, и мы на подмоге всегда. Друзья, это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Дим Юрьевич был в Москве. Надеюсь, что в этом году это все-таки не последнее его посещение нашей прекрасной студии. Ему немного помогала Алена Минчук. Дим Юрьевич, спасибо вам большое. Алена. До встречи через неделю.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
7: Они как будто с другой планеты.
8: Подают непонятные сигналы.
9: Выглядят очень странно.
10: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Симферополе столько же, в Саратове 9 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы группировки войск «Север» уничтожили цель ВСУ на Сумском направлении. Прокуратура назвала причину отравления угарным газом 6 человек в Саратовской области. В Париже вырос спрос на русскую школу балета. Подробности далее. Расчет беспилотных систем отдельного зенитно-ракетного дивизиона 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» за сутки уничтожил 15 целей ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости оператор. Он уточнил, что всего было сделано 20 вылетов, все цели уничтожены, работа идет в штатном режиме, добавил военнослужащий. Один человек погиб при обрушении горной породы на шахте Черемуховская Глубокая под городом Североуральск Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Отмечается, что шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда. Причиной отравления 6 человек в Балашове в Саратовской области предварительно стала утечка газа из-за неисправности газовой колонки и плиты, сообщает региональная прокуратура. Ранее сообщалось, что семья с 5 детьми госпитализирована с признаками отравления угарным газом. Проводится проверка по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Минске рассматривают встречу президента США Дональда Трампа и Беларуси Александра Лукашенко в практической плоскости. Шаги для ее организации принимаются, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Беларуси Максим Рыженков. Он напомнил о приглашении от Трампа в адрес Лукашенко принять участие в Совете мира, который проводился в Соединенных Штатах. Однако, по словам Рыженкова, ряд технических проблем не позволил этого сделать. Дело в том, что долететь сегодня из Беларуси до Америки достаточно сложно, с учетом санкций, который Евросоюз наложил персонально на Лукашенко, и на пролеты белорусских самолетов, добавил министр. Министерство иностранных дел КНДР раскритиковала доклад генсека ООН Антонио Гутерреша по правам человека, представленный на недавней Генассамблее ООН, заявив, что секретарь превратился в политическое орудие и марионетку Запада. Как отмечается в заявлении, МИД КНДР выражает презрение к враждебным силам, превращающим ООН в поле демагогии и к действиям генсека организации, а также осуждает их. В МИД подчеркивает, что ООН сейчас находится на наихудшем структурном, моральном и кризисном положении после своего образования. В Париже растет спрос на русскую школу классического танца. Старейший, основанный русскими деятелями культуры институт Сергея Рахманинова, вынужден отказывать желающим обучаться из-за ограниченной площади залов, рассказал РИА Новости его директор Арно Фриле. Он отметил, что на данный момент с новой командой мэрии Парижа продолжаются обсуждения о выделении консерватории Большого танцевального зала. Фриле сообщил, что среди учеников преобладают французы, но есть также представители стран Азии, России и других славянских государств. Интерес к обучению в консерватории Рахманова со стороны именно французской публики не ослабевает. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», в мои соцсети. Ну и, конечно же, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Тут в начале сразу два, даже не то что вопрос, а утверждение. Сначала некая Самира пишет, что отец Павел слишком харизматичен. Я вспоминаю сразу бессмертного Жванецкого, который говорил, что сегодня говорят харизма, а раньше говорили рожа. Очень уж мне нравится это выражение его. А дальше потом некая Леся Опасная пишет, что отец Павел слишком обаятельный. И тут я вспоминаю русский язык, что глагол, точнее корень слова обаятельный – баять, то есть колдовать. То есть обаятельный – это такой, который околдовывает. Ну, учитывая, что я православный священник и категорически против любого колдовства, поэтому я категорически не согласен с таким определением себя, что я обаятельный. Кстати, если кто не знает, слово «очаровательный» происходит от слова «чары». То есть это «очаровательный» — это «обманчивый». Вот парень встречается с девушкой, она такая очаровательная, но вот ты женись на ней и сразу все узнаешь. Еще есть слово «обворожительный» от слова «ворожба» и слово «опрятный» от слова «опрята», то есть «готовить к погребению». Поэтому, ну, понятно, что мы обычно используем другие смыслы, но просто, ну, просто знаете, что когда учительница в первом классе детишкам говорит: «Ребят, вы должны быть опрятными», это может иметь и какой-нибудь дополнительный смысл. Мало ли, мало ли. Софико спрашивает: «Отец Павел, здравствуйте. Как реагировать правильно, когда воцерковленные близкие друзья в разговоре часто упоминают имя Бога? Когда просто общаемся: „Ой, Господи, да Боже мой“, примерно так. Или при переписке часто пишут „Слава Богу“ с маленькой буквы. Я молчу, но слух так режет. И не понимаю, почему с маленькой буквы-то. Но здесь и правда, когда речь идет про воцерковленных друзей, тем более близких, с которым, наверное, у вас с Софикой есть доверительное общение, то, ну, это правда странно, и, наверное, вполне можно попросить, сказать, что давайте не будем нарушать одну из 10 заповедей, которая звучит: «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Поэтому дело так не нужно, это называется «башба». Это, правда, грех, для христианам так вести себя неприлично. Вот. Ну, а то, что пишут с маленькой буквы, это, ну, не знаю, для христиан это еще и незнание наших, не знаю, как это, традиций, потому что, конечно, мы пишем имя Господа всегда с большой буквы. Стаси спрашивает, или Стаси, наверное, не знаю. «Отец Павел, хотим пройти обряд венчания супругом, но недавно я увидела видео, где обсуждали молитву при венчании. Помогите разобраться с текстом молитвы, которую зачитывают: „Возвеличься, жених, как Авраам, благословись, как Исаак, и умножишься, как Иаков. И ты, невеста, возвеличься, как Сара, возвеселись, как Ревека, и умножишься, как Рахиль“. Поясните, пожалуйста, смысл молитвы, для чего приводят в примеры их? Ведь если углубиться в их жизни, то можно заметить множество грехов». Дорогая Стаси, поверьте, если углубиться в жизнь любого человека, то увидите множество грехов. Авраам, Сары, Исаак с Ревекой и Иаков с Рахиль приводятся в пример как семьи, которые жили, служа единому Богу. И, соответственно, когда мы венчаем людей, то мы призываем Божье благословение для того, чтобы они в первую очередь жили единомысленно в христианской жизни. Поэтому рекомендую смотреть не видео в интернете, а конкретно изучить христианское учение о браке. Тогда вы поймете вообще назначение брака. Брак – это школа любви, где муж и жена стараются, тренируются друг на друге, пытаясь исполнить заповеди Христовы о любви. Именно единомыслие во Христе и скрепляет, и делает счастливой семью. И, конечно, вот в этом единомыслии, в служении Господу Богу, вот эти три прекрасных семьи – Авраам и Сара, потом сын Авраама Исаак своей женой Ревекой и внук Авраама Иаков своей женой Рахиль – это пример вот как раз единомысленного служения Господу Богу. Вот, чего я, конечно, всем желаю. Это у нас сегодня, честно говоря, редко встречается, потому что люди более такие, мне кажется, стали эгоистичны, больше про себя. Напоминаю, телефон прямого эфира, друзья мои, плюс 7-495-95-95-912. Звоните, пообщаемся. «Отец Павел, благословите. Меня беспокоят постоянные откаты, ну, в кавычках, в духовной жизни». Слово «откаты» имеет двойной смысл, друзья. «Когда хожу в храм регулярно, есть желание молиться и поститься. Стоит пропустить неделю из-за работы, как наступает охлаждение». Давайте, вопрос длинный, я его дочитаю позже, потому что у нас есть звоночек. Здравствуйте, доброе утро.
3: Отец Павел, здравствуйте. Благодарю вас за вашу деятельность. У меня вопрос по Священному Писанию. Подскажите, пожалуйста, вот в Исходе сказано, что человек не может увидеть Бога и остаться в живых. Вот это речь идет о Боге Отце, потому что вот как тогда происходило общение с Богом у Адама и Евы? Вот это непонятно. Они просто только слышали, получается, его? Потому что также вот сказано, что ну, Бога никто не видит, никто и никогда, вернее, не видел. Если бы увидел, то не остался бы в живых.
2: Да, это именно так. Адам и Ева слышали голос Господа Бога, общались с ним, вот, но не видели. И Моисей, который был боговидец, увидел только... Ну, знаете, вот это, конечно, может, странное сравнение с кометой, да? То есть вот есть комета, а потом за ней некий такой шлейф, да? Вот. Вот, соответственно, Моисей видел такой отблеск, да, от Господа Бога, и то потом его лицо светилось, из-за чего, собственно, он носил некую такую, ну, как, не знаю, там, ширмочку такую, занавесочку, чтобы лицо свое скрывать, да, чтобы люди не подумали, что он сам Бог. Да, никто не выживет, если увидит Господа Бога. Как это будет в будущем, я не знаю, но... Единственное, что Бог воплотился, да, это мы читаем уже в Евангелии от Иоанна, что Бога никто никогда не видел, Сын Единородный, находящийся в недрах Отца, Он явил, то есть Он показал. Поэтому во Христе, то есть Бог себя открыл, и именно человеческую природу, когда люди наблюдали, то они все оставались живы, и все было хорошо. Но, например, уже на горе Фавор, где Христос преобразился перед учениками Петром, Иаковом и Иоанном и показал им божественную славу. То есть, опять же, они не Бога увидели, а только в человеческом теле увидели божественную славу, божественную природу. То, опять же, вон в страхе упали, а Петр даже немножечко умом повредился. Поэтому как это будет, поживем и видим. В любом случае, если у нас будет взаимная любовь с Господом, с его стороны она уже есть, если с нашей стороны будет любовь, то эта встреча будет приятной.
3: Спасибо большое.
2: Пожалуйста. Так, далее идем. Так, Леся Опасная, которая считала меня обаятельным, пишет, что, кажется, пора переходить на прогулки. Знаете, у меня есть подозрение, что Леся — это бот. Но бывает, что боты пишут очень даже интересные комментарии. Но возвращаемся к вопросу по поводу, значит, отката в духовной жизни. Напоминаю, что вот человека беспокоит постоянно откат духовной жизни, когда ухожу в храм регулярно и желание молиться, поститься. Стоит пропустить неделю из-за работы, как наступает охлаждение. Сильный душевный подъем возвращается только после просмотра сильных духовных фильмов, там дальше примеры. Я плачу, чувствую вину перед Богом за свою леность, но вскоре этот жар снова угасает. Как бороться с этой зависимостью от эмоциональных всплесков и не терять связь с Богом в обычные дни? И говорит ли такая непостоянность о том, что у меня недостаточно веры? Нет, у вас недостаточно дисциплины. Потому что среди заповедей Божьих есть одна заповедь, которая говорит о дисциплине. Она говорит о богослужении. Это заповедь, я, наверное, уже цитирую почти в каждом эфире. Это заповедь номер 4. 6 дней работы, и делай в них все дела твои, день 7 Господу Богу твоему. Соответственно, это как бы скелет духовной жизни. Вот когда мы смотрим на человека, то мы не замечаем внутри скелета. То есть мы видим мышцы, жилы, жирочек, кожный покров, волосяной покров. Все это очень красиво. Да? Ноготочки там есть в некоторых местах, зубки, глазки и так далее. Но мы же понимаем, что вот это все, оно расположено на скелете. И когда в классе биологии мы видим там скелет, стоящий в углу помещения, то нельзя сказать, что это красиво. Но на этом скелете все и как бы помещается, да? И только за счет скелета это все вот так вот и выглядит красиво, когда мы видим человека. Вот, вот этот скелет – это та самая четвертая заповедь, если мы говорим про духовную жизнь. Если человек регулярно, дисциплинированно посещает богослужение, тогда на этом всем все остальное тоже и вырастает. Я понимаю, что здесь дело не в формализме, если просто формально ходить и ненавидеть все подряд, ничего не будет. Но... Ну, в данном случае я говорю про людей, которые благодарны Господу Богу за то, что имеют, стараются себя не жалеть, вот, смотрят на себя адекватно, мало там, в общем, стараются думать о всяких непонятных и непотребных вещах. Ну и, соответственно, человек, который хотя бы хоть как-то ведет духовную жизнь, то для него богослужение как скелет, оно будет необходимо. Но вы сами пишете, что стоит вам пропустить, как все начинает разваливаться. Ну, поэтому не надо пропускать. Вы там говорите, что пропустить неделю из-за работы. Но кто же вам мешает, если у вас там была работа, в следующий день, как только у вас появляется выходной, ну, даже если вдруг там, вы работали в воскресенье, пойти в понедельник в храм на богослужение. Это же вам нужно. Это же ваша духовная жизнь. А потом, конечно, если скелета нет, остаются только одни эмоции. То есть, и только на основе эмоций, ну, далеко вы так не уедете. Поэтому мне кажется, что надо перестать жить по такому принципу, что настроение хорошее — в храм иду, настроение плохое — в храм не иду. Это же богослужение. Это же не просто, знаете, там, поход в аптеку, поход к другу и так далее. Это же богослужение. Ну, хоть какой-то минимальный страх Божий, может, иметь надо. Лукаян Левочкин. Доброе утро, отец Павел. Как себя вести в коллективе, где критикуют Русскую Православную Церковь? Стараюсь отмалчиваться и не спорить. Лукаян, видите ли, если выходить на какой-либо спор, надо иметь определенные аргументы и учиться ведению спора. Не учиться спорить, да, то есть там быть раздражителем и так далее. А правда, ну, так скажем, какие-то знания получить. Посмотрите в интернете, есть искусство спора, вот, посмотрите на аргументы. И, конечно, есть за что критиковать Русскую Православную Церковь. Конечно, Русская Православная Церковь состоит из огромного количества людей, тут легко критиковать. Но при этом есть много положительных моментов, и есть глава церкви и Спаситель Христос. Если знать аргументы, то вполне эту критику можно направить в конструктивное русло, чтобы не было злословия. Поэтому разделяйте критику и злословие. Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, отец Павел. Вам звонит раба Божья Надежда.
2: Надежда, здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, здравствуйте. В каком случае в праздничные и воскресные дни, в каком месте божественной литургии делаются земные поклоны в праздничные и воскресные дни?
2: Спасибо большое. Если исходить из правил церкви, то в праздничные и воскресные дни земные поклоны не делаются в принципе. Это нельзя сказать, что так, что если человек в воскресный или праздничный день все-таки сделает земной поклон, что это будет прям грехом, или что его там отлучат от церкви, или от святого причастия. Нет, это не так. Но традиционно, учитывая, что земные поклоны – это некий такой видимое проявление каких-то покаянных таких чувств, то в праздничные дни мы стараемся больше радоваться и какие-то такие особо покаянные действия совершать там, в постные дни или в будничные дни. Именно для того, чтобы как-то подчеркнуть праздничный день. Поэтому специально воскресные там, и праздничные дни земные поклоны обычно не делают. Но, дорогая Надежда, если вы от умиления, да, или какого-то горячего желания, да, захотите сделать земной поклон и поклониться Господу, поверьте, мало то, что в этом нет ничего плохого, и это прекрасно, если у вас будет такое умилительное состояние.
4: Спасибо. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, во время хождения в храме утром, ну, во время божественной литургии начинается, священник в божественном храме ходит, ну, кадит.
2: Да.
4: И во время кождения, и еще если когда он кадит, ну, на стали называть, ну...
2: Да, да, я понял.
4: Да. Скажите, пожалуйста, в этом случае нам нужно креститься или нет?
2: Нет. Традиционно...
4: Нет.
2: Не нужно. Традиционно, когда священник совершает кождение, то мы в тот момент, когда он совершает кождение в нашу сторону, мы просто делаем поклон. В знак почитания благодати Духа Святого, который символизирует кадильный дым.
4: Спасибо. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, я не знаю, он умер давно, у меня дедушка, при каких обстоятельствах? Давно. Я знаю, папа с 18-го года, а дедушка еще старше, и даже год не знаю, когда он умер. И при каких обстоятельствах можно его поминать на утренней и вечерней молитве?
2: Нужно. И на утренней, и вечерней, и в храме, в записочках тоже поминайте. Во всех случаях, дорогая моя Надежда, если мы не знаем, как умер человек, или крещен он был, или не крещен, во всех таких случаях мы всегда домысливаем в лучшую сторону. Если не знаем, крещен, не крещен, думаем, что крещен. Если мы не знаем причины смерти, думаем, что смерть была благочестивой.
4: Спасибо, Господи, я тебе спою. Все доброго.
2: Надежда, обнимаю вас. Вот, дорогие друзья мои, знаете, вот, как говорится, век живи, век учись. Вот Надежда большая молодец. Вот у нее возникли вопросы. Вопросы касаемо практического такого вот отношения, как себя вести в храме. Судя по голосу Надежды и судя по ее вопросам, когда она спрашивала про дедушку, который, возможно, родился даже в конце 19 века, видно, что человек уже в возрасте, да? Но не побоялась позвонить и спросить прекрасные, хорошие вопросы, как и что. А бывает, знаете, человек молодой, и кажется, что, ну, молодой, еще неопытный, вполне, пожалуйста, можно спросить. Нет, стесняются. Чего стесняться, друзья мои? Спросил, да, ну и все хорошо, и теперь знаешь, как поступать. Здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте, отец Павел.
2: Здравствуйте. Доброго вам. Как вас зовут?
5: Меня зовут Александр, я из Мобедова вам звоню. Хотелось спросить вас, есть такой фильм «Долгострой» из Венгрии, «Падение человека». Дикая психотерапия, конечно. Вот. Но он обсматривает гигантский пласт культуры, постмодернистский, наверное. Я не знаю, смотрели вы или нет.
2: Нет, нет, не смотрел, не знаю.
5: Это 2,5 часа от Адама и Евы до нашей современности.
2: Нет, не смотрел. Я даже так первый раз слышу, честно говоря.
5: Ну, Таркхаус, чего уж там.
2: Вы знаете, надо поменьше смотреть по сторонам и побольше внутрь себя. Потому что вряд ли мы можем изменить вокруг себя мир. А вот внутри себя мы можем хотя бы какой-то минимальный порядок навести. Иногда человек так очень много внимания уделяет тому, что происходит вокруг, распыляется, и совершенно не остается никаких сил на свою собственную духовную жизнь. Вот меня вчера, помню, спросили, как я отношусь вот, к мировой обстановке, учитывая, что выступал президент на Валдае, было много что сказано, много все это обсуждали. Я честно сказал, ребят, я вот как вспомню последние там 10 лет, просто очень жалко потерянного времени. Я помню, когда был коронавирус, сколько всего обсуждалось. Я тогда еще помню, трудился на телеканале «Спас», и помню, что постоянно шли вот разговоры, там вакцина, не вакцина, нужно ли там все эти применять меры санитарно-эпидемиологического характера, да, там карантин, не карантин, сколько копий было сломано. Потом наступила специальная военная операция, которая завершила коронавирус в нашей стране. Сколько всего было сказано, сколько всяких прогнозов было сделано, сколько всего было обсуждалось, там, Запад, не Запад, Восток, не Восток, что делать не надо, там, и так, ну, я вот сейчас смотрю назад, реально жалко, что я столько времени на это потратил. Лучше бы я бы вот те нервы, да, то время лучше потратил на что-то доброе. Чем я и занимаюсь уже последнее время. Я, в принципе, раньше старался, ну, как христианин, пытаться хоть что-то делать, да, но сейчас стараюсь просто даже как-то не распыляться, потому что я, ну, уж точно, как бы я ни старался, я не могу повлиять на переговорный процесс между Россией и остальным миром, который против нас, ну, не весь мир, а там часть стран, да, вот. Я не повлияю на какие-то ситуации внутри страны, которые глобальные. Я могу вокруг себя, по мере своих сил, делать мир лучше, только за счет того, что сам буду жить хорошо. Как говорил Спаситель Христос, так и да просветится свет ваш пред людьми, чтобы увидели ваши добрые дела и прославили Отца, который на небе. Вот чтобы мне делать добрые дела, я должен с собой внутри разобраться. Не жалеть себя, не оправдывать себя, не успокаивать себя, не тщеславиться, не превозноситься, не сребролюбствовать, не завидовать, не принимать блудные мысли, не лениться, не чревоугодничать. Вот этим не нужно заниматься. А там уже, как бы, если вдруг меня кто-нибудь спросит, как-нибудь глобально, там, начальство поставит, скажет, вот, твое мнение, отец Павел, нам очень важно, мир находится в хаосе или нет. Ну, я помолюсь, скажу там что-нибудь.
5: Свернули вы, конечно, отец Павел. Я вот, допустим, вчера тоже на могилу отца сходил, подправил оградку.
2: Вот, вот, правильно, вот это важно. Я тоже где-то недель две назад ходил как раз на могилу к невесте своей, там встретился с мамой, вот Анечки, которая погибла, вместе помолились. Потом мы тоже как раз оградку покрасили, крест там поправили, все остальное. Вот, вот это прекрасно, да. Ну, вообще много всяких там добрых дел нужно делать каждый день, чтобы каждый день, когда мы ложимся спать, чтобы мы понимали, вот этот день прожит, ну, вот не зря. Я вот здесь сказал добрые слова, здесь я подумал добрые, здесь я сделал что-то доброе. Здесь тут помог, там помог. Господи, слава тебе, что даешь мне силы, что я прожил не зря, что не сидел, не унывал, не печалился, не жалел себя, вот, не гордился там и так далее. Вот каждый день нужно так, потому что каждый день... Вот, правильно, правильно, брат. Давай, с Богом. Друзья, ну, как раз сейчас будет небольшая пауза, рекламка, новости, не менее благочестивы, чем наша программа, потом продолжим.
0: Час Островского.

0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава, весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
2: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. 3 человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ в Донецке, сообщил глава города Алексей Кулемзин. Он добавил, что также было уничтожено транспортное средство. Кроме того, по информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, над регионом уничтожены 13 вражеских дронов, повреждены многоквартирные дома. Также есть раненые, им оказали всю необходимую медицинскую помощь, добавил губернатор. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 250 коптеров ВСУ в сентябре, рассказал РИА Новости офицер. Он добавил, что вражеские дроны сбивали с помощью FPV-таранов и систем дестабилизации двигателей. По словам военнослужащего, воздушное пространство над позициями непрерывно контролирует посты наблюдения. Он подчеркнул, что как только обнаруживается аппарат противника, по заданным координатам немедленно вылетает перехватчик. Более 90 человек находятся в шахте Черемуховская Глубокая под Североуральском Свердловской области, где случилось локальное обрушение, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек. Шахта работает в штатном режиме. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Организована проверка. Россия в ответ на ремилитаризацию Токио примет компенсирующие меры по укреплению своей обороноспособности, заявили РИА Новости в МИД. Япония ранее заявила о планах задействовать развернутые на территории страны ударные ракетные комплексы Тип-25 в ходе совместных японо-американских учений Kingsford-27, запланированных на октябрь. В российском МИД добавили, что курс Токио на ремилитаризацию создает дополнительные риски безопасности для дальневосточных рубежей нашей страны. Российские военнослужащие в ходе основного этапа стратегического учения «Центр-2026» применили единую ударную систему поля боя, сообщили РИА Новости в Ростехе. Как отметили в госкорпорации, большая часть военной техники, которая была применена в наземной части учения, разработана и выпускается ее предприятиями. Основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» прошел 2 октября на полигоне Центрального военного округа Чебаркульский. «Центр-2026» является завершающим этапом подготовки Вооруженных сил России в этом году. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
3: Утро доброе, дорогие друзья. Радио «Спутник», час Островского. Программа, где я отвечаю на ваши прекрасные вопросы. Задавайте их в социальные сети «Радио «Спутник», в мои соцсети. Ну и, конечно, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. У нас есть звоночек. Здравствуйте, доброе утро.
4: Алло, доброе утро, отец,
3: да, Павел. Здравствуйте.
4: Меня зовут Людмила, очень рада, что я вам дозвонилась. Уже это второй дозвон за это время. Хочу вас, во-первых, очень поблагодарить за вашу деятельность. На постоянной основе слушаю ваши разборы Библии.
3: Спасибо.
4: Недавно посмотрела ваше новое ток-шоу «Семейное». Просто, даже могу сказать таким образом, пришлось пересмотреть. Были противоречивые чувства. Пришлось пересмотреть и разобраться.
3: Спасибо большое.
4: Вот, поэтому еще раз огромное вам спасибо. Вопрос у меня относительно праздника Хэллоуин. Немножко расскажу. Я веду кружок у деток 8-10 лет. И у нас есть такая традиция. Мы в октябре делаем праздник осени. Он попадает на каникулярную неделю. И как раз это время, в том числе, празднования Хэллоуина. У нас... Этот праздник официально мы не называем никаким Хэллоуином. Конечно, у меня очень много деток ходят воцерковленных. Но тематика праздника все-таки такая, знаете, страшилок. Детям в этом возрасте очень интересно. Я одеваюсь Бабой-Ягой, это меня раскрепощает, я могу пошалить. Они тоже приходят в костюмах. Но между собой, конечно, они это все равно называют Хэллоуином, потому что, ну, это вокруг... Эта тематика. И магазины сейчас наполнятся атрибутикой. Так вот, у меня все-таки вопрос. Поменять формат, хотя он детям нравится. Название поменяли, не упоминаем. Но родители все-таки иногда сомневаются, и некоторых деток даже не пускают. И все-таки ваше общее мнение об этом празднике в контексте именно деток.
3: Понял, спасибо большое.
4: Спасибо.
3: Сначала по поводу, вот вы похвалили шоу «Дай сказать». Конечно, большое спасибо Джеми Мнацан, это та самая девушка, она же была режиссером фильма «Леша из Лавры», если кто не смотрел, посмотрите «Леша из Лавры», прекрасное кино. Она же вот и отвечает за шоу, дай сказать, в нашей редакции. Правда, очень сложное для изготовления шоу, но вот уже первый выпуск есть, посмотрите, правда, большой труд, и мне кажется, правда, имеет все шансы на успех. Если возвращаться к вопросу, то мне бы, во-первых, хотелось сначала сказать по поводу магазинов и прочего и так далее. Конечно же, если в нашей стране все попытки привить какие-то наши традиции, привить наши христианские ценности, они будут постоянно уравновешиваться еще попыткой заработать на всем подряд, ничего у нас не получится. Просто ничего. Просто потому что, знаете, когда, ну уж простите, тут несколько наболело, когда мы хотим поднять демографию, а при этом мы еще учитываем банковский сектор и строительные компании, поэтому ипотеки, по сути, неподъемные для людей, и цены на квартиры совершенно неподъемные. Ну не получится так, чтобы у людей было доступное жилье, чтобы они при этом рожали, при этом чтобы еще строительные компании зарабатывали как не в себя, и банки зарабатывали как не в себя. Ну, не получится. Все равно где-то придется идти на какие-то ограничения кому-то. Но вот у нас идут на ограничения. То есть мы ограничиваем количество детей за счет того, чтобы банковский и строительный сектор чувствовал себя хорошо. Вот у нас и поэтому и рождаемость такая низкая. Она и будет такой низкой, потому что мы жертвуем именно многодетностью ради того, чтобы определенным ребятам жилось хорошо. То же самое касается и Хэллоуина и прочих других традиций. Ну, хочется зарабатывать, понимаете? Хочется всем этим компаниям, там, детскому миру, другим детским всяким магазинам. Ну, хочется зарабатывать, ну, деньги нужны. Ну, вот лишний миллиард надо все равно где-то вот скопить. Поэтому, конечно, они будут и дальше везде, сплошь и рядом, под, значит, праздник Хэллоуин, в общем, выставлять все эти там игрушки, страшилки и так далее. Потому что зарабатывать хочется. Это как, знаете, вот я недавно говорил, вот на ТНТ есть такая программа там, или была «Битва экстрасенсов», там, или сейчас вот «Натальная карта». Одни из самых популярных таких шоу и в интернете, и на телевидении. Да? Но возглавляет у нас «Газпром Медиа», который отвечает, ну, как бы, и спонсирует это все, православный человек. Ну, вот, ну, как бы, надо как-то вот все равно зарабатывать. Поэтому как-то вот человек с совестью своей договорился. Да? Ну, понимаете, так это не работает. Невозможно договориться, вот, потому что это Христос сказал, нельзя служить и Богу, и мамоне. Вот поэтому у нас в детском мире и прочих детских магазинах продается все это непотребство, потому что надо зарабатывать. А вот если бы совесть была бы, ну это надо, чтобы она была, христианская совесть, да, это тоже, понимаете, да, тогда бы, если бы в магазинах бы это не появлялось, поверьте, дети все равно купят игрушки. Они найдут, что купить, если будет что-то другое. Они даже и не вспомнят ни про какие все эти праздники и тому подобное, которые никакого отношения к русской культуре не имеют, к христианской культуре тоже не имеют. Они просто об этом даже не знали. Потому что никто не знал про Хэллоуин. Вот я помню, был мелким и так далее. Мы просто про это не знали. Потому что этого не было. Не было ни в магазинах, ничего. И все нормально, все как существовали. Но вот вы, получается, педагог. Ну, вот придумайте так, чтобы детям было весело. Поверьте, дети просто будут вам благодарны за то, что вы весело провели как-то время. Придумайте так, чтобы никаких всех вот этих нетрадиционных для России предметов, игр и так далее. Вот. Посмотрите, как это раньше было. У нас тоже были там и страшилки. Я понимаю, что детям хочется где-то повеселиться, побаловаться, попугаться и тому подобное. Никаких проблем. Но сделайте это так, чтобы родители не были вынуждены своих детей оставлять дома, потому что опять в очередную, в какую-то бесовщину мы влезаем. Потому что это, конечно, оно с детского возраста прививать детям, что вся вот эта нечисть, это все смешно и безобидно, это глупо. Зачем это прививать, что-то безобидное? Это опасно. Опасно все, и плохо заканчивается для людей колдовство, и все это, типа, магия и тому подобное, все это плохо заканчивается. Ну, а тут, получается, с детства мы такие, да, это все, типа, шуточки. Это не шуточки. Здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте.
3: Да.
5: Отец Павел, в прошлую субботу вам задавали вопрос по поводу татуировок. И вы ответили, как бы, так что есть много разных мнений по этому поводу, и даже сравнили это с наскальной живописью. Простите меня, пожалуйста, но вот я изучаю, сейчас начала Библию читать, и в Ветхом Завете есть просто прямой запрет Господу Бога израильтянам, да, когда он им давал, вывел их из Египта и в Хананайскую землю их отправлял, и был прямой запрет не делать порезов на коже и не накалывать письмена никакие. То есть это же тоже те же самые татуировки. То есть, а вы говорите, что есть разные мнения.
3: А зачем накалывали это, вы знаете?
5: Нет, не знаю. Вот я хотела вас узнать.
3: Это были религиозные, вот. Это были религиозные изображения. Мы сейчас, конечно, мы против любых религиозных изображений, которые не связаны с нашей верой. То есть если человек захочет...
5: Татуировки, значит, это не являются религиозными, поэтому это вроде как...
3: Но вы понимаете как? Тут всегда важна мотивация, почему человек что-либо делает. Безусловно, нормальное состояние человека, да, когда он внутренне духовно уравновешен, да, и в целом психически все остальное, когда ему, у него нет даже мысли что-то на себе там изукрашивать и все остальное, вот, да? Он доволен
5: своим... Я и хотел услышать, да, спасибо большое.
3: Ну, подождите, считаю, что... подождите. Извините. То, что вы считаете, я уже понял. Ну, как бы, но не нужно мой потом ответ использовать в качестве подтверждения своей точки зрения, потому что я частично с ним не согласен. Дело все в том, что, правда, здоровый внутренний человек полноценно, он, скорее всего... не будет ничего дополнительно на себе делать. Это касается не только татуировок. Это касается и пирсинга, включая там и сережки. Это касается многих других украшений, о чем пишет апостол Петр, да, что женщинам, да, нужно там не красивым плетением волос заниматься, да, а украшать внутренне себя. В принципе, человек, если он вот духовно крепкий, да, он будет заниматься именно своим внутренним состоянием, а на внешне, да, он будет там, можно красиво, скромно одеваться, все остальное, но это правда, он будет в этой скромности видеть, так скажем, красоту. В том числе это будет касаться не только одежды, это будет касаться еще речи, да, человек будет немногословный, он не будет всем давать вокруг советы, это будет касаться поведения человека, скромного поведения и так далее. Здесь много есть, на самом деле, красот и высот, да, то есть когда человек может достигнуть какой-то высоты. Но мы люди немощные, слабые, и поэтому где-то мы даем слабинку. И, например, в еде мы проявляем какую-то неумеренность. К сожалению, да, может быть, мы не достигли такой высоты. И где-то можем позволить себе что-то вкусненькое поесть, а не просто напитаться, там, как апостол Павел, там, с равнопостной феклой. У них пир, там, когда мы читаем в «Деяниях Павла и Феклы», там был у них пир любви великой, и кушали они воду, хлеб, овощи, соль. Да, это у них пир. Да, для нас это даже Великий пост мы такой иногда не едим. Да, кажется, совсем уж строго. Это касается и нарядов, когда люди позволяют себе, как бы, ну, вот хочется нарядиться и так далее. Это касается пирсинга, сережечки хочется, просто какие-то украшения. И да, иногда люди сегодня, вот у них какой-то вот хочется как-то себя выразить, и человек себе что-то накалывает там на кожу, да, и делает татуировку. Но в чем минус татуировки? Он, понятно, сразу, да, потому что сережки ты достал, и больше никто ничего не видит, да, и дырочки от этих уколов, они потом зарастают. Украшение снял, одежду заменил, все. А татуировки, да, потом, если даже и сводить, все это очень непросто, а иногда даже и невозможно. Иногда даже это и вредно там, для здоровья бывает некоторым. То есть это такой момент, ну, иногда необратимый. Поэтому, конечно, разумно от этого воздерживаться. Плюс понимая, что это тут есть некая мода, маркетинг, да, то есть вот это как с Хэллоуином, предыдущий вопрос, да, то, что тебе это все вот, вот надо, да, у нас там популярные люди все это делают, да, у нас там люди, которые даже в православной церкви их там ставят в пример, у них тоже там татуировки есть, да, ну, как бы что уж тут, в общем. Но все-таки, если говорить про запрет, он был именно запрет религиозный. То есть вот что точно христианину делать не нужно, ему не нужно никоим образом выделять или почитать какую-нибудь другую религию, уж тем более язычество, где как раз это было очень распространено, делались на теле какие-то порезы или какие-то изображения, или какие-то имена, имена бывают там усопших людей, имена там божеств разных, да, именно в знак некого почитания. Ну вот мы такое, кстати, можем, например, видеть у тех, кто у нас современные так называемые неоязычники, когда они у себя на теле всякие там руны, свастики, там, дай бог и прочее. Вот это, конечно, вот, ну, 100% нельзя.
5: Понятно, спасибо вам большое.
3: На здоровье.
5: Вот, хотелось бы, чтобы была хотя бы пропаганда, что это плохо. Вот что хотелось бы.
3: Ой, ну вы знаете, это не надо себя очаровывать. Пока даже ветер в эту сторону не дует. Несмотря на то, что у нас принят даже закон, слава богу, подписан президентом о том, что в нашей стране продвижение традиционно расных ценностей, пока мы, говорю, даже вот, ну, закон принят, но ветер в эту сторону пока даже не подул. У нас, правда, в плане пропаганды, да, конечно, у нас запрещено пропаганда ЛГБТК-ценностей, признанной экстремистской и все остальное. Да, у нас это не пропагандируется, но если брать в плане целомудрия, там, блудной жизни, мы вообще на месте стоим. Чтобы вы понимали, напомните, как вас зовут, что по имени?
5: Меня Ольга зовут.
3: Ольга.
5: Простите меня, пожалуйста, у меня это личный просто вопрос.
3: Да.
5: У меня внучка и...
3: Да, Ольга, я просто вам скажу... Ну, не переживайте за внучку, она разберется как-нибудь сама. Но просто чтобы вы понимали, насколько где мы и где бывают другие страны христианские, то вот смотрите, чтобы... Вот Соединенные Штаты Америки, которые, безусловно, сейчас враждебно к нам относятся, и нам, правда, приходится защищаться и все остальное, но просто посмотрите на то же... Да, у них есть вот эта ЛГБТК-пропаганда, и, слава богу, что у нас в России она запрещена, но если говорить про некий нравственный такой момент в обществе, у них, забыл, как звали генерала, я сейчас просто эту новость озвучу, это просто... Ну, можете ли вы просто себе представить, что в России такое было? Вот мне кажется, это невозможно. Вот смотрите... Бывший первый морской лорд Бен Ки лишен рыцарского звания за роман с подчиненной, сообщают англосаксские СМИ. Наверное, это, может быть, и Англия была, или все-таки... А, нет, США, наверное, все-таки. Также... Нет, наверное, все-таки это Англия, если
5: Англия,
3: лорд.
5: Англия, если лорд.
3: Также Ки, да, уволен со службы с прекращением действия офицерского патента, лишен звания адмирала, но, однако, сохранил свою пенсию. Ему 61 год, он женат и воспитывает троих детей. Ки публично заявил, что полностью признает свою вину, глубоко сожалеет о случившемся и о том влиянии, которое его поступки оказали на окружающих. Вот можете ли вы себе, дорогая Ольга, представить, что в России какое-нибудь есть публичное лицо, да, там офицер или какой-нибудь чиновник, который, вот мы поняли, да, но стало известно, что он изменяет своей жене, что его лишают звания, лишают должности и всеобщее порицание его. Вот можно ли себе представить, что в России такое произошло? Как вы думаете, Ольга?
5: Нет.
3: Нет.
5: Сейчас нет.
3: Вообще никак. Это просто невозможно себе представить. Мы настолько далеки от такого. И ведь, поверьте, речь не идет про ЛГБТК-ценности, которые запрещены в России. Этот лорд, ну, как-то видать, как будто адмирал флота, наверное, там, Бен Ки, он же не то, чтобы там поймали, что он там с мальчиком педофил, да, или там с мужчиной там садомит. Нет, нет, он просто с какой-то подчиненной завел интрижку, видать, с ней там переспал. И, понимаете, всеобщее порицание и лишился должности, и еще пришлось публичному извиняться и так далее. В России это себе просто невозможно представить. Поэтому ветер пока не дует в сторону традиционных ценностей, хотя у нас они заявлены. Будем молиться... чтобы Господь как-то укрепил наших власть имущих на этом сложном пути. Будем сами трудиться. Вот и я вот сейчас хотя бы тоже, ну, вот по радио «Спутник» могу это сказать. Слава Богу, дают тоже возможность высказываться в пользу традиционных расовых ценностей. Надеюсь, что это тоже будет иметь какие-то плоды. И чтобы люди, правда, в нашей стране осознали, что когда ты за руку здороваешься с тем, кто изменяет своей жене, руку мыть надо потом. Ты осквернился. У этого человека рука грязная, не в плане там шампуня и гель для рук, а у него он предатель, неверный, ты руку свою испачкал, ты потом этой рукой будешь свою жену трогать, да, гладить по спине, руку помой сначала. Это сказал апостол Иуда, да, который хороший апостол, да, он это, ну, буквально, ну, в Библии мы это читаем. Я вам сейчас это процитирую, просто чтобы... Я могу, конечно, по памяти, но лучше так. Вот он говорит, что «Будьте милосердны к тем, кто колеблется, одних спасайте, выхватывая их из огня, к другим же будьте милосердны». Ну, то есть он имеет в виду, что кто колеблется, да, то есть какой-то христианин, который может там, значит, как-то впасть в грех, да. Но потом дальше... Но опасайтесь их, ненавидя даже их одежду, скверную от развратной плоти. То есть, если все-таки какой-то христианин, упал в грех, но там в данном случае там идет про прелюбодеяние. Надо даже одежду их ненавидеть, потому что она скверна от развратной плоти. Что уж говорить про саму плоть. То есть это, ребят, это Новый Завет. Это вам не Ветхий Завет, где там, знаете, ну, можно встретить какие-то очень такие строгие, еще непонятно для нашего времени указания, там и про смертную казнь, там и много чего было. Это Новый Завет. Это послание апостола Иуды, всего лишь одна глава есть его, там небольшое послание. Так что реакция, вот если общество здоровое духовно, реакция должна быть такая. Жена изменяет своему мужу, она больше вам не подруга, пока не изменится в лучшую сторону. Пока не покается, пока не перестанет быть развратницей. Ну то есть вот ваша подруга, например, уводит какого-нибудь женатого человека. Как вы можете с ней чай

тысяч человек его вырвало, да, мы говорим, вот там, давайте там салфеточку дам, дать, чтобы он вытерся, врача вызвать. Но мы не потакаем, мы не говорим ему, ой, как красиво ты блеванул, ой, ты молодец, давай я рядом с тобой посижу, давай я тоже блевану. Ну ты, простите за, может, такую, что с утра такие вещи говорю, может, кому-то сейчас кто-то завтракает, да? Но это примерно так и выглядит. Не знаю, кто-то кому-то изменяет, а вы с ним сидите, чаек пьете. Словно ничего не происходит. Ну, изменяет. Ну, семью разрушил. Ну, детишки остались без папы, без мамы, например. Ну, ничего страшного. Ну, и как бы, ну, умрут. Ну, бывает. В общем, главное мне не осуждать. Я такой толерантненький, сижу и тому подобное. Это, конечно, это ужасно, друзья мои. Если вы чувствуете с собой такой грешок, надо срочно исправляться. Никогда нельзя потакать даже внешне, а уж тем более там, ну, какие-то вот там за руку здороваться таким страшным преступлением, как, например, там прелюбодеяние, ну, или вообще неверность там. Вот возьмите, пожалуйста, неверность что в семье, что неверность родине. Представляете, вот у нас сейчас страна находится, вот боевые действия, столько людей умирает, столько людей страдают и тому подобное, да. Тяжелый период для нашей страны. Вот вы узнаете, что ваш сосед какие-нибудь документы сливает врагу. И что? Вы будете с ним потом чай пить? В домино будете играть? Нет. Если он изменник родины. Да если вы узнаете, что он работает, там, не знаю, на американскую разведку, да вы, естественно, позвоните там на горячую линию ФСБ, сообщите об этом. А если не позвоните, ну, вопросики к вам сразу появятся. Странно, что вы живете, зная, что человек изменяет своей стране, и ничего не делаете. Странненько. Так, далее. Доброе утро, отец Павел. За плотного графика работы мне приходится молиться прямо за рулем или на ходу пешком. Как вы считаете, нормально или это грех? Спасибо большое. А я не знаю, если у вас, значит, правда, совершенно нет какого-то свободного времени, то никаких проблем. Но если вы понимаете, что, например, с утречка у вас есть, там, предположим, полчасика для того, чтобы, как говорится, серфинг интернета, да, то есть в интернете посидеть, в социальной сети проверить, тогда, наверное, все-таки есть смысл хотя бы там, может, 5-10 минуточек у икон поставить помолиться. Если нет, правда, такого времени, что бывает такое, и даже как-то вам сочувствую, когда бывает такая очень тяжелая работа, бывает не одна работа, пришли домой, поели, в душ сходили и просто упали там замертво спать, настолько сил нет. Я сам бываю в таком состоянии. С утра проснулись, ну вот, я вчера спать лег там в 12:30, да, проснулся сегодня там сколько, 6:30, да. Ну то есть вот буквально там за 15 минут до выезда, да, быстро полоснулся в душ, сразу поехал на радио. Бывает такое, что ты просто успеваешь только в дороге. Ну тогда лучше в дороге, конечно. Это нормально. Вот если прям нету времени, ну, здесь это будет нормально. Так, Лора спрашивает, отец Павел, если я хожу в храм по четвергам, исповедуюсь и причащаюсь каждую неделю по четвергам, значит ли это, что 6 дней работы, а 7 во славу Господу? И есть ли отличие причастия в четверг и воскресенье? Но если и правда у вас только так получается, это нормально. А бывает, что, например, когда детишки маленькие, в воскресенье очень много народа, бывает, может быть, в будни стоит приходить, тогда, во-первых, им и служба видна, и никто, значит, там, так скажем, не будет злиться на ваших детей, да и они не устанут. Поэтому, в принципе, это нормально. Но если вы можете в воскресенье ходить, то все-таки здесь вопрос, почему вы в воскресенье ходите. Но это надо уже какие-то подробности. Кирилл Бондарь. Отец Павел, доброе утро. Меня зовут отец Кирилл, а, наверное, священник, да. Служу в Казахстане. В нашем селе с точки зрения благополучия все классно. Но о Боге мало кто хочет знать. Какие бы вы подсказали лайфхаки, чтобы ввести миссионерскую деятельность? Отец Кирилл, нужно лично выстраивать отношения с людьми. Просто человеческие отношения. Знакомиться с людьми, делать какие-то праздники просто для людей, не связанные, может быть, напрямую с там, христианской верой. Просто, чтобы люди про вас узнали, что вы добрый человек, что ваш приход, да, храм, это место, где добрая атмосфера. Как делал Христос, прежде чем сказать Нагорную проповедь? Он пришел, значит, люди про него уже что-то наслышаны были. Соответственно, люди собрались, чтобы исцелиться от различных своих каких-то проблем. Христос их исцелил, и потом для тех, кто остался, он сказал Нагорную проповедь. Но как люди вообще о Христе узнали? Потому что он уже до этого тоже исцелял. Вот и нужно создать такую атмосферу в селе, чтобы знали, что ваш приход – это место доброго собрания. И, соответственно, чтобы люди могли и про вас знать, и про ваш приход, а потом, соответственно, кто-то из этих людей будет оставаться, вы ему уже будете рассказывать о Боге. Мне кажется,

0: Это самый лучший способ миссионерства. Друзья, всех обнимаю, всех целую, хороших выходных. Кто идет на службу, большой молодец. Кто нет, надеюсь, тоже когда-нибудь пойдете. Все, пока-пока.
1: Час Островского.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть?
0: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Бишкеке полдень, в Уфе 11 часов. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия поразила Северный мост через Днепр в Киеве. Гроссе заявил о тесном сотрудничестве МАГАТЭ с Россией. В России создадут несколько национальных туристических маршрутов. Подробности далее. Армия России поразила северный автотранспортный мост через реку Днепр, по которому перебрасывались украинские войска, сообщила Минобороны. Отмечается, что мост после удара, кадры которого уже в МАКС-канале «Радио Спутник» закрыт. Кроме того, российские войска поразили логистический центр «Гостомель» в Киевской области, где хранили материальные средства, используемые для снабжения ВСУ. Также в порту Одессы ликвидирован вражеский сухогруз. Минобороны добавили, что российские войска продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах противника. Дежурные силы российской ПВО за ночь сбили 218 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны. Уточняется, что дроны сбиты над 14 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее глава Донецка Алексей Кулемдин сообщил, что 3 человека пострадали в городе в результате ночной атаки ВСУ. Также по информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, есть пострадавшие и в этом регионе. Сотрудничество МАГАТЭ с Россией носит интенсивный и многоплановый характер и охватывает региональные кризисы, атомную энергетику и чувствительные международные вопросы, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, Россия по-прежнему играет значительную роль в мировой атомной отрасли. Гросси добавил, что агентство сотрудничает с главой Росатома Алексеем Лихачевым и его командой по вопросам ядерной и физической безопасности объектов с российскими технологиями, в частности в Бангладеш, Узбекистане и Египте. Годовалый ребенок погиб в результате пожара в Иркутской области, сообщили в Следственном комитете по региону. Согласно данным, загорелся частный дом, госпитализирован также 3-летний мальчик. Следователи смогли определить, что дети в момент возгорания находились одни в доме. При этом, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело. Успехи национального туристического маршрута «Золотое кольцо» показывают необходимость создания в России новых подобных маршрутов, чтобы они объединяли точки в разных регионах, заявила РИА Новости президент Российского союза туриндустрии Улья Уманский. По его словам, это должны быть хорошо продуманные маршруты, которые имеют свою уникальность и объединяют определенный объем регионов. Уманский отметил, что эти регионы и представители отрасли должны прикладывать усилия для продвижения страны за рубежом. В качестве возможных он предложил маршруты на Кавказе и на севере с включением Мурманска и Архангельска. В Париже растет спрос на русскую школу классического танца. Старейший, основанный русскими деятелями культуры институт Сергея Рахманинова, вынужден отказывать желающим обучаться из-за ограниченной площади залов, рассказал РИА Новости его директор Арно Фриле. Он отметил, что на данный момент с новой командой мэрии Парижа продолжаются обсуждения о выделении консерватории большого танцевального зала. Фриле сообщил, что среди учеников преобладают французы, но есть также представители стран Азии, России и других славянских государств. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, всем доброе утро. В студии Рузана Арушанян. Как всегда, по субботам мы слушаем исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Здравствуйте, Егор Николаевич.
3: Привет, Рузана. Привет, папа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас будет последняя программа о царствовании Анны Иоанновны. И начать я ее хотел бы с легенды. Как известно, дворец Анны Иоанновны стоял в Летнем саду. И вот в октябре 1740 года, по преданию, там состоялось мистическое событие. Анна Иоанновна уже отошла ко сну, как вдруг в тронной зале появилась ее фигура и вела себя императрица чрезвычайно странно. Она ходила из угла в угол, застывала в центре зала и немигающим взглядом смотрела в стену. А поскольку по этикету того времени командир караула не имел права первым обратиться к императрице, но происходящее было уж очень странным, он направился к Эрнсту Иоганну Берону, ее фавориту, и к тому моменту уже герцогу Курлянскому, разбудил его, и Берон бросился к Анне Иоанновне, потому что панически боялся дворцовых переворотов и подумал, что это может быть какой-то его признак. Во дворце появляется двойник императрицы, который, ну, соответственно, хочет взять власть в свои руки. Анна проснулась и, чрезвычайно взволнованная, вместе с Бероном пошла в тронную залу. Там она увидела своего двойника, подошла к нему грозно, его спросила: «Кто ты?» И в это время фигура растворилась в воздухе. И Анна обреченно сказала: «Это моя погибель» или «Это моя смерть». И действительно, через несколько дней она скончалась. Вот такая вот легенда сохранилась в петербургском мистическом фольклоре. И она отражает тревожные слухи, которые ходили вокруг здоровья Анны Иоанновны осенью 1740 года, потому что императрица зримо сдавала. Это было видно по ее внешнему виду. Мы уже об этом упоминали, но вот осенью 40-го года болезнь стала стремительно прогрессировать. И это, конечно, сказалось на политическом климате вокруг ее престола.
2: А что с ней было? Что ее беспокоило?
3: У нее были очень сильные боли в пояснице, но вообще мы говорили о том, что ее внешность изменилась, у нее очень огрубели черты лица, ее постоянно мучили и головные боли, и первоначально врачи пытались ее успокаивать, объясняя это климактерическими изменениями, как тогда говорили. Но впоследствии стало понятно, что речь идет о тяжелой мочекаменной болезни, которая, собственно, и свела императрицу, не старую, еще по нынешним временам, ей было 48 лет, в могилу. Но тогда это было много, и многие болезни просто не лечились. Вот мочекаменная болезнь оказалась одной из них.
2: Сейчас бы вылечили.
3: Сейчас бы вылечили, несомненно. Ну и давайте обратим внимание на то, какова была политическая ситуация в стране. Итак, только что казнен Артемий Петрович Волынский. И это, несомненно, укрепило позиции Эрнста Иоганна Берона, который, свято место пусто не бывает, тут же заполнил возникший вакуум в кабинете министров. Мы помним, что кабинет министров состоял из трех человек. Ранее это были Артемий Петрович, Андрей Иванович Астерман, бессменный руководитель внешней политики при Анне Иоанновне, и князь Черкасский, который олицетворял старую русскую знать, но, по сути, ничем не управлял и в политические дела не лез. Артемия Петровича Волынского, как мы опять же с вами помним, мы говорили об этом в предыдущих программах, Берон впихнул в кабинет министров для того, чтобы уравновесить, если получится, то и серьезно урезать влияние Астермана. Но вот Артемий Петрович выбрался из-под опеки своего патрона и бросил ему вызов, в результате чего его голова и покатилась на плаху. Точнее, легла на плаху, да? А вот теперь, когда Артемия Петровича не стало, нужно было его кем-то заменить. И Берон поставил туда своего человека, которым стал в будущем очень известный персонаж русской истории, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Тот самый, которого Евгений Евстигнеев блистательно играл в «Гардемаринах», вот, но пока это еще просто человек Берона. Человек Берона, который...
2: Почему он его выбрал?
3: Почему он его выбрал? Это очень хороший вопрос. Ну, я напомню вам, что Петр Бестужев-Рюмин был первым фаворитом Анны Иоанновны.
2: Да.
3: Это тот самый человек, который был представителем русского двора в Курляндии, который Анну Иоанновну поддерживал, помогал ей, и у молодой вдовствующей герцогини Курлянской случился роман с немолодым, кстати, пожилым уже русским резидентом. А Берон как раз тот человек, который Петра Бестужева-Рюмина рядом с Анной Иоанновной сменил. Вот, ну, несмотря на то, что именно Берон стал причиной расставания отца Алексея Петровича с будущей императрицей, тем не менее, вот к этой семье у Берона был интерес еще с курлянских времен. И Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был вообще поразительно успешным царедворцем. Он очень хорошо разбирался в придворных интригах, В Бероне он видел социальный лифт, и когда ему поступило соответствующее предложение, он от него не отказался. Он был готов возвыситься до кабинета министра, чтобы угождать Берону. То есть он прекрасно понимал, что он должен будет действовать под контролем и патронатом курляндского герцога, но за это он получит большую долю влияния, возможность управлять значительной частью политики Российской империи. И Алексей Петрович Бестужев временно согласился. Как мы увидим далее, он не был слепым орудием в руках Бербона, но, тем не менее, вот он счел возможным такой тактический союз. И надо сказать, что на короткой дистанции Алексей Петрович Бестужев-Рюмин весьма и весьма был полезен своему старшему товарищу, старшему брату в кавычках. Вообще существуют разные точки зрения на поведение Берона при болеющей и умирающей императрице. Некоторые историки полагают, что Берон не стремился к регентству. А некоторые историки полагают, что он наоборот стремился, но это стремление осуществлял, как бы реализовывал через другие руки. Последняя точка зрения, мне кажется, более убедительным, потому что Берон, прошедший многолетнюю школу царедворничества, прекрасно понимал, что если он лично начнет убеждать Анну Иоанновну в том, что именно ему надо вручить власть при малолетнем императоре Иване Антоновиче, я напомню, что Иван Антонович родился только в августе 1740 года, ему было месяц, по сути, да, потом, когда Анна Иоанновна умрет, 2 месяца. Вот. Я думаю, что если бы он настаивал и убеждал Анну Иоанновну, это бы, наоборот, отвратило императрицу, которая тяжело болела и часто раздражалась, отвратило императрицу от Берона. Вот поэтому Берон демонстрировал внешне полную покорность, готов был согласиться с любым решением государыни и так далее. Но люди Берона, и в первую очередь Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, составили челобитную к императрице. Бестужев-Рюмин был ее автором, согласно которой регентом нужно было назначить именно Эрнста Иоганна. Таким образом, имитировалась широкая общественная поддержка. Бестужева-Рюмина поддержал князь Черкасский. Вот отметим, что, опять же, про засилие немцев, отметим, что под этой челобитной подписались истинно русские люди. Князь Черкасский, второй кабинет-министр, генерал-прокурор Трубецкой и многие другие представители дворянской знати, которые полагали, по всей видимости, что Берон – это самая, наверное, сильная на данный момент фигура, что Анна, в конце концов, перебирая других людей, остановится именно на нем. Мы сейчас поговорим о том, кто был альтернативой. И хотели загодя добиться расположения этого человека, который вот еще чуть-чуть и станет регентом при малолетнем императоре.
2: Значит, ему доверяли?
3: Нет, я как раз не об этом. Ему не доверяли. Просто в нем видели сильную политическую фигуру и хотели заручиться его благоволением заранее. Ну, давайте, раз мы об этом заговорили, вот, а кто был альтернативой?
2: Да.
3: Альтернативой были родители Ивана Антоновича. Антон Ульрих и Анна Леопольдовна. Антон Ульрих был человеком очень скромным, не очень уверенным в себе. У него были положительные качества. Он проявил себя как храбрый офицер во время русско-турецкой войны 1735-39 годов. На поле боя он чувствовал себя, не то чтобы как рыба в воде, но достойно воевал. Но это не был придворный интриган, это не был крупный политик, что подтвердит его будущая судьба. И он не обладал той харизмой, которая требуется для того, чтобы повелевать людьми. А в Российской империи 18 века людьми надо было повелевать. Это не был лидер. А что касается Анны Леопольдовны, то она также не соответствовала этой роли. Не очень умная такая, любящая увеселение, развлечение. Но при этом, видимо, не обладающая какой-то глубинной хитростью, в отличие от Елизаветы Петровны. Елизавета Петровна тоже любила развлечения, но она была хитра. Она активно использовала свой политический капитал, доставшийся ей при рождении. Я, помните, чья я дочь и так далее. У Анны Леопольдовны это не было. И каким бы плохим, каким бы неудачным ни был Берон, он все равно был предпочтительнее, чем вот эта вот пара.
2: Да, ну теперь понятно.
3: А больше, а кого кого с кем могла бы согласиться знать. И вот мне кажется, что это челобитное Алексея Петровича Рюбина, это такая политическая технология Берона, хотя это невозможно доказать, это только исключительно мое мнение, и его, наверное, тоже можно оспорить, потому что Берон всячески демонстрировал свое нежелание быть регентом, что он только покоряется и так далее. Но, с другой стороны, можно допустить, что это такой спектакль.
2: Ну, конечно.
3: Спектакль для умирающей императрицы. И очень многие царедворцы умели устраивать такие спектакли. Так или иначе, это челобитное поступило. Челобитное поступило заблаговременно, а Анна Иоанновна ее не подписала первоначально. Но, по всей видимости, в основном потому, что она была очень суеверна. И она думала, что если она подпишет, то тем самым приблизит свою смерть. Она этого до определенного момента не делала. Но кризис наступил 16 октября. Естественно, по старому стилю мы все даты называем. 16 октября 1740 года, когда у Анны Иоанновны случился сильнейший приступ болей. Она потеряла сознание, когда очнулась, не могла пошевелить левой ногой. И стало понятно, что императрица находится на пороге смерти. Но вот в каком-то смысле Анне Иоанновне повезло, что она имела возможность отдать последнее распоряжение. Господь отвел ей еще сутки, и за эти сутки она подписала важнейшие бумаги, связанные с престолом, наследием и порядком управления империей после ее кончины.
2: То есть она была в сознании, она все понимала?
3: Да, она была
2: сознавала.
3: В сознании, она все понимала. И, ну, например, Екатерина II, нет, вот у нее случился удар, она умерла, не приходя в сознание. А вот Анна Иоанновна умирала в сознании, и она сделала то, что, собственно, обеспечило порядок передачи власти. Как мы с вами помним, действовал закон Петра Великого, согласно которому монарх должен официально назвать своего преемника. И вот Анна Иоанновна пишет две бумаги. Составляют эти бумаги с ней Берон, но в первую очередь как раз Андрей Иванович Остерман, который враг Берона. Но, тем не менее, Андрей Иванович составляет эти бумаги. Значит, первая бумага – это бумага о наследнике, да, имя наследника Ивана Антоновича. Здесь все понятно. Как бы и никто не сомневался в том, что именно он будет наследником, никаких других вариантов просто не было. А вторая бумага – это бумага о назначении Берона регентом. Почему Остерман не противодействовал? Ну, здесь надо задать вопрос, а что он мог? Вот, потому что воля императрицы была выражена совершенно четко и конкретно, и Остерман мог только грамотно юридически эту волю оформить. Впоследствии он будет интриговать против Берона и отчасти косвенным образом поможет заговорщикам его свергнуть, но пока он был абсолютно бессилен.
2: То есть сказать он ей никак ничего не мог, никаким образом не намекнуть, не повлиять?
3: Ну вот, опять же, он мог ей сказать, что это не Берон, а кто?
2: Ну да,
3: Берон, он не мог выдвинуть, например, себя, потому что про Берона все знали, что это, во-первых, фаворит. Человек, который много лет был сердечным другом Анны Иоанновны. Но дело не только в этом. Ведь Берон был царствующей особой. Он, да, благодаря русскому влиянию, но, тем не менее, это был правитель, хоть и небольшой, но все-таки европейской страны. Он правил ей из Петербурга и так далее, но все-таки он был герцогом. Это другой статус совсем. Ну, а кого мог назначить Остерман? Кого мог предложить Остерман? Он мог предложить только Антона Ульриха и Анну Леопольдовну, но, судя по всему, он хорошо видел, что решение Анны Иоанновны уже было принято. Я обращу ваше внимание, что, в принципе, отношение у Анны Иоанновны к племяннице, к Анне Леопольдовне, было, ну, не то чтобы пренебрежительным, но Анна Иоанновна видела все недостатки этой девушки, и не возникало у нее мысли назначить наследницей ее. Хотя мы видим, что женские царствования уже становились нормой, уже была Екатерина I, сама Анна Иоанновна проправила. То есть теоретически можно было бы завещать трон Анне Леопольдовне.
2: Но она слаба была, несерьезная фигура.
3: Но Анна Иоанновна завещала трон мужчине, тогда еще младенцу. Поэтому Остерман, видя, что ничего изменить не получится, оформляет вот эту вот бумагу, и Берон назначается регентом. Конечно, когда стало понятно, что Анна Иоанновна умирает, пошли разные толки. И Антон Ульрих, брауншвейгский герцог и отец Ивана Антоновича, надо сказать, некоторым образом в этот момент возбудился. Антон Ульрих, честно говоря, побаивался. Потому что мы с вами помним, что Вот незадолго до кончины Анны Иоанновны его отношения с Бероном серьезно обострились. Дело в том, что поскольку Анна Леопольдовна не жаждала выйти замуж за Антона Ульриха, то в какой-то, а наследник был уже категорически нужен, то в какой-то момент у Берона возник светлый проект выдать Анну Леопольдовну замуж за своего сына Петра. Но тут вмешался Артемий Петрович Волынский, и в конце концов Анна Леопольдовна все-таки сделала выбор в пользу Антона Ульриха. После этого Берон Антона возненавидел окончательно. И даже просто неприлично утверждал, что Антон Ульрих – это такое ничтожество, что даже не сможет выполнить свой супружеский долг. Но, как мы понимаем, Антон Ульрих справился.
2: Выполнил задачу.
3: Да, выполнил. И Анна Леопольдовна тоже выполнила, так сказать, и супружеский долг, и потом и родила наследника. То есть дважды молодец.
2: Дважды
3: что
2: молодец.
3: Привело Берона вообще в окончательное неистовство, и Антона Ульриха он ненавидел. И стали стремительно при дворе распространяться слухи о том, что вот сейчас Берон станет, если он станет регентом, то он возьмет, и брауншвейгское семейство вообще вышлет из России в Брауншвейг. Ребенок останется тут, он наследник, он заложник этой ситуации. А папа и мама, до свидания, они свою задачу выполнили, наследника произвели на свет, все, мавры сделали свое дело, могут уезжать в Брауншвейг. Антон Ульрих этого боялся. Ну, а как Антон Ульрих мог обеспечить себе безопасность? Уговорить Берона?
2: Вряд ли.
3: Ну, это сомнительно. Поэтому, так сказать, в его голове возник вопрос, а не пересмотреть ли последнюю волю Анны Иоанновны, и нельзя ли сделать так, чтобы регентом стал он?
2: Вот. А как это возможно?
3: Ну, как возможно? У нас на дворе эпоха дворцовых переворотов.
2: Ну, да.
3: Но вот если бы Антон Ульрих был кем-то вроде Григория Орлова, то, наверное, он поднял бы гвардию. Если бы Антон Ульрих заблаговременно поговорил с фельдмаршалом Минихом, то, может быть, фельдмаршал Миних бы выполнил эту задачу. Хотя в тот момент фельдмаршал Миних, его положение в новой политической реальности было неясно. И, возможно, Миних рассчитывал на некую поддержку от Берона, и в тот момент явно против него бы выступать не стал. Но так или иначе, Антон Ульрих просто поговорил со своими сослуживцами. Мы помним, что он был военный. Поговорил со сослуживцами по Семеновскому полку, по Брауншвейгскому кирасирскому полку. Но дальше разговоров дело не зашло. Он чуть позже будет говорить с Астерманом. Астерман будет ему очень сочувствовать. Астерман был очень хитрый человек. И он... Вообще Астерман это такой как бы... буддист, в кавычках, конечно. Это человек, который вот всегда сидел на берегу и смотрел, пока труп, ждал, пока труп врага не проплывет мимо. Вот до определенного момента у него не получалось. Ну, он избегал каких-то острых разборок. Если, например, в кабинете министров ожидался какой-то скандал, он просто туда не приезжал, сказавшись больным. Вот. Он отстранялся от каких-то политических интриг. И это обеспечило его политическое долголетие. Хотя, в конце концов, он тоже, как мы знаем, уже потом при Елизавете Петровне был серьезно наказан. Но это отдельная история. Короче говоря, Антон Ульрих не сдюжил. Не хватило силенок, не хватило воли. О чем мы чуть позже еще поговорим. Итак, Анна Иоанновна умирает. Перед смертью она приглашает к себе самых главных сановников и свое семейство. Анну Леопольдовну с мужем, Елизавету Петровну, про которую нам тоже забывать не надо. Она здесь присутствует. Умирая, она обращается к Берону и говорит ему слово «не бойся». То есть «не бойся». Да, об этом нам пишет британский посол Финч. Интересно, в английском переводе он пишет «never fear». А последние ее слова были обращены как раз к Миниху. Она ему говорит «прощай, фельдмаршал». Интересное обращение. То есть, видимо, она... Ну, фельдмаршалом Миних стал при Анне Иоанновне. Я думаю, что она оценила его военные заслуги. И вот она умирает, и Берон немедленно берет власть в свои руки и пытается себя поставить. Поставить себя очень жестко. Значит, очень быстро, вот 17 октября Анна Иоанновна скончалась. 18-го в сенатской типографии был отпечатан устав о регентстве. 19 октября был издан указ от имени малолетнего императора Иоанна III, где кабинет, синод, сенат и генералитет по довольном рассуждении утвердили регентство Берона. Берону был присвоен титул его высочества регент Российской империи, герцог Курлянский, Лифлянский и Семигальский. Маленькая деталь, на которую я хотел бы сакцентировать внимание, титул, точнее, не титул, а порядковый номер Ивана, Иван III, да, мы его знаем как Иван VI. Но вот при жизни его называли Иван III. Почему? Потому что всего правителей Иванов было действительно 6, но порядковые номера тогда при Анианове считались с первого царя, которым был Иван Грозный. То есть в сознании современников Иван IV был на самом деле Иваном. То есть он был Иван IV как великий князь московский, но как царь он был Иван I. Соответственно, отец Анны Иоанновны был Иван II, и вот Анна Антонович Иван III. Обращаю ваше внимание, что мальчика назвали Иваном, это явная отсылка к папе Анны Иоанновны. То есть она продолжала напоминать о том, да, что ее отец был государем, и вот это и Ивановича на троне. Это ее линия, его линия, линия старшего царя Ивана, а не Петра. Ну и вроде бы Берон сумел себя поставить. Вокруг него уже существовала, как ему казалось, влиятельная группировка. И теперь ему было нужно запугать брауншвейгскую фамилию окончательно, чтобы ни Антон Ульрих, ни Анна Леопольдовна не посмели и слова сказать против него.
2: А эта группировка, она насколько была преданной? Вот вы сказали, как вот, ему казалось.
3: Да, она оказалась абсолютно непреданной. Вот. Но Берон допустил, конечно, целый ряд ошибок после смерти Анны Иоанновны, потому что, когда вот он укрепился во власти, ему показалось, что теперь уже против него никто не восстанет. И он начал действовать слишком опрометчиво. Вот он проявил себя как неловкий царедворец, в отличие от Остермана, скажем. Итак, нужно было окончательно запугать Антона Ульриха и Анну Леопольдовну. И 23 октября состоялось чрезвычайное собрание. К этому моменту Берону уже доложили о том, что Антон Ульрих совершает некоторые телодвижения. То есть он общается с офицерами полков, где он служил. Он ходил к Остерману. Он хочет пересмотреть завещание Анны Иоанновны. И Берон, в общем, довольно справедливо увидел в этом зерна заговора. Он арестовал нескольких близких к Антону Ульриху людей. Они были заключены в тюрьму и отданы под суд. Потом их секли кнутом. Но самого Антона Ульриха подвергнуть репрессиям Берон не решился все-таки. Хотя мог бы, но, видимо, он еще не считал себя в такой власти. Тем не менее, Антон Ульрих был прилюдно унижен.
2: Давайте уйдем на новости и потом продолжим.
3: Давайте.

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Один человек погиб и двое, включая ребенка, ранены в результате атаки в ИСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что за минувшие сутки в ИСУ атаковали территорию области СТЭО 35 раз. По информации губернатора Александра Шуваева, в ИСУ также произвели 12 обстрелов с применением артиллерии, авиации, реактивной системы залпового огня и 6 раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. Под удары попали 12 округов области. Военнослужащие морской пехоты группировки войск «Центр» перехватили литовский беспилотник «Пингвин» ВСУ на высоте почти 5500 метров, сообщил РИА Новости военнослужащий. По его словам, этот дрон пытался вести разведку в зоне ответственности российских подразделений. Наши военнослужащие в течение нескольких дней пытались его перехватить. Боевую задачу выполнил один из молодых и перспективных расчетов подразделения, добавил военнослужащий. США обеспечили учет предложений России по проектам итоговых документов G20, заявил шерпа нашей страны в «Большой двадцатке» Денис Агафонов. По его словам, это также касается предоставления виз и возможностей для представителей российской делегации. Агафонов добавил, что Россия поддерживает стремление США, как председателя G20, договориться об итоговом документе к саммиту в Майами. Россия сочла бы достижение такого консенсуса правильным, сказал шерпа. По словам Агафонова, когда странам достаточно сложно выйти на согласованное решение по итоговому документу, вместо декларации страна-председатель иногда вынуждена ограничиваться заявлением. Со стороны европейских стран, причем ведущих государств Евросоюза, пробуждается интерес к Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Максим Роженков. При этом он добавил, что с европейцами есть контакты, но это не сильно афишируется. Роженков отметил, что Белоруссия сегодня выстраивает свою внешнюю политику с опорой на те государства, с которыми получается развивать хорошие отношения. Это вся Большая Евразия, Африка, Латинская Америка, и сотрудничество идет достаточно успешно, добавил министр. Гражданин России может въехать по внутрироссийскому паспорту в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. В МВД подчеркнули, что заграничный паспорт является главным документом для выезда из России и въезда в большинство стран. Вместе с тем, ведомстве напомнили, что перед поездкой в другую страну необходимо убедиться, что в паспорте есть чистые страницы для визы, штампов въезда и выезда, а также нужно проверить срок действия паспорта. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
5: Друзья, еще раз всех приветствую. Вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Продолжаем говорить об Анне Иоанновне, вернее, уже о том, что было после ее смерти, когда регентом стал Эрнст Берон.
6: Да, друзья, доброе утро. 17 октября 1740 года Анна Иоанновна скончалась, назначив незадолго до своего ухода регентом своего фаворита, сердечного друга и герцога Курлянского Эрнста Иоганна Берона. И, как мы уже сказали в первом блоке, как только это назначение состоялось, Берон начал очень жестко и демонстративно себя ставить. То есть он начал показывать, что он теперь здесь власть. И своим главным врагом он считал, в всяком случае, одним из главных врагов, угрозой своему новому положению, он считал броншвейского герцога Антона Ульриха, который был отцом нынешнего императора, маленького двухмесячного Ивана Антоновича, который стал императором всероссийским. Нужно было его обезвредить, и Берону донесли о том, что Антон Ульрих недоволен его назначением, как была недовольна и Анна Леопольдовна, супруга Антона Ульриха. И поэтому Берон сделал выбор в пользу публичного унижения Антона Ульриха. Было собрано чрезвычайное совещание с представителями всей знати и всеми военными руководителями, в ходе которого Берон резко отчитал Антона Ульриха за его нелояльность и объявил ему, что любая попытка оспорить его регентство будет рассматриваться как государственная измена и соответствующим образом будет наказана. То есть, по сути, Антону Ульриху пригрозили смертной казнью. Потому что государственная измена, конечно, каралась смертной казнью. Далее броншвейского герцога принудил Берон сложить с себя военные должности, уйти с военных должностей. А Антон Ульрих был подполковником Семеновского полка. Я напомню, что Семеновский полк – это один из двух самых старых и привилегированных полков русской гвардии. И, конечно, вот такое вышвыривание с такой должности – это был позор. Ну и, кроме того, Антон Ульрих был полковником Брауншвейгского кирасирского полка, который с этой должности Антона Ульриха тоже Берон заставил уйти. То есть он убирал Антона Ульриха из армии вообще, чтобы Антон Ульрих не мог отдать, в случае, если он все-таки наберется смелости, приказов, ну, скажем, атаковать Берона. Да.
5: Ну, хитро, конечно же.
6: Ну, безусловно. То есть это означало полное отстранение от дел брауншвейгского герцога и фактически его домашний арест. Ну и то, как себя вел Антон Ульрих во время этого чрезвычайного совещания, конечно, показывает, что был он хороший парень, наверное, но не орел. Потому что, как писал адъютант фельдмаршала Миниха Манштейн, он не мог ни сопротивляться, ни даже достойно ответить на унижение. То есть Берон полностью насладился моральным уничтожением своего конкурента. И Антон Ульрих сдулся на глазах.
5: Ну а что он мог сделать? Допустим, он бы ответил. Чем бы это закончилось?
6: Ну, вопрос, как человек выглядит, как он отвечает. То есть можно было ответить достойно, допустим, сказать «покоряюсь по воле государыни», но продемонстрировать всем своим видом, что это единственная причина. А Антон Ульрих, по всей видимости, был испуган. И люди это видели.
5: Да.
6: Вот. Ну и с одной стороны, Антон Ульрих не рассматривался больше как какой-то потенциальный вождь альтернативный Берону. Но с другой стороны, вот это публичное унижение отца императора со стороны временщика, оно вызвало ропот и в знати, и особенно в армии, в гвардии. Потому что все-таки... Ведь кем, напоминаю, был Берон? Берон был управителем двора. Императорского двора Анны Иоанновны. Он следил за временем императрицы, организовывал для нее разные мероприятия, охоту, например. Но Берон при жизни Анны Иоанновны никогда не лез в те политические сферы, которыми управляли традиционно другие люди. Например, Астерман. Вот Берон не лез во внешнюю политику. Он старался усилить свое политическое влияние, но это было незаметно. Формально его не было в кабинете министров, там были Волынский, там был Бестужев-Рюмин, там был князь Черкасский. Они делали политику, а Берон только дергал за ниточки. Но общественность об этом не знала. И Берон не стремился показывать, но не стремился демонстрировать вот эту свою власть. Но теперь ситуация изменилась, потому что тогда любое решение, принятое под давлением Берона, было овеяно авторитетом Анны Иоанновны, потому что государыня все это одобряла.
5: Да.
6: А теперь это было сделать невозможно. Теперь императором был младенец, который лежал в люльке. И что это за ребенок, каким он будет, когда вырастет, никто не знал. Он не мог озвучить свою волю. И теперь Берону приходилось делать так, поскольку его не особенно уважали, он решил сделать так, чтобы его боялись. И вот здесь, на мой взгляд, ему не хватило, конечно, политического такта, потому что, унизив Антона Ульриха, он начал аналогично относиться и к другим людям, в которых он видел угрозу. Ну и здесь, конечно, его стратегической, просто фундаментальной ошибкой стало его отношение к Христофу Бурхарду Миниху, да, Христофору Антоновичу Миниху, про которого у нас была уже отдельная программа. Человек это незаурядный, выдающийся, и подчеркну, что вот это обращение Анны Иоанновны, то, что она последним обратилась к Миниху и сказала ему «прощай, фельдмаршал», да. На мой взгляд, это не случайно, потому что его она считала одним из самых выдающихся людей своего царствования. Чего у Миниха не отнимешь, так это решительности и амбиций. И вот с Минихом так, как с Антоном Ульрихом, было нельзя. Вот там, где Антон Ульрих испугался и уполз в угол, там Миних гордо вскинул голову и что-то придумал. К тому же все-таки надо понимать, что вот за Минихом стоял определенный опыт побед. Все-таки, еще раз повторюсь, что Берон – это вот какие-то придворные усиления, охоты. А что такое Миних? А Миних – это победа над французами при Данциге. А Миних – это первое взятие Крыма, взятие Бахчисарая русскими войсками. Миних – это Ладожский канал, построенный еще по велению Петра Великого. Миних вообще человек Петра.
5: Да.
6: Что о том? Поэтому авторитет Миниха был значительно сильнее, ну, во всяком случае, в армии, да, чем авторитет Берона. Ну, и Миних рассчитывал, по всей видимости, получить чин генералиссимуса, который стал бы венцом его карьеры. Но, по большому счету, Берону ничего не стоило ему этот чин дать. Но Берон продемонстрировал, что вот при нем положение Миниха не будет таким, как при Анне Иоанновне, что ему тоже надо подчиняться, его надо бояться, перед ним надо склоняться. А Миних был не таким абсолютно человеком, он на это пойти не мог. И в отличие, сложно сказать что-то, ну, наверное, Берон тоже был харизматичным, но Миних был военным человеком, у него была другая харизма, не царедворческая, а такая весьма и весьма брутальная. И это помнили, между прочим, через много лет. Потому что вот об этом знал, например, Александр Сергеевич Пушкин. Если мы откроем «Капитанскую дочку», то мы там прочитаем, что отец Гринёва ушел в отставку, когда Миних попал в опалу. Это говорит о том, что отец Гринёва был человеком Миниха, и для него Миних был вождем военным. Вот это как бы важное, такое, важное наблюдение, которое Александр Сергеевич Пушкин донес до нас через один из самых своих знаменитых текстов. Вот, поэтому, ладно, Антон Ульрих, но вот эта такая ссора и натяжка отношений с Минихом, она была большой ошибкой Берона. Кроме того, Астерман. Астерман ничего не делал. Абсолютно.
5: Ну, как обычно, да?
6: Как обычно, да. То есть он сидел и смотрел, и давал Берону испортить отношения со всеми.
5: Посмотри, чем кончится.
6: Вот.
5: Да?
6: Но и Берон тоже. То есть, если бы Берон был опытным, хитрым там, политиком, он попытался бы в этих условиях как-то с Астерманом наладить мосты. Но он этого тоже не делал. Вот. И Астерман, он был очень хитрым. У него было довольно много осведомителей. Он хорошо понимал, что происходит. Он видел, что ропот вокруг Берона ширится, значит, что им недовольны вот этими его действиями. И, собственно, все вот эти разговоры там про немецкое засилье и про, значит, власть немцев, они вот именно в этот момент начинают активизироваться. И Астерман там такой, ну, очень хорошо. Да. Кроме того, у нас в этом пасьянсе, в этом раскладе есть еще одна важная фигура. Это Елизавета Петровна, про которую забывать не надо. Значит, Елизавета Петровна после смерти Анны Иоанновны Думаю, мы точно этого не знаем, но, думаю, боялась. Потому что вот иностранные дипломаты, которые находились в Петербурге, они все пишут, что Елизавета Петровна сидит тише воды, ниже травы. Она все-таки при Анне Иоанновне прожила 10 лет. И при Анне Иоанновне, да, она была отодвинута от двора. Да, про нее там всякое говорили, что она дочь женщины с низкой социальной ответственностью и так далее. Но ее не постригли в монахини, ее не выдали замуж за чужестранного принца, и формально она сохраняла свой статус принцессы. Второстепенный, но тем не менее. А вот что будет при Бероне, бог его знает. Берон-то боится утраты своей власти. Его власть – это регентство при Анне Антоновиче. Елизавета Петровна – прямая конкурентка Иоанна Антоновича, что все понимали, что потом, собственно, и выльется в ее дворцовый переворот. Вот, поэтому, как себя поведет Берон, было непонятно. А если он сейчас прикажет Елизавету Петровну арестовать и насильно постричь в монастырь? Или ее по-тихому отравят? Или ее выдадут замуж за персидского шаха, например? Все это было вполне возможно. Поэтому, с одной стороны, Елизавета Петровна вообще как бы не подает признаков жизни. С другой стороны, тайно она начинает сближаться с офицерством Преображенского полка. Вот это вот нарушение статус-кво, вызванное смертью Анны Иоанновны, оно сподвигает Елизавету Петровну к... Ну, это еще не заговор, но это некая
5: подготовка, да.
6: Подготовка к нему. То есть она пытается более активно, чем раньше, но тайно и очень осторожно создать вокруг себя какую-то партию, которая будет защищать ее, которая будет защищать ее интересы. Ну вот, Берон. Распространяются слухи. Берон, видимо, тоже пока не знал, что делать с Елизаветой Петровной. Потому что распространились слухи, очень любопытные, что Берон хочет повторить с Елизаветой Петровной ту партию, которая не получилась с Анной Леопольдовной. То есть вот Петра женить на Анне Леопольдовне не получилось сына. Может, получится на Елизавете Петровне. Зачем это Берону могло быть нужно, мы точно не знаем, рассматривался ли такой план всерьез или нет. Но теоретически зачем такой план Берону был нужен? Дело в том, что Иван Антонович маленький. Вырастет ли он, вообще непонятно. 18 век, медицина на плохом уровне. Вот, казалось бы, был недавно мальчиком, постарше, конечно, но все равно еще ребенок. Петр II. Который воцарился, ну, не в люльке, но 11 лет ему было тогда. В 14 умер от оспы. Если вдруг Иван Антонович умрет, то какова будет судьба Берона, непонятно совершенно. А кто у нас остается из царской семьи в случае смерти Ивана Антоновича? Ну, теоретически, конечно, остается Анна Леопольдовна, у которой могут родиться еще дети.
5: Да.
6: Но у Берона с ними конфликт серьезный. И понятно, что Анна Леопольдовна Берона при его положении точно не оставит. Ну и потом Анна Леопольдовна все-таки она не дочь царя. Она внучка царя, а это другое. А вот если Елизавета Петровна, она дочь Петра Великого, она... Берон знает, что она пользуется популярностью в гвардии. Пока они не знают масштабов этой популярности, но можно предположить, что в полках, основанных папой,
5: очевидно, что ее поддерживают.
6: К Елизавете Петровне относятся хорошо. И вот не нужно ли параллельно, лучше, может, не высылать куда-то там Елизавету Петровну, а не лучше ли сделать ее членом своей семьи? Чтобы на тот случай, если Иван Антонович скончается, а вот у нас уже Елизавета Петровна, невестка моя, вот, а у Елизаветы Петровны к этому моменту может кто-то родиться с Петром. Какой-нибудь тоже Петр,
5: да,
6: например.
5: Например.
6: Вот. И будет у нас Петр III, только не тот, который в этот момент в Киле живет в Галштинии, а вот наш петербургский, петербургско-курлянский Петр III. Вот такие комбинации Берон вполне мог у себя в голове проворачивать. Вот. Но другое дело, что пока он их проворачивал, вот это его скандальность первых недель его правления, его царства, ну, это не царство, конечно, он регент, его регентство, да, она привела к тому, что Христофор Антонович Миних решил действовать. Потому что если бы не Миних, то, может быть, все пошло бы по-другому. Возможно, что Берона свергла бы Елизавета Петровна. Там ситуация как бы дошла до этого момента. Но вот Миних был мотором. Нельзя было портить. С этим человеком нельзя было портить отношения.
5: Странно, что Берон этого не понимал.
6: Это очень странно, что Берон этого не понимал. И очень странно, что потом и Анна Леопольдовна этого тоже не поняла. Анна Леопольдовна тоже с ним испортит отношения. Ну, короче говоря, инициатива исходила не от Анны Леопольдовны. Она исходила именно от Миниха. Миних пришел к Анне Леопольдовне и завел с ней разговор о том, что положение нетерпимо. Но Берон не пользуется той популярностью, и в первую очередь в армии, на которую он претендует. И его можно было бы свергнуть. И Анна Леопольдовна, она не была какой-то особенной интриганкой, как мы уже говорили, она не была особенно умной женщиной. Но, тем не менее, тут все было понятно. Она боялась, потому что вот это вот унижение ее мужа, оно ей казалось, может быть, справедливо, только первым звоночком к каким-то очень страшным событиям. И Анна Леопольдовна, она дала Миниху согласие на переворот, который, в конце концов, и произошел. Вот то, чего не поняла, а может, и поняла Анна Иоанновна. Вот Анна Иоанновна, когда подписала бумагу о назначении Берона регентом, она сказала: «Подписываю тебе смертный приговор». Может, это была такая грубая шутка уже умирающей императрицы. Но, может быть, она действительно так думала, потому что понимала, что Берону придется тяжеловато.
5: Но это результат его ошибок и его поведения.
6: Да, но да, я тоже считаю, что вот ты абсолютно правильно говоришь, я тоже считаю, что это был результат его политических ошибок. И если бы он был более ловким политиком, то, наверное, он смог бы ну, как-то иначе эту ситуацию решить. Вот. А тем не менее, он ее не решил. И Анна Леопольдовна, ободренная Минихом, ожидает того, что произойдет. Миних начинает готовить переворот. Вот замечательный источник – это как раз воспоминания миниховского адъютанта Манштейна. Он как раз рассказывает, как довольно решительно приступили к этому делу. И как Миних уверенно командовал. И Берон еще не смог этому противопоставить. Берон был ночью схвачен в летнем дворце, а Наяновна в летнем саду, вот в том самом летнем дворце, в котором якобы Анне явился ее двойник. А гвардейцы ворвались во дворец ночью, бесцеремонно пришли в спальню Берона, он залез под кровать. Они его оттуда вытаскивали, тащили его за ноги, он цеплялся, они не испытывали к нему никакого пиетета, пару раз его ткнули, завернули его в ковер и в нижнем белье потащили в темницу. Значит, жена Берона, которая, кстати, была подругой Анны Иоанновны, они вместе там завтракали, гуляли, она, значит, с криками, с визгами побежала за мужем, ее оттолкнули, и она упала на холодную землю, это ноябрь 1740 года. Вот. И вот так вот человек, который еще 3 недели назад публично унижал Антона Ульриха в присутствии всего двора, теперь сам был унижен, дальше некуда.
5: Скажет бумеранг.
6: Вот. Да, это бумеранг. Вот так вот Анна Иоанновна в каком-то смысле предсказала будущее своего сердечного друга, когда говорил, что подписывает смертный приговор, но все-таки только в каком-то смысле, потому что казнен Берон не был. Как известно, его отправили в Пилым. Его отправили в Пилым на Урал. Честно говоря, это такое мягкое наказание, потому что Анна Леопольдовна и Миних вполне могли бы и казнить Берона за все то нехорошее, что он для них сделал. Но вот эта вот как раз схватка в банке с пауками, она на самом деле расчищала

0: маленькому Ивану Антоновичу оду к дню его рождения и оду на первую победу в русско-шведской войне, которая как раз в этот момент началась. И вот в одном из этих текстов у Михаила Васильевича есть строки, посвященные Берону.
1: Какие?
0: Это ну, там все это подано через аллегорию. Вообще читать эти строки сегодня сложно. Это такая как бы поэзия ушедшей эпохи, очень тяжеловесная. Но там говорится, значит, злодей, который пытался захватить власть у Иоанна Антоновича, но был низвергнут. То есть, надо сказать, что все эти тексты впоследствии были они сохранились, да, но по приказу Елизаветы Петровны они все были уничтожены, потому что Елизавета Петровна хотела вообще вычистить из памяти потомков недолгое царствование Ивана Антоновича и сделать так, чтобы как будто после смерти Анны Иоанновны вот сразу воцарилась она.
1: То есть, вымороть как-то его...
0: Память. Это такая как бы политика забвения. Которую она вела. Ну вот, в завершение я предлагаю подвести итоги. Все-таки у нас был достаточно длительный цикл про царствование Анны Иоанновны. Мы подробно рассматривали разные аспекты ее правления. Ну и я думаю, что нам удалось показать, что во многом Анна Иоанновна была наследницей Петра Великого. Ее царствование, безусловно, были положительные и позитивные результаты. При ней строился российский флот, при ней Петербург развивался как торговый порт, при ней была совершена Великая Северная экспедиция, крупнейшее научное предприятие первой половины XVIII века. Истинные герои ее правления – это Витус Беринг, Алексей Чириков, братья они двоюродные, да, кузены Лаптевы, в честь которых названо море Лаптевых, наши знаменитые путешественники. И результат Великой Северной экспедиции очень сложно переоценить. Это действительно было великое предприятие. Не то чтобы Анна Иоанновна его придумала, но при Анне Иоанновне оно было совершено, и Анна Иоанновна его финансировала. Основывались новые города, основывались новые порты, основывались новые учебные заведения, например, Шлихетский кадетский корпус. Были одержаны важные победы. В военном смысле впервые Россия сумела победить французов. Первое боестолкновение с французскими войсками произошло в 1734 году при Данциге. Впервые русская армия ворвалась в Крым, нанеся поражение крымско-татарскому ханству. К сожалению, не удалось пробиться к Южным морям, закрепить эти территории за собой, но хотя бы у турок был отбит Азов на Дону. Это серьезные результаты, о которых нельзя забывать, говоря о царствовании Анны Иоанновны.
1: Но один короткий вопрос я его успею задать. Для вас все-таки эпоха Анны Иоанновны все-таки со знаком больше плюс или со знаком минус?
0: Ну,
1: лично для вас.
0: Она двойственна, конечно. И я не случайно говорил о том, что вот этот прогресс считался слютым средневековьем, и мы это показали в нашем цикле. Но поскольку движение вперед было, то я предпочитаю акцентироваться именно на нем. Россия, построенная Петром, двигалась вперед, может быть, не очень быстро, не очень уверенно, но это все равно было движение вперед. Я считаю, что мы должны помнить тех, кто ее туда двигал.
1: Ну что ж, на самом деле очень интересно узнать, что люди думают по истечении всего этого цикла, всех этих серий. Но потом, я думаю, вам тоже будет интересно
0: почитать. Да, друзья мои, и обязательно напишите в комментариях, а про что нам с коллегами на Радио Спутник поговорить дальше. Рассматривать ли нам царство Елизаветы Петровны, так же подробно, как мы говорили про Анну Иоанну, ли сосредоточиться на каком-то другом периоде отечественной истории. Обязательно напишите нам в комментариях, потому что мы ориентируемся на мнение нашей аудитории.
1: Спасибо вам огромное за такие интересные рассказы. Это «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на Радио Спутник.
0: На сегодня все.

0: текст. Вячеслав Володин напомнил об обновлениях в отечественном законодательстве. Они касаются контроля доходов трудовых мигрантов, ограничений на продажу никотиносодержащих товаров около образовательных учреждений с учетом мнения общественности и защиты прав покупателей на маркетплейсах. Так МВД начнет получать из налоговых органов информацию о заработке иностранцев. Это необходимо для понимания, в состоянии ли они содержать себя и свои семьи. Клиенты маркетплейсов, недовольные качеством приобретенных товаров, смогут направлять требования продавцу через цифровую платформу напрямую. Льготная 10% ставка НДС для детских товаров будет применяться только при наличии документов, свидетельствующих об их надлежащем качестве. В рамках закона, посвященного цифровой экономике, закрепляются понятия и правила взаимодействия ее участников. Формулируются требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий кредит более чем под 200% годовых, если у заемщика есть две непогашенные ссуды на аналогичных условиях. В Госдуме также предложили законодательно ввести понятие «избыточная потребительская упаковка».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Челябинске полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Деловое направление сотрудничества России и США в рамках G20 поставлено на паузу. Москва и Астана обсуждают вопрос обеспечения безопасности КТК. Российский спортсмен занял 2-е место в рейтинге бойцов ММА до 30 лет. Подробности далее. Деловое направление сотрудничества России и США в рамках G20 поставлено на паузу, заявил шерпа нашей страны в Большой Двадцатке Денис Агафонов. Он выразил сожаление о том, что в рамках G20 перестала действовать дополнительная платформа для контактов деловых кругов. По его словам, подобная платформа могла бы работать. Агафонов также отметил, что решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами окончательно не сформулировано. Оно будет зависеть от целесообразности, а также от ряда факторов, включая содержательную подготовку мероприятия и геополитический контекст. Украина – абсолютно внешне управляемая структура. 90% происходящих там процессов финансируются Западом, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он напомнил, что на днях украинский премьер Сергей Корецкий заявил о том, что цена войны – 155 миллиардов долларов. Это 3/4 или 4/5 ВВП Украины, то есть она в принципе не в состоянии делать ничего подобного, подчеркнул Мирошник. По его словам, тот, кто оплачивает всю эту историю, тот и контролирует реальные процессы, которые реализовываются на Украине. Россия обсуждает с Казахстаном вопрос обеспечения физической безопасности Каспийского трубопроводного консорциума на фоне неоднократных ударов ВСУ по его объектам. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор 3-го департамента стран СНГ МИД Александр Стерник. Он отметил, что сбои в работе КТК наносят ощутимый ущерб стабильности поставок энергоносителей на глобальный рынок и могут провоцировать рост цен на топливо по всему миру. Многие зарубежные лидеры выражают обеспокоенность бесконтрольной эскалацией беспилотных атак, подчеркнул Стерник. Предварительное расследование Генпрокуратуры Объединенных Арабских Эмиратов инцидента на рейсе Дубай-Тель-Авив авиакомпания Fly Dubai установила, что речь идет о попытке осуществления теракта, передает эмиратское госагентство ВАМ. Напомню, в среду самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Эту информацию подтвердили РИА Новости пассажиры того рейса. Власти Израиля назвали случившейся попыткой теракта. Семья с 5 детьми, отравившаяся угарным газом на съемной квартире в Балашове Саратовской области, была выписана из больницы, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения. Отмечается, что пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает. Ранее в Следственном комитете по Саратовской области сообщили, что 6 человек отравились угарным газом. По предварительным данным, причиной могло стать нарушение работы газового оборудования. Проводится проверка. Чемпион профессиональной бойцовской лиги в легком весе Усман Нурмагомедов занял 2-е место в рейтинге 30 лучших бойцов смешанных единоборств до 30 лет по версии американского спортивного телеканала ESPN. 1-е место в рейтинге занял чемпион абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе американец. На 3-й строчке расположился испанский боец грузинского происхождения. В топ-30 также вошел российский боец Байсангур Сусуркаев. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, всех, кто на нас подписан. Естественно, Макс, канал радио, _«Спутник». В Телеграме тоже много всего интересного. Обязательно загляните к нам на сайт radiosputnik.ru. Ну и, естественно, самое важное, самое любопытное, самое всегда интересное – это прямой эфир. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Обязательно послушайте. Если вдруг пропустили, можно переслушать ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе, посмотреть там что-нибудь новое или пересмотреть старое. Всегда значительное количество интересных, авторитетных, компетентных спикеров. В ближайший час как раз с одним из таких и будем беседовать. Политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко. Александр Казаков с нами на связи. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Александр, всегда очень приятно и вас и видеть, и слышать, и вопросы вам позадавать, и ваше мнение послушать. Сегодня, тем более, спектр вопросов и общий, и конкретно по Украине, зацикленный по ситуации в Киеве. Ну, в общем, я думаю, на ближайший час много всего интересного вам от вас получится услышать. И для начала об обстановке в Киеве хочется вам несколько вопросов задать, потому что, ну вот действительно, как только что буквально коллега в новостях упоминала, вот эта ситуация с мостами в Киеве, ну, имеется в виду в наших новостях, удары по мостам в Киеве, это ситуация, которая развивается в течение нескольких дней, про нее достаточно широко говорят, и она освещается самыми разными СМИ, медиа, причем и украинскими, и западными, и нашими. Вот в целом, вот для фундамента, как расцените ситуацию, что сейчас примечательного, что поменялось, что изменилось, на что это в первую очередь окажет влияние?
3: Ну, Алексей, во-первых, ну, начнем с базы. 4 года наше духоподъемное патриотическое общество требует удара по мостам. Вот, когда меня припирали к стенке с этим вопросом, я всегда говорил, что на войне все надо делать вовремя. Не раньше, не позже, а именно тогда, когда надо. В частности, для того, чтобы наносить удары по мостам, при том, что у нас по отношению особенно к старым мостам, ну, скажем, мосты от дореволюционного времени до хрущевских времен, вот за этот период, у нас нет сейчас средств поражения таких, чтобы мост разрушить, потому что ну, это фундаментальное сооружение, крепящееся на дне, разрушать надо опоры, для того, чтобы разрушить опору, ее надо видеть, как вы понимаете, спутник видит только дорожное полотно, он мост как дорогу воспринимает. То есть там на месте должны быть наши разведчики, которые подсвечивают. В общем, это сложнейшая процедура, и при том, что наши бомбардировщики, а только так можно их разрушить при помощи ФАБов и КАБов, не могут долететь до, скажем, Киева без угрозы атаки со стороны украинской ПВО. Где дотягиваемся, в Запорожье, например, мы это делаем. Вот. Ну вот, судя по всему, время настало. А теперь давайте ответим на вопрос, а что такое вовремя в отношении мостов? Во-первых, Киев – ключевой транспортный хаб через Днепр. Именно Киев, не Днепропетровск, не Запорожье, где есть мосты. Именно Киев, потому что с ним связана, собственно, система автодорог. Ключевых трасс, которые от западной границы идут на восток страны, идут к фронту. И нарушение работы... Давайте так это назовем. Нарушение работы мостов в Киеве – это прежде всего резкое снижение поставок на фронт всего самого необходимого, потому что никаких других путей сообщения с фронтом у центральной и западной Украины нет. Самолеты не летают, вот, так что железная дорога и автотранспорт. Значит, и поэтому, на мой взгляд, начало ударов по мостам, во-первых, связано с готовящимися активными действиями на фронте с нашей стороны. Это первое. Второе. По Киеву началась массовая воздушная атака. Ну, собственно, получив фашист гранату от советского солдата, как Путин и это расшифровал. А большая часть такого рода необходимых нам объектов находится в густонаселенных, да просто в жилой застройке. Мы это видели по тем редким видео, там те же дата-центры, это торговые центры, там через дорогу жилые дома и так далее. Да, конечно, надо памятник ставить нашим ракетчикам и беспилотчикам, потому что, ну... Редчайшие случаи, когда там, отклонение на 10-15 метров. Мы видели видео одного из дата-центров, где бандероль влетает в окно на 6-м этаже. Я потом посмотрел старые данные. На 6-м этаже находилась серверная. То есть прямо в окно того самого этажа. Но опасность для мирных жителей присутствует всегда при такого рода ударах. Вот мы не знаем, где они там взрывчатку эти дебилы прячут. То есть, скорее всего, в жилых районах. Не дай бог попадет. Помните, как было в Вишневом, когда снесло целый район вторичной детонации? Поэтому нарушение сообщения между правым и левым берегом, на мой взгляд, имеет вторую цель – побудить жителей Киева покинуть город. Вот чтобы они уехали из возможной и трагичной зоны поражения. Причем это не домыслы. Давайте вспомним, что в свое время наш верховный главнокомандующий публично сказал, что если мы будем наносить удары, например, орешникам по объектам в густонаселенных районах, мы предупредим людей заранее. Это Путин говорил. Вот. Но поскольку сейчас, судя по всему, предупреждать заранее рано, это тоже своего рода побуждение жителей к тому, чтобы они уехали из города.
2: Я хотел вот к вашим словам еще прибавить уведомление, не знаю, предупреждение, или вообще очень сложно как-то оценивать с точки зрения описательной характеристики слова мэра Кличко, который вот среди прочего сказал, значит, столица в драматичной ситуации, жить как в мирное время больше не выйдет. Ну, я так понимаю, в прежние, значит, несколько лет считалось мирным временем. Ну, окей, допустим. Но вот если глава Киева говорит такие слова, такие вещи. Это серьезное какое-то признание, потому что одно дело признать драматичную ситуацию, одно дело рассказать, ну вот что, да, там делается, справляется или что-то там как-то еще. У Кличко много всяких бравурных высказываний было о том, что как делается, там ничего никуда не прилетело, естественно.
3: Да и вообще с русским языком у него
2: сложно. Вот я с этого и начал, что это сложно понять, что это предупреждение, обращение или как. Но вот такой сигнал, это к чему? Или это просто вот обычная реакция сейчас и не нужно лезть дальше?
3: Нет, я думаю, что это сигнал, но сигнал требует перевода. Что значит как в мирное время? Ну, на протяжении 4 лет, за исключением 2 периодов. Первый период – это начало специальной военной операции. Мы это все у нас в зрительной памяти, у нас это есть. Когда в первый день мы поразили центр ЦИПСО около телевизионной башни и так далее. И прошедшая зима, которая была связана с очень тяжелыми обстоятельствами для мирных жителей. За исключением этих 2 периодов, в принципе, да, рестораны, ночные клубы, магазины, огромное количество машин, светская жизнь, все это в Киеве было. Так что, с одной стороны, да, как в мирное время там примерно жили. Ну, с риском, конечно. Но сейчас слова Кличко следует перевести в более жесткий вариант. И некоторые там представители политического класса в Киеве публично об этом уже говорят. Если мы продолжим удары, то есть воздушную кампанию, так как мы и начали, то ближе к зиме жизнь в Киеве станет невозможной даже по меркам военного времени. Потому что, смотрите, вот уже западные СМИ ссылаются на этот распространенный шмыгалем министром энергетики документ о тех объектах, которые собирается поразить Россия. Он ссылается вообще на данные из России. Я не исключаю, что он не врет, кстати. Опять же, в рамках предупреждения мирных жителей, как я на Путина ссылался. Но там написано, я по памяти помню, объекты электро, тепло и водоснабжение, водоотведение, это называется «Привет, канализация», ТЭС и ТЭЦ, и, что важно, интерконнекторов. И мы это уже видели, подтверждение словам Шмыгаля. Интерконнектор – это специальное оборудование, которое обеспечивает перетоки электроэнергии из одного энергоузла в другой. На Украине их 2 – правобережные и левобережные. То есть вот эти ЛЭП мощные, которые идут через Днепр – это интерконнектор. Вторая линия интерконнекторов находится между Украиной и Западной Европой. На мой взгляд, тоже совершенно лишнее. Вот, то есть, и, кстати, вот здесь мы замкнем с первым вопросом, потому что если мы... А мы уже видели, как рушатся линии ЛЭП, нам видео показали. Это наши новые герани, которые со спецбоеприпасом кумулятивным, который режет металл. Если мы это сделаем, то это еще один способ изоляции потенциального театра военных действий. То есть транспортное сообщение с левобережной Украины и изоляция с точки зрения подачи электричества на левобережную Украину. Все это должно способствовать нашим наступлениям на линии фронта. То есть здесь военное содержание есть тоже. Но Кличко надо перевести так. Жизнь в Киеве накануне зимы может стать непереносимый.
2: Есть еще один такой косвенный фактор, который говорит о том, что что-то серьезное готовится. Это действие или предупреждение посольств, например, которые работают в той или иной стране. В данном случае есть сообщение от западных медиа, которые со ссылкой на свои источники, некие дипломатические, то есть, может быть, они что-то угадывают, может быть, они делают какие-то выводы на основании того, как было раньше. Западные медиа, да и, в принципе, достаточно часто подобную вот экстраполяцию сделать. Если раньше было так, значит, и сейчас будет так же. Но, в общем, сюжет такой транслирует о том, что якобы ряд стран Запада готовит переезд своих посольств из Киева, например, во Львов, то есть на запад Украины, либо вообще на восток Польши. Вот косвенно это говорит о том, что Киев под угрозой, если, конечно, это сообщение не придумано, не додумано, или оно действительно имеет какие-то серьезные обоснования. Но вот как это расценивать, потому что, ну вот, подобные предупреждения, например, американское посольство, ну вот у них есть это, такой статус, что ли, для посещения города, например. Рекомендуем, не рекомендуем, срочно покинуть. Это вот очень хорошо было. В особенности, кстати, перед Орешником, по-моему, тоже, кстати, была эта самая ситуация. Сейчас мы можем из этого какие-то выводы опять же делать или что?
3: Ну, смотрите, во-первых, было обращение со стороны России ко всем иностранным государствам. Помните, такое прям массовая рассылка с рекомендацией покинуть Киев? И потом еще евросоюзные там эти деятели всякие, не буду даже этих баб называть, чтобы утро не портить. И они изображали: ха-ха-ха, мы никуда, ну давайте вы никуда не езжайте, ради бога. А только что было заявление киевского режима о том, что один из дата-центров, пораженный нами, находился на расстоянии 700 метров от немецкого посольства. Не надо никуда уезжать, оставайтесь, тогда это ваша ответственность. Мы всех предупредили. Значит, но на самом деле ситуация смешнее. Дело в том, что они давно уже все уехали. А вот эта вся бравурная риторика, это только для средств массовой информации и для поддержания какого-то остаточного боевого духа среди несчастного народа Украины. Что мы с вами. Вот регулярно мы получаем информацию о том, что на всей Восточной Польше выкуплены все гостиничные номера. То есть они регулярно, как только получают информацию о готовящемся ударе, все туда сваливают. Там они забронировали номера уже полгода назад, они их и не сдают. Вот. Кроме того, речь даже не о Западной Украине. Они подготовили все себе базу уже в Восточной Польше. Вот. И они выйдут на территорию НАТО, рассчитывая глупенькие на то, что для нас это красная линия. У нас больше нет красных линий. Вот. Так что я думаю, что сейчас это скорее информация, вот как вы правильно начали, для иностранцев, которые собираются приезжать, которые находятся внутри информационного поля и понимают, что если уж посольство готовится, то тогда нам точно нечего ехать. Опять же, мы против ненужных жертв.
2: То есть в данном
3: кстати, жертвы среди дипломатов нам тоже не нужны. Это же каждый раз, помните, как американцы промахнулись в Белграде и по китайскому посольству попали? Зачем нам такое?
2: Промахнулись ли они там еще тоже, знаете? Это я люблю всякие вопрос. Теории заговора. Извините, не для эфира, но тем не менее. В данном случае, а вот с информационной точки зрения, а почему об этом действительно официально сказать? Есть заявление украинского МИДа, я, конечно, ничему этому верить не собираюсь, но, опять же, оно есть, по крайней мере, на уровне того, что у них считается официальным, что уведомлений или запросов о переезде не было. Почему не сказать об этом раньше, если это действительно есть? Вы очень любопытный момент, правда, озвучили о том, что те, кто надо, те, кто принимает решение, те, кто действительно значим, уже давно либо съехал, либо переехал, либо в процессе, либо как минимум вот этот запасной аэродром имеет. Но при этом, если ситуация действительно такая, почему не об этом не сказать открыто, ну как честно, что ли, я не знаю.
3: Потому что тогда, ну давайте без обиняков. Если киевский режим об этом заявит честно, он потеряет большое количество заложников. А киевскому режиму нужны мирные жители в Киеве. Это живой щит. Они так действуют с 24 февраля 2022 года, на самом деле еще с 2014 года. Для них это просто вот, ну, хрестоматия, инструкция использовать мирных жителей, неважно, какой у них паспорт, как живой щит, то есть как заложников. И если Киев окажется пустым городом, то дело даже не в военных вопросах, а это будет полигон. Вот. И именно поэтому Киев до последнего не скажет, что они не признаются, что сами переезжают, а они не обратятся к иностранным посольствам. Они, с одной стороны, говорят, уезжайте, потому что у вас тепла, электричества, канализации не будет. А с другой стороны, как бы оставляет людей в недоумении. Ну, типа, а вы что, остаетесь, а нам что, ехать? Ну, в общем, вот они так играют в эту игру. С одной стороны, демонстрируют, вот специальный мягкий знак ставлю, гуманизм ложный. А с другой стороны, удерживают людей в Киеве.
2: Тут больше, знаете, даже еще и не со стороны украинских ведомств, а со стороны... Опять же, этих самых стран, которые могли бы откуда-то что-то вывести. Потому что... Или это тоже в связке с украинскими верхами, с украинскими чиновниками,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно. Это же одна шайка-лейка. Ну вот смотрите, там есть посольство Рамштайновской коалиции. Это одна шайка-лейка. Они в информационную войну, они сидят, играют в одном окопе. Есть посольство других стран, скажем, мирового большинства. Ну, например, Китайской Народной Республики. А зачем это делать посольство Китайской Народной Республики публично? Для того, чтобы потом Китай обвинили в том, что они нагнетают панику на Украине и прочее. Зачем им это надо? Они же не участники конфликта. Вот. И поэтому они просто молчат и переезжают по-тихому. Вот. А Рамштайновская коалиция, это 50 с лишним стран, они в одном окопе с киевским режимом. Поэтому от них мы этого точно не дождемся.
2: А если вот, ну, совсем уж прагматично и банально, но вот действительно сдвинуть куда-нибудь на запад, я уж не знаю, куда там, в Львов, не Львов, хоть в Ивано-Франковск. Ну вот почему на самом деле бы это изначально сделать? Вроде бы это вот, правда, уберегло бы от подобных сложностей. Я понимаю, что додумывать ни за кого не хочется, но решение-то было бы логичным?
3: Нет, это не логичное решение. Выгнать из Киева правительство можем только мы.
2: Нет, посольство, способом. Я имею в виду, посольство, консулы, все остальное. Ребят, ну, извините, западные страны, другие страны говорят, все, в Киеве небезопасно, переезжаем. Ну, было ж такое?
3: Нет. Смотрите, ну, в данном случае, вот, посольство зависит от киевского режима, они же у них в гостях. Все-таки
2: связь. Угу.
3: Вот, и киевский режим до последнего не даст им уехать, но это уже поздно, но об этом сказать, потому что здесь доминирующим является интерес киевского режима. Вот, и столица, она и есть столица. Она определенный сакральный смысл имеет. И если правительство и посольство покинут Киев, это будет удар по как бы, сопротивляемости народу Украины посильнее, чем потери Мариуполя.
2: Ну, про сакральность в отношении Киева у киевских властей свои какие-то взгляды и подходы у этого, безусловно.
3: Ну я же не про, Алексей, да. Я же не про них, я же про народонаселение.
2: Конечно. Да.
3: Народонаселение, то есть, ну, пока вся эта шайка-лейка сидит в Киеве, значит, мы, значит, вот чего-то еще там по мелочи перемагаем. А если они оттуда уедут, то, значит, все. Пиши, пропало.
2: У нас две минутки остаются. Я предложу начать еще одну тему, но мы обязательно продолжим после перерыва. А может быть, и достаточно будет здесь какого-то лаконичного ответа, потому что небезызвестный Такер Карлсон. Но вот предположил, что настолько высокий уровень коррупции на Украине ядерное оружие для Киева практически и исключает. И, собственно говоря, вот это, как, ну, как, с одной стороны, можно какие-то гарантии, что ли, давать, но опять же косвенные, просто потому что, ну вот стало бы об этом известно, и просто по факту не доверили бы такого оружия Украине западные партнеры, в первую очередь Америка?
3: Ну, знаете, сейчас, например, все, абсолютно все, от американцев до европейцев, понимают, что если бы ядерное оружие у Украины было, они бы точно его продали.
2: Ну, вот вы сейчас прям Карлсона процитировали, да?
3: 100%. Ну, сейчас просто ни у кого сомнений нет. Ну, я думаю, что подозрения были уже тогда. Ну, и давайте не будем забывать, что пусть конспирология, пусть непроверенная информация, но о вкладе украинских ученых и инженеров в создание ядерного оружия в некоторых странах, в том числе даже нам дружественных, это фактически установленный факт. То есть они торговали даже тем, что осталось, мозгами и компетенциями своих людей. Вот, так что просто сомнений нет. И слава богу, Вот я думаю, сейчас и американцы перекрестились. Слава богу, что тогда мы сделали так, как сделали.
2: Ну, а вы не находите, что это просто повторение, ну, действительно, старых советских анекдотов? Ну, вот на самом деле. Вот где высмеиваются самые постыдные стереотипы.
3: А что его пробовать? Сало, оно и есть сало, да?
2: Ну, типа того, да. Ну, вот из этой же области. Ну, это ж так выглядит. Или, Карлсон, просто анекдоты перевели, наконец-то, сейчас уже.
3: Я бы не сказал, что это как бы психологическая характеристика, тем более украинского народа, потому что украинского народа, ну, в этом понимании нет. Я поэтому всегда последовательно говорю «народ Украины». Есть определенная территория, на которой живет огромное количество народов. Примерно как у нас, Советский Союз по-прежнему. Русские, татары, греки, сербы, евреи, немцы, венгры, поляки, кого там только нет. Это многонародная страна.
2: Но я поэтому сделал оговорку, да, что это стереотип, вот. Что это вот самый такой...
3: А украинский живет вон там, на своих маленьких территориях на Западенщине.
2: Небольшой перерыв давайте сделаем, обязательно продолжим и к этой теме тоже вернемся. Александр Казаков в этом часть на «Радио Спутник».

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: знать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В Индии под арестом остается судно с 20 россиянами на борту, подтвердила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она добавила, что дипломатические представительства России призывают власти Индии принять меры по освобождению соотечественников. Напомню, в мае танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно, на борту которого находится 23 моряка, река стоит на якоре в районе порта Парадип. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что спокойно относится к отказу Запада признать российский статус региона. По его словам, стоит задача сделать область сильной, развивать экономику и находить партнеров, которые готовы работать прагматично. Госдума ратифицировала международные договоры о принятии ДНР и ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов ровно 4 года назад. Суд в Турции приговорил почти к 3 годам лишения свободы Анура Абута, признанного виновным в гибели российской байкерши Татьяны Азолиной в 2024 году, сообщил РИА Новости адвокат семьи погибшей. Турок свою вину не признал и отказался компенсировать ущерб семье погибшей. Изучив документы суда, РИА Новости выяснила, что приговор Абута может быть обжалован. Татьяна Азолина погибла в провинции Мугла в результате ДТП. По данным СМИ, мотоцикл, которым управлял турок Абут, столкнулся на трассе с мотоциклом, которым управляла Азолина. Абут заявил на допросе, что причиной ДТП и гибели Азолиной якобы стала ее ошибка. При обгоне фуры мужчину вскоре отпустили на свободу. Визит главы МИД Шри-Ланки в Россию может состояться в скором времени, заявила РИА Новости посол страны. Дипломат подчеркнул, что точные даты еще не определены, но он будет приурочен к празднованию 70-го юбилея установления дипотношений. Посол рассказала, что диппредставительство ведет активную работу с российским МИД и другими министерствами над тем, чтобы в предстоящем году состоялись взаимные визиты делегаций высокого уровня. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется на относительно скорое решение по кандидатуре нового генсека ООН и пока не считает процесс выбора главы Всемирной организации чрезмерно затянувшимся. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Гросси отметил особую ответственность 5 постоянных членов Совета безопасности ООН, обладающих правом вето. При этом в процессе участвуют и 10 непостоянных членов Совбеза, представляющие более широкий круг государств. По словам Гросси, оценить ход консультаций сложно, поскольку они проходят за закрытыми дверями. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM.
5: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Александр Казаков в этом часе наш гость. Александр, здравствуйте еще раз.
6: Здравствуйте, Алексей.
5: Давайте все-таки еще чуть-чуть буквально, может быть, парой слов. Вот этот, ну, фактически пересказанный Такером Карлсоном анекдот про то, что если бы у Украины было ядерное оружие, они бы ему уже точно поделились, продали бы, потеряли бы, или, я не знаю, что бы еще. Потому что, как бы анекдотично это ни звучало, но никогда не хочется допускать никакой недооценки. Всякое бывало, просто именно как раз-таки основано исключительно о том, что кто-то где-то что-то недооценил. В данном случае, понятное дело, что это частное мнение журналиста, блогеры, там, я не знаю, по-разному. Ну, в принципе, он уже и политический, и общественный деятель, учитывая, сколько внимания ему словам. Да. Вот подобные реплики, но они же ведь тоже, ну, какой-то подтекст в них можно найти, нужно найти, учитывая, что Карлсон все-таки и с Владимиром Путиным общался один на один.
6: Ну, раз вы так настаиваете, я вам, конечно, предоставлю подтекст, потому что напомню, что одним из официальных мотивов начала специальной военной операции было заявление тогдашнего президента Украины Зеленского на саммите по безопасности в Мюнхене в январе 2022 года о том, что Украине неплохо было бы приобрести ядерное оружие. Кроме того, неоднократно в разных СМИ с разной степенью достоверности, сразу скажу, средней степенью достоверности, циркулирует информация о том, что Британия собиралась какие-то материалы предоставить Украине в этой связи. Постоянно идут разговоры о том, что если бы Украина была ядерной страной, то тогда Россия бы не начала специальную военную операцию. То есть эта тема, она фигурирует в публичном пространстве с 22 года беспрестанно. И я не исключаю, что лишний раз напоминание таким известным и громогласным хедлайнером, как Такер Карлсон, историю про ядерное оружие, призвано еще раз остудить пыл некоторых агрессоров и милитаристов, которые готовы сейчас помочь Украине создать грязную бомбу.
5: Вот это, кстати, очень важный момент, который недооценивать не стоит. Все-таки есть ядерное оружие, конечно, есть грязная бомба. Разные вещи, не менее разные, по опасности, но все-таки суть важна. Да, прошу прощения.
6: Ну, я думаю, что, во-первых, я не уверен, что Такер Карлсон знает технологическую разницу. Вот, и уж, а что касается западных спонсоров киевского режима, для них грязная бомба в руках у киевского режима даже выгоднее, чем ядерное оружие, потому что ее труднее обнаружить и уничтожить. Нам. Вот, и опять же, на днях была информация, что в одном из зданий, где мы уничтожили очередной дата-центр, правда, остановленный, но стоит исследовательский ядерный реактор. Вот. И не все ученые и инженеры, ядерщики из Украины уехали на Дальний Восток, не на наш. Вот. Поэтому опасения этого присутствуют всегда. Я думаю, что для нашей разведки это просто топ-3 приоритет.
5: Я тогда в область экономическую переведу тоже диалог, продолжим этим. Опять же, есть сообщение западных медиа о том, что в Европе, я лучше здесь процитирую, значит, отклонили требования Киева о досрочном выделении части финансирования, запланировано на 27 год, и сказали, давайте вы сначала проведете определенные реформы, которые мы от вас требуем. То есть были деньги, которые обещаны на 27-й, Киев просил их раньше, Евросоюз говорит, не дадим, потому что вы не сделали то, что должны были сделать. Если честно, вот я запутался, по каким всем направлениям Киеву дают деньги, просто их много, и нет никаких сомнений, что деньги в конечном счете дадут. Но вот в данном случае тут есть такая формулировка о том, что среди реформ, которые нужно было сделать, значит, надлежащий финансовый мониторинг политически значимых лиц. То есть мы снова проваливаемся в эту антикоррупционную дыру, которая, ну вот, является очень удобным поводом что-то сделать или что-то не сделать. Значит, 34 миллиарда евро по этой программе могло быть передано уже в этом году, но вот в итоге передано не будет. Тут, наверное, как прокомментируете, за что зацепиться, потому что в целом вроде все понятно. Дайте денег, сделайте вот это. Вы не сделали, мы вам не даем денег. Все, казалось бы. Но
6: это так же, как с салом, которое, что, оно и есть сало, что его пробовать. Еще весной в рамках вот этого процесса, то есть деньги в обмен на реформы, ну, этот полулегитимный парламент украинский принял определенные, то есть, законопроекты, и там, конечно, он с фигой в кармане все сделано, потому что вот этот вот ПИП, да, политический, ну, лица, политические деятели, которые должны находиться под банковским надзором буквально, они в своих законопроектах изменили формулировки. Давайте, чтобы вот было понятно. Между прочим, так с, на раз ты и не найдешь информацию, что это такое. Значит, в чем там суть? Любые движения средств на счетах политически ответственных лиц, а к такому законопроекту прилагается список. Список должностей по уровням. Должен не только мониториться банковскими структурами, но эта информация должна передаваться в антикоррупционные ведомства, которые контролируют американское ФБР. Вот суть этого законопроекта. И там, в чем они попытались, значит, это касается родственников. Они, значит, потом, там есть такая хитрая формулировка, что если движение на счетах как бы соответствует зарплатам и гонорарам, то тогда дополнительных усилий не надо. Надо, говорят европейцы, потому что зарплата может быть фиктивной, вспоминаем дело Ле Пен и так далее. То есть Брюссель настаивает на ужесточение такого рода контроля за коррупционным классом на Украине, а киевский режим, естественно, борется за различные дырки в этом законопроекте, которые видны. И это, собственно, претензия. Ну, а остальные требования Евросоюза связаны в основном с повышением собираемости бюджета. То есть это налоги, это таможенный контроль. Это очень чувствительное, между прочим, для жителей, для простых жителей, НДС на маленькие посылки из-за рубежа. Мы понимаем, что раньше в основном из России они шли, сейчас они идут в основном из Европы. И это чувствительно для людей, потому что это очередная дыра в семейных бюджетах. Вот. Так что совокупность там 7 или 8, я не помню, этих вот законов, которые должны быть приняты, тут почти одновременно. Не, ну, все-таки, конечно, украинцы удивительный народ. Одновременно Зеленский заявляет, что нам не хватает 27 миллиардов, и Верховная Рада уходит в отпуск. Типа, о, а ручки-то вот они, мы ничего принимать не будем. Брюссель начинает реагировать, а это как? Ну, вот так, вот отпуск у них. Вот. Они не могут проголосовать эти законы. И вот эти вот игрища постоянные, ну, слушайте, ну, мы их наблюдаем 36 лет. Мы этот сериал по газу, по транзиту смотрели, где они ловушки там в запятых, в формулировках все время ставили. Вот все время ерзают как-то, вот проскочить между струйками. Вот здесь, ну, и европейцы тоже нарвались на эту специфическую черту. Они пытаются ухватить, вот, а они скользкие выскальзывают, как русалка с ветвей. Вот. Так что дело в этом. Но что касается денег, то я на текущий момент времени насчитал 6 цифр, которые фигурируют в публичном пространстве. Там черт ногу сломит. Но если грубо, вы правильно все сказали. То есть 90 миллиардов, которые обещаны, это важно, они обещаны, они выписаны. На 2 года, 26-27, поделенные пополам буквально. И суть того, что вдруг неожиданно для всех, кроме, собственно, киевского режима, нарисовалась бюджетная дыра в 27 миллиардов. И они говорят, слушайте, а вы нам из следующего года дайте, а там дураков нет, они понимает, что если они из следующего года дадут сейчас, то в следующем году Киев скажет, не, ну подождите, вы же обещали 45, так давайте 45. То есть они все равно пойдут сверху. А у Евросоюза денег-то лишних вообще нету.
5: В Евросоюзе, да, несколько стран во главе с Германией потребовали, несколько стран, на долю которых до 40% денег, которые они в бюджет Евросоюза вкладывают, они потребовали от Единой Европы снизить бюджет евросоюзовый на ближайшее время, там, на сотни миллиардов долларов. Либо, говорят, будем вообще все блокировать. И в этом плане вот этот краник, который как бы не казалось, что он будет до бесконечности включенным работать, возможно, и перестанет. Опять же, посмотрим. В данном случае, опять же, в завершении конкретно сейчас обсуждение этой темы. А насколько проблемны вот эти все реформы для, не для народа Украины, а для правительства, чтобы все это сделать? Опять же, вот этот мониторинг политически значимых лиц, очень хорошая формулировка. И вот те НДС на посылке международные, которые вы сказали, про цифровые платформы, там тоже еще история есть определенная. Про почему, условно говоря, этого не получается сделать? Или это просто делается, но долго? Или, опять же, что опять же, к анекдотам возвращаемся, что с него возьмешь, сало?
6: Нет, Алексей, конечно, в этом есть позиция. Ну, что касается, например, усиления финансовой нагрузки на мирных жителей, то киевский режим собирается сам на них наехать и отнять все оставшееся, а не какие-то там налоги за посылки. То есть на народонаселение у киевского режима свои планы по принципу «кошечка, еще капельку». Что касается таможенных, то это же контрабанда. Они всегда жили на контрабанде. Вот и ужесточение таможенных правил, любых, даже запятого, это всегда им прям вот ужас какой-то ночной кошмар. Как так? А торговать-то как? Там же все на Дерибасовской делается. Вот, так что нет, под каждым законопроектом есть свои резоны, и поэтому это не потому, что вот они забыли, а потому что они не хотят реально, они хотят получить деньги без вот этих изменений. Они хотят, чтобы им деньги подарили, они привыкли так.
5: Кстати, правда. Это действительно на протяжении многих лет казалось, вплоть именно как раз в отношениях с европейскими странами и хамское поведение, и требовательное поведение, и казалось, что все по-любому запросу по щелчку пальца будет сделано. Казалось бы, вот сейчас что-то будет меняться. Опять же, последим, как произойдет. А вот еще одни деньги, которые Украина может не дождаться, это существенно меньшие деньги. Это 52 миллиона долларов. Я понимаю, что звучит внушительно, но я так понимаю, все-таки в государственном масштабе это совершенно несущественная сумма. Именно миллионов. Так вот, Америка такое количество денег будет перенаправить из своего пакета помощи европейским странам куда-то на свои, собственно, на свой задний двор, так они и говорят, да, Перу, Панаму. Панама, Эквадор, Колумбия, страны Центральной и Южной Америки. Это, опять же, не Украина напрямую лишается этих денег, но из вот того финансирования идет перераспределение средств в другие. Стоит на это обращать внимание, потому что, опять же, да, звучит внушительно, но по государственным масштабам, по серьезным масштабам, все уже выучили, да, сколько стоит запуск одной ракеты или сколько стоит, в принципе, одна ракета, там, какая-нибудь ПВОшная, 52 миллиона долларов здесь. Правда, если раскладывать, не такая большая сумма.
6: В чем принципиальная разница между государственным бюджетом и воровским общаком? Принципиальная разница в том, что государственный бюджет формируется по плану, а воровской общак как получится. Вот. И любое перераспределение финансирования, будь то Соединенных Штатов Европы, переведение... То есть изменение цели платежа – это из уже утвержденного бюджета, а нового нет. Новый будет через год. То есть 52 миллиона их откуда-то вынут, и там будет дыра. Поэтому вот если мы вернемся с птичьего полета на человеческий уровень, это огромная сумма, 52 миллиона. Вот это мы привыкли на Украине, там только миллиардами туда-сюда раскидываются. Вот, а так-то это большая очень сумма. Вот, и поэтому это напрягает, но мы должны понимать, что это, то есть за этим надо видеть не разовый чей-то там каприз, а это тенденция определенная. Почему это, например, вызывает напряжение в Европе? Потому что они подозревают, они правильно подозревают, что Соединенные Штаты собираются уйти из Европы и бросить ее один на один со страшной Россией. Это так и будет происходить, шаг за шагом. И они в каждом таком вот переводе денег, в перемещении военнослужащих, поставках или не поставках вооружения, они видят именно это. Они до безумия этого боятся, до безумия боятся, потому что не слушайте этого алкоголика Сикорского. Вот, они прекрасно понимают, что перед лицом сегодняшней России, я напомню, что еще год назад наш верховный главнокомандующий, находясь среди рабочих Обуховского завода в Петербурге, сказал фразу, от которой коленки затряслись по всему миру. Он сказал простую фразу, что мы в России производим противоракет больше, чем во всем мире. Алексей, чем во всем мире. И вот перед такой Россией, вот, без Америки, это ночной кошмар, они в поту бьются. Вот, и перевод такого финансирования с Европы, с любой Европы, от экологии до вооружений в другой регион, это для них, конечно, все сигналы об одном и том же. Это колокол, который звонит по ним.
5: Вот в продолжении, кстати, производства каких-то ракет, устройств, другого вооружения, есть сообщение подполья пророссийского о том, что очень сильно пошумевшая в информационном плане, ну и не в информационном тоже, безусловно, компания Firepoint, после ряда ударов русской армии, в том числе после тех, которые упоминались в течение всей недели, потерял, да. Я прям тоже процитирую, потеряла признаки единой производственной структуры. То есть, если они собирают вот эти «Фламинго» и так далее, и беспилотники, безусловно, тоже, и крылатые ракеты, безусловно, тоже, то уже в небольших цехах и в ручной сборке, да, в ручном режиме. Это же очень принципиальный момент. Казалось бы, у этой конторы должна быть очень серьезная крыша, причем во всех смыслах слова.
6: Ну, смотрите, Алексей, значит, как работала эта компания, как и большинство других крупных компаний, которые производят вооружение на Украине? Они с самого начала работают в таком рассредоточенном режиме, то есть они разбрасывают все производственные узлы не просто по городу, а по регионам. Вот мы поразили один из цехов производственной цепочки Firepoint в Павлограде, Днепропетровской области, вообще на левом берегу. То есть они, это принципиальная позиция, связана с безопасностью. Это разбросано на огромных территориях, причем чем меньше узлы, тем лучше. То есть буквально, будь такая возможность, каждую операцию они бы вынесли в географически другое место. Это принцип устройства в тех обстоятельствах, в которых они есть. О чем говорится это сообщение? Значит, мы по этим узлам нанесли такое количество поражающих ударов, что производственная цепочка порвалась. То есть здесь либо-либо, данных этих нет, либо мы поразили такие сборочные узлы, которые принципиально ключевые и очень трудно восстановимы, либо количественно мы поразили их такое столько, что невозможно восстановить их быстро. Они их восстановят, но судя по таким сообщениям, на это уйдет довольно много времени. Вот, время играет значение на войне. Поэтому вот я думаю, что речь идет именно об этом. А устроены-то они были грамотно. Это не какой-нибудь там гаражный кооператив. Они разбросаны территориально. Значит, соответственно, это нагрузка на нашу разведку. Но я скажу так, что в конце этого лета количество ударов и характеристика объектов, по которым мы наносим удары, говорит о том, что кратно вырос уровень разведывательного осведомленности нашей стороны. А это говорит не о том, что мы больше разведчиков отправили, это говорит о том, что на той стороне гораздо большее количество людей выходит на связь с нашей разведкой и передают информацию.
5: Да, это очень важный момент, правда, который еще несколько лет можно было предположить и понадеяться, а здесь оно действительно так происходит. В завершении 3 минутки остается. Александр, есть сообщение, опять же, западных СМИ о том, что начал работу вот этот самый американо-украинский фонд по природным ресурсам. Первая сделка была заключена. Что там, как они делят? Кстати, общая стоимость пока сейчас 70 миллионов долларов. Это в сравнении с теми 52, которые были перенаправлены американским правительством из одного кармана в другой. Но, тем не менее, вот поначалу 30 будет во что-то вложено. Инвестиционная платформа, редкоземельные металлы, уран, бериллий, цирконий. Звучит все настолько стильно, модно, молодежно, прогрессивно, что, казалось бы, в этом что-то есть. Как оно на самом деле? На что здесь обращаем внимание?
6: Ну, смотрите, с внешней стороны вот этот фонд украинский, который сотрудничает с американцами, вообще занимается торговой сетью АТБ. Это какой-то товарищ Буткевич. по которой, по складам которой, кстати, мы тоже наносим удары. Вот.

0: киевского режима, они такие свои инвестиции превратят в прибыли. А вот если эти территории окажутся в нейтральной зоне, в демилитаризованной или под нашим контролем, как самое большое Шевченковское месторождение лития, оно уже под нашим контролем, то тогда американцы хотят зацепиться перед нами, а не перед киевским режимом. И, возможно, это является одной из тем переговоров Дмитриева со спецпосланниками Трампа по экономическим вопросам. Потому что на самом деле здесь нет ничего удивительного, потому что американцы не могут не задавать вопрос Дмитриеву, как спецпредставителю Путина, а что будет с нашими бизнесами, когда вы эту территорию сделаете своей? Ну, Путин на самом деле уже ответил. Он сказал американцам: пожалуйста, приходите в наши регионы, Донецкую, Луганскую Народную Республику, Запорожье и Херсонщину, занимайтесь бизнесом, инвестируйте, мы вам гарантируем безопасность, там, логистику и прочее, то есть нет проблем. Это предмет переговоров. И самые ушлые, ну, Херсонщину, то есть те, у кого есть авантюрная жилка, они уже сейчас пытаются завести какие-то деньги еще на Украину.
1: Александр, прошу прощения, да, время заканчивается. Это прямые слова президента были, здесь стоит напомнить. То есть не какие-то там, опять же, западные СМИ или восточные СМИ сообщают. Да. Это прямые слова президента. Спасибо вам огромное за то, что поучаствовали в нашем эфире. Александр Казаков, политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Захарченко в нашем эфире.

0: Страна героев. Денис Бастряков. Гвардии младший лейтенант Денис Бастряков в ходе спецоперации неоднократно проявлял героизм и умение принимать единственно правильное решение. Во время продвижения его подразделения на передовую в одном из сел он обнаружил засаду. Лейтенант молниеносно изменил порядок движения и вывел основные силы с линии огня. Под его руководством бойцы вступили во встречный бой и сумели дезорганизовать националистов. Рискуя жизнью, российский офицер вернулся на самый опасный участок и организовал круговую оборону. Она позволила не только отразить атаку превосходящих сил врага, но и нанести ему существенный урон. В другом бою младший лейтенант получил приказ захватить стратегически важный узел связи. Бастряков оперативно разработал пошаговый план действий, поставил задачи боевым товарищам с учетом особенностей местности и позиций противника. Невзирая на интенсивный обстрел, лично возглавил штурмовую группу, показывая пример мужества. Первым проник в укрепрайон и ликвидировал вражескую огневую точку. Узел связи был взят под контроль вместе с аппаратурой. За самоотверженные действия младший лейтенант Бастряков был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и медалью «За отвагу». Страна героев. Радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».

0: лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: «Изолента Лайф». На ней все держится.
4: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 11 утра в Москве, столько же в Севастополе и Цхинвале. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки, угрожающие ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Мария Захарова рассказала о шагах для освобождения россиян с арестованного суда в Индии. Александр Лукашенко заявил об открытости Минска к конструктивному диалогу с Германией. Подробности далее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки, угрожающие ядерной безопасности на Запорожской АЭС, сообщает международное агентство. Кроме того, МАГАТЭ заявила, что в ходе атак 19, 20 и 27 сентября по Запорожской ТЭС были повреждены трансформаторы, имеющие важнейшее значение для питания Запорожской атомной электростанции. Гросси добавил, что в ходе конфликта все стороны должны проявить максимальную сдержанность в районе таких объектов и их энергетической инфраструктуры для предотвращения риска аварии. Посольство России направило в МИД Индии 6 вербальных нот в связи с арестом судна с россиянами на борту, рассказала РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она добавила, что российские дипломаты работают с местными властями для замены экипажа с соотечественниками. Захарова подчеркнула, что дипломаты также поддерживают постоянный контакт с капитаном судна, судовладельцем и агентирующей компанией. России важно продолжать активно и эффективно работать в G20 и отстаивать позиции в рамках этой группы, заявил шерпа нашей страны в Большой Двадцатке Денис Агафонов. Он отметил, что решения группы 20 во многом определяют вектор, задают общие подходы к оценке и развитию тех или иных событий и не становятся менее значимыми от того, что не носят юридически обязательного характера. Агафонов добавил, что российская делегация на заседании G20 последовательно достигает цели, поставленные руководством страны. В то же время он признал, что в любой международной деятельности и в крупной международной организации говорить о какой-то однозначной успешности достаточно сложно. Европейцы так хотели изолировать Россию, что изолировались сами и не слышат ничего, кроме антироссийского мейнстрима, заявила в интервью РИА Новости посол нашей страны в Праге Анна Пономарева. По ее словам, в таких условиях информационной блокады в принципе легко запугивать население. Ранее российский МИД заявлял, что Запад понял ущербность идеи изоляции России и больше о ней не говорит. Женщина предварительно родила ребенка в уборной в аэропорту Шереметьево и задушила его, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Позже женщина скончалась в больнице от потери крови. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Германии с Днем германского единства и заявил об открытости Минска к конструктивному диалогу, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. В поздравлении Лукашенко пригласил немцев посетить страну в рамках безвизового въезда, чтобы почувствовать гостеприимство и миролюбие белорусов, а также увидеть собственными глазами красоту белорусской земли. Лукашенко также выразил убежденность в том, что, несмотря на действия отдельных политиков в Германии и на Западе в целом, которые шаг за шагом подрывают достижения минувших лет, жители Беларуси и Германии преодолевают современные вызовы и смогут отстоять свое право жить и дружить в мирной Европе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. 3 октября у нас на календаре, 11.04 на часах. Лучшее радио страны у вас в радиоприемниках. Радио «Спутник», ну и лучшее утреннее шоу. Субботняя версия. Изолента живьем. Петр Лидов, Трофим Татаренков и Алена Максимович. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Петр говорит тихо, практически не слышно, но я думаю, что мы это исправим.
4: Ну, говорите сами, без меня, ничего страшного.
3: Да, мы займем эфир самостоятельно.
2: Мы не можем говорить без тебя, потому что ты наше все. Без тебя ничего не получится.
4: Надо, надо издеваться. Без меня
2: мы
4: все
2: над тобой не издеваемся, это мы правда тебе говорим.
4: Мы это знаем, и даже, мы это даже попробуем в ближайшее время.
2: Так почему, что, когда я говорю честно, я от души всегда думаю, что я издеваюсь?
4: Все получится вот это... без каждого из нас. К сожалению, жизнь, она нет, так устроена, что нам кажется, возможно, что есть незаменимые, но незаменимых нет, ничего незаменимого
2: ты
4: в
2: знаешь,
4: этой жизни.
2: Вот женщина без мужчины родить не может. Понимаешь, невозможно. Это. Поэтому нужен мужчина обязательно, чтобы женщина родила. Вот не бывает по-другому.
4: Такое впечатление, что ты читаешь лекцию в, эту сам, в женской консультации, понимаешь? Или,
2: а
4: или,
2: я это делаю каждый
4: или,
2: день.
4: Или в ЗАГСе, понимаешь?
2: Это мой основной заработок.
4: Это кому сейчас? Кого ты за что агитируешь?
2: Я за традиционные ценности.
4: А что это ты вдруг? Ты все не можешь отойти от, так сказать, впечатлений, когда мы обсуждали историю с отдыхом россиян в Таиланде, что ли? Или что?
2: Естественно. А как иначе? Это глубоко поразило меня в самую душу и в самое сердце.
3: И до сих пор не может отпустить.
2: Да я ужас какой-то.
4: Трофим, да, до сих пор демонстрирует, что он не такой, что он поддерживает традиционные ценности.
2: Я жду трамвая, да. Я не такой. Конечно. Ну как.
4: Ладно, давайте к делу, на самом деле.
2: Давайте.
4: Смотрите, у нас Алена вернулась из Северной Кореи, вернее, правильно ее называть Корейская Народно-Демократическая Республика. Uh-huh. Нам вот рассказали, что представители Кореи очень просят в информационных сообщениях, в новостях не называть их Северной Кореей. Я совсем не очень понимаю, почему, но это как было, потому что...
2: Правильно.
4: Ну, она же не единственная, на самом деле.
3: Корея.
4: А потом те-то называют себя Южной Кореей. В общем,
2: ну,
4: мне кажется,
2: проблема.
4: Что ничего... Ну да, но Корея, надо сказать, и южная, и северная, дело очень тонкое. И слова там значат очень много. И вот, например, сейчас большой скандал, когда президент недогосударства Украина, значит, высказался там на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал о том, что он передал двоих пленных в Южную Корею, и там ему прилетело с обеих сторон. Причем Южная Корея по-прежнему требует от него извинений, так как он не имел
3: публичных
4: права для согласования с ними это говорить, публичных. И вообще, вот так вот. Так что будем точны. В Корейской Народно-Демократической Республике побывала Алена. У одного из нас,
3: это
4: Алена,
3: я.
4: У одного из нас есть мечта и даже есть серьезная любовь к этой стране. Да, есть мечта там побывать. Поэтому рассказывайте, что там интересного. А мы...
2: Да.
3: Алена. Так, Трофим, мечта у тебя?
2: Мечта у меня, да. Я хочу побывать в Северной Корее. Мне очень симпатичен Ким Чен Ын. Прямо очень симпатичен. Угу. Вот на каком-то, знаешь, таком интуитивно-харизматичном уровне. Мне очень хочется с ним пообщаться. Наверное, это самый такой серьезный лидер, ну, не считая Владимира Владимировича Путина, с которым бы я реально очень хотел бы пообщаться и поговорить, не знаю, там, про будущее, про прошлое, про все что угодно. Он мне очень симпатичен. И Корея как таковая тоже меня чем-то привлекает.
3: Манит.
2: Много про нее слышал, да, и у меня друзья туда ездили, вернулись просто в экстазе. Не то, что в восторге, а в полном экстазе. Многое мне рассказали, но мне будет очень интересно послушать твою версию.
3: Слушайте, ну, самое главное, я вообще хочу призвать всех съездить в КНДР, пока такая возможность есть. Потому что мир меняется очень быстро. Сейчас туда зовут исключительно россиян. То есть, в принципе, в КНДР сейчас может приехать только человек с российским паспортом. Соответственно, туристов там практически нет. Все туристы россияне. И это очень здорово. То есть там в год приезжает 3-5 тысяч туристов. Соответственно, никаких толп. Ну, то есть это не сравнить, знаете, с классическими туристическими местами, к которым мы все привыкли. Поэтому, конечно, нужно этим пользоваться, пока туда не едут ни китайцы, ни тем более европейцы. Причем там такая интересная история, что они до 2019 года пускали всех, до ковида. То есть и китайцев было прям приличное количество, и европейцев туда в том числе ездили, и американцы, естественно. Вот. А после того, как произошел ковид, они закрылись, у них был вообще очень жесткий локдаун, и открылись уже только вот для наших. Для наших, но нашим рады безмерно. Это просто потрясающе. Я не знаю, я такого радушия не испытывала, ну, просто нигде. Нужно вот в двух словах вообще объяснить, что такое тур в Северную Корею. тур в Северную Корею – это такой классический экскурсионный автобусный тур. То есть у тебя все под ключ. Вы приезжаете в аэропорт, вас встречают два гида, и далее вы с этими двумя гидами на протяжении скольки-то дней, в зависимости от того, какой тур вы возьмете, вы вот практически 24/7. Я ездила на 8 дней, 7 ночей. Но в целом, я могу сказать честно, что истории с более коротким туром, там на 4 дня у нас ездили, например, ребята, они даже, наверное, более интересные, потому что за 4 дня у тебя очень плотная программа, ты успеваешь увидеть вообще все. Все, прям вот быстро, везде вас повозили, все самое главное вам показали. И дальше вот на этом, знаешь, таком подъеме эмоций ты уезжаешь домой. А когда ты остаешься на 8 дней, плюс некоторые оставались вообще на 2 недели, там уже идет такая гораздо более спокойная программа, там что-то уже начинает повторяться, опять какая-нибудь галерея, и вот еще одна галерея, и все такое немножко уже, знаешь, ну, становится какое-то привычное, не такое яркое. Вот, поэтому я бы все-таки советовала, если вы... ну, не имеете достаточного количества времени, обязательно ехать на 4 дня, вот, это прям база. А там уже дальше смотрите, там, в зависимости от того, что вам будет интересно. Значит, да-да-да.
2: А что, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, все за 4 дня. Это природные достопримечательности, там, музеи, что все-все-все вообще? То есть там настолько все скромно с точки зрения...
3: Нет, нет, нет. Смотри, как раз природа, она в эти 4 дня не войдет. То есть, если вот ты хочешь насладиться природой, да, то это надо брать гораздо более длительный тур. А еще у них есть два очень классных момента. Это такие новые, обновленные точки, куда ездят люди именно отдыхать. У них есть город Вансан, который находится на море. И это такой, ну, как бы прототип нашего Сочи, не знаю, Ниццы. Ну, дальше подставьте все, что вам кажется наиболее подходящим.
2: Сочи, Ницца, прекрасно ты сказала, да, Сочи,
3: да, Ницца. Да, вот, на самом деле он действительно очень красивый, нам показывали фотографии. Более того, мы должны были даже в него поехать, поскольку мы собирались ехать чуть раньше. Но в силу того, что мы поехали уже, когда закрылся сезон, ну все, пришлось оставаться в Пхеньяне. Но там действительно очень красиво, то есть там белый песок, там большие красивые новые корпуса, то есть такой полноценный, нормальный морской отдых. И это, кстати, делалось для того, чтобы изначально это все строилось, для того, чтобы туда поехало большое количество китайских туристов. То есть там корпуса на 15-20 тысяч туристов. Ну, то есть это огромный комплекс. Но видите, поскольку они закрылись для китайских туристов, у них сейчас простой. И они стали отправлять туда местных людей. И помимо вот как раз Вансана, морского отдыха, у них есть еще отдых в горах. И он тоже такой вот прям такой, ну, по меркам Северной Кореи, Криндер, да, скорее, считается прям роскошным. То есть для нас это, конечно, будет такая троечка с плюсом, четверочка с минусом, но прилично, симпатично, очень красиво. Но для них это, конечно, прям роскошно. То есть вот мы тоже не попали в такой вот этот идеальный годный отпуск, но нас свозили в горы. Горы нас свозили. Да, мы там поднимались в горы, что-то я не помню, какая там была высота, не очень высоко, конечно, по нашим меркам, для людей, которые были на Кавказе, ну, это несравнимо, но это красиво. Это красиво, это интересно, это необычно, все-таки там такая... Ну, азиатская растительность, конечно, это отличается по картинке. Но если мы, опять же, говорим про тур в Северную Корею, это не про природу. Это не про природу, это про их значимые места. Это про монументы вождей. Это про всевозможные музеи, связанные с историей КНДР. Это музеи подарков семье, соответственно, Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ина. Самый невероятный музей, который меня впечатлил больше всего, и он, кстати, был буквально в первый день, мы даже не успели вот с самолета сойти, нас туда привезли, это музей СВО.
2: Ничего себе. То есть, да, прямо вот музей так, вот уже готово все, да?
3: Угу. Более того, вы просто не представляете, я даже сегодня проверяла перед эфиром, его строительство объявили в конце октября прошлого года. Вот я в конце сентября, я уже там была, и это невероятный комплекс. У нас такого нет. То есть у нас пока что посвященного СВО вот такого комплекса, ну, я лично не видела. Возможно, они где-то есть не в городах, ну, там, не в Питере, не в Москве. Если наши, может быть, слушатели знают, напишите в комментариях. Но они сделали невероятный музей. Ты заходишь, там, в принципе, атмосфера, ну, просто поразительная, потому что ты видишь, насколько... Они гордятся вот этими ребятами, которых отправляли во время операции в Курской области. То есть это такой комплекс, огромное здание, и перед этим зданием парк, по левую сторону кладбище и мемориальные, соответственно, плиты, где похоронена значительная часть солдат. Погибло во время Курской операции около 2800 солдат, соответственно, вот, кто-то захоронен непосредственно перед входом в музей. И также большое количество урн стоит с прахом погибших солдат, стоит непосредственно в самом музее. Вот, Петр, Трофим, мы вышли оттуда не то что заплаканные, мы вышли оттуда зареванные настолько, вот я даже не знаю, с чем это сравнить. Это настолько трогает. Но это правда, это вот какие-то невероятные эмоции. Ты заходишь в этот музей, у тебя по левую сторону на первой стене огромная, ну, просто метров пять в высоту стена, и на ней написаны слова Владимира Владимировича о том, что мы бесконечно благодарны помощи корейских солдат. Дальше ты проходишь в центр, невероятный такой монумент, где, вот только я единственное не помню, то ли корейский солдат держит россиянина, то ли наоборот. Большое количество звезд, которые символизируют погибших ребят, и все усыпано цветами. Но это невозможно вообще описать, это надо видеть. И особенно вот тем людям, которые там очень вовлечены в ситуацию, которая происходит у нас в стране. Это надо видеть. Это надо видеть, как люди воспевают подвиги своих людей. Более того, я могу сказать, что напротив этого музея, по указу, соответственно, правительства, был построен довольно большой ЖК. Большой, красивый, модный. И там, соответственно, так же, как и все остальные квартиры, бесплатно выданы квартиры родственникам погибших, чтобы они могли в любое время прийти к своим родным, поговорить с ними. Ну, то есть, понимаете, насколько вот эта вот связь, она у них очень крепкая. И мне кажется, это вот то, чему в какой-то степени нам здесь обязательно стоит вот у них поучиться. Да, всего год прошел, а такое построили уже. В целом, да, я могу сказать, да, я могу сказать, что мы, конечно, все знаем огромное количество западной пропаганды относительно КНДР, да, страшек, пугалок относительно того, что не ездите, вас там украдут, вас там посадят, вправо не ходи, влево не ходи, так себя не веди, не дай бог, что-то ты сделаешь не так, все, ты сразу окажешься в тюрьме. Я могу сказать, что это, ну, просто вообще не соответствует действительности. Да, тебе представлены два гида. Да. Действительно, ты без этих гидов никуда не можешь пойти. Но это такой вот классический экскурсионный тур. Когда ты куда-то ездишь с экскурсионным туром, ты всегда в группе и всегда привязан к гидам. Ну, согласитесь.
2: Ну да, так и есть.
3: У нас не было такого, чтобы за нами ходили, вот прям за руку нас держали. Нет, то есть, ну, мы приезжали на какую-нибудь, например, площадь или в какой-нибудь музей, и мы могли там ходить самостоятельно. То есть, ну, в зоне видимости, да, нам могли сказать, допустим, там, направо мы не идем, ходим вот там в периметре, не знаю, 300 метров. Ну, это, в принципе, на мой взгляд, вполне себе. Петр, что вы хихикаете?
4: Вопрос прочитал от Григория Л.
3: Да, да.
4: Ну, пока не задаем, я только прочитал его, поэтому
2: хихикаю. Да. Я понял, о чем ты.
3: Я могу просто про Корею говорить.
4: Мы его зададим, когда вы закончите. Ну, давайте зададим ему вопрос от Григория.
3: Давайте.
4: Григорий Л. задает вопрос. Вопрос Алене. А смогли бы вы встречаться с северокорейцем и посоветовали бы нашим свободным девушкам обратить на них внимание? Прежде чем Алена ответит, я полгода назад, может быть, год назад, около Академии Фрунзе видел северокорейских военных, целую группу. Mm-hmm. Значит, они были все по 2 метра ростом, в черных, значит, кожаных плащах, mm-hmm. значит, ну, в таких, по-моему, каких-то каракулевых шапках. В общем, выглядели как, ну, примерно как Арнольд Шварценеггер в фильме, mm-hmm. вот этом, когда он там играл русского полицейского. Mm-hmm. А вот, то есть, они были такие здоровые. И, в общем, выглядели весьма, я бы сказал, ну, азиатская внешность, но так, весьма привлекательно, надо сказать. Фактурно mm-hmm. прямо настолько, причем человек 6 там стояли они. Прямо я скажу, да. Но это я не девушка, поэтому вот, я, конечно, с ними встречаться не захотел бы скорее. Вот, причем даже в честном бою.
3: Ну, конечно,
4: здоровые ребята были, красавцы прям.
3: В большинстве своем, конечно, жители КНДР, да, северокорейцы, они все-таки мелкие по сравнению там, даже с нашими ребятами. Они невысокого роста, они такого худощавого телосложения. Но действительно, вот как вы говорите, Петр, такие тоже ребята были. Особенно таких ребят мы много, знаете, где увидели? В Доме пионеров, в секции по волейболу и баскетболу. Вот там они все были как на подбор.
4: Там нужны, да, такие.
3: Да, да, да, да. А если мы говорим, ну, о каких-то более глубоких вещах, понимаете, корейцы, они разные. И говорить о том, что вот все северокорейцы вообще не представляют, что такое западный мир, никогда не выезжали за пределы своей страны, это, ну, глупо. Потому что многие из них выезжали в Россию. Многие из них выезжали в Китай. Например, вот девочка наша, гид, она 4 года прожила в России, ее супруг 5 лет прожил в Китае, айтишник. То есть они не зашоренные, они в целом, многие из них, я не говорю за всех, да, я не могу говорить обо всех, но многие из них не сильно отличаются от нас. Не сильно. Конечно, отличаются. Конечно, да, ну, невозможно сопоставить Россию и КНДР. Но многие из них имеют очень схожие взгляды вообще и на жизнь. У них очень, конечно, развито понимание традиционных ценностей, что в наше время, знаете, большая редкость, когда мы особенно говорим там о людях Запада. Не знаю, если бы я, например, познакомилась с северокорейцем, который бы понравился мне внешне, и при этом он был бы не сильно, вот, ну, не настолько, скажем так, таким вот твердым, вот традиционным, вот с классическими такими взглядами корейца, то вполне, да, почему нет, могла бы и встречаться. Мы бы с ним и в Вансан съездили, и в горы, и в Китай, и в Россию, мы жили бы на несколько стран. Почему нет?
2: Интересно.
3: Вот. Да, интересно. На самом деле они такие интересные люди, конечно, с ними. Жалко вот, что мы не смогли пообщаться с местными жителями. Ну, знаете, что было интересно? Мы, например, познакомились с россиянином, с парнем, который 10 лет живет в Северной Корее и работает в посольстве. Вот. Он работает в посольстве, и мы буквально вот выходили из ресторана, он увидел, что мы русские, поздоровался, мы смогли перекинуться несколькими фразами, и мы говорим, вот мы приехали в Северную Корею, хотим как-то, ну вот, потом приехать, осветить, да, вот сказать, что хорошая страна, потому что, ну, нам все нравится, нам кажется, что действительно хорошая, классная страна. И он так, знаете, абсолютно искренне говорит, а что, мы разве с этим не справляемся? Неужели кто-то считает иначе? И мы подумали, это так мило. Он живет 10 лет в Корее, и ему все нравится, у него все хорошо. Про интернет. Давайте я вам расскажу, что у них с интернетом. Интернета, ну, вот такого общемирового, нашего, классического, у них, конечно, нет. В общем доступе. И в общем доступе его нет. Но в отелях он есть. В отелях ты можешь взять наш интернет, ну, то есть купить. Он стоит $1.70 10 минут. Соответственно, ну, вот сколько тебе
2: это
3: нужно.
2: Это сколько получается? 1700 рублей, что ли, получается? Ой.
3: Нет, нет, почему? 150, примерно 150 рублей. Рублей. Да. Угу. 150 рублей 10 угу. минут. Мы где-то поначалу 20-30 минут стабильно заходили, чтобы отписаться, что-то зайти, посмотреть. Потом нам уже как-то стало не особо интересно, и мы даже вот по три, где-то вот три дня, потом вот один день зашли, а потом опять три дня, провели без интернета, прекрасно себя чувствовали, вообще угу. великолепно, когда тебя никто не дергает, никто не пишет. Замечательно вообще. Насколько я знаю, что, конечно, ну, я так понимаю, что, возможно, в посольстве должен быть выход в интернет, ну, в каких-то, да, точках. Возможно, у каких-то чиновников он может быть. Но так для широкого пользователя его, конечно, нет. У них есть внутренний интернет, и, по сути, это такой, ну, фактически полный аналог. То есть у них есть все. У них есть видеоплощадки, у них есть маркетплейсы, у них есть доставка. Ну, вообще все. Все. Есть сайты кинотеатров, сайты боулингов, угу. сайты концертов. Все работает. Ну, внутренние, да, для, вот, для внутреннего пользования.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
5: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса?
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Расширение авиаперевозок между Россией и Вьетнамом. Контекст. Число рейсов между двумя странами увеличится с 39 до 105 в неделю. В планах вылеты из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска. Стороны подписали меморандум, расширяющий возможности для авиаперевозчиков. Работа была проделана по итогам недавнего визита президента Вьетнама То Лама в Москву и его встречи с Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что Москва и Ханой сотрудничают в интересах друг друга и защищают двустороннюю торговлю от внешнего влияния, переходя на расчеты в нацвалютах. По его словам, они развивают взаимодействие в энергетике, гуманитарной сфере и туризме. В частности, Москва работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. Россияне чаще всего выбирают для поездок в эту страну несколько популярных курортов и регионов, каждый из которых предлагает свой формат. В их числе Нячанг, Ханой и Фукуок. Вьетнамцев в России прежде всего привлекают культурно-исторические места и памятники. Туристы отмечают, что по сравнению с рядом популярных европейских направлений, стоимость поездки в Россию оказывается более приемлемой, а электронная виза значительно упрощает формальности. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Россия намерена участвовать в мероприятиях G20 в Великобритании в 2027 году, заявил шерпа нашей страны в Большой Двадцатке Денис Агафонов. Он отметил, что Москва считает важными вопросы, которые Лондон хочет обсудить во время своего председательства в группе 20. Агафонов также добавил, что G20 могла бы стать площадкой для обсуждения регулирования искусственного интеллекта, поскольку она консолидирует разные взгляды и точки зрения. Жители Киева на фоне проблем с интернетом в украинской столице ищут альтернативные способы оповещения о засадах сотрудников ТЦК, отлавливающих людей на улицах для отправки на фронт, сообщила РИА Новости представитель российских силовых структур. Собеседник агентства напомнила, что из-за жестокого обращения с украинцами со стороны военкомов люди объединились и создали разные телеграм-каналы и паблики, где сообщают о передвижении сотрудников военкоматов. На различных интернет-ресурсах они также выкладывают видео, свидетельствующие об агрессии сотрудников ТЦК, об избиениях ими людей, а также убийствах. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть человека, возбуждено после гибели рабочего в результате обрушения на шахте в Североуральске, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области. Ведомства отметили, что наказание за это преступление может составлять до 5 лет лишения свободы. Следствием проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Личность погибшего установлена. Это 42-летний местный житель Олег Кравчук. У него остались вдова и ребенок. Руководство предприятия окажет помощь его семье. Шахта работает в штатном режиме. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Организована проверка. В шахте находится 98 человек. Двукратные бронзовые призеры Олимпиады 2022 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов чисто провели последнюю тренировку на турнире «Триолетти Трофи» в Грузии, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. В произвольной программе на тренировке российские фигуристы продемонстрировали параллельный тройной сальхов, ойлер тройной сальхов и тройной тулуп. Другие участники турнира Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев прокатали макет программы, выполнив тройной тулуп. Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков продемонстрировали в прокате тройной сальхов, двойной аксель, тройной тулуп и тройной выброс. Соревнования спортивных пар в произвольной программе на турнире в Грузии пройдут сегодня. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
6: Главные новости.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Алена Максимович. Изолента живьем продолжает свою работу. Сегодня суббота, 3 октября, 11 часов 33 минуты. Ну, я думаю, про Корею мы достаточно поговорили. Можем, в принципе, продолжить, если есть интерес какой-то. Трофим, не знаю.
3: Я могу бесконечно рассказывать.
4: Нет, это понятно.
6: Пишут, что очень интересно. Благодарят Алену за такой подробный рассказ, что прям очень-очень интересно многим. Но я думаю, что да, мы достаточно полно описали ситуацию.
3: Еще там могу один момент сказать. Один еще давай добавлю. Касаемо их зарплат. Важный момент касаемо зарплат. Долгое время действительно в Корее были просто чудовищно низкие зарплаты. Опять же, отчасти от того, что тебе как будто бы все дает государство, да, ну зачем тебе деньги, казалось бы. Поэтому зарплаты были $30, $50, $70. После начала вот СВО из-за большого контакта России с КНДР, конечно, деньги в стране появились, и сейчас у них зарплаты выросли, внимание, просто в 10, а то и в 50 раз. То есть средняя зарплата сейчас это $300-$500 и выше. Ну, понимаете, иметь зарплату $500, и при этом у тебя практически все бесплатно, вполне себе.
6: Ну, это да, это серьезно, это серьезно, это серьезно. Всегда жаловались на то, что у них там нищенские совершенно зарплаты. Я читаю пропагандистские, регулярно читаю пропагандистские всякие разные западные материалы про Корею. Там самое смешное всегда, прям смешно до слез, когда разлученные во время войны братья, один работает в Южной Корее, второй работает в Северной Корее, вот им разрешили встретиться. Ну, это давнишние истории все, это американская шикарная совершенно пропаганда, и вот, значит, северокорейскому такому весьма поношенному брату южнокореец говорит, давай я тебе отдам свою одежду, потому что ты так плохо одет. А севернокореец говорит, я не возьму эту одежду, потому что если я приду домой, меня убьют, что я взял у тебя одежду там, и так далее. То есть вот это вот все во многих книгах, то есть это не просто где-то статейки а прямо в книгах увековечено вот этот бред сивой кобылы. Как одеваются корейцы?
3: Они одеваются очень опрятно. И мне это очень тоже понравилось. Они одеваются вот так, как одевались вот там наши мамы. Ну, в вашем случае, возможно, вы даже застали этот период. Вот моя мама в таком ходила. То есть это какие-то блузочки, красивые платьишки, много женщин в брюках, в таких строгих, но опрятных. Конечно, у них нет вот мини-юбок. Конечно, у них нет коротких шорт. Но, кстати, на эту тему я даже задавала вопрос вот нашему гиду. Я говорю, а у вас короткие юбки не носят, потому что вам запрещают это делать? Знаете, она на меня так посмотрела просто вот с таким лицом и говорит, Ален, ну, это неприлично. У нас никто не будет...
6: У нас хватает ткани на длинные юбки. Зачем наносить короткие?
3: Ну, это неприлично. Это неприлично, понимаешь? Это... Ну, так некрасиво ходить. Не потому, что им запрещают так ходить. И это вообще главная мысль, которую я хочу донести, и которую я вот тоже буду доносить в ролике, который я сама буду снимать по Северной Корее. Они вот так живут не потому, что они сидят и боятся с утра до ночи, что придет великий вождь, и вот их всех посадят, и вот и с ними так что-то ужасное будет, если они, не дай бог, шаг вправо, шаг влево сделают. А потому что они правда так думают. Они не хотят красить волосы во что-то разноцветное. У них не возникает этих мыслей. Им нормально и так. Им не нужны эти короткие юбки. Они себя красивыми считают и с длинными. Понимаете? Ну, то есть в этом нету того, что... И, конечно, я не могу говорить за всех. Ну, очевидно, да? Я не знаю, как живет каждый кореец. Но я в целом вижу этих людей... Они не выглядят какими-то уж очень забитыми. Прекрасно гуляют. Никаких там пустых улиц нет. Они гуляют по городам, ну, по городу, да, по улицам. Пхеньян отстроили невероятно красивый, опрятный город. Ну, то есть... Вообще, живут люди нормально, все у них хорошо.
6: Понятно, понятно. Вопрос тебе есть у нас в «Изоленте Плюс». Григорий Эл спрашивает вопрос Алене, какие основные мифы о КНДР, которые транслируют иноагенты, вы можете опровергнуть после посещения?
3: Слушайте, ну вот первый, я даже себе чуть-чуть выписала. Первый, это, конечно, касаемо зарплат. То есть они не зарабатывают $50. Это очень важно помнить. Значит, нет такого, что им запрещено. Есть даже миф, что им, в принципе, запрещено ходить в юбках. Ну, нет, конечно, нет. Вот момент я не гуглила, но могу со слов гида. Гид мне сказал, что у них нет смертной казни, поскольку у них трудовые лагеря. Соответственно, ну, самое худшее, что с тобой может произойти, это тебя отправят в трудовой лагерь, и будешь ты там бесконечно работать на государство. Тоже, знаете, не худший вариант для государства, да, потому что почему ты на наши налоги, например, сидишь где-нибудь? Нет, вот иди работай, иди работай. Пустых улиц никаких там нет. Пустые полки, пустых полок там нет. Вообще, знаете, кстати, вот забыла совсем сказать, очень интересный момент. Я ездила туда, нас в группе было 10 человек. Но периодически на каких-то там монументах или в каких-то музеях мы пересекались и с другими группами. И в один из дней мы прям практически целый день пересекались с парой. Парень и девушка. Как потом оказалось, они тоже блогеры. И вот знаете, история про то, что в окно смотрели двое. Я почитала его пост, у меня волосы дыбом встали от того, как он все переврал. Вот все переврал. Опять же, про то, что низкие зарплаты, про то, что пустые полки. Я проходила мимо этих магазинов. Там есть пустые полки, знаете где? Вот как у нас бывает, когда у тебя перед полками лежит гора вещей, гора там продуктов, ну, гора какого-то товара. И его просто не положили еще на эти полки. Такое там есть. То есть, да, ты видишь несколько, ну, какое-то количество пустых полок, а вот здесь сбоку лежит большое количество товара, который, ну, как бы, будет на этих полках.
6: Ну, понятно, да, понятно.
3: Ну, то есть, если ты хочешь, ты можешь вот сказать, что полки пустые. Но если ты человек, который не хочет врать, который не хочет перекручивать, ты не будешь этого делать. Нет там пустых полок. Вот этот ужас того, что они вот такие все прям боятся своего вождя, я больше увидела, что они... безмерно, ну, возможно, да, с какими-то крайностями, с какой-то радикальностью, но бесконечно его уважают. Хорошо это или плохо, но это дискуссионно. Я тут не берусь брать. Но вот они вот так воспитаны, они другие, у них другой взгляд вообще на понимание там, мироустройства, на понимание государственной, государственности. Ну, да, они по-другому смотрят на это.
6: Да. А вот визы там, что как, вот уже так, если давай финализировать, вот сейчас у нас половина зрителей собрались в Корее, визы там и прочее, все, что нужно, как пройти процедуру, чтобы туда попасть?
3: Разрешение. Очень просто, да. Есть несколько компаний, прям вот я не буду называть имена, вы можете прям загуглить, там, в Яндексе посмотреть, которые занимаются отправкой российских туристов в КНДР. Они делают все под ключ. То есть вы просто оплачиваете тур, даете загранпаспорт, даете фотографию, они все за вас делают, визу вам вклеивают по прилету в аэропорту Пхеньяна. Все.
6: Угу.
3: Да, ну, ничего сложного. И знаете, просто. Последний момент касаемо вот виз. По крайней мере, они утверждают, что виза КНДР никак не конфликтует вообще с любыми другими визами, даже не конфликтует с Соединенными Штатами и с Южной Кореей. Но все-таки на всякий случай помните, что по закону мы имеем право иметь 2 загранпаспорта. Вот. На всякий случай.
6: Понятно.
3: Да.
6: Понятно. Хорошо. Петр вот Алексеевич, так. Ты что-то хотел сказать? Я тебя перебил, помню.
4: Нет, я ничего не хотел сказать.
3: Петр, а вам интересно, что же вы молчите весь эфир?
4: Не, я слушаю. А потом мы же с вами уже разговаривали на эту тему. Вот. Нет,
3: ну да, но так подробно я вам еще не рассказывала.
4: Ну, я слушал внимательно. Спасибо большое.
6: Хорошо. Ну что, давай тогда поговорим еще про наших иноагентов и про прочих товарищей. Твоя специализация, то, на чем ты специализируешься со своими миллионами подписчиков во всех соцсетях, какие только могут быть.
3: Вы знаете, для меня это так удивительно. У меня есть, значит, прям целая рубрика, она называется «Слезы звездных релокантов» на моем канале. Вот я не понимаю, как это работает, но всегда, когда я... То есть у меня «Слезы звездных релокантов» часть 1, «Слезы звездных релокантов» часть 2 и так далее. Всегда, когда я выдаю этот ролик, вот вы поймете, на YouTube собирает от 500 000 просмотров. Даже в наше вот время сейчас, когда и VPN, и уже и блокируют тебя, и пророссийских блогеров закрывают, и на YouTube блокируют, сносят и так далее. Я не знаю, почему люди так любят истории про наших уехавших. Это, конечно, поразительно просто.
6: Но для меня тоже это удивительно, потому что мы их пиарим как можем из последних сил. Они там сидят.
4: Не совсем. Нет, ну почему? Пиар. Во-первых, они не благодарят. Тут, мне кажется, две стороны есть. И они там сами себя пиарят, потому что у них есть круг общения, и он довольно внушительный, там много их. Дают концерты и прочее. Мы же их пиарим в другом смысле. Вот, с одной стороны, мы-то их, конечно, может быть, и пиарим, но вряд ли наш пиар читают те, кто ходит к ним на концерты, там, не знаю, в Хайфе или в Лос-Анджелесе. Вот, это скорее для нашей публики. Для нашей публики это интересно, потому что всем нам приятно, что люди, которые выбрали предать родину, что им живется там непросто. Это, мне кажется, радостно скорее для нас. Вот. А что касается информации о них, то, мне кажется, это важно. Потому что они не должны чувствовать, что мы про них забыли. Мы про них помним. И если они надеются на то, что мы про них забудем, то у нас есть Алена Максимович, которая всем напомнит,
3: я
4: что
3: расскажу.
4: Они там делают, что они там, чем занимаются и так далее. И когда они захотят вернуться, то не будет у них периода, это про меня 3 года вообще ничего никто не говорил. Нет, про всех говорили. Все вы под наблюдением, всех вас видно. Мы, конечно, смеемся и потешаемся над вашими бедами, радостями и так далее. И даже, может быть, радуется кто-то за ваши успехи. Вот, например, ну, пока не получается выучить латышский язык у актрисы этой самой, как ее зовут-то?
3: Чулпан Хаматовой.
4: Чулпан Хаматовой. Ну, трудно татарке дается латышская мова. Но ничего, надо стараться, потому что...
3: Собраться.
4: Там же, это же язык государственный. А ведь на государстве... Это у нас только тут можно на татарском разговаривать, понимаешь? А в Латвии нельзя, на русском. Давай учи. Да, и нормально, выучат, да. И станет звездой латышской сцены. И когда-нибудь, как Лайма Вайкуле, сможет тоже рассказывать, что она кормила всю Россию. Ну и так далее. Много интересов. Желаем удачи. Правда, искренне, от души замечательная актриса. Человек хороший, вот, наверное. Вот.
3: Наверное.
4: Ну, трудно дается язык. Ну, не во всем быть талантливой. Но ничего, надо напрячься. Язык перспективный. Это группа балтийских языков, их целых 2. Они говорят большие народы. Вот, латышский и литовский.
3: Целых 2, прекрасно, да, целых 2.
4: Очень-очень красивые языки, мне кажется, вот, замечательно. Можно с литовцами разговаривать, они там тоже, там лабодена, а там лабоденос. Видите, это разница, это интересно.
6: Лабоденос. Да,
3: согласен. Ну, преуспевающих там, конечно, да и никого нет.
4: А наверное, что Артур Смоленинов, иноагент, как себя чувствует? Что у него там? Он как-то же
3: да
4: что-то он затих.
3: Он же где-то он там недавно... боролся.
4: А вот этот вот, который стихи писал еще с усами такой, Назаров. Вот он пишет стихи по-прежнему?
3: Не знаю. Это ну, Назарова за давненько болеет. Я не отсматривала.
4: Но он болеет уже не за «Спартак», он уже болеет за «Ниццу», по-моему. Он тоже сказал, что есть клуб красно-белый, но только лучше.
6: Это а, вот так, да? Но это ему вообще, я думаю, не простят никогда. То есть ему можно многое простить, но вот это предательство.
4: Je suis Ницц. Нисуаз. Свинисуаз. Салат Нисуаз.
6: Да, свинис, короче. Сплошной свинис.
4: Ну, ты тоже не надо.
3: Смоленинов сейчас делает на, по-моему, Dolce Velle серию, значит, выпусков, где он общается с различными уехавшими. Там вот был громкий выпуск, где он как раз с Лаймой Вайкуле общался. Боже, это такой испанский стыд. Ну, это просто... Это, знаете, это выглядит... Он, значит, периодически ее пытался на какую-то философию, там, вот, а вот уехавшие, а вот как мы лучшие умы, вот давайте подумаем о том, как нам здесь развиваться. А она, знаете, это выглядит как такая вот уже прям ну, сходящая потихоньку с ума преклонного возраста бабулька, которая вкидывает ему какие-то рандомные факты из своей жизни. Это все какой-то сюр, ты на это смотришь, думаешь, вот... Почему? Ну, зачем? Ну, вы же когда-то у вас была профессия, да, у каждого из вас. Ну, занимайтесь этой профессией.
4: Не, ну, у них же есть позиция. Почему профессия? У них есть позиция. Они же все не хотят жить в стране, которая с кем-то воюет. Или воюет со своим соседом. Вот. Это вот так вот у них там звучало все. Ну, их можно
3: там,
4: понять.
3: Знаете...
4: Пусть живут в той стране, в которой не воюют со своим соседом. Вот, например, в Литве, да, но... или в Латвии. Но тут, так сказать, тоже недолго осталось, судя по заявлениям европейских политиков. Как начнут воевать со своим соседом. И там мало не покажется, мне кажется, никому. Вот, придется опять переезжать. Тут же как. Хотя, с другой стороны, многие в Израиль рванули, а там они воюют вообще со всеми своими соседями, причем постоянно.
3: Вот. А Лайма Вайконен сказала, между прочим, что если начнется война с Россией, то она возьмет в руки автомат и пойдет воевать. Поэтому ждем. Да, это...
4: Ну, не на... я думаю, что в Кремле, конечно, зашевелились сразу. Сразу. Нет, давно она говорила. Или сейчас она, недавно? Нет, по-моему, старая.
3: Нет, ну вот, нет, вот, это буквально в этом интервью мы просто его отсматривали там месяца три назад. То есть это не так давно. Ну, живет, да. Такое. Они все равно, понимаете, они все
4: главное,
3: живут.
4: Главное, чтобы не вовлекала Аллу Борисовну, а то они опять вместе будут кормить весь Советский Союз.
3: Да. Ну, у Аллы Борисовны другие задачи. Алла Борисовна никак не может продать жилье, потому что деньги на чужбине заканчиваются.
4: Это вот это в деревне Большая Грязь или как? То есть здесь?
3: Нет, с Большой Грязью там вообще все очень плохо. С Большой Грязью там вообще без шансов. Они туда еще зачем-то, ну, наверное, по логике, чтобы не отобрали, прописали детей, вот младших. И, соответственно, теперь они вообще его продать не могут никак. Все, вот этот их особняк в деревне Грязь, все, он встал камнем
4: или грязь,
3: и стоит.
4: Не знаю.
3: Грязь, все правильно. Грязь. Вот. Но поскольку у нее были и другие активы, она уже перешла к ним. У нее, например, была пятикомнатная огромная квартира и есть в настоящее время на Арбате, которую ей в свое время подарил Байсаров, то есть второй муж Арбакайте.
6: Откуда ты это все знаешь, Алена? Извини, пожалуйста.
3: А я это все
4: отсматриваю. Алена профессионально занимается вопросом. А как? Откуда? Человек специализируется на этом.
3: Я все это смотрела. Да, причем Байсаров ей эту квартиру Алле Борисовне подарил, насколько я поняла, ну, как писали в СМИ, да, как бы... как бы это сказать мягко, ну, чтобы загладить вину перед вот той неоднозначной ситуацией с ребенком. Помните, когда отделили вот ребенка Дэнни? И, соответственно, все, конфликт уладили, квартиру подарили, и Алла Борисовна говорила, что никогда эту квартиру она никому не продаст, не отдаст, и будет стоять эта квартира, а потом она будет Дэнни, да, значит, перенаправлена в сторону Дэнни. Но денежка заканчивается, и Алла Борисовна выставила на продажу и эту квартиру. В итоге прошло уже там какое-то количество месяцев, покупателей как не было, так и нет, потому что никто с Аллой Борисовной связываться не хочет. Вот такая вот печальная история.
6: После Долиной вообще мало кто хочет связываться хоть с кем-то, мне кажется, уже такими вот. Потому что там такое может начаться, что мам, не горюй. А деньги-то чай немалые. Тут надо...
3: Конечно. Да.
6: Еще иметь возможность потом их вернуть как-то, если что.
3: Да, да. Там причем эта квартира, они ее, вот там люди смотрели схожие квартиры в этом же ЖК, и они прям сильно опустили цену, чтобы все-таки ее наконец продать, но не хотят связываться, и более того, они даже ее сейчас продают, вот эта закрытая продажа, то есть не в общественном, не в открытом доступе, а через какие-то там закрытые каналы, чтобы никто не знал, что это квартира Аллы Борисовны. Но я так понимаю, что не так много пятикомнатных шикарных квартир в каком-то определенном ЖК на Арбате, ну, да, поэтому все равно все... Все понимают, да, чья это квартира. В силу того, что у нее муж иноагент, люди опасаются и не вписываются в эту историю.
6: Слушайте, грустная новость только что пришла. Ну, кому как, ну, в принципе, любая новость о смерти, она грустная. Умер Анатолий Кашпировский.
3: Ого!
6: Да, да, только что. Вот, соответственно, человек, который стал именем нарицательным, его имя стало именем нарицательным своего поколения. Чумак и Кашпировский – это были два таких мема своего времени. Это, наверное, были первые серьезные мемы вообще у нас, когда по банкам, выставленным перед телевизором, можно было даже не писать, о чем речь. Все понимали, что это про Чумака. Вот. Ну, а лицо Кашпировского, оно тоже было во многих мемах. Кто не знает, из молодого поколение. Это был первый такой, ну, как сказать, шаман, который пытался доказать, что есть сверхъестественные силы. Его выпускали на телевидении, он выходил в целые программы, несколько, много часов.

0: Вот, соответственно, 80, на 87-м году жизни.
1: Ну, легенда ушла такая.
0: Ну, да.
2: 8 октября 1989 года началась трансляция цикла передач на Первом канале.
0: Ну, в общем, вот самое мутное такое время, когда вообще ничего не понятно было, и все пытались за что-то уцепиться. Но об этом много написано, что когда начинаются сложные, тяжелые времена, резко возрастает эзотерическая всякая разная вот эта вот тема. Сейчас, кстати,
2: эзотерика. Зачем государство в этом участвовало, не очень понятно. Ну, очевидно,
0: ну а государство тоже надо было за что-то цепляться. Алан Чумак вообще был, кстати, телеведущим долгое время в советские времена.
2: И нет, ну в том-то и дело, что на государственных каналах, хотя они тогда, наверное, были уже, может, и не очень государственные.
0: Ну, 89-й, наверное,
2: тогда бабло рулило, там реклама и все такое. В общем, бардак был в стране. Конечно, сегодня никакое государство на государственном канале вот такое показывать не будет.
0: Ну, я тебе напомню про «Битву экстрасенсов», да, которая одна из самых популярных программ в нашей стране. Вот, идет на государственном канале.
1: 20 сезонов?
0: И нормально. И ничего. И люди еще
2: бизнес потом делают. «Битва экстрасенсов» идет не на государственном канале, это раз. Во-вторых, это все-таки развлекательная программа, а не исцеляющая. Это принципиально разные вещи. Потому что эти персонажи лечили людей таким образом. И в этом не было государственной политики, которая вот решила, что давайте-ка мы отвлечем народ таким образом. Нет, это просто рекламные деньги огромные, которые все государственные, в том числе здесь не вопрос не в государстве, а руководство каналов, ну, просто считало, что зарабатывать можно любым способом, в том числе и таким. Вот, и это признак того времени. Здесь не надо никого оправдывать. И то, что многомиллионная аудитория, конечно, туда узнала об этих людях, это заслуга в первую очередь телевидения. Потому что если бы оставалось это где-то в нише в какой-то там, я не знаю, уже в газете «Спид-инфо», ну, это было бы одно. А когда у тебя первый канал в прайм-тайм вот это все показывает, вот, с пониманием, что это Советский Союз, люди доверяют этому первому каналу, смотрят его, а интернета это никакого не было тогда. И это, конечно, безответственность, в том числе правительство, там, кто там был, Горбачев и вся эта тусовка, вот вам коммунисты ваши любимые, что с людьми творили. Поэтому, конечно, царствие небесное и, так сказать, земля пухом. Вот. И он, наверное, сам по себе интересный человек, безусловно, но использовать подобные вещи, наверное, не стоит. Он действительно личность, он интересный, очень, с ним, его всегда интересно послушать.
1: Очень яркая,
2: свои,
1: да.
2: Свои методы, но то, что это абсолютно антинаучное и оболванивание людей было, это, наверное, не его проблема, скорее всего, даже, в общем.
1: Да?
2: Вот. Так что, так.
0: Да, хорошо, ну что, надо прощаться.
2: Психотерапевт он был, психотерапевт. Он, по-моему, с Украины же, да?
0: Я не знаю, честно говоря, можно посмотреть. Сейчас давайте прощаться с радиослушателями. Мы покидаем наш радиоэфир на сегодня. Завтра будем в 10 утра опять, в 11, извините, конечно же, в 11 утра мы будем в эфире. В эфире.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
4: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
4: В авторской программе писателя Захара Приходько.

0: Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Улан-Удэ 17 часов, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска установили контроль над населенным пунктом в Харьковской области. Несколько человек пострадали в результате атаки ВСУ в Запорожской области. Теннисист Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Пекине. Подробности далее. Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Новая Казачья Харьковской области, сообщили в Минобороны. Отмечается, что здесь наши бойцы ведут бои также за освобождение еще 3 населенных пунктов – Варваровки, Лобановки и Резникова. В оборонном ведомстве добавили, что северяне сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области. Украинские боевики потеряли более 250 военных. Один человек погиб и 10 пострадали в Запорожской области от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Так, 4 человека пострадали в результате удара по машине скорой помощи, 1 человек госпитализирован. Кроме того, ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус. Ранен 1 человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил Балицкий. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для проведения ремонтных работ на расположенной неподалеку Запорожской тепловой электростанции. Как отметили в агентстве, в случае достижения соглашения о прекращении огня, оно станет 8-м по счету заключенным при посредничестве МАГАТЭ для обеспечения надежного внешнего электроэнергоснабжения атомной электростанции. Кроме того, МАГАТЭ заявила, что получила информацию о выводе из строя в ходе атаки 22 сентября станции мониторинга радиации за пределами Запорожской АЭС. Сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, предотвративших побег заключенных из поезда в Кабардино-Балкарии, представят к государственным наградам, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что осужденный завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него при выводе в туалет в поезде. Один правоохранитель погиб, 4 человека были доставлены в больницы, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Ситуацию держит на личном контроле министр здравоохранения КБР Рустам Колебатов. Женщина предварительно могла выкинуть новорожденного в мусорное ведро в уборной в аэропорту Шереметьево после того, как задушила его, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, женщина прилетела в Москву из Анталии с мужчиной и 11-летней дочерью, которая и нашла тела. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел новорожденного мальчика и его матери в аэропорту в Химках. Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира категории АТП-500 в Пекине, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов. В матче второго круга турнира Рублев, который является 24-й ракеткой мира, обыграл соотечественника Романа Сафиуллина со счетом 6-2, 3-6, 6-4. Спортсмены провели на корте 2 часа. В четвертьфинале Рублев сыграет против представителя Австралии Алекса де Минаура. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалы. Сериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: «Радио Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас слушает, всех, кто нас смотрит, всех, кто на нас подписан. Естественно, в Макс-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутники», «Спутник». Естественно, кто за нами следит ВКонтакте, в «Заневодоклассниках», «Рутюбе». Ну и вообще, естественно, слушать наш прямой эфир 91.2 FM Москва, 91.5 Санкт-Петербург. Самая важная, самая значимая, самая полезная передача у нас в эфире «Большим о маленьких», о детском здоровье. Как обычно, буду задавать разные вопросы, разной степени интересности и общности. Задавать их буду постоянному ведущему, педиатр Антон Равнин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей, дорогие радиослушатели, рад вас приветствовать. Всегда так смущаюсь немножечко, когда вы рассказываете о том, что это самая важная передача, мне прям очень приятно, но...
2: А что еще? Что может быть еще важнее? Нет, безусловно, есть «Живая природа» с Эдгаром Запашным. Это лучшая передача, здесь без обсуждений. Но со всем остальным, ну как бы, какие могут быть вопросы? Вот, например, кому еще задать вопросы или сомнения относительно новой редакции клинических рекомендаций по терапии ОРВИ у детей? Потому что тут мало того, что ОРВИ у детей надо лечить, мало того, что вот это все путают и с гриппами, и с простудами, и с простым недомоганием, так есть еще и рекомендации, есть они еще и клинические, более того, предыдущие просуществовали всего 4 года, если я правильно понял, предыдущая редакция была 22-го года, и вот я сейчас смотрел, изучал, что там есть нового, например, вот исключили гомеопатию неэффективная, зато включили фитотерапию и домашние методы, то есть мед, лимон... Я здесь хотел еще пошутить про подышать над картошкой. Вполне себе включено. Ну или, например, вот тоже...
3: Подышать над картошкой не будет никогда.
2: Ну домашний же метод, ну тоже мог бы быть. Жаропонижающие ограничены. Много, в общем, всего разного. На что обратите внимание вы, собственно, с профессиональной точки зрения того, как это нужно делать, а не с того, вот над чем можно еще пошутить?
3: Ну, на самом деле, надо понимать, что все это... включение-выключение вот этих рекомендаций, касательно именно ОРВИ, мы сейчас не будем касаться других диагнозов в медицине, именно вот про ОРВИ. Все это связано с тем, что на самом деле мы вообще никак не можем практически на это повлиять. Вирус внедряется в организм, и убить его, ну, практически нет никаких шансов. Поистине противовирусных препаратов, их там единицы, вот на пальцах одной руки можно посчитать, когда мы можем воздействовать на конкретный вирус. Ну, там, например, там, на вирус герпеса, да, у нас есть противогерпетические препараты, и мы можем на него воздействовать. А на какой-нибудь респираторно-синцитиальный вирус или вирус гриппа, или тот же вирус ковида, там, коронавирус, да, мы... В реальности воздействовать так, чтобы его просто уничтожить, мы не можем. Что мы можем? Мы можем помочь организму достойно справиться с этим вирусом.
2: А вот можно я здесь уточню такой момент, потому что, по сути, ну вот действительно, это вот на прошлой неделе, по-моему, частично шутили, а частично нет. Лучшее средство от гриппа – это ничего. Через неделю ничего. У вас исчезают симптомы, после двух недель ничего, вы полностью излечиваетесь. Вот в этих рекомендациях я обратил внимание, ведь действительно можно облегчить симптомы и помочь избежать каких-то осложнений. И вот терапия, 4 вида. Симптоматический, я так понимаю, для облегчения симптомов, иммуномодулирующий, собственно, повышение иммунитета, антимикробное, чтобы не развивались микробы, и вот еще этиотропное. Вот здесь я затрудняюсь сказать, что бы то ни было.
3: Вот этиотропное – это как раз терапия, которая направлена на борьбу с возбудителем. Да, это, по сути, собственно, вот противовирусная. Да. Но этиотропная терапия, она, чем мы больше ее изучаем, тем больше понимаем, что мы практически бессильны. Есть препараты, которые признаны во всем мире. Все клинические исследования показали, что эти препараты эффективны. Ну, эффективнее, чем плацебо, чем гомеопатия, чем фитотерапия, чем домашние методы, чем все что угодно. Но когда мы доходим до выводов и понимаем, что на самом деле эта эффективность, она местами немножечко притянута за уши или за что угодно, другое, написано, например, что вот этот препарат противовирусный, он эффективен, он борется и помогает вам снизить лихорадочный период на там, 10-12 часов. То есть вы выздоровеете на полдня быстрее. Ну, такая себе эффективность, да? А то, что он снизит вирусную нагрузку, ну, частично да. Возможно, это предотвратит, возможно, да, мы не говорим со 100% вероятностью, возможно, он предотвратит развитие каких-то осложнений, потому что вирусная нагрузка будет меньше, соответственно, шансов у вируса оказать какое-то негативное воздействие на организм будет чуть меньше. Ну, возможно, а возможно и нет. И вот здесь, если мы будем говорить про фитотерапию, которую там включили, убрали гомеопатию, ну, сейчас много гонений на гомеопатию, что это неэффективно, никакого вещества действующего там нету, не будем отдельно на этом останавливаться, но вот в сознании людей фитотерапия – это примерно то же самое, что гомеопатия, хотя на самом деле нет, конечно. И тоже вроде бы как уже не модно, не современно и так далее. Здесь нужно осветить несколько моментов. Первое. Фитотерапия – это терапия с веществами, в которых действительно содержатся какие-то активные компоненты. Да? Есть часть лекарственных препаратов, которые используются в медицине, которые получаются именно из растений. Да? Например, очень сильный сердечный гликозид под названием дигоксин. Это дигиталис, это наперстянка. Такая вот трава. Сильнейшее, мощнейшее средство. Сказать, что наперстянка безвредна, да нет. Не скажем. Что ее нужно всем использовать, ну, тоже не скажем. Там как бы очень серьезные побочные эффекты можно получить. Ну, у всего должна быть своя доза, да, что-то в маленькой дозе полезно, а в большой дозе нас убивает. Ну, собственно говоря, так, наверное, совсем, да? Главное, доза этого какого-то вещества. Давайте попробуем провести параллель между несопоставимыми вещами, между отваром ромашки и мобильным телефоном.
2: В плане
3: Вот,
2: лечения ОРВИ?
3: ну, просто не в плане лечения ОРВИ, а в плане понимания просто, да? Подходов, скажем так. Если у вас есть потребность просто звонить, вам подойдет кнопочный телефон? Ну, конечно, подойдет. Ну, он может звонить, даже какие-то короткие текстовые сообщения может отправлять. А если вам по работе нужно пересылать какие-то текстовые файлы, вам подойдет кнопочный телефон? Ну, нет, конечно, он не умеет этого делать. Так вот, если вы на улице получили какую-то ссадину, ну, коленку разбили, да, и вам нужно эту ссадину промыть, обработать. Вам подойдет отвар ромашки? Да, прекрасно подойдет. Замечательно, его антисептических свойств, скорее всего, будет более чем достаточно. А если у вас гнойная рана, которая уже воспаленная, такая красная, с обилием гноя, с отеком конечности, подойдет ли вам отвар ромашки? Ну нет, конечно, это бессмысленное мероприятие. Надо понимать, что свойства лечебные у фитотерапии зачастую они проигрывают синтетическим лекарственным средствам. И если мы обратим свой взор в тех же самых клинических рекомендациях на уровень доказательности и на эффективность у этих препаратов, там все адекватно оценено. Написано, что они низкие. То есть при прочих равных какие-то синтетические препараты будут гораздо эффективнее. Но когда нам нужно просто что-то сделать, мы не можем ничего не делать, да? Нам нужно что-то сделать, ну, мы можем использовать какие-то растительные препараты. Наверное, здесь вот так надо это рассматривать. Мы боремся за качество жизни во время УРВИ, да? Чтобы ребенок меньше страдал, с меньшей вероятностью получил какие-то осложнения. Ну, просто немножко лучше себя чувствовал, чем мог бы. И именно с этой целью мы можем использовать какие-то растительные препараты. Но надеяться на то, что они вылечат ребенка, ну, наверное, бессмысленно.
2: Вообще, конечно, вот интересно, вы сказали, на полдня раньше избавиться от гриппа, от ОРВИ, мне кажется, это
3: Ага.
2: классно, это здорово, ну, по как минимум с точки зрения вот этих самых симптомов, если они пораньше сдвинутся, но вот услышать от врача, что, ну, полдня больше, полдня меньше,
3: На самом
2: интересный, конечно,
3: деле, здесь еще
2: подход.
3: надо понимать, что это препараты, которые воздействуют только на вирус гриппа. И для того, чтобы их назначить, нам этот вирус гриппа нужно подтвердить.
2: Да.
3: И нужно подтвердить в первые часы болезни. И именно тогда начатая этиотропная терапия возымеет какой-то эффект. А если мы начнем принимать эти препараты на третий день болезни, когда стало очевидно, и наконец-то дошел врач, или наконец-то пациент решил вызвать врача, или дошел до него самостоятельно, и мы подтвердили этот вирус, то, наверное, уже бессмысленно просто его принимать, потому что все негативное, что он мог сделать, и до максимума размножиться в организме, он уже все сделал. Бесполезно его принимать. Да, это как после того, как пожар утих, пойти с ведерочком водички и попытаться его затушить. Ну, уже как бы поздно. Ну, зачем? Бессмысленно.
2: Вы знаете, у нас не так много времени, но я все-таки хотел бы еще здесь один вопрос добавить, потому что, ну, про жаропонижающие, которые только два разрешены, это отдельный разговор, но, возможно, с этим попроще. А вот тот факт, что теперь категорически не рекомендуются антибиотики при неосложненных вирусных инфекциях. У вас просто не раз звучал такой тезис, что антибиотики – это, конечно, классно, здорово, но давайте ими не злоупотреблять. И вот я так понимаю, да, к этому прислушались в Минздраве, вот я говорю, слушали передачу и, наконец-то, поняли, наконец-то, достучались до них, что...
3: Очень лестно.
2: Не запрещено, но тем не менее категорически не рекомендуется. Это все-таки важные слова. Что если у вас болезнь на ранней стадии и не осложненная, ну, у ребенка, у человека, то давайте без антибиотиков, потому что, более того, они могут способствовать, вот важно, бактериальной суперинфекции.
3: Совершенно справедливо. Так они и никогда и не рекомендовались. Просто
2: а теперь категорически.
3: Раньше... А теперь категорически не рекомендуется. Ага. То есть раньше нигде и не было написано, что их, что их нельзя давать, а теперь просто обращают внимание. Это, наверное, знаете, как бы спасибо, капитан Очевидность. Примерно вот так.
2: То есть через 4 года прям строжайше не рекомендуется. Еще через 4 года вот просто под страхом смертной казни.
3: Под страхом смертной казни запрещено. Да.
2: Нет, не запрещено, не рекомендуется.
3: Вот было бы здорово, если бы написано, было бы запрещено.
2: Запрещено все-таки. Угу.
3: Потому что антибиотики никогда не действовали на вирусную инфекцию. И это знали все со времен изобретения пенициллина. Да? Это сколько уж там лет прошло во время
2: Скоро
3: Второй мировой войны?
2: Столетие отмечать там. Будем, да.
3: Ну, то есть, ну, как бы очень давно все знали, что антибиотики работают только на бактериальные инфекции. И если у вашего ребенка вирусная инфекция, то лечить его антибиотиками по меньшей мере бессмысленно. Если на фоне вирусной инфекции возникло какое-то осложнение бактериальное, вот тогда в части случаев – да. Но и то не всегда системными, иногда местными, ну и так далее. И поэтому, конечно же, однозначно, абсолютно 100% стоит об этом всем напоминать, что нельзя лечить грипп антибиотиками. Это по меньшей мере бессмысленно. Если мы будем бесконтрольно и дальше давать антибиотики при каждой простудной какой-то инфекции, то мы действительно сами рукотворно создадим вот эту супербактериальную какую-то инфекцию, которую мы в результате ни одним антибиотиком не вылечим, потому что она будет иметь устойчивость к этим антибиотикам. И были такие уже случаи, не знаю, там лет, наверное, около 5-6 назад был описан такой случай, первый, один из первых в Соединенных Штатах, когда врачи столкнулись с суперинфекцией, которая была устойчива абсолютно ко всем известным антибактериальным средствам. То есть человек лежал в стационаре, ему взяли посев, выявили, что у него бактериальная инфекция, взяли пробы на антибиотики и поняли, что ни один из известных на данный момент антибиотиков не способен справиться с этой бактериальной инфекцией. Что делать? Ну, возвращаться в какие-то дореволюционные времена. Да, то есть, ну, как бы, либо ты его, либо он тебя. Вот и все. И именно бесконтрольный прием антибиотиков к этому и приводит.
2: Ну, я вот именно этот тезис тоже как раз и подчеркнуть, да, что антибиотики, это, конечно, хорошо, полезно, здорово, но полностью
3: но
2: ими
3: по
2: увлекаться.
3: Показаниям.
2: Да. К следующей теме. Следующая тема у нас,
3: давайте,
2: это фактически очередная серия. Сериал продолжается. Третью неделю подряд так или иначе говорим про почки. Я вспомнил тот самый каменный пояс, да, на земле, который есть. Но здесь, опять же, ни в коей мере не недооценивая и не принижая значимости, но почечные колики – штука серьезная, штука болезненная. А если она возникает у дитя, еще и у маленьких, которые толком не могут объяснить, что с ними происходит, наверное, это нужно тоже очень важно понимать и уметь отследить. Собственно, какова будет симптоматика? Потому что если взрослый или там уже, допустим, старший ребенок, он может объяснить, это можно вот соотнести, пусть даже с этими, с подсказками искусственного интеллекта. Вот если, допустим, ребенок еще не говорит или не может объяснить, я тоже помню, как вы говорили, если спросить, где болит живот, обычно покажут ровно на одно и то место все, где бы ни болело.
3: До школьного возраста.
2: Да-да-да, вот с коликами у нас что и как.
3: Есть колики, а есть почечные колики. И почечная колика, она, скажем так, невыгодно отличается от обычной кишечной колики своей интенсивностью. И это, наверное, самая важная отличительная особенность почечной колики. Когда просто болит живот у ребенка от того, что какие-то спазмы в кишечнике, перераздут кишечник от газов, есть какие-то функциональные нарушения, там вариаций много, он беспокоен, плачет, да, но, собственно говоря, это проходит после того, как он выпустит газы, сходит в туалет, да, мы теплом согреем его животик, да, просто с течением времени тоже. При почечной колике так не бывает, к сожалению. И помимо того самого классического беспокойства, сучения ножками, характерной какой-то там гримасы у ребенка, плач, да, все понятно. Но он может еще иметь бледность, чего не бывает при кишечной колике, холодный пот и рвоту. Это тоже такой достаточно отличительный, важный момент и нюанс. И в части случаев, конечно, повышается температура на фоне почечной колики. К счастью огромному, это бывает категорически редко у детей в любом возрасте. Потому что для того, чтобы у ребенка случилась почечная колика, нужно, чтобы у него камень там образовался в почке. А для того, чтобы камень образовался, нужно, чтобы было какое-то стечение обстоятельств, факторов, предрасположенностей, да, какие-то анатомические предрасположенности. Не повезло, что-то как-то неправильно развилось. Да, мочеточник неправильно отходит. Какой-то острый угол есть у отхождения этого мочеточника. Какие-то другие анатомические особенности. Есть какие-то генетические факторы, которые влияют на обмен веществ. Поэтому у ребенка накапливаются эти соли, которые в результате формируют камни. Да? Много факторов на самом деле. Но так, чтобы это случилось сразу у ребенка после рождения, это очень-очень, конечно, казуистически, практически редкая история. Поэтому, с одной стороны, да, конечно, безусловно, нужно помнить об этом. Но, с другой стороны, здесь должно работать золотое правило. Как бы оно, простите, не бесило всех обывателей, но если с вашим ребенком происходит что-то, в чем вы не можете разобраться, что нужно сделать? К врачу сходить надо. И именно этот шаг и должен, да, быть решающим. Все наши редкие ситуации, какие-то редкие случаи, они должны быть заподозрены именно врачами, а не родителями. Если у вашего ребенка почечная колика, то это врач должен заподозрить, а не родители, нагуглить в искусственном интеллекте. Да? Мой ребенок 6 часов плачет без перерыва. Там на самом деле вариантов-то много. И какая-нибудь аллергия на белок коровьего молока, которая дала выраженные гастроинтестинальные симптомы с такой интенсивной болью в кишечнике, тоже подойдет под данную характеристику. Да, понятно, что это необычная кишечная колика. 6 часов подряд младенцы при обычной кишечной колике не плачут. Но сразу заподозрить у ребенка почечную колику при этом, ну, как бы тоже не совсем правомочно. В любом случае должна быть какая-то тогда дальнейшая диагностика. Ну уж хотя бы пресловутый ультразвук выполнен. Да, и это тоже, безусловно, абсолютно точно поможет. А еще, кстати, если не пренебрегать плановыми осмотрами и плановыми диспансеризациями, которые предусмотрены у детей, участие детей в роддоме выполняется, потом в месяц жизни, в 2, в 3 месяца и так далее. Да? Если ими не пренебрегать, то тоже как бы очень много полезной информации можно оттуда подчеркнуть, потому что камень сам по себе за 1-2 дня почки ну, никак не образуются абсолютно точно. И если есть те самые пресловутые анатомические предрасположенности, да, аномалии развития, давайте их даже так назовем, то мы их на ультразвуке увидим. И уже будем более насторожены в данном направлении.
2: Давайте небольшой перерыв сейчас сделаем. Рекламная новость на радио «Спутник», после чего обязательно продолжим. Побеседуем еще по поводу некоторых других вопросов, сложностей и проблем, которые так или иначе могут быть связаны с детским здоровьем. И это «Большим о маленьких» на радио «Спутник».
0: «Большим о маленьких». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ. Народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: За 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения ВСУ в северо-восточной части Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. Всего ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки потеряли более 250 боевиков. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаевка, Нефедовка, Пупина и Черная. Также северяне продолжают активные бои за освобождение населенных пунктов Приколотная и Сосновая. Новый Бор. Силы ПВО сбили за сутки 680 беспилотников и 6 авиационных бомб украинских боевиков, сообщила Минобороны. Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что от атак ВСУ погиб один человек и 10 пострадали в Запорожской области. Также один человек погиб и двое, включая ребенка, ранены в Белгородской области. Об этом сообщали в региональном оперштабе. Россия намерена участвовать в мероприятиях G20 в Великобритании в 2027 году, заявил шерпа нашей страны в Большой Двадцатке Денис Агафонов. Он отметил, что Москва считает важными вопросы, которые Лондон хочет обсудить во время своего председательства в группе 20. Агафонов также добавил, что G20 могла бы стать площадкой для обсуждения регулирования искусственного интеллекта, поскольку она консолидирует разные взгляды и точки зрения. Наступает конец эпохи свидетелей зверств фашистов, поскольку живых голосов участников войны практически не осталось. Об этом рассказали РИА Новости в социологическом институте РАН. Так, на территории бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Леобьерсдорфе планируют построить супермаркет и центр холодильной логистики. Реагируя на подобные планы, Международный комитет Маутхаузен потребовал остановить строительные работы, а директор мемориала назвала снос остатков лагеря позором, подчеркивая, что это уничтожение исторические структуры и потенциальные источники информации для будущих исследований. РАН добавили, что эта ситуация указывает на повторение ошибок после 1945 года, когда многие места были застроены. Скончался психотерапевт Анатолий Кашпировский, более известный как экстрасенс, сообщил РИА Новости его директор. Причиной смерти стал ряд продолжительных заболеваний, в том числе последствия сахарного диабета, которые привели к остановке сердца. Кашпировскому было 87 лет. Ремонтные службы устраняют аварию на сетях в Южно-Сахалинске, в результате которой без горячей воды остались 40 жилых домов, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Авария повредила магистраль, которая питает целый микрорайон, поэтому ограничение подачи горячей воды стало вынужденной мерой. Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
2: Продолжаем эфир на радио «Спутник». Это «Большим о маленьких». Меня зовут Алексей Красильников, педиатр Антон Равдин, постоянно ведущий. Антон, а вот правда, одна из самых громких новостей последнего часа — Анатолий Кашпировский умер. А вот к способам, к методам, к популярности этих способов и методов, как вы относитесь? Потому что, это феномен был телевизионного шоу, но говорили, что помогает, говорили, что это вот самая вода заряжается. Вот, может быть, вкратце какой-нибудь репликой, потому что, правда, понятное дело, что там не совсем про здоровье, не совсем детей, но тем не менее.
3: Да не, на самом деле самоубеждение и вот этот эффект плацебо, с которым постоянно сравнивают клинические испытания, да, то есть любое лекарственное средство должно быть эффективнее, чем плацебо. Потому что эффект плацебо, он на самом деле крайне эффективен. Мы сами себя настраиваем, как это, мы сами кузнецы своего несчастья. Да? Если мы себя программируем на то, что у нас все плохо, у нас реально все будет плохо. А если мы себя настраиваем, что мы выздоравливаем, то в очень большом проценте случаев так и произойдет. Мы в любом случае выздоровеем, если мы говорим про какие-то там те же вирусные инфекции. Но если мы к этому еще и психологически правильно подходим, то все будет гораздо комфортнее и быстрее. Однозначно, абсолютно. Поэтому я, как человек, который склонен верить каким-то точным наукам, понимаю прекрасно, что заряженная вода через телевизор, наверное, это, ну, так, чтобы никого не обижать, наверное, это, мягко говоря, пустое. Но если мы верим в то, что эта вода зарядилась, и мы потом употребляем эту воду с какими-то правильными мыслями и правильным психологическим настроем, то абсолютно однозначно это нам поможет. У меня часто так бывает, что приходят родители и говорят: вы знаете, у меня у ребенка было вот это, это, я дала ему вот этот препарат, а я знаю, что в моей клинической практике, как и в клинической практике 99% всех остальных врачей, этот препарат никогда не оказывал вообще никакой эффективности. Да? Ну вот я ему дала этот препарат, и у ребенка все прошло. Нам очень помог. Я говорю: ну, слава богу. Он говорит: можно? Я говорю: конечно, можно. Ну, конечно, можно, но если вы видите эффект, вы верите в то, что вам это помогает, он абсолютно безвреден, я это понимаю прекрасно. И, конечно, вы можете дать его. И вы будете чувствовать себя супергероем, мега-доктором, который сам поставил диагноз и назначил лечение, и добился выраженного значимого эффекта. И ребенку будет хорошо, его лишний раз не будут залечивать какими-то другими ненужными средствами. Ну, как бы хорошо же.
13: Но в любом случае обращение к профессиональному, к врачу, это всегда важнее и полезнее.
3: А вот если, вы знаете, это золотое правило. Если вы перестаете контролировать ситуацию и перестаете понимать, что происходит с вашим ребенком, вам 100% нужно обратиться к врачу.
13: Угу. Факты, да. А вот от заряженной воды к обычной воде побеседовать с вами тоже хочется. Непродолжительное, к сожалению, время относительно того, каким должен быть питьевой режим для ребенка. Понятное дело, что все будет различаться от возраста очень сильно серьезно, но про воду вообще нужно тоже. Ведь и перепить не менее проблемно, чем недопить в случае с водой.
3: Однозначно, абсолютно. Избыток воды тоже вреден. Ну, это, как мы и говорили в самом начале про фитотерапию, здесь доза главная, да? У всего главная доза. Да? Что-то в маленькой дозе лекарства, а в большой дозе уже яд.
13: Да, и вот в этом
3: про все можно говорить.
13: Вода в какой дозе и для какого возраста, ну так вкратце, если пробежаться, будет лекарством, а где уже будет ядом. Потому что, ну вот правда, в последние, в особенности годы, вот эти рекомендации пить там 800 тысяч литров обязательно воды в день, и все ходят с этими душами огромными.
3: Во времена Средневековья, там, когда инквизиция была, вот это вот, была даже казнь такая, когда в человека вливали очень много воды, ну, там, пытка сначала, да, а потом в результате это становилось фатально для человека.
13: Много разных пыток было.
3: Да, да, не, ну, про утопление мы не будем говорить, банально, пошло, неинтересно. А здесь именно вот в плане питья, да, когда вставляли вороночку и вливали много-много водички. Ну, реально, факт, как ни крути. Вода – это крайне необходимый источник жизни для человека. Мы все на 80-90% состоим из воды. Грудное молоко содержит примерно 90% воды в своем составе. При этом оно считается самым идеальным питанием для ребенка. Но не зря же там 90% воды, значит, она действительно младенцу для правильного развития и жизни настолько необходима. Да, то есть она нужно 10% еды и 90% воды. Представьте себе просто. Да, для того, чтобы мы хорошо существовали и правильно, гармонично развивались. Конечно же, человек на сухой голодовке погибнет гораздо быстрее, чем ежели он просто будет пить воду, но совсем-совсем никак не есть. Я не знаю, что еще
13: умрет,
3: из примеров. Тоже
13: умрет чуточку позже, да.
3: Чуточку позже, да, без еды человек может протянуть, возможно, даже не одну неделю. Наверное, все будет зависеть от исходных от запаса, его конституциональных особенностей. А вот без воды через несколько дней ему будет уже фатально плохо. Пить нужно всем. Младенцы первого года, если они находятся на грудном вскармливании, в дополнительном допаивании не нуждаются. Все остальные нуждаются. Если мы говорим про какие-то конкретные цифры, то для того, чтобы, ну, наверное, проще немножечко было считать, не какие-то там проценты от массы, вот это вот очень сложно, потому что там еще есть формулы у тех же реаниматологов, которыми они пользуются, там туда надо включить процент патологических потерь, это дыхание, например, да, температурный обмен, наша кожа постоянно теряет влагу, да, мы выделяем тепло, тепло это энергия, энергия с собой забирает вот это вот тепло, забирает с собой влагу с поверхности кожи. Но при этом кожа должна оставаться влажной и упругой. А откуда она берет эту влагу? Ну, дальше, наверное, понятно. Ну и так далее. Ну вот, в общем, чтобы вот так вот не считать, давайте возьмем примерную цифру в 50 мл на килограмм массы тела. То есть 5-килограммовый ребенок, да, должен выпивать за сутки примерно 250 мл чистой воды. А, но эта чистая вода, она же может быть скрыта и в каких-то других напитках, да, в супе, например, да, в той же смеси, ну и так далее.
13: А вот это, кстати, поэтому... прошу прощения, это не то, что миф популярный, но вот иногда говорится, что пить вот такое-то количество только воды. И при этом вот правда начинаются прям, в особенности в соцсетях, где-нибудь в блогах, вот эти развенчания мифов, что да, суп, чай, там, кофе, молоко, вы поняли, это тоже это, воду содержит,
3: это вода,
13: но входит
3: это
13: в
3: вода,
13: это.
3: Да.
13: Нет, нужно только
3: чай. Здесь есть очень важный нюанс. Чай, если это не крепкий, а слабенький такой, легкий чай без сахара, он будет зачтен в эту влагу, жидкость. Если это крепкий чай еще и с сахаром, он не может быть зачтен, потому что крепкий чай будет действовать на мочевыделительную систему, будет дополнительно выводить влагу, то есть мочегонным эффектом обладать, плюс сахара будут способствовать развитию отеков. То есть эта влага будет задержана в интерстициальном так называемом пространстве, то есть вне сосудистого русла. И это вредно, это нехорошо, это не здорово. И тогда, да, конечно, нужна однозначно абсолютно чистая вода. А если это кофе, то кофе тоже обладает мочегонным эффектом, мы это прекрасно знаем. Нельзя выпить 20 чашек кофе американо там, по 200 мл, сказать, я выпил 4 литра воды, знаете, я молодец. Никакой ты не молодец. Почки перегрузил, отеки создал, и еще и много лишней жидкости вывел. Не молодец абсолютно. Да? Поэтому, конечно, гораздо проще для того, чтобы не разбираться вот в этом. Вот ты пьешь напиток, где есть сахара и соли, это не может быть зачтено как... жидкость. А вот ты пьешь напиток без сахаров и солей там добавленных, это может быть. Или там изотоническая концентрация солей, тогда может быть защитно. А если там гипертоническая или еще хуже гипотоническая концентрация солей, что к отекам будет приводить, это не будет зачтено. Ну, слушайте, ну так мозг сломаешь. Ну, реально невозможно так считать. Поэтому гораздо проще сказать, что нужно пить чистую воду, и только вот в таком виде мы можем зачесть выпитые объемы жидкости в течение дня. Но тут справедливости ради надо еще сказать, что, конечно, если ваш организм испытывает жажду, и ну, давайте банальный пример приведем, жара, лето, на улице плюс 40, очень жарко, ну невыносимо жарко, поверьте, любой сладкий газированный напиток – это последнее, о чем вы будете мечтать. Вы будете мечтать о обычной воде без газа, и это будет самое вкусное, что вы когда-либо употребляли в своей жизни вот в этот момент. Это правда истинная. Поэтому если вы реально очень хотите пить, то напиться можно только простой, обычной, негазированной водой. И это самый правильный источник жидкости. С этим сложно поспорить.
13: Вот это бы еще организму объяснить. Точнее, не организму, а хотелкам. Потому что организм-то, да, понимает, что ему нужна вода. Да-да-да, в голове. Ну, слушайте, что там, кола, квас, какая-нибудь еще другая газировочная. Снимите
3: эту газировку. Ну, кола-квас — это когда вы сок, в особенности не так сильно хотите.
13: Вообще ж классно. Ой, а там сахар сплошной разведенный.
3: Ну, да ладно. Вообще, да, 8 ложек сахара на стакан.
13: И это только...
3: Минимум.
13: Ага, ладно. Про беговел что расскажете? Ох. Потому что, видимо, я так понимаю, тема достаточно любопытная и полезная. Опять же, модная, стильная, молодежная. Но насколько можно это внедрять, насколько это будет полезно? И вот мне еще нравится уточнение не только организму, но еще и психике ребенка.
3: На самом деле, ну так, наверное, можно с точки зрения маркетинга про любую вещь поговорить в быту и как-нибудь ее оправдать, сказать, что она классная, полезная, супер модная там и так далее. Ну, про беговел ничего плохого не скажу, честно говоря. Единственное, что плохого могу сказать про беговел, это если он не вовремя, да, если слишком рано, когда ребенок еще не готов. Это как купить 6-месячному ребенку горшок и требовать от него ходить в туалет на горшок. Ну, это невозможно. А если годовалому ребенку купить беговел и ждать, что он на нем будет рассекать по двору,
13: он такой... Я же правильно говорю, беговел – это вот как велосипед, как ранний велосипед, когда ногами отталкивались.
3: Совершенно справедливо, да. Это велосипед без колес, с низкой такой вот базой, когда
13: без педалей,
3: ты ногами...
13: С колесами, но без педалей.
3: Да, простите, пожалуйста, да, без педалей, правильно. А, без педалей, когда... низкая сидушечка позволяет вам ногами дотянуться до земли, и отталкиваетесь вы именно ногами. Это как плавание дает синхронное развитие мышц, да, слева и справа. Вы же не можете только одной ногой отталкиваться. Естественно, вы будете падать в сторону. Поэтому вы отталкиваетесь двумя ногами, соответственно, даете симметричную нагрузку. И это здорово. Это дает вам уверенность в своих действиях. Это как раз вот с точки зрения там, психологии, уверенности в себе. Да? Вы можете объехать кого-то такой крутой, ты там быстрее двигаешься, чем твои сверстники. Тоже дает дополнительную уверенность в себе. Да? Координация. Ты можешь объехать предмет какой-то, стоящий столб, дерево. Да? Какой-то человек идет, ты его раз объехал. И для ребенка это ну, действительно очень здорово. В целом, огромное количество плюсов с минимальным количеством минусов. Поэтому, ну, беговел – это хорошо и здорово. Ну, раньше 1,5-2 лет, ну, вряд ли стоит начинать. Это, наверное, единственная будет оговорка. Ну, и подбирать, как и многие-многие детские, давайте их назовем, девайсы, стоит, конечно, вместе с ребенком в магазине. Если очень хочется сэкономить и где-то на маркетплейсах это стоит дешевле, да, пожалуйста, ради бога, съездите в магазин, подберите необходимый конкретный товар и закажите его там дальше в интернет-магазине. Без проблем, как бы возможно все, но подбирать реально лучше с ребенком, потому что даже длина ноги у детей может отличаться, да, и кому-то будет комфортно с определенной моделью, там, соседскому ребенку, да, а вашему ребенку будет не очень комфортно. Это нормально.
13: Совсем вкратце, можно ли это сравнивать с велосипедом, в том смысле, что лучше велосипед? Ну, я вот просто пытаюсь даже представить, но как-то там же...
3: Это не лучше велосипеда, абсолютно точно.
13: Неудобно даже как-то, чисто механика ног, другая поведение и движений.
3: Совершенно другая, но при этом...
13: еще там получается.
3: Они не совсем волочатся. Они, когда, если набирают скорость, ну, уже когда такие натренированные на опыте дети, там, 3-4-летние, которые уже там не первый год катают, они эти
13: не
3: ноги
13: первый
3: просто...
13: год дети уже вот эта тема.
3: Да. Ну, такие на опыте, да. Они эти ноги, они разгоняются и ножки чуть-чуть приподнимают, чтобы они асфальта-то не касались, чтобы не тормозить. Да, просто в коленях согнул ноги, и все, и они как бы приподнялись.
13: Так можно вперед, можно назад, и вот в этом смысле это какая-то не совсем понятная
3: На велосипеде, положим, полтора года ребенок каким образом будет кататься? Ну, только если он 3- или 4-колесный.
13: Естественно.
3: Ну, однозначно,
13: и более
3: абсолютно
13: того, педали, он... скорее всего, на переднем колесе, вот эти вот, которые к нему жестко привязаны, то есть, которые
3: ну,
13: не отпустить.
3: Ну, то есть, прям, ну, тяжелая история, да?
13: А на беговеле
3: легко. Не, ну, слушайте. Что там воспитывающее? Это... Сейчас эти есть велосипеды, которые сзади там с ручкой такие, знаете, ребенок сидит, и его сзади просто этой ручкой вперед просто везут, он может крутить педали, может не крутить педали.
13: А еще есть машинки, куда сажают, и на радиоуправлении такие достаточно большие, объемные.
3: Да. Ну, это же, ну, разительно отличается от беговела, правда?
13: Да.
3: В беговеле, кроме тебя, никто ничего не сделает. Ты только сам. И это большой плюс на самом деле. Не хотелось бы так прям сильно пиарить беговелы, потому что, наверное, это не самое лучшее, что должно быть в жизни ребенка в его детстве. Но вещь хорошая, полезная для своего возраста, для формирования координации, уверенности в себе, развития крупной моторики. Это действительно здорово и хорошо. Почему нет? Абсолютно точно.
13: Тогда я вам предложу прокомментировать то, что, наверное, никакой родитель у своих детей увидеть не хотел бы. Я просто как самый главный специалист по этой теме, это волосы. Седые волосы. Почему у ребенка, у подростка в каком возрасте могут появиться?
3: Слушайте, я помню из школы своей, я еще в начальной школе учился, и у нас по школе ходил какой-то старшеклассник, и у него был какой-то пучок седых волос. Ну, сколько ему там было, не знаю, там 15-16 лет тогда, да, там, ну, 17 максимум. Но поскольку я его наблюдал не один год, наверное, ему там было там лет 15 тогда, да. И у него вот обычная растительность на голове, давайте так ее назовем, и вот такой пучок седых волос. И мне в детстве, я думаю, как так, ничего себе, он как старик с седыми волосами. Прям так вот запало в душу, представляете, что я до сих пор помню уже, сколько там, 30 лет прошло с лишним. Очень много факторов, которые на это могут влиять. И большинство из них абсолютно безобидны. Ну, просто такая генетика. Кто-то очень рано седеет, кто-то рано, ну, простите, лысеет. Да? Ну, есть такая предрасположенность организма. А у кого-то в 20 лет начинают появляться первые седые волосы.
13: Ничего у кого-то на беговеле еще появляются, если я правильно понимаю.
3: А это у кого-то...
13: От генов, да, зависит, от условий. Я понимаю, что условий вряд ли, но вот это что-нибудь передается или нет? Или как?
3: Безусловно, в большинстве своем это генетическая предрасположенность и какие-то локальные заболевания кожи. Да? Ну вот в каком-то конкретном месте. Да? Есть какой-то участок кожи, из которого растут только седые волосы. Ну, ничего страшного и гиперужасного в этом нет. Ну, какой-то косметический дефект для вас это будет, и все, не более того. Да, это может быть дефицитом витаминов, повышенный стресс, да, какие-то аутоиммунные заболевания, безусловно, да. Гормональные изменения в том же пубертате, например, да. Естественно, абсолютно. Но чаще всего это генетическая предрасположенность или какие-то локальные депигментации, так называемые, да, и все. А на месте какой-то травмы, например, это может возникать.
13: Травма?
3: Где, да, ну, травмирован был какой-то участок головы, и вот на этом месте там рубец, из него плохо растут волосы.
13: А, в смысле, кожа повреждена, все, я понял,
3: травма в плане
13: перелом, не до перелом.
3: Не-не-не-не, именно локальная травма, конечно, да, ожог какой-то. Да, вот у меня... В моей жизни было два очень таких серьезных, достаточно обширных локальных ожогов ноги. Один раз, ну, оба раза с кипяточком. Один раз я пельмешки неудачно сварил, второй раз неудачно чайничек донес, чтобы в ванную вылить температуру воды, ребеночку повыше сделать для купания. И вот восстановилось все хорошо, визуально никаких изменений нет, но когда ложится хотя бы легенький загар, сразу все контуры бывших ожогов видны на ноге. Да. Да, пигментация. Пигментация. Вот здесь примерно так же. Да, был ожог какой-то тяжелый, серьезный. Кожа вроде восстановилась, вроде все, функция не нарушена, но пигментация изменилось. Может быть, он будет не совсем седой, этот волос, а более светлый. Да? Ну, будет отличаться. Может? Может. Ничего страшного и ужасного нету. Ну, я понимаю, что я уже всех, наверное, простите за жаргонизм, задолбал с этим вопросом. Не вопросом, точнее, а советом. Ну, если вас что-то смущает, ну, обратитесь к врачу. Сходите к педиатру. Обсудите. Может, он сможет вам помочь и развеять ваши сомнения какие-то. Может быть, он скажет, что да, действительно, вы не зря переживаете, давайте сходим к эндокринологу, давайте проверим уровень витаминов у ребенка, да, потому что поймет, что у ребенка очень избирательный рацион. Не по вашей вине, да, это его осознанный выбор, но так бывает, что у детей есть.

0: угодно.
1: Так что либо идем к врачу, либо слушаем передачу «Большим о маленьких» на радио «Спутник», где вам тоже скажут сходить к врачу. А в завершении две с небольшим минутки новую рубрику предлагаю.
0: Антиреклама практически.
1: Наоборот, скажут же посмотреть. Рубрика, предлагаю прям ввести совет, который вы вспомните месяцев через 7. Фумигаторы. От вот этих самых насекомых и прочих. Нет, может быть, кто-то сейчас едет в насекомо-богатые страны в отпуск какие-нибудь, но тем не менее, насколько вещь вообще безопасная для тех, кто может страдать неизвестной аллергией для животных, ну, для животных-то ладно, но в первую очередь для детей, про которых мало ясно. Две минуты,
0: прошу прощения. Понимаю, что у нас осталось, да, буквально пара минут, постараюсь не распыляться. Фумигаторы – вещь хорошая, полезная, нужная. Насекомые, как писал еще Александр Сергеевич Пушкин, «Ах, лето красное, любил бы я тебя, кабы не зной, ни комары да мухи». Да? Вот исключительно согласен с ним. Однозначно, абсолютно мешают жить. Кусают, отеки, зуд, ну, масса негативных факторов последующих, да, за этими укусами насекомых. Но искренне вас призываю, не пренебрегайте возрастными ограничениями, которые пишут на этих самых пластинах для фумигаторов. Да? Где написано 0+, да, они, конечно, не так здорово будут убивать этих комариков, но они, по крайней мере, будут безопасны для вашего ребенка. И если вы хотя бы раз заметили у ребенка какие-то респираторные проявления, кашель, свист, появление какой-то одышки, после того, как в комнате был включен фумигатор, абсолютно 100% стоит задуматься и провести эту параллель. Они могут быть небезопасны. Да, для маленьких детей, в принципе, помимо фумигаторов, существуют еще те же самые фитотерапевтические практически средства, которые репелленты, да, которые можно использовать. Да, там какие-то масла, они тоже могут быть аллергенными, но не так глубоко проникать в дыхательные пути, как фумигатор, который нагревает, это теплый пар, вещества различные и так далее. Они, безусловно, нужны. Нельзя сказать, что это плохо, очень вредно, и никогда категорически нельзя этим пользоваться, я не скажу однозначно абсолютно, но стоит обращать внимание на индивидуальные особенности организма конкретного ребенка, если были какие-то проблемы после использования фумигатора, и не пренебрегайте возрастными ограничениями, которые указаны на упаковке.
1: Все написано. В крайнем случае, не забываем универсальный совет. Сходите к врачу. Большим о маленьких на радио «Спутник». Антон Равдин, спасибо огромное. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.
2: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник» +7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

0: коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве час дня, в Казани и Волгограде столько же. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска освободили несколько десятков зданий в Доброполье. Евросоюз продолжает ставить антирекорды в газовой сфере. Российская спортсменка стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону. Подробности далее. Подразделения группировки «Центр» освободили 70 зданий в районе Доброполья в ДНР, сообщили в Минобороны. Здесь же наши бойцы за сутки уничтожили более 20 окруженных военных ВСУ. Вооруженные силы России также нанесли поражение местам хранения беспилотников противника, добавило оборонное ведомство. Два человека погибли, трое ранены в Луганской Народной Республике за сутки в результате атак ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что украинский дрон атаковал грузовик, ехавший по автодороге. Также украинские боевики нанесли удар по легковому автомобилю. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Мирный житель погиб, два человека получили ранения в Белгородской области в результате атак украинского дрона, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что FPV-дрон детонировал на территории домовладения. Также украинские боевики ударили по автомобилю. Пострадавшим была оказана помощь. Далее лечение они будут продолжать амбулаторно. Власти России разрешили производителям топлива до конца года учитывать его поставки АЗС, с которыми в регионах заключены соглашения о ценах на топливо в нормативе продаж на бирже, сообщило правительство. Также предусмотрена возможность учета в минимальном нормативе обязательных продаж топлива на бирже, реализованного как отдельными заводами, так и несколькими в совокупности в рамках одной компании. Это решение принято для поддержки производителей бензина и дизеля. Посольство России направило в МИД Индии 6 вербальных нот в связи с арестом судна с россиянами на борту, рассказала РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она добавила, что российские дипломаты работают с местными властями для замены экипажа с соотечественниками. Захарова подчеркнула, что дипломаты также поддерживают постоянный контакт с капитаном судна, судовладельцем и агентирующей компанией. Напомню, в мае танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно, на борту которого находится 23 моряка, стоит на якоре в районе порта Парадип. Страны Евросоюза продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, к 1 октября европейские хранилища были заполнены в среднем на 72%, а объем активного газа в них оказался на почти на 11,5 миллиардов кубометров меньше, чем в прошлом году. Наибольший рекорд по закачке газа наблюдается в единственном подземном хранилище Прибалтики, добавил Миллер. Россиянка Диана Исакова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону на спринтерской дистанции. Второе место заняла шведка, третьей стала американка. Этап Кубка мира по триатлону проходит в Риме 3 и 4 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
3: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает и кто на нас подписан. На программе «Азиатский путь» представляю вам ее постоянного ведущего, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Я сегодня хотел бы ответить на вопрос, который очень часто задают и который, на первый взгляд, кажется очень простым. А кто такие китайцы? То есть, проще говоря, откуда они возникли и куда они, как они распространялись, и те китайцы, которые живут на территории Китая, или люди, которые населяют Японию, назовем их обобщенно японцы, корейцы, это одни и те же люди, это один тот же этнос или разный? Это вопрос, как ни странно, не такой простой, и, может быть, нам придется несколько раз об этом поговорить. А сегодня я поговорю об одной из теорий, которая, кстати говоря, была очень популярна еще лет 15-20 назад, и сегодня которая уже подвергает серьезному сомнению. Огласит она то, что когда-то китайцы расселились настолько широко, что попали в Латинскую Америку, на нынешнюю территорию Латинской Америки, и в конце концов стали тем, кого мы сегодня называем перуанцы, чилийцы, индейцы кечуа. И в этом смысле Китай распространялся значительно шире, чем мы бы предполагали. Я сам, честно говоря, замечал такую скорость. Например, когда я одно время преподавал в Колорадо, я напомню, что это место, где проживает большое количество индейцев Навахо, я с большим интересом наблюдал, какие поразительно похожие культурные формы, например, украшения или даже постройки, мы можем замечать между нынешними постройками индейцев и китайцев, например, которые, ну, очевидно, относятся к китайской древности. Может быть, действительно было какое-то переселение, и Китай действительно претендует на то, чтобы претендовать на, в том числе, Латинскую Америку. В общем, мы поговорим о поисках утраченных связей. Большая загадка. Напомню, с чего вообще все начиналось, ведь эта теория не новая. Началась она вообще в 1947 году, когда из порта Кальяо из Перу отправилось странное судно, состоящее из 9 связанных между собой бревен бальцевого дерева, оно не были стянуты пеньковыми канатами, парус из хлопка, простой штурманский столик, и самое главное, возглавлял эту экспедицию Турхиердал. Знаменитый путешественник, и его логика на бумаге выглядела просто неуязвимой. Он считал, что течение несет от Перу на запад к Полинезии просто с упорством конвейера. Ветра пассата туда же дуют, и самое главное, в Полинезии растет сладкий картофель, батат, это растение американское. Ну, значит, он делал вывод, Хердал, что не Азия породила Полинезию, а Америка, то есть Азия к этому не имела никакого отношения. Вот эти белокожие, бородатые жрецы солнца, гонимые от побережья инков, уплыли в открытый океан и стали предками народа, поставившего каменных исполинов на острове Пасхи. Вот тут поразительное, конечно, пересечение интересов и Полинезии, и Америки, и Китая. И вот плод Контики, на котором все поплыли, он был назван в честь бога солнца, должен был доказать саму возможность такого рейса. Я напомню, что через 101 день, если не ошибаюсь, плод выбросило на риф Атолла Рориа, и экспедиция стала одной из самых знаменитых экспедиций 20 века. О ней написано очень много книг, сняты фильмы, но самое главное – техническая возможность контакта между Америкой и Полинезией была показана сами по себе ветром, волей человека, ну и кораблем. Но возможности – это еще не факты. Дело в том, что здесь как раз и заложен главный сюжет, то, о чем мы говорим. Хердал, как сегодня мы понимаем, ошибался в главном и оказался прав в случайном. Гипотеза, что полинезийцы – это потомки перуанцев – рухнула под грузом генетики, археологии, лингвистики. Но сама идея того, что Тихий океан в доевропейскую эпоху не был пустыней, по нему походили суда и попадали в чужие миры, вот эта идея, над которой научный истеблишмент полвека посмеивался, а где-то в 2010-х годах оказалась вот эта теория подтверждена геномами с точностью до десятилетия. Хердал был не прав в химии и прав в физике процесса. Теперь самый главный вопрос, ради чего все затевалось. Если полинезийцы – это дальние родственники китайцев по неолитическому восточно-азиатскому древу, они доплыли до Америки, не были ли и индийцы, жители Центральной Америки, в каком-то смысле китайскими кузенами? Вот это как раз вопрос, который многократно обсуждался, и он обсуждался, в том числе, и в китайских источниках. Начнем с такого географического пейзажа. Идет последнее оледенение мира, льды Северной Америки и Европы вбирают в себе воду океанов, и уровень моря падает на 100-120 метров. Там, где сегодня был пролив между Чукоткой и Аляской, шириной почти 82 километра и глубиной до 50, открывается суша, которую обычно называют Беринги, от слова Берингов, Беринги и Берингов пролив. Это исполинский сухопутный мост от Сибири до Аляски, протяженностью тогда в 1500-2000 километров запада на восток. Ну, в общем, называть, честно говоря, Берингию мостом – это все равно, что сегодня называть Сахару там, переходом через Африку. Это не горлышко, не коридор, не ущелье. Это просто целая, как говорится, страна, низменная, ветреная, без леса, тогда тундра, степь, площадь почти там, в 1 000 000 квадратных километров. Здесь полным-полно зверей, мамонтов, шерстистых носорогов. И здесь есть одна особенность, которую любят упускать в популярных пересказах. Человек здесь ничего не открывал и никуда не присялся в привычном смысле. Не было ни решений, ни цели, ни знания о том, что за ледниками лежит какая-то другая часть океана. Была обычная жизнь охотчьих родов на огромной территории. И стада смещались то на запад, то на восток, и в этом смысле границы между Азией и Америкой, благодаря этому, пересекли, скорее всего, люди, которые в момент перехода не заметили, честно говоря, никакой границы. Линия проходила по суше, ничем не отмеченная, и ее сегодня положение известно только океанографам. Но самый главный сюжет, то есть по формально, да, вот китайцы, древние китайцы могли когда-то по этому перешейку перейти на территорию Америки и в конце концов расселиться и в Латинской Америке. Но теперь сюжет, который ждали практически 40 лет после высказывания этого предположения, это сравнение древних геномов. Их начали сравнивать из позднепалеолитических стоянок Сибири, в том числе там близ Байкала, Афонова гора на Енисее, с геномами коренных американцев. И это дало результат, который никто не ждал в таком виде. Предки индейцев не оказались чисто восточно-азиатской популяцией. То есть они не пришли из Китая, но были смесью. Около 2/3 генома пришло от восточно-азиатской линии и около 1/3 от так называемых древних северных евразийцев. Это население севера Сибири, которое одновременно внесло вклад и в геном сибиряков, а позже в геном европейцев после ледникового периода. И вот вам один из первых смешных, на мой взгляд, забавных парадоксов, то, что население Америки столь же, ну, практически в равной степени близко и китайцам, и сибирякам. Но самое красивое не сам вот этот рецепт смеси, а ее хронология. И молекулярные часы упрямо показывали, что восточно-азиатская и сибирская компоненты смешались, а потом после этой смеси пережили длительную изоляцию от остальной Азии, порядка 5-6 тысяч лет. И так родилась гипотеза, которая получила название «Берингийская остановка». То есть предки американцев, придя в страну на территории между Сибирью и Аляской, долго, может быть, тысячи лет, жили в ней отрезанные от прежней родины Запада и запертые ледяными щитами с Востока. 500, 800, может быть, 1000 поколений целый народ жил на этой земле, не зная ни границ, ни времени, в которой жил, ни будущего. Здесь рождались дети, умирали. И здесь закладывались те генетические линии, которые позже, отколовшись, станут специфически американцами. Так называемая там отцовская гаплогруппа, QM3 и многие-многие другие. Только когда ледники отступили и по Тихоокеанскому краю расчистилась прибрежная полоса, либо открылся коридор между лаврентийскими и кордильерскими щитами, часть этого народа двинулась на юг. Когда это было, сложно сказать. Очевидно, что человек уже стоял лагерем где-то на юге Чили уже около 15 тысяч лет назад. А это значит, что от Берингии до Огненной земли, то есть через две Америки, они дошли всего лишь за несколько столетий. Вдумайтесь вообще в этот масштаб, несколько сотен лет ожидания, и одно-два столетия люди стремительно бежали на юг, к новому небу, к новой жизни. И в этом смысле уже никакие ледники, никакие расстояния не могли их остановить. Ну хорошо, какое это отношение имеет к китайцам? Были ли предки этих людей когда-то жителями Китая? Об этом я, кстати говоря, довольно часто слышу на различных научных конференциях Китая, ну, потому что приятно считать, что все произошли от китайцев, и, честно скажем, отчасти да, так и было, в том смысле, что восточно-азиатский генетический пласт, внесший 2/3 американского генома, родственен тем позднепалеолитическим популяциям Северо-Восточной Азии, из которых намного позже, много-много позже, уже в неолите, выросли предки ханьцев. Это те жители, которые пахали и сеяли просо в долине Хуанхэ. Так была ли миграция из Китая в Центральную Америку? Нет, не была. И это не мнение, а некая сумма фактов. Дело в том, что хронологическая рамка здесь не сходится. Дело в том, что китайская общность, протокитайцев, их называли хуася, эта этническая общность, она формируется на Хуанхэ через несколько тысячелетий назад. А заселение Америки закончилось за 10 тысяч лет до этого. Не сходится генетическая сигнатура, проще говоря, чтобы не сыпать сложными терминами, то есть американская линия и митохондрии не имеют следов в южном и центральном китайском неолите. И что принято для такого детективного жанра, в котором все расследуется, все улики сходятся в одну противоположную точку. Все шло через Сибирь, через Берингию, с севера. Если говорить простыми словами и принося это на метафору генеалогии, китайцы и индейцы не отец и сын и даже не братья. Они двоюродные внучатые племянники, чьи родовые линии разошлись где-то в позднем палеолите Сибири. И родство глубокое, реальное, но опосредованное. Вот таков наш первый ответ в этом странном детективе. Но, однако, при этом были и реальные путешественники, которые заселяли Америку, и это связано, как ни странно, сильно с полинезийцами. Мы потом как-нибудь поговорим о том, что полинезийцы тоже дальние родственники тех племен, тех народов, которые когда-то заселяли Китай. И началось все это через не генетическими исследованиями, а исследованиями того, чем питались люди. Больше всего поедали и в Полинезии, и на юге Китая современном, и в Центральной Америке батат. Батат – это сладкий картофель, такое культурное растение, как многие считали, однозначно американского происхождения, которое одомашнили в тропиках Южной и Центральной Америки тысячелетия назад. Но при этом батат известен в Полинезии по всей огромной площади от Гавайев до Новой Зеландии. Был там известен до появления европейцев. Первые европейские моряки увидели бататовые плантации в 18 веке. А в Китае сегодня на любом рынке вы можете увидеть батат практически повсеместно. И самое интересное, что само слово батат, который мы сегодня используем, оно просто узнаваемо через весь океан. По-полинезийски оно звучит как кумала, на языке майори – кумара, а вот индейцы его тоже называются кумара. То есть фонетически этот батат называется повсеместно, идентично и на южном китайском диалекте. Оно называется точно так же – кумала, кумара и так далее. Что это такое? Заимствование, случайность. И ботаника в данном случае добавила строгости. Анализ генетического разнообразия культур, культивируемого батата, показал, что в Полинезию попали американские сорта. То есть, наоборот, из Полинезии, из Америки пришли эти сорта. И вот вопрос, кто это привез? Здесь много есть предположений, что, скорее всего, полинезийцы прибыли в Южную Америку, а не наоборот. А полинезийцы сами по себе заселили, скорее всего, вот это, то есть место, где они сегодня проживают, тоже в древности, тогда, когда они расселялись в том числе из территории Китая. То есть американские фрагменты сегодня вкреплены в полинезийские геномы. И главное, геномы жителей острова Пасхи, который колонизирован был достаточно поздно по сравнению с Восточной Полинезией. Китайцы в этой картине, мы видим, но это родство, но не участие. Полинезийцы родня китайцам. Австронезийская экспансия началась с рисоводов, то есть людей, которые занимались рисом южного побережья Китая и Тайваня. И они расселялись на юг. В их геномах та же самая восточно-азиатская основа, что и у нынешних китайцев, уханьцев. Поэтому в этом смысле жители, например, острова Пасхи действительно очень-очень дальний родственник современных китайцев. И, казалось бы, полинезийцы достигли Америки. Значит, и китаец добрался до этого места. Или, может быть, спросим мягче, не доказывает ли полинезийский контакт истинности слухов о контакте китайском? Ответ – нет, говорят сегодня современные ученые. И вот по какой причине. Контакты – это не миграция. Доля американских генов у восточных полинезийцев оценивается в доли процентов. Это след нескольких смешавшихся семей, а не переселение целого народа. Но и в этих-то процентах индейцы Центральной Америки не получили. Полинезийский, как говорится, рис прижвартовался на южноамериканском берегу, а на тысячи километров южнее мексиканских цивилизаций и дальше не пошел. Полинезийцы, через которых пришел восточно-азиатский ген, сами столкнулись с Америкой лишь в 12-13 веках, на 10-15 тысячелетий позже, чем оба берега Тихого океана, западный и восточный. То есть два мира заселялись из одной прародины, но врозь и не знали друг о друге. И вот главный ответ, что китайцы в Америку не переселялись. И на те китайцы, которых мы сегодня знаем, ханьцы и их предки. А вот самая-самая дальняя родня китайцев – имела с Америкой единственный малый контакт тысячелетия спустя. Вот это как раз и есть ответ на вопрос, что действительно, кто был первым, кто был последним. И мы здесь специально придерживаемся очень взвешенной точки зрения, поскольку споры идут до сих пор. Но есть и более интересные вещи, я очень кратко скажу. Это то, что сами по себе китайцы тоже не те те китайцы, которые изначально возникли на этой территории. Гипотеза была выдана в XIX веке. Гипотеза того, что нынешние китайцы – это дальние предки жителей Месопотамии. Именно из Месопотамии когда-то в результате войн, приблизительно в 5-м тысячелетии до нашей эры, по другим представлениям, в 6-м тысячелетии месопотамцы начали очень долгое переселение с территории вот нынешней Месопотамии, Ассирии, пересекли Центральную Азию и, в конце концов, осели в Китае. Странная гипотеза, откуда она взялась. На самом деле, в XIX веке она была очень популярна. Во-первых, она обижала китайцев, говорили, что они здесь не первые. Ну, а во-вторых, было, казалось бы, множество доказательств. Дело в том, что уже тогда были найдены целый ряд интересных артефактов, которые показывали, что некоторые племена, населявшие китайцев, писали не иероглифами. Они писали какими-то вещами, очень близко напоминающими клинопись. И эта клинопись могла произойти только из Месопотамии. Более того, сравнивали странные бронзовые изображения с огромными глазами, вытянутыми лицами, сегодня мы их можем видеть на территории провинции Сычуань, со странными скипетрами и в странных позах, которые просто один к одному, как многие считали, напоминали месопотамские. Отсюда же выводилась и красивая теория. Она была, кстати говоря, опубликована в книге, которая так называлась «Месопотамский исток китайской цивилизации». Она вышла в конце XIX века и переиздавалась в начале XX века неоднократно. Вот в этой книге хорошо показывалось, рассказывалось, что вся мудрость китайцев пришла из Месопотамии, в то время как там она заглохла в результате войн, китайцы ее подхватили, развили, и, в общем, они молодцы, что сохранили эту древнюю мудрость. В этом смысле и изготовление бронзовых изделий, и культура риса, и культура проса, и самое главное – жреческие знания, моление о дожде – все это пришло из Месопотамии. Китайцы не в прямом смысле месопотамцы, но при этом они сохранили всю месопотамскую мудрость, которая потом не просто была утрачена, она растворилась сначала в Египте, а потом исчезла. И были целые экспедиции в 20-е годы 20 века, которые... Провинции Сычуань искали месопотамский след. Все это было очень здорово, пока не начались исследования 70-х годов 20 века, которые показали три важных момента. Никакого месопотамского генома у китайцев нет и быть не могло. Во-вторых, ничего это не прослеживается ни по каким археологическим следам. Ну и в-третьих, мы увидели, каким образом сама по себе южная и северо-западная китайская цивилизация в провинции Сычуань, так называемая цивилизация Шу, развивалась самостоятельно. Там много загадок, как-нибудь еще о ней поговорим. До сих пор непонятно, кем по-настоящему были эти люди, но они явно были не месопотамцами. Это к тому, что сегодня, когда мы изучаем Китай, даже используя древние методы, мы сталкиваемся и с политическими спорами, и с необходимостью привлечения очень многих знаний из других областей знания.
3: Алексей Анатольевич, спасибо вам огромное. Это Алексей Маслов и «Азиатский путь» на радио «Спутник».
1: «Азиатский путь».

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: 5 проектов для милитаризации Евросоюза. Контекст. Совет ЕС сообщил о старте дорогостоящих высокотехнологичных инициатив, направленных на усиление ВПК и обороноспособности сообщества. Это официальная версия. Но на деле речь идет о дальнейшей милитаризации Старого Света, уже идущей опережающими темпами. Проекты связаны с созданием морских, ударных и других дронов, формированием системы ПВО и ПРО, наращиванием усилий на восточном направлении, развитием космических и спутниковых возможностей Европы. В ее политических элитах четко и публично сформирован консенсус по вопросу подготовки к прямому военному столкновению с нашей страной. Только в этом году на перевооружение и модернизацию армий страны ЕС израсходуют почти 200 миллиардов евро. Гражданская промышленность, из-за экономического спада, лишающаяся мирных заказов, встает на оборонные рельсы. Некоторые соседние с Россией государства последовательно накапливают арсенал вооружений, развивают ремонтно-производственную базу и становятся ударным плацдармом НАТО. Германия под эгидой научно-исследовательских программ работает над многоступенчатыми баллистическими ракетами и маневрирующими боевыми блоками. А Польша заявляет о планах создать самую сильную армию в Европе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. Попытки вмешательства в дела России будут учитываться в ходе дальнейшей корректировки законодательства, заявил глава комиссии Софеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров. Он добавил, что ответ Москвы на любые деструктивные действия будет системным и своевременным. Джабаров отметил, что в единый день голосования в комиссии детально разбирали, как русофобы из-за рубежа пытались сорвать выборы и дискредитировать их итоги. Однако, как подчеркнул сенатор, у организаторов этих провокаций ничего не получилось. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ на расположенной неподалеку Запорожской тепловой электростанции. Как отметили в агентстве, в случае достижения соглашения о прекращении огня, оно станет 8-м по счету, заключенным при посредничестве МАГАТЭ для обеспечения надежного внешнего энергоснабжения атомной электростанции. Кроме того, международное агентство заявило, что получило информацию о выводе из строя в ходе атаки 22 сентября станции мониторинга радиации за пределами Запорожской АЭС. Режим Владимира Зеленского надо уничтожить, заявил пленный военнослужащий ВСУ на видео, предоставленном Минобороны. Он отметил, что в украинских подразделениях от вышестоящих лиц с первого дня начинается вранье, там нет никакой справедливости. Пленный добавил, что командиры ВСУ запрещали сдаваться, запугивая военнослужащих тем, что российские солдаты якобы будут к ним плохо относиться и что ВСУ сами убьют сдавшегося в плен. Он также вспомнил, как командиры давали инструкции не общаться с местными жителями на Краматорском направлении. Два человека погибли во время пожара в Брянской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Возгорание произошло в частном доме. Уточняется, что скончались пожилая женщина и годовалый ребенок. Причины происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. В Пекине открылся первый совместный российско-китайский рок-фестиваль, передает корреспондент РИА Новости. На протяжении 2 дней на сцене столичного выставочного комплекса будут выступать 9 групп, которые познакомят публику с разнообразием направлений рока от классического до альтернативы и фолк-рока. Руководитель Российского культурного центра в Пекине заявил агентству, что совместный российско-китайский рок-фестиваль будет проходить 2 раза в год, и места его проведения, скорее всего, будут меняться. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM.
5: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Продолжаем наш эфир. На ближайшие полчаса несколько любопытных тем заявлено. Побеседуем с компетентными, авторитетными специалистами. Зададим вопросы. Сами узнаем много нового. Естественно, и вас тоже с этим познакомим. Прямой эфир 91.2 FM Москва, 91.5 Санкт-Петербург. Подключайтесь. Если что, мы есть еще и ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Ну, естественно, на наш Макс-канал, на наш Телеграм-канал тоже можно подписаться. Не пропустите ничего любопытного. Начнем с сообщения, точнее, с ряда сообщений, которые пришли еще в пятницу вечером, потому что Шерпа России, официальный представитель России при G20, так называется, должность Денис Агафонов, на пресс-конференции, которая состоялась в Америке, собственно, посвященная саммиту G20, сделал несколько заявлений относительно того, как в дальнейшем, в будущем Россия с этим самым G20 будет контактировать, учитывая, что уже совсем скоро, в 27-м году, председательство в этой организации переходит к Великобритании. Чего ожидать и что, собственно, было сказано, и как это понимать, побеседуем прямо сейчас политологом, независимым журналистом Грегором Шпицыным. Грегор, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Алексей.
5: Грегор, ну вот такой момент. Великобритания одна из главных, ну, вражественных, хотел сказать, ну да, недружественных стран для России. Начинается председательство в G20. При этом в G20 Россию определенные участники этой группировки зовут, даже Владимира Путина, например, Америка, даже Дональд Трамп, президент Америки лично, хочет видеть на этом саммите, который пройдет в США. Что-нибудь еще главное, что-нибудь еще существенное, на ваш взгляд, в взаимоотношениях России и G20 на данный момент есть и, собственно, Агафоновым было, например, озвучено?
6: Ну, очевиден определенный разряд, разлад, между западными союзниками, да, в подходе к тому, как следует обращаться к России, как следует обращаться с российским президентом, вообще, в принципе, с российскими представителями, и вообще, ну, в общем-то, конфликт пора заканчивать. Понятно, что мировая экономика, учитывая продолжающийся кризис в Персидском заливе, такого просто не вынесет, что если еще и продолжать с Россией, как бы сказать, поддерживать отношения понаклонные, да, которые ухудшаются и ухудшаются, то, в общем-то, мировая экономика может претерпеть такой кризис, в сравнении с которым и кризис 2008 года, и кризис 1929 года может, в принципе, показаться детским утренником. Здравые силы в Америке есть, которые это понимают, которые, собственно, пытаются, так сказать, ослабить вот этот режим изоляции, да, снова начать диалог, пусть даже такими робкими попытками, пусть даже еще неполноценные, пусть даже еще, скажем, такой, скорее, диалог ради диалога, а не ради решения реальных проблем, но тем не менее. Но есть и, прошу прощения, люди, которые, так сказать, стоят на тропе войны, да, и хотят всячески, в общем-то, во-первых, омрачать российско-трансатлантические отношения, а с другой, в общем-то, ну, видят в России реального геополитического противника к войне, с которым они готовятся. И Великобритания как раз-таки относится к их числу. Ну, посмотрим, к чему это приведет.
5: А вот если с другой стороны посмотреть, а для чего России вот говорить о каком-то открытом, о готовности, и причем открыто об этом говорить, участие в мероприятиях. А для чего? А зачем? Что там сейчас? Ну вот на что эта организация, группировка, как я чуть раньше оговорился, влияет? Учитывая, что есть значительное число других и экономических, и геостратегических, наверное, союзов, в которых Россия участвует, и где, ну, не менее важный, наверное, для России вопрос решается. А так, если призадуматься, наверное, еще более важный. И БРИКС с ШОСом, есть сотрудничество с АСИАН, много других разных. Для чего G20, где вот и по председательству будет Великобритания, и вообще, ну, как-то вот оно само по себе ассоциируется с чем-то таким настороженным в адрес России?
6: Ну, учитывая, что площадок, где, ну, мировых форумов, на которых возможен диалог именно и Востока, и Запада, да, и глобального Юга, и глобального, так сказать, Севера, их не так много, в общем-то, было бы, наверное, глупо по собственной инициативе, так, волюнтаристски исключать из них еще и G20. Тем более, что все-таки западные страны, хотя играют там серьезную роль, но все-таки не ведущую, да, это объединение, это не G7, да, это объединение ведущих экономик мира, которые, собственно, отвечают в сложившемся реалии в мировой экономике на сегодняшний момент. Поэтому нет, это правильно, тем более, что Россия должна позиционировать свою открытость, готовность к переговорам, решать все проблемы мирным путем на переговорном треке. И в первую очередь сигнал для партнеров по глобальному Югу, который Россия хочет продемонстрировать. Смотрите, мы открыты, мы к любой инициативе, в общем, подходим достаточно здраво. Если нам задают вопросы, мы готовы на них ответить. Мы готовы выдвигать свои контрпредложения. Мы готовы вслух высказывать свои озабоченности. То, что говорят, что Россия не договороспособна и якобы агрессивна, это все западная пропаганда и ложь. Смотрите, пожалуйста, вот, ну, это вполне себе нормальное поведение страны на международной арене, в которой пытается заручиться поддержкой своих союзников или нейтралов.
5: А на уровне двусторонних контактов, на уровне каких-то региональных мероприятий такого нельзя донести? Я к тому, что, знаете, вот для сравнения, чисто для сравнения по форме. Долгое время говорили, что вот Совет Европы, важная площадка, в ПАСЕ нужно платить взносы, ла-ла-ла-ла. А потом как-то внезапно что-то выяснилось, что прервали контакты. Ничего принципиально не поменялось. Вот сам фактор наличия этих площадок для контактов, этих возможностей диалог, он не переоценен ли? Потому что если страны хотят договориться, они соберутся и договорятся. Они создадут новый союз, и мы видим, как в мире сейчас формируются новые блоки, причем стран, которые и территориально друг к другу ближе, и вопросов, которым решать больше. В этом плане нет такого, что вот G20 какое-то наследие, не знаю, 100 тысячелетней давности, к которому нужно уважительно относиться просто потому, что нужно.
6: Вы знаете, Алексей, вот лично мое мнение, я с вами абсолютно согласен, что этот формат, он себя изжил, и есть множество более удобных форматов, где нас готовы слушать, Россию готовы слушать, а Россия готова прислушиваться. Но я предполагаю, что в МИД РФ руководствуется несколько иными интересами, иными нормами, и там, возможно, есть какая-то такая стратегическая игра, которая началась не сегодня и закончится далеко не завтра. Вот. Поэтому там, видимо, какие-то высшие материи. Но в целом то, что вы сказали, вполне разумно, и, в общем-то, любой здравомыслящий человек может с вами согласиться.
5: В этом плане, в завершении, можно сказать, беседы, дискуссии, или развивая как раз-таки эту идею о том, что вовлекаться в работу нужно, а тот факт, что в МИД, естественно, знают больше, лучше меня и что-то еще не будут говорить никому, просто потому что эта информация закрытая. Но в этом смысле, как считаете, Владимиру Путину стоит, можно, нужно, будут ли договариваться о том, чтобы действительно приехал на такую площадку? Потому что, ну, для последних лет это было бы чем-то очень прорывным во всех смыслах слова.
6: Я бы не советовал, потому что все равно возможны провокации. Мы видим, что даже система, например, охраны американского президента далеко не совершенна, когда его полтора года назад пытались застрелить, и это почти получилось.
5: Поэтому, он кандидатом тогда был, если все-таки правильно помню.
6: Кандидатом, да, ну, в общем-то, тем не менее, политиков высшего ранга. Поэтому рисковать и приезжать на такую площадку, к тому же никаких принципиальных вопросов там решить все равно невозможно. Это такое, скажем, просто групповое фото, встреча, пожатие рук перед телекамерами. То есть не более того. Все серьезные проблемы решаются в тиши кабинетов, да, и путем двусторонних встреч, таких, например, в том же Анкоридже, несмотря на то, что его результаты были несколько переоценены, а может быть недооценены, пока еще не знаем, узнаем через несколько лет. Тем не менее, в ходе двусторонних встреч решаются основные вопросы. Это пока вот такие мероприятия, мне кажется, вполне достаточно, если на них будет присутствовать один из ведущих российских министров.
5: То есть если прям совсем вкратце подытожить, вопрос того, чтобы быть, ну, показаться легитимным, показаться рукопожатным, показаться вот приглашаемым на такие мероприятия, для президента России задачи нет, потому что, ну, как бы хотите, приезжайте, хотите, будем общаться не только вот на каких-то классических, старинных, может быть, даже устаревших площадках, но и где-то на новых.
6: Именно так. Для президента России главное быть, а не казаться.
5: Философское такое завершение. Будем следить, будем смотреть, потому что действительно есть определенные планы у МИД, у дипломатов, у политиков российских, которые представляют страну на внешнеполитическом контуре. Грегор, вам спасибо огромное. Политолог и независимый журналист Грегор Шпицын в эфире «Радио Спутник». Мы же продолжим.

0: Давайте продолжать. У нас есть очередные новшества, которые приняты Минздравом для водителей. Точнее, требования к водителям и кандидатам в водители. Приняты сейчас, вступают в силу 1 марта. Это новый порядок обязательного и внеочередного медосвидетельствования. Это доработано к закону о безопасности дорожного движения, который тоже будет обновлен той же датой. И, среди прочего, есть некоторые технические мелочи. Есть мелочи, имеется в виду, как об этом будет сообщаться, как им будет рассказываться. Есть и некоторые другие требования, о которых побеседуем прямо сейчас. Антон Ануфриев с нами на связи, автомобильный эксперт и блогер. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Антон, расскажите, пожалуйста, вот в этом новом порядке принципиально что поменяется? Грубо говоря, водителям, которым, ну вот, действительно свои дела есть, вчитываться, может быть, боязно что-нибудь упустить, что принципиально вот подготовил Минздрав?
1: Ну, по сути, все, что нам нужно понимать, это то, что весь документооборот, он становится более прозрачным для всех госструктур, и все будет цифровизовано. Таким образом, если, к примеру, у водителя обнаружены какие-то противопоказания управления автомобилем, ему через госуслуги присылается это уведомление, и если он в течение 3 месяца не отреагирует и не пройдет обследование, или там не предоставит документы, которые опровергают какие-то то, что он не может водить автомобиль, то его лишат автоматически этих прав.
0: Через электронную площадку. А вот такой вопрос. Специально оговорил этот момент, что это для обязательного и внеочередного медосвидетельствования. Причем касается водителей и кандидатов водителей. Вот это я просто не вожу. Что такое внеочередное медосвидетельствование? Это меня могут, как сказать, принудить к тому, чтобы пройти это медосвидетельствование? На каком основании? При нарушении правил? Или это может коснуться водителей в целом? Мы же, я так понимаю, здесь говорим не только про водителей легковых автомобилей, но и про грузовых тоже. И тех, которые возят транспорт, предназначенный для, ну, общественный транспорт.
1: Ну, как минимум, если мы говорим про обычные автомобили, то вас могут сотрудники ДПС остановить и по своему усмотрению подправить вас на освидетельствование. По сути, вы отказаться не можете. Если вы откажетесь, то это лишение прав сразу же. Вот. Ну, и могут быть другие ситуации жизненные. Вы просто пришли там, не на диспансеризацию там, или еще куда-то. Получается, что любой контакт с медучреждениями, там, где они фиксируют, что у вас вот есть серьезные какие-то заболевания, которые в том числе препятствуют управлению автомобилем, получается, что они обязаны это сразу завести в базу, и в том числе и ГИБДД тоже увидит эти противопоказания, и система автоматически будет эти данные вместе совмещать, и будет дальше уведомление о том, что вам нужно все-таки еще раз пройти обследование. Если вы не реагируете, тогда вас лишают прав.
0: А такой вопрос, что все-таки я сам абсолютно за любые цифровизированные элементы, которые упрощают и убыстряют жизнь, ну вот делают ее удобнее, в особенности, если это касается водительских прав или вот опять же соответствования этим самым правам. Но вот тут с какой-то, условно говоря, врачебной тайны нет никаких вопросов, сложностей или прочего, учитывая, что это находится, безусловно, в закрытом доступе, но для тех ведомств, которые этого касаются, все свободно приходится. Раньше справку принес, вроде как бы ты ее видишь сам, ее видит тот, кто получает. А теперь это, ну, как-то база ведь где-то находится.
1: Ну, вот об этом и речь, кстати, по поводу врачебной тайны. Это интересный момент. Ну, вот они как раз упирают на то, что это закрытая база, защищенная и так далее, и доступна только для уполномоченных сотрудников. И как будто бы юридически вот история с врачебной тайной остается в порядке. То есть как будто бы она не разглашается. Только для сотрудников профильных учреждений.
0: Ну, в этом никаких сомнений нет. Просто вот само словосочетание врачебной тайны и тайны личных данных, оно немножечко по-другому начинает выглядеть вот в эту самую цифровую эпоху. А если эту ситуацию сравнить, я уж не знаю, с какими-нибудь другими странами. Вот сейчас, грубо говоря, Россия пробивает эту дорожку по новой или есть какой-то международный опыт? Потому что иногда начинаешь, ну, не то что вникать, а просто знакомиться с тем, какие требования есть, условно говоря, в одной, в другой, в третьей стране, и кажется, что вот, ну, в России все совершенно иначе. Что-то проще, удобнее, что-то, наоборот, сложнее, но при этом и ответственность на водителя больше.
1: Ну, я вам не подскажу про остальные страны, знаю только, что в странах Запада и США очень много как раз бумажной бюрократии. бюрократии. Там вы будете бегать и, наоборот, бумажки собирать. В этом плане те же самые госуслуги, на которые у нас, может быть, кто-то и ругается, на самом деле это супер удобная, супер полезная вещь. Ну, в большинстве ситуаций жизненных, да? Поэтому я думаю, что мы здесь одни из лидеров и таких прогрессивных стран, которые как раз касаются автомобильной истории, вот это вот метод свидетельствования. Но как это будет на практике, посмотрим.
0: Ну, я с вами согласен абсолютно в том смысле, что госуслуги штука удобная, и в 26-м году волноваться, беспокоиться и беситься из-за госуслуг это как-то уже как минимум наивно. Максимум, да, там нужно разбираться, нужно сложно что-то, какие-то сложности выяснять. И вот в этом смысле, как полагаете, доверие электронным системам, электронным площадкам, оно сегодня соответствует, вот условно говоря, ну, уровню водительского сообщества? Нет ли здесь некого, ну что ли, опережения такого? То есть дали, условно говоря, первобытному человеку калькулятор, а он не знает, что с ним делать. В этом смысле электронная система сейчас справляется достаточно всего там, грубо говоря, в плане знаний сотрудниками тех же ГАИ, тех же министерств достаточно.
1: Ну, знаний сотрудников министерств достаточно, но есть другая история, что пожилым людям это, наоборот, недоступно. Вот если мы сейчас столкнемся с какой-то историей, что вот пожилого человека начинают отправлять на свидетельствование, да, ему там на госуслуги куда-то что-то приходит, он просто этого не увидит в течение 3 месяца, если ему там внуки или дети не помогут с этим. Вот. И тут еще вторая, на самом деле, тема, которую вы тоже как будто бы косвенно затронули по поводу персональных данных и госуслуг в частности, да, вот мой личный пример, когда я продавал автомобиль, свой собственный, мой покупатель, он сказал, да я про вас все знаю, там моя девушка работает в госуслугах, я про вас все посмотрел. То есть, понимаете, то есть
0: есть это личный фактор. Если бы она работала в паспортном столе, она тоже бы о вас что-то знала. Это частный случай, но такой примечательный.
1: Что охраняю, то и имею, как говорили в Советском Союзе. Поэтому вопрос сохранения персональных данных он по-прежнему открыт, если мы говорим о врачебной тайне. А по поводу удобства пользования, в принципе, большая часть нашего населения уже умеет пользоваться. Это довольно несложно. Но, с другой стороны, есть все-таки по-прежнему большая часть населения, пожилых людей, у которых нет компьютеров и нет желания в этом разбираться.
0: Ну вот это, кстати, тоже очень хороший вопрос, потому что в очень многих направлениях вот эти новые системы, новые возможности, они как бы существуют в параллель, в дополнение к тому, что существовало раньше, условно говоря, электронные деньги, бумажные деньги, и никто не будет отказываться просто потому, что вот кому-то так привычней. А здесь будто бы вот вас предупредили, вы не узнали, и это лишь только ваша проблема.
1: Да. Антон, это ультимативная штука.
0: Да, в завершение такой момент. Водительское сообщество в проработке этих самых инициатив участвует? Я уж не знаю, как это правильно назвать. Экспертный совет, общественное мнение. Ну, условно говоря, учитывается консультации вот вертикальные здесь ведутся?
1: Ну, я не знаю, это должны быть какие-то профсоюзы. Я думаю, что консультации ведутся только в плане каких-то профильных комитетов Госдумы.
0: Но имеется в виду, что, условно говоря, мнения с низов тоже учитываются, и каким-то образом, не знаю, тесты, фокус-группы, все это собирается. А не так, что кто-то придумал, сказал, ребят, все, теперь только электронка.
1: Это сложная иерархия. Я думаю, что все это транслируется через Государственную Думу, которой непосредственно депутаты и профильные комитеты должны собирать температуру по больнице, грубо говоря, и дальше. Но вот прямого голосования, так чтобы мы собрались на площадях и проголосовали, такого, конечно, нет.
0: Электронно собрались и электронно проголосовали. Антон, вам
1: абсолютно
0: спасибо.
1: Безопасно, да. Да,
0: вам спасибо огромное за ваши ответы. Автомобильный эксперт и блогер Антон Ануфриев прокомментировал новые возможности, новый порядок, точнее, медосвидетельствами водителей на радио «Спутник».

0: Давайте продолжать. Ну вот правда, одна из самых громких новостей этой субботы. Умер Анатолий Кашпировский. Фигура, одна из самых резонансных, наверное, фигур очень-очень позднего СССР, ранней Российской Федерации. Феномен абсолютно точно для своей эпохи. Каждый по-разному проставит знак, кто плюс, кто минус, но тот факт, что популярность была невероятная, наверное, с этим спорить никто не будет. Огромное количество легенд, огромное количество мифов, что и как происходило. Кто-то из молодого поколения, из нынешнего поколения будет уже путать, условно говоря, чем занимался Кашпировский, а чем, например, занимался Чумак, потому что вот в смысле влияния, в смысле воздействия на умы, это было что-то где-то примерно одинаковое, схожее именно в восприятии людей. При том, что сам Кашпировский всегда свои методы и способы очень жестко оборонял, предлагал, требовал и возмущался, чтобы не сравнивали, что вот у него своя методика, а так вот, наверное, да, проницательный взгляд, голос, который ни с кем и никак, и ни с чем, ни с чем не перепутать, это тоже, наверное, тот факт, с которыми никуда никак не деться. Потом как-то все это, наверное, кончилось, вот буквально несколько лет назад, ряд сообщений прошел относительно того, что вообще происходит в жизни у Кашпировского. Побеседуем, вспомним, что и как было, как это стало возможным и, собственно, какое наследие на сейчас есть. Василий Шуров с нами на связи, врач-психиатр-нарколог. Василий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Василий Александрович, ну вот вам не только как еще врачу и не только как психиатру, но еще как человеку, который застал непосредственно вот то, что происходило вокруг Кашпировского. Как запомнится? Можно ли это как-то вот вкратце описать, этот феномен, как он будет потом в энциклопедиях записан?
1: Ну, один юморист очень хорошо описал Кашпир во время Чумака.
0: Сразу, кстати, с двумя
1: вы соединили. Да. Советская система ослабела, стали темные личности проникать в телевизор, можно и Лонгу, и Джуну, всех вспомнить, да, медицина ослабела, лекарств нет, давайте вот эти баюны будут вам установки давать, из телевизора воду заряжать, потому что мы ничем вам помочь не можем, а телевизору вы по-прежнему верите. Ну, вот такой феномен появился временный. Человек заработал очень хорошо, удрал в Америку, потом деньги, очевидно, закончились, вернулся сюда, опять начал окучивать пожилых людей, поэтому никакого наследия там не будет. Ну, может быть, в ряду темных магов будут изучать эти все прекрасные установки на самоисцеление.
0: Василий Александрович, а как полагаете, чего было все-таки больше? Был запрос, вот условно говоря, у аудитории, которая хотела какого-то зрелища, уж извините, раз там с хлебом было не всегда и не все хорошо, или это вот правда как-то новое направление вот в этом, в телевидении, в шоу, я хотел сказать, в шоу-бизнесе, наверное, просто в порядке шоу, то есть, грубо говоря, или так вот в звезды сошлись, что выстрелило это?
1: Понимаете, человек из Винницы. Там вот эти все заезжие пасторы ярмарочные с чудесами исцеления, которые бьют по лбу, у них там немые говорить начинают, парализованные, выздоравливают. Ну, вот такой шоумен под видом медицины. Там его показали буквально несколько сеансов. Потом даже самые глупые телевизионные начальники сообразили, что они делают, и очень быстро убрали. Ну, репутации хватило на всю оставшуюся жизнь.
0: А вот вы действительно
1: зарабатывать над этим. Он же в ООН куда-то приезжал, говорил, что его надо поднять в космос. Он из космоса даст всем установку на самоисцеление. То есть такой

0: Вы абсолютно все сказали как есть, но интерес был, ну, космический же.
1: Ну, все верно, как все новое. Знаете, на телевидении очень много. Формат шоу пришло. И то же самое, и «Поле чудес», и все остальные. Народ там был в восторге. И жизнь вымирала, и сериалы. Когда там «Рабыня Изаура» или просто «Мария». Если мы уж будем те времена вспоминать. Нашему человеку много не надо было. Хватало с лихвой.
0: Но при этом мне очень понравилось тоже, как вы сказали, что достаточно быстрые люди, да и телевизионные начальники с этим, что ли, как-то опомнились. А вот знаете, вас еще как профессионала в этом смысле хочу спросить, вот на саму науку, вот на само направление психологии, психиатрии, психотерапии, подобные феномены, подобные персоны, я так понимаю, все-таки же негативный эффект оказывали? Или наоборот, вызывали интерес, пусть и своими сомнительными методами?
1: У нас очень маленькое количество людей внушаемых, и когда человека допускают к миллионной аудитории, конечно, единичные эпизоды, у кого там волосы почернели или рубцы рассосались, особенно если это истерический радикал, люди склонны вот самовнушением заниматься. Им, что называется, много не надо. Даже если мы вспомним Довженко, как он кодировал этот алкоголизм, он собирал большой зал, начинал их трансовать, смотрел, а вот эти 10% внушаемые, он их, соответственно, брал и дальше с ним работал. С ними работал. Ничего уникального в этом нет. Просто человек крайне обнаглел, начал собирать стадионы, зарабатывать огромные деньги, утверждать, что он может наркоз там за 100 километров осуществлять, хотя потом эта женщина рассказывала, как ей было больно. И вообще очень много шоуменом стал, в Думу пошел. Ну, в общем, извлек максимум из той возможности, которая ему предоставилась.
0: Василий Александрович, вам спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши воспоминания об Анатолии Кашпировском. Вспоминал врач-психиатр-нарколог Василий Шуров о его воздействии. Собственно, да, разном воздействии на наше общество. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 14 часов, в Улан-Удэ 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. МИД России вновь предостерег иностранцев.

0: от пребывания на Украине. Минобороны опубликовали данные о потерях противника в зоне СВО. КНДР провела учения по пуску стратегических ракет средней дальности. Подробности далее. МИД России повторно предостерегает иностранных граждан и персонал дипмиссии от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. Они осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности, заявили в Министерстве иностранных дел. Россия продолжит массированные удары возмездия по объектам военного назначения на Украине в ответ на террор Киева против россиян, сообщили в ведомстве. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные тактические рубежи, уничтожили до 385 военных ВСУ, бронемашину, 7 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила Минобороны России. В свою очередь отмечается, что бойцы Днепра за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 35 военнослужащих и 12 автомобилей противника. Как отметили в оборонном ведомстве, подразделения Днепра заняли более выгодные рубежи и позиции. КНДР провела учения по пуску стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря. Это передает Северокорейское центральное телеграфное агентство. Как уточняется, за учениями лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ранее о пуске баллистических ракет в сторону Японского моря сообщило Южнокорейское агентство. Позднее Рейтер со ссылкой на японский телеканал отметила, что снаряд предположительно упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема назвал выборы в Госдуму России самыми успешными за всю историю и указал, что ни один западный лидер не сможет достичь такого уровня народной поддержки, который был продемонстрирован на этих выборах. Мема призвал прекратить изображать Европу как рай мировой демократии и признать, что европейская демократия нуждается в улучшении на фоне, в частности, проблем со свободой слова. Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. Двое пострадавших после нападения заключенного на конвоиров в поезде в Кабардино-Балкарии находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве региона. Ранее, напомню, в ОФСИН заявили, что осужденный завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него при выводе в туалет в поезде. Один правоохранитель погиб. Изначально в ведомстве сообщали о троих пострадавших. Первый совместный российско-китайский рок-фестиваль открылся в Пекине. На протяжении 2 дней на сцене пекинского выставочного комплекса будут выступать 9 групп. Это передает корреспондент РИА Новости. Масштабный фестиваль пройдет с 3 по 4 октября. Он подарит посетителям возможность услышать различные направления рока. От классического до альтернативы и фолк-рока. Как ранее заявила руководитель российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, русский рок привлекает слушателей из Китая своей эпичностью, масштабом поднимаемых тем и искренностью, тогда как китайские рок-исполнители могут впечатлить российскую публику мелодической, глубиной и философским звучанием. К данной минуте это все. Следующий выпуск новостей в середине этого часа. Больше информации для вас доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Шемякин, проснись.
2: Здравствуйте, друзья. Красота и эстетика исторического повествования в программе Джона Шемякина. Я Александр Кузьмак. И, Джон, я с удовольствием приветствую.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я так, без подготовки, с экспромта решил начать.
3: Ну да, я растрогался, это очень мило.
2: Мы еще даже не начали.
3: В раз я буду вставать и кланяться в этот момент.
2: Сегодня, вообще, надо сказать, что я когда увидел тему сегодняшней программы, мне кажется, что в этом есть своего рода, это уже даже не комплимент, это своего рода такой, не знаю, как мне кажется, вот ее смысл, что ли, стержень, вообще идея. Когда понимаешь, что вокруг известных людей России существовали их семьи и люди, которых окружали, мы уже говорили, да, о семье Пушкина, о моего предках, да, некоторое время назад. Сегодня поговорим о других, скажем, семейных связях, узах и людях, которые окружали великих людей. И поэтому я бы, знаете, с чего начал? Я бы задал такой, несколько такой, может быть, даже сакраментальный вопрос. А вообще, насколько важно, на ваш взгляд, для вот таких великих людей России, было иметь вокруг себя вот эту вот семейную оболочку в виде людей, об одном из которых сегодня пойдет речь. Ну вот, такой для преамбулы.
3: Если очень коротко, в одиночестве русский человек в 18-19 веке быть не мог.
2: Да и в 21-м тоже.
3: Ну, на самом деле, в 21-м, понимаете, когда замаршировал капитализм по всему миру, капитализму нужны разочарованные, одинокие...
2: Индивидуумы.
3: Да-да-да. Лучше, если они будут противостоять всему на свете. Они в этом плане удобны. А докапиталистические эти времена, они подразумевали, что человек в три слоя накрыт предками, потомками, в том числе соседями, братьями и так далее. В одиночестве побыть невозможно. Собственно говоря, наш вот два героя сегодняшних, ну вот главный герой — это Иван Андреевич Крылов, это вот человек переломной эпохи, когда одиночество пришло в Россию. Я не знаю человека более одинокого, чем Иван Андреевич, и он в этом плане был таким пионером. Пионером прекрасного российского одиночества.
2: Красиво звучит.
3: Да нет, это на самом деле страшновато звучит, потому что у нас вообще слом и пух. Никогда человечество так не изменялось, как между 18 и 19 веком. Потому что у нас с вами 18 век — это торжество просвещения, что бы это ни значило. Когда человек говорил: «Бог мне не нужен, у меня есть разум». Человечество впервые поверило, что может быть счастливым само по себе. А потом случилась Великая Французская, все последующие дела, все ужаснулись величию разума, к чему торжество разума может привести, и люди стали разбегаться. У нас вот наш Иван Андреевич Крылов почти на 3 года исчезает. Никто не знает, где он был, чем он занимался. Он бросает все в Петербурге и скрывается. Он выныривает потом там где-то глубоко в провинции, в имении у Голицыных. Там отдельная история совершенно.
2: Но мы сегодня не о нем, большей частью.
3: Ну, попробуем и о нем, и о его братьях.
2: О его братьях.
3: О его братьях. О Льве Андреевиче. Потому что, ну, я не знаю более трогательных историй, опять же, да, сохранилась переписка. Сохранилась переписка между Иваном Андреевичем и Львом Андреевичем.
2: И старший или младший?
3: Старший.
2: Старший.
3: Иван старший.
2: А, Иван старший.
3: Иван старший. Иван старший и младший всегда называл его папенька, тятенька в переписке. Ну, я думаю, что мы сейчас поймем,
2: да,
3: почему. В бумагах Крылова осталось 96 писем брату. Он их берег до последнего, при условии того, что он вообще был достаточно безалаберным человеком. Это он берег. Эта переписка сохранилась, по счастью. Частично, к огромному сожалению, частично, она опубликована. Вот, я смог это все дело посмотреть. Ну и попробую с вами поделиться. Два брата. Происхождение очень скромного. Их отец, он из солдат выслужился. 13 лет был обычным рядовым солдатом. Происходил из обер-офицерских детей. Такое небольшое сословие было в 18 веке. Не дворяне. 13 лет добивался, выслужил он службу. И вот у нас с вами капитан Крылов из Оренбурга направляется в Яицкий городок, теперь это город Уральск, быть фактически помощником коменданта Яицкой крепости.
2: Это какие годы?
3: Это мы говорим про 1772 год. Пугачев.
2: Екатерина Пугачев.
3: Екатерина Пугачев. Из Оренбурга отца Крыловых попросили, пожалуйста, Александр, запомните это, попросили, потому что у него нет денег на парадное обмундирование. И его кидают на ленточку. Его кидают прямо в самое пекло. Потому что, ну, в Оренбурге ты не годишься. Ты простой, ну, вот, одет небогато, нехорошо. Иди вот туда. Он туда и пошел. Там его, собственно говоря, и застало вот этот общий всенародный протест, который мы помним как восстание Пугачева. Оборона Яицкой крепости, оборона Яицкого городка – это одна из самых пронзительных вообще историй пугачевского бунта. Вот. Не готов я сейчас вас расстраивать рассказами, что там происходило. Там был страшный голод. Значит, гарнизон, небольшая крепость, забитая беглецами, женщинами, детьми, и там гарнизон, менее 1000 человек, они отбиваются от отрядов государя-императора. Едят глину, едят падаль, но не сдаются. Причем осада ведется по удивительным каким-то, там постоянные подземные подкопы. Как-то у нас Пугачев с подкопами не очень, mm-hmm. а там постоянные подземные подкопы. Воздушная разведка. Пугачевцы запускали воздушных змеев, подавали какие-то сигналы. Там бог знает, что вообще происходило. Отбились. В это время наш главный герой Иван Андреевич Крылов со своей мамой, они в Оренбурге. Вот, и тоже голодают. Поэтому...
2: Иван Андреевич еще нет.
3: Нет, его еще нет. Мама Мария Алексеевна у Крылова, абсолютно фантастическая женщина, о которой ничего не известно. Мы можем только реконструировать ее величие. Сейчас я об этом скажу. Они голодают. У Крылова в воспоминаниях ядро, которое падает и крутится в снегу. Он руки обжигает этим ядром. У него в воспоминаниях, как они постоянно хотят есть. И, собственно говоря, это вот травма. Сейчас ведь мы живем в цивилизации травм. И человек, у которого нет травмы детской, он, в общем-то, наверное, из Москвы его выгоняют. Я не знаю, куда он там дальше с ним происходит. И все наши травмы. Мама мне так что-то сказала, что-то еще. Ну, там папа нет, что-то не купил. А вот Иван Андреевича травма. Голод, ядра, вот. Чудовищно организованное насилие вокруг. Мама его везет, спрятанного в большом глиняном кувшине, через степь, спасаясь. У Ивана Андреевича на всю жизнь остается вот это вот, как там, ребята, расстройство пищевого поведения. Интеллигентные люди это говорят. Он всю жизнь очень много ел. Он никак не мог наесться. Я думаю, что это у него
2: этот голод. А папа в это время?
3: Папа в это время отбивается. Папа объявлен личным врагом Емельяна. Емельян обещает повесить Ивана Крылова и всю его семью. Если вам будет интересно, Александр, я в двух словах могу сказать, что вообще детям грозило, если бы, допустим, их поймали. Потому что в это время, от этого времени, остались удивительные воспоминания других детей, которые проходили через эту вот чудовищную гражданскую войну. Для тех, кто этим заинтересуется, я рекомендую. Есть потрясающие воспоминания человека с красивой фамилией Мертваго. Это потрясающие воспоминания мальчика, который в 14 лет с двумя маленькими братьями и раненой мамой. Папу у них убивают, он дворянин. Вот они пробираются, и что они там вообще... Вот Алаторский лес, где крестьяне охотятся на дворян. Все дворяне сбежались в этот Алаторский лес, скрываясь от этого. И крестьяне регулярно на них устраивают облавы. Они их ловят и продают за 50 рублей, продают Емельяну.
2: Русский бунт? Бессмысленный и беспощадный?
3: Ну, я уж не хочу вам рассказывать, когда там, понимаете, вокруг Бёрд, это вот осада Пугачёвым, Бёрдская слобода, теперь это часть Оренбурга. Там Пушкин это все фиксировал, овраги были забиты трупами вот так, вровень. Там происходила, ну, в общем, чудовищная история.
2: Вернемся.
3: Да, вернемся, да. Извините великодушно. Так вот, у нас заканчивается пугачевский этот бунт, и, как всегда, человека, который просто организовал победу, его обошли наградами. Никакими, ничего ему, в общем-то, не дали. Люди, которые просто давали красивые рапорты, в отличие от Ивана Крылова, они получали от 300 до 600 душ крепостные в качестве награды. Вот. Нашему капитану ничего не дали. Очень скоро он уходит в отставку. И очень скоро он умирает. Они вместе с женой уезжают в европейскую часть России. В общем. Там рождается Лёва. И очень скоро отец умирает. И вот теперь я хочу сказать, почему мама великая. Вот две великие мамы, совершенно четко я могу сказать, в 18 веке, вызывающие у меня неимоверный восторг, не мой, при условии того, что я вообще ничего не знаю. Это мама Суворова и мама Крылова. Потому что отец Суворова, он был, как вам сказать, он был заплечных дел мастер. Он был такой прокурорский. Вот Преображенский приказ, тайная канцелярия, он и сына готовил в это. Но так как у него дел было очень много, у Василия Суворова, то до 10 лет он мальчика почти не видел, нашего Александра Васильевича. И его воспитывала мама. Только мама могла Суворову, понимаете, Александр Македонский, Цезарь, языки, математика. И вот у нас Александр Васильевич на всю жизнь потрясающий интеллектуальный потенциал имеет. У Ивана Андреевича ситуация, я бы сказал, еще более. Нищая семья. Просто нищая семья.
2: То есть вот Андрей Крылов, отец его, да? То есть он умер уже.
3: Он умер. Он оставил только сундук с книгами.
2: Понятно.
3: Солдатский сын, дослужившийся до дворянства и офицерского чина.
2: Титул, то есть какой-то,
3: да? Ну, там у него капитан, да. Он дворянин в первом поколении. Ну, конечно.
2: Ну, да.
3: Они живут. Иван Андреевич 14 лет идет работать. Начинает кормить семью. Мама выкручивается как может. Ну, в общем-то, мы говорим о стратегии выживания. А тем не менее, Иван Андреевич знает несколько иностранных языков. У Ивана Андреевича... То есть мама на какие-то медные грошики смогла организовать для сына в провинциальной глухомане образование университетского уровня. Потому что ведь Иван Андреевич на всю жизнь сохранил потрясающие лингвистические способности. Он нас про древнегреческий выучил. Его все называли ленивым, его все называли сонным. Иван Андреевич, уже будучи весьма преклонных лет, поспорил с переводчиком Гомера Гнедичем и выучил нас про древнегреческий язык. Кроме того, он неплохо знает математику, он неплохо знает физику, геометрию. В общем, Иван Андреевич зарабатывает. А его брат Лёва, он растет. При этом, при всем, у него потрясающее музыкальное дарование. Он всю свою жизнь будет играть на скрипке. Если мы почитаем его переписку, уже к концу переписки становится понятно для читателей этих писем, то, что Лев Андреевич, он несколько иностранных языков тоже знает. И даже пишет музыку. Мама – героиня.
2: Воистину, Россия управляется прямую Господом Богом.
3: Да? И женщина. Стоит на женщинах, это понятно. Иван Андреевич начинает свою очень сложную жизнь, а наш Лёва, он с 14 лет в армию. Куда его? Ну, даже раньше его в 12 отправили, он попадает в лейб-гвардии Измайловский полк рядовым.
2: Но это, можно сказать, что ему повезло, да, в этом смысле?
3: А вот вы сейчас сами, Александр, решите, повезло ему или нет, потому что ему там 13-14 лет. Измайловский полк – хороший полк. Туда нанимают брюнетов. Полк третий по старшинству, то есть первый Преображенский, Семеновский, Измайловский, очень благородный полк. Он на общем фоне другой гвардейской пехоты числился интеллектуально. На протяжении всей истории существования там были книгачи. Ну, кстати, если мы говорили о Пушкинах, там и отец Пушкина, и дядя Пушкина. Измайловский для Пушкиных тоже не чужой. И вот у нас молоденький рядовой Лёва. Он попадает в Измайловский полк. Ну, вроде как бы отдыхай, Петербург, там, ну, что-то такое. А тут же война начинается со Швецией. И Лев отправляется в морской десант. Измайловский полк участвовал во всех десантных операциях на Балтике во время русско-шведской войны. У них поэтому на шапках Андреевский крест был нарисован. После этого там начинается другая история. Он дослуживается до офицера, но у него нет денег. И поэтому его отправляют в армию, в обычную пехоту. И вот тут начинается переписка братьев.
2: Знаете, что хотел спросить? Получается, что... Это конец 18 века, да, уже получается?
3: Да, это 90-е годы 18-го.
2: Просто я к тому, что насколько... Вот вы сказали, как вы это назвали, книгачи, да, полк, то есть само по себе, да, Измайловский полк, элитный, да, с точки зрения, да, России, а известен был тем, что там читали.
3: Да, там читали, там меньше увлекались шагистикой, там меньше увлекались гулянками. Измайловский полк — это полк, который Павел передаст в личное управление Константина Павловича, своего сына, ну, наиболее похожего на папу, кстати. И Измайловский полк, именно в Измайловский полк Павел свои любимые части гатчинские перевел. Измайловский полк, он подавал для Павла большие, как бы сказать, надежды. Павел в него очень здорово вложился.
2: А, да, это уже эпоха Павла. Ну, не эпоха, период там. Ну, эпохи это не
3: у
2: было.
3: Нас сейчас, да. У нас сейчас это все начнется. Так. Сама переписка, Александр, она производит сначала очень странное и неприятное впечатление, я вам скажу. Ну, на меня, да.
2: Когда я стал... Где Иван? Простите, что перебиваю. Да. В это время где находится Иван?
3: Иван в это время, смотря в какой... Иван начинает в Петербурге свою литературную деятельность. Иван очень раскрученный писатель. Он издает два журнала. Он находится в негласной переписке с Екатериной, с императрицей. Они полемизируют... Ну, Екатерина очень много писала. Пьес, статей, фельетонов. Да. И она постоянно пыталась дискутировать с другими. Общее количество людей, которые читали на русском языке по всей России художественную литературу, тогда было, ну, 1005 человек. Они все жили на трех улицах, как вы понимаете. И поэтому это была чистая такая переписка в разных ныне запрещенных социальных сетях. Все понимали, кому это адресовано. Вот. Екатерина приглашала Крылова вместе с его компаньонами, приглашала в Зимний. И они там даже имели беседу. Ну, Храповицкий, во всяком случае, ее кабинет-секретарь об этом пишет. После чего Иван Андреевич все бросает. Все бросает и исчезает. Он исчезает в 93-м году, 1793 году. Я так думаю, это связано с тем, что во Франции якобинский, ну, диктатура Монтаньяров, якобинская диктатура, она там включила гильотину уже на нон-стоп, и оттуда стали доноситься из Франции. Ну, мы помним, да, разум, свобода, равенство, братство. Свобода, равенство, братство организовала живодерню. Что бы там это ни значило. Я понимаю, причины этой живодерни, положительные последствия даже назову не краснее этой живодерни. Но, тем не менее, живодерни. Он исчезает на 2 с лишним года, почти на 3. И выныривает он совершенно неожиданно в имении у Голицыных. Голицыных в это время было столько, что мы в них запутаемся. У одного из хороших, замечательных Голицыных он вынырнул. Если я не ошибаюсь, тогда это была еще Пензенская губерния. Он воспитатель детей Голицына. То есть у нас, ну, крем а-ля крем, Голицыны, доверяют воспитание своих детей человеку, формально без какого-либо, так сказать, завершенного образования. И при этом все дети, которых он воспитывал, ну, о них я сейчас, к вашему счастью, рассказывать не буду, половина из них будет неплохими литераторами.
2: То есть они смогли его оценить, получается, они... Голицыны.
3: Да, а он смог себя продемонстрировать. Понимаете, поговорив с императрицей, казалось бы, ну, если бы меня Екатерина к себе позвала бы, чтобы поговорить со мной, ну, во-первых, я бы этим решительно бы воспользовался по мере возможности. И из Петербурга бы я не уехал. Возможно, я бы уже памятник бы стал себе, так сказать, сооружать. Ну, потому что ничего себе.
2: Рукотворный.
3: Да. А Иван Андреевич с надломленными идеалами, вот, открыв в себе грандиозный внутренний мир и поняв, что смерть всегда индивидуальна, что очень хорошо говорить про разум, про величие, про силу духа, про просвещение, но человек умирает индивидуально и навсегда, как он полагал тогда. Он скрывается где-то. Не буду сейчас фантазировать. У меня есть догадки. Не буду фантазировать, где он был. И вот он в имении среди вот этих всех... Екатерина создала удивительный дворянский мир. Удивительный дворянский. Он просуществует не очень долго. И ничего хорошего он моей стране не принесет, за исключением великой культуры. Вот среди этого неплохо организованного крепостного права и прочих прелестей, не буду же его писать, вполне себе такие парадизы с беседками, с задумчивыми прогулками, с рощами, с чаем в тонких фарфоровых чашках. И там Иван Андреевич. И вот Иван Андреевич получает письмо от своего брата. Первое письмо из 96-ти, которое он хранил всю свою жизнь. Там брат Лёва пишет, это весна 99-го года, ранняя весна, ну, то есть конец февраля, на самом деле, еще. Дорогой брат, мы, судя по всему, выдвигаемся в какой-то поход, а у меня нет сапог. Вот даже не знаю, что делать. Скрипку упаковал, ноты упаковал, пришли мне каких-нибудь книжек, нет повозки. Ну, в общем, давай, целую, обнимаю. Рад, что ты наконец-то нашел себя. Что называется, пиши, с нетерпением жду ответ. Следующее письмо. А я все не могу понять, а в какой поход-то? Стиль у Льва, он такой, знаете, такое ощущение, что пишет ребенок, которого много били. Вот очень такой... А вы сразу узнаете этих детей, потому как они смеются,
2: ну,
3: потому как они улыбаются, потому как они пишут. Я смотрю, смотрю, смотрю, мамочки мои, а куда же он движется-то?
2: Может, что... не в Италию?
3: В Италию или... В Италию. То есть у нас с вами в 1799 году Павел начинает реализовывать идею, которая, в общем-то, последствия которой мы, наверное, до сих пор расхлебываем. О том, что у России совершенно особая миссия, официальная концепция о том, что элита Европы прогнила и ни на что не годна, поэтому Россия должна спасти Европу, потому что на Европу наползает чудовище, и русские люди, Россия, новое рыцарство с народом-богоносцем, вот, немножко православия, немножко католичества. Ну, в общем, мы всех спасем. Безвозмездно. Когда Европа прочла объявление Павла о начале, о присоединении России к войне с Францией, Европа проморгаться не могла, поверьте, потому что в манифесте сказано, не претендуя на территориальное присоединение и материальные компенсации, с верой мы идем и так далее. И вот у нас с вами Александр Васильевич Суворов отозван из своей ссылки в Кончанском. Он там тихонечко, Александр Васильевич, старел, производил впечатление полуплюшкина, знаете, такой сутулый, сухенький человечек, всегда очень скромно одетый, домик у него какой-то такой. И вот он там, в принципе, стареет, бороду себе отпустил, получает рескрипт от Павла, и на глазах происходит преображение, на глазах. Люди не могли вообще поверить, что он помолодел, наконец-то.
2: Попал опять в свою среду.
3: Ну, наконец-то. И вот помолодевший Суворов ведет в Северную Италию русские войска, чтобы спасти столь ценных для нас австрийцев.
2: Которые столько раз нас предавали.
3: Ну,
2: что...
3: да. Вот. И дальше у нас... Читаем дальше письма Льва Андреевича. Я понимаю, что... А вот он уже в Италии. А вот уже... Вот удивительная история. Он никогда не описывает никаких подвигов. Есть потрясающие воспоминания там, генерала Масалова, есть потрясающие... Ну, много воспоминаний людей, которые... Они очень буднично пишут о своих подвигах. Ну, там, во время штурма Измаила одного из мемуаристов, значит, пуля ударила в голову, сорвала кожу, контузия. Вот, я взял земли, поплевал на нее, приладил лоскут и дальше кинулся в атаку. Вот, или там, когда Кутузов описывает, что у него там более 10 колото-резанных ран у генерала, вот, у генерала во время штурма Измаила. Но они хотя бы это фиксируют. Они фиксируют очень странным тоном, но фиксируют. Лев Андреевич, извините, не фиксирует ничего. Вот только прося какие-то сторонние воспоминания и описания, можно понять. Вот ада. Переправа через реку под огнем неприятеля. Победа. Вот Требия. Второе сражение. Ада – это ранняя весна, Требия – это уже лето. Вот. А вот Нови. А на Нови он опоздал. Но там, ну, их часть опоздала. И это все, ну, то есть французы дрались отчаянно. Суворов считал, что победа при Нове, она во многом, не то чтобы случайно, но во всяком случае.
2: А сколько, то ли 15, то ли 16, да, было?
3: Там караул. Да, там караул. А потом начинается то, что мы говорим, швейцарский поход. И там наш Лев Андреевич принимает непосредственное участие. Вот этот степ-бай-степ, вот с 12-го, ну, то есть вот с начала сентября, там сам-то швейцарский поход, там примерно 2 недели. Ну, вот как вам сказать, ну, расскажем о швейцарском походе?
2: Ну, да, вот чтобы как бы логическую такую запятую поставить в этом смысле. Мне про швейцарский поход я предлагаю начать вторую часть.
3: Хорошо.
2: Его, а сейчас у меня короткий вопрос. Почта-то как хорошо работала?
3: Неплохо.
2: Чего себе?
3: Российская почта работала очень хорошо, потому что российская почта была поручена гвардейским унтер-офицерам. Мы говорили про Измайловский полк. Mm-hmm. Измайловский полк вы должны помнить по станционному смотрителю Александра Сергеевича Пушкина. Самсон Вырин служил в Измайловском полку. У Самсона Вырина в самом начале... Вот мы привыкли, что Самсон Вырин – это такой станционный смотритель, маленький человечек, в школе до сих пор. Вбивают детям замечательную мысль о том, что это маленький человечек, и вот обидели воробушка. Все пропускают момент, то, что у Вырина 3 боевые медали на его мундире, а 3 медали, которые, ну, поверьте мне, это у нас за русско-шведскую войну, 2-я медаль, это у него солдатский Георгий за Аустерлиц. Вот, нет, не за Аустерлиц, Анна за Аустерлиц, медаль...
2: И это потому, что австралийцы проиграли, да?
3: А 2 батальона Измайловского полка, они отбивали, они прикрывали отступление, они не побежали, в отличие от многих других частей. Они отбивали. А потом был Фридланд. Вот за Фридланд он получил Георгиевский крест. Это вот такой у нас Самсон Вырин.
2: Вот на этом мы сделаем запятую. И через короткую, ну, она совсем короткая, по сути, это пауза, продолжаем.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием ВСУ у 4 сел Харьковской области. Противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. В свою очередь, бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. В результате украинские войска за сутки потеряли более 240 военных, подчеркнули в оборонном ведомстве. Россия предлагает Нигеру увеличить объемы торговли сельскохозяйственными товарами, прежде всего за счет поставок зерна, масла, жировой продукции и удобрений. Об этом сообщила Минэнерго России. Отмечается, что в рамках гуманитарной помощи наша страна уже поставила в Нигер 20 тысяч тонн минеральных удобрений и готова продолжить поставки уже на коммерческой основе. Министр Сергей Цивилев накануне провел переговоры с правительством западноафриканского государства и подписал совместное заявление сопредседателей первого заседания Межправкомиссии. Стороны также обсудили конкретные логистические схемы поставок товаров с участием потенциальных грузоотправителей и грузополучателей. Американский самолет-разведчик уже более 5 часов кружит над Черным морем. Это следует из изученных РИА Новости полетных данных. Самолет, как уточняется, вылетел из Румынии примерно в 8:40 утра по Москве и начал летать над Черным морем. В данный момент он также находится там. При этом конечный пункт борта пока неизвестен. В военной модификации данный самолет получил название «Артемис-2». Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России. Горячая линия по вопросам отопления заработала в Москве. Операторы и голосовой помощник круглосуточно консультируют горожан. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Отмечается, что в этом году поэтапный запуск отопления начался 1 октября. Он займет несколько дней. Замэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что всего к осенне-зимнему периоду в Москве подготовили более 70 тысяч городских объектов, в том числе свыше 30 тысяч жилых домов. Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян провела последнюю тренировку на турнире в Грузии. Это передает корреспондент РИА Новости с места событий. В прокате произвольной программы фигуристка исполнила в том числе тройные луцы сальхов, упала с тройного флипа и прыгнула двойной флип. Соревнования женщин в произвольной программе на турнире в Грузии пройдут сегодня, 3 октября. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Еще больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся.
5: Москва, 91,2 FM. Шемякин, проснись.
6: Продолжаем программу и продолжаем говорить с Джоном Шемякиным, продолжаем говорить о семье Крыловых, о Швейцарии. Мы вот в перерыве немножко пообщались, и вот мне эта мысль пришла в голову, как же жалко, что нет машины времени для того, чтобы посмотреть на этих людей, понять, как была устроена голова у русского человека в конце 18-го, начале 19 века. И мы это можем делать сейчас благодаря вам. Так что продолжаем, отправляемся в Швейцарию.
7: Вы, Александр, сказали по поводу почты. Так вот, я все-таки закончу. Почта в России работала очень хорошо, потому что почтовая станция, система, которую мы наследовали от Китая через монголов, она работала всегда хорошо. А вот конец 18-го, начало 19 века, туда были направлены гвардейские унтер-офицеры, этими станционными смотрителями. Я про Самсона Вырина-то закончим, должен.
6: Да-да.
7: Вот. И там, конечно, вот эти служаки проявляли себя чрезвычайно толково. Корреспонденция шла довольно быстро и практически безошибочно.
6: Ну, то есть насколько средства транспорта позволяли ее доставить
7: Из
6: Швейцарии там куда-то в Россию.
7: Суворов не хотел никаких северных Италий, как вы понимаете. Он человек был более чем. И не хотел никаких Швейцарий. Его план кинжала заключался в том, чтобы навалиться на французов через Рейн и бить на Париж. Но мы же идем спасать Австрию, а Австрии надо, чтобы мы проливали кровь Северной Италии. Вот мы там, понимаете, берем штурмом, я не знаю, русский десант берет Рим, Неаполь, Суворов штурм Милана, Турина, победа за победой. А потом команда «Аллюр Три Креста» идти, значит, через швейцарские с негодными картами, которые нам любезно австрийцы, значит, выдали. Я не хочу ругать австрийцев, они там разные были, но были абсолютные негодяи, конечно же, для нас.
6: Хочешь сказать, а я хочу.
7: И мы двинулись в поход. 11 сентября, перевал Сен-Готард, дальше, ну, все помнят этот чертов мост, чтобы было понятно, слегка изогнутая каменная, очень неширокая вот эта вот... Ну, в общем, мост очень неширокий, от 35 до 48 метров, значит, там пропасть. Взорвана середина, и необходимо перейти под огнем. Перешли же. А до этого был Унзерлох. Это просто тоннель. Французы обороняют тоннель. Ну, это просто Фермопилы. Как можно пробиться через тоннель? Ну, пробили же. А все остальное. В конце концов, ну, в общем, 14 сентября, пока мы вот там чертов мост берем и Унзерлох этот, так сказать, взламываем, мы терпим неудачу под Цюрихом. Французы разбивают Римского-Корсакова. Довольно бездарного персонажа, но бог бы с ним, бог ему судья. Русская армия оказывается в чудовищном окружении. У нас раненые, у нас обмороженные, мы с собой ведем пленных. Русские своих не бросают, это не только своих, но и своих пленных. Мы же не можем их штыками поколоть и сбросить в пропасть.
6: Как французы делали.
7: Да, мы же их волочем, и мы оказываемся в окружении. В окружении зажатые в горных этих теснинах и равнинах, и у нас варианта два. Сдача или самоубийственный прорыв. И происходит в этом Сан-Жозефе, монастыре Святого Иосифа, происходит это потрясающее совещание, когда Суворов собирает генералитет, офицеров и даже пригласил там рядовых солдат и произносит свои... Ну, вот об этом Багратион, который был вместе с ним. А, да, надо сказать, что рядом с Суворовым, понятно, Багратион, понятно, Милорадович.
6: И... Он же, по-моему, арьергардом командовал, да?
7: Он командовал и авангардом, и арьергардом. Там, где надо было кидаться, вот там он будет незаменим. Но на руках у Суворова пацан, цесаревич Константин, второй сын императора, который вместе с Суворовым там днюет, ночует и на свои там какие-то карманные деньги покупает картофель у благожелательных швейцарских крестьян. Они же не кормят нас бесплатно, освободителей своих. И вот я не люблю я читать с экрана, вы уж извините, я читать не умею. Но просто эти слова, которые, они для над моей страной будут разноситься вечно. Это слова Суворова, которые нам передает Багратион. «Мы окружены горами, окружены врагом сильным, возгордившимся победой. Со времен дела при Пруте, при государе Петре Великом, русские войска никогда не были в таком гибельно грозящем положении. Это не измена, а рассчитанное предательство». Ну, если австрийцы нас предали. «Помощи теперь ждать не от кого. Одна надежда на Бога. другая – на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, нами предводимых. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире. Мы на краю пропасти, но мы русские, с нами Бог. Спасайте честь и достояние России, спасайте сына императора». После чего он там встал на колени и заплакал. И мы пошли на прорыв. И когда вот мы смотрим на картину Репина «Переход Суворова через Альпы», это финал, когда наши солдаты, это хребет Паникс, название понятно, да? Вот они спускаются кто на чем, вот, собственно говоря, в долину. Мы прорвались. Когда я впервые эту картину увидел в Русском музее, ну, мне лет 5 было, я заорал от ужаса. Это одна из самых страшных картин для меня. Вера, надежда и пропасть. И люди скатываются туда. В принципе, Суворова и Константина хотя бы в бурку завернули и там живым щитом из казачьих тел их как-то охранили, и они спустились с этих нескольких сот метров. Ну, можете себе вообразить, слалом такой, да?
6: А там Суворов, вот вы просто когда описывали, да, его, Суриков же, не Репин.
7: Да, Суриков.
6: Вот, он же там, вот он такой, как вы его описали, то есть вот именно на картине, вот на ваш взгляд.
7: Нет, он одет такой, был... Он одет,
6: значит,
7: был...
6: Я имею в виду внешний вид, вот
7: внешний,
6: этот вот,
7: да, внешний...
6: сухонький, вот этот вот...
7: Сухонький, да, сухонький, маленький. Другое дело, что на нем был австрийский мундир, мы должны это понимать. Вот.
6: И одержимый абсолютно.
7: Да. Ну, иначе, наверное, было невозможно. Иначе было не... Ему осталось жить-то всего ничего. Это такая наивысшего триумфа полководцы, ну, что Суворов, что Каменский, что Кутузов, они получили незадолго до смерти. Вот наивысшее признание и триумф – это вот какой-то лебединый крик, орлиный крик. Лебединый.
6: И где-то там Лев Андреевич.
7: Да. А куда же? Но он не пишет ничего об этом, брат. Он пишет по дороге, что отморозил ноги. Вот у него такие подробности. Отморозил ноги, потерял багаж. Но мы понимаем, где он потерял багаж. Мы же понимаем, где он отморозил ноги. Но он не пишет ни о том, как он там карабкается, как он отбивается, как ему страшно. Никакого вот... Он боится очень сильно расстроить Ивана Андреевича. «Тятенька, у меня все хорошо. Ты мне прислал 200 рублей, я еще накопил. У меня еще 150 рублей есть. Итого у меня 350 рублей, и это мне позволит». У него вот такие письма. Эти письма необходимо всякий раз расшифровывать, погружаться в какие-то тома военных реляций, чтобы понять, где он эти 150-то еще накопил, в каких условиях.
6: Это же какое уважение к брату.
7: Да, там любовь была неимоверна.
6: А разница в возрасте, сколько лет?
7: Мы не знаем.
6: Ну, плюс-минус.
7: Да, я готов, это не тайна. Значит, в зависимости от того, когда надо, Россия празднует день рождения Крылова то 1769 год, имея основой, а когда надо, 1768. Ну, потому что мы живем в такой стране, которая вот такая. Любимая моя, а когда родился Лев, мы можем только высчитать, потому что он моложе, например, на 8 лет, ну, соответственно, ну, 74, то есть 1774, 1776, вот таких вот. Ему 23-24 года.
6: Тогда давайте вернемся, давайте. А то мы потом пропустим этот момент. Вы второй раз упомянули о том, что он его называет папенькой, тятенькой. Да. Почему?
7: Потому что когда умирает их отец, вот, ну, сколько Леве лет? 2 года? 3 года максимум. И всю вот тяжесть снабжения Иван Андреевич помогает маме как может. Он идет работать, ну, в общем-то, в органы правопорядка. Вот. Он идет писарем. Я просто поясню, если мы заговорили о Крылове. Иван Андреевич, это мы, ну, я безумно люблю памятник Клода в Петербурге в Летнем саду. Я страшную тайну открою зачем-то. Я каждый раз, когда приезжаю в Петербург, я бегу в Летний сад к этому памятнику. Он для меня лечебный. Я могу сказать вот четко совершенно, не потому, что я принял лекарств слишком много. Памятник Клотта, он абсолютно лечебный. Он спасает вообще от всего. Вот, если просто идти по часовой стрелке и смотреть на барельефы на постаменте, а там все-все-все герои басен Ивана Андреевича. И всякий раз я забываю двух-трех, думаю, а вы-то откуда? А у вас не было в прошлый раз. Я просто... И каждое животное помогает от какой-то моей очередной хвори. Вот я серьезно вам говорю. Вот
6: интересно.
7: От души. Ну так вот, Иван Андреевич не всегда был такой одышливый сказочник, нравоучитель. Иван Андреевич был в свое время яростным полемистом. Он был похлеще Фонвизина и похлеще Новикова, критиком существующих порядков. Он выполнял ну, в общем-то, достаточно серьезные государственные всякие поручения, потому что он после вот этих воспитаний маленьких Голицыных, он окунется в госслужбу и, так сказать, в Прибалтику, в Риге там будет заниматься очень интересными делами. Об этом сейчас говорить не буду. Иван Андреевич видел русский народ во всех его проявлениях. Пушкин увидел русский народ по-настоящему в 1830 году. Ну, 30-31 год. Холерные бунты. Именно вот эта фраза про русский бунт, бессмысленный и беспощадный, это не про Пугачева. Это про холерные бунты в военных поселениях, когда он увидел, на что способен русский человек. Декабристы увидели русский народ в 1812 году. Они увидели, на что способен русский народ, если его довести.
6: Угу.
7: Потому что того, что вытворяло, так сказать, наше патриотически настроенное крестьянство, я пересказывать не буду. Французы, так им и надо, мне их не жалко.
6: Не, абсолютно.
7: Вот. Ну, просто две страны...
6: Это же ответная реакция.
7: Да, конечно. Две страны показали людям, которые пришли к нам, понимаете, к нам принесли, типа, прогресс, свободу, кодекс Наполеона, гражданские права, все дела. Но они пришли нас убивать.
6: Конечно.
7: Вот. И русское крестьянство ответило. Две страны ответили Наполеону. Вся остальная Европа легла тихонечко, как она будет ложиться всякий раз под любых харизматиков. Испания и Россия показали, что такое настоящая партизанская война, что такое герилья. И декабристы, которым, как и Крылову, там было ну, 10, 12, 15 лет, в массе-то своей 20 лет, они увидели впервые русский народ. Потому что они были дворянами, они были замечательными, у них были родители, они были тонкими, они любили римскую историю, они читали, их возили в деревню, крестьяне им пели, плясали, так все хорошо. А вот началась война, и у них появились вши, извините. У них пропали багаж, они остались вообще такие полусироты, полумальчики, полуофицеры. И русские солдаты, и русские мужики их спасали. А потом эти солдатики творили с французами то, что, в общем, не сказка, и первым описать. И декабристы увидели, какая-то адская мощь, какой-то дракон. И что с ним надо делать, чтобы этот дракон чувствовал себя хорошо?
6: Плохо было бы его кормить.
7: Ну, для начала, и уважать, и ценить.
6: Да.
7: Вот. Хотя бы бояться для начала. Вот. Иван Андреевич увидел русский народ во время Пугачевского бунта. Вот он увидел его так, что не дай бог нам это увидеть. А потом он окунулся ну, в другой кит подноготный. И поэтому он отбросил, знаете, вот интеллигентную пикировку с властями. Он понял, что вот это, вот, понимаете, общество взаимного уважения, где все на пятачке, в котором 18 век кончается и начинается век 19, а вокруг, дай бог, век 15, а в деревнях я даже не знаю, какой там век, что вот надо с этого летающего острова Лапута сойти и заняться воспитанием, образованием, оккультуриванием грандиозно гениального русского народа. И Крылов кинулся во все это дело. Вот все его басни и все его, так сказать, и драматические произведения в том числе, с одной стороны, они прекрасны, они реально нравятся. Они полностью народные. Они разобраны на пословицы, поговорки, даже мы авторство не вспоминаем.
6: Что-то. Иногда даже басни не помним,
7: конечно,
6: а да, мораль
7: да,
6: помним.
7: Да. И он был абсолютно всеми любим. Всеми любим. Даже Корф, одноклассник Пушкина, который вообще мало кого любил, который об Александре Сергеевиче очень скверно отзывался. Очень скверно отзывался про Ленина, очень скверно про Карамзина. Но вот этот абсолютно язвительный бюрократ до мозга костей Корф, абсолютная карьера, абсолютная прагма. Как он пережил смерть Крылова. Крылова и Пушкин обожал, и Корф обожал. Крылов – это человек, которому мы, в общем, обязаны очень многим. Вот если Пушкин – наше все, то Крылов – это тоже почти наше все.
6: К Льву Андреевичу вернемся. Да, возвращаемся. Периодически так мы так от его сюжетной линии отходим.
7: Да.
6: Ну, что правильно, наверное, что логично.
7: Дальше у нас идет значительный промежуток. И чем он занимался, мы можем реконструировать только если почитаем поздние письма. Так они до 1806 года, то есть 7 лет писем нет. Что он делал? Ну, вот их вывели, они возвращаются в Россию. И тут же он оказывается, ну, фактически, он тут же оказывается уже в тисках, ну, 1804-1805 война с Наполеоном, а потом его в 1806 году перебрасывают на Турецкий фронт. У нас война с Турцией 1806-1812 годы. Сначала под Каменским, а потом под Кутузовым он воюет. Война, не сказать бы, что особо счастливая для нас, но, тем не менее, так сказать, довольно замечательная. 5 сражений. Он не называет, в каких сражениях он принимает участие, но это кровавые, чудовищные сражения. Там Рощук, например. Кроме того, он снова в море уходит. Какие-то очередные десантные истории, высадки какие-то непонятные для меня. Для меня лично непонятно. Не могу понять, где это могло произойти. А потом его раненого и очень сильно заболевшего переводят в тыл на некоторое время, в гарнизонную команду.
6: А он кто к этому моменту?
7: Он пехота.
6: То есть именно он простой солдат еще?
7: Нет, он офицер. Он уже офицер. Измайловский полк, он из вот обычного солдата, судя по всему, становится унтер-офицером, но он к тому времени уже дворянин. А так как денег нет, его как папу, потому что денег нет, ну что ты делаешь? Папу из Оренбурга, а сына его младшего из Петербурга. 2 таких типичных русских города.
6: Ну, да.
7: Вот. Его говорят, иди вот там, так пойди-ка послужи. И вот он оказывается в провинциальном пехотном полку, а потом вот там же Северная Италия, Швейцария и все сопутствующие дела.
6: Ну, потом это должно было ему помочь, уже после того, как он вернулся вот из Швейцарии и Италии, помочь с карьерой, или так и нет?
7: Да это, понимаете, ну, помните Тушина у Льва Толстого?
6: Ну, да.
7: Вот перед вами Тушин.
6: А.
7: Вот перед вами абсолютный Тушин. Перед начальством робеет. Будет время, там, расскажу я про его взаимоотношения. Он не очень смелый с начальством. Он не может красиво рапортовать. Это очевидно совершенно. Он постоянно задавлен безденежьем, потому что получает копеечное жалование. Других источников существования нет. А взяток и всего такого он не берет по некой, понимаете, принципиальности.
6: Делай, что должен.
7: Да, вот. И не женится. Кстати, как и Иван Андреевич. Но Иван Андреевич, там история была такая роковая, в духе такого вообще сентиментализма «Грозового перевала». Просто роковая история. А у Льва история была, ну, судя по всему, скромнее. Вот. Но не женится.
6: Просто потому что не на что.
7: Потому что не на что. Вот. Ну, у Ивана Андреевича он влюбился в некую потрясающую, с его немногочисленных слов, с его слов, девушку. Родители категорически против, родители родственники Ломоносова. Для них это составляло какую-то значимость. Отказали. Иван Андреевич уезжает в Петербург. Родители одумались и пишут ему: «Возвращайся, женись». Иван Андреевич говорит, что, пожалуй, что нет. «Приезжайте сами и извиняйтесь». Вот роковые абсолютно какие-то такие страсти. Ну вот, родители не поехали, девушка так, по-моему, замуж и не вышла, Иван Андреевич тоже замуж не вышел. Это абсолютная Шарлотта Бронте. Люди так жили. Для нас это все немножко дико. А люди в этом искали какое-то самоутверждение, какой-то стержень искали свой. У Льва история таких-то прям накала страстей не было, но он живет постоянно в маленьких гарнизонах, и его постоянно какие-то выселки. Там вот он служит на территории, которая теперь называется пока Украиной. Он вот в тех краях он, значит, и служит. Гроза 12-го года, он принимает какое-то участие, но об этом вообще мы ничего не знаем. Почему...
6: Просто не сохранились.
7: В письмах ничего... Он вообще ничего не пишет. То, что он участвовал в заграничном походе, и в 1813 году он участвует там в Деблагазе Глаувице, это в Пруссии, узнаем мы только в письме, две строчки, письмо 1823 года. А мы в Пруссии тогда были. Я думаю, где вы были в Пруссии? Кидаюсь в карте, понимаете, шаткой рысью. Разворачиваю карту, говорю, а где вы могли быть? Где вы-то могли? Где вы могли в болоте заехать? А это что? И я понимаю, в какой мясорубке он там еще побывал. Потом Франция, да?
6: Интересно, да. Потом, в смысле... А, ну потом, походу,
7: да.
6: Уже...
7: Да, да, да, года. Да.
6: Получается, что, несмотря на эту скупую такую вот билетристику с его стороны... Но мы видим... То есть интересно, как сочетается литературный талант старшего брата с такой скупой билетристикой младшего.
7: Ну вот еще раз прошу тебя, голубчик мой, папаша, пиши ко мне, не ленись. Пиши о своем здоровье, которое для меня всего на свете милее. И как ты живешь. Я сердечно желаю тебя видеть. Ах, как мне тут скучно. Почему ты, я тебя так долго не вижу? Ты у меня всегда в мыслях и так далее. Это его письмо 1816 года, и вот в этом письме, значит, он вот пишет, значит, 1816 год, 26 февраля. Огромное спасибо, ну, там 200 рублей ему брат прислал. Вот. А то у меня один мундир, да и тот с плеч слезает. А рубашки хоть и три, но они все в дырках. И так далее. Он все там, ему надо, он описывает там, говорит, ну вообще у меня все хорошо. Вот, у меня два раза в неделю, а то и три раза в неделю мясо. Вот я могу выпивать рюмку водки во время обеда. Ну, то есть не пьет. Mm-hmm. Рюмка водки для него это проявление камильфо. Вот, то есть вот такая...
6: Камильфо и достаток.
7: Достаток, да-да-да. Значит, играю на скрипке. Пришли мне новых нот, потому что старые я уже все изучил. Вот, а новых здесь купить негде. Пришли мне новых нот. Слышал, что ты получил в Академии наук медаль. Слушай, как это здорово. Мне никто не верит. Я всем говорю, что ты у меня знаменитый, а мне никто не верит. Я тебя прошу, брат, папенька, значит, возьми карандаш и вот прямо медаль обведи, а потом, сверху накрыв бумажкой...
6: Да-да-да, как в школе.
7: Вот, да-да, пришли мне, я хоть покажу, ну, потому что это... А когда тебя... А тебе какой-нибудь орден вообще дадут? Это все чрезвычайно трогательно.
6: Но вообще, так откровенно говоря, Джон, поправьте меня, если я ошибаюсь, вообще он производит вот из ваших слов ощущение человека, ну, не безвольного, но такого, в отличие от брата, такого немножко, ну, слабого, что ли. То есть вот по описанию, с точки зрения характера.
7: Тут я вам скажу, вот это вот над нами незримо, вот опять же, маленький человек, Акакий Акакиевич Башмачкин. У меня, когда я просто...
6: Немножко инфантильного, вот. Такой, а пришли мне медальку посмотреть, а вот у меня рубашки в дырках. Такое вот, в этом есть что-то очень такое детское.
7: Детское? Трогательное есть. Трогательное. Очень много трогательного. Это очень доверительные письма. Это мы сволочи, читаем их. Вот, потому что, да-да-да, это потому что я считаю, они бы на меня сейчас бы не очень сильно рассердились, потому что я это делаю с огромной любовью. Он не производит ощущения инфантильного, потому что перед нами человек, который ранен, несомненно. Человек, у которого грандиозные проблемы с ногами. Добавок ко всему, в результате ранения, не знаю какого, судя по всему, контузия, у него резко падает зрение.
6: Mm.
7: Вот, у него резко падает зрение. Его не отправляют в отставку, ну, то есть совсем, потому что ему вообще жить не на что. Ну, и держат его на... Он там в гарнизонной команде что-то такое там служит потихонечку. Вот.

0: Понимаете, вот был такой вот воробушек, прыг-прыг-прыг, обидели Акакия Акакича, шинельку отобрали. Да. И что происходит? Акакий Акакич наконец-то сбрасывает в себя земное тленное обличие и превращается, слава богу, в типичного питерского монстра. Который,
1: было много.
0: Да, все, который нужно, бегает, да, и сдирает со всех шинель, понимаете, со всех. С хороших, с плохих, с других Акакия Акакичей. Потому что все вырвалось, то, что у человека было вот здесь вот и зрело при всей его вот этой нежной инфантильности. А тут вот что происходит, какие демоны там клубились. Большой вопрос. И это вырвалось. Мы не знаем, с какими демонами Лёва воевал внутри себя.
1: Теперь мы ставим точку с запятой. До следующей программы. Спасибо большое. Через неделю продолжим разговор. Джон Шемякин, Александр Кузьмак. До встречи.
0: До свидания.

Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франка Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Ереване 16, в Хабаровске 22, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. На Украине участились случаи нападения на священников. КНДР заявила о превосходстве ее ракет. Стало известно, в каких регионах уже выпал первый снег. Подробности далее. Случаи нападения и избиения священников канонической Украинской православной церкви на Украине значительно возросли. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов. По его словам, режим Зеленского стремится записать православных священников в изгнание.

0: Бой и шпионы, а также пытается насильно мобилизовать их для отправки на фронт. В последние годы Киев организовал масштабную волну гонений на УПЦ. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах под предлогом связи с Россией, а СБУ заводит уголовные дела против священников и проводит обыски в поисках доказательств антиукраинской деятельности. Проект федерального бюджета России на 2027-2029 годы одновременно направлен на социальную защищенность граждан, обеспечение обороноспособности страны и ее экономического развития. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. По его словам, на поддержку семей с детьми в ближайшие три года выделены более 10 триллионов рублей. Если говорить о национальных целях, добавил Журавлев, в целом на эти проекты в бюджете зарезервировано около 19 триллионов рублей на трехлетку. Из них 6,5 триллионов направляются на технологическое лидерство и инфраструктуру. Таким образом, бюджет сбалансирован, он заботится о благополучии людей сегодня и гарантирует конкурентоспособность российской экономики завтра, заключил Журавлев. КНДР разработала технологию, позволяющую задавать ракетам как минимум 4 варианта траектории полета, и считает, что другие страны не смогут получить аналогичные возможности еще несколько лет. Об этом говорится в заявлении заведующей отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Джон. По ее словам, глава государства Ким Чен Ын выразил уверенность, что по меньшей мере в течение нескольких лет ни одна страна мира не сможет обладать подобной технологией. Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Агентство Reuters со ссылкой на японский телеканал сообщило, что снаряд предположительно упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Как сообщает Росавиация, возможны корректировки в расписании рейсов. Первый снег выпал в горных и высокогорных районах Дагестана. Местные власти и жители публикуют фотографии и видео в соцсетях. Кадрами первого снега уже делятся жители села Гачоп Чурадинского района, села Рича Агульского района и села Куруш Докуспоринского района. На фото и видео видно, как горы, деревья, улицы и строения уже покрыты белым покрывалом. Тем временем первый снег также выпал в нескольких районах Башкирии. Ранее заметать начала Иркутскую область, Хабаровский и Красноярский края, а также Бурятию и Якутию. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В 15.04 в российской столице. Начинаем информационный час на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Сейчас будем обсуждать новости с полей специальной военной операции и околополитических моментов, связанных с Киевом. С нами на прямой связи подполковник ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. Александр Леонидович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Наше Министерство иностранных дел повторно предостерегает иностранцев и иностранные дипмиссии, особенно от пребывания на Украине и, в частности, в Киеве. Вот когда мы в прошлый раз их предупреждали, нас не послушали. Сейчас послушают?
4: Полагаю, что в данном случае точно послушают, потому что уже есть первая реакция от официальных лиц Евросоюза, которые допускают разработку системы мер по перемещению дипломатических представительств стран Европы в город Львов. Это означает, что до людей, которые с мая месяца смели на уровне высшего политического руководства Европы кривляться, я именно настаиваю на этом термине, и валять дурака откровенного, высмеивая позицию Кремля, теперь им стало не смешно. А почему им стало не смешно? А мы смотрим за динамикой реализации оперативным управлением Генштаба России очень серьезно разработанного плана мероприятий на 2026 год. Начался этот план, его практическая реализация с достижения требований по производству вооружений наступательного характера. Еще в начале года Минобороны заявило, что прирост производства ударных средств, таких как ракеты и беспилотники, по соотношению к 2025 году выросло на 50%. Это означало еще в начале года, что Россия теперь имеет возможность не просто увеличить силу ударов, а может действовать оперативно на разных участках своего замысла, как на тактическом, так и на стратегическом уровне. Летом вы видели, коллеги, как Россия начала системно наносить удары не только по линии боевого соприкосновения, а также значимым объектам военной и полувоенной инфраструктуры, а заодно начала системно уничтожать морскую, железнодорожную и прочую сухопутную логистику противника на всю глубину ее существования. В результате, как вы знаете, блокирована морская логистика в значительной степени, речная логистика, а равно и мостовые переходы между Украиной и Венгрией, Словакией, Румынией, Болгарией. Более того, теперь мы видим, что не ослабевая, не снижая ударов по логистике, Россия смогла начать наносить удары по инфраструктуре, связанной с передачей информации. Это центры обработки данных Украины. Их всего насчитывается порядка 50 единиц на Украине. Половина, порядка 25 ЦОДов, находится только в городе Киеве. Как вы могли заметить из ежедневных сводок Минобороны, удары по украинским ЦОДам, в том числе в столице, в Киеве, наносятся на ежедневной основе. Кстати говоря, если вы обратили внимание, как выглядят украинские ЦОДы, это на самом деле жалкое зрелище. Дело в том, что нормальный центр обработки данных должен из себя представлять специализированное здание изначально технического и промышленного назначения с подведенными коммуникациями. Это не только кабель для передачи информации, но и вода, электричество, а заодно система охлаждения. Если вы посмотрите на разгромленные ЦОДы киевские, то это, как правило, случайным образом высвобожденные здания нежилого фонда, куда просто занесены были стойки и так или иначе подведены некие кабели. Это не центр обработки данных, это позор. Просто позор. Все на соплях, все сделано, лишь бы где-то сэкономить, украсть и так далее. Ну, нам, на самом деле, от этого даже лучше, потому что, как вы видели, многие ЦОДы выгорели. Это означает, что системы пожаротушения в этих зданиях были либо изначально не приспособлены для содержания расчетных мощностей, либо была произведена характерная для Украины кража денег. И, в общем-то, на бумаге существовала ли система пожаротушения, а на практике мы увидели, как выгорает вся емкость стоек и все, что в них было смонтировано. Более того, удары по мостам. Собственно говоря, что это означает? Это означает, что по мере выведения из строя либо создание угрозы гарантированного введения в строя основных мостовых переходов в самом Киеве, этот город будет неизбежно рассечен на две части, что будет означать невозможность быстро перебрасывать ресурсы, военные части, средства ПВО и все, что потребуется украинскому режиму неонацистскому, для того, чтобы купировать удары. Это, собственно говоря, классика. Это то, что, в общем и целом, от военных ожидается в ходе любой серьезной кампании. Так поступают абсолютно все. Вспоминаем, собственно говоря, удары по Сербии, да? Вспоминаем удары по Ираку. Но везде одно и то же. Если у вас есть крупный центр сопротивления, тем более центр управления целой враждебной страны, безусловно, по нему будут наноситься удары с тем расчетом, чтобы он таким центром перестал быть. Что это означает на практике для нас? Любое нарушение штатной работы города Киева, мы не будем забывать, что, например, если сравнивать с Газой, которую Израиль привел в состояние лунного пейзажа всего за 2 месяца бомбардировок, на исходе 5-го года войны Киев по-прежнему представляет из себя полноценный функционирующий город со всей полагающейся ему системой услуг, характерной для мирного времени. Рестораны, прогулочные зоны, осуществляющиеся экскурсии и многое-многое другое. Центры работы журналистики, передачи данных. Это все было сделано со стороны России сознательно, ровно потому, что центр города миллионного не хотели превращать в могилу. Сейчас Россия аккуратно обрезает Украине все возможности по использованию Киева как центра принятия решений, а заодно центру передачи информации. Ведь если перенести, например, центр управления Украиной во Львов, это что будет означать? Что вам придется переносить туда коммуникации вплоть до прокладки магистральных кабелей передачи информации. Это означает, что придется организовывать новые центры обработки данных. Но ведь, извините, пожалуйста, оборудование серверное, оно не резиновое. Его нельзя просто так поставить там, где захочется. У вас должны быть энергогенерирующие мощности, как основные, так и резервные. И эти мощности у вас тоже должны быть как-то защищены, заглублены. Соответственно, любой перенос центра управления Украины из Киева в любой другой город будет означать стремительную деградацию возможностей управления этой самой Украиной.
2: Да. И никто не говорит, что мы по тому же Львову бить не будем в момент того же переноса.
3: Извините, Александр Леонидович, политический вопрос. Вы много говорили, так сказать, о технической стороне. Наших граждан российских очень сильно возмущало, что как на работу в Киев на поезде ездят там всякие Кай Калас, Урсула фон дер Ляйен, Макроны, Мерцы и прочая публика. Вот давайте, вот было предупреждение, дескать, ребята, лучше на Украине не появляться. Вот если вдруг они проигнорируют наше предупреждение, поедут на поезде, и туда случайно что-нибудь попадет. Политические последствия с вашей точки зрения?
4: Безусловно, ни по каким политическим лидерам России бить не будет, потому что они этого и ожидают.
3: Конечно, конечно.
4: Именно этого и ожидают, но... Я вам скажу, собственно говоря, с точки зрения офицера госбезопасности, почему эти удары не наносятся. Не потому что боятся. Дело в том, что нет никакого секрета, что российские спецслужбы ведут на Украине, а равно и в Европе, активную агентурную техническую разведку. Противник это знает прекрасно, пытается все это выявлять. И чем больше происходит контактов подобного характера, то есть с личным появлением людей, которые на самом деле ничего не знают о сохранности государственных секретов, тем для нас лучше, потому что эти люди в открытом общении, в общении через незащищенные способы передачи информации, это все возможные и невозможные смартфоны. Это электронная почта с незащищенных ноутбуков, планшетов и так далее. Сами серверы почтовые и многое-многое другое. Это позволяет российским специальным органам снимать такое чудовищное количество ценнейшей информации, что хотелось бы попросить Макрона и фон дер Ляйен ездить в Киев каждый день. Ну,
3: чтобы они не уезжали оттуда, да?
4: Ну да, а еще лучше, чтобы они просто жили там. Это было бы еще лучше, понимаете? Поэтому, на самом деле, я вам честно скажу, с точки зрения организации действий, боевых действий на уровне тотального противостояния с нашей страной, я искренне не понимаю, как Запад умудряется совершать огромное количество чудовищных ошибок. Это, на самом деле, очень хорошо. Это огромный разрыв между политическими элитами и теми профессионалами, которые привыкли работать против нашей страны. В этом плане, кстати, я хотел бы нашим зрителям порекомендовать почитать в британской прессе абсолютно замечательные и фактологичные статьи, которые были написаны завзятыми русофобами и просто убежденными нацистами, которые десятилетиями работали против нашей страны. Смысл этих статей, они были написаны террористом, экстремистом Иэном Праудом, 24 года в британском МИДе проработал, Григуаром Роосом, один из руководителей Чатам Хаус. Чатам Хаус – это нежелательная организация в нашей стране, и многие другие. Они о чем пишут? Что британское руководство, например, отказывается работать с неудобными фактами, в которых говорится, что Россия побеждает на Украине. Вы представляете? То есть Энди Бёрнам, Милли Бэнт, глава МИДа британского, они просто отказываются работать с теми фактами, которые их не устраивают. Ну, это же просто праздник какой-то, понимаете? Это есть такой термин в политологии. Называется игнорамус. Игнорамус – это человек, который ничего не знает и упорствует в своем незнании. Вот сейчас в европейских и британских элитах и части американских огромное количество этих самых игнорамусов, которые стали обладателями высоких должностей в силу коррупции, кумовства, местничества, правильной политической и сексуальной ориентации, по цвету кожи. Это люди, которые не умеют и не хотят разбираться, как уметь управлять серьезными большими государственными и наднациональными структурами. Угу. И эти люди умудряются угрожать нам войной. Да.
2: Александр Леонидович, благодарим вас за подробный комментарий. У нас эфирное время, к сожалению, ограничено. Александр Беляев в эфире «Радио Спутник» был, подполковник ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика». гремела по всем новостным каналам история с самолетом, потому что действительно что-то выдающееся для современной нашей новостной повестки. И вот генпрокурор Объединенных Арабских Эмиратов подтвердил, что это была попытка теракта, которая лишь по стечению обстоятельств не воплотилась в жизнь. Есть информация, что господин один из Омана, я, насколько я помню, был вторым пилотом, пытался захватить самолет. С нами на прямой
3: его
2: связи...
3: зовут Хамам Аль-Хамами.
2: Да. Востоковед, автор книг об истории политики Ближнего Востока, Мария Кич с нами на прямой связи. Мария Вячеславовна, добрый день.
5: Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Если почитать о том, что это за человек, Хамам Аль-Хамами, он уже был на прицеле у спецслужб тех же Эмиратов, и его при этом с действующих авиалиний как бы отправили в кадровый резерв, там административными вопросами заниматься. Но, несмотря на такую не очень лестную рекомендацию, человек управлял самолетом, имея вот такую биографию. А как такое, в принципе, возможно?
5: Ну, это возможно в том случае, если это полная чушь. Вот и все. Ну, я имею в виду то, что вся эта история с захватом Боинга в том виде, в котором она подавалась, в том виде, в котором она запускалась, это вообще изначально продукт Хасбары, то есть израильской пропаганды, и, соответственно, распространяли его в первую очередь и самыми первыми израильские СМИ и израильские блогеры. И все то, что мы обсуждали с самого начала, о том, что там были русские и украинцы, то ли пассажиры, которые подрались, то ли они там кого-то разнимали, то ли они вообще управляли этим самолетом и были пилотами, и прочее, прочее, прочее. Это все распространяли израильские СМИ, они вбрасывали такие издания, да, как Times of Israel или там израильский 12-й канал. Все эти потрясающие истории, которые мы получали в дальнейшем, ну, в принципе, активная общественность в западных соцсетях, вместо того, чтобы всему этому верить на слово, хвататься за голову и кричать: «О, боже мой, какой ужас, бедные израильтяне, их все так ненавидят, давайте их пожалеем», они начинают очень внимательно, буквально под микроскопом, рассматривать все эти кадры с раскадровкой. Люди, которые связаны с авиацией, не такие, как мы, да, диванные критики, а те, которые непосредственно работают в данной сфере, они, в принципе, нашли там еще в 90 раз больше всяких ошибок, нестыковок и прочее, прочее, прочее, чисто с профессиональной точки зрения. Сама идея о том, что оманского пилота... Кстати, я читала, что он наполовину сириец, у него мать половина сирийка.
3: Да. Угу.
5: Вот, то есть сама эта история, что оманского пилота, который чуть ли там, я не знаю, там не портреты там Бен Ладена или постил у себя в соцсетях, и, значит, брошюрки в своем пилотском шкафчике про свободную Палестину хранил, зачем? Для того, чтобы их во время полета почитать.
3: Мария, извините, что прерываю. Угу. Вот там все-таки человек погиб. Он же это, вот этот не отменить. Если это кто-то вот все это инсценировал, то получается, что инсценировали с убийством. Это ж не просто он помахал топором, его скрутили.
2: Там и самолет начал, судя по кадрам, которые...
3: Вообще мог упасть, или это тоже неправда? Это тоже инсценировка.
5: Ну так, посмотрите, у нас же нет расследования. Посмотрите, саудовцы не пустили израильских специалистов в Табук, чтобы они осмотрели место приземления для того, чтобы они провели свое расследование. Точно так же, как саудовцы не выдают вот этого вот пилота, и эмиратцы не хотят выдавать этого пилота Израилю. Израиль почему-то очень хочет этого пилота получить, хотя какое отношение он вообще к нему имеет? У меня огромные вопросы ко всей этой истории, потому что изначально, даже если предположить, что вот такой вот экстремистски настроенный пилот существовал, то он не должен был вообще никоим образом оказаться за штурвалом этого самолета, который перевозит полный рейс израильтян. Это чушь. И израильские спецслужбы, естественно, они пилотов проверяют. И никакого оманца. В Омане многие очень хорошо, в кавычках, относятся к Израилю. В Эмиратах, я сейчас не про правящие, не про две правящие династии, да, говорю, а про не про две основные правящие династии, а про население Эмиратов. Там тоже есть люди, которые крайне негативно к Израилю относятся. Сирийцы — это до свидания сразу. Поэтому никакого этого оманского пилота там за штурвалом оказаться не должно было изначально.
3: Ну, значит, кто-то не пилот, все равно произошел инцидент. Не пилот, какой-то зашедший человек взял топор вот из этого набора антипожарного, да, и набросился на пилота. Разве
5: нет? Первоначально это был пилот, который каким-то образом пронес нож. И напал на другого пилота. То есть, ну, вы понимаете, какая чушь? Это обсуждать-то, по сути, бессмысленно, потому что кроме очередной порции нестыковок мы в этом ничего не найдем.
3: Ну, то есть там вообще ничего не было, да? Вот как вы считаете?
2: Информагентство ФАРС, например, считает, что это вообще операция израильских спецслужб была. Все целиком.
3: Человек-то погиб или нет?
5: А когда израильские спецслужбы это останавливали? Когда израильские спецслужбы останавливали гибель какого-то человека. И, в общем-то, даже ни одного, как это неоднократно бывало в их истории. Нам не надо забывать, что у Нетаньяху на носу выборы, которые он очень хочет выиграть. Нам не надо забывать, что Израиль всячески стремится к очередному раунду войны с Ираном, причем крайне желательно руками США. Нам не надо забывать, что Саудовская Аравия в довольно грустненьком состоянии находится, потому что хуситы саудовских наемников выжимают из Йемена, просто выбивают. Они сейчас берут в окружение Таиз, и через какое-то время они пойдут на Аден. И такими темпами, да, действительно, они освободят Йемен от эмиратских и саудовских наемников. Йемен они объединят. А учитывая, сколько за эти 10 с лишним лет, что Саудовская Аравия, что Эмираты вбухали в Йемен сил, средств, денег и больших надежд, это очень и очень печально для них выглядит. Поэтому нельзя этот инцидент с самолетом, во-первых, рассматривать в отрыве от всего того, чего в регионе происходит. И, во-вторых, верить тому, что о чем израильские СМИ говорят, но это себя не уважать. Потому что история израильских СМИ, история тех фейков и вбросов, которые они делают постоянно, в принципе, это их работа многолетняя. Да. Она об этом только и говорит. Поэтому все обсуждения того, а что же там на самом деле произошло, а у нас что? Начнем с того, что у нас есть хотя бы результаты расследований официальных. У нас нет результатов официальных расследований. У нас их просто нет. Мы обсуждаем то, что кто-то где-то там когда-то вбросил, и оно пошло дальше.
2: Будем следить за ходом расследования, потому что прокурор делает заявление, мы посмотрим, к чему они придут. Благодарим вас, Мария Вячеславовна, за комментарии. Мария Кичева, востоковед, автор книг об истории политики Ближнего Востока, была с нами на связи. Во Франции продолжаются погромы, которые начались с бунта школьников, если его можно так окрестить, которые были недовольны хроническим недофинансированием происходящего в школах, дефицитом учителей. Теперь уже 5000 задержанных, есть пострадавшие. С нами на прямой связи политолог, политтехнолог Дмитрий Еловский. Находится Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Приветствую всех слушателей и зрителей радио «Спутник».
2: Скажите, пожалуйста, почему такой размах у всего происходящего там сейчас?
6: Ну, там, как обычно, есть несколько факторов. Первый — впереди выборы же во Франции. В следующем году выборы президента Франции. И понятно, что подобные, то, что происходит сейчас во Франции, вот эти все выступления, это не просто так, это явно укладывается в логику избирательной кампании. Вопрос только, кто является организатором и кто за этим стоит. И тут, в общем-то, тоже далеко ходить не надо за ответами. Похоже, что все эти протесты поддерживаются, и как минимум в организации участвуют леворадикальные организации, студенческие, молодежные, которые работают в данном случае на непокоренную Францию Жан-Люка Меланшона, который, скорее всего, в следующем году будет в выборах участвовать. Поэтому не проблема, но для западной культуры какие-то локальные протесты, выступления — это в целом нормальная история. Но когда они перерастают в уже общенациональные, то для этого нужен все-таки организационный центр, кто-то, кто ведет за собой, кто обеспечивает, обязательно обеспечивает организацию и обеспечивает переток информации между местными отделениями. И тут явно как бы есть рука организующая, явно набитая такая, очень хорошо умеющая работать с такими категориями ребят рука, и это явно политики, видимо, из как раз из леворадикальных сил, видимо, из как раз из непокоренной Франции.
2: Там убытков на 40 миллионов уже насчитали. И учитывая, что не было денег на финансирование школ, восстанавливать это как будут и кто? Уже Меланшон, когда к власти придет?
6: Ну, тут вопрос, кто власти придет. Но в данный момент это же такая циничная, прагматичная история. Сейчас задача Меланшона и его окружения — нанести максимальный ущерб Макрону и, соответственно, его политической силе, да, и на этом, на этой почве провести то, что называется социальная мобилизация, то есть мобилизовать свой актив на старте избирательной кампании, чтобы потом с ним дальше работать, вдохновить его вот этой борьбой. Поэтому там никто эти убытки не считает, им, их закрывать будет потом государство, это не их сейчас проблема, их проблема сейчас до власти добраться и на выборах победить. Но самое интересное, что вся эта история играет и на правых, на Мари Ле Пен, которые, в общем, включились сейчас активно во всю эту кампанию, только они как раз критикуют государство за то, что он не в состоянии справиться с вот этим разгулом и довело до ситуацию до этого, а теперь не может как бы ничего сделать. И они как раз требуют ужесточения. Поэтому сейчас на Макроне и на его политических силах отсыпаются и справа, и слева, используя вот эти беспорядки.
2: У нас 40 секундочек остается. На поддержку Украины это повлияет, потому что очень много денег они туда направляют.
6: Это повлияет на поддержку Украины при условии, что победит не макроновская организация и не меланшоновская. Для нас как раз победа меланшоновской организации скорее сейчас в минус, потому что это левоглобалисты, они как раз это те, которые люди, которые вообще спровоцировали конфликт на Украине. Это вот они. А если побеждает Ле Пен, то я бы тут тоже сильно не обольщался. Какое-то время, скорее всего, она будет, как и Трамп, играть в игру «давайте перестанем финансировать Украину», но, скорее всего, стратегически они будут действовать в той же примерно логике. Mm-hmm. Мы для них все-таки геополитические противники. Да.
2: Благодарим вас, Дмитрий. Дмитрий Еловский был в эфире «Радио Спутник», политолог, политтехнолог. Выпуск новостей. Вернемся в прямой эфир.
1: Сервис для подготовки брачного договора. Контекст. В онлайн-режиме на портале госуслуги можно зарегистрировать документ, регулирующий брачные отношения. Это касается как будущих супругов, так и россиян, уже состоящих в браке. В проекте контракта можно зафиксировать имущественные отношения и права сторон. Для этого необходимо зайти на страницу «Заключение брачного договора». После подготовки текста документ в обязательном порядке должен заверить нотариус. Стоит отметить, что по Семейному кодексу брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, а также их право на обращение в суд за защитой своих интересов. По мнению многих юристов, заключение такого документа помогает снизить риск конфликтов при разводе и сохранить взаимоуважение. Особенно в семьях, имеющих недвижимость, ипотечные кредиты, активы, бизнес или детей от предыдущих браков. Специалисты, проанализировавшие данные Минюста, констатируют, интерес к брачным контрактам в России неуклонно растет. В 2020 году нотариусы удостоверили 148 тысяч подобных документов. В 2025 году их число перевалило за 250 тысяч. 5000. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Товарооборот России и Белоруссии все больше складывается из промышленной кооперации. Об этом заявил глава МИД страны Максим Роженков. Министр при этом в ответ на вопрос о том, какой объем торговли с Россией считает достижимым в ближайшие несколько лет, заявил, цитата, «тот объем, на который мы наработаем». Ранее в августе президент Владимир Путин отмечал, что товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности трех руководителей Министерства обороны республики. Кадровые перестановки продолжаются после гибели 14 военнослужащих во время учений на побережье Каспия, сообщает пресс-служба главы государства. В том числе от должности заместителя министра обороны Казахстана освобожден Алмаз Джумакиев. От должности главнокомандующего военно-морскими силами страны Канат Неизбеков. А 27 сентября Токаев освободил Даурена Касанова от должности министра обороны. Страны Евросоюза продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В частности, как отмечается, запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики находятся на минимальном уровне. На 1 октября его заполненность составляет всего 49%, и это является исторически самой низкой на эту дату. В целом, на 1 октября европейские хранилища заполнены на 70%, объем активного газа в них на 11 миллиардов кубометров меньше, чем в прошлом году, заключили в «Газпроме». Чиновники КНР отменили запланированный на 24 сентября обед между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом примерно за месяц до официального визита председателя КНР в Вашингтон. Это утверждает газета Wall Street Journal. Как уточняется, пекинские чиновники якобы сообщили своим американским коллегам, что Си Цзиньпину необходимо больше времени для отдыха во время его визита в Вашингтон. А в результате отмены делового обеда в программе саммита образовался примерно 5-часовой перерыв. Си Цзиньпин по приглашению Трампа посетил Штаты с госвизитом с 23 по 25 сентября. Коллеги покойного актера Мэтью Перри по ситкому «Друзья» отказались сниматься в документальном фильме о нем, сообщает издание Page Six. Как уточняется, актриса Дженнифер Энистон отказалась участвовать в проекте, заявив, что ей будет тяжело говорить на камеру о потере. О причинах отказа от участия в фильме других коллег Перри не сообщается. В начале сентября Netflix анонсировал трехсерийный документальный фильм о Мэтью Перри. В основу проекта легли интервью с сестрой актера и его ближайшими друзьями. В данной минуте следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
2: 15:33 в российской столице. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». В студии все так же Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Начнем обсуждать мы тему, связанную с топливом. Внутрироссийская у нас тема. Власти России разрешили производителям топлива до конца этого года учитывать его поставки АЗС, с которыми в регионах заключены соглашения о ценах на топливо. На слух звучит очень непросто. Будем разбираться в этом вопросе вместе с экспертом. С нами на связи гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. Андрей Николаевич, добрый день.
7: Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, это в сторону кого реверанс? Это позволит удержать цены на необходимом уровне или поможет непосредственно самим производителям?
7: Ну, дело в том, что рынок топлива в России довольно сильно монополизирован, поэтому правительство пошло по пути освобождения объемов через биржу. И был введен норматив обязательной продажи через биржу 15% выпуска топлива. И вот когда началась эта ситуация с дефицитом, этот норматив был понижен для того, чтобы производители топлива больше могли получать выручки и насыщать топливом именно конечных потребителей в лице заправок. То есть все сделано для того, чтобы на заправках напрямую оказывалось то топливо, которое производится на НПЗ. Вот, собственно, об этом инструменте идет речь в постановлении.
3: Но ведь то, что появляется на бирже, оно продается по свободной цене, скажем так. И если вертикально интегрированные компании держат цену более или менее, ну, собственно, не более или менее, а просто держат, то вот оставшиеся, и мы видим на ряде заправок, там, по-моему, 120 может стоить, 95 и так далее. Вот здесь как ограничивать цену? И стоит ли ее ограничивать? Или на бирже как-то ограничивать? Или вот будет, как считаете?
7: Ваше замечание правомерно. И именно в постановлении указано два условия, по которым возможно включение этих объемов в норматив продажи на бирже. Первое условие – это то, что сеть заправок должна заключить соглашение с регионом. И второе – то, что цены будут контролироваться через ФАС. Для того, чтобы не было злоупотребления, о которых вы сейчас сказали.
3: Не, ну вот смотрите, они же не могут продавать по той же цене, как вертикально интегрированные. Они купили, условно, по 100 рублей, они же должны поставить 110, например, чтобы не разориться. Я правильно понимаю?
7: Ну, здесь есть элемент регулирования государственного, который состоит в том, что когда ты подписываешь соглашение с регионом, там потолок цены всегда прописывается. И, ну, действительно, хочется продавать, конечно, с большей маржой, но это соглашение немного связывает руки уже конечному продавцу в лице заправки.
8: Ситуация на топливном рынке, мы вот от частного к общему сейчас перейдем, в условиях, когда у нас несколько снизились интенсивности ударов по НПЗ, это видно и по новостной повестке, и по официальным отчетам, у нас и меры принимаются для того, чтобы решать вопросы на внутреннем рынке. Вот сейчас такая ваша оценка ситуации, в принципе, с ценообразованием и наличием, самое главное, топлива в разных регионах.
7: Ну, судя по словам Новака, который делал доклад недавно, есть положительные сдвиги в насыщении. Первое, это идут большие импортные закупки. Второе, производителям разрешено пока забыть о жестких экологических стандартах и продавать топливо с большим содержанием серы. В-третьих, на НПЗ больше стал приток денег на ремонты. Есть такая сфера взаимозачетов между нефтяными ценами и ценами ГСМ для того, чтобы получать приток денег от дополнительной продажи нефтепродуктов.
8: Вместе с тем у нас, я так понимаю, на внешнем контуре ситуация сильно лучше, потому что тут и в прессу просачиваются уже какие-то новости, связанные с многомиллиардной сделкой между Россией и Штатами по нефти. У нас и до этого была новость о том, что у нас какая-то рекордная выручка была от продажи сырой нефти. То есть мы компенсируем то, что происходит у нас за счет того, что сырую нефть отправляем там на переработку за рубеж.
7: Именно так. Белоруссия сейчас большие объемы нам поставляет, и Индия. Вот два больших поставщика появились.
8: Вопросы логистики у нас, я так понимаю, тоже стали более налаженными с учетом внешней конъюнктуры.
7: Да, логистика за последние два месяца диверсифицирована. Больше появилось способов доставлять ГСМ в Россию. И мы на себе это начали уже чувствовать, действительно.
8: У меня, наверное, последний вопрос к вам будет. Вот исходя из всего того, что мы сейчас перечислили, как понять, вот с точки зрения ФАС, какая оптимальная цена того же 92-го? Выше какой планки ее лучше не поднимать?
7: Ну, цена зависит прежде всего от входящего потока нефти, от поставщиков именно сырой нефти. А поскольку структура цены сырой нефти там зашита чуть ли не 70% акциза, то регулирование именно цены сырой нефти, оно находится практически в руках государства. И государство уже может увеличивать, уменьшать акциз, потому что себестоимость, она примерно одинаковая по годам, а вот на акцизе цена сильно может изменяться.
8: Угу. Благодарим вас, Андрей Николаевич, за комментарий. Андрей Листовский был в эфире «Радио Спутник», гендиректор Фонда энергетического развития. Мы двигаемся к следующей теме.
1: «Радио Спутник».
8: Россия у нас страна большая, без транспорта никуда, и казалось бы, когда в отдельных регионах до сих пор есть некие сложности с топливом, хорошо бы пересесть на общественный транспорт, но тем не менее проблемы и с ним также в наличии, и связаны они с вопросами финансовыми. Тут в прессе появились новости о том, что в частности там в Кемеровской области одна из компаний задолжала за электричество, поэтому не ходят трамваи. В другом регионе тоже задолжали людям и не ходят троллейбусные маршруты. Их там, по-моему, вообще отменять собираются. Что происходит с региональным транспортом, будем сейчас выяснять. Так, я пока не вижу, есть ли с нами эксперт. Да, коллеги сообщают, что нет эксперта на связи.
3: Ну, тут вопрос-то два на самом деле. Кстати, честно говоря, он уже поднимался. Пригородные компании, если речь об электричках, они стонали в голос, говорили, что они нерентабельны, если им не подкинуть денег, тогда, соответственно, придется повышать цены. Ну, вот либо повышать цены с одной стороны, либо государство должно субсидировать. Другого варианта нет.
8: Да, ну, тут вопрос, должен ли быть такой бизнес, в принципе, рентабельным, потому что это все-таки социально значимая вещь, когда у тебя, вот на личном примере тоже скажу, я из Подмосковья на работу там тоже приезжаю, когда у тебя из года в год индексируется стоимость билета, а вроде бы ничего особого не меняется, причем индексируется оно темпами выше инфляции. И возникают вопросики. Возникают большие вопросики. Да. Коллеги сообщают, что с нами на связи Вячеслав Белобжецкий, кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт по транспорту Московского областного отделения «Опоры России». Вячеслав Николаевич, добрый день.
3: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, коллеги.
8: Скажите, пожалуйста, вот должен ли быть общественный транспорт рентабельным? И если нет, какие есть пути сделать так, чтобы он, даже если он не является рентабельным, чтобы он ходил, да?
9: Ну, знаете, я скажу так, что он, конечно же, должен быть, вроде как рыночная экономика, но если он будет стремиться стать рентабельным, то, боюсь, это нам всем не понравится, потому что маршруты будут только там, где серьезные пассажиропотоки. Поэтому пассажирский транспорт, особенно городской или вот такой пригородный, который соединяет, например, Москву и ближайшие города Подмосковья за МКАДом, то же самое касается, в принципе, любых крупных городов России, он недалеко не так сильно заполнен в течение, например, всего дня. Тогда мы получаем, имеем маятниковую миграцию, пики утром, вечером. Люди едут на работу, люди едут с работы. Соответственно, если транспорт стремится быть рентабельным, то он только в это время и ходит. А все остальное время ему это и не интересно. Убыток. Вот. Кроме того, такая вещь интересная, может быть, не часто об этом говорят, что современный кикшеринг, он вступил в конкуренцию с городским транспортом и еще больше снизил доходную часть бюджета, потому что кто-то теперь пересел на эти самые средства индивидуальной мобильности и не пользуется пассажирским транспортом.
3: Да, извините, извините, но тут обратная картина. Это я как пользователь вам скажу. Я пользуюсь, собственно говоря, самокатом, только если вижу, что автобус придет через 10 минут. А я уже тогда до метро успею доехать на том самом самокате. А потом у меня проездной, и мне, получается, нужно лишних там 100 рублей заплатить, хотя, если подождать, могу не платить, сэкономить. Так что, мне кажется, тут обратное дело. Интервалы, ну, коллеги, они заставляют вот так вот поступать или нет?
9: Давайте мы вот в этой вашей комментарии главное слово вычленим. Метро. И сразу у нас круг таких городов очень сильно сузится.
8: Есть вот. Такое,
9: в Москве таких проблем с общественным транспортом нет. Москва, наверное, крупнейший донор российского бюджета и спокойно может платить всем муниципальным организациям или коммерческим организациям, которые обслуживают те или иные маршруты. Поэтому вопрос долгов там не стоит. А то, о чем сейчас активно говорят, да и всегда говорили, это не проблема сегодняшнего дня. У нас многие маршруты, особенно в маленьких городах, особенно в сельской местности, они в принципе нерентабельны и находятся на дотации. И речь идет о том, что бюджет должен их содержать. Давайте абстрагируемся обратно от кикшеринга, это была так ремарка. Вот, поэтому говорить о рентабельности, ну, бессмысленно. Это не имеет, в принципе, под собой никакой почвы.
2: Вот эксперты в материалах коллег говорят о брутто-контрактах, согласно которым местные власти самостоятельно финансируют это все дело. Задача перевозчика не зарабатывать, а обслуживать. Такой формат, он оптимален для текущих условий?
9: Ну, у нас же есть несколько позиций. Первая – это обслуживать, да, толкнемся от этого. Вторая позиция – чем обслуживать? То есть, соответственно, нужно иметь подвижной состав. Подвижной состав, он у нас что делает? Он у нас изнашивается, соответственно, его нужно обновлять. Я, честно скажу, не могу оценить, как это выглядит в регионах. Я могу оценить, как это выглядит в Подмосковье. Подмосковный транспорт далеко не обладает новым подвижным составом. Поэтому вот эти все модели, они звучат красиво, но на практике, видимо, не работают, раз мы видим такой новостной фон регулярно.
2: Да, я вот знаю, как это, например, во Владимирской области, в городе Александрове. Один и тот же маршрут, там вот Александрова до Балакирева, и ездят вполне себе автобусы, которые старше меня по возрасту. А я мальчик уже не молодой.
9: Мне кажется, я там тоже бывал, и мне кажется, видел автобусы, которые даже старше меня. А я еще более не молодой мальчик.
3: Слушайте, но мы, получается, должны сделать вывод, что у нас... Потому что, опять-таки, разговор этот давно уже не поднимался, но вот и сейчас ситуации вылезли. Это значит, что у местных бюджетов нет денег финансировать или субсидировать, наверное, правильно так сказать, транспортные компании?
9: Коллеги, ну вот совершенно прям на днях вышел актуальный бюджет на следующий год, проект бюджета, и видно, что у нашей страны все-таки есть дефицит, деньги дорогие на рынке. Поэтому государству очень непросто решать сейчас все социальные проблемы. И, естественно, они сейчас в той или иной степени усугубятся. Вот. Наверное, нас ждет какое-то светлое будущее, но когда оно наступит, наверное, тогда, когда нам будет проще продавать, как сказал наш президент, нашу нефть за рубеж, наши нефтепродукты. Все-таки они у нас составляют основную долю. А так у нас в августе падение по сравнению, по-моему, с июлем 2 раза по нефтегазовым доходам. А если еще из статистики, у нас... На текущий момент, в 2024 году, 24 региона всего являются донорами, и то условными. Это регионы, которые не получают трансферы из федерального бюджета для выравнивания своих расходов.
10: Вот. Если мы посчитаем, сколько у нас всего регионов, то это примерно 3/4 у нас получают дотации. Ну и в условиях дефицита федерального бюджета, мне кажется, говорить о том, что мы сейчас можем решить кардинально вот эту ситуацию с какими-то неплатежами, ну, наверное, это будет шапкозакидательская какая-то история. Ну, на местах, наверное, каждый раз нужно решать, ну, особым образом, может быть, как-то оптимизировать, хотя с точки зрения законодательства это тоже нельзя.
2: Тут главное, чтобы было хотя бы какая-то альтернативная возможность. Если там, например, трамваи и автобус ходят в одном регионе, это один нюанс. Но если там только трамваи, эти трамваи ходить перестают, а у нас еще и с топливом не все гладко, то людям просто как физически-то до работы доезжать?
9: Ну, тут я полностью согласен, но объективно трамвай — это все-таки весьма дорогая с точки зрения инфраструктуры и истории. Вот. И поэтому я не говорю, что эксплуатация трамвая дороже автобуса. Это, наверное, сложно на текущий момент это дело сопоставить, не владею цифрами. Вот. Но, не знаю, возможно, маршрутное такси в этом случае. Возвращаемся обратно к той истории, от которой старались уйти. То есть коммерческие перевозчики будут каким-то образом обслуживать этот спрос. Нужно вот здесь вот гибко подходить и пытаться это дело внедрять. Ну, если других вариантов нет.
2: Да. Благодарим вас, Вячеслав Николаевич, за беседу. Вячеслав Белобжецкий, кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт по транспорту Московского областного отделения «Опоры России», был на связи со студией «Радио Спутник».
11: В эфире «Радио Спутник».
2: И тема тоже, которая близка с транспортом, но с транспортом специализированным, туристическим. Значит, у нас есть предложение от президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, который считает, что нам необходимы новые туристические маршруты, которые объединят точки притяжения туристов в разных регионах. И объяснил он это тем, что у нас Золотое кольцо, которое, кстати, не так давно расширили, причем расширили серьезно, показывает очень большие результаты, очень успешный проект. А Россия у нас страна большая, значит, можно и новые маршруты соорудить. И насколько это сейчас возможно, что это могут быть за маршруты, у меня много, например, вопросов.
3: А, извини, просто у меня ремарка к предыдущему, этой предыдущей беседе. Угу. На самом деле, как-то вот выглядит несколько политизированным именно вот июль по сравнению к июню. Там действительно был просела цена, а уже в августе по сравнению с июлем, значит, выручка выросла, а уж тем более сентябрь по сравнению с августом. Там нарастили продажи, и цена выросла до 112. Извиняюсь, что я, так сказать, вклинился в другую тему.
2: Да, но еще понимать... тут можно продолжить то, что у нас доля доходов от непосредственно энергоресурсов, она последовательно снижается.
3: И не большая часть, а процентов 20 осталось.
2: Вот, но это так, небольшая ремарка. А теперь к нашей текущей теме вернемся. Значит, Золотое кольцо действительно это очень успешная история. Кстати, неспроста вспомнил Александров в прошлой теме, поэтому он же тоже часть Золотого кольца, только не все об этом знают. Вот. И показывают, да, объективные результаты, что такая модель, она очень успешна. Какой, например, можно новый аналогичный маршрут соорудить? Вот тоже вопросы. Например, на Кавказе и на севере с включением Мурманска и Архангельска, отмечает Уманский. То есть в этом вопросе еще и мы северные территории можем задействовать.
3: А там, кстати, бум в Териберке. Это же в этих краях, если я правильно... Это Архангельская же область, если я правильно понимаю.
2: Териберка, это, по-моему, Мурманск.
3: Мурманск, да, извиняюсь. Да,
2: да, у меня там просто друзья не так давно отдыхали. Я бы так тоже сходу не сказал. Так, мы пока ждем подключения к нам эксперта. Да, у нас здесь есть еще...
3: То есть там жители даже недовольны. Ну, вот раньше жили все спокойно, хотя и бедно, и там особо ничего не было. А сейчас строятся там отели, народ потянулся, очень заинтересован. То есть, в принципе, опорные точки для подобных маршрутов есть. Тут ничего не скажешь.
2: Да, и несмотря, опять же, на мнение местных жителей, некоторых, опять же, не всех, потому что много людей, которые на местах задействованы в этой индустрии, это и рабочие места, это и, в принципе, позитивно сказывается на собираемости налогов, на экономике, но есть, да, мнение, что это еще и мешает людям, нарушает их привычный уклад. Коллеги сообщают, что с нами на связи руководитель одного из туроператоров, тревел-блогер Наталья Ансталь. Наталья Сергеевна, добрый день.
3: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, насколько у нас сейчас есть возможность соорудить что-то наподобие Золотого кольца, и будет ли оно пользоваться спросом?
12: Ну, на самом деле, как возможности, они всегда есть. Просто нужно понимать, что это очень сложно, это труднозатратно, это нужно объединять большое количество людей, регионов, объектов и так далее. То есть это колоссальная работа, которую проделать вполне возможно, просто нужно понимать объемы.
2: Золотое кольцо у нас, оно сфокусировано, если можно так сказать, на теме русскости, о том, что это вот, да, наша культура, традиции, а в других регионах что может стать таким объединяющим фактором?
12: Смотря куда отправиться, например, если это Дальний Восток или что-то далекое, здесь можно рассмотреть какие-то природные достопримечательности. Можно сделать, наоборот, национальный маршрут, к примеру, по каким-то святыням, которых тоже у нас очень много, и они сильно отличаются в зависимости от того, где они расположены. Там та же Бурятия нас поразит своей культурой, та же Центральная Россия, здесь совсем все по-другому. Поэтому, мне кажется, разнообразие достаточно большое, но лучше не разбрасываться на все сразу. Если будет идти речь о создании какого-то маршрута, конкурирующего с Золотым кольцом, я думаю, что нужно выбрать какое-то такое интересное альтернативное направление. Я бы, наверное, все-таки попробовала Сибирь.
3: Угу. А там какой принцип? Мы же понимаем, что речь о принципе идет, да? То есть здесь Русь, Россия средневековая, да, вот зарождение, формирование и прочее. Псков, Новгород, Суздаль и прочее. А, кстати, они, по-моему, Новгород не входит, по-моему, в Золотое кольцо, но неважно. А вот в Сибири какой принцип, с вашей точки зрения, должен быть?
12: Мне кажется, природный. Именно сейчас очень многие устают уже от перенасыщения как раз-таки объектов показа, и хочется именно отдыхать с точки зрения чего-то красивого, спокойного, именно такого. Ну, как бы я много где путешествовала именно в тех краях, и считаю, что если это все красиво преподать, сформировать, и
8: то
12: увеличить
8: это
12: количество...
8: будет возможно. Благодарю вас, Наталья Сергеевна. Время к концу подходит. Наталья Ансталь, руководитель туроператора, travel-блогер, с нами на связь была.

Страна героев. Чингиз Базардиев. Командование перед рядовым Чингизом Базардиевым и его боевыми товарищами из расчета мотострелкового подразделения поставило задачу взять штурмом один из населенных пунктов. Он давно и плотно контролировался противником. Нашим бойцам первым делом надо было выбить хорошо вооруженных ВСУшников из заброшенной водонапорной станции. Они оборудовали там укрепленные огневые позиции

Ее зачистке. Было очевидно, сопротивление бесполезно. Оставшиеся в живых радикалы в панике беспорядочно покинули объект. Станция перешла под контроль российских войск. Это позволило проделать проходы в минном поле, стремительно развить наступление и в считанные часы освободить важный населенный пункт от вражеских сил.

0: Страна героев. Радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 16 часов, столько же в Сухуми. Во Владивостоке 11 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Противник снова атаковал Белгородскую область. Ранен мирный житель. Россия и США обсуждают многомиллиардную сделку по нефти. В Кузбассе два грузовика загорелись на трассе. Есть пострадавшие. Подробности далее. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Уточняется, что в городе Шебекино дрон ударил по газели. Мужчина со множественными осколочными ранениями и ожогами тела доставлен в больницу. Второй дрон сдетонировал на предприятии. В результате поврежден грузовой автомобиль. Кроме того, по данным оперштаба, повреждения зафиксированы в городе Грайворона, в поселке Красная Яруга и в хуторе Михайловка. Россия и США ведут переговоры о возможности заключения многомиллиардной сделки по нефти, утверждает издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванные источники. Как уточняется, речь идет о возможной продаже российских энергетических активов. В качестве предметов обсуждения выступают расположенные по всему миру нефтяные месторождения НПЗ и АЗС, принадлежащие компании «Лукойл». По словам одного из источников, американская страна

0: рассматривает сделку как способ наладить отношения с Россией, а также снизить мировые цены на энергоносители. «Лукойл» после внесения в санкционный список США в октябре прошлого года объявила продажи международных активов, включая МПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. Его болгарские активы при этом перешли под внешнее управление. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов, заявил, что отправил письмо госсекретарю США Марко Рубио и американским переговорщикам Стиву Уиткофу и Джареду Кушнеру. В нем он просит опубликовать условия завершения конфликта на Украине, которые обсуждаются сторонами на данный момент. По словам депутата, украинские власти скрывают от народа имеющиеся предложения сторон и утрируют позицию России, выдавая возможное мирное соглашение за капитуляцию Украины. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирных переговоров. Два грузовика загорелись на трассе в Кузбассе. Пострадали два водителя, один из которых гражданин Монголия. Состояние пострадавших средней степени. Об этом сообщили в региональном центре медицины катастроф. Уточняется, что авария произошла на трассе Кемерово-Новокузнецк, недалеко от города Ленинска-Кузнецкого. Единому диспетчерскому центру рельсового транспорта Москвы исполнилось 7 лет. Его специалисты круглосуточно контролируют движение всего рельсового транспорта столицы. Об этом сообщает Московский департамент транспорта. Единый диспетчерский центр повысил производительность диспетчеров на 35%. Отмечается в сообщении со ссылкой на слова заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Лексутова. Уточняется, что все ключевые данные о работе транспорта выводятся на видеостену, которая состоит из 36 мониторов, и за каждой из 17 линий метро закреплен отдельный диспетчерский круг, сотрудники которого управляют инфраструктурой и движением поездов. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Внимание! Я сейчас без бумажки не справлюсь. «Лукс Максинг». Ну, если вы раньше этого слова не слышали, ровно так же, как и я, то сейчас я сумничаю, потому что у меня есть бумажка, у вас нет, и расскажу, что же значит этот термин. Возникнул от английского слова «look» – внешность, и «maxing» – достижение максимума. Значит, это означает радикальное улучшение внешности. Вот что интересно, что особенно это занятие сейчас популярно среди мужчин. «Лукс-максинг». Мужчины им пользуются, этим лукс-максингом. Короче, почему они это делают и зачем они себя улучшают, этот вопрос к нашим гостям, о которых я с удовольствием вам сейчас представлю. Ольга Аванесова, пластический хирург, врач-косметолог. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте, Юля.
2: И стилист Роман Рэм.
4: Здравствуйте.
2: Я о таком термине узнала совсем недавно. А вы?
4: Честно, я тоже недавно узнал. И оказывается, это целая субкультура, это такой интернет-тренд, при котором мужчины, я бы сказал, даже одержимы тем, чтобы улучшать свою внешность. И сам по себе лукс-максинг, он как бы такой имеет некий диапазон от некого ухода за собой, там, банально, стрижки, вплоть до, там, как говорится, хард-максинга, то есть до каких-то изменений в себе, то есть каким-то путем вот, хирургическим.
2: Угу.
4: Вот. И вот где вот эта вот грань, где хорошо, где правильно, вот разберемся сегодня.
2: К вам часто обращаются мужчины за лукс-максингом?
3: Достаточно чаще.
2: Чем женщины?
3: Раньше, достаточно чаще, чем раньше, потому что раньше обращались в основном либо если женщина, жена привела, уже что-то сделала. Сейчас даже наоборот бывает, что мужчина начинает с себя, такой улучшайзинг, и потом уже наоборот жену свою приводит. Ну и, как правило, конечно, это запросы от бизнесменов, которые хотят выглядеть конкурентоспособными, потому что считается в их среде на высоком уровне, чтобы держаться, нужно быть привлекательным, нельзя быть уставшим или постаревшим, это твоя слабая сторона. Значит, ты уже не можешь угнаться за молодежью, значит, ты уже уходишь в тираж. Поэтому лучшайзинг такой или лукс-максинг нужен для того, чтобы иметь отдохнувший, свежий вид. И здесь уже прибегаем к таким методикам, которые оставят вот эту мужественность. Пусть это лицо или тело будет коррекция, но при этом человек будет выглядеть свежо и отдохнувше. То есть чтобы не было такой приторности какой-то, вот, которая вот иногда нужна в пластике женщинам, вот красота прям, а просто чтобы было симметрично, эстетично, поменьше морщинок, побольше харизмы.
2: Как интересно вы сказали, просто никогда не знала, но да, пока внутри ситуации не побываешь, не узнаешь. То есть раньше женщины себя улучшали, а потом смотрели в зеркало и думали, ну я-то стала лучше, а этот что рядом корявый стоит? Пойду его тоже отведу к доктору, к своему, да? А реально?
3: Ну, так было. Ага. Сейчас даже вдвоем бывает, да. Приходят друг за другом, делают операцию. Например, один животик убрал, и второй за ним. Или вот я часто делаю омолаживающие операции на лице, и бывает так, что женщина консультируется по поводу лица, пришла и хочет, чтобы он веки, например, сделал. И он такой, да, я вот хочу тоже вот лицо, и вот тут... Говорит, подожди-ка, подожди, ты же говорил, вроде ты хочешь немножко морщины навек. Ну, подожди, говорит, я сейчас расспрошу все, что мне нужно. И в итоге делает еще даже больше, чем женщина. Причем это пациенты, как правило, очень дисциплинированные. Это же тоже самодисциплина.
2: Мужчины.
3: Да. И если уже пришел такой мужчина, я не говорю про тех, кто... какие-то мелочи во внешности ищет, это уже морфофобия, то есть когда придираются к каким-то маленьким морщинкам. А когда реально надо сделать, реально будет комфортнее человеку от этого, он останется собой, и тогда, конечно, они как солдаты все выполняют. Вот эти мужчины, которые приходят на пластику, они уже, как правило, у них приятный парфюм, у них хороший маникюр. Это не выглядит так, что какая-то не та ориентация или что-то такое, что у нас было, это там в 19-м, в 20 веке были такие представления, что сексуальный мужчина, он должен быть некрасив, он должен быть чуть симпатичнее обезьяны.
2: Ну, даже в моем детстве это еще было. Говорили о чем? Мужик, вот наоборот, он супер секси и брутальный, чем страшнее, тем лучше.
3: Ну, такого нет сейчас. И потом женщины тоже видят и хотят видеть красивых детей у себя от красивых мужчин.
2: Так если он себя улучшил, то это ж не значит, что...
3: Ну, не только женщинам обманывать мужчин. Можно и наоборот иногда.
2: А вот так, да?
3: Да, вот поэтому я считаю это оправданной не только операции. Это же могут быть косметологические процедуры, когда глубокие морщины какие-то заложены.
2: Ну, просто раньше представить себе, что мужчина пойдет колоть ботокс там или еще что-то, ну, как-то было немножко сложно. Сейчас это популярно. 50 на 50, вот половина клиентов мужчины, половина женщины, или все-таки женщин пока еще побольше?
3: Пока еще женщин побольше.
2: Но это растет, да? Количество
3: прям,
2: мужчин растет.
3: Прям вот за мой стаж только, вот, ну, сколько, 20 лет, я уже вижу, то есть раз в 10, наверное, выросло количество мужчин. И пластические хирурги часто на своих сайтах сразу разделяют мужская пластика, женская пластика. И результаты работы тоже мужская, женская. То есть, чтобы человек понимал, что он не изменится, он останется собой, но ему будет комфортнее. То есть, чтобы он приобрел гармонию с собой. Бывают же очень активные мужчины, а он в 50-60 лет, он еще молод, а выглядит уже старше, чем чувствует себя внутри. Он занимается спортом, он молодой мужик, 30-летний внутри. И вот эта дисгармония, как он чувствует себя внутри, и
2: а
3: насколько
2: тут морщины какие-то,
3: а тут
2: в зеркале,
3: какие-то...
2: Да?
3: Он говорит, это не я в зеркале, что-то уберите лишнее. Вот, и действительно, они воспринимают потом это очень хорошо и могут в бизнесе это использовать. Это огромный плюс, конечно. Мы же всегда встречаем по одежке, по лицу, по внешнему виду. Это входной билет в определенное общество.
2: Угу. Вы тоже это видите, да?
4: Абсолютно полностью согласен с мнением, потому что я считаю, что внешность — это власть. Если правильно этим пользоваться, это действительно оружие для достижения своих целей. То есть коллега, не знаю, ну, неправильно, наверное, называть коллегой, то есть относится к этому с точки зрения медицины. Я отношусь к этому с точки зрения, вот что называется, софт-максинг. Это вот как мы вот...
2: По-русски это как софт-максинг?
4: Софт-максинг, я сам не знаю, как это... То есть это хард-максинг, то, что там связано с хирургией.
2: А это мягкое.
4: Ну, софт-максинг, да, это что, это вот там за волосами послить, то есть одна только стрижка там на многое может повлиять, там архитектура бороды, брови, уход за кожей лица, там стиль. форма, посадка вещей, там, обувь. И все это в совокупности, я считаю, что может очень сильно поменять отношение к индивиду со стороны общества. И если пойти глубже, дальше и поменять еще и свою манеру поведения, вот я как имиджмейкер, стилист-имиджмейкер, я считаю, что вот меняя в совокупности внешний вид и манеру поведения, и такие там не совсем популярные аспекты, такие как осанка, походка, просто в совокупности.
2: Вы привелись, мы такие,
4: конечно,
2: сразу.
4: Конечно, конечно, конечно. И в совокупности это, ну, слишком влияет на отношение общества к тебе. Я не раз слышал мнение, это просто буквально научный факт, что если мы человеку визуально нравимся, он уже подсознательно склонен нам доверять. То есть это ли не оружие в деловых отношениях, там, в любовных, в дружеских, каких бы там ни было, доверие — это ничего себе, как говорится. Поэтому я считаю, что внешностью нужно пользоваться. И я не то что одобряю, я целиком и полностью за то, что мужчины, ровно как и женщины, хотят и стремятся улучшить себя. Вопрос только в том, как далеко это может зайти. Потому что мы знаем, что в лукс-максинге есть такой термин, если я не ошибаюсь, баунс-крашинг — это когда ребята берут молотки и стучат себя по лицу, чтобы там посредством микротрещин на костях они стали крепче, у нас появились скулы. Я думаю, вы как врач можете рассказать,
2: ну,
4: какие перебором, последствия.
2: Это перебором.
4: Конечно, конечно, там же, ну, тоже могут быть какие-то последствия. Вот если мы хотим улучшить свою внешность, очень неправильно будет опираться от недостатков. То есть я считаю, что в своей профессии правильно опираться от достоинств, от того, что у тебя уже красиво. Как мы можем это подчеркнуть, обратить на это внимание, преподнести красиво?
2: Угу.
4: Вот это уже правильно.
2: А ну, если у тебя хорошая грудь и хреновая попа, не поворачивайся никому.
4: Да, да, да, да, да, да, да. По-моему, так Кристиан Диор говорил. Да, да, да, да, да, да. Прям такая фраза есть. Если у вас там буквально там кривые ноги, обратите внимание, сделайте лучше декольте.
2: Так.
4: То есть это прям работает.
2: Так, вы меня сейчас гоните в краску, потому что я подумала, что зачастую, да, мужчине есть чем гордиться, но только декольте можно открыть. Что делать? Эту ты часть не приоткроешь.
4: Ну, смекалка.
3: Потому что такие операции тоже есть.
2: Ну, подождите, а если у тебя уже от природы все в лосинах, что ли?
4: В коротких шортах.
2: Так, слушай, вернулись к серьезным разговорам. Значит, подчеркнуть достоинство у мужчин. Можете, пока я прихожу в себя, привести примеры мужских достоинств? Господи.
4: Ну, например... Если мы наблюдаем у мужчины красивое лицо, там, которое вот он хотел бы обратить на него внимание, и, например, там какие-то короткие ноги, мы можем диспропорцию, скажем так, мы можем посредством одежды, ее фактуры, ее формы как бы сместить фокус внимания на портретную зону, чтобы показать, вот я такой мускулинный, и плевать, что у меня ноги там 20 сантиметров, там, или там худощавые, например.
2: А вы прям вот так работаете с мужчинами,
4: абсолютно,
2: да? То есть они приходят... Ну, вот как звучит запрос мужчины? Как звучит женский запрос? Я знаю. Вот расскажите, как вот к вам приходит мужчина и что говорит? Так, я вот тут...
4: Я скажу. Мне кажется, женщина, скорее всего, знает, что ей надо поменять. У мужчин это не так. У мужчин он приходит, он понимает, что, братец, я абсос, сделай из меня что-нибудь. Я такой, отлично, начинаем. И тут было бы неправильно сказать...
2: То есть мужчина сразу вам признается, что он...
4: Абсос.
2: Да.
4: Так. Ну, что, он признается, вот я такой, вот у меня пузо, вот у меня вот зуба нет, вот, ну, сделай что-нибудь со мной, помоги как-нибудь. И я как профессионал, мне было бы странно просто надеть на него пиджак и сказать, ну, все красиво. Нет. То есть нет какого-то шаблона, по которому я могу сказать, вот это, вот такая прическа, вот такая одежда, и ты будешь красавцем. Нет. То есть сначала я ничего не делаю, я узнаю его как человека, как личность. Ведь мне нужно проявить его нутро, вот то, какой он есть, показать это во внешности. То есть я специалист по созданию образа, внешности. Я могу сделать так, чтобы ты не сказал ни слова, но твоя внешность говорила за тебя. И тогда мы с ним общаемся. То есть, чем он занимается, где он работает, какие-то у него вот убеждения. Может быть, он, что называется, ведет какой-то неформальный образ жизни. И одно, что принято считать красивым, для него это совершенно некрасиво. У него свои каноны красоты. И другой, более консервативный мужчина посчитает там ваши вот эти трендовые стрижки или там какие-то разорванные одежды, скажет, вы что? Я что, бомж? Это некрасиво, скажет. И вот очень важно вот как бы залезть к нему в голову и понять, вот какой он и как мы можем это подчеркнуть, чтобы в конце он не сказал, вот я себя не узнаю, чтобы он сказал, это я, только лучшая версия.
5: версия меня.
4: И вот тогда я считаю, что моя работа как стилиста выполнена на все 100%.
2: А вот легко поддаются? Ну вот вы ему там говорите, начинаете, а... Ну вот с женщиной мне все-таки кажется попроще. А с мужчиной он же, ну, должен сам принять решение. Ну так, но мне представляется.
3: Говорят, вот в нашей сфере, например, все-таки стилист, он немножечко прикрывает недостатки, а мы меняем, и меняем таким образом, что вот у тебя макияж или прическа немножечко отросло, и уже этого нет. А это на года, и, как правило, мужчины приходят, они те мужчины, которые как раз хотят улучшить себя, это особый, наверное, сорт мужчин, да, они знают, что хотят, и показывают, я вот улучшить хочу эту зону. Ну, например, это нос, может быть, посттравматический нос, или какая-то асимметрия. Симметричное лицо, оно всегда приятнее взгляду. И даже вот у меня мальчик сейчас был достаточно молодой, 34 года, мы устраняли асимметрию врожденную, ведь есть врожденные, а есть возрастные уже изменения. Вот, и врожденные вот эти не то что недостатки, а особенности. Вот у него разные были веки, например, один глаз больше, кажется, другой меньше, и ушки разные, а само лицо красивое, приятные черты лица, чуть-чуть там, но он пришел по рекомендации папы, там с папы началось, вот. И, соответственно, ты это улучшаешь, человек, во-первых, себя чувствует увереннее, вот остался у нас носик теперь у него, потому что посттравматический нос тоже деформирован, и когда мне говорит человек, я хочу просто, чтобы остался тот же, как сейчас, вот я, ну, просто вот чуть убрать асимметрию, чуть красивее быть, чуть симметричнее, вот нос, когда даже будет, это уже тот же человек, но он приятнее.
2: Давайте вспомним. Мне кажется, сейчас, конечно, этого гораздо меньше, да, на самом деле, но вы помните период, когда реально девчонки приходили с фотографией какой-нибудь голливудской звезды и говорили, хочу так же, вот все. Вот мужики так приходят?
3: Нет, вот нет. Даже и женщины сейчас не приходят.
2: Сейчас так. Уже нет, это прошел этот тренд, но мужики-то только начинают.
3: Мужчины только начинают, но они не говорят, как у Брэда Питта хочу, например, нет. Это другие, например, я не занимаюсь костной пластикой, есть определенные хирурги челюстно-лицевые, которые именно выдвигают углы нижней челюсти, подбородочный выступ, делают мужское такое лицо квадратное, еще какие-то моменты, скулы такие большие наставляют женщинам, например, увеличивают. И я просто немножко к другому типу хирургов отношусь, все-таки это пластика, эстетика, и наоборот, мы просим фотографию, как было. Даже вот если в 34 года есть какие-то изменения генетические, они раньше незаметны были глазу, а теперь заметны. Часто это небольшой подбородочек, гипотрофия подбородочного выступа. Не обязательно устанавливать импланты, можно убрать возрастные изменения, брыльки, и подбородок станет таким же.
2: Мужественным опять.
3: Да, опять так же. Я говорю, вы лет 5-10 назад замечали, что у вас подбородок маленький? Нет. Но говорю, вот мы сейчас сделаем, как было 5-10 лет назад, и вы не будете этого замечать, потому что тут, наверное, хирург тоже специалист должен сказать, вот когда нужно остановиться, когда действительно нет показаний и не нужно копаться в себе. Или вот эти животики, вот как мы говорили сейчас, soft look maxing и hard уже, то есть тяжелый. Так вот, в легкие входит и гигиена, уход за собой. Это опрятность, это занятие спортом, это тоже look maxing. Тоже человек улучшает внешний вид, но без такой агрессивной посторонней помощи. Hard look maxing — это когда вот уже действительно молотками себе лицо разбивают, и ко мне тоже приходят такие запросы. Сделайте мне уши, как у боксера, разбейте, размажите мне уши. То есть, чтобы есть он такое. Казался сильным, да. Сильнее он от этого не станет, и по внешнему виду заметно, что он маленький, худенький есть, да. И тогда у него еще будут эти страшные пельмени, но его могут максимум чебурашкой назвать, но никто не испугается.
4: Чтобы вы понимали, на площадках, где продают вот свои услуги, предлагают, есть тренера там по самбо, по борьбе, которые предлагают профессионально сломать уши.
3: Да, есть такое.
4: Потому что принято считать, что если у человека вот сломанные уши, то он вот крутой мужицкий такой борец. Ага. Профессионал.
2: Серьезно?
3: Серьезно. Я думала, сначала это шутит кто-то, звонки такие поступают. Один, второй, третий. Я говорю, ну это уже не шутка. Это действительно люди так хотят по-мужски выглядеть сильным. Значит, вот это признак
2: сломайте
3: силы.
2: Сломайте уши, я хочу быть мужиком!
3: Вот. Поэтому, я не знаю, в животики вот эти, большие животики. Одно дело, мы уберем жир излишний, излишки кожи, но внутренний висцеральный жир, это человек должен походить в зал, побегать. Вот, у меня муж сейчас очень быстро, он спортсмен в прошлом, и он очень легко скидывает этот живот. Я думаю, ну я все делала вообще в жизни, чтобы не жить со старым мужиком, который будет меня обеспечивать, значит, с большим пузиком. Я сама, значит, работала, все, и все равно я с пузатым мужиком буду жить. жить. И он такой быстро-быстро за месяц-два у него куда-то это все ушло. Я так рада, я даже сама меня сподвигла. Меня это сподвигло на спорт.
2: И может, такой... он к коллегам к вашим сходил тихонечко?
3: И я прям вообще очень довольна, и я смотрю, и это внутренняя дисциплина. Это не обязательно ты сделал прическу у стилиста, ты отрезал себе живот или веки, и все, и ты красавчик. Нет. Надо как-то поддерживать это все и спортом, и уходом за собой. Осанка, опять же, не забывать. Ну и, конечно же, просто побольше отдыхать, не загоняться в работе. И все наши внутренние вот ощущения, наверное, психологический какой-то комфорт должен быть в жизни, потому что иногда убираешь и морщинки вроде бы, и веки эти, а у человека как было недовольное лицо, вот такое. И все, ты ничего не сделаешь, ты ничего. Это внутреннее. Вот это вот не будет красотки или красавца. То есть все равно вот это внутреннее, наши морщинки, они говорят когда-то за нас. Это человек доброжелательный, добрый, позитивный, или вот он будет на некрасивый все равно.
2: А вы вот так честно можете сказать, ну, в лицо? Слушайте, я, конечно, могу поработать. Но с внутренним миром вы должны разобраться сами.
4: Вам это не поможет.
3: Ну, было такое на консультации, когда ты понимаешь, что человек не будет доволен. Уже опыт накопился. Что бы я ни сделала, хоть на 30 лет моложе будет, хоть насколько бы красивее, человек не будет этим доволен. Он ждет от этого какого-то счастья. Ну, например, если человек приходит, ну, там, например, он расстался со своей второй половиной, хочет ее таким образом вернуть. Счастья от этого ты не достигнешь, не вернешь партнера своего. Но ты будешь себя увереннее, если чувствовать. Если это тебе придаст вот этой силы внутренней, это уже хорошо. Но я объясняю, что нет, я не могу вернуть то, что было, но я могу сделать, чтобы вы себя чувствовали лучше, и чтобы у вас такого больше не произошло, чтобы вы были более привлекательны, более уверены в себе. И если я вижу, что человек ждет от меня другого, у него запрос, чтобы у него изменилась из-за этого судьба, но мы же не боги. Угу. Это надо понимать, я говорю. И приходится отказывать. И когда я говорю эту фразу свою, что, вы знаете, я не смогу сделать так, чтобы вам понравилось. Человек не понимает, он говорит, вы же сложнее вот работы делали. Я говорю, дело не в этом. Я сделаю, будет и красиво, и эстетично, но вы не будете довольны. Вам это не принесет удовлетворения. Угу. Вот, вы ждете другого. И часто отправляю на год подумать. Я говорю, вы подумайте, нужна ли вам пластика, в этом ли дело. Попробуйте другие какие-то сферы в жизни вот, подтянуть немножечко. Не делайте ставку всю на пластику. И потом, бывает, возвращается, объясняю, у вас и комфорт не пройдет реабилитации, вы получите то, что хотите, и мы будем довольны друг другом и работой. И это принесет действительно какой-то успех и счастье.
2: Угу. А вот, допустим, к вам пришел, ну, какая-нибудь, я не знаю, рохля-мохля, такой чуть-чуть, и говорит, хочу стать Брэдом Питтом. Ну, в школе мы его сегодня вспоминаем. Вот, ну, а вы понимаете, что, ну, нет, ну, никак, ну, не получится.
4: Вот именно...
2: Как вот объяснить человеку так, чтобы не обидеть? Ну, каждый мужик себя представляет все равно тем, кем он себя представляет, понимаете? Он же приходит и видит в себе прямо этого персонажа. А вы понимаете, что, ну, нет, надо принять себя таким, какой ты есть, и улучшить, и выставить свои, как вы правильно сказали, самые лучшие места на показ. Вот как объяснить так, чтобы не обидеть? То, что женщины, я понимаю как, а вот с мужчиной не понимаю.
4: Ну, мужчине просто...
2: Чтобы, простите, в морду не получить, я уж так честно скажу.
4: Ну, мужчине нужно просто дать понять, что ты не фея с палочкой, да, и из уродца вот не сделаешь красавца, да, если вот объективно просто оценивать внешность.
2: Ну, а что ему скажешь? Чувак, ты себя в зеркало видел, какой ты был?
4: Нет, нет, нет, нет. Я скажу, моя задача сделать лучше. Насколько лучше, зависит от нас двоих.
2: Ага.
4: И мы придем к этому. То есть, ну, действительно невозможно сделать, да, там, если человек низкий, как я тебе высокого сделаю? Вытяну, что ли, тебя? Ну, нет. Но мы можем визуально сделать так, что ты будешь посредством пропорций или там вот одежды выглядеть не низкорослым. И это уже хорошо. Или вот не будешь подстреленным в игре, да, люди могут неправильно одеться и даже из высокого сделать, ну, какого-то вот короткого. То есть всегда есть какие-то... Нужно просто правильно в это заехать, правильно объяснить. Вообще, на самом деле, интересный момент, вот я заметил, что мужчины настолько падки на комплименты, серьезно, то есть стоит просто сказать мужчине то, что смотри, у меня работа такая.
2: Да.
4: Я могу по достоинству оценить мужскую красоту. Ты объективно... красивый. Он вот так сразу. Потом ты продолжаешь, говоришь, я знаю, как подчеркнуть это.
2: Даже меня на это не разведешь.
4: А мужчины ведутся. Мужчинам...
2: Теперь я знаю, что делать.
4: Рассказываю секрет.
2: Тогда я представляю, начальник орёт в обиду. А вообще, Вы очень красивый.
4: Не, ну тут надо верить своим словам. То есть тут сразу понятно, когда это лесть, а когда это вот профессионально. Угу. То есть не просто сказать, ай, какой красавчик. Нет, объяснить, почему. Вот у тебя такие-то пропорции, вот мне это нравится, у тебя такие-то скулы, вот у тебя такой-то разрез глаз, у тебя там глубоко посаженные лобные впадины, как залысины, а мы их прикрываем, это выглядит классно. И все. То есть все зависит от посыла и аргументации. Мужчины очень любят аргумент.
2: Какая у тебя красивая лысина.
3: А сейчас очень часто делают пересадку волос, целые фермы, целые клиники, специализированные на этом. И я узнаю об этом от мужчин, которые сделали пластику. И вот там, допустим, сдвигается немножко линия роста волос или высокие вот эти вот лбы, залысины. Пересаживают так красиво любое. Я, говорит, я нарисую, какой у меня будет висок и какая у меня будет лобная часть вот этой линии роста волос. И они прям четко эти мужчины рисуют, приходят и говорят, я хочу вот так, и им делают несколько подсадочек. Это прям на потоке. Прям там вот и пересаживают с задней части головы, затылка, внизу все берут и все. Это не откуда-то, я извиняюсь, с лобка, и они будут какие-то кудрявые, как делают, например, пересаживают на брови. Это так смешно. Смотрится.
4: Они потом бесконечно растут еще.
3: Они так и растут бесконечно.
4: И подстригать надо буквально.
3: И это делают иногда молодые девушки, молодые парни. Вот к тебе приходят, а ты сидишь и надуваешься. Ты не можешь сдержать этого, ну, как бы смеха. Человек, причем с совершенно серьезным лицом, и тут, значит, лобок такой торчит. Ну, это просто же, ну, комично смотрится.
2: Я вспомнила всех своих знакомых с такими бровями. Вот. Теперь я знаю, зачем я теперь знаю.
4: Что касается, кстати...
2: Откуда у них эти брови? Срочно новости. Вернемся скоро, надо прийти в себя.
1: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
6: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
6: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
6: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Иностранные граждане и дипломаты, не покинувшие Киев, осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности. Об этом заявили в МИД России. Там напомнили, что рекомендации не ездить на Украину неоднократно давали собственным гражданам и власти целого ряда государств, включая США, Британию, страны ЕС, Норвегию и Швейцарию. Армия России, как отмечается в заявлении, продолжит наносить массированные удары возмездия по объектам военного назначения на Украине в ответ на действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Министр иностранных дел и сотрудничества Восточного Тимора Бендиту Фрейтеш в ходе официального визита в Москву 6 октября проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Визит Фрейтеша станет первым в истории визитом министра иностранных дел Восточного Тимора в Москву. В июне президент России Владимир Путин назвал страну перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и напомнил, что в 27-м году стороны отметят 25-летие дипотношений. Военные объекты в столице Йемена Сане подверглись серии авиаударов. Они были нанесены в том числе по лагерям Аль-Хафа и Ан-Нахдайн. Об этом сообщил осведомленный источник в йеменской столице. Удар также, как уточняется, нанесен по военным объектам в районе горы Аттан на юго-западе города. В Йемене в последние недели вновь резко обострились боевые действия между движением Ансар-Аллах хуситами и силами международно признанного правительства, которые поддерживаются Саудовской Аравией. Эр-Рияд также рассматривает возможность новой военной операции против хуситов в районе стратегического Баб-эль-Мандебского пролива. По данным ООН, последняя эскалация уже привела к перемещению более 120 тысяч человек. 5 человек погибли при обрушении шахты в долине Шах-Мастан на севере Афганистана. Об этом сообщает местный новостной портал со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью полицейского управления по провинции. Согласно порталу, подробная информация об инциденте будет опубликована позже. Первый международный чемпионат высокотехнологичных профессий технологично завершился в Москве. Победители и призеры по 4 номинациям получили право выступить в финале чемпионата «Хай-тек. Навыки будущего». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты ведущих предприятий из регионов России и стран БРИКС показали свое мастерство в 10 направлениях высокотехнологичной промышленности, среди которых в том числе робототехника, беспилотные авиационные системы, компьютерное зрение и машины. Обучение. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы сегодня обсуждаем лукс-максинг. Кто не знает, лук – это внешность, максинг – достижение максимума. Короче, как себя улучшить, и популярно это среди мужчин. Вот, мы сегодня обсуждаем мужиков, которые себя улучшают вместе с моими гостями. А еще раз вам их с удовольствием представлю. Пластический хирург, врач-косметолог Ольга Аванесова. Ольга, еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И стилист Роман Рэм.
4: Здравствуйте.
2: Так, здравствуйте. Еще раз хотели что-то... продолжить тему, значит...
4: Да, мы общались вот, касательно пересадки волос и прочему. И я хотел сказать про отношения мужчин. Очень часто мужчины действительно, так скажем, стесняются того, что там теряют волосы. Не у всех есть возможность пойти на пересадку. И вот вопрос, насколько актуально мужчинам вообще носить парики? И честно скажу, я к этому отношусь очень хорошо. Я видел мужчин, которые реально носят парики. Но опять же, мы не говорим про какие-то... Вот парики, которые выглядят довольно естественно, и это здорово.
2: Я не против. И это действительно может смотреться красиво, и ты в жизни не догадаешься, что это парик. Но вот вы сейчас об этом говорите, и я отчетливо понимаю, что я не готова увидеть ситуацию, когда этот парик при мне снимают. А если еще хуже, на шлепку, которая между двумя лысинами оттирают. Перед тем, как лечь со мной в постель. Я прошу прощения.
4: То есть, некоторые вот, зубы перед сном снимают, но да, всякое же бывает.
2: Ну, вот даже зубы, мне кажется, я лучше переживу. То есть, ну, как-то вот все-таки какие-то вещи пока для меня, ну, я, наверное, просто очень старомодная, суперженские. Я причем не против, я все понимаю, подиум, свет или еще что-то. Но есть вещи, которые я пока не могу себе представить в интимной обстановке, понимаете?
4: Тем не менее, я считаю, что это максимально круто. Желание человека выглядеть хорошо. Если для этого ему нужно носить вставную челюсть, носить парики, да господи, что угодно. это здорово, что он желает выглядеть хорошо. И если вам не нравится, что он перед сном снимает, так не спите с ним, и все будет хорошо. Он найдет ту даму, которая оценит и которая не будет говорить, что мне не нравится твой парик.
2: Все. Но самом... Может, у него парик был удачный, я не поняла, что это парик. Думала, у него шевелюра такая, пришел, снял.
3: Но на самом деле же, если красивая форма черепа, то очень брутально выглядят мужчины, лысые совершенно, очень протерся.
4: Согласен. Очень
2: я боялась детства лысых. У нас у кого-то были вши в классе, и мы, вот, кто со мной сидел за одной партой, его побрили на лысо. У меня была истерика, отсадите меня, панически их боялась. А потом первая моя любовь в подростковом возрасте была абсолютно лысый, с ушами.
4: А теперь скажите, что лучше, вот лысый, либо человек, как говорится, кабриолет, который вот тут отрастил
2: себе волосы? Кабриолет — это кто?
4: Кабриолет — это когда у тебя вот тут вот волосы, а тут лысина. И ты вот тут вот отращиваешь, чтобы вот сюда это так вот зачесывать, лаком запшикивать и ходить, как будто ты
2: волосатый. Так, вы сейчас этими рассказами про мужиков продляете мое одиночество.
4: Не, скажите, а что лучше в таком случае? Вот у вот мужчины вот...
2: А, то есть он отращивает сбоку, чтобы
4: да,
2: потом...
4: Да, зачесывать это все вот так на бок, и как будто бы вот у него вот классная шевелюра. Вот что лучше?
3: Напоминает именно президента одного недружественной нам страны.
4: Именно. Именно.
3: Он как раз так делает.
4: И в этом случае лучше либо уж лысина, либо парик.
2: Да, согласна. Но вот когда вот это вот прикрывание, это странно.
4: Это ужасно.
2: Да.
4: И вообще, всего касается, что связано со внешностью, если ты пытаешься что-то скрыть, ты автоматом привлекаешь туда внимание.
3: Я вспомнила.
4: Вот сразу же.
3: Вспомнила, у меня подруга встречалась с молодым человеком, и вы знаете, как иракез делают, а он сделал наоборот. То есть у него были волосы достаточно густые, но он оставил по бокам и вот посередине выбрил. Но так как те были еще очень густые, мы пришли все вместе в гости, там была бабушка ее, она такая была очень, ну, строгая и
4: консервативная.
3: И она так, что, говорит, за ослина? Я так запомнила, я его когда видела, все время у меня вызывало смех, потому что реально это выглядело именно так. Вот, конечно, в таком случае, я думаю, что нужно либо с боков, может быть, подсадить на лысину, ну, либо прикрыть чубком, значит, это чем-то.
4: Ну, да.
2: А вот что касается, ну, вот таких каких-то моментов, уж возьмем женские, эпиляция, депиляция, вот это вот все. Есть такое ощущение, что как будто бы тоже больше запрос у мужчин появился на это, да?
4: Но не в России. На самом деле, вот я слышал, итальянцы, вот на них посмотришь, у каждого, взрослый, молодой, гладкие ноги. И это прям классно, мужественно, круто. Но в России все-таки до этого не дошли. То есть я никогда такого не делал и вряд ли займусь этим. Ну, что касается ног. Мне кажется, все-таки мужчины должны быть там... Ну...
3: Это ноги. А есть еще интимные зоны. И здесь и относительно мужчин, хочу сказать, относительно женщин. Женщины чаще к этому прибегают, но тоже убирают максимально волосы в интимной зоне. А надо помнить, что мы всегда... Ну, все равно возраст берет свое, и эта зона будет потом морщинистой. И я часто вижу, когда приходят, ну, например, липофилинг в эту зону сделать, чтобы разгладить как-то, жиром, собственно, наполнить, либо гиалуроновой кислотой. Оно дряблое и не прикрытое волосами смотрится еще хуже, чем если бы это были хотя бы какие-то седые волосы. Поэтому, когда делаете эпиляцию, оставьте чем прикрыть хотя бы немножко. А
4: вот
3: еще когда. Но все равно же ты потом в постель-то
2: ляжешь.
3: Вот чтобы, если Юля как раз рассказала, говорит, если он снимет чупок, еще снимет, а там неприкрытая морщинистость, но там не то, что...
4: Согласен.
3: Желание пропадет. Поэтому нужно убирать, если излишнюю растительность, тоже в меру.
4: С умом, так сказать.
3: Да. Те же самые вот интимная пластика операции у мужчин, они более востребованы, чем у женщин.
2: Да вы что?
3: Да, и они делают это не для женщин. Скорее, это проблема... раздевалок.
2: Для друзей в бане?
3: Да,
2: да вы что?
3: В клубах, конечно. Они делают липосакцию лобковой области. Причинное место выдвигается, кажется, уже больше на 1-2 сантиметра, смотря в зависимости от того, сколько жира убрали и насколько он был спрятан. Плюс и импланты вставляют, и филлеры, и жиром наполняют, и удлиняют. То есть все, что угодно делается. И можно сделать очень эстетично, и никто не догадается. Но главное не переборщить, опять же, чтобы эректильная функция не...
2: А можно, да, навредить?
3: Ну, конечно.
2: Вот смотрите, условно, если грудь сделана у женщины, то, как правило, там, ну, 90, наверное, процентах это как бы видно. Ну, если мы говорим про импланты, да?
4: Да.
2: Ну,
3: когда
2: хотя
3: большие,
2: бы...
3: хотя бы или круглые. Когда...
2: Ну, да, если да. даже не видно в моменте, но на ощупь поймешь. Что касается этого, видно.
3: Но тоже в зависимости, ты насколько увеличил. Если ты грудь женщине увеличила до 2-3 размера, а не до 5, и там тоже, ну, хотя бы привел в нормальный вид.
2: Если человек пришел, а ему все кажется, что мало.
3: Ну, нужно втолковать ему как-то минусы вот эти.
2: Вот вы ему как-то, ну, объясните, что, ну...
3: Ну, типа будет неуправляемый.
2: Ну, как-то...
3: Конечно, объясняешь, минусы тоже, если сильно увеличивать, пережимаются сосуды, может нарушаться кровоснабжение, вот, нарушаться эректильная функция. Вот недавно тоже я выступала экспертом, телезвезду обсуждали, тоже не буду говорить. Я говорю, откуда узнали? Говорит, а он этого не скрывает, то, что увеличил. Ну, зачем это говорить, тоже я не понимаю. Если ты уже сделал, никто же не поймет, тогда не надо рассказывать. Ну, или, может
2: ну,
3: быть, какая-то изюминка.
2: Можно не понять, это не
3: можно
2: факт,
3: не понять, ага. да. И это не частая операция, и чаще все-таки к урологам, чем ко мне с этим запросом приходят. Но, тем не менее, это важно для мужчины. И если ему придает это уверенности в себе, если ему от этого комфортнее, удобнее с друзьями в бане как-то раздеться, с женой даже, да, то, соответственно, я считаю, что это операция по показаниям. И она больше по показаниям, чем когда ловят одну морщинку. Вот я вот улыбаюсь, и мне тут морщинка. Думаю, ну все.
2: Это уже нездоровое,
3: да? Это нездоровое. Mm. А вот увеличить там скорее будет более здоровая потребность, чем вот... Да, может, на лысину никто и не посмотрит. Это, как мы вначале говорили, на сильное место значит, перевести это, взгляд.
4: Да, акцентировать самое, внимание. Вот, да,
3: акцентировать
4: да, да.
3: внимание. Кстати, у мужчины, вот мы говорили, да, грудь у да. женщины. У мужчины, когда это мускулистая грудь, это же тоже красиво. У мужчины тоже бывает гинекомастия. Это что? Это как немножко женская грудь. Она набухает, и вот эти железы большие. Грудь вроде бы красивая, и отдельно вот эти комочки, как сосцы такие у коровы или у козы отдельно. Но это очень некрасиво смотрится. И он вроде весь брутальный такой, да. и подкачанный. А вот эти сосцы, они еще с широкой бывают, с такой ореолой, ну, конусообразные. Некрасиво. Это нужно убрать, можно иссечь. Или даже иногда провисание.
2: А вот смотрите,
3: жира.
2: Ведь не все об этом знают. Вот условно, к вам на консультацию кто-то приходит, да? Приходит, говорит, можно морщинки убрать, а вы ему говорите, у тебя соски, как у козла. Хочешь, подрежу.
3: Ботекс не поможет, да. Ну, так он же может и не показать, но он, как правило, не знает, что это вообще гинекомастия или еще что-то, вот, ну, как феминизация груди. Он показывает, слушайте, говорит, я что-то не пойму, но вот у меня тут не как у моих друзей. Сделайте, чтобы было как-то по-другому. Больше похоже на мою жену, чем на друзей. Я говорю, так это вот гинекомастия, мы ее уберем, вот это вот.
2: Железо. А это несложная операция, да?
3: Да, через ореолы убирается, и все. Но тоже, то есть если там небольшое какое-то выбухание, ты видишь, просто он заплыл жиром немножечко, ты говоришь, ну, подкачайся немножко, это жировая ткань в основном, а не физиологическая такая твоя особенность, пожалуйста, вот подкачайся. Не получается, говорит, все дело, все. Показания к операции. Действительно красиво же, когда грудь такая развернутая.
4: Конечно.
3: Кто-то хочет кубики жиром накачать. Вот это мне вообще не нравится, операция. То есть обманка. Вот доктора выставляют, например, результаты, когда еще в отеке и такие кубики жировые. Как это делается? Это конюлей во время липосакции ты захватываешь тот слой, который захватывать нельзя, очень близко к коже. Ты выдираешь этот последний кусок подкожно-жировой клетчатки, и получается втягивающий рубец прямо от кожи до мышцы. И вот они, значит, вот эта срединная линия и разделение полоски. А все остальное ты заполняешь жиром. Но потом это смотрится смешно, и это быстро достаточно уходит. То есть либо ты должен подколку жиром постоянно делать, постоянно раз в полгода, в год примерно, у всех по-разному рассасывается, тем более, если ты спортом занимаешься. Либо это все странно смотрится, какие-то перетяжки и провисающие кусочки кожи. Это уже нигде не выставляется. И эти результаты не видны. То есть
2: никакой как хорошо, хирург... что вы об этом сказали, потому что я знаю, что на такие операции большой запрос. То есть получится, что у тебя просто может кожа вытянуться в этих местах,
3: конечно,
2: и повиснуть.
3: Конечно.
2: Эти будут, ну, вот эти вот разделительные полосы держать, а тут
3: да,
2: ужас.
3: Да, и вот они будут держать, даже когда ты захочешь туда жир ввести. Ты уже так вот подкожку не восстановишь, которая была естественная. Вот эти, знаете, как неровности бывают у женщин, у мужчин, неважно, после липосакции. Это с чем связано? Часто бывает связано. конечно, не всегда из-за этого, как раз близко подошел коже хирург и забрал этот кусочек жира, который хоть сантиметр-два должно остаться под кожечки такой, чтобы кожа была увлажненная, наполненная. А тут это будет втяжка, это рубец. И очень много недовольных пациентов. А потом вот они приходят, например, где-то сделали, а я даже помочь не могу, я не могу восстановить настолько, насколько они хотят, как это было. Вроде бы они немножко сделали такой запрос, их не отговорили. Вот. А даже кому-то предлагают это. То же самое, как и мужчины, как и женщины тоже. Липофилинг ягодиц делают также. И в грудь прокачивают жировой слой. Вот. Ну уж там сколько жира хватит. А так на самом деле в основном это животы убирают. Но, опять же, вот было еще у Бориса Моисеева тоже ему делали, когда операцию. У мужчин чем отличается? Тем, что у них очень много висцерального жира, то есть подмышечной тканью. И обычной липосакцией не обойтись. То есть это
2: то есть
3: внутренний жир.
2: У женщины мужчины разные.
3: То есть большой сальник надо убирать. И вот у него почему была у Бориса Моисеева очень сложная операция. Он очень плохо выходил во время реабилитации всего этого, потому что зашли в брюшную полость, убирали большой сальник, операция травматичная, сразу все, видимо, хотели сделать. И, соответственно, это не стоит того. Угу. Вот эта травматизация, тот эффект, который получишь. Угу. Спортзал.
2: Угу. Хочу вас вот что спросить. Вот к вам пришел вот человек, который все-таки вот решил, что ему надо как-то стать лучше. Вы ему говорите, надо все-таки маникюр, приведи в порядок ногти, брови. Он говорит, я тебе что? Я же мужик, какие ногти?
4: Так а что пришел?
2: Шмотки мне давай, бороду подстриги, а ногти не хочу пилкой пилить.
4: Если пришел,
2: как
4: значит...
2: вот все-таки, да, вот уход за ногтями, за бровями перестал быть какой-то мыслью о том, что у тебя что-то не мужское. Это какое-то не мужское желание. Мне кажется, это нормально.
4: Нужно донести. Мужчины любят аргументы. Нужно аргументировать. К примеру, если я говорю человеку, вот, вот такие-то средства улучшают твою кожу, ухаживай за лицом. Он скажет, я что? А я ему говорю, брат, старость никого не красит. Мы все успеем постареть. Но почему бы тебе не продлить вот этот вот живой визуальный вот цвет своей кожи, чтобы она была гладкой, чтобы ты был приятен глазу? Почему бы и нет? Он такой, ну да. Я такой, отлично, ногти. Что в этом не мужского, говорю, покажи свои. Там грязь, там заусенцы. Я говорю, это красиво? Я тебе не говорю гель-лак делать. Не надо тебе наращивать эти ногти. Сделай эстетично, красиво. По-мужски же. Он такой, да. Просто нужно аргументировать.
2: Ну, просто это же очень долго считалось все-таки...
3: Прилегативой женщины.
2: Ну, да, что типа, как я пойду ногти пилить. И я, кстати, знаю, что очень много мужчин, которые это делают, категорически не ходят в салон. Это до сих пор продолжается. Им надо так, чтобы этого никто не видел, чтобы никто...
3: Сами обтерлись, да?
2: Да. Ну, типа, я делаю, но хотя бы делаю это не на глазах у всех, да? То есть мы-то можем, женщины, сидеть рядами, наоборот, это круто, что не раз в месяц салон ходишь, а чем чаще, тем лучше.
4: Это, кстати, классная тема, потому что ряд салонов красоты мужских, в том числе барбершопов уже открыли в себе и маникюр, и педикюр, и просто можно прийти в барбершоп, тебе сделают стрижку, сделают бороду, выщипают брови.
2: А почему еще маникюрчик под столом, пока никто
4: не видит? И маникюрчик, а еще положат, и вам еще уход за лицом, что называется эстетическая косметология, уход за лицом, масочки, это тоже все сделают.
3: Да даже собакам есть специальный салон, стригут, но для мужчин-то уже открытие.
4: Ну да,
3: даже собакам.
4: И это большую популярность набирает, большую популярность.
2: У нас есть вопросы от наших слушателей, давайте в наушниках послушаем их, а вы ответите.
7: Можно ли изменить свое тело только за счет физических упражнений, не прибегая к специальным вмешательствам?
4: 100%.
2: Ну, вы почти уже ответили на этот вопрос.
4: Да,
2: можно, да?
4: Да, 100%.
3: Можно, но бывает еще генетическое строение у всех разное. И у меня есть фитнес-тренера, которые, ну, женщины после родов, например, мужчины, это как женщины после родов, после того, как они резко похудели, у них настолько обвисает, провисает передняя брюшная стенка мышцы, что приходится, конечно же, убирать эту кожу. Она не сократится.
2: Кожи.
3: Хоть ты обкачайся, в спортзале ничего не будет. Более того, подтянутся мышцы, и этот мешок кожный еще больше провиснет. То же самое на бедрах кожа обвисает, то же самое на руках.
2: Вот здесь, вот
3: да,
2: эти места,
3: крылышки,
2: да?
3: Крылышки вот эти, крылья, как летучая мышь. И это нужно убрать. И у человека еще больше стимул будет заниматься спортом, потому что то, что он будет прокачивать мышцы, их будет хотя бы видно.
4: Но опять же, важный момент. Сначала спорт, сначала сами, насколько можем, а потом уже, что мы не можем сами сделать, мы уже обращаемся к специалистам и вот какие-то недостатки кожи выбираем. Но сначала мы все-таки сами пытаемся это делать естественным способом.
2: Как ваш муж.
3: Да, и поддержать. Но очень много же кто...
0: Это бариатрия еще бывает.
2: Да.
0: И бариатрических операций все больше. И так бывает зачастую, что человек не идет в спортзал, а идет сразу на бариатрическую операцию. Надо понимать, что это очень тяжелые операции.
2: Это мы говорим про уменьшение желудка, да, хирургическим путем, да.
0: Да, да. И в таком случае, если ты хочешь на 20 килограмм похудеть, не стоит делать эту операцию, нужно стараться самому. Я понимаю,
2: но 40, когда там 50, вес 180, 60, 200, да, да, когда, да, ну, да, как бы...
0: А так это просто лень, и это не очень хорошо оборачивается. И когда кожа будет постепенно сокращаться, ты будешь в спортзале худеть постепенно, то, соответственно, уже не потребуется вот этих вот операций по удалению избытков кожи.
2: А вообще лучше, конечно, не запускать себя, да, до 180. Mm-hmm. Еще вопрос.
8: Есть ли ограничения по возрасту, когда уже нет смысла что-либо в себе менять? Или вовсе не получится это сделать?
4: Абсолютно не согласен. Я считаю, что в любом, даже если тебе 80, ты на инвалидной коляске, да господи, движение — это жизнь. Никогда, хоть ты там при смерти, не бывает такого, чтобы человек, ну все, мне и наплевал на
2: себя. Накрашенные губки, ногти.
4: Конечно, это же отношение к себе. Не полюбишь себя, никто тебя не полюбит. Нужно любить себя, как бы ты ни выглядел, в каком бы положении ты ни находился, себя любимого. Вот я вот это себе куплю, вот это надену, да плевать. Всегда нужно относиться к себе хорошо и желать себе лучшего.
0: Вот я сейчас пример из жизни. Больше 10 лет назад делала одной пациентке операцию. Ей было под 70. Омоложение, и как она тогда расцвела, у нее новый виток жизни, но, к сожалению, она перенесла ковиды и сильно похудела. Когда похудела, соответственно, результат опал, и вот сейчас ей 80 лет. Мы как-то подружились с ней, она из другой страны, она приехала вот все лето, жила у меня. И я видела этот ее запал, они приехали вместе со своим мужем, который еще на несколько лет ее старше, как она ухаживает за собой. Но мы в доме живем, и я спускаюсь, и она говорит: «Оля, каждый просыпается, мы все просыпаемся одинаковые. У нее все время подкрашены красным губы. У нее все время вот такая осанка. Прихожу, уставшая, вот такая, она: ну-ка, руки назад. Поставила, пошла, походка красивая. 80 лет, она ходит вокруг дома вот так. Движение, говорит, это жизнь». И она говорит: «Эх, жаль, мне операцию-то больше уже нельзя сделать. Ну, хотя бы давай мне укольчики под коли наполним, вот губки, чтобы вот это вот все». Они такие энергетики, я не чувствую.
4: Я мурашки.
0: И я, глядя на них, иногда так устаешь и чувствуешь себя вот прям все, думаешь, ну все, умираешь уже, все, уже конец жизни, значит, вот я старая. И я, глядя на них, понимаю, что да у меня только все начинается. Она говорит: «Оля, ты что?» Говорит, я в 50 на шпагат садилась. 80 лет она себя чувствует, кто-то вот ко мне на консультацию в 30 приходит.
2: Старик стариком,
0: вот
2: да,
0: вот,
2: да.
0: Вот он уже весь уже растекся уже по стулу, а она в 80, и такой же муж у нее. Сейчас он будет операцию еще по глазам делать. Мешает вот эти нависания смотреть, потому что он философ, много пишет, и ему это просто мешает. То есть они настолько, если бы там не суставы, еще что-то. Суставы заболели, коленку заменила. А, туфли не могу носить лодочкой. Отрезала себе вот косточки, вот эти халюс-вальгус. Теперь, говорит, я могу носить туфли-лодочки свои все. Вот.
2: Нет,
0: респект.
2: Короче, ответ вам категорически нет.
0: Нет предела совершенства.
2: Да. И ограничений нет, все в вашей голове. Так, еще вопрос.
9: Допустим, я что-то поменял в своей внешности. Как долго результат будет на лице? Или нужно после одной операции регулярно делать следующее?
0: Вы знаете, смотря какая операция. Вот в Японии они часто делают операции, то есть 5-10 лет вот улучшайзинг. Не то, что что-то одно, сейчас веки, через 5 лет лицо, потом еще что-то, а они одно и то же могут делать. Чуть-чуть морщинка появилась, вот этот, наверное, hard look maxing, то есть это немножко нездорово. Но по чуть-чуть улучшать себя постепенно, даже мы что-то делаем, я говорю, ну вот вам теперь лет через 10 можно, например, поднять брови, лоб. А к этому вы не вернетесь в ближайшие 15-20 лет. Там, или веки, например, ты делаешь и говоришь, что ну вот тут вот результат вас будет радовать лет 15 там, на верхних веках, но на нижних уже появятся грыжи через такое-то время. Вот очень частая проблема еще маляров, которые, как бы ты ни делал, все равно человек устает, и через какое-то время нужно повторять операцию.
2: Маляры — это что?
0: Это вот такие суфы, треугольнички на лице. Если вы не знаете про это очень хорошо, что у вас их вот нет. У кого-то это прям они носятся, не могут найти, кто это делает, потому что у мужчин часто это бывает. Вот как раз такие складки, фестоны под глазами. Это не веки. И чуть-чуть он устал, чуть-чуть переработал, и
2: это
0: опять
2: лицо,
0: появляется.
2: Да.
0: Вот. И, соответственно, нужно обновлять. Но вот так подсаживаться не надо. И не надо дарить на 18-летие
3: увеличение ягодиц своим детям. Понимаете, чтобы она еще через 10 лет меняла эти импланты, mm-hmm. еще через... Да жизни не хватит, она же 10 раз не будет менять. Живем мы сейчас дольше. Вот. И я часто говорю, давайте так, что не надо делать, делать не будем. Что даст конкретный результат? Вот так приподнимаю избытки кожи, вот видите, тут много уходит, это сделаем. А тут лоб вот часто, подтяните мне через лоб подбородок. Я говорю, так это ж невозможно, у меня заодно брови чуть-чуть поднимутся. Нет, не трогать. Надо знать, что при каждом входе появляются новые рубцы, и ткани уже становятся не такими податливыми, и ты не получишь того результата, который хотел бы получить. Чтобы не получилось, как у Людмилы Марковны. Очень часто сейчас запрос, только можно мне не как у такого актера, не как у такой актрисы.
2: Чтобы не переборщить, да?
3: Переборщить, потому что вот эти вот повисшие веки от того, что неоднократно входили, есть те операции, которые нижние веки, например, лучше... как минимум 5 лет даже не касаться этой области, если ты сделал нижнюю блефаропластику. И так с возрастом ткани становятся менее эластичными, и так все ослабнет и повиснет. И ты можешь этими операциями не улучшить, а ухудшить. И причем это может сказаться на здоровье относительно глаз. Вот кто очень любит часто морщинку каждую ловить на глазах и убирать вот эти избытки, ни в коем случае не нужно. Но и нет такой зависимости, что если ты один раз сделал, ты должен. Угу. Да ничего ты не должен. Ты так и так будешь через 15 лет выглядеть младше своих сверстников. А уж будешь ли ты себя устраивать или твой внешний...

Ниже спускаться не будем, и так достаточно. Огромное вам спасибо за этот интересный эфир. Ждем вас всегда в гости. Вы, конечно, лукс-максинг делайте, просто не увлекайтесь. Увидимся, услышимся совсем скоро, через неделю.

0: знать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют – не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В российской столице 17 часов, в Самаре и Саратове 18 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за пролетов беспилотников. А в Запорожской области заявили о переходе к стратегии планового развития. В Бурятии ликвидировали больше 300 медведей. Об этом и не только. Подробности через несколько секунд. Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе и вручило ему ноту протеста в связи с пролетом беспилотников и ракет, происхождение которых не установлено. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики. Это уже второй вызов главы российской дипмиссии Алика Озерова за неделю. 1 октября ему передали ноту протеста в связи с обнаружением обломков дронов в конце сентября. Напомню, ранее сегодня в Минобороны Молдавии сообщили, что в воздушном пространстве страны зафиксировали 5 аппаратов. Они взорвались на земле, а еще один объект пересек границу в сторону Украины. После предыдущей встречи в МИД Молдавии Озеров сообщил, что никаких доказательств российской принадлежности дронов предоставлено не было. Запорожская область за 4 года в составе России перешла от режима экстренного реагирования к стратегии планового развития. Об этом заявил глава законодательного собрания региона Виктор Емельяненко. По его словам, за 4 года выстроены экономические связи со многими российскими регионами. Создается новая гражданская инфраструктура. Госдума 3 октября 2022 года ратифицировала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и образование новых субъектов. Западным странам пора научиться слышать Россию, а не играть в глухого, когда это выгодно. Об этом заявил финский общественник и военкор Кости

0: Хейсканен. По его словам, европейским чиновникам пора признать, что антироссийский курс был катастрофической ошибкой, прекратить склоки и начать налаживать контакты с Москвой. Хейсканен в сентябре побывал в Крыму со знакомительным визитом и заявил, что покидает российский регион с чувством восторга. Ранее он также посещал и Донбасс. Кроме того, президент Финляндии Александр Стуб заявил, что Европе нужно будет вернуться к диалогу с Россией, сняв психологический барьер, и осознать, что просто отключение звука не работает. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщает Росавиация. Как отмечается, возможны корректировки в расписании рейсов. Свыше 330 медведей, представлявших опасность для людей, ликвидировали в Бурятии. Об этом сообщила Республиканская служба по надзору в сфере природопользования. К защите населенных пунктов привлечены свыше 80 охотников. По каждому обращению совместно с госохотинспекторами они выезжают на обследование территории. Особое внимание уделяется тем местностям, где фиксируются неоднократные выходы. В Кабанском районе их зарегистрировано наибольшее количество. Специалисты просят жителей Бурятии воздержаться от выходов в лес и нахождения вблизи лесных массивов, а при вынужденном выезде предпринимать максимальные меры безопасности. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: «Радио Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас слушает, всех, кто нас смотрит, всех, кто на нас подписан. Естественно, в Макс-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутники», «Спутник». Естественно, кто за нами следит ВКонтакте, в Одноклассниках, Рутюбе. Ну и вообще, естественно, слушать наш прямой эфир 91.2 FM Москва, 91.5 Санкт-Петербург. Самая важная, самая значимая, самая полезная передача у нас в эфире «Большим о маленьких», о детском здоровье. Как обычно, буду задавать разные вопросы, разной степени интересности и общности. Задавать их буду постоянному ведущему, педиатр Антон Равнин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей, дорогие радиослушатели, рад вас приветствовать. Всегда так смущаюсь немножечко, когда вы рассказываете о том, что это самая важная передача, мне прям очень приятно, но...
2: А что еще? Что может быть еще важнее? Нет, безусловно, есть «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Это лучшая передача, здесь без обсуждений. Но со всем остальным, ну как бы, какие могут быть вопросы? Вот, например, кому еще задать вопросы или сомнения относительно новой редакции клинических рекомендаций по терапии ОРВИ у детей? Потому что тут мало того, что ОРВИ у детей надо лечить, мало того, что вот это все путают и с гриппами, и с простудами, и с простым недомоганием, так есть еще и рекомендации, есть они еще и клинические, более того, предыдущие просуществовали всего 4 года, если я правильно понял, предыдущая редакция была 22-го года, и вот я сейчас смотрел, изучал, что там есть нового, например, вот исключили гомеопатию, неэффективная, зато включили фитотерапию и домашние методы, то есть мед, лимон. Я здесь хотел еще пошутить про подышать над картошкой. Вполне себе включено. Ну или, например, вот тоже...
3: Нет, подышать над картошкой не будет никогда.
2: Ну домашний же метод, ну тоже мог бы быть. Жаропонижающие ограничены. Много, в общем, всего разного. На что обратите внимание вы, собственно, с профессиональной точки зрения того, как это нужно делать, а не с того, вот над чем можно еще пошутить?
3: Ну, на самом деле, надо понимать, что все это... включение-выключение вот этих рекомендаций касательно именно ОРВИ, мы сейчас не будем касаться других диагнозов в медицине, именно вот про ОРВИ. Все это связано с тем, что на самом деле мы вообще никак не можем практически на это повлиять. Вирус внедряется в организм, и убить его, ну, практически нет никаких шансов. Поистине противовирусных препаратов, их там единицы, вот на пальцах одной руки можно посчитать, когда мы можем воздействовать на конкретный вирус. Ну, там, например, там, на вирус герпеса. Да, у нас есть противогерпетические препараты, и мы можем на него воздействовать. А на какой-нибудь респираторно-синтетический вирус или вирус гриппа, или тот же вирус ковида, там, коронавирус, да, мы... в реальности воздействовать так, чтобы его просто уничтожить, мы не можем. Что мы можем? Мы можем помочь организму достойно справиться с этим вирусом.
2: А вот можно я здесь уточню такой момент, потому что, по сути, ну вот действительно, это вот на прошлой неделе, по-моему, частично шутили, а частично нет. Лучшее средство от гриппа – это ничего. Через неделю ничего. У вас исчезают симптомы, через после двух недель ничего, вы полностью излечиваетесь. Вот в этих рекомендациях я обратил внимание, ведь действительно можно облегчить симптомы и помочь избежать каких-то осложнений. И вот терапия, четыре вида. Симптоматически, я так понимаю, для облегчения симптомов, иммуномодулирующие, собственно, повышение иммунитета, антимикробное, чтобы не развивались микробы, и вот еще этиотропное. Вот здесь я затрудняюсь сказать, что бы то ни было.
3: Вот этиотропное – это как раз терапия, которая направлена на борьбу с возбудителем. Да, это, по сути, собственно, вот противовирусная. Ага. Да. Но этиотропная терапия, она, чем мы больше ее изучаем, тем больше понимаем, что мы практически бессильны. Есть препараты, которые признаны во всем мире. Все клинические исследования показали, что эти препараты эффективны. Ну, эффективнее, чем плацебо, чем гомеопатия, чем фитотерапия, чем домашние методы, чем все что угодно. Но когда мы доходим до выводов и понимаем, что на самом деле эта эффективность, она местами немножечко притянута за уши или за что угодно, другое. Написано, например, что вот этот препарат противовирусный, он эффективен, он борется и помогает вам снизить лихорадочный период на там, 10-12 часов. То есть вы выздоровеете на полдня быстрее. Ну, такая себе эффективность, да? А то, что он снизит вирусную нагрузку, ну, частично, да. Возможно, это предотвратит, возможно, да, мы не говорим со стопроцентной вероятностью, возможно, он предотвратит развитие каких-то осложнений, потому что вирусная нагрузка будет меньше, соответственно, шансов у вируса оказать какое-то негативное воздействие на организм будет чуть меньше. Ну, возможно, а возможно и нет. И вот здесь, если мы будем говорить про фитотерапию, которую там включили, убрали гомеопатию, ну, сейчас много гонений на гомеопатию, что это неэффективно, никакого вещества действующего там нету, не будем отдельно на этом останавливаться, но вот в сознании людей фитотерапия – это примерно то же самое, что гомеопатия, хотя на самом деле нет, конечно. И тоже вроде бы как уже не модно, не современно и так далее. Здесь нужно осветить несколько моментов. Первое. Фитотерапия – это терапия с веществами, в которых действительно содержатся какие-то активные компоненты. Да? Есть часть лекарственных препаратов, которые используются в медицине, которые получаются именно из растений. Да? Например, очень сильный сердечный гликозид под названием дигоксин. Это дигиталис, это наперстянка. Такая вот трава. Сильнейшее, мощнейшее средство. Сказать, что наперстянка безвредна? Да нет. Не скажем. Что ее нужно всем использовать? Ну, тоже не скажем. Там как бы очень серьезные побочные эффекты можно получить. Ну, у всего должна быть своя доза. Да, что-то в маленькой дозе полезно, а в большой дозе нас убивает. Ну, собственно говоря, так, наверное, совсем. Да? Главное – доза этого какого-то вещества. Давайте попробуем провести параллель между несопоставимыми вещами, между отваром ромашки и мобильным телефоном.
2: В плане вот, лечения ОРВИ?
3: Ну, просто не в плане лечения ОРВИ, а в плане понимания просто, да? Подходов, скажем так. Если у вас есть потребность просто звонить, вам подойдет кнопочный телефон? Ну, конечно, подойдет. Ну, он может звонить, даже какие-то короткие текстовые сообщения может отправлять. А если вам по работе нужно пересылать какие-то текстовые файлы, вам подойдет кнопочный телефон? Ну, нет, конечно, он не умеет этого делать. Так вот, если вы на улице получили какую-то ссадину, ну, коленку разбили, да, и вам нужно эту ссадину промыть, обработать, вам подойдет отвар ромашки? Да, прекрасно подойдет. Замечательно, его антисептических свойств, скорее всего, будет более чем достаточно. А если у вас гнойная рана, которая уже воспаленная, такая красная, с обилием гноя, с отеком конечности, подойдет ли вам отвар ромашки? Ну, нет, конечно, это бессмысленное мероприятие. Надо понимать, что свойства лечебные у фитотерапии зачастую они проигрывают синтетическим лекарственным средствам. И если мы обратим свой взор в тех же самых клинических рекомендациях на уровень доказательности и на эффективность у этих препаратов, там все адекватно оценено. Написано, что они низкие. То есть при прочих равных какие-то синтетические препараты будут гораздо эффективнее. Но когда нам нужно просто что-то сделать, мы не можем ничего не делать, да? Нам нужно что-то сделать, ну, мы можем использовать какие-то растительные препараты. Наверное, здесь вот так надо это рассматривать. Мы боремся за качество жизни во время УРВИ, да? Чтобы ребенок меньше страдал, с меньшей вероятностью получил какие-то осложнения, ну, просто немножко лучше себя чувствовал, чем мог бы. И именно с этой целью мы можем использовать какие-то растительные препараты. Но надеяться на то, что они вылечат ребенка, ну, наверное, бессмысленно.
2: Вообще, конечно, вот интересно, вы сказали, на полдня раньше избавиться от гриппа, от ОРВИ, мне кажется, это классно, это здорово, ну, как минимум с точки зрения вот этих самых симптомов, если они пораньше сдвинутся, но вот услышать от врача, что, ну, полдня больше, полдня меньше.
3: На самом деле, здесь еще надо понимать, что это препараты, которые воздействуют только на вирус гриппа. И для того, чтобы их назначить, нам этот вирус гриппа нужно подтвердить.
2: Да.
3: И нужно подтвердить в первые часы болезни. И именно тогда начатая этиотропная терапия возымеет какой-то эффект. А если мы начнем принимать эти препараты на третий день болезни, когда стало очевидно и наконец-то дошел врач, или наконец-то пациент решил вызвать врача, или дошел до него самостоятельно, и мы подтвердили этот вирус, то, наверное, уже бессмысленно просто его принимать, потому что все негативное, что он мог сделать, и до максимума размножиться в организме, он уже все сделал. Бесполезно его принимать. Да, это как после того, как пожар утих, пойти с ведерочком водички и попытаться его затушить. Ну, уже как бы поздно. Ну, зачем? Бессмысленно.
2: Вы знаете, у нас не так много времени, но я все-таки хотел бы еще здесь один вопрос добавить, потому что, ну, про жаропонижающие, которые только два разрешены, это отдельный разговор, но, возможно, с этим попроще. А вот тот факт, что теперь категорически не рекомендуются антибиотики при неосложненных вирусных инфекциях. У вас просто не раз звучал такой тезис, что антибиотики, это, конечно, классно, здорово, но давайте ими не злоупотреблять. И вот я так понимаю, да, к этому прислушались в Минздраве, вот я говорю, слушали передачу и, наконец-то, поняли, наконец-то, достучались до них, что...
3: Очень лестно.
2: Не запрещено, но тем не менее категорически не рекомендуется. Это все-таки важные слова. Что если у вас болезнь на ранней стадии и не осложненная, ну, у ребенка, у человека, то давайте без антибиотиков, потому что, более того, они могут способствовать, вот важно, бактериальной суперинфекции.
3: Совершенно справедливо. Так они и никогда и не рекомендовались. Просто
2: а теперь категорически.
3: А теперь категорически не рекомендуется. Ага. То есть раньше нигде и не было написано, что их, что их нельзя давать, а теперь просто обращают внимание. Это, наверное, знаете, как бы спасибо, капитан Очевидность. Примерно вот так.
2: То есть через 4 года прям строжайше не рекомендуется. Еще через 4 года скорее... вот просто под страхом смертной казни.
3: Под страхом смертной казни запрещено. Да.
2: Нет, не запрещено, не рекомендуется.
3: Вот было бы здорово, если бы написано, было бы запрещено.
2: Запрещено все.
3: Угу. Потому что антибиотики никогда не действовали на вирусную инфекцию. И это знали все со времен изобретения пенициллина. Да? Это сколько уж там лет прошло? во время
2: скоро
3: Второй мировой войны.
2: Столетие отмечать там будем, да.
3: Ну, то есть, ну, как бы очень давно все знали, что антибиотики работают только на бактериальные инфекции. И если у вашего ребенка вирусная инфекция, то лечить его антибиотиками по меньшей мере бессмысленно. Если на фоне вирусной инфекции возникло какое-то осложнение бактериальное, вот тогда, в части случаев, да. Но и то не всегда системными, иногда местными, ну и так далее. И поэтому, конечно же, однозначно, абсолютно, 100% стоит об этом всем напоминать, что нельзя лечить грипп антибиотиками. Это по меньшей мере бессмысленно. Если мы будем бесконтрольно и дальше давать антибиотики при каждой простудной какой-то инфекции, то мы действительно сами рукотворно создадим вот эту супербактериальную какую-то инфекцию, которую мы в результате ни одним антибиотиком не вылечим, потому что она будет иметь устойчивость к этим антибиотикам. И были такие уже случаи, не знаю, там лет, наверное, около 5-6 назад был описан такой случай, первый, один из первых в Соединенных Штатах, когда врачи столкнулись с суперинфекцией, которая была устойчива абсолютно ко всем известным антибактериальным средствам. То есть человек лежал в стационаре, ему взяли посев, выявили, что у него бактериальная инфекция, взяли пробы на антибиотики и поняли, что ни один из известных на данный момент антибиотиков не способен справиться с этой бактериальной инфекцией. Что делать? Ну, возвращаться в какие-то дореволюционные времена. Да, то есть, ну, как бы, либо ты его, либо он тебя. Вот и все. И именно бесконтрольный прием антибиотиков к этому и приводит.
2: Ну, я вот именно этот тезис тоже как раз и подчеркну, да, что антибиотики, это, конечно, хорошо, полезно, здорово, но полностью
3: но
2: им увлекаться.
3: Но по показаниям.
2: Да. К следующей теме. Следующая тема у нас, давайте, это фактически очередная серия. Сериал продолжается. Третью неделю подряд так или иначе говорим про почки. Я вспоминаю тот самый каменный пояс, да, на земле, который есть. Но здесь, опять же, ни в коей мере не недооценивая и не принижая значимости, но почечные колики – штука серьезная, штука болезненная. А если она возникает у дитя, еще и у маленьких, которые толком не могут объяснить, что с ними происходит, наверное, это нужно тоже очень важно понимать и уметь отследить. Собственно, какова будет симптоматика? Потому что если взрослый или, там уже, допустим, старший ребенок, он может объяснить, это можно вот соотнести, пусть даже с этими, с подсказками искусственного интеллекта. Угу, вот если, угу, допустим, ребенок еще не говорит или не может объяснить, я тоже помню, как вы говорили, если спросить, где болит живот, обычно покажут ровно на одно и то место все, где бы ни болело.
3: До школьного возраста.
2: Да-да-да, вот с коликами у нас что и как.
3: Есть колики, а есть почечные колики. И почечная колика, она, ну, скажем так, невыгодно отличается от обычной кишечной колики своей интенсивностью. И это, наверное, самая важная отличительная особенность почечной колики. Когда просто болит живот у ребенка от того, что какие-то спазмы в кишечнике, перераздут кишечник от газов, есть какие-то функциональные нарушения, ну, там вариаций много, он беспокоен, плачет, да, но, собственно говоря, это проходит после того, как он выпустит газы, сходит в туалет. Да, мы теплом согреем его животик. Да, ну, просто с течением времени тоже. При почечной колике так не бывает, к сожалению. И помимо того самого классического беспокойства, сучения ножками, характерной какой-то там гримасы у ребенка, ну, плач, да, ну, все понятно. Но он может еще иметь бледность, чего не бывает при кишечной колике, холодный пот и рвоту. Это тоже такой достаточно отличительный, важный момент и нюанс. Ну и в части случаев, конечно, повышается температура на фоне почечной колики. К счастью огромному, это бывает, ну, категорически редко у детей в любом возрасте. Потому что для того, чтобы у ребенка случилась почечная колика, нужно, чтобы у него камень там образовался в почке. А для того, чтобы камень образовался, нужно, чтобы было какое-то стечение обстоятельств, факторов, предрасположенностей, да, какие-то анатомические предрасположенности. Ну, не повезло, что-то как-то неправильно развилось. Да, мочеточник неправильно отходит. Какой-то острый угол есть у отхождения этого мочеточника. Какие-то другие анатомические особенности. Есть какие-то генетические факторы, которые влияют на обмен веществ. Поэтому у ребенка накапливаются эти соли, которые в результате формируют камни. Да? Ну, много факторов на самом деле, но так, чтобы это случилось сразу у ребенка после рождения, это очень-очень, конечно, казуистически, практически редкая история. Поэтому, с одной стороны, да, конечно, безусловно, нужно помнить об этом, но с другой стороны, здесь должно работать золотое правило. Как бы оно, простите, не бесило всех обывателей, но если с вашим ребенком происходит что-то, в чем вы не можете разобраться, что нужно сделать? К врачу сходить надо. И именно этот шаг и должен, да, быть решающим. Все наши редкие ситуации, какие-то редкие случаи, они должны быть заподозрены именно врачами, а не родителями. Если у вашего ребенка почечная колика, то это врач должен заподозрить, а не родители, нагуглить в искусственном интеллекте. Да? Мой ребенок 6 часов плачет без перерыва. Ну, там на самом деле вариантов-то много. И какая-нибудь аллергия на белок коровьего молока, которая дала выраженные гастроинтестинальные симптомы с такой интенсивной болью в кишечнике, тоже подойдет под данную характеристику. Да, понятно, что это необычная кишечная колика. 6 часов подряд младенцы при обычной кишечной колике не плачут. Но сразу заподозрить у ребенка почечную колику при этом, ну, как бы тоже не совсем правомочно. В любом случае должна быть какая-то тогда дальнейшая диагностика. Ну уж хотя бы пресловутый ультразвук выполнен. Да, и это тоже, безусловно, абсолютно точно поможет. А еще, кстати, если не пренебрегать плановыми осмотрами и плановыми диспансеризациями, которые предусмотрены у детей, участие детей в роддоме выполняется, потом в месяц жизни, в 2, в 3 месяца и так далее. Да? Если ими не пренебрегать, то тоже как бы очень много полезной информации можно оттуда подчерпнуть, потому что камень сам по себе за 1-2 дня почки, ну, никак не образуются абсолютно точно. И если есть те самые пресловутые анатомические предрасположенности, да, аномалии развития, давайте их даже так назовем, то мы их на ультразвуке увидим. И уже будем более насторожены в данном направлении.
4: Давайте небольшой перерыв сейчас сделаем на радио «Спутник», после чего обязательно продолжим, побеседуем еще по поводу некоторых других вопросов, сложностей и проблем, которые так или иначе могут быть связаны с детским здоровьем. И это «Большим о маленьких» на радио «Спутник».
1: «Большим о маленьких».

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
12: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
12: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
13: В студии Нигина Ахметова. Здравствуйте. Около 325 миллионов баррелей нефти было высвобождено из стратегических резервов с марта по линии Международного энергетического агентства для стабилизации ситуации на рынках. Об этом говорится в заявлении агентства. В марте страны Международного энергетического агентства согласовали крупнейшее коллективное высвобождение нефтяных резервов в объеме 400 миллионов баррелей из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией в Персидском заливе. Партия власти Молдавии не может перекладывать на оппозицию ответственность за оборону страны и освобождать себя от последствий бездействия. Об этом заявили в Либерально-демократической партии Молдавии. Политсила раскритиковала руководство республики за показы дорогостоящей техники на парадах без реального обеспечения безопасности границ. Заявление прозвучало после обнаружения обломков дронов в 4 районах. Минобороны страны, в свою очередь, заявили о нескольких несанкционированных полетах объектов в воздушном пространстве. пространстве. Кишинев регулярно возлагает на Москву ответственность за падение обломков. 1 октября посла России Олега Узерева вызвали в МИД Молдавии, вручив ноту протеста. Сегодня он также был вызван повторно. Проезд по Крымскому мосту легковых машин с прицепом разрешен, если их общая максимальная масса не превышает 3,5 тонн, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Кроме того, как уточняется, проезд через объект разрешен эвакуатором строго категории «Б», которые перевозят одну машину без прицепа. Запрещены к перевозкам электромобили, гибриды, грузовики массой больше 1,5 тонн, а также различные грузы. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту смерти матери и новорожденного в терминале столичного аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вместе с тем, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного мальчика и его матери в уборной в аэропорту Шереметьево. Напавший на капитана самолета на рейсе из Дубая в Тель-Авив пилот проходил курсы по авиационному менеджменту в британском вузе. Об этом сообщает газета «Телеграф». Ранее стало известно, что напавшим мог быть 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хаммами. Напомню, 30 сентября самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Между пилотами, как установилось, произошла драка во время полета. Стало известно, что один из них ранил второго ножом и пытался устроить авиакатастрофу. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Большим о маленьких.
14: Продолжаем эфир на радио «Спутник». Это «Большим о маленьких». Меня зовут Алексей Красильников. Педиатр Антон Равдин, постоянно ведущий. Антон, а вот правда одна из самых громких новостей про Анатолий Кашпировский умер? А вот к способам, к методам, себе. К популярности этих способов и методов, как вы относитесь? Потому что, это феномен был телевизионного шоу. Но говорили, что помогает. Говорили, что это вот самая вода заряжается. Вот, может быть, вкратце какой-нибудь репликой, потому что, правда. Понятное дело, что там не совсем про здоровье, не совсем детей, но тем не менее.
15: Да не, на самом деле самоубеждение и вот этот эффект плацебо, с которым постоянно сравнивают клинические испытания, да, то есть любое лекарственное средство должно быть эффективнее, чем плацебо. Потому что эффект плацебо, он на самом деле крайне эффективен. Мы сами себя настраиваем, как это, мы сами кузнецы своего несчастья, да, если мы себя программируем на то, что у нас все плохо, у нас реально все будет плохо. А если мы себя настраиваем, что мы выздоравливаем, то в очень большом проценте случаев так и произойдет. Мы в любом случае выздоровеем, если мы говорим про какие-то там те же вирусные инфекции. Но если мы к этому еще и психологически правильно подходим, то все будет гораздо комфортнее и быстрее. Однозначно, абсолютно. Поэтому я, как человек, который склонен верить к каким-то точным наукам, понимаю прекрасно, что заряженная вода через телевизор, наверное, это, так, чтобы никого не обижать, наверное, это, мягко говоря, пустое. Но если мы верим в то, что эта вода зарядилась, и мы потом употребляем эту воду с какими-то правильными мыслями и правильным психологическим настроем, то абсолютно однозначно это нам поможет. У меня часто так бывает, что приходят родители и говорят: вы знаете, у меня у ребенка было вот это, это, я дала ему вот этот препарат, а я знаю, что в моей клинической практике, как и в клинической практике 99% всех остальных врачей, этот препарат никогда не оказывал вообще никакой эффективности. Да? Я ему дала этот препарат, и у ребенка все прошло. Нам очень помог. Я говорю: слава богу. Он говорит: можно? Я говорю: конечно, можно. Конечно, можно, но если вы видите эффект, вы верите в то, что вам это помогает, он абсолютно безвреден, я это понимаю прекрасно. И, конечно, вы можете дать его. И вы будете чувствовать себя супергероем, мега-доктором, который сам поставил диагноз и назначил лечение, и добился выраженного значимого эффекта. И ребенку будет хорошо. Его лишний раз не будут залечивать какими-то другими ненужными средствами. Ну, как бы хорошо же.
14: Но в любом случае обращение к профессиональному, к врачу, это всегда важнее и полезнее.
15: А вот от... если, вы знаете, это золотое правило. Если вы перестаете контролировать ситуацию и перестаете понимать, что происходит с вашим ребенком, вам 100% нужно обратиться к врачу.
14: Угу. Факты, да. А вот от заряженной воды к обычной воде побеседовать с вами тоже хочется. Непродолжительное, к сожалению, время относительно того, каким должен быть питьевой режим для ребенка. Понятное дело, что все будет различаться от возраста очень сильно серьезно, но про воду вообще нужно тоже ведь и перепить не менее проблемно, чем недопить в случае с водой.
15: Однозначно, абсолютно. Избыток воды тоже вреден. Ну, это, как мы и говорили в самом начале про фитотерапию, здесь доза главная, да? У всего главная доза. Да? Что-то в маленькой дозе лекарства, а в большой дозе уже яд.
14: Да, и вот в этом...
15: Про все можно говорить.
14: Вода в какой дозе и для какого возраста, ну, так вкратце, если пробежаться, будет лекарством, а где уже будет ядом? Потому что, ну, вот правда, в последние, в особенности, годы вот эти рекомендации пить там 800 тысяч литров обязательно воды в день, и все ходят с этими стульцами огромными.
15: Даже во времена Средневековья, там, когда Инквизиция была, вот это вот, была даже казнь такая, когда в человека вливали очень много воды, ну, там, пытка сначала, да, а потом в результате это становилось
14: фатально
15: для человека.
14: Много разных пыток было.
15: Да, да, не, ну, про утопление мы не будем говорить, банально, пошло, неинтересно. А здесь именно вот в плане питья, да, когда вставляли вороночку и вливали много-много водички. Ну, реально, факт, как ни крути. Вода – это крайне необходимый источник жизни для человека. Мы все на 80-90% состоим из воды. Грудное молоко содержит примерно 90% воды в своем составе. При этом оно считается самым идеальным питанием для ребенка. Но не зря же там 90% воды. Значит, она действительно младенцу для правильного развития и жизни настолько необходима. Да? То есть она... Нужно 10% еды и 90% воды. Представьте себе просто. Да, для того, чтобы мы хорошо существовали и правильно, гармонично развивались. Конечно же, человек на сухой голодовке погибнет гораздо быстрее, чем ежели он просто будет пить воду, но совсем-совсем никак не есть. Я не знаю, что еще
14: тоже умрет,
15: из примеров.
14: Но чуточку позже, да.
15: Чуточку позже, да, без еды человек может протянуть, возможно, даже не одну неделю. Наверное, все будет зависеть от исходных конституциональных особенностей. А вот без воды через несколько дней ему будет уже фатально плохо. Пить нужно всем. Младенцы первого года, если они находятся на грудном вскармливании, в дополнительном допаивании не нуждаются. Все остальные нуждаются. Если мы говорим про какие-то конкретные цифры, то для того, чтобы, ну, наверное, проще немножечко было считать, не какие-то там проценты от массы, вот это очень сложно, потому что там еще есть формулы у тех же реаниматологов, которыми они пользуются, там туда надо включить процент патологических потерь, это дыхание, например, да, температурный обмен, наша кожа постоянно теряет влагу, да, мы выделяем тепло, тепло это энергия, энергия с собой забирает вот это вот тепло, забирает с собой влагу с поверхности кожи. Но при этом кожа должна оставаться влажной и упругой. А откуда она берет эту влагу? Ну, дальше, наверное, понятно. Ну и так далее. Ну вот, в общем, чтобы вот так вот не считать, давайте возьмем примерную цифру в 50 мл на килограмм массы тела. То есть 5-килограммовый ребенок, да, должен выпивать за сутки примерно 250 мл чистой воды. Но эта чистая вода, она же может быть скрыта и в каких-то других напитках. Да, в супе, например, да, в той же смеси, ну и так далее.
14: А вот это, кстати, поэтому... прошу прощения, это не то, что миф популярный, но вот иногда говорится, что пить вот такое-то количество только воды. И при этом вот правда начинаются прям, в особенности в соцсетях, где-нибудь в блогах, вот эти развенчания мифов, что да, суп, чай, там кофе, молоко, вы поняли, это тоже воду содержит,
15: вода,
14: но входит
15: это
14: в
15: вода,
14: это.
15: Да.
14: Нет, нужно только
15: чай. Здесь есть Здесь есть очень важный нюанс. Чай, если это не крепкий, слабенький такой, легкий чай без сахара, он будет зачтен в эту влагу, жидкость. Если это крепкий чай еще и с сахаром, он не может быть зачтен, потому что крепкий чай будет действовать на мочевыделительную систему, будет дополнительно выводить влагу, то есть мочегонным эффектом обладать, плюс сахара будут способствовать развитию отеков. То есть эта влага будет задержана в интерстициальном, так называемом, пространстве, то есть вне сосудистого русла. И это вредно, это нехорошо, это не здорово. И тогда, да, конечно, нужна однозначно абсолютно чистая вода. А если это кофе, то кофе тоже обладает мочегонным эффектом, мы это прекрасно знаем. Нельзя выпить 20 чашек кофе американо там, по 200 миллилитров, сказать, я выпил 4 литра воды, да, я молодец. Никакой ты не молодец. Почки перегрузил, отеки создал, и еще и много лишней жидкости вывел. Не молодец абсолютно. Да? Поэтому, конечно, гораздо проще для того, чтобы не разбираться вот в этом. Вот ты пьешь напиток, где есть сахара и соли, это не может быть зачтено как жидкость. А вот ты пьешь напиток без сахаров и солей там добавленных, это может быть. Или там изотоническая концентрация солей, тогда может быть защитно. А если там гипертоническая или еще хуже гипотоническая концентрация солей, что к отекам будет приводить, это не будет зачтено. Ну, слушайте, ну так мозг сломаешь. Ну, реально невозможно так считать. Поэтому гораздо проще сказать, что нужно пить чистую воду, и только вот в таком виде мы можем зачесть выпитые объемы жидкости в течение дня. Но тут справедливости ради надо еще сказать, что, конечно, если ваш организм испытывает жажду, и, ну, давайте банальный пример приведем, жара, лето, на улице плюс 40, очень жарко, ну невыносимо жарко, поверьте, любой сладкий газированный напиток – это последнее, о чем вы будете мечтать. Вы будете мечтать о обычной воде без газа, и это будет самое вкусное, что вы когда-либо употребляли в своей жизни вот в этот момент. Это правда истинная. Поэтому если вы реально очень хотите пить, то напиться можно только простой, обычной, негазированной водой. И это самый правильный источник жидкости. С этим сложно поспорить.
14: Вот это бы еще организму объяснить. Точнее, не организму, а хотелкам. Потому что организм-то, да, понимает, что ему нужна вода. Да-да-да, в голове. Ну, слушайте, что там, кола, квас какая-нибудь, еще другая газировочная.
15: Снимите эту газировку. Ну, кола, квас — это когда вы
14: сок, в особенности не по так кетилам, сильно вообще хотите. Классно. Ой, а там сахар сплошной разведенный.
15: Ну, да ладно. Вообще, да, 8 ложек сахара на стакан.
14: И это только...
15: Минимум.
14: Ага, ладно. Про беговел что расскажете? Потому что, видимо, я так понимаю, тема достаточно любопытная и полезная. Опять же, модная, стильная, молодежная. Но насколько можно это внедрять, насколько это будет полезно? И вот мне еще нравится уточнение не только организму, но еще и психике ребенка.
15: На самом деле, ну так, наверное, можно с точки зрения маркетинга про любую вещь поговорить в быту и как-нибудь ее оправдать, сказать, что она классная, полезная, супер модная там и так далее. Ну, про беговел ничего плохого не скажу, честно говоря. Единственное, что плохого могу сказать про беговел, это если он не вовремя, да, если он слишком рано, когда ребенок еще не готов. Это как купить 6-месячному ребенку горшок и требовать от него ходить в туалет на горшок. Ну, это невозможно. А если годовалому ребенку купить беговел и ждать, что он на нем будет рассекать по двору,
14: он такой, легко, я же правильно понимаю, беговел – это вот как велосипед, как ранний велосипед, когда ногами отталкивались.
15: Совершенно справедливо, да. Это велосипед без колес, с низкой такой вот базой, когда
14: без педалей,
15: ты ногами...
14: С колесами,
15: но ой, без педалей. Да, простите, пожалуйста, да, без педалей, правильно. А, без педалей, когда низкая сидушечка позволяет вам ногами дотянуться до земли, и отталкиваетесь вы именно ногами. Это как плавание дает синхронное развитие мышц, да, слева и справа. Вы же не можете только одной ногой отталкиваться. Естественно, вы будете падать в сторону. Поэтому вы отталкиваетесь двумя ногами, соответственно, даете симметричную нагрузку. И это здорово. Это дает вам уверенность в своих действиях. Это как раз вот с точки зрения там, психологии, уверенности в себе, да, вы можете объехать кого-то такой крутой, ты там быстрее двигаешься, чем твои сверстники, тоже дает дополнительную уверенность в себе. Да? Координация. Ты можешь объехать предмет какой-то, стоящий столб, дерево, да, какой-то человек идет, ты его раз объехал. И для ребенка это ну, действительно очень здорово. В целом, огромное количество плюсов с минимальным количеством минусов. Поэтому ну, беговел это хорошо и здорово. Ну, раньше 1,5-2 лет ну, вряд ли стоит начинать. Это, наверное, единственная будет оговорка. Ну, и подбирать, как и многие-многие детские, давайте их назовем девайсы, стоит, конечно, вместе с ребенком в магазине. Если очень хочется сэкономить, и где-то на маркетплейсах это стоит дешевле, да, пожалуйста, ради бога, съездите в магазин, подберите необходимый конкретный товар и закажите его там дальше в интернет-магазине. Без проблем. Как бы возможно все, но подбирать реально лучше с ребенком, потому что даже длина ноги у детей может отличаться, да, и кому-то будет комфортно с определенной моделью, там, соседскому ребенку, да, а вашему ребенку будет не очень комфортно. Это нормально.
14: Совсем вкратце, можно ли это сравнивать с велосипедом, в том смысле, что лучше велосипед? Ну, я вот просто пытаюсь даже представить, но как-то там же...
15: Это не лучше велосипеда, абсолютно точно.
14: Неудобно даже как-то, чисто механика ног другая, поведение и движений.
15: Совершенно другая, но при этом...
14: еще там получается.
15: Они не совсем волочатся. Они, когда, если набирают скорость, ну, уже когда такие натренированные на опыте дети, там, 3-4-летние, которые уже там не первый год катают,
14: они эти ноги просто... Не первый год дети уже вот эта тема.
15: Да. Ну, такие на опыте, да. Они эти ноги, они разгоняются, и ножки чуть-чуть приподнимают, чтобы они асфальта-то не касали, чтобы не тормозить. Да, просто в коленях согнул ноги, и все, и они как бы приподнялись.
14: Так можно вперед, можно назад, и вот в этом смысле это какая-то не совсем понятная.
15: На велосипеде, положим, 1,5 года ребенок каким образом будет кататься? Ну, только если он 3- или 4-колесный.
14: Естественно.
15: Ну, однозначно,
14: и более того, педали, он... скорее всего, на переднем колесе, вот эти вот, которые к нему жестко привязаны, то есть, которые
15: ну,
14: не отпустить.
15: Ну, то есть, прям, ну, тяжелая история, да?
14: А воспитывающая.
15: Легко. Не, ну, слушайте. Что там воспитывающая? Это... Сейчас эти есть велосипеды, которые сзади там с ручкой такие, знаете? Да. Ребенок сидит, и его сзади просто этой ручкой вперед просто везут. Он может крутить педали, может не крутить педали.
14: А еще есть машинки, куда сажают, и на радиоуправлении никакой. Такие достаточно большие, объемные.
15: Да. Ну, это же ну, разительно отличается от беговела, правда?
14: Да.
15: В беговеле, кроме тебя, никто ничего не сделает. Ты только сам. И это большой плюс на самом деле. Не хотелось бы так прям сильно пиарить беговелы, потому что, наверное, это не самое лучшее, что должно быть в жизни ребенка в его детстве. Но вещь хорошая, полезная для своего возраста, для формирования координации, уверенности в себе, развития крупной моторики. Это ну, действительно здорово и хорошо. Почему нет? Абсолютно точно.
14: Тогда я вам предложу прокомментировать то, что, наверное, никакой родитель у своих детей увидеть не хотел бы. Я просто как самый главный специалист по этой теме, это волосы. Седые волосы. Почему у ребенка, у подростка в каком возрасте могут появиться?
15: Слушайте, я помню из школы своей, я еще в начальной школе учился, и у нас по школе ходил какой-то старшеклассник, и у него был какой-то пучок седых волос. Ну, сколько ему тогда было, не знаю, там, 15-16 лет тогда, да, там, ну, 17 максимум. Но поскольку я его наблюдал не один год, наверное, ему там было там, лет 15 тогда, да. И у него вот обычная растительность на голове, давайте так ее назовем, и вот такой пучок седых волос. И меня в детстве, я думаю, как так, ничего себе, он как старик с седыми волосами. Прям так вот запало в душу, представляете, что я до сих пор помню уже сколько там, 30 лет прошло с лишним. Очень много факторов, которые на это могут влиять. И большинство из них абсолютно безобидны. Ну, просто такая генетика. Кто-то очень рано седеет. Кто-то рано, ну, простите, лысеет. Да? Ну, есть такая предрасположенность организма. У кого-то в 20 лет начинают появляться первые седые волосы.
14: Ничего у кого-то набеговели еще появляются, если я правильно понимаю.
15: А это а как-то у кого-то...
14: Вот от генов да. зависит, от условий. Я понимаю, что условий вряд ли, но вот это что-нибудь передается или нет? Или как?
15: Безусловно, в большинстве своем это генетическая предрасположенность и какие-то локальные заболевания кожи. Да? Ну вот в каком-то конкретном месте. Да? Есть какой-то участок кожи, из которого растут только седые волосы. Ну, ничего страшного и гиперужасного в этом нет. Ну, какой-то косметический дефект для вас это будет, и все, не более того. Да, это может быть дефицитом витаминов, повышенный стресс, да, какие-то аутоиммунные заболевания, безусловно, да. Гормональные изменения в том же пубертате, например, да. Естественно, абсолютно. Но чаще всего это генетическая предрасположенность или какие-то локальные... депигментации, так называемые, да, и все. А на месте какой-то травмы, например, это может возникать.
14: Травма?
15: Где, да, ну, травмирован был какой-то участок головы, и вот на этом месте там рубец, из него плохо растут волосы.
14: А, в смысле, кожа повреждена, все, я понял, травма в плане перелом, не до перелом.
15: Не-не-не-не, именно локальная травма, конечно, да, ожог какой-то. Да, вот у меня... В моей жизни было два очень таких серьезных, достаточно обширных локальных ожогов ноги. Один раз, ну, оба раза с кипяточком. Один раз я пельмешки неудачно сварил, второй раз неудачно чайничек донес, чтобы в ванну вылить температуру воды, ребеночку повыше сделать для купания. И вот восстановилось все хорошо, визуально никаких изменений нет, но когда ложится хотя бы легенький загар, сразу все контуры бывших ожогов видны на ноге. Да. Да, пигментация. Пигментация. Вот здесь примерно так же. Да, был ожог какой-то тяжелый, серьезный. Кожа вроде восстановилась, вроде все, функция не нарушена, но пигментация изменилось. Может быть, он будет не совсем седой, этот волос, а более светлый. Ну, будет отличаться. Может? Может. Ничего страшного и ужасного нету. Ну, я понимаю, что я уже всех, наверное, простите за жаргонизм, задолбал с этим вопросом. Не вопросом, точнее, а советом. Ну, если вас что-то смущает, ну, обратитесь к врачу. Сходите к педиатру. Обсудите. Может, он сможет вам помочь и развеять ваши сомнения какие-то. Может быть, он скажет, что да, действительно, вы не зря переживаете. Давайте сходим к эндокринологу. Давайте проверим уровень витаминов у ребенка, да? Потому что поймет, что у ребенка очень избирательный рацион. Не по вашей вине, да? Это его осознанный выбор. Но так бывает, что у детей есть какие-то там расстройства пищевого поведения. Они едят... только определенный какой-то набор продуктов. Другой ничего есть не хотят. Он усмотрит, что в этом наборе продуктов не хватает каких-то витаминов важных, жизненно важных. И скажет, давайте проверим, давайте однозначно исследуем уровень этих витаминов. Да, там В12, к примеру, D3 того же, железо, меди, ну, и так далее. Поэтому сходите, уточните. Все бывает, пока человек жив, прости господи, у него вообще все, что угодно может быть. Все, что угодно.
14: Так что либо идем к врачу, либо слушаем передачу «Большим о маленьких» на радио «Спутник», где вам тоже скажут сходить к врачу. А в завершении две с небольшим минутки новую рубрику предлагаю.
15: Антиреклама практически.
14: Наоборот, скажут же посмотреть. Рубрика предлагаю прям ввести совет, который вы вспомните месяцев через 7. Фумигаторы. От вот этих самых насекомых и прочее. Нет, может быть, кто-то сейчас едет в насекомо-богатые страны в отпуск какие-нибудь. Но, тем не менее, насколько вещь вообще безопасная для тех, кто может страдать неизвестной аллергией для животных? Ну, для животных-то ладно, но в первую очередь для детей, про которых мало ясно. 2 минуты,
15: прошу прощения. Понимаю, что у нас осталось, да, буквально пара минут. Постараюсь не распыляться. Фумигаторы – вещь хорошая, полезная, нужная. Насекомые, как писал еще Александр Сергеевич Пушкин, «Ах, лето красное, любил бы я тебя, как бы ни зной, ни комары да мухи». Да? Вот исключительно согласен с ним. Однозначно, абсолютно мешают жить. Кусают, отеки, зуд, ну, масса негативных факторов последующих, да, за этими укусами насекомых. Но искренне вас призываю. не пренебрегайте возрастными ограничениями, которые пишут на этих самых пластинах для фумигаторов. Да? Где написано 0+, да, они, конечно, не так здорово будут убивать этих комариков, но они, по крайней мере, будут безопасны для вашего ребенка. И если вы хотя бы раз заметили у ребенка какие-то респираторные проявления, кашель, свист, появление какой-то одышки после того, как в комнате был включен фумигатор, абсолютно 100% стоит задуматься и провести эту параллель. Они могут быть небезопасны. Да, для маленьких детей, в принципе, помимо фумигаторов, существуют еще те же самые фитотерапевтические практически средства, которые репелленты, да, которые можно использовать. Да, там какие-то масла, они тоже могут быть аллергенными, но не так глубоко проникать в дыхательные пути, как фумигатор, который нагревает, это теплый пар, вещества различные и так далее. Они, безусловно, нужны. Нельзя сказать, что это плохо

0: Правила вывоза наличных из России. Контекст. Владимир Путин своим указом запретил перемещать в страны Евразийского экономического союза Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные средства в размере более 1 миллиона рублей. Новые правила имеют исключение. Так, наличные можно вывозить через несколько международных аэропортов, но только при наличии банковских документов, подтверждающих снятие всей суммы со счета. Исключение также действует для юрлиц, осуществляющих международные перевозки. Вывоз средств возможен для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Если запрет нарушен, у физлиц будет изыматься сумма, превышающая 1 000 000 рублей. У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изъятию подлежит вся вывозимая наличность. Новая мера призвана максимально затруднить нелегальный вывод капитала из Российской Федерации. Отток денег в последние 2 года снизился, но по-прежнему измеряется десятками миллиардов долларов. Кроме того, финансовые власти поставили задачу сократить объем наличных средств в экономике. В предыдущий раз из России было запрещено вывозить в страны Евразийского экономического союза больше 100 тысяч долларов в рублевом эквиваленте.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 18 часов, в Бишкеке 9 вечера, в Якутске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Москва предлагает Кишиневу вместе расследовать инциденты с БПЛА. 5 погибших найдено при разборе завалов на Краснозаводском химзаводе. Летавший у Калининградской области самолет НАТО сел в Польше. Подробности далее. Российские вооруженные силы поразили беспилотниками сухогруз в порту Одессы, который доставил военное имущество. Об этом сообщает Минобороны нашей страны. Армия России, как уточняется, продолжает наносить удары по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Тела 5 погибших обнаружены при разборе завалов, которые появились в результате пожара в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий. Он отметил, что родственникам погибших оказывается психологическая помощь. Ранее пожар с последующим обрушением конструкции произошел на территории химзавода в подмосковном Краснозаводске. 40 сотрудников были эвакуированы и осмотрены медиками. Сообщалось об одном погибшем. Судьба 5 оставалась неизвестной. Официально Кишинев до сих пор уклоняется от совместного расследования инцидентов с беспилотниками. При этом Москва готова направить экспертов, чтобы установить происхождение дронов. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров. Заявление дипломата последовало после посещения Министерства иностранных дел Молдавии, где ему вручили ноту протеста в связи с пролетом 5 беспилотников и ракет, фрагменты которых были обнаружены этим утром на территории 4 районов республики. По словам дипломата, дальнейшее развитие ситуации зависит от молдавской страны. Готова ли она к объективному расследованию или продолжить текущую линию? Озеров уточнил, что дипломатическая нота будет направлена в Москву вместе с предложением о проведении совместных следственных действий. Разведывательный самолет НАТО, летавший у границ Калининградской области, приземлился на территорию Польши примерно после 5.5 часов полета. Это следует из полетных данных, которые изучила РИА Новости. Самолет вылетел с военной базы в Польше и направился на восток. Находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, он несколько раз облетал территорию вдоль сухопутных границ Калининградской области, но разворачивался, когда оказывался над водами Балтийского моря. Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун

0: Айрамов и Аббас Аракчи обсудили вопросы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Как отмечается, министры также обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Ираном. Президент Южной Осетии Марат Камбулов сообщил, что обсудил с директором Международного детского центра «Артек» Константином Федоренко вопросы открытия на территории республики филиала детского лагеря. Он отметил, что из-за масштаба проекта работа предстоит сразу в нескольких направлениях, включая подготовку инфраструктуры и кадров, которые будут работать с детьми. На первом этапе, по словам президента Южной Осетии, часть специалистов сможет приехать из «Артека». Республика также будет готовить собственных вожатых, педагогов, руководителей программ и хозяйственный персонал. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов слушайте и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это «Итоги недели» с Дмитрием Никотиным, который уже с нами на связи. Политолог Дмитрий Никотин, приветствую.
3: Добрый день, Александр.
2: Добрый день. Ну что, как настроение сегодня?
3: Ну, боевое, у нас столько событий, надо все успеть.
2: И то верно, и действительно, у нас, как обычно, мы начинаем с пятого места, идем к первому. Много событий, которые мы попытаемся объяснить, рассказать, проанализировать как можно активнее. И первое, ну а как же иначе пройти стороной те события, которые сейчас развиваются во Франции, да и вообще в Европе. Там, знаете, вот Франция, это вот такое, я не знаю, сосредоточение горячих голов. Достаточно, чтобы искра где-то пролетела, фитиль поджегся, все, уже взрыв. И сейчас уже школьники начинают бунтовать, потому что им не нравится ситуация. Им не нравится, значит, что у них не хватает учителей, что им не хватает школ и всего остального. В это время выходит Макрон и говорит: кажется, демократия начинает скатываться не в том направлении. Давайте что-то менять. А также выходят основные, ну, фактически такие, я не знаю, что ли, кошельки Евросоюза и говорят: так, давайте-ка мы будем менять всю систему, куда-то в другое направление вкладывать деньги, потому что мы в этом участвовать не будем. Сейчас я говорю там про Германию, про Амстердам и про многие другие страны, там их всего несколько, вот, собственно говоря, тех самых, которые по большей части спонсируют всю эту историю. Давайте в этом разбираться подробнее.
1: Пятое место.
2: Ну что ж, какая у нас получается картина?
3: Да, ну давайте, прежде чем мы перейдем к Франции, мы все-таки немножечко нашим зрителям расскажем, что у нас сегодня ряд еще других тем, что мы не будем концентрироваться непосредственно на Европе. То есть мы с вами сейчас в первой части передачи обсудим в первую очередь, да, Францию, как уже было сказано, потому что у нас события во Франции напрямую связаны с бюджетом, который очень хотела бы получить Украина. То есть когда мы какое-то событие развиваем, мы рассматриваем его во взаимосвязи с украинским направлением. Ну и в финале нашей передачи мы с вами сегодня будем обсуждать выступление президента России на Валдае. А там у нас тема действительно самая горячая, потому что очередное ядерное предупреждение Европе на тему, не дай бог, вторжения Европы на территорию Калининградской области. Ну, а теперь, проинформировав наших дорогих зрителей, давайте непосредственно начнем с французов. Да, вот вроде бы недавно только отгремел у нас такой протест, который был связан с футбольными событиями. Там у нас, когда Франция столкнулась в матче с Марокко, а тут снова какие-то протесты. Что вообще во Франции происходит? То есть нам нужно, во-первых, действительно понимать специфику Франции. То есть протесты во Франции — это не что-то экстраординарное.
2: Это часть культуры.
3: Ну, практически уже, да. Конечно, в основном она связана с матчами с Алжиром или с Марокко в связи с огромным количеством мигрантов из этих стран. Ну и вообще Франция действительно известна нам, когда там частенько так заколачивают уже витрины в ожидании того, что сейчас будут громить, сейчас будут бить. Теперь бьют и громят школьники. Вот это в какой-то степени многих может удивить, потому что масштаб протестов, ну, практически уже общенациональный. Я вот тут посмотрел официальные данные французского МВД. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, затронуто из 3700 лицеев 1027. То есть треть лицеев затронута. Активные блокады, внимание, 222 лицея, 400 школ ушли на закрытие. В Нанте сожжен вестибюль лицея. К протесту присоединились около 30 университетских кампусов. То есть число задержанных расходится. Ну, вот, например, Франс 24 дают 2000 человек с начала протестов. То есть такие цифры указывают еще раз на как бы масштаб общенациональный.
2: Я вот тут на самом деле посмотрел, Le Monde вообще дает 5000.
3: Ну, естественно, разные оценки есть, да, но мы берем, вот, представьте, в любом случае, вот, несколько тысяч человек задержанных, это много, вот, сразу могу вам сказать, это действительно много, если даже сравнивать страны с большей численностью населения, такое количество задержанных, это большая цифра, а для Франции, не самой, конечно, маленькой, одной из крупнейших стран Европы, но все же цифры большие. И да, у нас параллельно, то есть источник протеста, вроде бы как он, вот, локально возник. Как всегда, да, есть какая-то конкретная школа, да, конкретный лицей, конкретное недовольство, потом это все подхватывают. Смотрите, в Испании тоже протесты, связанные с жильем недавно. Такая у них ситуация тоже возникла, где там одну бабушку выселяли. И сразу тоже как бы масштаб. Тут Франция. И это часть общего тренда сейчас, то есть молодежь, она радикализируется. Радикализируется она с нескольких флангов, с левого фланга и с правого фланга, потому что правые будут выступать за порядок, левые выступают за большие социальные преференции, потому что возникает вот тот самый конец эпохи такого социализма европейского, сытого европейского образа жизни. Долгое время европейцы думали, что они смогут спокойно переваривать иммигрантов и поддерживать тот самый уровень благосостояния, который вот был в Европе. Но тут наложилась Украина. Постоянно деньги отправлять Украине крайне странно, когда у вас собственные школы находятся не в самом лучшем состоянии, учителей не хватает. И вот с левого фланга возникает закономерный вопрос у левых сил, типа доколе, да? Правые с того же направления критикуют, то есть говорят, зачем мы выделяем деньги Украине, давайте выделять своей стране, наводить порядок. И для нас вот эти вот протесты во Франции, это, безусловно, новость также приятная, потому что в обсуждении вот сейчас очередного бюджета внутри ЕС и на фоне того, что Зеленский потратил, и ему не хватает тех средств, которые ему ранее были выделены, это все накладывается для нас в благоприятную как бы среду, что европейцам будет все сложнее выделять те же суммы, либо даже если они их выделяют сейчас, предположим, электоральные позиции ослабнут в преддверии очень важных президентских выборов во Франции, которые будут уже весной 2027 года. Вот, так что протесты как будто бы ничего нового для Франции не приносят сами по себе, но когда есть совокупность факторов, то есть можно вспомнить и протесты вот желтых жилетов были тоже там масштабные. То есть смотрите, до революции дело не дойдет, то есть не свергнут зумеры во Франции там Пятую Республику, не установят какой-то там новый режим, тут я абсолютно как бы уверен, но это отличается от предыдущих протестов серьезной геополитической конъюнктурой, да, то есть тема Украины, она становится для европейского как бы избирателя сейчас очень токсичной, и вот это вот наложение факторов может благоприятно сказаться на, опять же, нашей, да, позиции с Европой, что давайте-ка вы, ребята, ну, когда уже Валдай будем обсуждать все сигналы, будете прекращать это бессмысленное как бы снабжение. Плюс отмечу, что вот в европейской прессе недавно такая классная публикация вышла с такой метафорой, что хватит поливать пустыню. То есть деньги уходят, результата нет. Так что хорошие новости, скажем так.
2: Тут еще, наверное, важная часть, что школьники — это вот те самые следующие голосующие. То есть это вот то поколение, которое дальше будет выбирать себе руководителя. И вот над этим, я думаю, сейчас во Франции очень даже задумываются. Вот любопытно вот все-таки узнать ваше мнение по поводу вот этой фразы Эммануэля Макрона, который он сказал о том, что наступает кризис эффективности демократии. Что он имеет в виду? Они собрались переделывать демократию или он просто, ну, недоволен теми событиями, которые сейчас происходят, может быть, как во Франции, так и в Германии в том числе?
3: Да, это действительно, кстати, крайне интересная тема для меня, как для политолога, который исследовал именно политические режимы, то есть это прям тема моего была диссертационного исследования. Значит, что тут можно отметить? Значит, Макрон пытается своим, ну, грубо говоря, все свои ошибки списать на то, что, извините, но у нас же демократия, а в демократии очень много сдержек и противовесов. Там мне не дают что-то провести, а я бы хотел. Тут мне не дают что-то провести, а я бы хотел. А тут у нас в Евросоюзе нужно согласовывать с другими странами. А вот автократия, они вот как бы крайне эффективные, потому что там ведь не нужно ничего согласовывать, как будто бы. Вот здесь как бы есть и манипуляция со стороны Макрона. И он пытается использовать известный такой пример, что автократии, они как бы намного эффективнее демократии. Вообще наука это абсолютно не подтверждается. То есть конкретно списывать свои ошибки на демократию — это абсурд, потому что в среднем демократии показывают в среднем экономически себя лучше, чем автократии на долгих отрезках. Автократии очень часто дают прорывной рост. Вот, то есть если брать кривую, да, например, какую-то, мы увидим, что автократия может дать вам такой резкий всплеск. Да? Но в среднем демократия на долгом отрезке всегда экономически чуть-чуть эффективнее автократии. В экстремумах, скажем так, то есть, например, Сингапур, Ли Куан Ю, все там, феноменальный рост. Или, например, Китай, да, мы можем взять сейчас тоже сказать, вот посмотрите автократический режим, посмотрите, какой как бы был экономический рост. Но мы обычно в этом случае не обращаем внимания на автократические режимы там где-нибудь в Африке, которые не могут похвастаться, да, там таким экономическим ростом. То есть списать только на политический режим свои конкретные ошибки, когда у тебя президентский срок второй, то есть ты немалое время находишься у власти, когда у тебя, да, конечно, есть определенные проблемы с партией собственной, не так она популярная, нет у нее там абсолютного доминирования в французской как бы партийной системе, но это скорее, еще раз, манипуляция общественным мнением, то есть списать свои все ошибки внутри страны и на внешней арене неэффективностью. При этом есть всегда контрпримеры. Ну, например, Соединенные Штаты Америки, демократия, но что-то там никто не говорит, что, знаете, мы вот неэффективны, потому что у нас вот там не автократия. То есть вполне себе зависит от, опять же, конкретных обстоятельств, геополитической конъюнктуры. И при этом, еще раз, в среднем демократия все равно экономически тот же рост показывает на длинном отрезке лучше. А вот то, что происходит не из-за демократии как таковой, а непосредственно из-за того курса, который избрала текущая Европа. То есть они пытаются, извините, сначала обуздать миллионы мигрантов, которых они сами запустили. Они пытаются играть в геополитику, не обладая таким количеством ресурсов, то есть поддерживая миллиардными пакетами уже без помощи США Украину и при этом покупая энергоресурсы, которые дороже после того, как они отказались от российских, и думают, что у них все будет получаться так же. Нет, не будет. А та же Британия, к примеру, тоже находится в кризисе, при этом вот вам, ну, скажем так, ситуация, где внутри страны, да, то есть в демократиях британского такого типа, ну, классическая британская демократия заключается в том, что там есть даже если оппозиция, она оппозиция его величества, то есть там нет такой прям борьбы за власть как таковой, ты все равно как вот представляешь какую-то конкурентную силу, но абсолютно как бы лояльную, там, промонархическую. Такие же кризисы. То есть, еще раз, это манипуляция, то есть Макрон пытается списать свою собственную неэффективность на демократию. Хотя он, конечно, там давал такие пояснения, типа там, ну, не пытался сказать, что прям уж автократия это так круто. То есть, если посмотреть там всю вот эту вот дискуссию, которая у него там шла, он как бы пояснял, что все равно как бы демократия хорошо, но вот так уж сложилось, вот есть свои проблемы, там сдержки и противовесы и так далее. Хотя чисто даже там как бы с научной точки зрения сдержки и противовесы это наоборот хорошо, потому что цена ошибки становится намного меньше. У автократии есть преимущество какое? Да, есть скорость принятия решений, но когда у тебя высокая скорость принятия решений, у тебя растет цена ошибки. Если у вас нет того прорывного авторитарного лидера, то у вас, опять же, огромная цена вот той самой ошибки при быстром принятии решений. А в демократии при долгих обсуждениях вы должны прийти к какому-то там консенсусу. Так что все индивидуально. Макрон здесь манипулирует и списывает свои ошибки.
2: Да, но насколько это удастся, мы еще посмотрим. А вообще мне очень понравилась вот эта ваша фраза по поводу того, что они попытались переварить мигрантов. Получается, мигранты их переварили в обратную сторону. А вообще у нас вот пока европейский вот этот порядок рушится, и мы посмотрим, как они там смогут устоять, не устоять, может вообще ЕС развалится, хотя тоже шапкозакидательство в некотором роде говорить о том, что вот завтра они все сгинут, но пока что тенденция имеется. В это же время, пока мы наблюдаем такой кризис института в Европе, мы можем говорить о том, что в Соединенных Штатах, которые мы уже упомянули, там вообще как будто все перекладывается на вот этот самый сверхинтеллект, теперь официально сверхинтеллект, потому что, ну, соответственно, Дональд Трамп теперь относится к ИИ, наверное, как к своему советнику. Ну вот предлагаю поговорить об этом.
1: Четвертое место.
2: Правильно я сказал, что Трамп начинает относиться к ИИ как к советнику? Или он просто пытается вот разогнать всю эту историю, которая вот, ну, в одно время в СМИ начала сильно раскручиваться по поводу опасности искусственного интеллекта, по поводу того, что вот он приведет к гибели миллионов и миллионов людей вот уже в ближайшее время? Или он правда считает, что вот это уже все, сверхинтеллект, не искусственный?
3: Ну, давайте тут тоже по полочкам так все разложим. Вот этот вот термин суперинтеллект, суперинтеллидженс, который Трамп пытается сейчас внедрить. Есть, кстати, очень забавная конспирологическая теория, что это совпадает с доменом, если я не ошибаюсь, в Словении, SI, откуда, собственно говоря, супруга Дональда Трампа, Мелания Трамп, и что в какой-то степени люди стали раскручивать эту тему, что сейчас, сделав популярным такой вот домен из Словении, в общем, супруга ему скажет за это большое-большое как бы спасибо. Значит, этот термин будет официально использоваться в американских документах, то есть вот Госдеп США начал использовать этот термин. Но пока мы не видим, что Трампу удастся совершить переход, чтобы в массовом сознании мы ушли от термина искусственный интеллект, да, в пользу там суперинтеллекта. То есть здесь скорее, вот я думаю, что Трамп снова пытается переименовать что-то, как он уже переименовывал Ормузский пролив, как он уже переименовал озеро Онтарио, как он переименовал Мексиканский залив. То есть он любит все переименовывать, чтобы быть таким вот первопроходцем, что-то там войти как-то в историю своими переименованиями. Но тут, да, гораздо интереснее в контексте, что он советовался с искусственным интеллектом при проведении операции против Мадуро. Причем не в плане, что искусственный интеллект участвовал в самой операции, это, кстати, факт, то есть компания Anthropic не отрицала, да, она официально не подтвердила, но и не стала отрицать, что ее модель искусственного интеллекта Cloud принимала участие непосредственно в самой операции. Но, еще раз, перед началом операции, согласно сообщениям западной прессы, конечно, сам Трамп пока не подтверждал это, Трамп якобы вызвал Илона Маска. Илон Маск приехал к Трампу на личную аудиенцию, и вместе они пообщались с Гроком. Грок — это искусственный интеллект в X социальной сети, который принадлежит теперь Илону Маску. И у искусственного интеллекта Трамп решил спросить, в общем, а что будет, если я свергну Мадуро? Как вообще венесуэльский народ это все воспримет? Ну-ка, искусственный интеллект, дай мне ответ. Вот мне, я прям представляю, как это выглядит. Сразу какую-то вспоминаю при этом русскую сказку. Я не знаю, как вот с зеркальцем красавец общается. Так, мне кажется, Трамп сел перед искусственным интеллектом, который очень любит поддакивать, и решил у него спросить.
2: Ты мне зеркальце скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милей, кто румяней и белей? Вот Трампу и нравится. А что нет-то? У нас и Борис Джонсон с похожим.
3: Проблема, да, в том, что искусственный интеллект и его модели, если не задать какую-то непосредственную инструкцию, то есть сказать «не поддакивай мне, критикуй меня, предлагай альтернативные точки зрения», он в ходе дискуссии начинает, как правило, вам потакать. И те, кто пользуются вот простыми ИИ-агентами, я думаю, они это замечали. То есть если вы не прописываете вот прям инструкцию, что «не соглашайся со мной», там «критикуй», «подвергай сомнению», и получилось как? У нас политик такого масштаба, президент Соединенных Штатов Америки, при принятии решения взял за основу мнение искусственного интеллекта, и это ведь ловушка. Нам кажется, что он принял решение, то есть мы как бы перенесли принятие решения на искусственный интеллект. И нам кажется, что он объективен абсолютно. Это же как бы вот машина, это же вот та самая лингвистическая модель, это вот не я как бы сказал, что классно будет венесуэльскому народу без Мадуро, а искусственный интеллект мне сказал. И как будто бы это вот объективная истина. И Трамп за это как бы зацепился. И я думаю еще раз, что он действительно использует искусственный интеллект и советуется с ним. То, что он так часто публикует нейросетевые картинки, мне кажется, здесь не просто так. То есть он реально прям увлекся. Эти картинки у него выходили вообще. Он остров Харк иранский разбомбил в нейросетевых картинках. И джедаем себя объявлял. И чуть ли не святым себя объявлял. Тогда был скандал целый с Ватиканом. То есть, кстати, когда-то в начале, еще на заре искусственного интеллекта, был скандал, когда Трамп себя с чернокожими американскими избирателями поместил, и тогда сказали, что это тоже нейросетевая картинка, но это еще до того, как было такое уж прям качество, как сейчас. То есть легко было распознать это все. И вот представьте, мы находимся, да, сейчас в ситуации, что будущие политики так или иначе будут точно пользоваться искусственным интеллектом. При этом встает вопрос, насколько это вообще все этично, насколько этично переносить принятие решений на искусственный интеллект. И это вот большой вызов, который стоит перед всеми нами. И то, что уже сейчас пользуется, ну, представьте, что будет там через там, 10-15 лет, насколько это войдет вообще в основу. А обучается сейчас искусственный интеллект на таком массиве данных, да, который невозможно проанализировать, в какую этическую сторону он будет качаться. То есть мы же не можем вот весь этот массив, представьте, я не знаю, какие там объемы информации, какие-то фантастические, сколько в этих объемов такой этичной повесточки или циничной повесточки. Да? То есть мы знаем, что каждая модель, она совершенно по-разному отвечает. Обратитесь к Гроку, это будет одна оценка. Обратитесь к китайской модели, это будет другая оценка. Ну вот, если бы он, может быть, с Алисой посоветовался, она бы ему сказала, что не нужно трогать Мадуро, и что Мадуро великолепный президент, популярный, классно танцует, и не нужно завидовать танцам Мадуро. Я просто напомню, что в прессе одним из триггеров к тому, что Трамп решил свергать Мадуро, называлось, что Трамп был обижен, что Мадуро продолжает танцевать, несмотря на все угрозы со стороны Трампа. И мне кажется, мы часто недооцениваем вот этот вот эмоциональный триггер, который, извините, на Трампа может повлиять, потому что он слишком уж быстро подвержен смене вообще своих мнений и отменяет свои заявления. Я просто напомню, он недавно по Украине энергетическое перемирие объявил, ну, никакого энергетического перемирия по-прежнему ему нет. Трамп как-то так съехал с этой темы, ну, типа там, было и было. С Ираном он уже, не знаю, раз 10, наверное, там, а может и 20 заключил сделку. Иран там чуть ли не на коленях там приползал якобы к Трампу. Потом выясняется, что вообще ничего этого нет и не происходит. В общем, не в простую мы эпоху входим. И да, кстати, на Валдае президент тоже тему искусственного интеллекта это затрагивал. Так что мы еще тоже обсудим. В общем, тема-то, понятно, актуальная для нас, для всех.
2: Да мы и про Украину еще поговорим вот в лоне того, что вы сейчас упоминали. Вот есть еще один момент. Я прямо сейчас решил поинтересоваться. Ну вот просто в качестве эксперимента. Зашел в чат GPT, решил посмотреть, будет ли классно, вот написал, вот с той же примерно формулировкой, как и Трамп сделал, убрать Трампа для американцев. И сам чат GPT говорит, что в принципе для половины населения это было бы приемлемо и даже хорошо. Это отвечает их искусственный интеллект. А тут о чем тогда говорить, если Трамп действительно сам вот верит в это? Может быть, он не верит? Может быть, он это показывает просто для того, чтобы, так сказать, убрать внимание с проблем, связанных с искусственным интеллектом, потому что на искусственном интеллекте зарабатывают многие, ну, так скажем, люди, его поддерживающие и находящиеся рядом. Вот тут вопрос.
3: Ну, наверное, тут стоит упомянуть, что есть сейчас такая дискуссия, что нужно притормозить с развитием ИИ.
2: Вот.
3: Но, я думаю, что, и мы уже увидели, что никакого тормоза пока Трамп у власти точно не будет, потому что Трамп четко дал понять, что как бы есть Китай, если мы сейчас остановимся, Китай нас обгонит, поэтому вперед к гуманоидным роботам в войне, к искусственному интеллекту, к автономным летальным системам вооружения, то есть мы будем идти как бы прямым такими шагами к использованию искусственного интеллекта все большим количеством там оружейных компаний, промышленных различных предприятий и так далее. Поэтому вот эта вот дискуссия, она скорее, на мой взгляд, была запущена. Сами лидеры компаний-то стали об этом говорить. Казалось бы, вот они-то точно в теме. Там громкие уходы из компаний, ведущих там инженеров и так далее. Я думаю, для того, чтобы просто оправдать то, что темпы роста не такие, как многие закладывали. Огромные инвестиции, и они, возможно, не окупятся. Но это не значит, что искусственный интеллект остановится в своем развитии. Просто им нужно вот эти вот те самые многие миллиарды, которые были влиты в индустрию, им нужно оправдать, почему сейчас будет не такой темп роста, и сказать, мы сознательно просто решили притормозить, вот замедлить с развитием ИИ. Но, еще раз, не по доброте душевной, а чисто коммерческий интерес, чтобы, не дай бог, там не рухнул американский фондовый рынок, потому что про пузырь уже как бы говорят, что переинвестировали в искусственный интеллект. И такие компании, которые завязаны на производстве там оперативной памяти, там микропроцессоров, они, например, та же там NVIDIA, там, да, она крайне не заинтересована в том, чтобы сейчас все это встало в ноль. Но подзамедлиться, чтобы успевать все производить, вот это то, что им нужно. И у них получилась такая сценка разыграна. Они говорят, нужно вот сильно-сильно затормозить. Тут выходит Трамп и говорит, нет, ну вы что, тут как бы Китай нас обгонит. И они такие, а, ну ладно, тогда мы вот чуть сбавим обороты, но будем, конечно, продолжать.
2: Ну, собственно, и дальше будем смотреть на развитие искусственного интеллекта и как это все будет происходить. Может, действительно, через пару лет появится Skynet. А прямо сейчас будем делать небольшую паузу и уже скоро вернемся.
1: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Работы по ликвидации последствий пожара на территории Краснозаводского химзавода в Сергиево-Посадском округе Подмосковья завершены. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города, главы округа Алексей Лужецкий. Он отметил, что продолжаются работы по мониторингу воздушной среды. Угрозы для населения города Краснозаводска и округа нет. Пожар с последующим обрушением конструкции на территории химзавода произошел 1 октября. 40 сотрудников были эвакуированы и осмотрены медиками. Сообщалось об одном погибшем, а ранее сегодня тела еще пятерых погибших были обнаружены при разборе завалов. Российско-индийские отношения вышли на новый уровень особо привилегированного стратегического партнерства, заявили в МИД России. Там напомнили, что 3 октября 2000 года была подписана декларация о стратегическом партнерстве двух стран. Индия – давний и надежный партнер России, отметили в ведомстве. И добавили, что страны выступают за демократизацию международных отношений и наращивают взаимодействие на международных площадках, прежде всего в G20, ООН, БРИКС и ШОС. Демонстрация против оказания помощи Украине и за выход Франции из ЕС и НАТО проходит в центре Парижа. В ней участвуют несколько сотен человек, передают корреспондент РИА Новости. Демонстранты вышли на площадь с плакатами, надписи на которых гласят в том числе «Макрона, мы не будем умирать за Украину» и «Макрон, убирайся». Как сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который призывал граждан входить на эту акцию, деньги, направляемые французскими властями Киеву, должны быть потрачены на снижение налогов на бензин во Франции. Все больше французов уже не живут, а выживают, заявил Филиппо. Движение «Хамас» призвало посредников и администрацию США не допустить, чтобы Израиль использовал соглашение о прекращении огня в секторе Газа как прикрытие для продолжения ударов по палестинской территории. Ранее сегодня, напомню, израильский авиаудар по жилому дому в городе Газа привел к гибели по меньшей мере 5 человек, в том числе 4 женщин. Израильская армия не прокомментировала этот удар. Первый снег выпал в горных и высокогорных районах Дагестана. Местные жители и власти публикуют фотографии и видео в соцсетях. Кадрами с первого снега уже делятся жители села Гачоп Чародинского района, села Речи Агульского района. Тем временем первый снег также выпал в нескольких районах Башкирии. Ранее заметать начала Иркутскую область, Хабаровский и Красноярский края, а также Бурятию и Якутию. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. Больше информации для вас доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Итоги недели. С Дмитрием Никодиным.
3: Дорогие друзья, будем продолжать. Меня зовут Александр Букарев, Дмитрий Никотин с нами на связи. Ну что ж, поговорили, я думаю, о сверхинтеллекте. Хватит. Идея суперинтеллекта – это, конечно, хорошо. Но вот есть то, что происходит прямо сейчас. И во многом связанное, понятное дело, с ударами по Украине. Там вообще тот самый информационный детокс, как новый пиарщик Минобороны это окрестил. Ну, на самом деле, да. В некотором виде это действительно так и выглядит. В то же время есть удары еще и по мостам, по Южному мосту, по Северному мосту. Вот совсем недавно произошло, и начинаются какие-то волнения уже внутри Украины. Этого мы не наблюдали достаточно давно, а прямо сейчас видим, как, ну, например, в центре Киева уже начинают собираться, проводить некоторые акции с требованием заключить мир. Давайте разбираться в этой теме.
1: Третье место.
3: Дмитрий, чего ждем? Тут простой вопрос на самом деле, потому что удары действительно усиливаются. Они с каждым днем становятся все точнее, все результативнее и все больнее для киевского режима.
4: Да, мы с вами, возможно, с другим ведущим как-то разбирали реактивные герани в выпуске. Вот я немножечко так напомню. Эффективность возросла у нас именно благодаря реактивным гераням, которым противодействие на Украине практически не найдено. И пока это противодействие не найдено, эффективность точных ударов будет только возрастать. То есть, смотрите, реактивные герани — это раз. Во-вторых, в перспективе наш тот самый аналог Starlink, комплекс «Рассвет», который мы все очень-очень сильно ждем, как только большее количество спутников будет запущено, у нас появится возможность использовать и его, что, опять же, повысит точность ударов. И Зеленский, кстати, уже немножечко так начал на эту тему истерить. Он призвал Трампа помешать ввести санкции, потому что там еще и китайцы якобы подключились к этому проекту. Вот. Но здесь, ну, вы знаете, что меня трудно отнести к такому ура-патриотизму. Я обычно всегда критичен и реалистичен. То есть ждать, что в ближайшее времени это приведет к там уж прям какой-то капитуляции Киева не стоит. То есть нас ждет очень мощная ударная кампания, которая будет только нарастать, и пик этой ударной кампании придется уже на холода, на зимний период. Но мы видим, что уже сейчас растет количество голосов, которые говорят о том, что ну прям уже нет сил терпеть. То есть, к сожалению, эти голоса не будут услышаны Зеленским, пока их не будет намного больше, чем то, что есть сейчас. На Украине есть несколько стратегий. То есть часть людей, они, во-первых, стараются Украину покинуть и правильно делают. То есть, что здесь можно сказать? Покидайте. Вас ждет, если все сложится хорошо, прекрасный лесной туризм, а потом вы окажетесь где-нибудь на территории как бы там Румынии, да, или там Венгрии, я не знаю, где там эти маршруты проходят. То есть, конечно, покидайте, не становитесь мобилизационным ресурсом Зеленского. Это раз. Второе, ну, это касается там мужчин, да. Второе — это непосредственно не появляться там, где вас могут, естественно, поймать и бусифицировать, то есть игнорировать возможные точки, где вас могут, да, поймать. И те, кто не под ударом, они могут выходить на те самые мирные акции протеста. Сегодня небольшая акция, то есть это не похоже уж там прям на Майдан масштаб, да, то есть, но то, что это происходит, это говорит об эффективности стратегии с нанесением, да, там, ударов по Украине. Но вот это вот общественное мнение, оно не способно пока склонить Зеленского к тому, чтобы прям резко пойти на уступки, которые от него требуют. Но, понимаете, здесь же совокупность факторов всегда решает. То есть если против тебя еще и общественное мнение, то твоя переговорная позиция становится как бы слабее. И вот я бы хотел обратить внимание на пост одного украинского депутата. Он, конечно, внесен в список террористов. Это депутат Гончаренко, но все-таки депутат от партии Порошенко, который написал следующее. «Украине нужно договариваться с Россией везде, где только можно, в том числе обсуждать отказ от вступления в НАТО, снятие санкций, вопросы русского языка, церкви и в перспективе статус Донбасса. По его оценке, нынешняя стратегия Киева не соответствует ситуации на фронте и в экономике, а условия возможных договоренностей для Украины становятся только хуже». И самое главное, цитирую, реальность такая, мы проигрываем, мы теряем огромное количество людей, у нас нет своих денег на оплату, на функционирование страны, то есть все это Гончаренко как бы говорит, будучи еще раз депутатом, который ранее, да, не говорил таких вещей, то есть он был сначала, что все-все, сейчас закидаем, там, победим, границы 91-го года, то есть потом он, видя то, что происходит, и пытаясь поймать общественное настроение, меняет свою позицию. Это не первый, кто на Украине это делает. И это, опять же, показывает то, что сдвиг, он наступает. То есть ранее такого бы сразу, извините, в общественном мнении украинского информационного пространства очень быстро бы там осадили, загнобили и так далее. Сейчас этого нет. То есть он набирает сторонников таким образом на критике Зеленского и предлагая в срочном порядке, да, переходить и рисуя, что дальше только хуже. Что, в принципе, совпадает с тем, что говорят Зеленскому и некоторые европейские лидеры. Ну, например, премьер Болгарии недавно сказал. До этого ему постоянно об этом говорил Орбан, к сожалению, который перестал быть премьером Венгрии. Да? И что, в принципе, исходит из российских официальных лиц, что переговорная позиция Украины будет становиться хуже, а требования России будут становиться больше. И у нас, я много раз, в принципе, говорил, те условия, которые выдвинуты, это реалистичные условия. То есть на этих переговорах, обратите внимание, Россия не требовала, знаете, там, освободить всю территорию до Львова. Такого не было. Были очень мягкие требования для того, чтобы урегулировать конфликт, обеспечить ту самую там долгосрочную безопасность и стабильность, да, отдай всю территорию, которая и так перейдет под российский контроль, что, ну, на Валдае Путин об этом тоже говорил, что 11% еще под контролем Киева, все равно Россия освободит, да, Донбасс. Ну и Анкоридж, который пока еще где-то там у нас висит, мы про него говорим, американцы уже стараются не говорить, но вот тот самый Анкоридж, это еще раз очень мягкие условия. Но уже недавно был новый сигнал от Путина, где он сказал, что да, есть вот Анкоридж, он как бы на столе, но вы же его не принимаете. В будущем все может поменяться. И вы знаете тоже, что мы, многие, кто следит за тем, что происходит, нам часто хочется таких более максималистских там требований, но пока есть определенная обстановка, эти требования выдвигать было бы странно. А вот когда эта обстановка изменится, а она в войне на истощение, обстановка может поменяться резко. То есть надлом может произойти вот тех самых ресурсов у одной из сторон, и мы искренне надеемся, что это будет у украинской стороны, вот, что тот же дефицит патриотов к зиме может привести к последствиям, которые мы пока еще не знаем. То есть кто-то говорит, да сколько можно пятая зима, извините, пятая, вот пятая зима, может быть, и будет решающей. Еще раз, пока непонятно, то, что тут не торопимся, не бежим, да, впереди паровоза, но вероятность, как говорится, не нулевая, и она возрастает, судя по тому, что мы видим, что именно эта зима будет самой сложной для Украины и для Зеленского. И геополитическая конъюнктура тоже сейчас на стороне России, то есть европейские политики в сложном положении, растет популярность правых партий. АДГ в Германии уже партия номер один. Да, выборы в Германии в 29-м, не скоро, но во Франции уже в 27-м. Весной, там может победить Ле Пен, она против военной помощи Украине. Хоть Франция и не лидер по военной помощи, к сожалению, она на 7-м месте, была бы там на 2-м, мы бы сейчас такие, о, все, Ле Пен сейчас победит и помощи не будет. Но Франция много делает, учитывая ее вес, для того, чтобы собирать с других денежки для Киева. Вот, так что тяжело, да, и внутри страны тяжело нам, да, то, что по нам в любом случае тоже нарастают украинские удары. Хотя последние недели, я смотрю, так динамика получше стала, то есть поменьше дронов прилетает. Но все равно прилетает, да, все равно не хочется же как, чтобы была абсолютная безопасность. Ну, до абсолютной безопасности не можем мы, да, прийти, чтобы у нас там эффективность ПВО была 100%. Такого, ну, нигде не бывает. Что-то, да, к сожалению, все равно долетит. Но вот пока есть надежда довольно обоснованная, что наша переговорная позиция становится действительно сильнее. Хотя ставки как бы крайне высоки, рекордный военный бюджет, это тоже такой, кстати, был сигнал Западу, что мы не отступаем, хотя нагрузка как бы высокая. Я тут мог бы, конечно, рассказывать, что о, там легко, ну налоги-то поднимаем, да, то есть все равно тяжело, налоги поднимаем, бюджет военный рекордный, но это имеет под собой такое прочное основание, что надо дожимать, хоть и тяжело.
3: Ну вот тема на самом деле очень объемная и вопросов много, но я думаю, мы Украины еще коснемся в нашей первой теме, в заявлениях Владимира Владимировича на Валдае. А вот сейчас предлагаю ненадолго отвлечься и поговорить о том, что вот произошло и действительно всех удивило. Все до сих пор не понимают, что это постанова, это реальное событие, это реальная попытка теракта или что-то еще. И как, каким образом там главным лицом вообще оказался сантехник? В общем, давайте поговорим о вот этом печально известном полете, вот как раз про борт Fly Dubai поговорим.
1: Второе место.
3: Там уже на самом деле собралось столько всяких новых сведений о том, кто это был, что это за пилоты, почему они подрались, а что это вообще изначально был за пилот, который все это устроил, каким образом ворвались туда пассажиры, как сантехник вообще поучаствовал в управлении самолетом неожиданно, о чем сказал и Трамп, и многие другие. Потом там еще дополнительный был, значит, экипаж пилотов, который смог посадить этот самолет, и почему этот экипаж сразу не сел за штурвал вот как раз лайнера. Давайте вот эту тему попробуем хоть как-то, но, я не знаю, попробовать структурировать. Так, звук у нас имеется? Есть звук? А может, звук, видимо, немного пропал. Но ничего страшного, дорогие друзья, сейчас Дмитрий вернется, и вот как раз...
4: Я-то вас слышу прекрасно.
3: А, вот, вот, все, вернулись, отлично.
4: Я не слышал нашу традиционную озвучку тем.
3: А, ну вот, да, вот...
4: Она была?
3: Она была.
4: Да?
3: Да-да-да.
4: Ну, ничего страшного. Так, ну, все на месте, я вместе с вами, друзья. Значит, тема-то, на самом деле, вот вы сказали, печальная. Она печальная из-за того, что риск был страшен, но это чудесное завершение этого события, что никто, кроме, к сожалению, да, все равно раненого, но опять же чудом выжившего пилота, то есть если с пилотом все будет хорошо, то у нас никто не пострадал в этом событии. Но давайте его структурируем. Значит, что у нас произошло? Рейс авиакомпании Fly Dubai, который вылетает из Эмиратов в сторону Израиля. В определенный момент рейс резко начинает терять высоту. Это все абсолютные факты, что он резко теряет высоту, что, естественно, не свойственно. И подается сигнал захвата. Вот, подается сигнал захвата, значит, авиасудна. В прессе сразу все внимание, что как бы случилось, что произошло. Кто как бы захватил или не захватил. Потом выясняется, что подали сигнал, потому что была крайне непростая ситуация. То есть один, второй пилот, который из Омана, это еще одно ближневосточное государство, напал на первого пилота, который был из Индии, вот, попытался его убить и по, опять же, предварительной версии следствия совершить теракт. Причем это не только израильское уже следствие, а в том числе следствие Объединенных Арабских Эмиратов. То есть если бы была только израильская версия, которая идет в противоречие, например, с эмиратской, было бы больше сомнений. Но вот сегодня буквально, или даже вчера, генпрокурор ОАЭ говорил, что ну, вот эта версия пока основная. Причины. Израильская версия, что вот этот вот пилот, который был из Омана, он был подвержен обработке радикального, такого типичного сценария, да, обработке религиозного фанатизма исламского, исламистского, и с целью, опять же, совершить теракт в стиле 11 сентября, захватить судно и направить его в один из небоскребов на территории Израиля, или как минимум просто как бы разбить самолет. Теперь, как это все удалось предотвратить, с учетом, что он напал уже по последним данным, используя аварийный топорик. Ну вот, так как я не авиаэксперт, не знаю, действительно ли там внушительный как бы топорик, к которому имеет доступ как бы пилот, но вот пока по данным он чуть ли этим топориком руку не разрубил напополам, такие уже были данные, пилот весь как бы израненный, но вот этот вот индийский пилот, которым уже поговорил премьер Индии, сказал, что вот в какой-то момент он смог открыть дверь. То есть в период вот этого боя с неожиданным нападением на него, вот этого второго пилота, он смог дверь как-то открыть, потому что по требованиям безопасности дверь к экипажу, она всегда должна быть закрыта. Ну, если вы там вспомните свои полеты, что как бы всегда следят, чтобы вот эта дверь была закрыта, чтобы никто, не дай бог, как бы в кабину не пробрался, но это уже следствие новых мер безопасности после жутких событий 11 сентября, да, в США. Вот. И в какой-то момент один из пассажиров, видя, что вот эта дверь как-то приоткрыта, это потом окажется тот самый сантехник, израильтянин, он забегает в эту кабину, видит, что вот происходит вот этот бой, там окровавленный пилот, он как-то умудрился вот этого нападавшего обезвредить уже вместе с другими пассажирами. И самое главное, самолет-то уже как бы практически в пике, и первый, кто схватил штурвал, оказался вот тот самый сантехник израильский, который штурвал на себя потянул и смог выправить судно по каким-то, опять же, ну, как бы супергеройским сценариям. Он смотрел передачи про авиакатастрофы и схватил штурвал, потянул на себя и выправил судно. Ну, а дальше среди пассажиров был у нас запасной экипаж, который уже непосредственно судно посадил. Вот, то есть возникло, конечно, много теорий, что очень много совпадений, что все это реализовалось, столько было возможностей и столько вопросов, как это все там так благоприятно сложилось, но, честно говоря, я здесь склоняюсь к официальной версии. Теракт пытался совершить, я думаю, исламист-одиночка, то есть я не верю в иранский след, но я и не верю в то, что это было с целью того, чтобы как-то изменить там отношение к Израилю, хотя, конечно, Израиль из этой ситуации... Там,
3: то есть все-таки не постанова?
4: Ну, я не верю, да, что такие события как бы будут какими-то спецоперациями Израиля. То есть я думаю, что все-таки террорист-одиночка, не иранский след, но Нетаньяху бенефициар чудесного спасения этого корабля перед выборами в Израиле, которые будут в октябре этого года, если я не ошибаюсь.
3: Ну вот, собственно, дело ясное, что дело темное. Я думаю, там еще будут появляться подробности. Уже есть некоторые сведения о том, что вот этот пилот, который совершил нападение ранее, уже попадал под подозрение из-за экстремистских взглядов, поэтому вообще непонятно, как он стал пилотировать самолет. Но это, опять же, дорогие друзья, будем выяснять, будем вам рассказывать. Пока имеем, что имеем. Но, переходя от вот этого, ну, действительно, очень яркого инцидента, давайте поговорим о мировой политики и, конечно же, о главных заявлениях нашего президента. Переходим.
1: Первое место.
3: Ну, а теперь вот я предлагаю попробуем разделить, что ли, заявление Владимира Владимировича на несколько таких категорий. Заявлений о мире вообще в целом, потому что там прозвучало достаточно касающееся этого вопроса. Заявление по Украине, наверное, заявление внутреннее. Вот их вот в такой, давайте, блок определим, потому что там и по искусственному интеллекту, там и по экономике, и по всему остальному. Давайте попробуем начать сначала о заявлениях о мире, о том, что он перестраивается. Вот что любопытно, что вот действительно зацепило взгляд?
4: Ну, речь, я бы не сказал, что здесь как-то сильно отличается от таких традиционных фундаментальных речей на форумах такого типа, да, на мероприятиях такого типа. То есть эта часть, она укладывается в повторение нарративов, которые мы ранее уже слышали. То есть мир меняется от однополярной американской гегемонии к некоторому новому, мы пока не знаем, будет это многополярный мир или будет это биполярный мир, где второй центр будет Китай. Вот. Ну что, новые нормы не выработались, старые перестали работать. ООН как структура не способна выполнять те функции, которые на нее возлагались, и всем становится немножечко страшно, что это напоминает Лигу наций, да, перед мировой войной. Вот. Предлагается реформа ООН, но непонятно, как ее осуществить. Точно не так, как хотят это сделать западные державы, потому что они заинтересованы в увеличении тех стран, которые будут поддерживать, соответственно, точку зрения Запада. А мы заинтересованы в увеличении доли в совбезе ООН тех стран, которые будут поддерживать российскую позицию. При этом мы заинтересованы в сохранении нашего права вето в совбезе ООН, который мы получили по результатам Второй мировой войны, да, как Советский Союз, а потом Россия как правопреемница Советского Союза. То есть в целом здесь это, опять же, факт, который мы наблюдаем. Многим сложно принять этот факт, что вот мы оказались в эпохе снова большого количества конфликтов. И здесь, кстати, Путин не стал так кормить всех каким-то оптимизмом. Он довольно реалистично сказал, конфликты будут в мире нарастать. Ну, вот такая мировая конъюнктура сейчас.
3: Война — часть нашей жизни. Да, буквально слова Владимира Владимировича.
4: Ну, войны были, войны есть, и войны будут всегда. К сожалению, человеческая природа... Ну, не можем мы пока вот жить без войн. Греховность наша берет верх, и все равно приходим к таким вот конфликтам. Общечеловеческие, не обязательно только у нас в Европе, по всему миру.
3: Но вот тут страшнее-то другое. Страшнее как раз упоминание ядерного оружия и готовности его применения. Потому что, с одной стороны, мы даже письмо официальное направили с требованиями вообще никак там не угрожать блокаде Калининграда, ну и не устраивать там каких-то суперопасных учений, потому что в случае, если это действительно произойдет, мы задействуем наше самое страшное средство, именно ядерное оружие. На что, кстати, Рюта ответил, да я вообще не воспринимаю это предупреждение как-то вот всерьез. Но Владимир Владимирович ведь опять на это внимание обратил. Это что, мы куда-то в эту сторону все-таки скатываемся?
4: Ну, смотрите, значит, многие скептически вот этот вот тезис про Калининградскую область воспринимали из-за того, что было уже вторжение на территорию России, ВСУ вторгались в Курскую область, и ядерное оружие тогда не применили. Но я бы тут вот объяснил разницу. Значит, смотрите, Курскую область реально было освободить военным путем. Калининградскую область в случае вторжения какой-либо страны НАТО на территорию Калининградской области невозможно будет перебросить туда короткий срок силы для того, чтобы освобождать ее конвенциальными средствами. Именно поэтому единственный фактор сдерживания Запада здесь применение всех видов вооружений, то есть это могут быть как ракетные удары по территории стран, которые решат вторгнуться на территорию Калининградской области, например, там Польша, которая много говорила о том, что они могли бы это осуществить, прибалтийских стран, не обязательно здесь ядерка, то есть ядерка идет как крайняя, естественно, мера, потому что было сказано всех видов вооружений, всех, да, но это могут быть и, например, ракетные удары, да, такие, сбить спесь, скажем так, с тех, кто решит на это пойти уже непосредственно по их территории. Но еще раз, потому что по-другому Калининград не отстоять, только с серьезными ракетными ударами, либо вплоть до применения ядерного оружия. И с учетом того, что американцы не поддерживают такие заявления там, поляков или прибалтов на тему там, вторжения в там, Калининградскую область, здесь подчеркнуто также было в речи, что запасы ядерного оружия абсолютно несопоставимы у России и у Франции и Британии. То есть Франция и Британия, как ядерные державы, выглядят ну, просто жалкими. У Британии есть только подводные лодки с ядерными ракетами, у них нет ни стратегической авиации, у них нет ни ракет наземного базирования, такие как у нас. Вот. То есть воевать с Россией в ядерной войне, Россия против Европы, тут победитель даже не обсуждается. Европейцы это прекрасно должны как бы понимать.
3: Но понимают ли они? Вот это вопрос. Ну вот, кстати, еще есть у меня вопрос касательно одной фразы Владимира Владимировича. Его там спросили об искусственном интеллекте, и он сказал, я пользуюсь администрацией президента. Ну, собственно, не пользуюсь никакими чат-ботами, мне вот администрация президента все сведения приносит. Вот как считаете, это, ну что ли, в нынешнем мире не то, что правильно, это не лишает каких-либо возможностей? Ну, например, Трамп пользуется, а Владимиру Владимировичу стоит или не стоит?
4: Ну, думаю, ответить на этот вопрос мог бы только Владимир Владимирович, стоит ему да или не стоит, тут мы ему не будем советовать, я могу просто сказать, наверное, по себе, да, то есть вот смотрите, искусственный интеллект, он дает тебе еще раз соблазн подтвердить какие-то твои тезисы, но и вот это его поддакивание несет в себе тоже риски и угрозы, то есть мы его используем уже, да, в повседневной жизни. У нас нет просто доступа к администрации президента, вот, которая может выполнить работу, я думаю, все-таки получше, чем искусственный интеллект, учитывая, что в любом случае человеческий интеллект, он опережает искусственно, если мы не берем в массе в средний срез, да, лучших специалистов в определенных отраслях, на которые, на их экспертное мнение должны опираться, да, там, администрация президента. То есть, но, как я уже сказал, неизбежно политики будущего, они в любом случае уже будут пользоваться, потому что то поколение, которое сейчас, в том числе, например, мое поколение, да, и будущие поколения, мы уже живем с искусственным интеллектом в постоянном контакте, и нам будет сложнее не учитывать его какое-то мнение, не обращаться, да, там, к нему. Поэтому это последняя эпоха, последние политики, которые вот старой школы, скажем так, их назовем. Вот уже еще один избирательный цикл, там, ну, он большой, не то что ближайший, ну, условно, еще лет 10-15, и будут политики, которые уже будут, ну, все ближе к поколениям, для которых искусственный интеллект неотъемлемая часть жизни. Если, конечно, искусственный интеллект не приведет к какой-то катастрофе, как, знаете, как в фантастических фильмах некоторых, ну, или в романах каких-нибудь там футуристов, когда человек сознательно ограничил себе какие-то технологии из-за того, что эти технологии привели к какой-то катастрофе. Ну, условно, мы можем в будущем прийти, но я надеюсь, без катастрофы, например, к ограничению по ядерному оружию, что об этом многие говорят, что было бы классно мир вернуть в мир без ядерного оружия, хотя пока это не в наших интересах, вот, с учетом, сколько у нас противников Европа, да, себя все равно конвенциально без ядерного оружия, там численный перевес на стороне Европы, кстати, президент тоже об этом говорил, вот, но вот если не произойдет какой-то катастрофы, где мы сами себя отрежем от искусственного интеллекта, к сожалению или к счастью, надеюсь, к счастью, он создаст нам что-то прорывное. Вот, мы будем
3: и
4: с ним
3: будем в это
4: жить.
3: Верить. Да. На этом сегодня будем завершать, а увидимся через неделю.

0: количество опасных кобр, от которых следовало избавиться. Один из пришлых губернаторов решил: надо платить местному населению за голову каждой убитой змеи. Мгновенно был издан соответствующий указ. Небогатые жители восприняли новый способ заработка с огромным воодушевлением. А потом смекнули: можно змей разводить, а потом массово продавать мертвые трофеи англичанам. Сделать своего рода конвейер. Но чужаки тоже были не лыком шиты. Они разгадали замысел предприимчивых индейцев и отменили награду. Огорченное местное население потеряло интерес к змеиным фермам и выпустило кобр на волю. В результате количество этих змей в Индии многократно возросло. Они стали еще большей головной болью, чем до введения акции под условным названием «Принеси мертвую змею, получи денежное вознаграждение».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 7 часов вечера, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Берлине прошла акция протеста против милитаризации Германии. Еврокомиссия не сможет покрыть дефицит финансирования военных нужд Украины. Замминистра спорта Александра Никитина освободили от должности по его просьбе. Подробности далее. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в европейской штаб-квартире ООН в Женеве устали от очередного доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по Украине. Мирошник также приложил видео из зала заседаний. На кадрах видно, что большинство мест делегации пустует. За столами находится лишь несколько десятков человек. При этом зал заседаний Дворца наций, где проходит сессия, рассчитан более чем на 2500 мест. Мирошник с понедельника находится в Женеве. Он принял участие в сессиях СПЧ и провел ряд параллельных мероприятий. По словам дипломата, доклады российской стороны вызвали живой интерес у многих стран. Масштабная акция протеста против милитаризации Германии прошла в центре Берлина в день германского единства. Некоторые участники принесли с собой флаги России. Об этом сообщает местная газета. В манифесте акции перечислены требования к властям ФРГ, в том числе немедленно остановить урезание финансирования социальной сферы, прекратить поставки немецких вооружений в зоны конфликтов, отменить экономические санкции и отказаться от планов властей по возвращению обязательного призыва в армию. Кроме того, активисты настаивают на закрытии всех военных баз США в Германии, выводе из страны американского ядерного оружия и создании новой общеевропейской архитектуры безопасности с обязательным включением в нее России. Еврокомиссия не сможет покрыть дефицит финансирования военных нужд Украины в размере 8 миллиардов долларов, образовавшийся в этом году. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в этом году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров. В начале сентября Марченко сообщал, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. По оценке Минфина Украины, госдолг страны к концу этого года достигнет 226 миллиардов долларов. Американский самолет-разведчик, который около 8 часов кружил над Черным морем, совершил посадку в Румынии. Это следует из изученных РИА Новости полетных данных. Самолет вылетел из Румынии примерно в 8:40 утра по Москве. В военной модификации он получил название «Артемис-2». Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем, и вдоль Крыма и южных регионов России. Статс

0: Секретарь, заместитель министра спорта России Александр Никитин освобожден от занимаемой должности по его просьбе. Об этом сообщается на портале правовой информации. Распоряжение 29 сентября подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Никитин попросил освободить его от должности в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального собрания 9-го созыва. Все в данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 8:04 в Москве. Начинаем информационный эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Усин. Всем добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: В Молдавии продолжаются пертурбации с дронами. В очередной раз там какие-то неопознанные, подчеркнем, дроны обнаружили. А власти Молдавии, как правило, уже привыкли называть принадлежность этих дронов. И из-за этого вызвали нашего посла в МИД и вручили ноту протеста. Разбираемся в теме вместе с политологом, экономистом, экспертом Института стран СНГ Александром Дудчиком. Александр Васильевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, как они так безошибочно определяют принадлежность дронов, не предоставив при этом ни дипломатам, ни широкой общественности доказательств?
4: Их безошибочность, в кавычках, определяется указанием Рюте сразу обвинять Россию, что бы ни произошло, во всем виновата Россия. Ну, а потом будем разбираться. А потом и не будем разбираться, потому что Россию уже обвинили, зачем же всякие нюансы и мелочи напрягаться. Ну, судя по всему, у них, они ищут повод для того, чтобы обвинить Россию, но это не просто так, чтобы поговорить на словах. Судя по всему, Молдавия – это та страна, которая Западу, жаль, чем меньше всего. Она не член ЕС, не член НАТО, никакие там пятые статьи договора не действуют. Ну вот что бы ее не пустить, как пушечное мясо, куда-нибудь там в топку конфликта. Ну потому что Украина догорает, надо же следующего кандидата искать. Ну похоже, они сочиняют себе поводы. Сразу обвинили Россию. А, собственно, а кому это выгодно? Зачем нам запускать дроны по Молдавии, ну если бы там были объекты, там есть объекты, но которые помогают там ВСУ, там производству и так далее, там энергетика и все прочее. Но в данном случае пока там, дроны полетали, какие-то вдруг упали. Очень напоминают всю эту историю и с немецкими дронами, которые упали так аккуратненько возле украинских самолетов. Не было взрывчатки, но потом нашли и так обвинили сразу Россию, что позакрывали дом России. И прочие, в общем, проблемы устроили. Ну и сейчас тоже молдаване идут по тому пути. Очень печально, что молдавское руководство абсолютно марионеточное, абсолютно не промолдавское, а прозападное, там, прорумынское, какое угодно, но не исполняющее свою основную задачу отстаивать интересы народа, оно отстаивает интересы не своего народа.
3: Александр Васильевич, извините, такой вопрос возник. Вот я помню историю, как Ираклий Кабахидзе, если я правильно опять-таки помню, ему сказали, ну, то есть он сам это рассказывал, что к нему пришли и говорят, давайте вы нападете на Россию. Он говорит, а дальше я что буду делать? Ну, там уйдете куда-то в леса, в горы и так далее. И, честно говоря, он удивился, в общем, как-то, так сказать, отправил по известному адресу. Вот не жалко Молдову, ну, может быть, такие предложения и в отношении руководства страны поступают. А смысл в чем? Что Молдавия или Молдову может сделать России, как и Грузия?
4: Все-таки Молдавия, будем пользоваться правильной...
3: Давайте,
4: грамматикой русского языка. Это то, что они там сочиняют себе. Но это не нужно ни молдаванам, ну, ни нам это
3: не нужно. Нет, просто я хочу понять, давайте попробуем прогнозировать, как это должно выглядеть с их стороны. Ну вот они там куда-то напали, и что? Прилетели 20 ракет, Молдавии нет. И что дальше? Выгода в чем?
4: Выгода в том, что это еще один повод для Запада обвинить Россию, сказать, боже мой, смотрите, какая ужасная Россия. Срочно всем скидываться на военные нужды, мобилизацию проводим, никаких вопросов не задаем. Уровень жизни у вас и так уже понижен до плинтуса, можем сделать ниже, но вот все виноват Россия. Поэтому смотрите, какая угроза. Это просто вот маленький пункт в сценарии Запада войны против России с использованием максимально ну, пока на дистанции всяких там лимитрофов, вот как Молдавия, да даже и Прибалтику им не будет жаль. И пятая статья не будет задействована вот практически на 100%. Скажут, ну, в данном случае временно там Эстония или выводится из состава НАТО. Но им нужно новые поводы, им нужно подогревать настроение у себя в обществе. Посмотрите, вот мы же говорили, что Россия на этом не остановится, она пойдет дальше. Вот сейчас маленькая слабая Молдавия. А у них в заложниках Приднестровье, они прекрасно это понимают и чувствуют очень хорошо. И провоцируют Россию на какие-то более жесткие действия. Если вдруг в ответ на залетевшие с Украины дроны, но они же не показывают, не дрон, нет, можно и даже маркировку российскую притащить. Их там нападало немного за... То есть,
3: украинцы немало, одолжат, да, украинцы?
4: Да, но это... Так, я не думаю, что молдаване, там, Санду это все сочиняют где-нибудь у себя там долгими осенними вечерами. Это все пишут там товарищи, там, британцы, французы, у кого там фантазии больше, кто больше мастер в этих провокациях. Провокаторов там уж очень немало. И мы помним, как и Вторая мировая началась провокация, как война во Вьетнаме с провокацией началась. Господи, сколько таких было там? Война в Гренаде, там агрессия с Соединенных Штатов. Ну, это можно список до вечера там, следующего дня продолжать. Так что это для них стандартный сценарий. Обвинять Россию под это дело, выбивать дополнительные бюджеты на вооружение, объяснять населению, почему им стало хуже жить. Не потому, что они там доводят его до ручки сознательно. Потому что, вот смотрите, ну, Россия во всем виновата, и в том числе потому, что у вас зимой холодно, там электричество будет с перебоями, продуктов будет меньше, и они будут дорогие. Бензин там зашкаливает по ценам. Они, ну, это ж не мы, это все вот там... Путин виноват.
2: Да, но при этом есть некая двойственность в подобных заявлениях. Потому что, с одной стороны, вроде бы как Россия такая сильная, нападает на всех, вот значит, вот что случится. В то же время все действия, которые России приписываются, они то ли по счастливой случайности, то ли по не очень высокой компетенции исполнителей почему-то не наносят какого-то сверхбольшого ущерба.
4: Ну, пока не наносят. Ну, в Германии не наносят, потому что немцам самих себя вот таких действительно жаль. А молдаванам могут и нанести ущерб. Тоже вот там проблем особых не будет. Там вообще, там, конечно, такая зона взрывоопасная. И на нее давно уже смотрят. Те же французы, они бы хотели бы зайти где-нибудь рядом, поближе там, к одесским портам, например. И поближе к этому теплому, удобному месту, там, Дунайское устье и все остальное. Это очень ценная территория. И на нее глаз положили многие европейские страны, страны-члены НАТО. У них же была уже карта там, в 22-м году, якобы восстановление Украины. На самом деле эта карта напоминала разделку туши в гастрономе, когда там кому чего там достается. Просто какая страна якобы будет восстанавливать, на самом деле они рассчитывали, что они будут контролировать эти территории. Вот в данном случае тоже они с перспективой смотрят. В случае чего, можно бы сказать, ну вот, Россия опять продолжает. Можно будет и ракету какую-нибудь запулить, там, не знаю, по горсовету Кишинева или там по их парламенту, или по там зданию президента, они это тоже не будет проблема. Ну, Санду, может, и предупредят к тому времени. А может, и не предупредят. Господи, что для них какой-то там лимитров.
3: Ну, вообще же, если вспоминать, тоже мы же были виноваты в 2008 году. Когда, хотя да, убили наших миротворцев. Я, кстати, извиняюсь, что я поправлюсь. Это мэр Тбилиси, как Каладзе сказал. Ну, извините, пожалуйста. Да, один из послов.
4: Да,
3: ну и Динамо Тбилиси тоже. Один из послов западных стран ему это предлагал, вот напомнили эту историю. Ну, и дальше, вот вы считаете, что это все будет нарастать, вот этот вал беспилотников, провокаций?
4: Вполне может быть, потому что они таким образом готовят общественное мнение, это пресловутое окно Овертона, они двигают. Где-то подсознание людей останется факт, ага, дроны, Россия, понятное дело, значит, вот по нам уже там что-то прилетает. Но если у людей хоть ума, там, не знаю, больше, чем у ракушки, то они все-таки поймут, что это все вранье и провокация. Но, опять-таки, а кто на них внимание будет обращать? Вот кто обращает внимание там, на общественное мнение на Украине, там, в той же Молдавии? Мы видели, как они голосовали, как они в Румынии, кстати, как двух там ведущих популярных политиков убрали просто, вот до одного опять там задержали. Но это творится, этот беспредел, это демократической когда-то Европе, сейчас просто там беспредел абсолютный. И они творят, что хотят, на общественное мнение внимания не обращают. Спецслужбы задушат любой там очаг сопротивления зарождающийся. Ну, по крайней мере, пока им удавалось, может, так будет все-таки не всегда. Но, тем не менее, а сознание остается, знаете, там ложечки нашлись, а вот неприятный осадок остался. И вот неприятный осадок накапливается, потом можно будет что-то покруче придумать, какую-то провокацию. Ну, а тогда дроны были, ракеты были, ну, что ж, дальше ж уже ж можно и более активно. Ну, да, обвинение будет продолжаться.
2: Да, осадочек остался, и о происходящем лишь наглядно свидетельствуют многочисленные антирейтинги западных политиков. Благодарим вас, Александр Васильевич, за беседу. Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Далеко мы от политики, от Европы не уходим. На этот раз отправляемся в Латвию. В Латвии сегодня началось голосование по выборам Сейма 15-го созыва. Значит, участки открыты с 8 утра сегодня до 20 часов, то есть чуть меньше часа осталось гражданам страны, чтобы проголосовать. Обсуждаем эту тему, на кого будут делаться ставки, как там с околороссийскими или пророссийскими позициями всеми сейчас, и что может поменяться. С нами на прямой связи руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Николай Маратович, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, на кого следует обратить внимание из тех партий, которые сейчас все им баллотируются?
5: Я бы сказал так, не надо ни на кого обращать внимание из тех, кто баллотируется сейчас в 15-й Сейм Латвии. Поскольку политическая система Латвии сегодня такова, что людей, которые как-либо призывали бы или просили бы, умоляли бы, не вводить страну в катастрофу, просто не допустят до власти. С ними что-то произойдет, как происходило с разными политиками, ну, например, в Молдавии, да, или в Германии, да. Мы же помним, что с представителями АДГ тоже последний год разные нехорошие вещи происходят. Латвия там еще проще, чем в Германии. Ну, и примерно так же, как в Молдове. Занимать пророссийскую позицию там вообще никто не занимает. А вот нейтральную позицию занимать предельно сложно. Фактически здесь работает принцип коллективной ответственности. Или вы поддерживаете Украину, что считается автоматически поддержкой Латвии, или вы, ну, скажем так, не обязательно будете репрессированы, но в политику вас никто не пустит точно. Я понимаю, что, возможно, возражение, кто-то скажет, что есть же Шлессерс, да, бывший транзитный, я бы сказал, барон, да, человек, который на самом деле действительно имеет альтернативные взгляды на ситуацию в Латвии, ориентируется на Америку, что, кстати, в современной Латвии тоже не приветствуется, предлагается ориентироваться исключительно на Брюссель плюс Лондон, плюс Киев. Ну вот, да, есть еще молодой относительно политический лидер Степаненко, который тоже возглавляет партийный список, который, по крайней мере, не будет инициировать войну с Россией и Белоруссией. А все остальные, знаете, они как инкубаторские, да? То есть для того, чтобы их отличать, им нужны обязательно носить бэджики, да. Они даже немножко внешне отличаются, а по сути это либеральная экономика, это милитаризация, это конфликт с Россией и Белоруссией, это безоговорочное подчинение любой силе, которая, с их точки зрения, поможет им защититься от России и Белоруссии. Хотя, я подчеркиваю, никому Латвия не нужна. Старая формула времен, ну, я бы сказал, начала моей академической карьеры, да, наши МИГи сядут в Риге, сесть-то они могут и сейчас, теоретически, да? А зачем? Вот зачем? если население зомбировано практически полностью, если экономика страны разрушена так, как не была разрушена в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны, вот зачем нашим мигом в эту Ригу?
3: Ну, слушайте, они же, им же не нужны производства, то все те, которые были там построены, Дзинтерс, не знаю, ВЭФ, РАФ и прочее, и им же деньги дают Евросоюз ровно для того, чтобы они, вот эти производства им были не нужны, или я неправильно понимаю?
5: Нет, вы понимаете все абсолютно правильно. Из Дзинтерса гигантского, ну, по советским масштабам производства, там, по-моему, остался цех ручной косметики, а все остальное практически уничтожено. Ну, сейчас приведу такой пример. Сейчас в трех странах Прибалтики активно обсуждают крах последнего предприятия холодильной промышленности на три страны, да, это знаменитый завод «Снайги». Это, правда, не Латвия, а Литва, да, прекрасный был завод, прекрасные советские холодильники, до 500 000 в год их выпускали, вот все, вчера пошли на банкротство. Это как уникальный случай, они продержались очень долго. Все остальные давно исчезли. От многих предприятий, которые были построены в Российской империи, пережили первые республики, пережили немецкую оккупацию, пережили прекрасно Советский Союз, и следа не осталось. Там в лучшем случае жилые кварталы, а в худшем просто руины, как после бомбежки.
3: А туристическая отрасль как там сейчас, после того, как наших не перестали пускать?
5: Спасибо. Прекрасный вопрос. Как положено ленинградскому студенту, я очень любил и Таллин, и Ригу, и Вильнюс. И в том числе и я, и мои однокурсники любили, потому что в Гамбург им было не попасть. В Мюнхен им было не попасть. В Ирландию не попасть, в Британию не попасть, и так далее, и так далее, и так далее. Это была как бы своя заграница. Сохранились у нынешних, там условно, 55-85-летних ностальгические чувства. Но мои студенты при упоминании, ну, кроме студентов, которых я готовлю именно по балтийской проблематике, при упоминании этих стран скидывают глаза. Зачем? Что мы там хотим увидеть? Что вы там нам хотите показать? Балтийское побережье? Ну, простите, у нас в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге такие спа-комплексы, гостиницы, которые по классу лучше, по цене, в ряде случаев, дешевле, по сервису лучше, и уж точно никаких косых взглядов там не будет. То есть разрушено все, в том числе туристическая привлекательность. Кстати, в этом и различие первых республик от нынешних. С 20 по 40 год то, что существовало, они балансировали, они крутились. Да, там были авторитарные режимы, но они крутились, они никогда не разрывали хозяйственных связей с Советской Россией и потом с Советским Союзом. Они всегда играли на все центры. Да? Ну, кроме Китая, его тогда не было в европейском пакете. И за счет этого жили. Я даже скажу, не так уж и плохо жили в межвоенной Латвии. А сейчас? А сейчас это катастрофа, потому что Брюсселю Латвия нужна как маленькая Украина. Ну, Украины хватило довольно надолго, Латвии хватит совсем на чуть-чуть. Но главное, чтобы оттянуть общий сверхмасштабный экономический и политический кризис Европы. Он уже идет. Просто он пока еще за углом.
6: Благодарим вас, Николай Маратович. Николай Межевич был на прямой связи со студией «Радио Спутник», руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы РАН.
1: В эфире «Радио Спутник».
6: В американской прессе продолжают возникать некие инсайды, которые касаются взаимодействия России и Соединенных Штатов Америки. На этот раз «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на анонимные источники утверждает, что между Москвой и Вашингтоном ведутся переговоры по заключению крупной многомиллиардной нефтяной сделки. Насколько велика вероятность, что такие переговоры есть, насколько велика вероятность, что такую сделку можем заключить, обсудим с экономистом, директором Института нового общества, автором телеграм-канала «Политэкономия Колташов» Василием Колташовым. Василий Георгиевич, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, вот перспектива зарубежных активов «Лукойла», которые здесь, в частности, упоминаются. Какие нам выгоды в случае, если эта сделка все же состоится?
7: Ну, давайте помнить, что Соединенные Штаты – большие мастера нажима и шантажа. И, по сути, они предпочитают всегда давить. Давить, а потом получать некую сделку. А я думаю, что сейчас скорее мы не наблюдаем переговоры, и здесь некое обсуждение этого вопроса, вопроса о возможной проектной работе. С одной стороны, Россия, с другой США, какое-то смягчение каких-то частных отдельных санкций. Возможно, да, действительно, это коснется компании «Лукойл». Но не будем упускать из виду, что американцы одновременно практически приняли новый закон о санкциях против России и стран, торгующих с Россией. То есть они считают, что Россия зло, и торговля с Россией зло, и торгующие с Россией есть зло для американского рынка. Поэтому 100% пошлины для стран, которые будут торговать с Россией по решению президента, коли он таковое захочет принять. Поэтому как вот здесь можно в самом деле вести переговоры о чем-то очень-очень конкретном и, ну, так сказать, формулировать проект, да, пусть и на бумаге, пусть и по пунктам пока, это вопрос очень сложный. Я думаю, что дальше консультаций каких-то, обмена мнениями дело не идет. У нас уже такие обмены мнениями были. Они касаются там тоннеля между Россией и Соединенными Штатами. Каких-то возможных совместных бизнес-проектов по добыче редкоземельных металлов даже с участием американцев в России. То есть вот такие, такого рода вещи, они обсуждались.
3: Извините, у меня такой вопрос. Вот смотрите, они считают, что вот это то, что они нам предлагают, и «Нью-Йорк Таймс» об этом пишет, это, ну, хорошая такая рыбка, такая вкусная, да? А что они, с вашей точки зрения, хотят взамен? То есть они нам предлагают и говорят, а вы нам за это вот что?
7: Дело в том, что у них намечена в 2027 году приватизация на Украине. Если американские компании приобрели значительную долю пахотной земли на Украине, то теперь приватизация должна дать им железные дороги, автомобильные дороги, всю городскую инфраструктуру, энергетику. Компания «Вестингаус» не откажется от атомных электростанций. Они были добросовестно построены в советское время. Надо только, чтобы Россия уменьшила нажим, чтобы здесь, вот по Украине, было меньше ударов, чтобы было какое-то, опять же, вот, тысячу раз предложенное Западом прекращение огня на невыгодных России, конечно, условиях, но формально в режиме, что обе стороны ничего не делают. Да? А, соответственно, все экономические планы по Украине, они реализуются, Украина остается. Это не страна, которая вот прямо сейчас уже начала тонуть на глазах последние полтора месяца, а это страна, которая держится на плаву опять. И, соответственно, американский капитал здесь забирает все, что ему нравится. Понимаете, то есть, как нам предложено на копейку, а заберут они там, ну, на сотни миллиардов долларов. Деловые люди.
6: Да, ну, я буду надеяться искренне, что у нас понимают подобные риски. Я, точнее, даже не буду надеяться, я знаю, что эти риски понимают. Другой вопрос, что если, вот, с одной стороны, они предлагают такую невыгодную сделку, значит, есть что-то, что не обмануть, но надавить.
7: Они очень боятся, что они потеряют Украину. А для них это, ну, очень ценный приз. Боятся, что падением Украины начнется осыпание вообще всего Европейского Союза, всего американского господства в регионе. Это очень даже, не то что вероятно, приближается. Это приближается. Поэтому мы увидим еще немало внешне вкусных американских предложений.
3: Так вот, извини, это пряничек какой-то засохлый и маленький. Не кажется ли вам? А в Кремле же наверняка понимают, там же сидят умные
7: я
3: люди.
7: Я думаю, что как раз да. Я думаю, что время, когда было доверительное отношение к Соединенным Штатам и даже лично к Дональду Трампу, оно прошло. Трамп это доверие взял, И, ну, не использовал, так скажем, да?
6: Да.
7: А результата нет.
6: Благодарим вас, Василий Георгиевич. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов», был в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом вернемся в прямой эфир. Не переключайтесь.
1: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Случаи нападения и избиения священников канонической Украинской Православной Церкви на Украине значительно возросли. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов. По его словам, режим Зеленского стремится записать православных священников в изгои и шпионы, а также пытается насильно мобилизовать их для отправки на фронт. В последние годы Киев организовал масштабную волну гонений на УПЦ. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах под предлогом связи с Россией. А СБУ заводит уголовные дела против священников и проводит обыски в поисках доказательств антиукраинской деятельности. Пожар вспыхнул в районе объекта нефтяной компании «Арамко» в Саудовской Аравии. Это передает агентство «Рейтер». Информации о возможных причинах произошедшего пока нет. Однако отмечается, что пожар вспыхнул на фоне эскалации боевых действий между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Алла», которые вновь резко активизировались в последние недели на фоне столкновений между правительственными силами и хуситами, а также взаимных ударов движения и Саудовской Аравии. Компания подростков из-за замечания избила женщину, а также заступившегося за нее мужчину на востоке Москвы. Подозреваемые задержаны, сообщили в столичном главке МВД России. Как уточняется, двум из нападавших 18 лет, двое несовершеннолетние. По данным ведомства, женщина сделала замечание компании граждан, после чего между ними возник конфликт. В момент ссоры гражданка позвонила своему знакомому и попросила о помощи. По прибытии на место мужчина увидел, как молодые люди избивают его знакомую. Он попытался ее защитить, однако также ему было нанесено несколько ударов, после чего злоумышленники скрылись. Пострадавшие госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Отопление дали уже более чем в 70% многоквартирных домов Подмосковья. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Он отметил, что по состоянию на субботу уже 98% котельных региона подают теплоноситель температурой выше 30 градусов. Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебро в соревновании одиночниц на турнире в грузинском Батуми. По сумме короткой и произвольной программ Петросян получила 204,16 балла. Победу одержала эстонка, бронза на счету россиянки Анны Фроловой. Турнир в Батуми стал для Петросян первым после ухода из группы Этери Тутберидзе. Спортсменка принимала участие в Олимпийских играх в Италии, где заняла 6 место. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: В 19:33 в российской столице продолжается информационный час на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Также продолжаются боевые действия и на Ближнем Востоке. Не только Иран и США между собой воюют. Также продолжаются столкновения и в Йемене. В частности, РИА Новости со ссылкой на источник сообщают, что военные объекты в столице Йемена Сане подверглись серии авиаударов. Они были нанесены в том числе по лагерям Аль-Хафа и Ан-Нахдайн. Что сейчас происходит в Йемене? Как это скажется в целом на обстановке на Ближнем Востоке?
3: Контрнаступ там получается, так ведь, наверное?
6: Ну, давай выясним. С нами на связи Олег Макаренко, политолог, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук, автор телеграм-канала «Олег Макаренко. Восточный вопрос». Олег Анатольевич, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
6: Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит вот в Йемене? На что следует обратить внимание?
8: Следует обратить внимание прежде всего на риторику Саудовской Аравии. Саудовская Аравия анонсировала авиационные удары по йеменским хуситам, которые, как мы помним, захватили всем так необходимый, прежде всего, самой Саудовской Аравии Баб-эль-Мандебский пролив. Они анонсировали его совместно с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты заявили о помощи своим союзникам в данном мероприятии. И саудиты начали сколачивать наземные силы из проигравших проправительственных войск, которые бежали и разбегались перед наступающими подразделениями Ансар-Алла. И вот это действие, то есть попытку возвратить правительство, общепризнанное мировым сообществом правительство, они хотят посадить его обратно и захватить и обеспечить беспрепятственный проход своих судов, которых не пропуск которых через пролив заявляла неоднократно заявляли хуситы. Им необходим еще один путь для обеспечения энергоресурсами Европу и всех, кто нуждается и кто подписал контракт Саудовской Аравии. То есть ситуация такова, что саудиты решили все-таки пойти в контрнаступление против хуситов, и этому посвящают все свое время и все свои силы. Но мы понимаем, что силы правительства, которые бежали перед хуситами буквально несколько недель назад, собрать будет очень и очень тяжело. А бомбежками, которые анонсировали Саудовская Аравия, еще и подписав контракт на 26 миллиардов, в перспективе получая F-35, делу не поможешь. На хуситов это никак не влияет. Может ухудшиться гуманитарная обстановка, может ухудшиться процесс снабжения, но хуситы не отступят в любом случае, будут наносить ответные удары, как по американским базам, если американцы вмешаются в это действие, что они не хотели, и саудовский принц, была такая информация, что саудовский принц Бен Салман звонил 2 раза Трампу, и 2 раза Трамп говорил нет на помощь.
3: А почему согласился теперь?
8: Вы знаете, ему нужна хоть какая-то победа. Хоть какая-нибудь. У него вариантов немного. С Ираном у него ничего не получается и не получится. Никакой наземной операции там невозможно провести. И даже нет сил, которые способны провести эту наземную операцию. А здесь хоть какое-то, но действие, которое возможно закончится позитивно, и Трамп заявит о том, что он наконец-то победил, и, смотрите, эта победа ознаменовалась тем, что мы возвратили этот пролив, пролив функционирует, и хуситов там нет. Это с одной стороны. Но согласие выглядит следующим образом. Они подтаскивают туда еще одну авианосную группу. И вот эта авианосная группа, возможно, будет отправлена туда поближе к Йемену. И вот в том варианте, если по американской авианосной группе не будут наноситься удары беспилотниками, как с Ираном, когда не будет для них никакого противодействия, я не имею в виду ПВО, но во всяком случае ракетных ударов, дроновых ударов, то американцы будут заявлять победными реляциями, что они помогают своим геополитическим союзникам или партнерам в их правом деле. Тем более они уже бросили их на произвол судьбы в противодействии с Ираном, и здесь нужно хоть как-то реабилитироваться и показаться хоть маломальски боеспособным и способным государством обеспечить хоть какую-либо безопасность государствам региона. Хоть как-то. И здесь почему бы не задействовать? Я думаю, что его все-таки склонили к этому. Прежде всего, деньги Саудовской Аравии. И вдобавок, я думаю, что саудиты пообещали ему какой-то гешефт от продажи своей нефти. А для продажи нефти, кроме нефтепроводов, надо еще и Баб-эль-Мандебский пролив. Вот вам.
3: То есть, Олег Анатольевич, Олег Анатольевич, у меня детский вопрос. Вот я в вашей речи чувствую некую симпатию к хуситам, к движению Ансар-Алла. С другой стороны, предыдущие годы наш президент очень так довольно-таки плотно общался с руководством Саудовской Аравии. То есть это государство для нас точно не враждебное. Вот наша выгода где? Нам вообще за кого болеть? Уж извините, такая терминология фанатская, если хотите.
8: Давайте так, если наполнение нашего бюджета, то Ансар-Алла, чем больше нефти на рынке, тем меньше цена на нефть. И, соответственно, цена на нашу нефть падает. Значит, выгода однозначно в том, чтобы нефть Саудовской Аравии не попала на рынки Европы, Азии и куда бы то ни было еще. Значит, Ансар-Алла действует в наших интересах. То есть тут откровенно наш интерес. И второй момент. Он нам друг. Вопрос не в дружбе. Знаете, дружить можно с кем угодно, но дружба дружбой, но табачок врозь, это первое. И второе, разве не Саудовская Аравия дистанцировалась от БРИКС? Да. То есть она все-таки дрейфует в сторону Соединенных Штатов и поглядывает на Соединенные Штаты. Допустим, что там есть эти базы. Допустим, что они что-то обещают. И вот этот американцы боятся дрейфа обратно. Но саудиты отходят от идей БРИКС. Они не ездят на форумы и так далее, и так далее, и так далее. Зачем нам и не друг, и не враг, а так? Значит, Ансар-Алла.
3: Значит, надо их в горы тянуть, как из канонического текста, да?
8: Лучше с горы и в пропасть. Я не имею в виду в открытую. Я имею в виду, что надо наконец-то делать правильный и нормальный выбор. Это вот сейчас такой выбор должен перед ним стоять. С Ансар-Алла можно разговаривать, в том числе и через Иран, налаживая связи безопасности в регионе через Иран, через Ансар-Аллу. Ведь договориться можно, и договаривались. Но что-то случилось, что-то пошло не так. В интересах Соединенных Штатов используются базы и так далее, и так далее, и так далее. И Ансар-Алла активизируется, видя, например, что между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые тоже являются нашим другом, потому что таким партнером, который участвует в освобождении наших военнослужащих, то есть в гуманитарном процессе по Украине, они очень сильно участвуют, за что им огромное спасибо. То есть там есть наши интересы, но наши интересы прежде всего в наполнении нашего бюджета, в наполнении не просто бюджета, но и для наших граждан просто так будет выгоднее. Надо смотреть, кто выгоднее, а там уже кто друг.
6: И интересах американских на Ближнем Востоке, которых все тяжелее им реализовывать.
8: Абсолютно.
3: Я бы еще добавил, чем больше ракет дадут Саудовской Аравии, тем меньше получит Украина. Наверное, нет? Я разве не прав?
8: Нет, конечно, абсолютно право. Абсолютно право. Тем более обеспечивать необходимые американские базы. Ведь хуситы-то ударят по ним однозначно. И ударят по нефтепроводам, которые тянутся в нефтепроводы, которые идут через Саудовскую Аравию. Мы же видели, что они по ним наносили удары. И саудиты купят втридорого, но купят американские системы. Потому что других систем им не предлагают, и их нет. А они свои вооруженные силы не диверсифицируют ни на ПВО Российской Федерации, ни на ПВО Китая. Вот, вот что интересно. Я неоднократно говорил, задумайтесь, господа саудиты, ведь вам это будет выгодно постепенно отходить от Соединенных Штатов, тем более им становится на Ближнем Востоке все хуже и хуже, сложнее и сложнее. Потому что Иран, как бы мы ни говорили, он усиливается. Он копит оружие в преддверии нового столкновения с Соединенными Штатами. Возможно оно? Да, по худшему сценарию, да. У них не хватит сил у американцев не влезть в новую авантюру с Ираном. Просто не хватит ни разума, ни смысла, потому что им нужно показывать свою силу.
6: Да.
8: Так что нам выгодно, Ансарулла.
6: Спасибо, Олег Анатольевич, большое за комментарий. Олег Макаренко был в эфире «Радио Спутник», политолог, доцент Московского педагогического госуниверситета, кандидат философских наук, автор телеграм-канала «Олег Макаренко. Восточный вопрос».

0: Росстат провел исследование, сколько в среднем граждане России проводят в поиске новой работы. Результаты есть за август этого года, то есть исследование уже достаточно свежее. Значит, женщины в среднем 5,3 месяца, мужчины 4,9 месяца ищут работу. При этом безработных среди сельских жителей их несколько больше. Разбираемся в вопросе, от чего зависит, почему такое половое соотношение тоже в том числе. С нами на прямой связи профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. Александр Львович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, почему разное время у мужчин и женщин? Это пресловутые гендерные какие-то стереотипы, гендерное неравенство или есть какие-то другие причины у такого?
1: Ну, ровно то, что вы сказали. Дело в том, что Росстат проводит такие оценки ежегодно, даже не иногда, иногда 4 раза там, в квартал, так сказать, у него выходят такие сведения. Вот. И постоянно мы видим картину, которая характерна для нашего рынка труда. Но, в принципе, так сказать, такая картина характерна и для других стран, в том числе развитых стран, когда работодатели предпочитают мужчин в виде работников женщинам. Ну, причина вполне понятная, да, там женщина это еще и к тому же, так сказать, мать, да, она воспитывает детей. Естественно, она отвлекается от работы на уход с детьми. Возникает необходимость, например, так сказать, брать больничные, когда ребенок заболел, отпрашиваться с работы по каким-то школьным надобностям. Ну, много таких вещей, которые связаны с женщиной. Ну и, конечно, еще тот фактор, который всегда работодатели, если не прямо, то задним умом всегда имеют. Это возможный уход в декретный отпуск, необходимость выполнять гарантии, которые связаны с женщинами, воспитывающими несовершеннолетних детей. Поэтому вот вся совокупность этих факторов и влияет на то, что женщины ищут работу, если они ее потеряли больше, чем мужчины.
0: Еще есть тоже любопытная статистика, которая касается возрастной границы. Почти 30%, там 29 с небольшим, безработных, составляет молодежь до 25 лет. Вот в рамках всей возрастной шкалы. Это оптимальный уровень сейчас или это много?
1: Ну, во-первых, это нельзя сказать, что оптимальный уровень вообще, к сожалению, это... опять же, везде в мире рынок труда характерен там высокой молодежной безработице. Она может быть выше, меньше, но тем не менее она всегда превышает параметры людей, которые имеют опыт работы. Причина, опять же, вполне ясная и тривиальная. Работодатель хочет иметь работника, который сразу, став к условному станку, будет выдавать необходимую норму. Когда речь идет о молодом человеке, то работодатель сомневается в его профессионализме и способности выдать ту производительность труда, которая ему необходима. И он не хочет тратить деньги на обучение, адаптацию молодых людей. Поэтому, как правило, так сказать, вот молодежь, она в большей степени нуждается в работе и для более длительный период времени находится без работы. Ну, еще, конечно, влияет, скажем так, особенности регионального рынка труда, потому что в России у нас совершенно разные позиции для молодежи в разных регионах. Если мы возьмем южные регионы, то там самая высокая безработица среди, скажем так, всей страны. Вот особенно это характерно для Ингушетии, соответственно, Дагестана, так сказать, ну, там вот все Северо-Кавказские республики не в лучшем виде, так сказать, выглядит в этом плане. Ну, причина там вполне понятна, тоже, так сказать, рабочих мест мало. Соответственно, в основном это сельское хозяйство, но оно же не может быть бездонным, да, то есть поэтому рождаемость там более высокая, чем в других регионах, поэтому и давление на рынок труда среди молодежи выше. Но есть еще одна категория, которая тоже вызывает всегда заботу и у служб занятости, и у государства в целом, так сказать, это категория лиц старше 50. Тут тоже проявляется, так сказать, гендерное такое неравенство со стороны работы.
2: Только не гендерное, наверное.
1: Не-не-не, гендерное, гендер это же не только пол, это и возраст.
2: Разве?
1: Да. Вот, соответственно, ну, так сказать, как бы особенность в этом случае, да, причина та, что, во-первых, к этому времени люди опытные, да, они, соответственно, имеют свое представление о том, как эффективно, так сказать, организовывать производство, да, иногда могут спорить. Ну и плюс ко всему прочему, так сказать, в большей степени заботятся о балансе между, соответственно, работы и свободным временем.
0: Еще и денег больше попросят, чем другие.
1: Ну, не всегда, так сказать, вот именно этот критерий, да, потому что все равно есть определенные пределы, ниже которых вы не заплатите по-любому, да, так сказать, ну и выше, по которому платить не будете. Вот, поэтому, ну, вот способность, скажем так, молодых людей работать бесплатно в более длительный период времени, чем лиц с опытом, да, это факт. Ну, вот, исходя из этого, работодатели тоже, так сказать, стараются там в меньшей степени брать лица старшего поколения. Поэтому вот такая картинка у нас пестрая, так сказать, вот и самый выгодный возраст для занятости получается у нас после 25 и заканчивается где-то в пределах там 50 лет, но с особенностями для женщин. Вот такая картинка.
0: Да, средний возраст безработных, как нам сообщает тот же Росстат, в возрасте от 15 лет и старше составляет почти 36 лет. То есть средний безработный у нас 36-летний человек без пола. Такова статистика. Благодарим вас, Александр Львович. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Как многого мы не знаем об этом мире, например, о том, что происходит в Тихом океане. А ученые провели исследование, в котором нашли почти 12 тысяч ранее неизвестных вирусов на дне Тихого океана. Вот это очень внушительная цифра, как будто бы. Причем вирусы...
2: Казалось бы, все изучено уже на нашей планете, и уж тем более в океане. Хотя нет, океан-то все равно терра инкогнито. Угу. Уж извините, терра, но тем не менее, инкогнито, хорошо. Аква инкогнито, я скажу так.
0: Значит, о чем идет речь? Есть зона разломов Кларион-Клипертон, надеюсь, я правильно поставил ударение. Это огромная область в Тихом океане, которая усеяна железно-марганцевыми конкрециями, в которых много ценных металлов. И сейчас обсуждаются перспективы их добычи. И вот там сложилась своя уникальная экосистема, в которой эти вирусы и живут. Обсудим, что это открытие даст науке, и самое главное, потому что под вирусом мы понимаем все-таки что-то, что человеку вредно. Насколько для человека вредны, или, может быть, мы это даже не обратим внимания, то, что находится на многокилометровой глубине в океане. С нами на прямой связи доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусов и микроорганизмов Института микробиологии имени Виноградского, ФИЦ биотехнологии РАН, профессор кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ Андрей Литаров. Андрей Викторович, добрый вечер.
3: Алексей Михаил, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Дамы и господа радиослушатели.
0: Скажите, пожалуйста, вот эти 12 тысяч вирусов, которые обитают в месте, которое лишено кислорода на дне океанском, на дне морском, практические перспективы изучения каковы на данный момент у этого?
3: Ну, почему лишено кислорода? С кислородом там, конечно, все очень неплохо, поскольку океан – это, в общем, такое насыщенное кислородом место – в большинстве своем. Но дело даже не в этом.
2: А, извините, пожалуйста, я сразу уточнить прошу. На глубинах от 3 до 6 километров там кислород есть? Растворен в воде, видимо, да?
3: Да, он растворен в воде. Угу. Там в океане бывают бескислородные анаэробные зоны, но это, скорее всего, не тот случай, потому что это очень, как говорит, олиготрофное место обитания, там очень мало вообще чего есть. Да, там все очень происходит медленно. Но я вернусь чуть выше вот к вашему комментарию. Вы говорите, что склонны воспринимать вирусы как нечто вредное для человека. Вот этот комментарий немножко, как сказать, слишком антропоцентричен, поскольку вирусы существуют на планете гораздо дольше, чем человек. И последний более-менее реконструируемый средствами современной науки организм, который, вернее, не последний, а первый, да, последний блуд, который считал на планете, так называемый Люка, Last Unknown Common Ancestor, то есть последний предполагаемый общий предшественник всех клеточных форм, которые сейчас есть. По тем временам это то, что было до разделения больших ветвей бактерий архей. Значит, мы принадлежим к третьей ветви эукариот, которая появилась очень сильно позже от слияния неких организмов из этих первых двух. Так вот, вот этот вот самый древний реконструируемый предшественник уже имел достаточно большое разнообразие вирусов, которые на нем жили. Вот. И большая часть вирусов на нашей планете не думает о нас плохо, она о нас вообще не думает. И вот вирусы, о которых вы говорите, судя по данным этой статьи, 96% того, что они там увидели, это вирусы не людей и даже вообще не эукариот, это вирусы бактерий, которые присутствуют вот в этом странном местообитании. Живут они там удивительным образом, видимо, очень-очень медленный у них метаболизм, они делятся там, дай бог, раз в 10 лет, и то это быстро, так, для справки, скорость накопления осадков в этом месте меньше миллиметра за 1000 лет. Просто поскольку очень далеко от суши, в океане ничего нет, и скорость продукции какого-то вещества и даже попадания туда там несъедобного вещества, она невелика. Вот. И тем не менее, жизни там много, но жизнь-то в основном бактериальная. И да, бактериальные вирусы – это вообще самый высоко представленный объект в окружающем мире. Это известно лет уже 30. И их разнообразие генетическое не очень хорошо познано, просто потому что огромно. Вот. Мы примерно понимаем, как они устроены, основные группы известны, и в этом плане ничего в плане больших групп вирусов нового коллеги китайские не открыли. А вот на уровне так называемых семейств, ну, знаете, можно и ближе пойти. Вот несколько лет назад мы исследовали вирусы даже не в океане, а в кишечнике лошадей. И вот оказалось, что в кишечнике лошадей тоже подавляющее большинство групп вот этих самых бактериофагов, вирусов бактерий, не похожи на известные вирусы к тому моменту. Вот. Но степень новизны там чуть меньше, потому что просто больше образцов, данных, так сказать, каких-то перекрывающихся мест обитания. Но это, в общем, все это сообщение ничего удивительного не содержит. Так и должно быть.
0: Андрей Викторович, вот. У нас чуть меньше минутки. Это место, где будут добывать полезные металлы. Насколько нужно бережно обращаться к компаниям вот с местной экосистемой, чтобы там ничего не нарушить, или это никого не интересует?
3: Ну, к сожалению, скорее никого не интересует, потому что нарушение вот этих тонких микробных экосистем, ну, вряд ли кто-нибудь заметит какие-то последствия. Я очень надеюсь, что останутся какие-то нетронутые участки этого океанского дна для будущих поколений, для исследователей. Конечно, они тоже будут изменены деятельностью по соседству, но в целом никакими негативными последствиями для человека и для суши это вторжение, насколько я сейчас могу судить, особенно не грозит.
0: Благодарим вас, Андрей Викторович. В эфире «Радио Спутник» был Андрей Элитаров, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биофака МГУ. Для вас также Михаил Алимов, Алексей Осин работали. Всем хорошего вечера.
2: Счастливо.
4: Экзистенциальные риски ИИ для человечества. Контекст. Очередное предупреждение о фундаментальной опасности машинного разума сделала крупнейшая технологическая компания Anthropic. Речь идет о способности моделей демонстрировать самостоятельное поведение, сюрпризах, которые они могут преподнести в процессе обучения и их неуправляемом самосовершенствовании. Мало того, ИИ

однократно призывали замедлить темпы его развития. Однако лидирующие державы и не думают останавливаться. В своем превосходстве они видят залог будущего процветания. По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, искусственный интеллект стал главной киберугрозой на планете. Он полностью меняет ландшафт информационной безопасности. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 20 часов, в Бишкеке 23, в Челябинске 22 вечера, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Обстрелы ВСУ снижают надежность внешнего электроснабжения ЗАЭС. На химзаводе в Подмосковье завершили ликвидацию последствий пожара. Прощание с Анатолием Кашпировским состоится 8 октября. Об этом и не только подробности далее. Обстрелы ВСУ снижают надежность внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, сообщает станция. Отмечается, что электроснабжение оборудования ТЭС сейчас обеспечивается от аварийных источников. Кроме того, ситуация на Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, находится под контролем персонала. Круглосуточно ведется контроль всех параметров безопасности. Работы по ликвидации последствий пожара на территории Краснозаводского химзавода в Сергиево-Посадском округе Подмосковья завершены, сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий. Он отметил, что продолжаются работы по мониторингу воздушной среды. Угрозы для населения города Краснозаводска и округа нет. Пожар с последующим обрушением конструкции на территории химзавода произошел 1 октября. 40 сотрудников были эвакуированы и осмотрены медиками. Сообщалось об одном погибшем, а ранее сегодня тела еще пятерых погибших были обнаружены при разборе завалов. Армия России поразила беспилотниками сухогруз в порту Одессы, который доставил военное имущество, сообщает Минобороны. Армия нашей страны, как уточняется, продолжает наносить удары по морским судам, используемым в интересах противника. Официальный Кишинев до сих пор уклоняется от совместного расследования инцидентов с беспилотниками. При этом Москва готова направить экспертов, чтобы установить происхождение дронов. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров. Заявление дипломата последовало после посещения Министерства иностранных дел Молдавии, где ему вручили ноту протеста в связи с пролетом 5 беспилотников и ракет, фрагменты которых были обнаружены этим утром на территории 4 районов республики. По словам дипломата, дальнейшее развитие ситуации зависит от молдавской стороны. Готова ли она к объективному расследованию или продолжит текущую линию? Массовые акции протеста из-за жилищного кризиса проходят в десятках городов Испании. Только в Мадриде на улице, по официальным данным, вышли около 70 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Волна протестов началась после выселения в сентябре 87-летней жительницы, проживавшей в одной и той же квартире на протяжении десятилетий. Новые акции состоялись на следующий день, после того, как Нижняя палата парламента отклонила 2 правительственных постановления с мерами в жилищной сфере. Протестующие требуют, в частности, снижение стоимости аренды и введение бессрочных договоров аренды. Как уточняется, в Мадриде полиция применила слезоточивый газ против участников протестов. Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища, сообщили в его окружении. Как уточняется, похоронен Кашпировский будет в другом месте, адрес которого семья приняла решение не раскрывать. Ранее сегодня стало известно, что Кашпировский умер в возрасте 87 лет. Это все. К данной минуте еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте, слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
1: Добрый вечер. Вас приветствует потрясающая Вика Никифорова, которая сейчас наслаждается своим дебютным романом и славой, которую этот роман ей принес, и, конечно же, своими заметками, которые она нас радует практически, да, несколько раз в неделю. Я их читаю запоем. Ну, и я, Лена Караева, журналистка, которая тоже иногда пописывает и что-то почитывает. Сегодня мы обсуждаем в «Секс-культ-просвете» на радио «Спутник» довольно тяжелую тему. С одной стороны, это безнаказанность, с другой стороны, это беспомощность, с третьей стороны, это безнадежность, с четвертой стороны, это безденежность. Короче говоря, пристегните ремни, потому что будет жесткач. Но начнем мы все-таки с разминки. Колоссальный скандал в самом сердечке самой знаменитой литературной премии Франции, да и всей Европы, которая носит имя братьев Гонкуров. Выяснилось, что роман, который был всегазетно обсужден, и все кричали, какой он гениальный, и так далее, написан вовсе не Орельеном Талисоном, канадцем гаитянского происхождения, а искусственным интеллектом. Собственно, для того, чтобы в этом убедиться, один из пользователей и по совместительству журналист, работающий для издания «Фигаро», прогнал его через программу, которая может установить, кто писал, человек или искусственный интеллект. И выяснилось, что там 90% текста – искусственный интеллект. Ужас, позор, поношение. И Вика, как литератор, как писательница, должна, я думаю, вынести свой вердикт и дать ему эту оценку.
2: Слушай, на самом деле в искусственном интеллекте ничего страшного нет. В издательском деле он широко используется. Вот я роман свой «Болеро» издавала в издательстве «Эксмо». Там используется на некоторых предварительных этапах искусственный интеллект. Там он ищет какие-то там запрещенные слова, там нарушения закона. Вот такие чисто технические вещи. Потом в дело вступают, естественно, живые редакторы, живые корректоры, очень интеллигентно образованные люди, с которыми уже авторы работают. Сейчас «Болеро» будут продвигать с помощью очень интересной такой рекламной фичи. Там издательство делает буктрейлер. Вы знаете, есть трейлеры к фильму, а оказывается, есть еще трейлеры к книгам. Но так как «Эксмо» выпускает буквально 1000 книг в год, естественно, без искусственного интеллекта тут не справится. Да? То есть мы не можем живых актеров нанять, чтобы они нам играли сюжет книги. Поэтому отрисовывает буктрейлер замечательная художница, да, с помощью искусственного интеллекта. И вот мы с ней сейчас обсуждаем внешний образ персонажей там, моего романа. И это тяжело. Потому что вот мужчин как-то мы сразу решили, а вот как с внешностью героини мы мучаемся, потому что по характеру героиня напоминает Майю Плисецкую очень, а по внешности она яркая блондинка и совсем не похожа. И вот мы ищем вот эти внутренние, внешние характеристики. Это творческая работа. Искусственный интеллект вступает только на самый последнем этапе, когда там что-то надо там дорисовать, а потом мы опять вносим правки и опять. То есть это нормальная творческая работа. Но то, что с помощью искусственного интеллекта, значит, этот чернокожий негр. Да здравствует Россия! В России могу сказать слово негр. Это негритянский писатель. Написал роман с помощью искусственного интеллекта. И никто этого не заметил. Это просто подчеркивает потрясающий непрофессионализм всех людей, которые его читали, выдвигали на премию, писали на него рецензии. Ты говоришь, что чтобы понять, что текст написан ИИ, пришлось задействовать какую-то программу, которая различает, да? Но это же бред собачий. На самом деле ИИ пишет скверно. И типические его такие ошибки, типические вот эти фичи искусственного интеллекта, они прям вот лезут в глаза, они видны любому читателю непредвзятому. То есть это полный профессиональный провал, я думаю, ну, тех вот людей, которые считают себя там вот этими членами жюри Гонкурской премии, там, литераторами, известными критиками. Но это провал, это все равно, что им приносят там плохую подделку под Леонардо да Винчи, они говорят, о, да-да-да, это Леонардо, дайте мне мой процент с 100 миллионов этой картины, и я вам подскажу, что это Леонардо, конечно, я удостоверю. Такая же ерунда. То есть это, мне кажется, заговор людей скорее.
1: Ты знаешь что, я думаю, что насчет непрофессионализма, конечно, сомнительный тезис, потому что издательство «Гроссе», которое котируется наравне с издательством «Галимар», и там точно работают, ну, такие настоящие доки, да, так сказать, от слова «дока», а не
2: профессионалы.
1: Супер. Угу. Просто железобетонные профессионалы. Роман вел собственно, генеральный директор издательства Оливье Нора. Оливье Нора – это, как, так сказать, там, бог Саваоф.
2: Слушай, генеральный директор не читает роман.
1: Нет, он читает. Вот он как раз читает. Он действующий, играющий тренер. Он читает. Там абсолютная монархия, как при Людовике. Значит, государство – это я, Гроссе – это я. И все, что проходит через логотип Гроссе, читается этим самым Оливье Нора, который из потрясающей какой-то, так сказать, элитарной семьи, с грандиозным образованием. Но, предположим, Оливье Нора, так сказать, errare humanum est, и, значит, нам свойственно ошибаться. Вопрос, а где были совершенно закономерные и справедливые? Слушайте, есть же литературные критики, которые говорили, ах, как это прекрасно, это новое слово, и посмотрите, это новый гуманизм, и вот у нас практически новый Гюго, вот он просто вот перед нами сидит, и практически новый Золя, не говоря уже, конечно, о Стендале, Флобере и так далее. Французская литература, ее главная, значит, гуманистическая традиция получила вот такое развитие. То есть все они – это персонажи сказки про голову короля. Помнишь, там было двое партняшек, которые шили несуществующее платье? То есть сюжет Андерсена, оказывается, может быть воплощен абсолютно во французских, абсолютно рафинированных гостиных.
2: Лен, ну какие это рафинированные гостины? Ну они же вот сами себя разоблачили, расписавшись в полном своем непрофессионализме. Поверь мне, на самом деле романы искусственным интеллектом пишутся, пишутся обильно, выставляются на продажу. Там есть такие авторы, которые ну, буквально каждый месяц выставляют новый роман. У них очень непритязательная публика. Всем очевидно, что все это написано с помощью алгоритмов, да? Просто эта непритязательная публика, ну, готова там каждый месяц там лишние $10 отстегивать, чтобы прочитать новую книжку так называемого своего, значит, автора. Всем все понятно. Никакие премии никогда этим людям не светят. Это просто, ну, чисто такой маленький бизнес. Они делают свою копеечку. Но вот то, что ты говоришь, вот эти вот люди, которые как-то себя так позиционировали, что они такие там крутые из себя, ну, на самом деле, они облажались очень сильно по идейным причинам. Потому что я же правильно понимаю, что это чернокожий автор, да?
1: Из Гаити.
2: Да, из Гаити. Значит, Гаити, ну, страна не то что третьего, а уже, наверное, четвертого мира, да, как бы failed state полностью, да, правится бандитскими группировками, нищие очень. Соответственно, ну, какая у них была идея? Вот мы берем, значит, этого представителя страдающего меньшинства, вот мы ему даем там самую престижную премию, а всем остальным, значит, белым дурачкам, французским писателям типа великого абсолютно Мишеля Уольбека, ну, великого, да, вот во Франции сейчас есть один великий писатель, его фамилия Уольбек, замечательно, истерически высмеивает жизнь французского общества. Именно поэтому ее очень не любят. И вот назло им всем мы вытаскиваем нашего, значит, негритёночка и даем ему премию. Ну, в принципе, в Советском Союзе примерно похожая проводилась политика, да, когда раскручивались какие-то совершенно непонятные выходцы с национальных окраин, из национальных меньшинств, и тоже им давались какие-то бесконечные премии, ордена, переводились на русский язык их произведения, как это Джамбул Акын, что-то он там песню Сталину пел, ее перевели на все языки там Советского Союза, вот такие вещи. Ну, такая, да, вот с одной стороны левацкая, с другой стороны имперская политика. Вот, значит, мы такая империя, вот мы будем продвигать меньшинство. Ну, и поэтому они пали жертвой, собственно, идейная ангажированность, а вовсе не рафинированность там какой-то.
1: Я думаю, что все-таки речь идет, конечно, о сознательной злокозненности.
2: Почему?
1: Я тебе объясню, потому что я не поверю ни за что, что весь коллектив Гроссе во главе с его генеральным директором, этим самым Нора, не был способен отличить хороший, реальный, настоящий текст от текста плохого и даже отвратительного. Я там отрывочки почитала на французском языке, которые сейчас, значит, там полетели по всяким сетевым ресурсам. Это отвратительный французский язык. Это французский язык, ну, на котором говорят без как бы пежоратива, да, но это язык, в котором нет слов, в котором нет метафор, в котором есть только рассказ о том, какие все несчастные. То есть, на мой взгляд, даже водители грузовиков североафриканского происхождения, которые работают в профсоюзах, они значительно более в этом смысле лингвистически подкованы.
2: Ну, это вот беда вот этой самой повесточки. Люди даже профессиональные, мне кажется, наши русские редакторы, корректоры, издатели, это вообще, вот на самом деле, вершина профессионализма в литературном деле. Ну, даже если они были бы такие профессиональные, они боялись, ну, банально боялись, что они скажут, ой, он написал гадость какую-то. А им скажут: ребята, вы что, извините меня, белые расисты? Вы смеете говорить, что чернокожий автор что-то плохое написал? Ну, такая вот имперская политика продвижения национальных меньшинств. Повторюсь, в Советском Союзе она отцвела в полный рост. Ты знаешь, вот великое стихотворение Расула Гамзатова, которое Наум Гребнев замечательно перевел на русский язык. «Журавли», да? Вот мы все его знаем. Я посмотрела биографию Наума Гребнева. Это такой человек еврейского происхождения, замечательный переводчик. Он переводил с армянского, аварского, азербайджанского. Перечислить все языки невозможно. Он переводил свою жизнь, ну, наверное, сотни томов, каких-то там стихов, каких-то безвестных поэтов, которые все канули в лету. Вот роскошным исключением, подтверждающим правило, остались прекрасные журавли. Действительно, классическая стала песня, великое стихотворение. Его знают во всем мире. Плод сотрудничества великого Расула Гамзатова и великого переводчика Наума Гребнева. Да? Переведено с аварского на русский. Но сколько же трэша этот несчастный Гребнев перевел за свою жизнь. Этими томами, я помню, в советское время были заставлены все магазины, они выпускались какими-то миллионными тиражами, какие-то бессмысленные вот эти вот поэты, там никому неизвестные. И они канули в лету. И все это исчезло. И зачем все это было? Непонятно. Ну, тогда не было искусственного интеллекта, а сейчас, в принципе, та же история повторяется во Франции.
1: Ну, я не считаю, что это все было бесполезно. Я считаю, что просто русский язык становился лингва франка для огромной нашей страны. И, в общем, благодаря во многом именно этому обстоятельству, сегодня страна едина, да? И мы, в общем, внутри этой страны дружим и с аварцами, и с даргинцами, и с другими представителями, да, разных всяких республик. Поэтому я считаю, что как раз чрезвычайно хорошо, что талантливый очень Гребнев это все переводил. Потому что язык, извини, но это то, что скрепляет наше огромное государство.
2: Ну, что же мы тогда смеемся над французами? Они вот пытаются своих продвигать. Там тоже как бы, ну, искусственный интеллект. Потом они наймут какого-нибудь талантливого автора, и талантливый автор будет переписывать, как вот этот литературный негр, негр и будет для него писать роман. Ну, если действительно брать уж поддерживать чужие культуры за счет своей, то вперед. Так, значит, французы все делают правильно.
1: Нет, Вика, французы все делают неправильно, потому что, на мой взгляд, отправные точки разные. Если мы стремились соединить разные народы с помощью русского языка, то там соединения никакого не происходит. Там происходит навязывание позиции левацкой, которая при этом, в общем, оборотная сторона колониальной позиции. У нас никогда не было колониальной позиции. Мы не воспринимали эти народы, представители этих народов. И я сама, в общем, так сказать, там частично из этих национальных меньшинств. И мы никогда в жизни не воспринимали их свысока и с колониальной точки зрения. Собственно, Гаити – это была площадкой, в том числе и для французов. Поэтому из чувства комплекса вины и так далее устроили то, что устроили. Позор невероятный. Я считаю, что вообще по-хорошему все те, кто принимали решение и ставили подпись о том, чтобы тираж был напечатан, должны по-хорошему либо повиниться, либо уйти в отставку.
2: Это было преступление против хорошего вкуса, но мы решили завести рубрику «Настоящий детектив», «True Crime», да? Вот сейчас все любят смотреть «True Crime» и обсуждать настоящее преступление. Лена, что у нас приготовлено на сегодня?
1: Ну, я чрезвычайно благодарна тебе, Вика, потому что это очень громкое дело, которое слушалось в суде присяжных в Америке, прошло абсолютно мимо моего внимания, взгляда и так далее. Я не отношусь к поклонницам True Crime. Я стараюсь держаться подальше от кровавых детективных историй, потому что я слишком впечатлительна. Но здесь, на самом деле, речь идет не столько о детективе, сколько о срезе общества и ситуации с семьей в Америке, которая может быть такой страшной, что выход из нее женщина увидела в детоубийстве, потому что Америка и вот этот культ перфекционизма, совершенства в отношении женского тела, в отношении женского поведения, в отношении женской фертильности и так далее, и так далее, и так далее, привели Линдси Кленси к тому, что она задушила своих детей. Среди них был 8-месячный младенец Каллан.
2: Да, там было 3 ребеночка. Это, ну, выглядело как хладнокровное спланированное убийство, потому что женщина это отослала своего мужа в аптеку, сама завела своих детей в подвал, осуществила там свое чудовищное деяние. О котором даже действительно говорить тяжело, да? Вот мы с тобой к матери детей, да, об этом тяжело говорить. Я писала пьесы на античные темы. Написала 2. Получилась дилогия такая, Федора и Кассандра. Должна была быть трилогия. Я должна была написать еще пьесу Медея. И несмотря на то, что я этот знаменитый миф, там, в котором тоже вот героиня убивает своих детей, чтобы отомстить возлюбленному, несмотря на то, что я хотела ее переделать и показать, что Медео клеветали, все было не так, я не смогла себя заставить приняться за этот сюжет. Ну, вот что-то внутри меня мешало. Поэтому даже сейчас об этом вопиющем случае тяжело говорить. Но Линдси Клэнси, ее дело настолько громкое в США, да, что его обсуждают и во всей Америке, и во всем мире. Ужас ситуации в том, что, несмотря на то, что женщина совершила хладнокровное, осознанное убийство трех своих крошечных детей, суд присяжных ее оправдал.
1: Нет.
2: Да.
1: Они не вынесли решение.
2: Но из 12 присяжных, 11 присяжных были на ее стороне, и только один какой-то мужчина, чье инкогнито стараются сохранять, он, значит, сделал все, встал грудью и сказал, что он не согласен. Из-за того, что решение присяжных было не вынесено, у Линдси Клэнси сейчас огромный шанс вообще соскочить с темы уголовного преследования и вообще выйти на свободу. Сейчас решается дело, будет ли возобновляться против нее процесс. Вполне может быть так, что ее просто освободят от уголовной ответственности. Это ужас, потому что, ну, на мой взгляд, ну, она убийца. Тут нет никаких оправданий. Там. Ужас в том, что присяжные, большинство из которых были женщины, высказывали вот эти вот все слова, которые ты говоришь. Там, да, кризис семьи, там все очень тяжело, кризис медицинской системы. Оправдывали эту ужасную убийцу, эту женщину, совершившую самое страшное преступление, которое только можно представить. И вокруг здания суда собирались демонстрации из женщин и мужчин в поддержку этой убийцы. Вот, Лен, что с ними там происходит? Как такое возможно?
1: Как женщина, которая прошла через депрессию постпартум и вообще, которая была склонна к депрессиям и выгоранием, я могу сказать, что все те чудовищные абсолютно химические вещества, которые называются психотропами и которые выписываются строго по рецептам, и которые приносят основной на самом деле доход бигфарме, должны быть запрещены в принципе к использованию. Вообще, вот просто навсегда. Вот эти знаменитые, значит, американские препараты, на которые посадили Линдси Клэнси, она принимала 13 препаратов, 13 таблеток, каждый из которых, каждый из препаратов вступал в противоречие в ее мозге с ее нейронами, с предыдущим препаратом. Поэтому, когда у нее взяли анализ крови, там доза запрещенных вот этих психотропов превышала в крови содержание чуть ли не в 6 раз. Мозг у нас, это, вы знаете, да, химический комбинат, он работает на основе, так сказать, там, гормональной деятельности, он вырабатывает разнообразные гормоны сам, и в зависимости от того, какой гормон вырабатывается, человек может впадать в депрессию или, в общем, находиться в состоянии равновесия. Так вот, поскольку Линдси была склонна к тревожности и вообще вот к этому аду, и плюс она вставала ежедневно в 4 утра для того, чтобы заниматься спортом, чтобы ее тело по-прежнему было пружинистым, физически, так сказать, таким атлетическим и так далее, она принимала эти препараты. В конце концов, она возненавидела себя, она возненавидела детей. И здесь важный момент нужно все-таки отметить. Помимо того, что она задушила своих маленьких детей, 5 лет, 3 года и 8 месяцев, она выбросила со второго этажа, и сейчас она парализована. Сейчас она передвигается в коляске.
2: Ну, со второго этажа. Ну, все мы знаем эти американские дома. Ну, это совершенно несерьезно. Она была по образованию Линдси Клэнси и по профессии акушерка, медсестра, которая работает в больнице. Она работала в известной больнице. Она была медицинским профессионалом. Вот во всем, что ты говоришь, ты повторяешь доводы ее защиты. Я тебе скажу, что мне во всем этом видятся как раз признаки хладнокровного, тщательно сконструированного плана. Она очень хорошо разбиралась в медицинских веществах. Она очень понимала прекрасно, что там будут проводить анализы крови, и что это станет ее оправданием. Она скажет: да, я была не в себе, всякое такое. Но все мы знаем, что послеродовая депрессия вообще вещь редкая. Послеродовой психоз – вещь супер редкая. Он случается, ну, там, один раз на тысячи и тысячи рожавших женщин. Причем этот послеродовой психоз, его ни с чем не перепутаешь, он дебютирует очень ярко. Вот я когда первого ребенка рожала в первой градской больнице, у соседки в соседней палате случилось это самоосложнение. Моментально стало понятно, что женщина не в себе, приехали из психиатрической лечебницы, ее отвезли лечиться, и я думаю, там через месяц она спокойно вылечена и вышла. Ни с чем нельзя спутать послеродовой психоз, он очень опасный. Человек бредит, человек галлюцинирует, человек абсолютно не в себе. Там, его буквально хватают, держат и фиксируют до прихода санитаров, потому что, ну, это невозможно вот, подделать, это вот очень опасная вещь. Линдси Клэнси все время в своей жизни была спокойным, адекватным, нормальным человеком. У нее не было галлюцинаций, у нее не было бреда. Она целенаправленно в интернете искала сколько займет путь ее мужа в аптеку и обратно, чтобы за это время она успела осуществить свое страшное деяние. Она гуглила всякие названия медицинских препаратов. Она составляла реально хитрый план, потому что, ну, вот она решила как бы избавиться от своих детей, сделать себе красивую жизнь и при этом соскочить от ответственности. Я уверена, что это вот ее хитрый план.
1: Я просто не очень понимаю, зачем нужно было рожать троих детей. Вот для меня это загадка абсолютно.
2: Тем более, что муж сразу ушел к другой.
1: Нет, он не сразу ушел к другой. Они развелись после того, как она убила детей. Он женился на враче, но он при этом публично ее простил. Короче говоря, мне кажется, на самом деле, вы знаете, когда мы с Викой росли, были популярны заметки наших американских репортеров об ужасах мира капитализма. Значит, сейчас мы приходим к выводу, опять-таки, Вика, вот ты как драматург, как писатель, и я как журналист, я прихожу к выводам, что там не было ни слова фантазийного, да, там все было правдой. Значит, во-первых, почему эта, собственно, история произошла? Там было какое-то дикое количество врачей, которые ее наблюдали, потому что нормальной психиатрической помощи в Америке не существует, или она существует для очень богатых людей. Это не как вам в России, вы приходите, и вас тут же мгновенно, как в Первой Градской, значит, врачи это видят, принимают меры. Врачи ей выписывали чудовищные таблетки, которые стоят больших денег. Мужу на нее, видимо, было наплевать. Что касается всего остального, но мы знаем, что такой американский идеал – это семья с большим количеством детей и женщина, которая за ними ухаживает, при этом сохраняя фантастическую внешность. Ну, собственно, вот этот фасад сейчас и рухнул.
2: Слушай, а еще ведь она вела соцсети, то есть ей надо было постоянно демонстрировать, какая она красивая, какое у нее тело, куда ушли все растяжки. Это же бред собачий. Ну, трое детей, да, но это действительно очень тяжело. Это ежедневная работа. И вот этот дурацкий спорт. Но, повторюсь, я не могу все равно оправдывать это чудовище. Если бы она была нормальной матерью, и если бы у нее действительно там был психоз, то, придя в себя в больнице, я думаю, первое, что она сделала, это действительно постаралась бы что-то с собой сделать. Ее попытка выброситься из второго этажа, ну, выглядит как-то довольно смешно, да. Но второй этаж, ну... Мне кажется, все это вот таким хитрым планом по тому, чтобы осуществить свое ужасное убийство, возбудить сочувствие женских масс, и она его возбудила, потому что американские феминистки чуть ли не на знамя ее поднимают. В соцсетях целая кампания в ее, значит, защиту, ей собирают деньги. Феминистки пишут какие-то дичайшие вещи, да, о том, что женщина имеет право на то и на сё. То есть открылось такое мощное окно Овертона, когда там, ну, можно уже совершенно все. И вот, мне кажется, Линдси Кленси хитрая и умная женщина, и мне кажется, ей это было предварительно спланировано все, и теперь все идет по плану. И мы как бы попадаем, вот нас затягивает в воронку именно ее замысла. Мы озвучиваем те же самые оправдания, которые она заранее вот придумала, будут озвучивать. Да, в Америке плохо с психиатрической помощью, но она живет в штате Массачусетс, который один из самых лучших по качеству медицины и психиатрии в США. Она полежала в психиатрической лечебнице незадолго до своего нападения, и ее выписали очень быстро. Конечно, ее там надо было дольше держать под наблюдением. Но это лучшее, что есть в США, тем не менее. Мне кажется, все эти баги, она как человек изнутри медицинской системы США знала очень хорошо. И она вот всем этим решила воспользоваться. И теперь мы видим просто страшное зрелище, когда вот женщина, совершившая самое страшное преступление в мире, реально может уйти от ответственности.
1: Ну, я не думаю, что уход от ответственности – это сидеть в кресле, будучи от пупка и ниже парализованной. Я также не думаю, что уход от ответственности – это, ну, все-таки она этих детей выносила, она этих детей родила, и она этих детей воспитывала. Еще раз говорю, я не могу судить и не могу осуждать. Я могу только сказать, что я в абсолютном ужасе от того, что произошло, и я думаю, что каждая женщина, которая чувствует себя не очень хорошо и, может быть, не очень уверенно, чуть-чуть тревожно, должна немедленно идти за помощью, неважно к кому, к врачам, к подругам, к соседке, к уборщице, к домработнице, к прохожему на автобусной остановке, потому что все это может довести до очень тяжелых последствий. Думайте о своих близких прежде всего и думайте о себе. Будьте к себе мягче, нежнее, а мы, со своей стороны, люди, у которых, в общем, ну, так сказать, с психикой все нормально, ему устойчиво, должны понимать, что рядом иногда находятся женщины и мужчины, нуждающиеся в нашей помощи. И об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Не переключайтесь, а сейчас мы уходим на новости.

0: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Ленту новостей листаем и зарядку начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Строительство резервных переправ через Днепр начнется со следующей недели в Киеве. Об этом заявил украинский министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник. Он добавил, что сейчас рассматривается вариант быстрого установления сообщений между левым и правым берегом Днепра в случае повреждения мостов. Речь идет о строительстве насыпных дамб с понтонными переправами. Согласно сообщению, такие работы планируется проводить не только в Киеве, но и в других регионах Украины. Ранее сегодня Минобороны России сообщила, что ночью в результате ударов армии России поражен северный автотранспортный мост через реку Днепр. Он обеспечивал переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах противника. Госдолг США прибавил еще более 260 миллиардов долларов к рекордным 40 триллионам, свидетельствуют данные американского Минфина, который изучил РИА Новости. Как следует из данных ведомства, в начале октября объем заимствований уже превысил более 40 триллионов долларов. К 30-му году, по прогнозам аналитиков, на основе текущих темпов роста, госдолг США может превысить 50 триллионов долларов. Бюджетное управление американского Конгресса прогнозирует, что в 36-м году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП. Временный мостовой переход построят на месте поврежденного Красного моста в горах Дагестана для скорейшего возобновления движения, сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. По данным Минтранса Дагестана, из-за обильных осадков в горных районах республики повысился уровень воды в реках, из-за чего произошел водосброс с Гатсатлинской ГЭС. Это привело к повреждению временных конструкций Красного моста. Также накренилось пролетное строение конструкции. Красный мост расположен в Гиргибильском районе Дагестана. Имеет стратегическое значение для инфраструктуры республики, связывая горные районы с равнинной частью. В середине июля мост уже пострадал из-за паводков, после чего проводились аварийно-восстановительные работы. Председатель Совета матерей Татьяна Буцкая предложила оснастить все детские сады в России системами видеонаблюдения с обеспечением необходимых условий хранения и доступа к записям. Как сообщается в письме, данная инициатива поступила в организацию от бывшей сотрудницы частного детского сада и мамы двухлетней дочери, обеспокоенной возможными случаями насилия в детских организациях, которые зачастую не фиксируются официально. Буцкая отметила, что видеонаблюдение позволит не только предотвращать конфликт, ситуации, но и объективно фиксировать факты недопустимого обращения с детьми, а также защищать добросовестных сотрудников от необоснованных обвинений. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Секс, культ, просвет.
3: Мы вновь в эфире. Это «Секс, культ, просвет». Это субботний вечер. И сейчас, конечно, темы чуть более легкие, но, может быть, они не менее серьезные, по крайней мере, для Вики и для меня. Вика Никифорова, писательница и драматург, Елена Караева, журналистка, сейчас с вами обсудят новые практики психологические и новый способ зарабатывания денег, который называется «Няня для взрослых мужчин». Я, когда увидела об этом сообщение, и их было довольно много, сильно удивилась. Выглядит новая услуга так. Мужчина взрослый, в районе 40, может быть, даже больше, пишет женщине, которой, может быть, и 20, и 30 лет.
4: И 50.
3: Ну, и 50, и 80. Но у нее высокий уровень эмпатии и просит с ним понянчиться. Те, кто думают об этом то, что они думают, неправы. На самом деле речь идет о том, чтобы этот мужчина выговорился, чтобы его погладили по голове физически еще раз. Но никакого интима. Грубо говоря, это даже не няня на час. Это мама на час, это мама на сеанс, потому что мужчина, не будем забывать, это случайно выжившие мальчики. И вот с этой травмой они приходят к тем женщинам, которые эти практики сейчас осуществляют, и платят довольно большие деньги. Тариф от 20 тысяч за сеанс. Сколько сеанс продолжается, не уточняется, но тарифы именно такие. Вика, а вот что ты об этом думаешь?
4: Лен, я в восторге. Спасибо, что ты открыла мне эту трудовую нишу. Я думала, чем подрабатывать на пенсии. Моя пенсия, когда я в 2030 году начну получать, она будет вся уходить на коммуналку, судя по росту цен на ЖКХ, поэтому мне нужна будет подработка. Это идеальная для меня подработка. Я симпатичная, добрая. Вы можете уже записываться ко мне, у меня есть страница ВКонтакте. Мы сделаем такой лист ожидания, и через 5 лет, когда я выйду на пенсию, ребята, я абсолютно буду обслуживать в этой роли с удовольствием. Я симпатичная, добрая, у меня материнские инстинкты развиты. 20 тысяч рублей за сеанс. Друзья, я вам и борщ за это время сварю, и книжку почитаю, и выслушаю, какой у вас начальник подлец, и как вас женщины не понимают, и какие у вас мужчины-друзья-предатели. Все выслушаю, еще раз поглажу по голове, скажу, какой ты молодец. Потому что я привыкла. У меня вот навык, знаешь, вот двоих детей выращиваешь, и несут тебе свои дурацкие картинки, свои там четверки с школы, там, а иногда даже тройки. И ты говоришь, какой же ты молодец. И уже просто, ну, неважно, что показывают. Просто вот этот навык выработался. Я умею это сказать так, что люди мне верят. И большое тебе спасибо. Все, у меня новая подработка. Я пойду работать с няней.
3: Так, вы запишитесь, пожалуйста, сейчас, потому что спрос на такого рода услуги будет точно увеличиваться, потому что количество мужчин, которых не понимают женщины, которых третируют близкие, которых не уважают дети.
4: Да никто их не понимает.
3: И которых щемят на работе, оно растет в геометрической прогрессии. Вообще, я считаю, что любая помощь такого рода, она во благо, потому что этот мужчина не становится маньяком, он начинает предпринимать какие-то насильственные действия, он не скатывается к суициду. Короче говоря, я вижу в этом одни сплошные бенефиции, если честно. Единственное, что меня настораживает, это колоссальная цена. Все-таки 20 тысяч, а может быть, просто держать круг каких-то очень доверенных друзей?
4: Не-не-не, ты, дорогая, ты не демпингуй, пожалуйста. Ты мне цены заранее не сбивай. Наоборот, мы будем корректировать цены с учетом инфляции. И я думаю, услуга действительно будет становиться все более востребованной. Честно говоря, изначально, Лен, когда ты заявляла эту тему, я думала, ты будешь смеяться над нашими мужчинами. Но я вижу, что ты вот тоже по-доброму, гуманно к ним относишься. Потому что, вот объективно говоря, жизнь мужчин сейчас действительно очень нелегкая. Они вот как бы между молотом и наковальней оказались. С одной стороны, на них давит общество и говорит, ты купил Порше, а почему же ты себе Бугатти-то не купил? Смотри, у Тимати Бугатти, а у тебя нет Бугатти, да? И это бесконечно идет на всех уровнях там. У тебя еще нет того, у тебя еще нет этого, очень тяжело. С другой стороны, когда он пытается там в лоне семьи спрятаться, там его прекрасная подруга жизни, которая клюет его в висок примерно на такие же, значит, темы. Да, где моя Бугатти, а когда мы поедем на Мальдив? А я тебе послала смс-ку, а ты не ответила. А я хочу на ручки, а я хочу... А почему ты мне эмоции не послала? А я тебе послала сердечко, а ты мне не послала сердечко. Это бесконечно. Вот она нежным, ласковым голосом клюет, долбит. И вот мужчина оказывается между как бы семьей и обществом. Куда ему деваться-то? Конечно, ему хочется, ну, вот того принятия, которое у него было в детстве, когда мамка гладила по волосам и говорила, ну, какой же ты у меня молодец, давайте супу налью, да? А еще у меня вкусняшка для тебя приготовлено. Ну, конечно, всем хочется так вернуться. Я не вижу в этом симптомов какой-то прямо ужасной деградации, всякого такого. Я в этом вижу, знаешь, добрый русский эквивалент.
3: Но за деньги, Вика.
4: Да, я в этом вижу добрый русский эквивалент практики, которая за деньги существует на Западе, очень дорогая. На Западе среди менеджеров высшего звена огромной популярностью пользуются услуги девушек легкого поведения, которые позиционируют себя как доминатрикс. Ну, то есть вот она доминирует в отношениях, мучает этого мужчину, он получает от этого наслаждение. И это очень востребовано среди начальников, среди менеджеров высшего звена, среди руководителей, потому что на работе им тяжело все время из себя вот этих крутых корчить. Им хочется вернуться в детство. И эти услуги стоят бешеных денег, потому что, во-первых, мало женщин готовы такие услуги предоставлять, это противно достаточно, да? Во-вторых, действительно огромный спрос. А у нас вот такая добрая версия, такая Арина Родионовна. Я готова быть Ариной Родионовной абсолютно. Вообще не вопрос.
3: Ну, я еще раз продвину Викину будущую подработку. Я считаю, что все на страничку должны прийти, так сказать, мужчины, которые, может быть, даже не думают сейчас об этом. Ну, на всякий случай запишитесь, будет большая очередь. Лист ожидания растянется отсюда до метро Новокузнецкая. У меня, Вик, к тебе вот какой вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот это потребительское отношение к мужчинам, оно откуда пришло? Потому что когда я росла, когда ты росла, когда мы были взрослыми, когда мы заводили отношения, у нас не было потребительского отношения к мужчинам. Точно.
4: Слушай, но ведь оно разное бывает, потребительское отношение. Кто-то выпрашивает там деньги, штучки, дрючки, вот это вот все закорючки. А кто-то выпрашивает внимание, вот вовлеченности, эмоциональной поддержки, моральной поддержки. Этим тоже можно вынести мозг очень мощно, да? Вот если человек в себе, женщина или мужчина, ну, в себе вот не самостоятельный, да, такие, вот надо кому-то прилипнуть, повиснуть у кого-то на ручках, сесть непременно кому-то на коленки, то этим тоже можно, ну, просто довести до белого коленя на самом деле, да? То есть это будет потребительство, но не в таком примитивном материальном смысле, а потребительство вот в моральном, психологическом смысле. И это тоже очень сильно выматывает. Наверное, просто все люди, независимо мужчина и женщина, делятся на два типа. Те, кто вот дает в отношениях, и те, кто что-то все время стремится урвать, урвать, урвать. Копеечку, там какую-нибудь бирюлечку, там бриллиантик какой-нибудь. Или внимание, эмоции, сердечко. Вот это вот все. Если какой-то баланс в этом есть, тогда отношения счастливые. А если один человек чувствует себя, что его используют, используют по всем фронтам, ну, отношения, наверное, придут к финалу. Это даже без гендерной окраски, я говорю.
3: Ну, на самом деле, в психологии есть для этого особый термин, называется контейнирование. Когда, собственно, в отношениях один человек другого воспринимает как контейнер для слива всего того негатива, который существует. Это называется контейнирование. Если отношения такие действуют, как вот улица с односторонним движением, они обречены. А если двое прекрасно понимают, что не всегда в жизни все розовое, голубое, прекрасное, замечательное, и поют птички, и каждый из них готов быть контейнером для другого, тогда отношения здоровы. Но у меня все-таки вопрос, который вот чем дальше ты разбираешь эту тему, тем ярче он встает. Когда мы с тобой росли, Вика, такого рода ситуация в литературе ли, в кино ли, в спектаклях ли, в общем, не транслировались. Транслировались другое. Транслировали женская самостоятельность, транслировали женская автономность, транслировалась женская независимость, да и мужская тоже. А вот что произошло сейчас, последние 20 лет? Откуда пришла эта зараза?
4: Слушай, капитализм, мне кажется, такое давление вот этого всего, человеку так трудно выживать, что все хотят друг другу присесть на ручки и на коленки, а еще присесть на шею, свесив ножки, да? И женщины хотят присесть на мужчин. И мужчины тоже хотят на кого-то присесть. Или, по крайней мере, чтобы на них никто не сидел. Ведь в советское время вообще не было материального фактора. То есть вот материальный фактор, он как-то... Слушай, ну это так было несерьезно. Вот я счастлива тем, что я выросла в семье абсолютно небогатой и абсолютно не замороченной на тему денег. Ну вот проходила мимо нас эта тема, да, какой-то нужен был рубль там на оплату коммуналки раз в месяц. И, собственно, все, я из обязательных платежей ничего не помню. 5 копеек в метро и 3 копейки в трамвае. Ну, ни о чем, 4 копейки в троллейбусе. Зарплаты на совершенно непыльных работах, они могли быть небольшие, но ты абсолютно все, что хотел, на это мог себе позволить. А дальше ты мог читать книжки, ходить на выставки, строить отношения, в частности. И у людей была куча времени свободного, чтобы строить вот эти вот, без всякой материальной заинтересованности, отношения. Вспомни, как мы гуляли там часами, читали друг другу стихи. Это могло перерастать там, в какие-то отношения, не перерастать. Но это вот было им насыщенная вот, человеческая энергия, человеческие эмоции, пространство, в котором мы жили, да, Оно было очень духовно, оно было интересно, оно было интеллектуально, оно было всем этим заряжено. А сейчас оно сжалось невероятно, потому что все свободное время у нас уходит на заколачивание деньги, извините меня, на зарабатывание какое-то, да? А в свободное время мы просто так устало смотрим друг на друга и подозрительно смотрим, а не присядет ли он мне на шею? А может быть, она присядет мне на шею? Нет, я лучше побегу и няню себе. Вот добрую женщину найму, заплачу я денежку и буду спокоен. За 20 тысяч рублей человек покупает себе полдня покоя.
3: Ты знаешь, что ну, ты рассказываешь какую-то совсем такую идеалистическую ситуацию. Нет, в Советском Союзе, конечно, деньги были, и был фактор прописки, были всякие спекулянты. Другое дело, что это все общественно осуждалось. А люди, которые торговали джинсами втридорога, отправлялись в тюрьму. Вот, собственно, и все. А люди, которые там приписки какие-то там в колхозе устраивали, значит, ему, так сказать, организовывали либо товарищеский суд и брали на поруки, либо они тоже шли, так сказать, по материалам АБХСС, отдел борьбы с хищением исторической собственности, я перевожу эту аббревиатуру, о которой все забыли, они тоже шли под суд. Короче говоря, нет, свободы от материального мира все-таки не было, но просто был акцент на позитиве. Сейчас акцент не на позитиве. Если мы входим в такой мирок человеческих отношений, акцент всегда на негативе. И я думаю, что вот это спасение от негатива, конечно, в принятии вот такой мамушки-нянюшки. Нет?
4: Да, спасение от негатива, возвращение в детство, инфантилизация. Да, это грустный процесс. Ну, действительно, люди инфантилизируются. Ну, как это происходит? Слушай, он вкалывает там 18 часов в сутки, 6 дней в неделю, а потом на полдня в воскресенье вот приглашает к себе эту няню, чтобы действительно на полдня просто уйти от бешеного ритма современной жизни, уйти от своей усталости, уйти от бесконечных требований, которые к современному мужчине предъявляют абсолютно все, чуть больше, чем все. Да? Предъявляют его начальство, предъявляют его конкуренты на работе, предъявляют его друзья, потому что надо соответствовать уровню своих друзей, предъявляют жены и любовницы, потому что даже вот на сексуальном фронте к мужчинам сейчас предъявляются ну прям реально очень высокие требования. Мало того, что ты заработай, мало того, что ты будь ответственным, значит, хорошим сотрудником, успешным человеком, там, побеждая в конкурентной гонке. Нет. Ты еще должен выучить всю камасутру наизусть, удовлетворять свою женщину, там, отыскивая все эти сложно расположенные точки G, точки A, B, C, D, E, F, там все вот это вот по алфавиту, а черт, действительно, их там найдешь, да? То есть в этой стороне, в этом вот аспекте жизни, вместо расслабления, вместо какого-то там, ну, приятного времяпрепровождения, вместо наслаждения, да, тоже какие-то постоянные требования. Поэтому очень характерно, что мужчины хотят именно отношения вне секса с женщинами. Они хотят от женщины просто добра, любви, немножко такой простой ласки, без интима, что называется, очень важно. Потому что даже область вот эта вот интимная стала полем какой-то конкуренции, борьбы. А у мужчин же, ну, ведь есть конкурентный инстинкт, вот это вот все. И все это на них дополнительный фактор давления. Ну да, мне их жалко. У меня вот включается материнский инстинкт по отношению.
3: Нет, мне мужчин не жалко. Я стараюсь их понимать. Я стараюсь, если мне этого хочется, их принимать. Тут, опять-таки, мы все-таки апеллируем к каким-то сетевым феноменам и каким-то сетевым, значит, видео и так далее, просто потому, что они иногда опережают такие настоящие большие мейнстримные новости. И в числе, значит, прочего, я обнаружила ролик практикующего врача-уролога, к которому пришел 91-летний мужчина, который сказал: «Сделайте же что-нибудь, потому что я импотентен». А моя жена, которой 89 лет, от меня требует сексуальных подвигов. Уролог поступил следующим образом. Он поставил телефон так, чтобы было видно только его самого, то есть врача, а голос пациента слышен и чуть-чуть изменен, так сказать, там, определенным образом. И действительно, это реальная ситуация, когда он спрашивает, что 89 лет она по-прежнему хочет, он говорит, и еще как. Он говорит, ну, вы понимаете, вы пришли немножко не по адресу, потому что я занимаюсь урологией и болезнями, а здесь вам требуется пластическая хирургия, протезы и так далее. К чему я веду? Я веду речь к тому, что существует такой феномен, который стыдливо, значит, замалчивается, а мы с Викой ничего никогда стыдливо не замалчиваем, потому что это часть жизни, возрастной секс. И вот хотелось бы поговорить, возможен ли, в принципе, возрастной секс, существует ли сексуальная жизнь у супругов, которые прожили долго, 50, 60, там, не знаю, может быть, даже 70 лет вместе, существует ли у них либидо, И вообще, Вика, как ты к этому относишься? Вот что такое возрастной секс с твоей точки зрения?
4: Дорогая, ты знаешь, как я к этому отношусь? Я вообще эту тему обсуждать не хотела. Она кажется мне неудобной, вульгарной, и я боюсь, что наши пожилые слушатели и слушательницы сейчас просто выключат радио. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, не выключайте радио. Я сейчас попытаюсь перевести эту тему, ну, в более такой романтичный и уважительный аспект. Дело в том, что у меня очень много возрастных друзей и подруг. Я, в частности, вот хожу в открытый эфир, болтаю о политике с коллегами, с экспертами, с аналитиками. И там я встречаю много экспертов, дружу с ними, в том числе и преклонного возраста, за 70, за 80 лет. Это женщины, мужчины. Они замечательные. Я дружу с ними, я огромное уважение к ним испытываю. Они мудрые, они образованные. Вот той образованности, которой сейчас, конечно, нет. Это такая структурная, очень глубокая образованность. Они добрые, они классные. Я абсолютно восхищаюсь людьми за 70-80. Я считаю честью и счастьем, что у меня есть такие друзья и подруги. Но из-за своего возраста я к ним отношусь как к материнским и к отцовским фигурам. Я их уважаю. Лезть к ним в постель я считаю абсолютно недопустимым. Как говорится поговорка, яйца курицу не учат, Лена, и не нам с тобой, молодым женщинам, вообще эту тему обсуждать. Я бы повернула эту тему более уважительно к нашим гражданам, к нашим слушателям, и задалась бы вопросом, который вот действительно меня мучает, и который потрясающий. Они нашли ответ на главный вопрос, эти пожилые люди. Они сумели сохранить свои отношения на протяжении 30, 40, 50, кто-то даже 60 лет. Это невероятное, потрясающее достижение. Как они там этого добились, там в детали мы уж влезать не будем, каким нужно быть психологически зрелым человеком, чтобы уметь эти отношения долго поддерживать, вот это я тебе вопрос задала. Вот это действительно вопрос, который меня мучает. Потому что посмотри на себя. Ты одинокая женщина без мужчины, я одинокая женщина без мужчины. Мы не смогли сохранить свои отношения. Там я развелась, ты вот не была даже замужем. То есть мы не смогли найти ответ на этот вопрос. А эти потрясающие пожилые люди, уж не знаю как, но они нашли ответ на этот вопрос. Вот как ты думаешь, что дает им силу сохранять великолепные, добрые, взаимопрекрасные, я бы сказала, отношения между супругами на протяжении полувека?
3: Вика, в твоем вопросе две части. Я начну все-таки с первой. Я не считаю, что наши женские жизни завершены. Я считаю, что просто наш какой-то этап закончился так, как закончился. Ну, кстати, отрицательный результат – это тоже результат, потому что он учит очень многому. Да, мы учимся всегда на ошибках, а не, как бы, не на свершениях. Так вот, мы просто не встретили наших мужчин, тех мужчин, которые нас бы приняли, и тех мужчин, которые нас бы понимали. Мы встретили, может быть, мужчин, с которыми нам было хорошо, и, может быть, с нами было хорошо. Но вот такого тотального, потрясающего принятия и понимания, когда не нужно ни о чем просить, потому что, ну, человек тебя любит, не было. Так вот, возвращаясь к второй части твоего вопроса, я думаю, что когда ты любишь и любишь по-настоящему, ты человека понимаешь. И тогда, собственно, секрет твой открывается, этот ларчик открывается очень просто. Эти люди просто всю жизнь любили тех, с кем они были рядом. А любовь дает энергию, любовь дает перспективу, любовь стирает любые возрастные черты, любовь дает понимание. Но нужно встретить любовь такую тотальную, стопроцентную. И вот вам секрет счастья.
4: Да, честно скажу, мне не нравится очень вот этот вот либеральный тренд, согласно которому там яйца учат курицу, и молодые поколения действительно начинают лезть в постель к старшим своим современникам и давать им какие-то советы. Был такой совершенно адский тренд, и я помню, он меня бесил до глубины души. Выросшим детям, значит, предписывалось прийти к своим родителям и сказать: дорогие, вы не забыли ли пройти анализ на венерические инфекции? Что это за дичь такая? Ну, мне это выносило мозг. На самом деле, действительно интересно, ну вот как люди выживают вместе подолгу. Мой свёкор и свекровь прожили вместе больше 50 лет, и последние годы были достаточно трудными для них. Они поженились, когда ему было 19, ей было 18. Они были прекрасны, как герои, вот знаешь, советских кинофильмов. Вот мы смотрели на их фотографии в молодости. И вот больше 50 лет они прожили вместе, но последние годы были трудными, потому что бабушка, свекровь моя, болела, у нее, конечно, испортился от болезни характер. Дедушка там часто от нее на дачу убегал. Но, тем не менее, они оба демонстрировали потрясающее терпение и потрясающую жертвенность. Ну вот да, вот это вот и было любовью. И это держало всю семью вместе, всю вот нашу большую семью, несколько поколений вниз. Да, это все это держало, да, и детей, и внуков. Вот, и когда они ушли из жизни, все это естественным образом рассыпалось. Потому что держалось на их терпение и жертвенности. Каждое утро вставать, каждое утро выходить, кормить соседских кошек, разговаривать со всеми соседями. Каждое утро плестись в магазин и готовить обед на всю семью, как бы ни было тяжело. Ворчать друг на друга, ссориться друг с другом, но потом на следующее утро опять все это продолжать. И это так потрясающе. Мне кажется, вот эти вот свойства человеческой души, они настолько важнее, чем ваш переоцененный секс на самом деле. А это вот пропаганда секса, она, знаешь, у тебя отрыжка 90-х там. Тогда считалось, что все постоянно должны заниматься сексом 24/7. Это лечит от астмы, это лечит от неврозов, это лечит вообще от всего. Лично я в это не верю. Я считаю, душевные свойства тоже надо развивать.
3: Слушай, ну вот я могу сказать, что роман папиных родителей, дедушки и бабушки, начался в момент, когда моя бабушка, собственно, Бека прекрасная, тяжелейшим образом болела дифтеритом. Она познакомилась с моим дедушкой, значит, бабушка еврейка, дедушка чеченец. Они познакомились на танцплощадке в парке Горького, и он не взял никаких ее координат, ну, просто были общие знакомые. Она не пришла на свидание, и он ее нашел в каких-то халупах Заряди. Она жила в Заряде, и тогда это было Заряде, ну, ужасным, абсолютно руинированным местом.
4: Друзья, вы представляете, я просто поясню, Заряди — это место в двух шагах от Кремля. Это где парк Заряди, да, теперь?
3: Ну, естественно, не было никакой гостиницы. Были
4: Но
3: трущобы.
4: Там были деревянные дома, трущобы.
3: Трущобы,
4: да.
3: Были трущобы. Бабушка приехала из Петербурга, ну, тогда это был Ленинград. Она поступила на курсы пешбарышень, а дедушка учился в авиаучилище. Он был красавец, а она была такой пикантной еврейкой с такой специфической внешностью, значит, горящими глазами. Короче говоря, он ее выходил. То есть было все. Он выносил за ней горшки, он менял просто, он ее мыл, он ей готовил как-то там на какой-то керосинке еду. Вот их роман начался так. Они прожили 64 года вместе, они были абсолютно счастливы, никогда никаких ссор, и только Османчик, Бека, Бекочка, Османчик. Всю жизнь руководила бабушка, дедушка, так сказать, был таким подкаблучником, хотя занимал большой пост. И для меня
4: Жигит-подкаблучник,
3: да. Короче говоря, вот такие отношения. Так почему, собственно, это все произошло? Потому что дедушка был ответственным человеком, очень, и настоящим мужиком. А бабушка была любящей женщиной, и поэтому настоящей. И у них была гармония. На самом деле, традиционные ценности... У нас есть биология, у нас есть физиология, мы не можем ее отменить. Мужчина – это защита, мужчина – это ответственность, а женщина – это мягкость и нежность. Если так у вас будет, то ваш секс возрастной, который Вика не любит обсуждать, продлится просто навсегда.
4: Где же мы тогда, Лен, совершили ошибки? Почему же у нас вот так вот все не сложилось? Я вот скажу, кстати, про себя, что лишних 3, наверное, или 4 года я в браке протянула, разводиться надо было раньше. Одержал как раз пресловутый секс, потому что секс был прекрасный, он был ежедневный, это, ну, так на это подсаживаешься. А на самом деле никакой душевной близости уже не было. Именно поэтому сейчас мое отношение к сексу, оно не стало скептическим. Да, все это я люблю, это у женщин действительно не проходит с годами, ничего не меняется, да, абсолютно с возрастом. Но теперь действительно я больше смотрю на, ну, духовную близость и какую-то дружескую составляющую. Да, она для меня стала более важна. Просто жизнь меня этому научила. Вот и все. И я не хочу выглядеть ханжой, который там отрицает и говорит, там, не надо заниматься сексом. Понятно, что все мы им занимаемся, все мы его любим. Просто я говорю, у меня есть внутренний барьер обсуждения этой темы относительно пожилых взрослых людей, потому что я их уважаю, но у меня какой-то священный трепет перед ними. Ну, вот для меня это, да, отцовские материнские фигуры. Неприятно эту тему обсуждать, но полезно, да?
3: Я-то обсуждаю не отцовские материнские фигуры, я обсуждаю свои перспективы как женщины, а может быть, в каких-то гармоничных и прекрасных отношениях в будущем. Поэтому здесь для меня никаких барьеров психологических нет, поскольку я говорю о себе. А что касается там не сложившихся моих отношений, ну, меня просто не понимали, вот и все. И когда тебя не понимают, от этого идет абсолютно все. И отсутствие душевной близости, и отсутствие тепла, и отсутствие какой-то совместности. Поэтому, друзья, вот вы сейчас нас слушаете с Викой, или вы будете слушать на разнообразных платформах, на которых идет вещание «Спутник», и размещаются подкасты, это «Рутюб», это «ВКонтакте» и так далее. Подумайте о том, что если отношения разрушены, то они разрушены. Если отношений нет, то это не значит, что их не будет. Жизнь всегда готовит потрясающие сюрпризы. Закончить я хочу следующим. Я однажды в метро, возвращаясь как раз с эфира, видела пару. Ему было сильно к 80, ей около 70. Они сидели, держась за руки и смотря друг на друга абсолютно влюбленными глазами. Тайком сделала фотографии, нигде не разместила. Но когда мне грустно, я открываю этот альбом, и я смотрю на эти прекрасные лица людей, которые друг друга любят. Любите друг друга. Это главный секрет человеческого счастья. На этом Вика Никифорова, писательница и драматург, Елена Караева, журналистка, с вами прощаются. До следующей субботы.

«Знать за 90 секунд». Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров, писал гениальные стихи и великолепную прозу, был драматургом и публицистом, создавал произведения на фольклорные сюжеты, и везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей, о попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Белгородской области ребенок получил ранение при детонации дрона ВСУ. В Ормузском проливе на втором нефтяном танкере прогремел взрыв. В Москве на балконе жилого дома нашли пакеты с частями человеческого тела. Подробности далее. Ребенок получил осколочное ранение бедра при детонации FPV-дрона в Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб. Уточняется, что раненому мальчику 11 лет, ему уже оказали необходимую медпомощь. Также, как отмечается, в Грайворонском округе в селе Гороподол дрон ударил по социальному объекту, повреждены фасады и остекления. Кроме того, в городе Грайворон от атаки FPV-дрона в частном доме посечены окна и забора. В поселке Юсупов Ракитянского округа вследствие детонации дрона выбиты окна и повреждена стена частного дома. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 244 украинских беспилотника, сообщила Минобороны России. Дроны ликвидированы в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Калужской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Второй за день взрыв произошел в Ормузском проливе. Пострадал еще один нефтяной танкер, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Как уточняется, танкер нарушил правила прохода через Ормузский пролив. Это второй судно за этот день, на котором произошел взрыв в районе Ормуза. Ранее ТАСНИМ со ссылкой на британскую организацию морской торговли сообщал, что другой нефтяной танкер подвергся удару неизвестным снарядом у берегов Омана. Пакеты с фрагментами человеческого тела, найденные на балконе одной из квартир жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура. Также найдены предполагаемые орудия преступления. Известно, что женщина могла быть убита сожителями. Сейчас его ищут правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется осмотр места происшествия. Изучаются записи с камер видеонаблюдения и допрашиваются свидетели. Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме во Владикавказе, сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии. Двухкомнатная квартира загорелась на четвертом этаже. Огонь охватил 60 квадратных метров. На место сразу выехали специалисты. Причины возгорания устанавливают также специалисты. Российский певец Султан Лагучев внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это следует из данных ресурсов, с которыми ознакомилась РИА Новости. Данные Лагучева появились на сайте сегодня. Авторы ресурса обвиняют его в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу сайта называют концерт Лагучева в Донецке 27 сентября. Футболисты сборной России разгромили команду Намибии в домашнем товарищеском матче. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 6-0 в пользу хозяев. В рейтинге Международной федерации футбола сборная России занимает 35-е место, а сборная Намибии 121-е. В заключительном товарищеском матче в рамках текущих сборов сборная России примет команду Нигерии в Нижнем Новгороде уже 6 октября. Еще больше информации читайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Внимание! Я сейчас без бумажки не справлюсь. Лукс Максинг. Ну, если вы раньше этого слова не слышали, ровно так же, как и я, то сейчас я сумничаю, потому что у меня есть бумажка.

0: у вас нет. И расскажу, что же значит этот термин. Возникнул от английского слова «look» – внешность, и «maxing» – достижение максимума. Значит, это означает радикальное улучшение внешности. Вот что интересно, что особенно это занятие сейчас популярно среди мужчин. «Looksmaxing». Мужчины им пользуются, этим «looksmaxing». Короче, почему они это делают и зачем они себя улучшают, этот вопрос к нашим гостям, которых я с удовольствием вам сейчас представлю. Ольга Аванесова, пластический хирург, врач-косметолог. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Юля.
0: И стилист Роман Рэм.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я о таком термине узнала совсем недавно. А вы?
2: Честно, я тоже недавно узнал. И оказывается, это целая субкультура, это такой интернет-тренд, при котором мужчины, я бы сказал, даже одержимы тем, чтобы улучшать свою внешность. И сам по себе «looksmaxing», он как бы такой имеет некий диапазон от некого ухода за собой, там, банально, стрижки, вплоть до, там, как говорится, «hard-maxing», то есть до каких-то изменений в себе, то есть каким-то путем вот, хирургическим.
0: Угу.
2: Вот. И вот где вот эта вот грань, где хорошо, где правильно, вот разберемся сегодня.
0: К вам часто обращаются мужчины за «looksmaxing»?
1: Достаточно чаще.
0: Чем женщины?
1: Раньше, достаточно чаще, чем раньше, потому что раньше обращались в основном либо если женщина, жена привела, уже что-то сделала. Сейчас даже наоборот бывает, что мужчина начинает с себя, такой улучшайзинг, и потом уже наоборот жену свою приводит. Ну и, как правило, конечно, это запросы от бизнесменов, которые хотят выглядеть конкурентоспособными, потому что считается в их среде на высоком уровне, чтобы держаться, нужно быть привлекательным, нельзя быть уставшим или постаревшим. Это твоя слабая сторона. Значит, ты уже не можешь угнаться за молодежью, значит, ты уже уходишь в тираж. Поэтому улучшайзинг такой или «looksmaxing» нужен для того, чтобы иметь отдохнувший, свежий вид. И здесь уже прибегаем к таким методикам, которые оставят вот эту мужественность, пусть это лицо или тело будет коррекция, но при этом человек будет выглядеть свежо и отдохнувше. То есть чтобы не было такой приторности какой-то, вот, которая вот иногда нужна в пластике женщинам, вот красота прям, а просто чтобы было симметрично, эстетично, поменьше морщинок, побольше харизмы.
0: Как интересно вы сказали, просто никогда не знала, но да, пока внутри ситуации не побываешь, не узнаешь. То есть раньше женщины себя улучшали, а потом смотрели в зеркало и думали, ну я-то стала лучше, а этот что рядом корявый стоит? Пойду его тоже отведу к доктору, к своему, да? А реально?
1: Ну, так было.
0: Ага.
1: Сейчас
0: а сейчас наоборот.
1: Вдвоем бывает, да. Приходят друг за другом делать операцию. Например, один животик убрал, и второй за ним. Или вот я часто делаю омолаживающие операции на лице, и бывает так, что женщина консультируется по поводу лица, пришла и хочет, чтобы он веки, например, сделал. И он такой, да, я вот хочу тоже вот лицо, и вот тут... Говорит, подожди-ка, подожди, ты же говорил, вроде ты хочешь немножко морщины навек. Ну, подожди, говорит, я сейчас расспрошу все, что мне нужно. И в итоге делает еще даже больше, чем женщина. Причем это пациенты, как правило, очень дисциплинированные. Это же тоже самая
0: мужчины.
1: Дисциплина. Да. И если уже пришел такой мужчина, я не говорю про тех, кто какие-то мелочи во внешности ищет, это уже морфофобия, то есть когда придираются к каким-то маленьким морщинкам. А когда реально надо сделать, реально будет комфортнее человеку от этого, он останется собой, и тогда, конечно, они как солдаты все выполняют. Вот эти мужчины, которые приходят на пластику, они уже, как правило, у них приятный парфюм, у них хороший маникюр. Это не выглядит так, что какая-то не та ориентация или что-то такое, что у нас было, это там в 19-20 веке были такие представления, что сексуальный мужчина, он должен быть некрасив, он должен быть чуть симпатичнее обезьяны.
0: Ну, даже в моем детстве это еще было. Говорили о чем? Мужик, вот наоборот, он супер секси и брутальный, чем страшнее, тем
1: лучше. Ну, такого нет сейчас. И потом женщины тоже видят и хотят видеть красивых детей у себя от красивых мужчин.
0: Так если он себя улучшил, то это ж не значит, что...
1: Ну, не только женщинам обманывать мужчин. Можно и наоборот иногда.
0: А вот так, да?
1: Да, вот поэтому я считаю, это оправданные не только операции, это же могут быть косметологические процедуры, когда глубокие морщины какие-то заложены.
0: Ну, просто раньше представить себе, что мужчина пойдет колоть ботокс там или еще что-то, ну, как-то было немножко сложно. Сейчас это популярно. 50 на 50, вот половина клиентов мужчины, половина женщины, или все-таки женщин пока еще побольше?
1: Пока еще женщин побольше.
0: Но это растет, да? Количество прямо, мужчин растет.
1: Прям вот за мой стаж только, вот, ну сколько, 20 лет, я уже вижу, то есть раз в 10, наверное, выросло количество мужчин. И пластические хирурги часто на своих сайтах сразу разделяют мужская пластика, женская пластика. И результаты работы тоже мужская, женская. То есть, чтобы человек понимал, что он не изменится, он останется собой, но ему будет комфортнее. То есть, чтобы он приобрел гармонию с собой. Бывают же очень активные мужчины, а он в 50-60 лет, он еще молод, а выглядит уже старше, чем чувствует себя внутри. Он занимается спортом, он молодой мужик, 30-летний внутри. И вот эта дисгармония, как он чувствует себя внутри, и
0: а
1: насколько
0: тут мужчины
1: какие-то,
0: а тут в зеркале,
1: какие-то...
0: Да?
1: Он говорит, это не я в зеркале, что-то уберите лишнее. Вот, и действительно, они воспринимают потом это очень хорошо и могут в бизнесе это использовать. Это огромный плюс, конечно. Мы же всегда встречаем по одежке, по лицу, по внешнему виду. Это входной билет в определенное общество.
0: Угу. Вы тоже это видите, да?
2: Абсолютно полностью согласен с мнением, потому что я считаю, что внешность — это власть. Если правильно этим пользоваться, это действительно оружие для достижения своих целей. То есть коллега, не знаю, ну неправильно, наверное, называть коллегой, то есть относится к этому с точки зрения медицины. Я отношусь к этому с точки зрения, вот что называется, софтмаксинг. Это вот как мы вот...
0: По-русски это как софтмаксинг?
2: Софтмаксинг, я сам не знаю, как это... То есть это хардмаксинг, то, что там связано с хирургией.
0: А это мягкое.
2: Ну, софтмаксинг, да, это что, это вот там за волосами послить, то есть одна только стрижка там на многое может повлиять, там архитектура бороды, брови, уход за кожей лица, там стиль, форма, посадка вещей, там обувь. И все это в совокупности, я считаю, что может очень сильно поменять отношение к индивиду со стороны общества. И если пойти глубже, дальше и поменять еще и свою манеру поведения, вот я как имиджмейкер, стилист-имиджмейкер, я считаю, что вот меняя в совокупности внешний вид и манеру поведения, и такие там не совсем популярные аспекты, такие как осанка, походка, просто в совокупности.
0: Вы выпрямились, мы такие сразу.
2: Конечно, конечно, конечно. И в совокупности это, ну, слишком влияет на отношение общества к тебе. Я не раз слышал мнение, это просто буквально научный факт, что если мы человеку визуально нравимся, он уже подсознательно склонен нам доверять. То есть это ли не оружие в деловых отношениях, там, в любовных, в дружеских, каких бы там ни было, доверие — это ничего себе, как говорится. Поэтому я считаю, что внешностью нужно пользоваться. И я не то что одобряю, я целиком и полностью за то, что мужчины, ровно как и женщины, хотят и стремятся улучшить себя. Вопрос только в том, как далеко это может зайти. Потому что мы знаем, что в лукс-максинге есть такой термин, если я не ошибаюсь, bounce-crushing — это когда ребята берут молотки и стучат себя по лицу, чтобы там посредством микротрещин на костях они стали крепче, у нас появились скулы. Я думаю, вы как врач можете рассказать,
0: ну,
2: какие перебором, последствия.
0: Это... перебором.
2: Конечно, конечно, там же, ну, тоже могут быть какие-то последствия. Вот если мы хотим улучшить свою внешность, очень неправильно будет опираться от недостатков. То есть я считаю, что в своей профессии правильно опираться от достоинств, от того, что у тебя уже красиво. Как можем это подчеркнуть, обратить на это внимание, преподнести красиво?
0: Угу.
2: Вот это уже правильно.
0: А ну, если у тебя хорошая грудь и хреновая попа, не поворачивайся никому.
2: Да, да, да, да, да, да, да. По-моему, так Кристиан Диор говорил, да? Да, да, да, да, да. Прям такая фраза есть. Если у вас там буквально там кривые ноги, обратите внимание, сделайте лучше декольте.
0: Так.
2: То есть это прям работает.
0: Так, вы меня сейчас гоните в краску, потому что я подумала, что зачастую, да, мужчине есть чем гордиться, но только декольте можно открыть? А что делать? Эту часть не приоткроешь.
2: Ну, смекалка.
1: Такие операции тоже есть.
0: Ну, подождите, а если у тебя уже от природы все в лосинах, что ли?
2: В коротких шортах.
0: Так, смекалку. Вернулись к серьезным разговорам. Значит, подчеркнуть достоинство у мужчин. Можете, пока я прихожу в себя, привести примеры мужских достоинств.
2: Ну, например, если мы наблюдаем у мужчины красивое лицо, там, которое вот он хотел бы обратить на него внимание, и, например, там какие-то короткие ноги, мы можем... Диспропорцию, скажем так. Мы можем посредством одежды, ее фактуры, ее формы как бы сместить фокус внимания на портретную зону, чтобы показать, вот я такой мускулинный, и плевать, что у меня ноги там 20 сантиметров, там, или там худощавые, например.
0: А вы прям вот так работаете с мужчинами,
2: абсолютно,
0: да? То есть они приходят... Ну, вот как звучит запрос мужчины? Как звучит женский запрос? Я знаю. Вот расскажите, как вот к вам приходит мужчина и что говорит? Так, я вот тут...
2: Я скажу. Ну. Мне кажется, женщина, скорее всего, знает, что ей надо поменять. У мужчин это не так. У мужчин он приходит, он понимает, что, братец, я абсос, сделай из меня что-нибудь. Я такой, отлично, начинаем. И тут было бы неправильно сказать...
0: То есть мужчина сразу вам признается, что он...
2: Абсос.
0: Да.
2: Так. Ну, он признается, вот я такой, вот у меня пузо, вот у меня вот зуба нет, вот, ну, сделай что-нибудь со мной, помоги как-нибудь. И я как профессионал, мне было бы странно просто надеть на него пиджак и сказать, ну, все красиво. Нет. То есть нет какого-то шаблона, по которому я могу сказать, вот это, вот такая прическа, вот такая одежда, и ты будешь красавцем. Нет. То есть сначала я ничего не делаю, я узнаю его как человека, как личность. Ведь мне нужно проявить его нутро, вот то, какой он есть, показать это во внешности. То есть я специалист по созданию образа, внешности. Я могу сделать так, чтобы ты не сказал ни слова, но твоя внешность говорила за тебя. И тогда мы с ним общаемся. То есть, чем он занимается, где он работает, какие-то у него убеждения. Может быть, он, что называется, ведет какой-то неформальный образ жизни. И одно, что принято считать красивым, для него это совершенно некрасиво. У него свои каноны красоты. И другой, более консервативный мужчина, посчитает там ваши вот эти трендовые стрижки или там какие-то разорванные одежды, скажет, вы что? Я что, бомж? Это некрасиво, скажет. И вот очень важно вот как бы залезть к нему в голову и понять, вот какой он и как мы можем это подчеркнуть, чтобы в конце он не сказал, вот я себя не узнаю, чтобы он сказал, это я, только лучшая версия меня. И вот тогда я считаю, что моя работа как стилиста выполнена на все 100%.
0: А вот легко поддаются? Ну вот вы ему там говорите, начинаете, ну вот с женщиной мне все-таки кажется попроще. А с мужчиной он же, ну, должен сам принять решение. Ну так мне представляется.
1: Говорят, вот в нашей сфере, например, все-таки стилист, он немножечко прикрывает недостатки, а мы меняем, и меняем таким образом, что вот у тебя макияж или прическа немножко отросло, и уже этого нет. А это на года, и, как правило, мужчины приходят, они те мужчины, которые как раз хотят улучшить себя, это особый, наверное, сорт мужчин, да, они знают, что хотят, и показывают, я вот улучшить хочу эту зону. Ну, например, это нос, может быть, посттравматический нос, или какая-то асимметрия. Симметричное лицо, оно всегда приятнее взгляду. И даже вот у меня мальчик сейчас был достаточно молодой, 34 года. Мы устраняли асимметрию врожденную, ведь есть врожденные, а есть возрастные уже изменения. Вот и врожденные вот эти не то что недостатки, а особенности. Вот у него разные были веки, например, один глаз больше кажется, другой меньше, и ушки разные. А само лицо красивое, приятные черты лица, чуть-чуть там, но он пришел по рекомендации папы, там с папы началось вот. И соответственно ты это улучшаешь, человек, во-первых, себя чувствует увереннее. Вот остался у нас носик теперь у него, потому что посттравматический нос тоже деформирован. И когда мне говорит человек, я хочу просто, чтобы остался тот же, как сейчас, вот я, ну просто вот чуть убрать асимметрию, чуть красивее быть, чуть симметричнее. Вот нос, когда даже будет, это уже тот же человек, но он приятнее.
0: Давайте вспомним. Мне кажется, сейчас, конечно, этого гораздо меньше, да, на самом деле. Но вы помните период, когда реально девчонки приходили с фотографией какой-нибудь голливудской звезды и говорили, хочу так же, вот все. Вот мужики так приходят?
1: Нет. Вот нет. Даже и женщины сейчас не приходят.
0: Сейчас так. Уже нет, это прошел этот тренд, но мужики-то только начинают.
1: А мужчины только начинают, но они не говорят, как у Брэда Питта хочу, например, нет. Это другие, например, я не занимаюсь костной пластикой, есть определенные хирурги челюстно-лицевые, которые именно выдвигают углы нижней челюсти, подбородочный выступ, делают мужское такое лицо квадратное, еще какие-то моменты, скулы такие большие наставляют женщинам, например, увеличивают. И я просто немножко к другому типу хирургов отношусь. Все-таки это пластика, эстетика. И наоборот, мы просим фотографию, как было. Даже вот если в 34 года есть какие-то изменения генетические, они раньше незаметны были глазу, а теперь заметны. Часто это небольшой подбородочек, гипотрофия подбородочного выступа. Не обязательно устанавливать импланты. Можно убрать возрастные изменения, брыльки, и подбородок станет таким же.
0: Мужественным опять.
1: Да, опять так же. Я говорю, вы лет 5-10 назад замечали, что у вас подбородок маленький? Нет. Но, говорю, вот мы сейчас сделаем, как было 5-10 лет назад, и вы не будете этого замечать, потому что тут, наверное, хирург тоже специалист должен сказать, вот когда нужно остановиться, когда действительно нет показаний и не нужно копаться в себе. Или вот эти животики, вот как мы говорили сейчас, soft look maxing и hard уже, то есть тяжелый. Так вот, в легкие входит и гигиена, уход за собой. Это опрятность, это занятие спортом, это тоже look maxing. Тоже человек улучшает внешний вид, но без такой агрессивной посторонней помощи. Hard look maxing — это когда вот уже действительно молотками себе лицо разбивают, и ко мне тоже приходят такие запросы. Сделайте мне уши, как у боксера, разбейте, разможите мне уши. То есть, чтобы он казался сильным, да. Сильнее он от этого не станет, и по внешнему виду заметно, что он маленький, худенький весь, да. И когда у него еще будут эти страшные пельмени, но его могут максимум чебурашкой назвать, но никто не испугается.
2: Чтобы вы понимали, на площадках, где продают вот свои услуги, предлагают, есть тренера там по самбо, по борьбе, которые предлагают профессионально сломать уши.
1: Да, есть такое.
2: Потому что принято считать, что если у человека вот сломанные уши, то он вот крутой мужицкий такой борец.
0: Ага.
2: Профессионал.
0: Серьезно?
1: Серьезно. Я думала, сначала это шутит кто-то, звонки такие поступают. Один, второй, третий. Я говорю, ну это уже не шутка. Это действительно люди так хотят по-мужски выглядеть сильным. Значит, вот это признак
0: сломайте
1: силы.
0: Сломайте уши, я хочу быть мужиком!
1: Вот. Поэтому, я не знаю, в животики вот эти, большие животики. Одно дело, мы уберем жир излишний, излишки кожи, но внутренний висцеральный жир, это человек должен походить в зал, побегать. Вот, у меня муж сейчас очень быстро, он спортсмен в прошлом, и он очень легко скидывает этот живот. Я думаю, ну я все делала вообще в жизни, чтобы не жить со старым мужиком, который будет меня обеспечивать, значит, с большим пузиком. Я сама, значит, работала, все, и все равно я с пузатым мужиком буду жить. И он такой быстро-быстро за месяц-два у него куда-то это все ушло. Я так рада, я даже сама меня сподвигла. Меня это сподвигло на спорт. И
0: может,
1: такой...
0: он к коллегам к вашим сходил тихонечко?
1: И я прям вообще очень довольна. И я смотрю, и это внутренняя дисциплина. Это не обязательно ты сделал прическу у стилиста. Ты отрезал себе живот или веки, и все, и ты красавчик. Нет. Надо как-то поддерживать это все и спортом, и уходом за собой. Осанка, опять же... не забывать. Ну и, конечно же, просто побольше отдыхать, не загоняться в работе. И все наши внутренние вот ощущения, наверное, психологический какой-то комфорт должен быть в жизни, потому что иногда убираешь и морщинки вроде бы, и веки эти, а у человека как было недовольное лицо, вот такое, и все, ты ничего не сделаешь, ты ничего. Это внутреннее. Вот это вот не будет красотки или красавца. То есть все равно вот это внутреннее, наши морщинки, они говорят когда-то за нас. Человек доброжелательный, добрый, позитивный, позитивно, или вот он будет на некрасивый все равно.
0: А вы вот так честно можете сказать, ну, в лицо? Слушайте, я, конечно, могу поработать, но с внутренним миром вы должны разобраться сами.
2: Вам это не поможет.
1: Ну, было такое на консультации, когда ты понимаешь, что человек не будет доволен, уже опыт накопился, что бы я ни сделала, хоть на 30 лет моложе будет, хоть насколько бы красивее, человек не будет этим доволен, он ждет от этого какого-то счастья. Ну, например, если человек приходит, ну, там, например, он расстался со своей второй половиной, хочет ее таким образом вернуть. Счастья от этого ты не достигнешь, не вернешь партнера своего. Но ты будешь себя увереннее, если чувствовать. Если это тебе придаст вот этой силы внутренней, это уже хорошо. Но я объясняю, что нет, я не могу вернуть то, что было, но я могу сделать, чтобы вы себя чувствовали лучше, и чтобы у вас такого больше не произошло, чтобы вы были более привлекательны, более уверены в себе. И если я вижу, что человек ждет от меня другого, у него запрос, чтобы у него изменилась из-за этого судьба, но мы же не боги. Угу. Это надо понимать, я говорю. И приходится отказывать. И когда я говорю эту фразу свою, что, вы знаете, я не смогу сделать так, чтобы вам понравилось. Человек не понимает, он говорит, вы же сложнее вот работы делали. Я говорю, дело не в этом. Я сделаю, будет и красиво, и эстетично, но вы не будете довольны. Вам это не принесет удовлетворения. Угу. Вот, вы ждете другого. И часто отправляю на год подумать. Я говорю, вы подумайте, нужна ли вам пластика, в этом ли дело. Попробуйте другие какие-то сферы в жизни вот, подтянуть немножечко. Не делайте ставку всю на пластику. И потом, бывает, возвращается, объясняю, у вас и комфорт не пройдет реабилитации, вы получите то, что хотите, и мы будем довольны друг другом и работой. И это принесет действительно какой-то успех и счастье.
0: Угу. А вот, допустим, к вам пришел, ну, какая-нибудь, я не знаю, рухля-мухля такой чуть-чуть. и говорит, хочу стать Брэдом Питтом. Ну, в школе мы его сегодня вспоминаем. Вот, ну, а вы понимаете, что ну нет, ну никак, ну не получится.
3: Вот именно...
0: Как вот объяснить человеку так, чтобы не обидеть? Ну, каждый мужик себя представляет все равно тем, кем он себя представляет. Понимаете? Он же приходит и видит в себе прямо этого персонажа. А вы понимаете, что ну нет. Надо принять себя таким, какой ты есть, и улучшить, и выставить свои, как вы правильно сказали, самые лучшие места на показ. Вот как объяснить так, чтобы не обидеть? То, что с женщиной я понимаю как, а вот с мужчиной не понимаю.
3: Ну, мужчине просто...
0: Ну, чтобы, простите, в морду не получить, я уже так почувствовала.
3: Ну, мужчине нужно просто дать понять, то, что ты не фея с палочкой, да, и из уродца вот не сделаешь красавца, да, если вот объективно просто оценивать внешность.
0: Ну, а как что вы ему скажете? Чувак, ты себя в зеркало видел, какой ты был?
3: Нет. Я скажу, моя задача сделать лучше. Насколько лучше, зависит от нас двоих.
0: Ага.
3: И мы придем к этому. То есть, ну, действительно невозможно сделать, да, там, если человек низкий, как я тебя высокого сделаю? Вытяну, что ли, тебя? Ну, нет. Но мы можем визуально сделать так, что ты будешь посредством пропорций или там вот одежды выглядеть не низкорослым. И это уже хорошо. Или вот не будешь подстреленным в игре, да, люди могут неправильно одеться и даже из высокого сделать, ну, какого-то вот короткого. То есть всегда есть какие-то... Нужно просто правильно в это заехать, правильно объяснить. Вообще, на самом деле, интересный момент, вот я заметил, что у мужчины настолько падки на комплименты, серьезно, то есть стоит просто сказать мужчине то, что смотри, у меня работа такая.
0: Да.
3: Я могу по достоинству оценить мужскую красоту. Ты объективно... красивый. Он вот так сразу. Потом ты продолжаешь, говоришь, я знаю, как подчеркнуть это.
0: Даже меня на это не разведешь.
3: А мужчины ведутся. Мужчинам...
0: Теперь я знаю, что делать.
3: Рассказываю секрет.
0: Так я представляю, начальник орёт в обиду. А вообще, вы очень красивый.
3: Не, ну тут надо верить своим словам. То есть тут сразу понятно, когда это лезть, а когда это вот профессионально.
0: Угу.
3: То есть не просто сказать, ай, какой красавчик. Нет, объяснить, почему. Вот у тебя такие-то пропорции, вот мне это нравится. У тебя такие-то скулы, вот у тебя такой-то разрез глаз. У тебя там глубоко посаженные лобные впадины, как залысины, а мы их прикрываем, это выглядит классно. И все. То есть все зависит от посыла и аргументации. Мужчины очень любят аргументы.
0: Какая у тебя красивая лысина.
1: А сейчас очень часто делают пересадку волос, целые фермы, целые клиники, специализированные на этом. И я узнаю об этом от мужчин, которые сделали пластику. И вот там, допустим, сдвигается немножко линия роста волос или высокие вот эти вот лбы, залысины. Пересаживают так красиво любое. Я говорю, я нарисую, какой у меня будет висок и какая у меня будет лобная часть вот этой линии роста волос. И они прям четко эти мужчины рисуют, приходят и говорят, я хочу вот так. И им делают несколько подсадочек. Это прям на потоке. Прям там вот и пересаживают задние части головы,
3: затылка.
1: Внизу все берут и все. Это не откуда-то, я извиняюсь, с лобка. И они будут какие-то кудрявые, как делают, например, пересаживают на брови. Это так смешно. Смотрится.
3: Они потом бесконечно растут еще.
1: Они так и растут бесконечно.
3: Их подстригать надо буквально.
1: И это делают иногда молодые девушки, молодые парни. Вот к тебе приходят, а ты сидишь и надуваешься. Ты не можешь сдержать этого, ну, как бы смеха. Человек, причем с совершенно серьезным лицом, и тут, значит, лобок такой, значит, ну, это просто же, ну, комично смотрится.
0: Я вспомнила всех своих знакомых с такими бровями. Вот. Теперь я знаю, зачем я теперь знаю.
3: Что касается, кстати...
0: Откуда у них эти брови? Вернемся скоро, надо прийти в себя.
4: Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
4: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
4: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
4: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал продолжить политику отказа от санкций в отношении России в случае победы возглавляемой им коалиции на парламентских выборах 25 октября. Вучич ранее подал в отставку, чтобы возглавить кампанию коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии на предстоящих выборах. Вучич заявлял о попытках устроить цветную революцию в стране, отмечая, что одной из причин стал отказ Белграда от введения санкций против России. По его словам, за нынешний протестами студентов и их сторонников в Сербии стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Демонстрация против оказания помощи Украине и за выход Франции из ЕС и НАТО проходит в центре Парижа. В ней участвуют несколько сотен человек, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты вышли на площадь с плакатами, надписи на которых гласят в том числе: «Макрона, мы не будем умирать за Украину» и «Макрон, убирайся». Как сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который призывал граждан выходить на акцию, деньги, направляемые французскими властями Киеву, должны быть потрачены на снижение налогов на бензин во Франции. Движение «Хамас» призвало посредников и администрацию США не допустить, чтобы Израиль использовал соглашение о прекращении огня в секторе Газа как прикрытие для продолжения ударов по палестинской территории. Ранее сегодня, напомню, израильский авиаудар по жилому дому в городе Газа привел к гибели по меньшей мере 5 человек, в том числе 4 женщин. Израильская армия не комментировала этот удар. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев освободил от должностей 3 руководителей Министерства обороны республики. Кадровые перестановки продолжаются после гибели 14 военнослужащих во время учения на побережье Каспия, сообщает пресс-служба главы государства. В том числе от должности заместителя министра обороны Казахстана освобожден Алмаз Джумакиев. От должности главнокомандующего военно-морскими силами страны Канат Ниязбеков. А 27 октября Токаев освободил Даурена Касымова от должности министра обороны. Коллеги покойного актера Мэтью Перри по ситкому «Друзья» отказались сниматься в документальном фильме о нем. Об этом сообщает издание Page Six. Как уточняется, актриса Дженнифер Энистон отказалась участвовать в проекте, заявив, что ей будет тяжело говорить на камеру о потере. О причинах отказа от участия в фильме других коллег Перри не сообщается. В начале сентября Netflix анонсировал 3-серийный документальный фильм о Мэтью Перри. В основу проекта легли интервью с сестрой актера и его ближайшими друзьями. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы сегодня обсуждаем лукс-максинг. Кто не знает, лук – это внешность, максинг – достижение максимума. Короче, как себя улучшить, и популярно это среди мужчин. Вот, мы сегодня обсуждаем мужиков, которые себя улучшают вместе с моими гостями. А еще раз вам их с удовольствием представлю. Пластический хирург, врач-косметолог Ольга Аванесова. Ольга, еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И стилист Роман Рэм.
4: Здравствуйте.
2: Так, здравствуйте еще раз. Хотели что-то... продолжить тему, значит...
4: Мы общались касательно пересадки волос и прочему. Я хотел сказать про отношения мужчин. Очень часто мужчины действительно, так скажем, стесняются того, что там теряют волосы. Не у всех есть возможность пойти на пересадку. И вот вопрос, насколько актуально мужчинам вообще носить парики? И честно скажу, я к этому отношусь очень хорошо. Я видел мужчин, которые реально носят парики. Но опять же, мы не говорим про какие-то... Вот парики, которые выглядят довольно естественно, и это здорово.
2: Я не против. И это действительно может смотреться красиво, и ты в жизни не догадаешься, что это парик. Но вот вы сейчас об этом говорите, и я отчетливо понимаю, что я не готова увидеть ситуацию, когда этот парик при мне снимают. А если еще хуже, на шлепку, которая между двумя лысинами оттирают. перед тем, как лечь со мной в постель. Я прошу прощения.
4: То есть, некоторые вот, зубы перед сном снимают, но да, всякое же бывает.
2: Ну, вот даже зубы, мне кажется, я лучше переживу. То есть, ну, как-то вот все-таки какие-то вещи пока для меня, ну, я, наверное, просто очень старомодная, суперженские. Я причем не против, я все понимаю, подиум, свет или еще что-то. Но есть вещи, которые я пока не могу себе представить в интимной обстановке, понимаете?
4: Тем не менее, я считаю, что это максимально круто. Желание человека выглядеть хорошо. Если для этого ему нужно носить вставную челюсть, носить парики, да господи, что угодно, это здорово, что он желает выглядеть хорошо. И если вам не нравится, что он перед сном снимает, так не спите с ним, и все будет хорошо. Он найдет ту даму, которая оценит и которая не будет говорить, что мне не нравится твой парик.
2: Все. Но на самом... Может, у него парик был удачный, я не поняла, что это парик. Думала, у него шевелюра такая, знаешь, он снял.
3: Но на самом деле же, если красивая форма черепа, то очень брутально выглядят мужчины, лысые совершенно, очень протерся.
4: Согласен.
2: Я боялась детства лысых. У нас у кого-то были вши в классе, и мы, кто со мной сидел за одной партой, его побрили на лысо. У меня была истерика, отсадить меня, панически их боялась. А потом первая моя любовь в подростковом возрасте был абсолютно лысый, с ушами.
4: А теперь скажите, что лучше, вот лысый, либо человек, как говорится, кабриолет, который вот тут отрастил
2: себе волосы?
4: Человек
2: кабриолет — это кто?
4: Кабриолет — это когда у тебя вот тут волосы, а тут лысина. И ты вот тут вот отращиваешь, чтобы вот сюда это так вот зачесывать, лаком запшикивать и ходить, как будто ты
2: волосат. Так, вы сейчас этими рассказами про мужиков продляете мое одиночество.
4: Нет, скажите, а что лучше в таком случае? Вот, вот у мужчины вот... вот...
2: А, то есть он отращивает сбоку, чтобы
4: да,
2: потом...
4: Да, зачесывать это все вот так на бок, и как будто бы вот у него вот классная шевелюра. Вот что лучше?
3: Напоминает именно президента одного, его недружественной нам страны.
4: Именно, именно.
3: Он как раз так делает.
4: И в этом случае лучше либо уж лысина, либо парик.
2: Да, согласна. Но вот когда вот это вот прикрывание, это странно.
4: Это ужасно.
2: Да.
4: И вообще, если всего касается, что связано со внешностью, если ты пытаешься что-то скрыть, ты автоматом привлекаешь туда внимание.
3: Я вспомнила.
4: Вот сразу же.
3: Вспомнила, у меня подруга встречалась с молодым человеком, и вы знаете, как иракез делают, а он сделал наоборот. То есть у него были волосы достаточно густые, но он оставил по бокам и вот посередине выбрил. Но так как те были еще очень густые, мы пришли все вместе в гости. Там была бабушка ее. Она такая была очень, ну, строгая и
4: консервативная.
3: И она так, что, говорит, за ослина? Я так запомнила. Я его, когда видела, все время у меня вызывало смех, потому что реально это выглядело именно так. Вот, конечно, в таком случае, я думаю, что нужно либо с боков, может быть, подсадить на лысину, ну, либо прикрыть чубком, значит, это, чем-то.
4: Ну, да.
2: А вот что касается, ну, вот таких каких-то моментов, уж возьмем женские, эпиляция, депиляция, вот это вот все. Есть такое ощущение, что как будто бы тоже больше запрос у мужчин появился на это, да?
4: Но не в России. На самом деле, вот я слышал, итальянцы, вот на них посмотришь, у каждого, взрослый, молодой, гладкие ноги. И это прям классно, мужественно, круто. Но в России все-таки до этого не дошли. То есть я никогда такого не делал и вряд ли займусь этим. Ну, что касается ног. Мне кажется, все-таки мужчины должны быть там... Ну...
3: Это ноги. А есть еще интимные зоны. И здесь и относительно мужчин, хочу сказать, и относительно женщин. Женщины чаще к этому прибегают, но тоже убирают максимально волосы в интимной зоне. А надо помнить, что мы всегда, ну, все равно в возрасте разберет свое, и эта зона будет потом морщинистой. Я часто вижу, когда приходят, ну, например, липофилинг в эту зону сделать, чтобы разгладить как-то, жиром, собственно, наполнить, либо гиалуроновой кислотой. Оно дряблое и не прикрытое волосами смотрится еще хуже, чем если бы это были хотя бы какие-то седые волосы. Поэтому, когда делаете эпиляцию, оставьте чем прикрыть, хотя бы немножко. А еще когда... Но все равно же ты потом в постель-то ляжешь.
2: Бороду по колено.
3: Вот чтобы, если Юля как раз рассказала, говорит, если он снимет чупок, еще снимет, а там неприкрытая морщинистость, но там не то что...
4: Согласен.
3: Желание пропадет. Поэтому нужно убирать, если излишнюю растительность, тоже в меру.
4: С умом, так сказать.
3: Да. Те же самые вот интимная пластика операции у мужчин, они более востребованы, чем у женщин.
2: Да вы что?
3: Да, и они делают это не для женщин. Скорее, это проблема... раздевалок.
2: Для друзей в бане? Да, да вы что?
3: В клубах, конечно. Они делают липосакцию лобковой области. причинное место выдвигается, кажется, уже больше на 1-2 сантиметра, смотря в зависимости от того, сколько жира убрали и насколько он был спрятан. Плюс и импланты вставляют, и филлеры, и жиром наполняют, и удлиняют. То есть все, что угодно делается. И можно сделать очень эстетично, и никто не догадается. Но главное не переборщить, опять же, чтобы эректильная функция не...
2: А можно, да, навредить?
3: Конечно.
2: Ну, вот смотрите, условно, если грудь сделана у женщины, то, как правило, там, ну, 90, наверное, процентах это как бы видно. Ну, если мы говорим про импланты, да?
4: Да.
3: Ну, когда хотя большие, бы... хотя бы, или круглые. Когда...
2: Ну,
3: да,
2: хор...
3: да.
2: Если даже не видно в моменте, но на ощупь поймешь. Что касается этого, видно...
3: Но тоже в зависимости, ты насколько увеличил. Если ты грудь женщине увеличила до 2-3 размера, а не до 5, и там тоже, ну, хотя бы привел в нормальный вид.
2: Если человек пришел, а ему все кажется, что мало.
3: Ну, нужно втолковать ему как-то минусы вот эти.
2: Вот, вот вы ему как-то, ну, объясните, что... Ну,
3: ну типа... что будет неуправляемый.
2: Ну, как-то...
3: Конечно, объясняешь, минусы тоже, если сильно увеличивать, пережимаются сосуды, может нарушаться кровоснабжение, вот, нарушаться эректильная функция. Вот недавно тоже я выступала экспертом, телезвезду обсуждали, тоже не буду говорить. Я говорю, откуда узнали? Говорит, а он этого не скрывает, то, что увеличил. Ну, зачем это говорить, тоже я не понимаю. Если ты уже сделал, никто же не поймет, тогда не надо рассказывать. Ну, или, может
2: ну,
3: быть, какая-то изюминка.
2: Можно не понять, это не
3: можно не понять, ага. Да. И это не частая операция, и чаще все-таки к урологам, чем ко мне с этим запросом приходят. Но, тем не менее, это важно для мужчины. И если ему придает это уверенности в себе, если ему от этого комфортнее, удобнее с друзьями в бане как-то раздеться, с женой даже, да, то, соответственно, я считаю, что это операция по показаниям. И она больше по показаниям, чем когда ловят одну морщинку. Вот я вот улыбаюсь, и мне тут морщинка. Думаю, ну все.
2: Это уже нездоровое,
3: да? Это нездоровое. А вот увеличить там скорее будет более здоровая потребность, чем вот... Да, ну, может, на лысину никто и не посмотрит. Это, как мы вначале говорили, на сильное место значит, перевести взгляд.
4: Акцентировать внимание.
3: Кстати, у мужчины, вот мы говорили, грудь у женщины. У мужчины, когда это мускулистая грудь, это же тоже красиво. У мужчины тоже бывает гинекомастия. Это что? Это как немножко женская грудь. Она набухает, и вот эти железы большие. Грудь вроде бы красивая, и отдельно вот эти комочки, как сосцы такие у коровы или у козы отдельно. Но это очень некрасиво смотрится. И он вроде весь брутальный такой, и подкачанный. А вот эти сосцы, они еще с широкой бывают, с такой ореолой, ну, конусообразные, некрасиво. Это нужно убрать, можно иссечь. Или даже иногда провисание.
2: А вот смотрите,
3: жира.
2: Ведь не все об этом знают. Вот условно, к вам на консультацию кто-то приходит, да? Приходит, говорит, можно морщинки убрать, а вы ему говорите, у тебя соски как у козла. Хочешь,
3: ботокс
2: подрежем.
3: Ботокс не поможет, да. Ну, так он же может и не показать, но он, как правило, не знает, что это вообще гинекомастия или еще что-то, вот, ну, как феминизация груди. Он показывает, слушайте, говорит, я что-то не пойму, ну вот у меня тут не как у моих друзей. Сделайте, чтобы было как-то по-другому, больше похоже на мою жену, чем на друзей. Я говорю, так это вот гинекомастия, мы ее уберем, вот это вот железо.
2: А это несложная операция,
3: да? Через ореолы убирается, и все. Но тоже, то есть если там небольшое какое-то выбухание, ты видишь, просто он заплыл жиром немножечко, ты говоришь, ну подкачайся немножко, это жировая ткань в основном, а не физиологическая такая твоя особенность, пожалуйста, вот подкачайся. Не, не получается, говорит, все дело, все. Показания к операции. Действительно красиво же, когда грудь такая развернутая.
4: Конечно.
3: Кто-то хочет кубики жиром накачать. Вот это мне вообще не нравится, операция. То есть обманка. Вот доктора выставляют, например, результаты, когда еще в отеке и такие кубики жировые. Как это делается? Это конюлей во время липосакции ты захватываешь тот слой, который захватывать нельзя, очень близко к коже. Ты выдираешь этот последний кусок подконжировой клетчатки, и получается втягивающий рубец прямо от кожи до мышцы. И вот они, значит, вот эта срединная линия и разделение полоски. А все остальное ты заполняешь жиром. Но потом это смотрится смешно, и это быстро достаточно уходит. То есть либо ты должен подколку жиром постоянно делать, постоянно раз в полгода, в год примерно, у всех по-разному рассасывается, тем более, если ты спортом занимаешься. Либо это все странно смотрится, какие-то перетяжки и провисающие кусочки кожи. Это уже нигде не выставляется. Эти результаты не видны. То есть,
2: ну, как хорошо, что вы об этом сказали, потому что я знаю, что на такие операции большой запрос. То есть получится, что у тебя просто может кожа вытянуться в этих местах,
3: конечно,
2: и повиснуть.
3: Конечно.
2: Эти будут, ну, вот эти вот разделительные полосы держать, а тут
3: да,
2: ужас.
3: Да, и вот они будут держать, даже когда ты захочешь туда жир ввести. Ты уже так вот под кошку не восстановишь, которая была естественная. Вот эти, знаете, как неровности бывают у женщин, у мужчин, неважно, после липосакции. Это с чем связано? Часто бывает связано, не всегда из-за этого. Как раз близко подошел к коже хирург и забрал этот кусочек жира, который хоть сантиметр-два должно остаться под кожечке такой, чтобы кожа была увлажненная, наполненная. А тут это будет втяжка, это рубец. И очень много недовольных пациентов. А потом вот они приходят, например, где-то сделали, а я даже помочь не могу, я не могу восстановить настолько, насколько они хотят, как это было. Вроде бы они немножко сделали такой запрос, их не отговорили. Вот. А даже кому-то предлагают это. То же самое, как и мужчины, как и женщины тоже. Липофилинг ягодиц делают также. И в грудь прокачивают жировой слой. Вот. Ну уж там сколько жира хватит. Угу. А так на самом деле в основном это животы убирают. Но, опять же, вот было еще у Бориса Моисеева тоже, ему делали когда операцию. У мужчин чем отличается? Тем, что у них очень много висцерального жира, то есть подмышечной тканью. И обычной липосакции не обойтись. То есть это внутренний жир.
2: У женщин и мужчин разные.
3: То есть большой сальник надо убирать. И вот у него почему была у Бориса Моисеева очень сложная операция. Он очень плохо выходил во время реабилитации всего этого, потому что зашли в брюшную полость, убирали большой сальник, операция травматичная, сразу все, видимо, хотели сделать. И, соответственно, это не стоит того. Угу. Вот эта травматизация, тот эффект, который получишь. Угу. В спортзал.
2: Угу. Хочу вас вот что спросить. Вот к вам пришел вот человек, который все-таки вот решил, что ему надо как-то стать лучше. Вы ему говорите, надо все-таки маникюр, приведи в порядок ногти, брови. Он говорит, я тебе что? Я же мужик, какие ногти?
4: Так а что пришел?
2: Шмотки мне давай, бороду подстриги, а ногти не хочу пилкой пилить.
4: Если пришел,
2: значит... Как вот все-таки, да, вот уход за ногтями, за бровями перестал быть какой-то мыслью о том, что у тебя что-то не мужское. Это какое-то не мужское желание. Мне кажется, это нормально.
4: Нужно донести. Мужчины любят аргументы. Нужно аргументировать. К примеру, если я говорю человеку, вот такие-то средства улучшают твою кожу, ухаживая за лицом. Он скажет, я что? А я ему говорю, брат, старость никого не красит. Мы все успеем постареть. Но почему бы тебе не продлить вот этот вот живой визуальный вот цвет своей кожи, чтобы она была гладкой, чтобы ты был приятен глазу? Почему бы и нет? Он такой, ну да. Я такой, отлично, ногти. Что в этом не мужского, говорю, покажи свои. Там грязь, там заусенцы. Я говорю, это красиво? Я тебе не говорю гель-лак делать. Не надо тебе наращивать эти ногти. Сделай эстетично, красиво. По-мужски же. Он такой, да. Просто нужно аргументировать.
2: Ну, просто это же очень долго считалось все-таки...
3: Прилегативой женщины.
2: Ну да, что типа, как я пойду ногти пилить. И я, кстати, знаю, что очень много мужчин, которые это делают, категорически не ходят в салон. Это до сих пор продолжается. Им надо так, чтобы этого никто не видел, чтобы никто...
3: Сами обтерлись, да?
2: Да. Ну типа, я делаю, но хотя бы делаю это не на глазах у всех, да? То есть мы-то можем, женщины, сидеть рядами, наоборот, это круто, что не раз в месяц салон ходишь, а чем чаще, тем лучше.
4: Это, кстати, классная тема, потому что ряд салонов красоты мужских, в том числе барбершопов уже открыли в себе и маникюр, и педикюр, и просто можно прийти в барбершоп, тебе сделают стрижку, сделают бороду, выщипают брови.
2: А почему еще маникюрчик под столом, пока никто
4: не видит? И маникюрчик, а еще положит, и вам еще уход за лицом, что называется эстетическая косметология, уход за лицом, масочки, это тоже все сделают.
3: Да даже собакам есть специальный салон, стригут, но для мужчин-то уже открытие.
4: Ну да,
2: даже собакам.
4: И это большую популярность набирает, большую популярность.
2: У нас есть вопросы от наших слушателей, давайте в наушниках послушаем их, а вы ответите.
5: Можно ли изменить свое тело только за счет физических упражнений, не прибегая к специальным вмешательствам?
4: 100%.
2: Ну, вы почти уже ответили на этот вопрос. Да, можно, да?
4: Да, 100%.
3: Можно, но бывает еще генетическое строение у всех разное. И у меня есть фитнес-тренера, которые, ну, женщины после родов, например, мужчины, это как женщины после родов, после того, как они резко похудели, у них настолько провисает передняя брюшная стенка мышцы, что приходится, конечно же, убирать эту кожу. Она не сократится.
2: Кожи.
3: Хоть ты обкачайся, в спортзале ничего не будет. Более того, подтянутся мышцы, и этот мешок кожный еще больше провиснет. То же самое на бедрах кожа обвисает, то же самое на руках.
2: Вот здесь, вот
3: да,
2: эти места,
3: крылышки, да, крылышки вот эти. крылья, как летучая мышь. И это нужно убрать. И у человека еще больше стимул будет заниматься спортом, потому что то, что он будет прокачивать мышцы, их будет хотя бы видно.
4: Угу. Но опять же, важный момент. Сначала спорт, сначала сами, насколько можем, а потом уже, что мы не можем сами сделать, мы уже обращаемся к специалистам и вот какие-то недостатки кожи выбираем. Но сначала мы все-таки сами пытаемся это делать естественным способом.
2: Как ваш муж.
3: Да-да, и поддержать. Но очень много же кто... Это бариатрия еще бывает.
2: Да.
3: И бариатрических операций все больше. И так бывает зачастую, что человек не идет в спортзал, а идет сразу на бариатрическую операцию. Надо понимать, что это очень тяжелые операции.
2: Это мы говорим про уменьшение желудка, да, хирургическим путем, да.
3: Да, да. И в таком случае, если ты хочешь на 20 килограмм похудеть, не стоит делать эту операцию, нужно стараться самому. Я понимаю,
2: но 40, когда там 50, вес 180, 60, 200, да, да, когда, да, ну, да, как бы...
3: А так это просто лень, и это не очень хорошо оборачивается. И когда кожа будет постепенно сокращаться, ты будешь в спортзале худеть постепенно, то, соответственно, уже не потребуется вот этих вот операций по удалению избытков кожи.
2: А вообще лучше, конечно, не запускать себя, да, до 180. Mm-hmm. Еще вопрос.
6: Есть ли ограничения по возрасту, когда уже нет смысла что-либо в себе менять? Или вовсе не получится это сделать?
4: Абсолютно не согласен. Я считаю, что в любом, даже если тебе 80, ты на инвалидной коляске, да господи, движение — это жизнь. Никогда, хоть ты там при смерти, не бывает такого, чтобы человек, ну все, мне и наплевал на
2: себя. Накрашенные губки, ногти.
4: Конечно, это же отношение к себе. Не полюбишь себя, никто тебя не полюбит. Нужно любить себя, как бы ты ни выглядел, в каком бы положении ты ни находился, себя любимого. Вот я вот это себе куплю, вот это надену, да плевать. Всегда нужно относиться к себе хорошо и желать себе лучшего.
3: Вот я сейчас пример из жизни. Больше 10 лет назад делала одной пациентке операцию. Ей было под 70. Омоложение, и как она тогда расцвела, у нее новый виток жизни, но, к сожалению, она перенесла ковиды и сильно похудела. Когда похудела, соответственно, результат опал, и вот сейчас ей 80 лет. Мы как-то подружились с ней, она из другой страны, она приехала вот все лето, жила у меня. И я видела этот ее запал, они приехали вместе со своим мужем, который еще на несколько лет ее старше, как она ухаживает за собой. Но мы в доме живем, и я спускаюсь, и она говорит: «Оля, каждый просыпается, мы все просыпаемся одинаковые. У нее все время подкрашены красным губы. У нее все время вот такая осанка. Прихожу уставшая, вот такая, она: ну-ка, руки назад. Поставила, пошла, походка красивая. 80 лет, она ходит вокруг дома вот так. Движение, говорит, это жизнь». И она говорит: «Эх, жаль, мне операцию-то больше уже нельзя сделать. Ну хотя бы давай мне укольчики подколи, наполним. Вот губки, чтобы вот это вот все». Они такие энергетики, я не
4: мурашки,
3: чувствую.
4: Я слушаю, да. Мурашки.
3: И я, глядя на них, иногда так устаешь и чувствуешь себя вот прям все, думаешь, ну все, умираешь уже, все, уже конец жизни, значит, вот я старая. И я, глядя на них, понимаю, что да у меня только все начинается. Она говорит: «Оля, ты что?» Говорит, я в 50 на шпагат садилась. 80 лет, она себя чувствует. Кто-то вот на мне на консультацию в 30 приходит.
2: Старик стариком,
3: вот так,
2: да,
3: вот,
2: да.
3: Вот он уже весь уже растекся уже по стулу. А она в 80, и такой же муж у нее. Сейчас он будет операцию еще по глазам делать. Мешает вот эти нависания смотреть, потому что он философ, много пишет, и ему это просто мешает. То есть они настолько, если бы там не суставы, еще что-то. Суставы заболели, коленку заменила. А, туфли не могу носить лодочкой. Отрезала себе вот косточки, вот эти халюс вальгус. Теперь, говорит, я могу носить туфли-лодочки свои все. Вот.
2: Нет,
3: это респект.
2: Короче, ответ вам категорически нет.
3: Нет предела совершенства.
2: Да. И ограничений нет, все в вашей голове. Так, еще вопрос.
7: Допустим, я что-то поменял в своей внешности. Как долго результат будет на лице? Или нужно после одной операции регулярно делать следующие?
3: Вы знаете, смотря какая операция. Вот в Японии они часто делают операции, то есть 5-10 лет вот улучшайзинг. Не то, что что-то одно, сейчас веки, через 5 лет лицо, потом еще что-то, а они одно и то же могут делать. Чуть-чуть морщинка появилась, вот этот, наверное, hard look maxing, то есть это немножко нездорово. Но по чуть-чуть улучшать себя постепенно, даже мы что-то делаем, я говорю: ну вот вам теперь лет через 10 можно, например, поднять брови, лоб, а к этому вы не вернетесь в ближайшие 15-20 лет. Там, или веки, например, ты делаешь и говоришь, что ну, вот тут вот результат вас будет радовать лет 15, там, на верхних веках, но на нижних уже появятся грыжи через такое-то время. Вот очень частая проблема еще маляров, которые, как бы ты ни делал, все равно человек устает, и через какое-то время нужно повторять
2: операцию. Маляры — это что?
3: Это вот такие суфы, треугольнички на лице. Если вы не знаете про это очень хорошо, что у вас их вот нет. У кого-то это прям они носятся, не могут найти, кто это делает, потому что у мужчин часто это бывает. Вот как раз такие складки, фестоны под глазами. Это не веки. И чуть-чуть он устал, чуть-чуть переработал, и
2: это
3: опять
2: лицо,
3: появляется.
2: Да.
3: Вот. И, соответственно, нужно обновлять. Но вот так подсаживаться не надо. И не надо дарить на 18-летие увеличение ягодиц своим детям. Понимаете, чтобы она еще через 10 лет меняла эти импланты, еще через... Да жизни не хватит, она же 10 раз не будет менять. Живем мы сейчас дольше. Вот. И я часто говорю, давайте так, что не надо делать, делать не будем. Что даст конкретный результат? Вот так приподнимаю избытки кожи, вот видите, тут много уходит, это сделаем. А тут лоб вот часто, подтяните мне через лоб подбородок. Я говорю, так это ж невозможно, у меня заодно брови чуть-чуть поднимутся. Нет, не трогать. Надо знать, что при каждом входе появляются новые рубцы, и ткани уже становятся не такими податливыми, и ты не получишь того результата, который хотел бы получить. Чтобы не получилось, как у Людмилы Марковны. Очень часто сейчас запрос, только можно мне не как у такого актера, не как у такой актрисы.
2: Чтобы не переборщить, да?
3: Переборщить, потому что вот эти вот повисшие веки от того, что неоднократно входили, есть те операции, которые нижние веки, например, лучше... как минимум 5 лет даже не касаться этой области, если ты сделал нижнюю блефаропластику. И так с возрастом ткани становятся менее эластичными, и так все ослабнет и повиснет. И ты можешь этими операциями не улучшить, а ухудшить. И причем это может сказаться на здоровье относительно глаз. Вот кто очень любит часто морщинку каждую ловить на глазах и убирать вот эти избытки. Ни в коем случае не нужно. Но и нет такой зависимости, что если ты один раз сделал, ты должен. Угу. Да ничего ты не должен. Ты так и так будешь через 15 лет выглядеть младше своих сверстников. А уж будешь ли ты себя устраивать или твой внешний вид через 15 лет, или ты обратно захочешь еще изменить, это уже твое дело.
2: Правильно вы сказали. Все равно любить себя надо. А не все время себя. Искать в себе какие-то недостатки, конечно, какие-то изъяны. Потому что это же иллюзия, что пластический хирург, врач-косметолог, стилист может поменять твое отношение к себе. Нет, никто это за тебя самого не сделает. Это твоя внутренняя большая работа. Вот. Да. Слушайте, ну здорово, что мужики стали маникюр делать, если честно. Но это главное, что я услышала сегодня, конечно.
3: Приятно пахнуть.
2: Понимаете.
3: Хотя бы.
2: Подмышки брить. Ниже спускаться не будем, и так достаточно. Огромное вам спасибо за этот интересный эфир. Ждем вас всегда в гости. Вы, конечно, лукс-максинг делайте, просто не увлекайтесь. Увидимся, услышимся совсем скоро, через неделю.

0: Новый закон о платформенной экономике. Контекст. Вступившие в силу правила, регулирующие рынок электронной коммерции, защитят интересы конечных покупателей. Продавцы, торгующие на маркетплейсах, также получат больше прав. Они жаловались на то, что площадки в условиях правовой неопределенности диктовали им свои, зачастую неоправданные условия. Под определение цифровой платформы по закону подпадают привычные всем маркетплейсы, агрегаторы услуг и сервисы доставки готовой еды. Они будут включены в специальный реестр. Продавать товары через платформу смогут партнеры, заключившие договор с ее оператором, в том числе юрлица, ИП, самозанятые граждане. Формируя предложение, продавцам необходимо следить за полнотой информации, указанной в карточке товара. Marketplace обязан проверить сведения. Важнейшее новшество. Платформы теперь могут снижать цену на товары лишь после предварительного уведомления продавца и получение его согласия. Это фундаментально меняет сложившуюся практику, когда продукция реализовывалась со скидкой без ведома продавца и за его счет. Ну а привилегии, которые раньше предоставлялись определенным селлерам как эксклюзивные, будут распространяться на всех на абсолютно равных условиях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 900.

0: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Челябинске полночь. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев дал интервью государственному телевидению Ирана. Еврокомиссия не поможет Киеву найти недостающие деньги для военных нужд. Иракские власти планируют закупку танкеров для увеличения экспорта нефти. Теперь подробнее. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев дал интервью государственному телевидению Ирана. В нем политик заявил, что Запад разрушил отношения с Россией и теперь должен пожинать плоды в виде высокой инфляции и дорогого газа. Россия, по словам Медведева, не угрожает никому ни в Европе, ни на Западе и выступает за равное партнерство с другими странами. Еврокомиссия не поможет Киеву найти недостающие 8 миллиардов долларов для военных нужд. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко. Ранее премьер Сергей Корецкий заявлял о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в этом году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров. По словам Марченко, Украина за счет внутренних ресурсов покроет более 7 миллиардов долларов из этой потребности за счет экономии и перераспределения расходов. На счет еще 12 миллиардов, по его словам, рассчитывают найти решение совместными усилиями. Иракские власти планируют закупить танкеры с целью увеличения экспорта нефти. Об этом заявил министр нефти Ирака Басем Худейр. Он подчеркнул, что благодаря своему флоту танкеров компания сможет увеличить экспортные операции и прибыль. Ранее министр рассказал, что Ирак в конце сентября экспортировал более 3 миллионов баррелей нефти в сутки. В августе объем экспорта достиг 70 миллионов баррелей, что намного выше июльского показателя в 42 миллиона. Но все еще не дотягивает и до уровня перед войной Ирана и Соединенных Штатов в более 99 миллионов баррелей. Майнинг-ферма со 140 аппаратами для добычи криптовалюты, незаконно потреблявшая электроэнергию, выявлена в Унцукульском районе Дагестана. Отмечается, что сотрудники местных энергосетей обратили внимание на повышенную нагрузку и перегрев оборудования. Суммарная мощность установленного оборудования майнинг-фермы сопоставима с нагрузкой, которую может создавать целый населенный пункт. Ранее компания Россети «Северный Кавказ» сообщала, что в Дагестане в первом полугодии этого года пресекли более 950 фактов хищение электроэнергии на сумму более 129 миллионов рублей. Всего у нарушителей за полгода было изъято 968 аппаратов для добычи цифровых активов. Памятник советскому маршалу Ивану Коневу открыт в Словакии. Об этом передает местное новостное агентство. В республике в субботу проходят памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Дуклинской военной операции, которая вошла в историю как крупнейшее и самое кровавое сражение Второй мировой войны на территории Словакии. За время боевых действий на Дукле на востоке страны погибло около 21 тысячи красноармейцев и порядка 1800 членов чехословацкого корпуса. Маршал Конев командовал Первым украинским фронтом, участвовавшим в этой операции, которая ознаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, в студии Рузана Арушанян. Как всегда, мы слушаем исторический ликбез с Егором Яковлевым на «Радио Спутник». Здравствуйте, Егор Николаевич.
3: Привет, Рузана. Привет, папа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас будет последняя программа о царствовании Анны Иоанновны. И начать я ее хотел бы с легенды. Как известно, дворец Анны Иоанновны стоял в Летнем саду. И вот в октябре 1740 года, по преданию, там состоялось мистическое событие. Анна Иоанновна уже отошла ко сну, как вдруг в тронной зале появилась ее фигура и вела себя императрица чрезвычайно странно. Она ходила из угла в угол, застывала в центре зала и немигающим взглядом смотрела в стену. А поскольку по этикету того времени командир караула не имел права первым обратиться

0: императрицы, но происходящее было уж очень странным, он направился к Эрнсту Иоганну Берону, ее фавориту, и к тому моменту уже герцогу Курлянскому, разбудил его, и Берон бросился к Анне Иоанновне, потому что панически боялся дворцовых переворотов, и подумал, что это может быть какой-то его признак. Во дворце появляется двойник императрицы, который, ну, соответственно, хочет взять власть в свои руки. Анна проснулась и, чрезвычайно взволнованная, вместе с Бероном пошла в тронную залу. Там она увидела своего двойника, подошла к нему грозно, его спросила: «Кто ты?» И в это время фигура растворилась в воздухе, и Анна обреченно сказала: «Это моя погибель» или «Это моя смерть». И действительно, через несколько дней она скончалась. Вот такая вот легенда сохранилась в петербургском мистическом фольклоре. И она отражает тревожные слухи, которые ходили вокруг здоровья Анны Иоанновны осенью 1740 года, потому что императрица зримо сдавала. Это было видно по ее внешнему виду. Мы уже об этом упоминали, но вот осенью 1940 года болезнь стала стремительно прогрессировать. И это, конечно, сказалось на политическом климате вокруг ее престола.
1: А что с ней было? Что ее беспокоило?
0: У нее были очень сильные боли в пояснице, но вообще мы говорили о том, что ее внешность изменилась, у нее очень огрубели черты лица, ее постоянно мучили и головные боли. И первоначально врачи пытались ее успокаивать, объясняя это климактерическими изменениями, как тогда говорили. Но впоследствии стало понятно, что речь идет о тяжелой мочекаменной болезни, которая, собственно, и свела императрицу, не старую еще по нынешним временам, ей было 48 лет, в могилу. Но тогда это было много, и многие болезни просто не лечились. Вот мочекаменная болезнь оказалась одной из них.
1: Сейчас бы вылечили.
0: Сейчас бы вылечили, несомненно. Ну и давайте обратим внимание на то, какова была политическая ситуация в стране. Итак, только что казнен Артемий Петрович Волынский. И это, несомненно, укрепило позиции Эрнста Иоганна Берона, который, свято место пусто не бывает, тут же заполнил возникший вакуум в кабинете министров. Мы помним, что кабинет министров состоял из трех человек. Ранее это были Артемий Петрович, Андрей Иванович Астерман, бессменный руководитель внешней политики при Анне Иоанновне, и князь Черкасский, который олицетворял старую русскую знать, но, по сути, ничем не управлял и в политические дела не лез. Артемия Петровича Волынского, как мы, опять же, с вами помним, мы говорили об этом в предыдущих программах, Берон впихнул в кабинет министров для того, чтобы уравновесить, если получится, то и серьезно урезать влияние Астермана. Но вот Артемий Петрович выбрался из-под опеки своего патрона и бросил ему вызов, в результате чего его голова и покатилась на плаху. Точнее, легла на плаху, да? А вот теперь, когда Артемия Петровича не стало, нужно было его кем-то заменить. И Берон поставил туда своего человека, которым стал в будущем очень известный персонаж русской истории, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Тот самый, которого Евгений Евстигнеев блистательно играл в «Гардемаринах», вот, но пока это еще просто человек Берона. Человек Берона, который...
1: Почему он его выбрал?
0: Почему он его выбрал? Это очень хороший вопрос. Ну, я напомню вам, что Петр Бестужев-Рюмин был первым фаворитом Анны Иоанновны.
1: Да.
0: Это тот самый человек, который был представителем русского двора в Курляндии, который Анну Иоанновну поддерживал, помогал ей, и у молодой вдовствующей герцогини Курлянской случился роман с немолодым, кстати, пожилым уже русским резидентом. А Берон как раз тот человек, который Петра Бестужева-Рюмина рядом с Анной Иоанновной сменил. Вот, ну, несмотря на то, что именно Берон стал причиной расставания отца Алексея Петровича с будущей императрицей, тем не менее, вот к этой семье у Берона был интерес еще с курлянских времен, и Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был вообще поразительно успешным царедворцем. Он очень хорошо разбирался в придворных интригах. В Бероне он видел социальный лифт, и когда ему поступило соответствующее предложение, он от него не отказался. Он был готов возвыситься до кабинета министра, чтобы угождать Берону. То есть он прекрасно понимал, что он должен будет действовать под контролем и патронатом курлянского герцога, Но за это он получит большую долю влияния, возможность управлять значительной частью политики Российской империи. И Алексей Петрович Бестужев именно согласился. Как мы увидим далее, он не был слепым орудием в руках Бербона, но, тем не менее, вот он счел возможным такой тактический союз. И надо сказать, что на короткой дистанции Алексей Петрович Бестужев-Рюмин весьма и весьма был полезен своему старшему товарищу, старшему брату в кавычках. Вообще существуют разные точки зрения на поведение Берона при болеющей и умирающей императрице. Некоторые историки полагают, что Берон не стремился к регентству. А некоторые историки полагают, что он наоборот стремился, но это стремление осуществлял, как бы реализовывал через другие руки. Последняя точка зрения, мне кажется, более убедительной, потому что Берон, прошедший многолетнюю школу царедворничества, прекрасно понимал, что если он лично начнет убеждать Анну Иоанновну в том, что именно ему надо вручить власть при малолетнем императоре Иване Антоновиче, я напомню, что Иван Антонович родился только в августе 1740 года. Ему было, ну, месяц, по сути, да. Потом, когда Анна Иоанновна умрет, 2 месяца. Вот. Я думаю, что если бы он настаивал, убеждал Анну Иоанновну, это бы, наоборот, отвратило императрицу, которая тяжело болела и часто раздражалась, отвратило императрицу от Берона. Вот поэтому Берон демонстрировал внешне полную покорность, готов был согласиться с любым решением государыни и так далее. Но люди Берона, и в первую очередь Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, составили челобитную к императрице. Бестужев-Рюмин был ее автором, согласно которой регентом нужно было назначить именно Эрнста Иоганна. Таким образом, имитировалась широкая общественная поддержка. Бестужева-Рюмина поддержал князь Черкасский. Вот отметим, что, опять же, про засилие немцев, отметим, что под этой челобитной подписались истинно русские люди. Князь Черкасский, второй кабинет-министр, генерал-прокурор Трубецкой и многие другие представители дворянской знати, которые полагали, по всей видимости, что Берон – это самая, наверное, сильная на данный момент фигура, что Анна, в конце концов, перебирая других людей, остановится именно на нем. Мы сейчас поговорим о том, кто был альтернативой. И хотели загодя добиться расположения этого человека, который вот еще чуть-чуть и станет регентом при малолетнем императоре.
1: Значит, ему доверяли?
0: Нет, я как раз не об этом. Ему не доверяли. Просто в нем видели сильную политическую фигуру и хотели заручиться его благоволением заранее. Ну, давайте, раз уж мы об этом заговорили, вот, а кто был альтернативой?
1: Да.
0: Альтернативой были родители Ивана Антоновича. Антон Ульрих и Анна Леопольдовна. Антон Ульрих был человеком очень скромным, не очень уверенным в себе. У него были положительные качества. Он проявил себя как храбрый офицер во время русско-турецкой войны 1735-39 годов. На поле боя он чувствовал себя, ну, не то чтобы как рыба в воде, но достойно воевал. Но это не был придворный интриган, это не был крупный политик, что подтвердит его будущая судьба. И он не обладал той харизмой, которая требуется для того, чтобы повелевать людьми. А в Российской империи XVIII века людьми надо было повелевать. Это не был лидер. Что касается Анны Леопольдовны, то она также не соответствовала этой роли. Не очень умная такая, любящая увеселение, развлечение. Но при этом, видимо, не обладающая какой-то глубинной хитростью, в отличие от Елизаветы Петровны. Елизавета Петровна тоже любила развлечения, но она была хитра, она активно использовала свой политический капитал, доставшийся ей при рождении. Я, помните, чья я дочь и так далее. У Анны Леопольдовны это не было. И каким бы плохим, каким бы неудачным ни был Берон, он все равно был предпочтительнее, чем вот эта вот пара.
1: Да, ну теперь вот. Понятно.
0: А больше, а кого? Кого, с кем могла бы согласиться знать? И вот мне кажется, что это челобитное Алексея Петровича Рюмина, это такая политическая технология Берона, хотя это невозможно доказать, это только исключительно мое мнение, и его, наверное, тоже можно оспорить, потому что Берон всячески демонстрировал свое нежелание быть регентом, что он только покоряется и так далее. Но, с другой стороны, можно допустить, что это такой спектакль.
1: Ну, конечно.
0: Спектакль для умирающей императрицы. И очень многие царедворцы умели устраивать такие спектакли. Так или иначе, это челобитное поступило. Челобитное поступило заблаговременно, а Анна Иоанновна ее не подписала первоначально. Но, по всей видимости, в основном потому, что она была очень суеверна. И она думала, что если она подпишет, то тем самым приблизит свою смерть. Она этого до определенного момента не делала. Но кризис наступил 16 октября, естественно, по старому стилю мы все даты называем, 16 октября 1740 года, когда у Анны Иоанновны случился сильнейший приступ болей, она потеряла сознание, когда очнулась, не могла пошевелить левой ногой, и стало понятно, что императрица находится на пороге смерти. Но вот в каком-то смысле Анне Иоанновне повезло, что она имела возможность отдать последнее распоряжение. Господь отвел ей еще сутки, и за эти сутки она подписала важнейшие бумаги, связанные с престолом, наследием и порядком управления империей после ее кончины.
1: То есть она была в сознании, она все понимала?
0: Да, она была в сознании, она все понимала. И, ну, например, Екатерина II, нет, вот у нее случился удар, она умерла, не приходя в сознание. А вот Анна Иоанновна умирала в сознании, и она сделала то, что, собственно, обеспечило порядок передачи власти. Как мы с вами помним, действовал закон Петра Великого, согласно которому монарх должен официально назвать своего преемника. И вот Анна Иоанновна пишет две бумаги. Составляют эти бумаги с ней Берон, но в первую очередь как раз Андрей Иванович Остерман, который враг Берона. Но, тем не менее, Андрей Иванович составляет эти бумаги. Значит, первая бумага – это бумага о наследнике, да, имя наследника Иван Антонович. Здесь все понятно. Как бы и никто не сомневался в том, что именно он будет наследником, никаких других вариантов просто не было. А вторая бумага – это бумага о назначении Берона регентом. Почему Остерман не противодействовал? Ну, здесь надо задать вопрос, а что он мог? Вот, потому что воля императрицы была выражена совершенно четко и конкретно, и Остерман мог только грамотно юридически эту волю оформить. Впоследствии он будет интриговать против Берона и отчасти косвенным образом поможет заговорщикам его свергнуть, но пока он был абсолютно бессилен.
1: То есть сказать он ей никак ничего не мог, никаким образом не намекнуть, не повлиять?
0: Ну вот опять же, он мог ей сказать, что это не Берон, а кто?
1: Ну да,
0: Берон, он не мог выдвинуть, например, себя, потому что про Берона все знали, что это, во-первых, фаворит. Человек, который много лет был сердечным другом Анны Иоанновны. Но дело не только в этом, ведь Берон был царствующей особой. Он, да, благодаря русскому влиянию, но тем не менее это был правитель, хоть и небольшой, но все-таки европейской страны. Он правил ей из Петербурга и так далее, но все-таки он был герцогом. Это другой статус совсем. Ну, а кого мог назначить Остерман? Кого мог предложить Остерман? Он мог предложить только Антона Ульриха и Анну Леопольдовну, но, судя по всему, он хорошо увидел, что решение Анны Иоанновны уже было принято. Я обращу ваше внимание, что, в принципе, отношение у Анны Иоанновны к племяннице, к Анне Леопольдовне, было, ну, не то чтобы пренебрежительным, но Анна Иоанновна видела все недостатки этой девушки, и не возникало у нее мысли назначить наследницей ее. Хотя мы видим, что женские царствования уже становились нормой, уже была Екатерина I, да. Сама Анна Иоанновна проправила. То есть теоретически можно было бы завещать трон Анне Леопольдовне.
1: Но она слаба была, несерьезная фигура.
0: Но Анна Иоанновна завещала трон мужчине, тогда еще младенцу. Поэтому Остерман, видя, что ничего изменить не получится, оформляет вот эту вот бумагу, и Берон назначается регентом. Конечно, когда стало понятно, что Анна Иоанновна умирает, пошли разные толки. И Антон Ульрих, брауншвейгский герцог и отец Ивана Антоновича, надо сказать, некоторым образом в этот момент возбудился. Антон Ульрих, честно говоря, побаивался. Потому что мы с вами помним, что вот незадолго до кончины Анны Иоанновны его отношения с Бероном серьезно обострились. Дело в том, что поскольку Анна Леопольдовна не жаждала выйти замуж за Антона Ульриха, то в какой-то наследник был уже категорически нужен, то в какой-то момент у Берона возник светлый проект выдать Анну Леопольдовну замуж за своего сына Петра. Но тут вмешался Артемий Петрович Волынский, и в конце концов Анна Леопольдовна все-таки сделала выбор в пользу Антона Ульриха. После этого Берон Антона возненавидел окончательно. И даже просто неприлично утверждал, что Антон Ульрих – это такое ничтожество, что даже не сможет выполнить свой супружеский долг. Но, как мы понимаем, Антон Ульрих справился.
1: Выполнил задачу.
0: Да, выполнил. И Анна Леопольдовна тоже выполнила, так сказать, и супружеский долг, и потом и родила наследника. То есть дважды молодец. Привело Берона вообще в окончательное неистовство, и Антона Ульриха он ненавидел. И стали стремительно при дворе распространяться слухи о том, что вот сейчас Берон станет, если он станет регентом, то он возьмет, и брауншвейгское семейство вообще вышлет из России в Брауншвейг. Ребенок останется тут, он наследник, он заложник этой ситуации. А папа и мама, до свидания, они свою задачу выполнили, наследника произвели на свет, все, мавры сделали свое дело, могут уезжать в Брауншвейг. Антон Ульрих этого боялся. Ну, а как Антон Ульрих мог обеспечить себе безопасность? Уговорить Берона?
1: Вряд
0: ли. Это сомнительно. Поэтому, так сказать, в его голове возник вопрос, а не пересмотреть ли последнюю волю Анны Иоанновны, и нельзя ли сделать так, чтобы регентом стал он.
1: Вот. А как это возможно?
0: Ну, как возможно? У нас на дворе эпоха дворцовых переворотов.
1: Ну, да.
0: Ну вот если бы Антон Ульрих был кем-то вроде Григория Орлова, то, наверное, он поднял бы гвардию. Если бы Антон Ульрих заблаговременно поговорил с фельдмаршалом Минихом, то, может быть, фельдмаршал Миних бы выполнил эту задачу. Хотя в тот момент фельдмаршал Миних, его положение в новой политической реальности было неясно. И, возможно, Миних рассчитывал на некую поддержку от Берона, и в тот момент явно против него бы выступать не стал. Но так или иначе, Антон Ульрих просто поговорил со своими сослуживцами. Мы помним, что он был военный. Поговорил со сослуживцами по Семеновскому полку, по Брауншвейгскому кирасирскому полку. Но дальше разговоров дело не зашло. Он чуть позже будет говорить с Астерманом. Астерман будет ему очень сочувствовать. Но Астерман был очень хитрый человек. И он... Вообще Астерман – это такой как бы... буддист, в кавычках, конечно. Это человек, который вот всегда сидел на берегу и смотрел, пока труп, ждал, пока труп врага не проплывет мимо. Вот до определенного момента у него не получалось. Ну, он избегал каких-то острых разборок. Если, например, в кабинете министров ожидался какой-то скандал, он просто туда не приезжал, сказавшись больным. Вот. Он отстранялся от каких-то политических интриг. И это обеспечило его политическое долголетие. Хотя, в конце концов, он тоже, как мы знаем, уже потом при Лизавете Петровне был серьезно наказан. Но это отдельная история. Короче говоря, Антон Ульрих не сдюжил. Не хватило силенок, не хватило воли. О чем мы чуть позже еще поговорим. Итак, Анна Иоанновна умирает. Перед смертью она приглашает к себе самых главных сановников и свое семейство. Анну Леопольдовну с мужем, Елизавету Петровну, про которую нам тоже забывать не надо. Она здесь присутствует. Умирая, она обращается к Берону и говорит ему слово «небось», то есть «не бойся». Да, об этом нам пишет британский посол Финч. Интересно, в английском переводе он пишет «never fear». А последние ее слова были обращены как раз к Миниху. Она ему говорит «прощай, фельдмаршал». Интересное обращение. То есть, видимо, она... Ну, фельдмаршалом Миних стал при Анне Иоанновне. Я думаю, что она оценила его военные заслуги. И вот она умирает, и Берон немедленно берет власть в свои руки и пытается себя поставить. Поставить себя очень жестко. Значит, очень быстро, вот 17 октября Анна Иоанновна скончалась. 18-го в сенатской типографии был отпечатан устав о регентстве. 19 октября был издан указ от имени малолетнего императора Иоанна III, где кабинет, сенат, сенат и генералитет по довольном рассуждении утвердили регентство Берона. Берону был присвоен титул его высочество регент Российской империи, герцог Курлянский, Лифлянский и Семигальский. Маленькая деталь, на которую я хотел бы сакцентировать внимание – титул, точнее, не титул, а порядковый номер Ивана, Иван III. Да, мы его знаем как Иван VI. Но вот при жизни его называли Иван III. Почему? Потому что всего правителей Иванов было действительно 6, но порядковые номера тогда при Анниановне считались с первого царя, которым был Иван Грозный. То есть в сознании современников Иван IV был на самом деле Иваном. То есть он был Иван IV как великий князь московский, но как царь он был Иван I. Соответственно, отец Анны Иоанновны был Иван II, и вот Анна Антонович Иван III. Обращаю ваше внимание, что мальчика назвали Иваном, это явная отсылка к папе Анны Иоанновны. То есть она продолжала напоминать о том, да, что ее отец был государем, и вот это и Ивановича на троне. Это ее линия, его линия, линия старшего царя Ивана, а не Петра. Ну и вроде бы Берон сумел себя поставить. Вокруг него уже существовала, как ему казалось, влиятельная группировка. И теперь ему было нужно запугать брауншвейгскую фамилию окончательно, чтобы ни Антон Ульрих, ни Анна Леопольдовна не посмели и слово сказать против него.
1: А эта группировка, она насколько была преданной? Вот вы сказали, как вот, ему казалось.
0: Да, она оказалась абсолютно непреданной. Вот, но Берон допустил, конечно, целый ряд ошибок после смерти Анны Иоанновны, потому что, когда вот он укрепился во власти, ему показалось, что теперь уже против него никто не восстанет. И он начал действовать слишком опрометчиво. Вот он проявил себя как неловкий царедворец, в отличие от Остермана, скажем. Итак, нужно было окончательно запугать Антона Ульриха и Анну Леопольдовну. И 23 октября состоялось чрезвычайное собрание. К этому моменту Берону уже доложили о том, что Антон Ульрих совершает некоторые телодвижения. То есть он общается с офицерами полков, где он служил, он ходил к Остерману, он хочет пересмотреть завещание Анны Иоанновны. И Берон, в общем, довольно справедливо увидел в этом зерна заговора. Он арестовал нескольких близких к Антону Ульриху людей. Они были заключены в тюрьму и отданы под суд. Потом их секли кнутом. Но самого Антона Ульриха подвергнуть репрессиям Берон не решился все-таки. Хотя мог бы, но, видимо, он еще не считал себя в такой власти. Тем не менее, Антон Ульрих был прилюдно унижен.
2: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Два мирных жителя ранены под Брянском в результате подрыва сброшенной с БПЛА взрывчатки. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Он добавил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а на место происшествия выехали все специальные службы. Ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке чрезвычайно плохая из-за действий США и Израиля. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью государственному телевидению Ирана. Он добавил, что американские военные базы на Ближнем Востоке стали источником проблемы, а не гарантом безопасности. Наезд штатов, по словам Медведева, на Иран больно ударил по американцам. Вашингтону следует извлечь урок, что лучше договариваться, а не бряцать оружием. В Нижнем Новгороде иностранный студент попался на попытке подкупить инспектора ГАИ после остановки за пьяное вождение. Во время оформления протокола в патрульной машине он несколько раз предлагал сотруднику деньги, а затем положил 17 тысяч рублей в подлокотник. Инспектор отказался принять деньги и сразу сообщил о попытке подкупа в дежурную часть. На водителя составили протокол за пьяное вождение, а машину отправили на спецстоянку. По факту покушения на дачу взятки возбуждено уголовное дело. Йеменское движение «Ансар-Алла» нанесли комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту саудовской нефтяной компании «Сауди Арамко» в Эр-Рияде. По утверждению хуситов, удар достиг цели, попадания были точными и прямыми и привели к возгоранию на атакованных объектах. Боевые действия в Йемене вновь резко активизировались в последние недели на фоне столкновений между правительственными силами и хуситами, а также взаимных ударов движения в Саудовской Аравии. Авиасообщение между Ираном и Ираком возобновится с воскресенья. Планируются как минимум 3 рейса иранских авиакомпаний в Наджаф. В конце сентября власти Ирака из-за запрета штатов приостановили полеты в Иран из-за аэропорта Наджаф, которым пользуются шиитские паломники, для посещения святынь на юге Ирака и полетов в Иран. Это решение вызвало массовые протесты среди населения юга, которое вышло на демонстрации с требованием возобновить их, грозя блокировать все международные рейсы в аэропортах. Полеты в Иран из международного аэропорта Багдада в настоящее время не осуществляются. В Мадриде полиция применила слезоточивый газ против участников протестов из-за жилищного кризиса. Демонстранты выступают против роста цен на аренду, нехватки доступного жилья, выселений и требуют от властей усилить защиту арендаторов. По оценке профсоюзов, на улицы вышли около 500 тысяч человек. При этом власти сообщали о 70 тысячах участниках. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
9: Друзья, еще раз всех приветствую. Вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Продолжаем говорить об Анне Иоанновне, вернее уже о том, что было после ее смерти, когда регентом стал Эрнст Берон.
0: 17 октября 1740 года Анна Иоанновна скончалась, назначив незадолго до своего ухода регентом своего фаворита, сердечного друга и герцога Курлянского Эрнста Иоганна Берона. И, как мы уже сказали в первом блоке, как только это назначение состоялось, Берон начал очень жестко, демонстративно себя ставить. То есть он начал показывать, что он теперь здесь власть. И своим главным врагом он считал, в всяком случае, одним из главных врагов, угрозой своему новому положению, он считал брауншвейгского герцога Антона Ульриха, который был отцом нынешнего императора, маленького, двухмесячного Ивана Антоновича, который стал императором всероссийским. Нужно было его обезвредить, и Берону донесли о том, что Антон Ульрих недоволен его назначением, как была недовольна и Анна Леопольдовна, супруга Антона Ульриха. И поэтому Берон сделал выбор в пользу публичного унижения Антона Ульриха. Было собрано чрезвычайное совещание с представителями всей знати и всеми военными руководителями, в ходе которого Берон резко отчитал Антона Ульриха за его нелояльность и объявил ему, что любая попытка оспорить его регентство будет рассматриваться как государственная измена и соответствующим образом будет наказана. То есть, по сути, Антону Ульриху пригрозили смертной казнью. Потому что государственная измена, конечно, каралась смертной казнью. Далее Брауншвейгского герцога принудил Берон сложить с себя военные должности, уйти с военных должностей. А Антон Ульрих был подполковником Семеновского полка. Я напомню, что Семеновский полк – это один из двух самых старых и привилегированных полков русской гвардии. И, конечно, вот такое вышвыривание с такой должности – это был позор. Ну и, кроме того, Антон Ульрих был полковником Брауншвейгского кирасирского полка, который с этой должности Антона Ульриха тоже Берон заставил уйти. То есть он убирал Антона Ульриха из армии вообще, чтобы Антон Ульрих не мог отдать, в случае, если он все-таки наберется смелости, приказов, ну, скажем, атаковать Берона. Да.
1: Ну, и хитро, конечно же.
0: Ну, безусловно. То есть это означало полное отстранение от дел брауншвейгского герцога и фактически его домашний арест. Ну и то, как себя вел Антон Ульрих во время этого чрезвычайного совещания, конечно, показывает, что был он хороший парень, наверное, но не орел. Потому что, как писал адъютант фельдмаршала Миниха Манштейн, он не мог ни сопротивляться, ни даже достойно ответить на унижение. То есть Берон полностью насладился моральным уничтожением своего конкурента. И Антон Ульрих сдулся на глазах.
1: Ну а что он мог сделать? Допустим, он бы ответил. Чем бы это закончилось?
0: Ну, вопрос, как человек выглядит, как он отвечает. То есть можно было ответить достойно, допустим, сказать «покоряюсь по воле государыни», но продемонстрировать всем своим видом, что это единственная причина. А Антон Ульрих, по всей видимости, был испуган, и люди это видели.
1: Да.
0: Вот. Ну и с одной стороны, Антон Ульрих не рассматривался больше как какой-то потенциальный вождь, альтернативный Берону. Но с другой стороны, вот это публичное унижение отца императора со стороны временщика, оно вызвало ропот и в знати, и особенно в армии, в гвардии. Потому что все-таки, ведь кем, напоминаю, был Берон? Берон был управителем двора, императорского двора Анны Иоанновны. Он следил за временем императрицы, организовывал для нее разные мероприятия, охоту, например. Но Берон при жизни Анны Иоанновны никогда не лез в те политические сферы, которыми управляли традиционно другие люди. Например, Астерман. Вот Берон не лез во внешнюю политику. Он старался усилить свое политическое влияние. Но это было незаметно. Формально его не было в кабинете министров. Там были Волынский, там был Бестужев-Рюмин, там был князь Черкасский. Они делали политику, а Берон только дергал за ниточки. Но общественность об этом не знала. И Берон не стремился показывать, не стремился демонстрировать вот эту свою власть. Но теперь ситуация изменилась, потому что тогда любое решение, принятое под давлением Берона, было овеяно авторитетом Анны Иоанновны. Потому что государыня все это одобряла.
1: Да.
0: А теперь это было сделать невозможно. Теперь императором был младенец, который лежал в люльке. И что это за ребенок, каким он будет, когда вырастет, никто не знал. Он не мог озвучить свою волю. И теперь Берону приходилось делать так, поскольку его не особенно уважали, он решил сделать так, чтобы его боялись. И вот здесь, на мой взгляд, ему не хватило, конечно, политического такта, потому что, унизив Антона Ульриха, он начал аналогично относиться и к другим людям, в которых он видел угрозу. Ну и здесь, конечно, его стратегической, просто фундаментальной ошибкой стало его отношение к Христофу Бурхарду Миниху, да, Христофору Антоновичу Миниху, про которого у нас была уже отдельная программа. Человек это незаурядный, выдающийся, и подчеркну, что вот это обращение Анны Иоанновны, то, что она последним обратилась к Миниху и сказала ему «прощай, фельдмаршал»,
1: да,
0: на мой взгляд, это не случайно, потому что его она считала одним из самых выдающихся людей своего царствования. Чего у Миниха не отнимешь, так это решительности и амбиций. И вот с Минихом так, как с Антоном Ульрихом, было нельзя. Вот там, где Антон Ульрих испугался и уполз в угол, там Миних гордо вскинул голову и что-то придумал. К тому же все-таки надо понимать, что вот за Минихом стоял определенный опыт побед. все-таки еще раз повторюсь, что Берон – это вот какие-то придворные усиления, охоты. А что такое Миних? А Миних – это победа над французами при Данциге. А Миних – это первое взятие Крыма, взятие Бахчисарая русскими войсками. Миних – это Ладожский канал, построенный еще по велению Петра Великого. Миних вообще человек Петра.
1: Да.
0: Поэтому авторитет Миниха был значительно сильнее, ну, во всяком случае, в армии, да, чем авторитет Берона. Ну, и Миних рассчитывал, по всей видимости, получить чин генералиссимуса, который стал бы венцом его карьеры. Но, по большому счету, Берону ничего не стоило ему этот чин дать. Но Берон продемонстрировал, что вот при нем положение Миниха не будет таким, как при Аниановне, что ему тоже надо подчиняться, его надо бояться, перед ним надо склоняться. А Миних был не таким абсолютно человеком, он на это пойти не мог. И в отличие, сложно сказать что-то, ну, наверное, Берон тоже был харизматичным, но Миних был военным человеком, у него была другая харизма, не царедворческая, а такая весьма-весьма брутальная. И это помнили, между прочим, через много лет. Потому что вот об этом знал, например, Александр Сергеевич Пушкин. Если мы откроем «Капитанскую дочку», то мы там прочитаем, что отец Гринёва ушел в отставку, когда Миних попал в опалу. Это говорит о том, что отец Гринёва был человеком Миниха, и для него Миних был вождем военным. Вот это как бы важное, такое, важное наблюдение, которое Александр Сергеевич Пушкин донес до нас через один из самых своих знаменитых текстов. Вот, поэтому, ладно, Антон Ульрих, но вот эта такая ссора и натяжка отношений с Минихом, она была большой ошибкой Берона. Кроме того, Астерман. Астерман ничего не делал. Абсолютно.
1: Ну, как обычно, да?
0: Как обычно, да. То есть он сидел, сидел и смотрел, и давал Берону испортить отношения со всеми.
1: Посмотри, чем кончится.
0: Вот.
1: Да?
0: Но и Берон тоже. То есть, если бы Берон был опытным, хитрым там, политиком, он попытался бы в этих условиях как-то с Астерманом наладить мосты. Но он этого тоже не делал. Вот. И Астерман, он был очень хитрым. У него было довольно много осведомителей. Он хорошо понимал, что происходит. Он видел, что ропот вокруг Берона ширится, значит, что им недовольны вот этими его действиями. И, собственно, все вот эти разговоры там про немецкое засилье и про, значит, власть немцев, они вот именно в этот момент начинают активизироваться. И Астерман там такой, ну, очень хорошо. Да. Кроме того, у нас в этом пасьянсе, в этом раскладе есть еще одна важная фигура. Это Елизавета Петровна, про которую забывать не надо. Значит, Елизавета Петровна после смерти Анны Иоанновны, думаю, мы точно этого не знаем, но, думаю, боялась. Потому что вот иностранные дипломаты, которые находились в Петербурге, они все пишут, что Елизавета Петровна сидит тише воды, ниже травы. Она все-таки при Анне Иоанновне прожила 10 лет. И при Анне Иоанновне, да, она была отодвинута от двора. Да, про нее там всякое говорили, что она дочь женщины с низкой социальной ответственностью и так далее. Но ее не постригли в монахини, ее не выдали замуж за чужестранного принца, и формально она сохраняла свой статус принцессы. Второстепенный, но тем не менее. А вот что будет при Бероне, бог его знает. Берон-то боится утраты своей власти. Его власть – это регентство при Иоанне Антоновиче. Елизавета Петровна – прямая конкурентка Иоанна Антоновича, что все понимали, что потом, собственно, и выльется в ее дворцовый переворот. Вот, поэтому как себя поведет Берон, было непонятно. А если он сейчас прикажет Елизавету Петровну арестовать и насильно постричь в монастырь? Или ее по-тихому отравят? Или ее выдадут замуж за персидского шаха, например? Все это было вполне возможно. Поэтому, с одной стороны, Елизавета Петровна вообще как бы не подает признаков жизни. С другой стороны, тайно она начинает сближаться с офицерством Преображенского полка. Вот это вот нарушение статус-кво, вызванное смертью Анны Иоанновны, оно сподвигает Елизавету Петровну к... Ну, это еще не заговор, но это некая
1: подготовка, да?
0: Подготовка к нему. То есть она пытается более активно, чем раньше, но тайно и очень осторожно создать вокруг себя какую-то партию, которая будет защищать ее интересы. Ну вот, Берон распространяются слухи. Берон, видимо, тоже пока не знал, что делать с Елизаветой Петровной. Потому что распространились слухи, очень любопытные, что Берон хочет повторить с Елизаветой Петровной ту партию, которая не получилась с Анной Леопольдовной. То есть вот Петра женить на Анне Леопольдовне не получилось сына. Может, получится на Елизавете Петровне. Зачем это Берону могло быть нужно, мы точно не знаем, рассматривался ли такой план всерьез или нет. Но теоретически зачем такой план Берону был нужен? Дело в том, что Иван Антонович маленький. Вырастет ли он? Вообще непонятно. 18 век, медицина на плохом уровне. Вот, казалось бы, был недавно мальчиком, постарше, конечно, но все равно еще ребенок. Петр II, который воцарился, ну, не в люльке, но 11 лет ему было тогда. В 14 умер от оспы. Если вдруг Иван Антонович умрет, то какова будет судьба Берона, непонятно совершенно. А кто у нас остается из царской семьи в случае смерти Ивана Антоновича? Ну, теоретически, конечно, остается Анна Леопольдовна, у которой могут родиться еще дети.
1: Да.
0: Но у Берона с ними конфликт серьезный. И понятно, что Анна Леопольдовна Берона при его положении точно не оставит. Ну и потом Анна Леопольдовна все-таки она не дочь царя. Она внучка царя. А это другое. А вот если Елизавета Петровна, она дочь Петра Великого, она, Берон знает, что она пользуется популярностью в гвардии. Пока они не знают масштабов этой популярности, но можно предположить, что в полках, основанных папой,
1: очевидно, что ее поддерживают.
0: К Елизавете Петровне относятся хорошо. И вот не нужно ли параллельно, лучше, может, не высылать куда-то там Елизавету Петровну, а не лучше ли сделать ее членом своей семьи? Чтобы на тот случай, если Иван Антонович скончается, а вот у нас уже Елизавета Петровна, невестка моя, вот, а у Елизаветы Петровны к этому моменту может кто-то родиться с Петром, какой-нибудь тоже Петр,
1: да,
0: например. Вот. И будет у нас Петр III, только не тот, который в этот момент в Киле живет в Галштинии, а вот наш петербургский, петербургско-курлянский Петр III. Вот такие комбинации Берон вполне мог у себя в голове проворачивать. Вот. Но другое дело, что пока он их проворачивал, вот эта его скандальность первых недель его правления, его царства, ну, это не царство, конечно, он регент, его регентство, да, она привела к тому, что Христофор Антонович Миних решил действовать. Потому что если бы не Миних, то, может быть, все пошло бы по-другому. Возможно, что Берона свергла бы Елизавета Петровна. Там ситуация как бы дошла до этого момента. Но вот Миних был мотором. Нельзя было портить с этим человеком, нельзя было портить отношения.
1: Странно, что Берон этого не понимал.
0: Это очень странно, что Берон этого не понимал. И очень странно, что потом и Анна Леопольдовна этого тоже не поняла. Анна Леопольдовна тоже с ним испортит отношения. Ну, короче говоря, инициатива исходила не от Анны Леопольдовны. Она исходила именно от Миниха. Миних пришел к Анне Леопольдовне и завел с ней разговор о том, что положение нетерпимо, но Берон не пользуется той популярностью, и в первую очередь в армии, на которую он претендует. И его можно было бы свергнуть. И Анна Леопольдовна, она не была какой-то особенной интриганкой, как мы уже говорили, она не была особенно умной женщиной. Но, тем не менее, тут все было понятно. Она боялась, потому что вот это вот унижение ее мужа, оно ей казалось, может быть, справедливо, только первым звоночком к каким-то очень страшным событиям. И Анна Леопольдовна, она дала Миниху согласие на переворот, который, в конце концов, и произошел. Вот то, чего не поняла, а может, и поняла Анна Иоанновна. Вот Анна Иоанновна, когда подписала бумагу о назначении Берона регентом, она сказала: подписываю тебе смертный приговор. Может, это была такая грубая шутка уже умирающей императрицы. Но, может быть, она действительно так думала, потому что понимала, что Берону придется тяжеловато.
1: Но это результат его ошибок и его поведения.
0: Да, но да, я тоже считаю, что вот ты абсолютно правильно говоришь, я тоже считаю, что это был результат его политических ошибок. И если бы он был более ловким политиком, то, наверное, он смог бы, ну, как-то иначе эту ситуацию решить. Вот. А тем не менее, он ее не решил. И Анна Леопольдовна, ободренная Минихом, ожидает того, что произойдет. Миних начинает готовить переворот. Вот замечательный источник, это как раз воспоминания миниховского адъютанта Манштейна. Он как раз рассказывает, как довольно решительно приступили к этому делу. И как Миних уверенно командовал. И Берон еще не смог этому противопоставить. Берон был ночью схвачен в Летнем дворце, а Анна Иоанновна в Летнем саду, вот в том самом Летнем дворце, в котором якобы Анне явился ее двойник. А гвардейцы ворвались во дворец ночью, бесцеремонно пришли в спальню Берона, он залез под кровать, они его оттуда вытаскивали, тащили его за ноги, он цеплялся, они не испытывали к нему никакого пиетета, пару раз его ткнули, завернули его в ковер и в нижнем белье потащили в темницу. Значит, жена Берона, которая, кстати, была подругой Анны Иоанновны, они вместе там завтракали, гуляли, она, значит, с криками, с визгами побежала за мужем, ее оттолкнули, и она упала на холодную землю. Это ноябрь 1740 года. Вот. И вот так вот человек, который еще 3 недели назад публично унижал Антона Ульриха в присутствии всего двора, теперь сам был унижен, дальше некуда.
1: Скажет бумеранг.
0: Вот. Да, это бумеранг. Вот так вот Анна Иоанновна в каком-то смысле предсказала будущее своего сердечного друга, когда говорил, что подписывает смертный приговор, но все-таки только в каком-то смысле, потому что казнен Берон не был. Как известно, его отправили в Пилым. Его отправили в Пилым на Урал. Честно говоря, это такое мягкое наказание, потому что Анна Леопольдовна и Миних вполне могли бы и казнить Берона за все то нехорошее, что он для них сделал. Но вот эта вот как раз схватка в банке с пауками, она на самом деле расчищала дорогу Елизавете Петровне. Потому что вот Анна Леопольдовна, она в Бероне видела угрозу, а в Елизавете Петровне почему-то не увидела, в то время как Елизавета Петровна уже постепенно укреплялась в мыслях о том, что именно она должна взять власть, именно она должна зайти на трон. Интересно, что в это время Михаил Васильевич Ломоносов, наш великий ученый, возвращается с обучения в Германии. Он после целого ряда лет на чужбине, оказывается вновь в Петербурге, и, оказавшись здесь, он успевает написать 2 оды, посвященных маленькому Ивану Антоновичу. Оду к дню его рождения и оду на первую победу в русско-шведской войне, которая как раз в этот момент началась. И вот в одном из этих текстов у Михаила Васильевича есть строки, посвященные Берону.
1: Какие?
0: Ну, там все это подано через аллегорию. Вообще читать эти строки сегодня сложно. Это такая как бы поэзия ушедшей эпохи, очень тяжеловесная. Но там говорится, значит, злодей, который пытался захватить власть у Иоанна Антоновича, но был низвергнут. То есть надо сказать, что все эти тексты впоследствии были они сохранились, да, но по приказу Елизаветы Петровны они все были уничтожены, потому что Елизавета Петровна хотела вообще вычистить из памяти потомков недолгое царствование Ивана Антоновича и сделать так, чтобы как будто после смерти Анны Иоанновны вот сразу воцарилась она.
1: То есть вымороть как-то его...
0: Да, это такая как бы политика забвения. Политика забвения, которую она вела. Ну вот, в завершение я предлагаю подвести итоги. Все-таки у нас был достаточно длительный цикл про царствование Анны Иоанновны. Мы подробно рассматривали разные аспекты ее правления. Ну и я думаю, что нам удалось показать, что во многом Анна Иоанновна была наследницей Петра Великого. Ее царствование, безусловно, были положительные и позитивные результаты. При ней строился российский флот, при ней Петербург развивался как торговый порт, при ней была совершена Великая Северная экспедиция, крупнейшее научное предприятие первой половины XVIII века. Истинные герои ее правления – это Витус Беринг, Алексей Чириков, братья Лап, они двоюродные, да, кузены, Лаптевы, в честь которых названо море Лаптевых, наши знаменитые путешественники. И результат Великой Северной экспедиции очень сложно переоценить. Это действительно было великое предприятие. Не то чтобы Анна Иоанновна его придумала, но при Анне Иоанновне оно было совершено, и Анна Иоанновна его финансировала. Основывались новые города, основывались новые порты, основывались новые учебные заведения, например, Шлихетский кадетский корпус. Были одержаны важные победы в военном смысле. Впервые Россия сумела победить французов. Первое боестолкновение с французскими войсками произошло в 1734 году при Данциге. Впервые русская армия ворвалась в Крым, нанеся поражение крымско-татарскому ханству. К сожалению, не удалось пробиться к Южным морям, закрепить эти территории за собой, но хотя бы у турок был отбит Азов на Дону. Это серьезные результаты, о которых нельзя забывать, говоря о царствовании Анны Иоанновны.
1: Но один короткий вопрос я его успею задать. Для вас все-таки эпоха Анны Иоанновны все-таки со знаком больше плюс или со знаком минус?
0: Ну, лично для вас. Она двойственна, конечно. И я не случайно говорил о том, что вот этот прогресс считался лютым средневековьем, и мы это показали в нашем цикле. Но поскольку движение вперед было, то я предпочитаю акцентироваться именно на нем. Россия, построенная Петром, двигалась вперед, может быть, не очень быстро, не очень уверенно, но это все равно было движение вперед. Я считаю, что мы должны помнить тех, кто ее туда двигал.
1: Ну что ж, на самом деле очень интересно узнать, что люди думают по истечении всего этого цикла, всех этих серий. Но потом, я думаю, вам тоже будет интересно
0: почитать. Да, друзья мои, и обязательно напишите в комментариях, а про что нам с коллегами на Радио Спутник поговорить дальше. Рассматривать ли нам царствование Елизаветы Петровны, так же подробно, как мы говорили про Анну и Анну, ли сосредоточиться на каком-то другом периоде отечественной истории. Обязательно напишите нам в комментариях, потому что мы ориентируемся на мнение нашей аудитории.
1: Спасибо вам огромное за такие интересные рассказы. Это «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на Радио Спутник.
0: На сегодня все.
2: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа, а садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: 6 человек, в том числе 3 детей, все госпитализированы. Об этом заявил губернатор Александр Шуваев. Девочка 4 лет, мальчик 11 лет и 16-летний юноша с ранениями доставлены в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили 3 взрослых с различными травмами, 2 из которых находятся также в тяжелом состоянии. Также в результате удара загорелись квартиры и 6 машин, повреждены 5 частных домов и 2 многоквартирных дома. Россия разработала инициативу по обеспечению коллективной безопасности на Ближнем Востоке. Она состоит в том, что в региональных вопросах упор должен быть сделан прежде всего на державы, которые расположены в данном регионе, в том числе в Персидском заливе или на Ближнем Востоке. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью государственному телевидению Ирана. Он добавил, что Россия помогла Исламской Республике дипломатии и тем, что заблокировала резолюции Совбеза ООН, которые могли бы вывести удары по республике в легальную плоскость. Глава МИДа Чехии Петр Маценко согласился со словами российского посла в Праге Анны Пономаревой, которая заявила, что Россия замечает смягчение антироссийской риторики со стороны нынешнего чешского правительства. Об этом передает в субботу агентство ЧТК. По словам чешского министра, истерическим криком со стороны прежнего правительства положен конец. Это никогда не приносило никакой пользы. Маценко добавил, что лучше делать что-то реальное, чем довольствоваться эмоциональным статусом в социальных сетях. При этом премьер страны Андрей Бабиш отверг утверждение, что чешское правительство смягчило антироссийскую риторику. Вооруженные силы Саудовской Аравии за сутки нанесли 60 авиаударов по Сане и другим подконтрольным движениям Ансар-Алла и районам Йемена. Ранее в субботу хуситы заявили, что провели операцию с применением нескольких баллистических ракет и беспилотников против объекта Сауди Арамко в Эр-Рияде. По утверждению движения, попадания были прямыми и вызвали пожар. Напомню, конфликт между Саудовской Аравией и хуситами, который был заморожен 4 года, перешел в активную фазу в середине июля. Хуситы обвинили королевство в ударах по аэропорту Саны в момент приземления иранского самолета с руководством движения на борту. Они также объявили морскую блокаду королевства, начав нападать на его суда в Красном море. Оснастить все детские сады видеонаблюдением предлагают общественники. Совет матерей уже направил соответствующую просьбу в Минпросвещение. Организации считают, что установка видеокамер позволит предотвращать конфликты, фиксировать факты недопустимого обращения с детьми и защищать добросовестных сотрудников от необоснованных обвинений. Кроме того, предлагается рассмотреть возможности введения обязательного ежегодного медицинского освидетельствования сотрудников детских садов психиатрам и наркологам как условия доступа к работе с детьми. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это итоги недели с Дмитрием Никотиным, который уже с нами на связи. Политолог Дмитрий Никотин, приветствую. Ну что, как настроение сегодня?
3: Ну, боевое, у нас столько событий, надо все успеть.
2: И то верно, и действительно, у нас, как обычно, мы начинаем с 5-го места, идем к 1-му. Много событий, которые мы попытаемся объяснить, рассказать, проанализировать как можно активнее. И первое, ну а как же иначе пройти стороной те события, которые сейчас развиваются во Франции, да и вообще в Европе. Там, знаете, вот Франция, это вот такое, я не знаю, сосредоточение горячих голов. Достаточно, чтобы искра где-то пролетела, фитиль поджегся, все, уже взрыв. И сейчас уже школьники начинают бунтовать, потому что им не нравится ситуация. Им не нравится, значит, что у них не хватает учителей, что им не хватает школ и всего остального. В это время выходит Макрон и говорит, кажется, демократия начинает скатываться не в том направлении. Давайте что-то менять. А также выходят основные, ну, фактически такие, я не знаю, что ли, кошельки Евросоюза и говорят, так, давайте-ка мы будем менять всю систему, куда-то в другое направление вкладывать деньги, потому что мы в этом участвовать не будем. Сейчас я говорю там про Германию, про Амстердам и про многие другие страны, там их всего несколько, вот, собственно говоря, тех самых, которые по большей части спонсируют всю эту историю. Давайте в этом разбираться подробнее.
1: 5-е место.
2: Ну что ж, Какая у нас получается?

0: Получается картина.
1: Да, ну давайте, прежде чем мы перейдем к Франции, мы все-таки немножечко нашим зрителям расскажем, что у нас сегодня ряд еще других тем, что мы не будем
0: Конечно.
1: концентрироваться непосредственно на Европе. То есть мы с вами сейчас в первой части передачи обсудим в первую очередь, да, Францию, как уже было сказано, потому что у нас события во Франции напрямую связаны с бюджетом, который очень хотела бы получить Украина. То есть когда мы какое-то событие развиваем, мы рассматриваем его во взаимосвязи с украинским направлением. Ну и в финале нашей передачи мы с вами сегодня будем обсуждать выступление президента России на Валдае. А там у нас тема действительно самая горячая, потому что очередное ядерное предупреждение Европе на тему, не дай бог, вторжения Европы на территорию Калининградской области. Ну, а теперь, проинформировав наших дорогих зрителей, давайте непосредственно начнем с французов. Да, вот вроде бы недавно только отгремел у нас такой протест, который был связан с футбольными событиями. Там у нас, когда Франция столкнулась в матче с Марокко, а тут снова какие-то протесты. Что вообще во Франции происходит? То есть нам нужно, во-первых, действительно понимать специфику Франции. То есть протесты во Франции — это не что-то экстраординарное.
0: Это часть
1: То есть,
0: культуры.
1: ну, практически уже, да. Конечно, в основном она связана с матчами с Алжиром или с Марокко в связи с огромным количеством мигрантов из этих стран. Ну и вообще Франция действительно известна нам, когда там частенько так заколачивают уже витрины в ожидании того, что сейчас будут громить, сейчас будут бить. Теперь бьют и громят школьники. Вот это в какой-то степени многих может удивить, потому что масштаб протестов, ну, практически уже общенациональный. Я вот тут посмотрел официальные данные французского МВД. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, затронуто из 3700 лицеев 1027. То есть треть лицеев затронута. Активные блокады, внимание, 222 лицея, 400 школ ушли на закрытие. В Нанте сожжен вестибюль лицея, к протесту присоединились около 30 университетских кампусов. То есть число задержанных расходится. Ну, вот, например, Франс-24 дают 2000 человек с начала протестов. То есть такие цифры указывают еще раз на как бы масштаб
0: Я вот тут на
1: общенациональный.
0: самом деле посмотрел, Ле Монде вообще дает 5000.
1: Ну, естественно, разные оценки есть, да, но мы берем, вот представьте, в любом случае, вот несколько тысяч человек задержанных, это много, вот сразу могу вам сказать, это действительно много, если даже сравнивать страны с большей численностью населения, такое количество задержанных, это большая цифра, а для Франции, не самой, конечно, маленькой, одной из крупнейших стран Европы, но все же цифры большие. И да, у нас параллельно, то есть источник протеста вроде бы как он вот локально возник. Как всегда, да, есть какая-то конкретная школа, да, конкретный лицей, конкретное недовольство, потом это все подхватывают. Смотрите, в Испании тоже протесты, связанные с жильем недавно. Такая у них ситуация тоже возникла, где там одну бабушку выселяли. И сразу тоже как бы масштаб. Тут Франция. И это часть общего тренда сейчас, то есть молодежь, она радикализируется. Радикализируется она с нескольких флангов, с левого фланга и с правого фланга, потому что правые будут выступать за порядок, левые выступают за большие социальные преференции, потому что возникает вот тот самый конец эпохи такого социализма европейского, сытого европейского образа жизни. Долгое время европейцы думали, что они смогут спокойно переваривать иммигрантов и поддерживать тот самый уровень благосостояния, который вот был в Европе. Но тут наложилась Украина. Постоянно деньги отправлять Украине крайне странно, когда у вас собственные школы находятся не в самом лучшем состоянии, учителей не хватает. И вот с левого фланга возникает закономерный вопрос у левых сил, типа доколе, да? Правые с того же направления критикуют, то есть говорят, зачем мы выделяем деньги Украине, давайте выделять своей стране, наводить порядок. И для нас вот эти вот протесты во Франции, это, безусловно, новость также приятная, потому что в обсуждении вот сейчас очередного бюджета внутри ЕС и на фоне того, что Зеленский потратил, и ему не хватает тех средств, которые ему ранее были выделены, это все накладывается для нас в благоприятную как бы среду, что европейцам будет все сложнее выделять те же суммы, либо даже если они их выделяют сейчас, предположим, электоральные позиции ослабнут в преддверии очень важных президентских выборов во Франции, которые будут уже весной 27 года. Вот, так что протесты как будто бы ничего нового для Франции не приносят сами по себе, но когда есть совокупность факторов, то есть можно вспомнить и протесты вот желтых жилетов были тоже там масштабные. То есть смотрите, до революции дело не дойдет, то есть не свергнут зумеры во Франции там Пятую Республику, не установят какой-то там новый режим, тут я абсолютно как бы уверен, но... Это отличается от предыдущих протестов серьезной геополитической конъюнктурой, да, то есть тема Украины, она становится для европейского как бы избирателя сейчас очень токсичной, и вот это вот наложение факторов может благоприятно сказаться на, опять же, нашей, да, позиции с Европой, что давайте-ка вы, ребята, ну, когда уже Валдай будем обсуждать все сигналы, будете прекращать это бессмысленное как бы снабжение. Плюс отмечу, что вот в европейской прессе недавно такая классная публикация вышла с такой метафорой, что хватит поливать пустыню. То есть деньги уходят, результата нет. Так что хорошие новости, скажем так.
0: Тут еще, наверное, важная часть, что школьники — это вот те самые следующие голосующие. То есть это вот то поколение, которое дальше будет выбирать себе руководителя. И вот над этим, я думаю, сейчас во Франции очень даже задумываются. Вот любопытно вот все-таки узнать ваше мнение по поводу вот этой фразы Эммануэля Макрона, который он сказал о том, что наступает кризис эффективности демократии. Что он имеет в виду? Они собрались переделывать демократию, или он просто, ну, недоволен теми событиями, которые сейчас происходят, может быть, как во Франции, так и в Германии в том числе?
1: Да, это действительно, кстати, крайне интересная тема для меня, как для политолога, который исследовал именно политические режимы, то есть это прям тема моего была диссертационного исследования. Значит, что тут можно отметить? Значит, Макрон пытается своим... Ну, грубо говоря, все свои ошибки списать на то, что, извините, но у нас же демократия, а в демократии очень много сдержек и противовесов. Там мне не дают что-то провести, а я бы хотел. Тут мне не дают что-то провести, а я бы хотел. А тут у нас в Евросоюзе нужно согласовывать с другими странами. А вот автократия, они вот как бы крайне эффективные, потому что там ведь не нужно ничего согласовывать, как будто бы. Вот здесь как бы есть и манипуляция со стороны Макрона. И он пытается использовать известный такой пример, что автократии, они как бы намного эффективнее демократии. Вообще наука это абсолютно не подтверждается. То есть конкретно списывать свои ошибки на демократию – это абсурд, потому что в среднем демократии показывают в среднем экономически себя лучше, чем автократии на долгих отрезках. Автократии очень часто дают прорывной рост. Вот, то есть если брать кривую, да, например, какую-то, мы увидим, что автократия может дать вам такой резкий всплеск, да? Но в среднем демократия на долгом отрезке всегда экономически чуть-чуть эффективнее автократии. В экстремумах, скажем так, то есть, например, Сингапур, Ли Куан Ю, все там, феноменальный рост. Или, например, Китай, да, мы можем взять сейчас тоже сказать, вот посмотрите автократический режим, посмотрите, какой как бы был экономический рост. Но мы обычно в этом случае не обращаем внимания на автократические режимы там где-нибудь в Африке, которые не могут похвастаться, да, там таким экономическим ростом. То есть списать только на политический режим свои конкретные ошибки, когда у тебя президентский срок второй, то есть ты немалое время находишься у власти, когда у тебя, да, конечно, есть определенные проблемы с партией собственной, не так она популярна и нет у нее там абсолютного доминирования в французской как бы партийной системе, но это скорее, еще раз, манипуляция общественным мнением, то есть списать свои все ошибки внутри страны и на внешней арене неэффективностью. При этом есть всегда контрпримеры. Ну, например, Соединенные Штаты Америки, демократия, но что-то там никто не говорит, что, знаете, мы вот неэффективны, потому что у нас вот там не автократия. То есть вполне себе зависит от, опять же, конкретных обстоятельств, геополитической конъюнктуры. И при этом, еще раз, в среднем демократия все равно экономически тот же рост показывает на длинном отрезке лучше. А вот то, что происходит не из-за демократии как таковой, а непосредственно из-за того курса, который избрала текущая Европа. То есть они пытаются, извините, сначала обуздать миллионы мигрантов, которых они сами запустили. Они пытаются играть в геополитику, не обладая таким количеством ресурсов, то есть поддерживая миллиардными пакетами уже без помощи США Украину и при этом покупая энергоресурсы, которые дороже после того, как они отказались от российских, и думают, что у них все будет получаться так же. Нет, не будет. А та же Британия, к примеру, тоже находится в кризисе, при этом... Вот вам, ну, скажем так, ситуация, где внутри страны, да, то есть в демократиях британского такого типа, ну, классическая британская демократия заключается в том, что там есть даже если оппозиция, она оппозиция его величества, то есть там нет такой прям борьбы за власть как таковой, ты все равно как вот представляешь какую-то конкурентную силу, но абсолютно как бы лояльную, там, промонархическую. Такие же кризисы. То есть, еще раз, это манипуляция, то есть Макрон пытается списать свою собственную неэффективность на демократию. Хотя он, конечно, там давал такие пояснения, типа там, ну, не пытался сказать, что прямо уж автократия это так круто. То есть, если посмотреть там всю вот эту вот дискуссию, которая у него там шла, он как бы пояснял, что все равно как бы демократия хорошо, но вот так уж сложилось, вот есть свои проблемы, там сдержки и противовесы и так далее. Хотя чисто даже там как бы с научной точки зрения сдержки и противовесы это наоборот хорошо, потому что цена ошибки становится намного меньше. У автократии есть преимущество какое? Да, есть скорость принятия решений, но когда у тебя высокая скорость принятия решений, у тебя растет цена ошибки. Если у вас нет того прорывного авторитарного лидера, то у вас, опять же, огромная цена вот той самой ошибки при быстром принятии решений. А в демократии при долгих обсуждениях вы должны прийти к какому-то там консенсусу. Так что все индивидуально. Макрон здесь манипулирует и списывает свои ошибки.
0: Да, но насколько это удастся, мы еще посмотрим. А вообще мне очень понравилась вот эта ваша фраза по поводу того, что они попытались переварить мигрантов. Получается, мигранты их переварили в обратную сторону. А вообще у нас вот пока европейский вот этот порядок рушится, и мы посмотрим, как они там смогут устоять, не устоять, может вообще ЕС развалится, хотя тоже шапкозакидательство в некотором роде говорить о том, что вот завтра они все сгинут, но пока что тенденция имеется. В это же время, пока мы наблюдаем такой кризис института в Европе, мы можем говорить о том, что в Соединенных Штатах, которые мы уже упомянули, там вообще как будто все перекладывается на вот этот самый сверхинтеллект, теперь официально сверхинтеллект, потому что, ну, соответственно, Дональд Трамп теперь относится к ИИ, наверное, как к своему советнику. Ну, вот предлагаю поговорить об этом.
2: Четвертое место.
0: Правильно я сказал, что Трамп начинает относиться к ИИ как к советнику? Или он просто пытается вот разогнать всю эту историю, которая вот, ну, в одно время в СМИ начала сильно раскручиваться по поводу опасности искусственного интеллекта, по поводу того, что вот он приведет к гибели миллионов и миллионов людей вот уже в ближайшее время? Или он правда считает, что вот это уже все, сверхинтеллект, не искусственный?
1: Ну, давайте тут тоже по полочкам так все разложим. Вот этот вот термин суперинтеллект, суперинтеллидженс, который Трамп пытается сейчас внедрить. Есть, кстати, очень забавная конспирологическая теория, что это совпадает с доменом, если я не ошибаюсь, в Словении, SI, откуда, собственно говоря, супруга Дональда Трампа, Мелания Трамп, и что в какой-то степени люди стали раскручивать эту тему, что сейчас, сделав популярным такой вот домен из Словении, в общем, супруга ему скажет за это большое-большое как бы спасибо. Значит, этот термин будет официально использоваться в американских документах, то есть вот Госдеп США начал использовать этот термин, но пока мы не видим, что Трампу удастся совершить переход, чтобы в массовом сознании мы ушли от термина искусственный интеллект, да, в пользу там суперинтеллекта. То есть здесь скорее, вот я думаю, что Трамп снова пытается переименовать что-то, как он уже переименовывал Ормузский пролив, как он уже переименовал озеро Онтарио, как он переименовал Мексиканский залив. То есть он любит все переименовывать, чтобы быть таким вот первопроходцем, что-то там войти как-то в историю своими переименованиями. Но тут, да, гораздо интереснее в контексте, что он советовался с искусственным интеллектом при проведении операции против Мадуро. Причем не в плане, что искусственный интеллект участвовал в самой операции, это, кстати, факт, то есть компания Anthropic не отрицала, да, она официально не подтвердила, но и не стала отрицать, что ее модель искусственного интеллекта Cloud принимала участие непосредственно в самой операции. Но, еще раз, перед началом операции, согласно сообщениям западной прессы, конечно, сам Трамп пока не подтверждал это, Трамп якобы вызвал Илона Маска. Илон Маск приехал к Трампу на личную аудиенцию, и вместе они пообщались с Гроком. Грок — это искусственный интеллект в X социальной сети, который принадлежит теперь Илону Маску. И у искусственного интеллекта Трамп решил спросить, В общем, а что будет, если я свергну Мадуро? Как вообще венесуэльский народ это все воспримет? Ну-ка, искусственный интеллект, дай мне ответ. Вот я прям представляю, как это выглядит. Сразу какую-то вспоминаю при этом русскую сказку. Я не знаю, как вот с зеркальцем красавец общается. Так, мне кажется, Трамп сел перед искусственным интеллектом, который очень любит поддакивать, и решил у него спросить.
0: Ты мне зеркальце скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милей? Кто румяней и белей? Вот Трампу и нравится, а что нет-то? У нас и Борис Джонсон с похожим.
1: Проблема, да, в том, что искусственный интеллект и его модели, если не задать какую-то непосредственную инструкцию, то есть сказать «не поддакивай мне, критикуй меня, предлагай альтернативные точки зрения», он в ходе дискуссии начинает, как правило, вам потакать. И те, кто пользуются вот простыми ИИ-агентами, я думаю, они это замечали. То есть если вы не прописываете вот прям инструкцию, что «не соглашайся со мной», там «критикуй», «подвергай сомнению», и получилось как? У нас политик такого масштаба, президент Соединенных Штатов Америки, при принятии решения взял за основу мнение искусственного интеллекта, и это ведь ловушка. Нам кажется, что он принял решение, то есть мы как бы перенесли принятие решения на искусственный интеллект. И нам кажется, что он объективен абсолютно. Это же как бы вот машина, это же вот та самая лингвистическая модель. Это вот не я как бы сказал, что классно будет венесуэльскому народу без Мадуро, а искусственный интеллект мне сказал. И как будто бы это вот объективная истина. И Трамп за это как бы зацепился. И я думаю еще раз, что он действительно использует искусственный интеллект и советуется с ним. То, что он так часто публикует нейросетевые картинки, мне кажется, здесь... не просто так. То есть он реально прям увлекся. Эти картинки у него выходили вообще. Он остров Харк иранский разбомбил в нейросетевых картинках. И джедаем себя объявлял. И чуть ли не святым себя объявлял. Тогда был скандал целый с Ватиканом. То есть, кстати, когда-то в начале, еще на заре искусственного интеллекта, был скандал, когда Трамп себя с чернокожими американскими избирателями поместил. И тогда сказали, что это тоже нейросетевая картинка. Но это еще до того, как было такое уж прям качество, как сейчас, то есть легко было распознать это все. И вот представьте, мы находимся, да, сейчас в ситуации, что будущие политики так или иначе будут точно пользоваться искусственным интеллектом, при этом встает вопрос, насколько это вообще все этично, насколько этично переносить принятие решений на искусственный интеллект. И это вот большой вызов, который стоит перед всеми нами, и то, что уже сейчас пользуется, ну представьте, что будет там через там, 10-15 лет, насколько это войдет вообще в основу, а обучается сейчас искусственный интеллект на таком массиве данных, да, который невозможно проанализировать, в какую этическую сторону он будет качаться. То есть мы же не можем вот весь этот массив, представьте, я не знаю, какие там объемы информации, какие-то фантастические, сколько в этих объемов такой этичной повесточки или циничной повесточки, да, то есть мы знаем, что каждая модель она совершенно по-разному отвечает. Обратитесь к Гроку, это будет одна оценка. Обратитесь к китайской модели, это будет другая оценка. Ну вот, если бы он, может быть, с Алисой посоветовался, она бы ему сказала, что не нужно трогать Мадуро, и что Мадуро великолепный президент, популярный, классно танцует, и не нужно завидовать танцам Мадуро. Я просто напомню, что в прессе одним из триггеров к тому, что Трамп решил свергать Мадуро, называлось, что Трамп был обижен, что Мадуро продолжает танцевать, несмотря на все угрозы со стороны Трампа. И мне кажется, мы часто недооцениваем вот этот вот эмоциональный триггер, который, извините, на Трампа может повлиять, потому что он слишком уж быстро подвержен смене вообще своих мнений и отменяет свои заявления. Я просто напомню, он недавно по Украине энергетическое перемирие объявил, ну, никакого энергетического перемирия по-прежнему нет. Трамп как-то так съехал с этой темы, ну, типа там, было и было. С Ираном он уже, я не знаю, раз 10, наверное, там, а может и 20 заключил сделку, Иран там чуть ли не на коленях там приползал якобы к Трампу, потом выясняется, что вообще ничего этого нет и не происходит. В общем, не в простую мы эпоху входим, и да, кстати, на Валдае президент тоже тему искусственного интеллекта это затрагивал, так что мы еще тоже обсудим. В общем, тема-то, понятно, актуальная для нас, для всех.
0: Да мы и про Украину еще поговорим, вот в лоне того, что вы сейчас упоминали. Вот есть еще один момент. Я прямо сейчас решил поинтересоваться. Ну вот просто в качестве эксперимента. Зашел в чат GPT, решил посмотреть, будет ли классно, вот написал вот с той же примерно формулировкой, как и Трамп сделал, убрать Трампа для американцев. И сам чат GPT говорит, что в принципе для половины населения это было бы приемлемо и даже хорошо. Это отвечает их искусственный интеллект. А тут о чем тогда говорить, если Трамп действительно сам вот верит в это? Может быть, он не верит? Может быть, он это показывает просто для того, чтобы, так сказать, убрать внимание с проблем, связанных с искусственным интеллектом, потому что на искусственном интеллекте зарабатывают многие, ну, так скажем, люди, его поддерживающие и находящиеся рядом. Вот тут вопрос.
1: Ну, наверное, тут стоит упомянуть, что есть сейчас такая дискуссия, что нужно притормозить с развитием ИИ.
0: Вот.
1: Но, я думаю, что, и мы уже увидели, что никакого тормоза пока Трамп у власти точно не будет, потому что Трамп четко дал понять, что как бы есть Китай, если мы сейчас остановимся, Китай нас обгонит, поэтому вперед к гуманоидным роботам в войне, к искусственному интеллекту, к автономным летальным системам вооружения, то есть мы будем идти как бы прямым такими шагами к использованию искусственного интеллекта все большим количеством там оружейных компаний, промышленных различных предприятий и так далее. Поэтому вот эта вот дискуссия, она скорее, на мой взгляд, была запущена. Сами лидеры компаний-то стали об этом говорить. Казалось бы, вот они-то точно в теме. Там громкие уходы из компаний, ведущих там инженеров и так далее. Я думаю, для того, чтобы просто оправдать то, что темпы роста не такие, как многие закладывали. Огромные инвестиции, и они, возможно, не окупятся. Но это не значит, что искусственный интеллект остановится в своем развитии. Просто им нужно вот эти вот те самые многие миллиарды, которые были влиты в индустрию, им нужно оправдать, почему сейчас будет не такой темп роста, и сказать, мы сознательно просто решили притормозить, вот замедлить с развитием ИИ. Но, еще раз, не по доброте душевной, а чисто коммерческий интерес, чтобы, не дай бог, там не рухнул американский фондовый рынок, потому что про пузырь уже как бы говорят, что переинвестировали в искусственный интеллект. И такие компании, которые завязаны на производстве там оперативной памяти, там микропроцессоров, они, например, та же там NVIDIA, там, да, она крайне не заинтересована в том, чтобы сейчас все это встало в ноль. Но подзамедлиться, чтобы успевать все производить, вот это то, что им нужно. И у них получилась такая сценка разыграна. Они говорят, нужно вот сильно-сильно затормозить. Тут выходит Трамп и говорит, нет, ну вы что, тут как бы Китай нас обгонит. И они такие, ну ладно, тогда мы вот чуть сбавим обороты, но будем, конечно, продолжать.
0: Ну, собственно, и дальше будем смотреть на развитие искусственного интеллекта и как это все будет происходить. Может, действительно, через пару лет появится Skynet. А прямо сейчас будем делать небольшую паузу и уже скоро вернемся.

0: атаку начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
1: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
1: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
1: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
1: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
1: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам и центру Белгорода. Пострадали 6 человек, в том числе 3 детей. Все госпитализированы. Об этом рассказал губернатор региона Александр Шуваев. Состояние 16-летнего юноши и еще 2 взрослых оценивается как тяжелое. Кроме того, в результате удара загорелись квартиры и 6 машин. Повреждены 5 частных и 2 многоквартирных дома. Информация о других последствиях уточняется. Один человек погиб, еще 9 мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике в субботу. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Также были повреждены 5 жилых домостроений, 6 объектов гражданской инфраструктуры, рейсовые автобусы, 2 микроавтобуса, 4 грузовых и 9 легковых автомобилей. Условия устойчивого урегулирования украинского конфликта хорошо известны. Это полное освобождение Донбасса и других территорий новых регионов России, обеспечение нейтрального и неядерного статуса Украины, а также отказ от националистического курса нынешнего режима в Киеве. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью гостелерадио Исламской Республики Иран. Политик отметил, что обеспечение такого статуса Украины будет означать возвращение к тем основам, которые были заложены в Конституцию страны, в Декларацию о суверенитете, а также в ряд других документов 1990-х годов. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху пригласил индийского пилота Смита Мачхарага, предотвратившего авиакатастрофу на борту самолета «Fly Dubai», посетить Израиль в День независимости вместе с премьером Индии Нарендрой Моди. Напомню, в среду самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами во время полета произошла драка. Позднее Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов, которая ведет расследование инцидента, заявила, что второй пилот напал на командира воздушного судна и попытался получить контроль над авиалайнером. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов введено в аэропорту Сочи. В Росавиации отметили, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Останки 46 красноармейцев, найденные во время акции «Вахты памяти», были торжественно преданы земле на воинском захоронении в Демянском округе Новгородской области. В поисковой работе участвовали более сотни добровольцев. Это опытные поисковики, школьники, студенты и волонтеры, в том числе и из других регионов России. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
0: Дорогие друзья, будем продолжать. Меня зовут Александр Букарев, Дмитрий Никотин с нами на связи. Ну что ж, поговорили, я думаю, о сверхинтеллекте, хватит. Идея суперинтеллекта — это, конечно, хорошо, но вот есть то, что происходит прямо сейчас. И во многом связанное, понятное дело, с ударами по Украине. Там вообще тот самый информационный детокс, как новый пиарщик Минобороны это окрестил. Ну, на самом деле, да, в некотором виде это действительно так и выглядит. В то же время есть удары еще и по мостам, по Южному мосту, по Северному мосту, вот совсем недавно произошло, и начинаются какие-то волнения уже внутри Украины. Этого мы не наблюдали достаточно давно, а прямо сейчас видим, как, ну, например, в центре Киева уже начинают собираться, проводить некоторые акции с требованием заключить мир. Давайте разбираться в этой теме.
1: Третье место.
0: Дмитрий, чего ждем? Тут простой вопрос на самом деле, потому что удары действительно усиливаются, они с каждым днем становятся все точнее, все результативнее и все больнее для киевского режима.
11: Да, мы с вами, возможно, с другим ведущим как-то разбирали реактивные герани в выпуске. Вот я немножечко так напомню, эффективность возросла у нас именно благодаря реактивным гераням, которым противодействие на Украине практически не найдено. И пока это противодействие не найдено, эффективность точных ударов будет только возрастать. То есть, смотрите, реактивные герани — это раз. Во-вторых, в перспективе наш тот самый аналог Starlink, комплекс «Рассвет», который мы все очень-очень сильно ждем, как только большее количество спутников будет запущено, у нас появится возможность использовать и его, что, опять же, повысит точность ударов. И Зеленский, кстати, уже немножечко так начал на эту тему истерить. Он призвал Трампа помешать ввести санкции, потому что там еще и китайцы якобы подключились к этому проекту. Вот. Но здесь, ну, вы знаете, что меня трудно отнести к такому ура-патриотизму. Я обычно всегда критичен и реалистичен. То есть ждать, что в ближайшее времени это приведет к там уж прям какой-то капитуляции Киева не стоит. То есть нас ждет очень мощная ударная кампания, которая будет только нарастать, и пик этой ударной кампании придется уже на холода, на зимний период. Но мы видим, что уже сейчас растет количество голосов, которые говорят о том, что ну прям уже нет сил терпеть. То есть, к сожалению, эти голоса не будут услышаны Зеленским, пока их не будет намного больше, чем то, что есть сейчас. На Украине есть несколько стратегий. То есть часть людей, они, во-первых, стараются Украину покинуть и правильно делают. То есть, что здесь можно сказать? Покидайте. Вас ждет, если все сложится хорошо, прекрасный лесной туризм, а потом вы окажетесь где-нибудь на территории как бы там Румынии, да, или там Венгрии, не знаю, где там эти маршруты проходят. То есть, конечно, покидайте, не становитесь мобилизационным ресурсом Зеленского. Это раз. Второе, ну, это касается там мужчин, да. Второе — это непосредственно не появляться там, где вас могут, естественно, поймать и бусифицировать, то есть игнорировать возможные точки, где вас могут, да, поймать. И те, кто не под ударом, они могут выходить на те самые мирные акции протеста. Сегодня небольшая акция, то есть это не похоже уж там прям на Майдан масштаб, да, то есть, но то, что это происходит, это говорит об эффективности стратегии с нанесением, да, там ударов по Украине, но вот это вот общественное мнение, оно не способно пока склонить Зеленского к тому, чтобы прям резко пойти на уступки, которые от него требуют. Но, понимаете, здесь же совокупность факторов всегда решает. То есть если против тебя еще и общественное мнение, то твоя переговорная позиция становится как бы слабее. И вот я бы хотел обратить внимание на пост одного украинского депутата. Он, конечно, внесен в список террористов. Это депутат Гончаренко, но все-таки депутат от партии Порошенко, который написал следующее. «Украине нужно договариваться с Россией везде, где только можно, в том числе обсуждать отказ от вступления в НАТО, снятие санкций, вопросы русского языка, церкви и в перспективе статус Донбасса. По его оценке, нынешняя стратегия Киева не соответствует ситуации на фронте и в экономике, а условия возможных договоренностей для Украины становятся только хуже». И самое главное, цитирую, реальность такая, мы проигрываем, мы теряем огромное количество людей, у нас нет своих денег на оплату, на функционирование страны, то есть все это Гончаренко как бы говорит, будучи еще раз депутатом, который ранее, да, не говорил таких вещей, то есть он был сначала, что все-все, сейчас закидаем, там, победим, граница 91-го года, то есть потом он видя то, что происходит, и пытаясь поймать общественное настроение, меняет свою позицию. Это не первый, кто на Украине это делает. И это, опять же, показывает то, что сдвиг, он наступает. То есть ранее такого бы сразу, извините, в общественном мнении украинского информационного пространства очень быстро бы там осадили, загнобили и так далее. Сейчас этого нет. То есть он набирает сторонников таким образом на критике Зеленского и предлагая в срочном порядке, да, переходить и рисуя, что дальше только хуже. Что, в принципе, совпадает с тем, что говорят Зеленскому и некоторые европейские лидеры. Ну, например, премьер Болгарии недавно сказал. До этого ему постоянно об этом говорил Орбан, к сожалению, который перестал быть премьером Венгрии. Да, и что, в принципе, исходит из российских официальных лиц, что переговорная позиция Украины будет становиться хуже, а требования России будут становиться больше. И у нас, я много раз, в принципе, говорил, те условия, которые выдвинуты, это реалистичные условия. То есть на этих переговорах, обратите внимание, Россия не требовала, знаете, там, освободить всю территорию до Львова. Такого не было. Были очень мягкие требования для того, чтобы урегулировать конфликт, обеспечить ту самую там долгосрочную безопасность и стабильность. Да? Отдай всю территорию, которая и так перейдет под российский контроль, что, ну, на Валдае Путин об этом тоже говорил, что 11% еще под контролем Киева, все равно Россия освободит, да, Донбасс. Ну и Анкоридж, который пока еще где-то там у нас висит, мы про него говорим, американцы уже стараются не говорить, но вот тот самый Анкоридж, это еще раз очень мягкие условия. Но уже недавно был новый сигнал от Путина, где он сказал, что да, есть вот Анкоридж, он как бы на столе, но вы же его не принимаете. В будущем все может поменяться. И вы знаете тоже, что мы, многие, кто следит за тем, что происходит, нам часто хочется таких более максималистских там требований, но пока есть определенная обстановка, эти требования выдвигать было бы странно. А вот когда эта обстановка изменится, а она в войне на истощение, обстановка может поменяться резко. То есть надлом может произойти вот тех самых ресурсов у одной из сторон, и мы искренне надеемся, что это будет у украинской стороны, вот, что тот же дефицит патриотов к зиме может привести к последствиям, которые мы пока еще не знаем. То есть кто-то говорит, да сколько можно, пятая зима, извините, пятая, вот пятая зима, может быть, и будет решающей. Еще раз, пока непонятно, то, что тут не торопимся, не бежим, да, впереди паровоза, но вероятность, как говорится, не нулевая, и она возрастает, судя по тому, что мы видим, что именно эта зима будет самой сложной для Украины и для Зеленского. И геополитическая конъюнктура тоже сейчас на стороне России, то есть европейские политики в сложном положении, растет популярность правых партий. АДГ в Германии уже партия номер один. Да, выборы в Германии в 29-м, не скоро, но во Франции уже в 27-м. Весной. Там может победить Ле Пен. Она против военной помощи Украине. Хоть Франция и не лидер по военной помощи, к сожалению, она на 7-м месте, была бы там на 2-м, мы бы сейчас такие, о, все, Ле Пен сейчас победит и помощи не будет. Но Франция много делает, учитывая ее вес, для того, чтобы собирать с других денежки для Киева. Вот, так что тяжело, да, и внутри страны тяжело нам, да, то, что по нам в любом случае тоже нарастают украинские удары. Хотя последние недели, я смотрю, так динамика получше стала, то есть поменьше дронов прилетает. Но все равно прилетает, а все равно не хочется же как, чтобы была абсолютная безопасность. Ну, до абсолютной безопасности не можем мы, да, прийти, чтобы у нас там эффективность ПВО была 100%. Такого, ну, нигде не бывает. Что-то, да, к сожалению, все равно долетит. Но вот пока есть надежда довольно обоснованная, что наша переговорная позиция становится действительно сильнее. Хотя ставки как бы крайне высоки, рекордный военный бюджет, это тоже такой, кстати, был сигнал Западу, что мы не отступаем, хотя нагрузка как бы высокая. Я тут мог бы, конечно, рассказывать, что о, там легко, ну налоги-то поднимаем, да, то есть все равно тяжело, налоги поднимаем, бюджет военный рекордный, но это имеет под собой такое прочное основание, что надо дожимать, хоть и тяжело.
0: Ну вот тема на самом деле очень объемная и вопросов много, но я думаю, мы Украины еще коснемся в нашей первой теме, в заявлениях Владимира Владимировича на Валдае. А вот сейчас предлагаю ненадолго отвлечься и поговорить о том, что вот произошло и действительно всех удивило. Все до сих пор не понимают, что это постанова, это реальное событие, это реальная попытка теракта или что-то еще. И каким образом там главным лицом вообще оказался сантехник? В общем, давайте поговорим о вот этом печально известном полете, вот как раз про борт Fly Dubai поговорим.
1: Второе место.
0: Там уже на самом деле собралось столько всяких новых сведений о том, кто это был, что это за пилоты, почему они подрались, а что это вообще изначально был за пилот, который все это устроил, каким образом ворвались туда пассажиры, как сантехник вообще поучаствовал в управлении самолетом неожиданно, о чем сказал и Трамп, и многие другие. Потом там еще дополнительный был, значит, экипаж пилотов, который смог посадить этот самолет, и почему этот экипаж сразу не сел за штурвал вот как раз лайнера. Давайте вот эту тему попробуем хоть как-то, но, я не знаю, попробовать структурировать.
11: Тема-то, на самом деле, вот вы сказали, печальная. Она печальная из-за того, что риск был страшен, но это чудесное завершение этого события, что никто, кроме, к сожалению, да, все равно раненого, но, опять же, чудом выжившего пилота. То есть, если с пилотом все будет хорошо, то у нас никто не пострадал в этом событии. Но давайте его структурируем. Значит, что у нас произошло? Рейс авиакомпании Fly Dubai, который вылетает из Эмиратов в сторону Израиля. В определенный момент рейс резко начинает терять высоту. Это все абсолютные факты, что он резко теряет высоту. Что, естественно, не свойственно. И подается сигнал захвата. Вот, подается сигнал захвата, значит, авиасудна. В прессе сразу все внимание, что как бы случилось, что произошло. Кто как бы захватил или не захватил. Потом выясняется, что подали сигнал, потому что была крайне непростая ситуация. То есть один, второй пилот, который из Омана, это еще одно ближневосточное государство, напал на первого пилота, который был из Индии, вот, попытался его убить и по, опять же, предварительной версии следствия совершить теракт. Причем это не только израильское уже следствие, а в том числе следствие Объединенных Арабских Эмиратов. То есть если бы была только израильская версия, которая идет в противоречие, например, с эмиратской, было бы больше сомнений. Но вот сегодня буквально, или даже вчера, генпрокурор ОАЭ говорил, что ну вот эта версия пока основная. Причины. Израильская версия, что вот этот вот пилот, который был из Омана, он был подвержен обработке радикального, такого типичного сценария, да, обработке религиозного фанатизма исламского, исламистского, и с целью, опять же, совершить теракт в стиле 11 сентября, захватить судно и направить его в один из небоскребов на территории Израиля, или как минимум просто как бы разбить самолет. Теперь, как это все удалось предотвратить, с учетом, что он напал уже по последним данным, используя аварийный топорик. Ну вот, так как я не авиаэксперт, не знаю, действительно ли там внушительный как бы топорик, к которому имеет доступ как бы пилот, но вот пока по данным он чуть ли этим топориком руку не разрубил напополам, такие уже были данные, пилот весь как бы израненный, но вот этот вот индийский пилот, которому уже поговорил премьер Индии, сказал, что вот в какой-то момент он смог открыть дверь. То есть в период вот этого боя с неожиданным нападением на него вот этого второго пилота, он смог дверь как-то открыть, потому что по требованиям безопасности дверь к экипажу, она всегда должна быть закрыта. Ну, если вы там вспомните свои полеты, что как бы всегда следят, чтобы вот эта дверь была закрыта, чтобы никто, не дай бог, как бы в кабину не пробрался, но это уже следствие новых мер безопасности после жутких событий 11 сентября, да, в США. Вот. И в какой-то момент один из пассажиров, видя, что вот эта дверь как-то приоткрыта, это потом окажется тот самый сантехник, израильтянин, он забегает в эту кабину, видит, что вот происходит вот этот бой, там окровавленный пилот, он как-то умудрился вот этого нападавшего обезвредить уже вместе с другими пассажирами. И самое главное, самолет-то уже как бы практически в пике, и первый, кто схватил штурвал, оказался вот тот самый сантехник израильский, который штурвал на себя потянул и смог выправить судно по каким-то, опять же, ну, как бы супергеройским сценариям. Он смотрел передачи про авиакатастрофы и схватил штурвал, потянул на себя и выправил судно. Ну, а дальше среди пассажиров был у нас запасной экипаж, который уже непосредственно судно посадил. Вот, то есть возникло, конечно, много теорий, что очень много совпадений, что все это реализовалось, столько было возможностей и столько вопросов, как это все там так благоприятно сложилось, но, честно говоря, я здесь склоняюсь к официальной версии, теракт пытался совершить, я думаю, исламист-одиночка. То есть я не верю в иранский след, но я и не верю в то, что это было с целью того, чтобы как-то изменить там отношение к Израилю. Хотя, конечно, Израиль из этой ситуации... Там,
0: то есть все-таки не постанова?
11: Ну, я не верю, да, что такие события как бы будут какими-то спецоперациями Израиля. То есть я думаю, что все-таки террорист-одиночка, не иранский след, но Нетаньяху бенефициар чудесного спасения этого корабля перед выборами в Израиле, которые будут в октябре этого года, если я не ошибаюсь.
0: Ну вот, собственно, дело ясное, что дело темное. Я думаю, там еще будут появляться подробности. Уже есть некоторые сведения о том, что вот этот пилот, который совершил нападение ранее, уже попадал под подозрение из-за экстремистских взглядов, поэтому вообще непонятно, как он стал пилотировать самолет. Но это, опять же, дорогие друзья, будем выяснять, будем вам рассказывать. Пока имеем, что имеем. Но, переходя от вот этого, ну, действительно, очень яркого инцидента, давайте поговорим о мировой политики и, конечно же, о главных заявлениях нашего президента. Переходим.
1: Первое место.
0: Ну, а теперь вот я предлагаю попробуем разделить, что ли, заявление Владимира Владимировича на несколько таких категорий. Заявлений о мире вообще в целом, потому что там прозвучало достаточно касающееся этого вопроса. Заявление по Украине, наверное, заявление внутреннее. Вот их вот в такой, давайте, блок определим, потому что там и по искусственному интеллекту, там и по экономике, и по всему остальному. Давайте попробуем начать сначала о заявлениях о мире, о том, что он перестраивается. Вот что любопытно, что вот действительно зацепило взгляд?
11: Ну, речь, я бы не сказал, что здесь как-то сильно отличается от таких традиционных фундаментальных речей на форумах такого типа, да, на мероприятиях такого типа. То есть эта часть, она укладывается в повторение нарративов, которые мы ранее уже слышали. То есть мир меняется от однополярной американской гегемонии к некоторому новому, мы пока не знаем, будет это многополярный мир или будет это биполярный мир, где второй центр будет Китай. Вот. Ну что, новые нормы не выработались, старые перестали работать. ООН как структура не способна выполнять те функции, которые на нее возлагались, и всем становится немножечко страшно, что это напоминает Лигу наций, да, перед мировой войной. Вот. Предлагается реформа ООН, но непонятно, как ее осуществить, точно не так, как хотят это сделать западные державы, потому что они заинтересованы в увеличении тех стран, которые будут поддерживать, соответственно, точку зрения Запада, а мы заинтересованы в увеличении доли в совбезе ООН тех стран, которые будут поддерживать российскую позицию, при этом мы заинтересованы в сохранении нашего права вето в совбезе ООН, который мы получили по результатам Второй мировой войны, да, как Советский Союз, а потом Россия как правопреемница Советского Союза. То есть в целом здесь это, опять же, факт, который мы наблюдаем. Многим сложно принять этот факт, что вот мы оказались в эпохе снова большого количества конфликтов. И здесь, кстати, Путин не стал так кормить всех каким-то оптимизмом. Он довольно реалистично сказал, конфликты будут в мире нарастать. Ну, вот такая мировая конъюнктура сейчас.
0: Война — часть нашей жизни. Да, буквально слова Владимира Владимировича.
11: Ну, войны были, войны есть и войны будут всегда. К сожалению, человеческая природа... Ну, не можем мы пока вот жить без войн. Греховность наша берет верх, и все равно приходим к таким вот конфликтам. Общечеловеческие, не обязательно только у нас в Европе, по всему миру.
0: Но вот тут страшнее-то другое. Страшнее как раз упоминание ядерного оружия и готовности его применения. Потому что, с одной стороны, мы даже письмо официальное направили с требованиями вообще никак там не угрожать блокаде Калининграда, ну и не устраивать там каких-то суперопасных учений, потому что в случае, если это действительно произойдет, мы задействуем наше самое страшное средство, именно ядерное оружие. На что, кстати, Рюта ответил, да я вообще не воспринимаю это предупреждение как-то вот всерьез. Но Владимир Владимирович ведь опять на это внимание обратил. Это что, мы куда-то в эту сторону все-таки скатываемся?
11: Ну, смотрите, значит, многие скептически вот этот вот тезис про Калининградскую область воспринимали из-за того, что было уже вторжение на территорию России, ВСУ вторгались в Курскую область, и ядерное оружие тогда не применили. Но я бы тут вот объяснил разницу. Значит, смотрите, Курскую область реально было освободить военным путем. Калининградскую область в случае вторжения какой-либо страны НАТО на территорию Калининградской области невозможно будет перебросить туда в короткий срок силы для того, чтобы освобождать ее конвенциальными средствами. Именно поэтому единственный фактор сдерживания Запада здесь применение всех видов вооружений, то есть это могут быть как ракетные удары по территории стран, которые решат вторгнуться на территорию Калининградской области, например, там Польша, которая много говорила о том, что они могли бы это осуществить, прибалтийских стран, не обязательно здесь ядерка. То есть ядерка идет как крайняя, естественно, мера, потому что было сказано всех видов вооружений, всех, да, но это могут быть и, например, ракетные удары, да, такие, сбить спесь, скажем так, с тех, кто решит на это пойти уже непосредственно по их территории. Но еще раз, потому что по-другому Калининград не отстоять, только с серьезными ракетными ударами, либо вплоть до применения ядерного оружия. И с учетом того, что американцы не поддерживают такие заявления там поляков или прибалтов на тему там вторжения в там Калининградскую область, здесь подчеркнуто также было в речи, что запасы ядерного оружия абсолютно несопоставимы у России и у Франции и Британии. То есть Франция и Британия, как ядерные державы, выглядят ну просто жалкими. У Британии есть только подводные лодки с ядерными ракетами, у них нет ни стратегической авиации, у них нет ни ракет наземного базирования, такие как у нас. Вот. То есть воевать с Россией в ядерной войне, Россия против Европы, тут победитель даже не обсуждается. И европейцы это прекрасно должны как бы понимать.
0: Но понимают ли они? Вот это вопрос. Ну вот, кстати, еще есть у меня вопрос касательно одной фразы Владимира Владимировича. Его там спросили об искусственном интеллекте, и он сказал: я пользуюсь администрацией президента. Ну, собственно, не пользуюсь никакими чат-ботами, мне вот администрация президента все сведения приносит. Вот как считаете, а это, ну что ли, в нынешнем мире не то, что правильно, это не лишает каких-либо возможностей? Ну, например, Трамп пользуется, а Владимиру Владимировичу стоит или не стоит?
11: Ну, думаю, ответить на этот вопрос мог бы только Владимир Владимирович, стоит ему, да, или не стоит, тут мы ему не будем советовать, я могу просто сказать, наверное, по себе, да, то есть вот, смотрите, искусственный интеллект, он дает тебе еще раз соблазн подтвердить какие-то твои тезисы, но и вот это его поддакивание несет в себе тоже риски и угрозы, то есть мы его используем уже, да, в повседневной жизни. У нас нет просто доступа к администрации президента, вот, которая может выполнить работу, я думаю, все-таки получше, чем искусственный интеллект, учитывая, что в любом случае человеческий интеллект, он опережает искусственно, если мы не берем в массе в средний срез, да, лучших специалистов в определенных отраслях, на которые, на их экспертное мнение должны опираться, да, там, администрация президента. То есть, но, как я уже сказал, неизбежно политики будущего, они в любом случае уже будут пользоваться, потому что то поколение, которое сейчас, в том числе, например, мое поколение, да, и будущие поколения, мы уже живем с искусственным интеллектом в постоянном контакте, и нам будет сложнее не учитывать его какое-то мнение, не обращаться, да, там, к нему. Поэтому это последняя эпоха, последние политики, которые вот старой школы, скажем так, их назовем. Вот уже еще один избирательный цикл, там, ну, он большой, не то что ближайший, ну, условно, еще лет 10-15, и будут политики, которые уже будут, ну, все ближе к поколениям, для которых искусственный интеллект неотъемлемая часть жизни. Если, конечно, искусственный интеллект не приведет к какой-то катастрофе, как, знаете, как в фантастических фильмах некоторых, ну, или в романах каких-нибудь там футуристов, когда человек сознательно ограничил себе какие-то технологии из-за того, что эти технологии привели к какой-то катастрофе. Ну, условно, мы можем в будущем прийти, но я надеюсь, без катастрофы, например, к ограничению по ядерному оружию, что об этом многие говорят, что было бы классно мир вернуть в мир без ядерного оружия, хотя пока это не в наших интересах, вот, с учетом, сколько у нас противников Европа, да, себя все равно конвенциально без ядерного оружия, там численный перевес на стороне Европы, кстати, президент тоже об этом говорил, вот, но вот если не произойдет какой-то катастрофы, где мы сами себя отрежем от искусственного интеллекта, к сожалению или к счастью, надеюсь, к счастью, он создаст нам что-то прорывное. Вот, мы будем
0: и
11: с ним
0: будем в это
11: жить.
0: Верить. Да. На этом сегодня будем завершать, а увидимся через неделю.
1: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
12: Третий пакет мер против кибермошенников. Контекст. Государство продолжает последовательную борьбу с интернет-аферистами. Минцифры выдвинуло новые инициативы в этой сфере, которые войдут в комплексный законопроект. Ведомство предлагает создать базу дропперов. Так называют участников мошеннических схем, предоставляющих аферистам свои абонентские номера. На сервисе госуслуги будет создана единая платформа согласий. В ней человек сможет увидеть, на что он соглашался, и изменить свое решение. Предлагается навести порядок с распространением сим-карт. Их смогут предоставлять только прямые дилеры в рамках договора с оператором. При этом баланс на картах должен быть нулевым. Предоплата на услуги исключается. СМС-рассылками смогут заниматься исключительно операторы связи. В предыдущем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством был введен самозапрет на входящие международные звонки. Количество банковских карт у одного клиента во всех банках ограничили 20. Была введена административная ответственность за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов. Родители получили право регистрировать детские сим-карты, для которых правительство установит отдельные правила оказания услуг.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: В российской столице полночь, в Перми 2 часа ночи, в Улан-Удэ 5 утра. В студии Наталья Бута. Здравствуйте, в этом выпуске. Еврокомиссия пробила дно, лживо обвиняя Россию в блокаде «Алешек». Строительство АЭС «Бушер» стал флагманским проектом в сотрудничестве России и Ирана. Ирак впервые за десятилетие перевез 2 миллиона баррелей нефти за пределы Ормузского пролива. Теперь подробнее. Обвинение со стороны Европейской

0: студентов в Алешке в Херсонской области. Ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам. Строительство АЭС «Бушер» в Иране стало флагманским проектом в сотрудничестве Москвы и Тегерана. Станция работает на полную мощность и помогает замещать использование нефтяных ресурсов. С учетом этого в повестке дня сохраняется вопрос создания еще одной АЭС и станции малой мощности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Единственную АЭС в «Бушере» построили с участием России и подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Сейчас с участием «Росатома» строятся второй и третий энергоблоки этой станции. Двух иранских чиновников, прибывших в Соединенные Штаты для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, но не покинувших Штаты после ее завершения, в субботу якобы попросили покинуть страну. Об этом утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Ранее там передавали, что госсекретарь США Марко Рубио потребовал, чтобы прибывшая иранская делегация немедленно покинула США после того, как переговоры зашли в тупик. Напомню, Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничения на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. При этом глава МИДа Ирана в ночь на 27 сентября отметил, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление американского лидера. Иракская компания по транспортировке нефти впервые за десятилетие осуществила перевозку 2 миллионов баррелей иракской сырой нефти на супертанкере за пределы Ормузского пролива. Об этом рассказал генеральный директор компании Али Кейс. Он отметил, что такая схема позволит госкомпании по маркетингу нефти получить дополнительные возможности для продажи сырья и более выгодного ценообразования. Глава компании также сообщил, что власти поручили в кратчайшие сроки изучить возможности приобретения собственных специализированных танкеров для перевозки сырой нефти, чтобы иракская компания могла конкурировать с аналогичными компаниями стран региона. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото интересных видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Вас приветствует потрясающая Вика Никифорова, которая сейчас наслаждается своим дебютным романом и славой, которую этот роман ей принес, и, конечно же, своими заметками, которые она нас радует практически, да, несколько раз в неделю, я их читаю запоем. Ну, и я, Лена Караева, журналистка, которая тоже иногда пописывает и что-то почитывает. Сегодня мы обсуждаем в «Секс-культ-просвете» на «Радио Спутник» довольно тяжелую тему. С одной стороны, это безнаказанность, с другой стороны, это беспомощность, с третьей стороны, это безнадежность, с четвертой стороны, это безденежность. Короче говоря, пристегните ремни, потому что будет жесткач. Но начнем мы все-таки с разминки. Колоссальный скандал в самом сердечке самой знаменитой литературной премии Франции, да и всей Европы, которая носит имя братьев Гонкуров. Выяснилось, что роман, который был всегазетно обсужден, и все кричали, какой он гениальный и так далее, написан вовсе не Орельеном Талисоном, канадцем гаитянского происхождения, а искусственным интеллектом. Собственно, для того, чтобы в этом убедиться, один из пользователей и по совместительству журналист, работающий для издания «Фигаро», прогнал его через программу, которая может установить, кто писал, человек или искусственный интеллект. И выяснилось, что там 90% текста – искусственный интеллект. Ужас, позор, поношение. И Вика, как литератор, как писательница, должна, я думаю, вынести свой вердикт и дать ему эту оценку.
3: Слушай, на самом деле в искусственном интеллекте ничего страшного нет. В издательском деле он широко используется. Вот я роман свой «Болеро» издавала в издательстве «Эксмо». Там используется на некоторых предварительных этапах искусственный интеллект. Там он ищет какие-то там запрещенные слова, там нарушение закона. Вот такие чисто технические вещи. Потом в дело вступают, естественно, живые редакторы, живые корректоры, очень интеллигентно образованные люди, с которыми

0: Ну, же авторы работают. Сейчас Болеро будет продвигаться с помощью очень интересной такой рекламной фичи. Там издательство делает буктрейлер. Вы знаете, есть трейлеры к фильму, а оказывается, есть еще трейлеры к книгам. Но так как Эксмо выпускает буквально 1000 книг в год, естественно, без искусственного интеллекта тут не справится. Да? То есть мы не можем живых актеров нанять, чтобы они нам играли сюжет книги. Поэтому отрисовывает буктрейлер замечательная художница, да, с помощью искусственного интеллекта. И вот мы с ней сейчас обсуждаем внешний образ персонажей там, моего романа. И это тяжело. Потому что вот мужчин как-то мы сразу решили, а вот как с внешностью героини мы мучаемся, потому что по характеру героиня напоминает Майю Плисецкую очень, а по внешности она яркая блондинка и совсем не похожа. И вот мы ищем вот эти внутренние, внешние характеристики. Это творческая работа. Искусственный интеллект вступает только на самом последнем этапе, когда там что-то надо там дорисовать, а потом мы опять вносим правки и опять. То есть это нормальная творческая работа. Но то, что с помощью искусственного интеллекта. Значит, этот чернокожий негр. Да здравствует Россия. В России могу сказать слово негр. Это негритянский писатель. Написал роман с помощью искусственного интеллекта. И никто этого не заметил. Это просто подчеркивает потрясающий непрофессионализм всех людей, которые его читали, выдвигали на премию, писали на него рецензии. Ты говоришь, что чтобы понять, что текст написан ИИ, пришлось задействовать какую-то программу, которая различает, да? Но это же бред собачий. На самом деле ИИ пишет скверно. И типические его такие ошибки, типические вот эти фичи искусственного интеллекта, они прям вот лезут в глаза, они видны любому читателю непредвзятому. То есть это полный профессиональный провал, я думаю, ну, тех вот людей, которые считают себя там вот этими членами жюри Гонкурской премии, там, литераторами, известными критиками. Но это провал, это все равно, что им приносят там плохую подделку по Леонардо да Винчи, они говорят, о, да-да-да, это Леонардо, дайте мне мой процент с 100 миллионов этой картины, и я вам подскажу, что это Леонардо, конечно, я удостоверю. Такая же ерунда. То есть это, мне кажется, заговор людей скорее.
1: Ты знаешь что, я думаю, что насчет непрофессионализма, конечно, сомнительный тезис, потому что издательство «Гроссе», которое котируется наравне с издательством «Галимар», и там точно работают, ну, такие настоящие доки, да, так сказать, от слова «дока», а не
0: профессионалы.
1: Документ. Супер. Угу. Просто железобетонные профессионалы. Роман вел, собственно, генеральный директор издательства Оливье Нора. Оливье Нора – это как, так сказать, там, бог Саваоф.
0: Слушай, генеральный директор не читает роман.
1: Нет, он читает. Вот он как раз читает. Он действующий, играющий тренер. Он читает. Там абсолютная монархия, как при Людовике. Значит, государство – это я, Гроссе – это я. И все, что проходит через логотип Гроссе, читается этим самым Оливье Нора, который из потрясающей какой-то, так сказать, элитарной семьи, с грандиозным образованием. Но, предположим, Оливье Нора, так сказать, «Errare humanum est», и, значит, нам свойственно ошибаться. Вопрос, а где были совершенно закономерные и справедливые? Слушайте, есть же литературные критики, которые говорили, ах, как это прекрасно, это новое слово, и посмотрите, это новый гуманизм. И вот у нас практически новый Гюго, вот он просто вот перед нами сидит, и практически новый Золя, не говоря уже, конечно, о Стендале, Флобере и так далее. Французская литература, ее главная, значит, гуманистическая традиция получила вот такое развитие. То есть все они – это персонажи сказки про голову короля. Помнишь, там было двое портняшек, которые шили несуществующее платье? То есть сюжет Андерсена, оказывается, может быть воплощен абсолютно во французских, абсолютно рафинированных гостиных.
0: Лен, ну какие это рафинированные гостины? Ну они же вот сами себя разоблачили, расписавшись в полном своем непрофессионализме. Поверь мне, на самом деле романы искусственным интеллектом пишутся, пишутся обильно, выставляются на продажу. Там есть такие авторы, которые ну, буквально каждый месяц выставляют новый роман. У них очень непритязательная публика. Всем очевидно, что все это написано с помощью алгоритмов, да. Просто эта непритязательная публика, ну, готова там каждый месяц там, лишние $10 отстегивать, чтобы прочитать новую книжку так называемого своего, значит, автора. Всем все понятно. Никакие премии никогда этим людям не светят. Это просто, ну, чисто такой маленький бизнес. Они делают свою копеечку. Но вот то, что ты говоришь, вот эти вот люди, которые как-то себя так позиционировали, что они такие там крутые из себя, ну, на самом деле, они облажались очень сильно по идейным причинам. Потому что я же правильно понимаю, что это чернокожий автор, да?
1: Из Гаити.
0: Да, из Гаити. Значит, Гаити, ну, страна не то что третьего, а уже, наверное, четвертого мира, да, как бы failed state полностью, да, правится бандитскими группировками, нищая очень. Соответственно, ну, какая у них была идея? Вот мы берем, значит, этого представителя страдающего меньшинства, вот мы ему даем там самую престижную премию, а всем остальным, значит, белым дурачкам, французским писателям типа великого абсолютно Мишеля Уольбека, ну, великого, да, вот во Франции сейчас есть один великий писатель, его фамилия Уольбек. Замечательно, истерически высмеивает жизнь французского общества. Именно поэтому его очень не любят. И вот назло им всем мы вытаскиваем нашего, значит, негритёночка и даем ему премию. Ну, в принципе, в Советском Союзе примерно похожая проводилась политика, да, когда раскручивались какие-то совершенно непонятные выходцы с национальных окраин, из национальных меньшинств, и тоже им давались какие-то бесконечные премии, ордена, переводились на русский язык их произведения, как это Джамбул Акын, что-то он там песню Сталину пел, ее перевели на все языки там Советского Союза, вот такие вещи. Ну, такая, да, вот с одной стороны левацкая, с другой стороны имперская политика. Вот, значит, мы такая империя, вот мы будем продвигать меньшинство. Ну, и поэтому они пали жертвой, собственно, идейной ангажированности, а вовсе не рафинированности там какой-то.
1: Я думаю, что все-таки речь идет, конечно, о сознательной злокозненности.
0: Почему?
1: Я тебе объясню, потому что я не поверю ни за что, что весь коллектив Гроссе во главе с его генеральным директором, этим самым Нора, не был способен отличить хороший, реальный, настоящий текст от текста плохого и даже отвратительного. Я там отрывочки почитала на французском языке, которые сейчас, значит, там полетели по всяким сетевым ресурсам. Это отвратительный французский язык. Это французский язык, ну, на котором говорят без как бы пежоратива, да, но это язык, в котором нет слов, в котором нет метафор, в котором есть только рассказ о том, какие все несчастные. То есть, на мой взгляд, даже водители грузовиков североафриканского происхождения, которые работают в профсоюзах, они значительно более в этом смысле лингвистически подкованы.
0: Ну, это вот беда вот этой самой повесточки. Люди даже профессиональные, мне кажется, наши русские редакторы, корректоры, издатели, это вообще, вот на самом деле, вершина профессионализма в литературном деле. Ну да, даже если они были бы такие профессиональные. Они боялись, ну, банально боялись, что они скажут: ой, он написал гадость какую-то. А им скажут: ребята, вы что, извините меня, белые расисты? Вы смеете говорить, что чернокожий автор что-то плохое написал? Ну, такая вот имперская политика продвижения национальных меньшинств. Повторюсь, в Советском Союзе она отцвела в полный рост. Ты знаешь, вот великое стихотворение Расула Гамзатова, которое Наум Гребнев замечательно перевел на русский язык. «Журавли», да? Вот мы все его знаем. Я посмотрела биографию Наума Гребнева. Это такой человек еврейского происхождения, замечательный переводчик. Он переводил с армянского, аварского, азербайджанского. Перечислить все языки невозможно. Он напереводил свою жизнь, ну, наверное, сотни томов, каких-то там стихов, каких-то безвестных поэтов, которые все канули в лету. Вот роскошным исключением, подтверждающим правило, остались прекрасные журавли. Действительно, классическая стала песня, великое стихотворение. Его знают во всем мире. Плод сотрудничества великого Расула Гамзатова и великого переводчика Наума Гребнева. Да? Переведено с аварского на русский. Но сколько же трэша этот несчастный Гребнев перевел за свою жизнь. Этими томами, я помню, в советское время были заставлены все магазины. Они выпускались какими-то миллионными тиражами, какие-то бессмысленные вот эти вот поэты, там никому неизвестные. И они канули в лету. И все это исчезло. И зачем все это было? Непонятно. Ну, тогда не было искусственного интеллекта, а сейчас, в принципе, та же история повторяется во Франции.
1: Ну, я не считаю, что это все было бесполезно. Я считаю, что просто русский язык становился лингва франка для огромной нашей страны. И, в общем, благодаря во многом именно этому обстоятельству сегодня страна едина, да? И мы, в общем, внутри этой страны дружим и с аварцами, и с даргинцами, и с другими представителями, да, разных всяких республик. Поэтому я считаю, что как раз чрезвычайно хорошо, что талантливый очень Гребнев это все переводил. Потому что язык, извини, но это то, что скрепляет наше огромное государство.
0: Ну, что ж мы тогда смеемся над французами? Они вот пытаются своих продвигать. Там тоже как бы, ну, искусственный интеллект. Потом они наймут какого-нибудь талантливого автора, и талантливый автор будет переписывать, как вот этот литературный негр, негр, и будет для него писать роман. Ну, если действительно брать уж поддерживать чужие культуры за счет своей, то вперед. А значит, французы все делают правильно.
1: Нет, Вика, французы все делают неправильно, потому что, на мой взгляд, отправные точки разные. Если мы стремились соединить разные народы с помощью русского языка, то там соединения никакого не происходит. Там происходит навязывание позиции левацкой, которая при этом, в общем, оборотная сторона колониальной позиции. У нас никогда не было колониальной позиции. Мы не воспринимали эти народы, представители этих народов. И я сама, в общем, так сказать, там частично из этих национальных меньшинств. И мы никогда в жизни не воспринимали их свысока и с колониальной точки зрения. Собственно, Гаити — это была площадкой, в том числе и для французов. Поэтому из чувства комплекса вины и так далее устроили то, что устроили. Позор невероятный. Я считаю, что вообще по-хорошему все те, кто принимали решение и ставили подпись о том, чтобы тираж был напечатан, должны по-хорошему либо повиниться, либо уйти в отставку.
0: Это было преступление против хорошего вкуса, но мы решили завести рубрику «Настоящий детектив», «True Crime», да? Вот сейчас все любят смотреть «True Crime» и обсуждать настоящее преступление. Лена, что у нас приготовлено на сегодня?
1: Ну, я чрезвычайно благодарна тебе, Вика, потому что это очень громкое дело, которое слушалось в суде присяжных в Америке, прошло абсолютно мимо моего внимания, взгляда и так далее. Я не отношусь к поклонницам True Crime. Я стараюсь держаться подальше от кровавых детективных историй, потому что я слишком впечатлительна. Но здесь на самом деле речь идет не столько о детективе, сколько о срезе общества и ситуации с семьей в Америке, которая может быть такой страшной, что выход из нее женщина увидела в детоубийстве, потому что Америка и вот этот культ перфекционизма, совершенства в отношении женского тела, в отношении женского поведения, в отношении женской фертильности и так далее, и так далее, и так далее, привели Линдси Кленси к тому, что она задушила своих детей. Среди них был 8-месячный младенец Каллан.
0: Да, там было 3 ребеночка. Это, ну, выглядело как хладнокровное спланированное убийство, потому что женщина это отослала своего мужа в аптеку, сама завела своих детей в подвал, осуществила там свое чудовищное деяние. О котором даже действительно говорить тяжело, да? Вот мы с тобой к матери детей, да, об этом тяжело говорить. Я писала пьесы на античные темы. Он написала 2. Получилась дилогия такая, Федора и Кассандра. Должна была быть трилогия. Я должна была написать еще пьесу Медея. И несмотря на то, что я этот знаменитый миф там, в котором тоже вот героиня убивает своих детей, чтобы отомстить возлюбленному, несмотря на то, что я хотела ее переделать и показать, что Медео клеветали, все было не так, я не смогла себя заставить приняться за этот сюжет. Ну, вот что-то внутри меня мешало, поэтому даже сейчас об этом вопиющем случае тяжело говорить. Но Линдси Кленси, ее дело настолько громкое в США, да, что его обсуждают и во всей Америке, и во всем мире. Ужас ситуации в том, что несмотря на то, что женщина совершила хладнокровное, осознанное убийство 3 своих крошечных детей, суд присяжных ее оправдал.
1: Нет.
0: Да.
1: Они не вынесли решение.
0: Но из 12 присяжных, 11 присяжных были на ее стороне, и только один какой-то мужчина, чье инкогнито стараются сохранять, он, значит, сделал все, встал грудью и сказал, что он не согласен. Из-за того, что решение присяжных было не вынесено, у Линдси Кленси сейчас огромный шанс вообще соскочить с темы уголовного преследования и вообще выйти на свободу. Сейчас решается дело, будет ли возобновляться против нее процесс. Вполне может быть так, что ее просто освободят от уголовной ответственности. Это ужас, потому что, ну, на мой взгляд, ну, она убийца. Тут нет никаких оправданий. Там. Ужас в том, что присяжные, большинство из которых были женщины, высказывали вот эти вот все слова, которые ты говоришь. Там, да, кризис семьи, там все очень тяжело, кризис медицинской системы. Оправдывали эту ужасную убийцу, эту женщину, совершившую самое страшное преступление, которое только можно представить. И вокруг здания суда собирались демонстрации из женщин и мужчин в поддержку этой убийцы. Вот, Лен, что с ними там происходит? Как такое возможно?
1: Как женщина, которая прошла через депрессию постпартум и вообще, которая была склонна к депрессиям и выгоранием, я могу сказать, что все те чудовищные абсолютно химические вещества, которые называются психотропами и которые выписываются строго по рецептам, и которые приносят основной на самом деле доход бигфарме, должны быть запрещены в принципе к использованию. Вообще, вот просто навсегда. Вот эти знаменитые, значит, американские препараты, на которые посадили Линдси Кленси, она принимала 13 препаратов, 13 таблеток, каждый из которых, каждый из препаратов вступал в противоречие в ее мозге с ее нейронами, с предыдущим препаратом. Поэтому, когда у нее взяли анализ крови, там доза запрещенных вот этих психотропов превышала в крови содержание чуть ли не в 6 раз. Мозг у нас, это, вы знаете, да, химический комбинат, он работает на основе, так сказать, там, гормональной деятельности, он вырабатывает разнообразные гормоны сам, и в зависимости от того, какой гормон вырабатывается, человек может впадать в депрессию или, в общем, находиться в состоянии равновесия. Так вот, поскольку Линдси была склонна к тревожности и вообще вот к этому аду, и плюс она вставала ежедневно в 4 утра для того, чтобы заниматься спортом, чтобы ее тело по-прежнему было пружинистым, физически, так сказать, таким атлетическим и так далее, она принимала эти препараты. В конце концов, она возненавидела себя, она возненавидела детей. И здесь важный момент, нужно все-таки отметить, помимо того, что она задушила своих маленьких детей, 5 лет, 3 года и 8 месяцев, она выбросила со второго этажа, и сейчас она парализована. Сейчас она передвигается в колеса.
0: Ну, со второго этажа. Ну, все мы знаем эти американские дома. Ну, это совершенно несерьезно. Она была по образованию Линдси Клэнси и по профессии акушерка, медсестра, которая работает в больнице. Она работала в известной больнице. Она была медицинским профессионалом. Вот во всем, что ты говоришь, ты повторяешь доводы ее защиты. Я тебе скажу, что мне во всем этом видятся как раз признаки хладнокровного, тщательно сконструированного плана. Она очень хорошо разбиралась в медицинских веществах. Она очень понимала прекрасно, что там будут проводить анализы крови, и что это станет ее оправданием. Она скажет: да, я была не в себе, всякое такое. Но все мы знаем, что послеродовая депрессия вообще вещь редкая. Послеродовой психоз – вещь супер редкая. Он случается, ну, там, один раз на тысячи и тысячи рожавших женщин. Причем этот послеродовой психоз, его ни с чем не перепутаешь, он дебютирует очень ярко. Вот я, когда первого ребенка рожала, в первой городской больнице, у соседки в соседней палате случилось это самоосложнение. Моментально стало понятно, что женщина не в себе, приехали из психиатрической лечебницы, ее отвезли лечиться, и я думаю, там через месяц она спокойно вылечена вышла. Ни с чем нельзя спутать послеродовой психоз, он очень опасный. Человек бредит, человек галлюцинирует, человек абсолютно не в себе. Там, его буквально хватают, держат и фиксируют до прихода санитаров, потому что, ну, это невозможно вот, подделать, это вот очень опасная вещь. Линдси Клэнси все время в своей жизни была спокойным, адекватным, нормальным человеком. У нее не было галлюцинаций, у нее не было бреда. Она целенаправленно в интернете искала, сколько займет путь ее мужа в аптеку и обратно, чтобы за это время она успела осуществить свое страшное деяние. Она гуглила всякие названия медицинских препаратов. Она составляла реально хитрый план, потому что, ну, вот она решила как бы избавиться от своих детей, сделать себе красивую жизнь и при этом соскочить от ответственности. Я уверена, что это вот ее хитрый план.
1: Я просто не очень понимаю, зачем нужно было рожать троих детей. Вот для меня это загадка абсолютная.
0: Тем более, что муж сразу ушел к другой.
1: Нет, он не сразу ушел к другой. Они развелись после того, как она убила детей. Он женился на враче, но он при этом публично ее простил. Короче говоря, мне кажется, на самом деле, вы знаете, когда мы с Викой росли, были популярны заметки наших американских репортеров об ужасах мира капитализма. Значит, сейчас мы приходим к выводу, опять-таки, Вика, вот ты как драматург, как писатель, и я как журналист, я прихожу к выводам, что там не было ни слова фантазийного, да, там все было правдой. Значит, во-первых, почему эта, собственно, история произошла? Там было какое-то дикое количество врачей, которые ее наблюдали, потому что нормальной психиатрической помощи в Америке не существует, или она существует для очень богатых людей. Это не как вам в России. Вы приходите, и вас тут же мгновенно, как в Первой Градской, значит, врачи это видят, принимают меры. Врачи ей выписывали чудовищные таблетки, которые стоят больших денег. Мужу на нее, видимо, было наплевать. Что касается всего остального, но мы знаем, что такой американский идеал – это семья с большим количеством детей и женщина, которая за ними ухаживает, при этом сохраняя фантастическую внешность. Ну, собственно, вот этот фасад сейчас и рухнул.
0: Слушай, а еще ведь она вела соцсети, то есть ей надо было постоянно демонстрировать, какая она красивая, какое у нее тело, куда ушли все растяжки. Это же бред собачий. Ну, трое детей, да, но это действительно очень тяжело, это ежедневная работа. И вот этот дурацкий спорт. Но, повторюсь, я не могу все равно оправдывать это чудовище. Если бы она была нормальной матерью, и если бы у нее действительно там был психоз, то, придя в себя в больнице, я думаю, первое, что она сделала, это действительно постаралась бы что-то с собой сделать. Ее попытка выброситься из второго этажа, ну, выглядит как-то довольно смешно, да, но второй этаж, ну... Мне кажется, все это вот таким хитрым планом по тому, чтобы осуществить свое ужасное убийство, возбудить сочувствие женских масс, и она его возбудила, потому что американские феминистки чуть ли не на знамя ее поднимают. В соцсетях целая кампания в ее, значит, защиту, ей собирают деньги. Феминистки пишут какие-то дичайшие вещи, да, о том, что женщина имеет право на то и на все. То есть открылось такое мощное окно Овертона, когда там, ну, можно уже совершенно все. И вот, мне кажется, Линдси Клэнси хитрая и умная женщина, и мне кажется, ей это было предварительно спланировано все, и теперь все идет по плану. И мы как бы попадаем, вот нас затягивает в воронку именно ее замысла. Мы озвучиваем те же самые оправдания, которые она заранее вот придумала, будут озвучивать. Да, в Америке плохо с психиатрической помощью, но она живет в штате Массачусетс, который один из самых лучших по качеству медицины и психиатрии в США. Она полежала в психиатрической лечебнице незадолго до своего нападения, и ее выписали очень быстро. Конечно, ее там надо было дольше держать под наблюдением. Но это лучшее, что есть в США, тем не менее. Мне кажется, все эти баги она, как человек изнутри медицинской системы США, знала очень хорошо. И она вот всем этим решила воспользоваться. И теперь мы видим просто страшное зрелище, когда вот женщина, совершившая самое страшное преступление в мире, реально может уйти от ответственности.
1: Ну, я не думаю, что уход от ответственности — это сидеть в кресле, будучи от пупка и ниже парализованной. Я также не думаю, что уход от ответственности — это, ну, все-таки она этих детей выносила, она этих детей родила, и она этих детей воспитывала. Еще раз говорю, я не могу судить и не могу осуждать. Я могу только сказать, что я в абсолютном ужасе от того, что произошло. И я думаю, что каждая женщина, которая чувствует себя не очень хорошо и, может быть, не очень уверенно, чуть-чуть тревожно, должна немедленно идти за помощью, неважно к кому, к врачам, к подругам, к соседке, к уборщице, к домработнице, к прохожему на автобусной остановке, потому что все это может довести до очень тяжелых последствий. Думайте о своих близких прежде всего и думайте о себе. Будьте к себе мягче, нежнее, а мы со своей стороны, люди, у которых, в общем, ну, так сказать, с психикой все нормально и мы устойчивы, должны понимать, что рядом иногда находятся женщины и мужчины, нуждающиеся в нашей помощи. И об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Не переключайтесь.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Секс, культ, просвет.
1: Мы вновь в эфире. Это «Секс, культ, просвет». И сейчас, конечно, темы чуть более легкие, но, может быть, они не менее серьезные. по крайней мере, для Вики и для меня. Вика Никифорова, писательница и драматург, Елена Караева, журналистка, сейчас с вами обсудят новые практики психологические и новый способ зарабатывания денег, который называется «Няня для взрослых мужчин». Я, когда увидела об этом сообщение, и их было довольно много, сильно удивилась. Выглядит новая услуга так. Мужчина взрослый, в районе 40, может быть, даже больше, пишет женщине, которой, может быть, и 20, и 30 лет.
0: И 50.
1: И 50, и 80. Но у нее высокий уровень эмпатии и просит с ним понянчиться. Те, кто думают об этом, то, что они думают, неправы. На самом деле речь идет о том, чтобы этот мужчина выговорился, чтобы его погладили по голове физически еще раз. Но никакого интима. Грубо говоря, это даже не няня на час, это мама на час, это мама на сеанс. Потому что мужчина, не будем забывать, это случайно выжившие мальчики. И вот с этой травмой они приходят к тем женщинам, которые эти практики сейчас осуществляют, и платят довольно большие деньги. Тариф от 20 тысяч за сеанс. Сколько сеанс продолжается, не уточняется, но тарифы именно такие. Вика, а вот что ты об этом думаешь?
0: Лен, я в восторге. Спасибо, что ты открыла мне эту трудовую нишу. Я думала, чем подрабатывать на пенсии. Моя пенсия, когда я в 2030 году начну получать, она будет вся уходить на коммуналку, судя по росту цен на ЖКХ, поэтому мне нужна будет подработка. Это идеальная для меня подработка. Я симпатичная, добрая. Вы можете уже записываться ко мне, у меня есть страница ВКонтакте. Мы сделаем такой лист ожидания, и через 5 лет, когда я выйду на пенсию, ребята, я абсолютно буду обслуживать в этой роли с удовольствием. Я симпатичная, добрая, у меня материнский инстинкт развитый. 20 тысяч рублей за сеанс. Друзья, я вам и борщ за это время сварю, и книжку почитаю, и выслушаю, какой у вас начальник подлец, и как вас женщины не понимают, и какие у вас мужчины, друзья, предатели. Все выслушаю, еще раз поглажу по голове, скажу, какой ты молодец. Потому что я привыкла. У меня вот навык, знаешь, вот двоих детей выращиваешь, и несут себе свои дурацкие картинки, свои там четверки с школы, там, а иногда даже тройки. И ты говоришь, какой же ты молодец. И уже просто, ну, неважно, что показывают. Просто вот этот навык выработался. Я умею это сказать так, что люди мне верят. И большое тебе спасибо. Все, у меня новая подработка. Я пойду работать с няней.
1: Так, вы запишитесь, пожалуйста, сейчас, потому что спрос на такого рода услуги будет точно увеличиваться, потому что количество мужчин, которых не понимают женщины, которых третируют близкие, которых не уважают дети.
0: Да никто их не понимает.
1: И которых щемят на работе, оно растет в геометрической прогрессии. Вообще, я считаю, что любая помощь такого рода, она во благо, потому что этот мужчина не становится маньяком, он начинает предпринимать какие-то насильственные действия, он не скатывается к суициду. Короче говоря, я вижу в этом одни сплошные бенефиты, если честно. Единственное, что меня настораживает, это колоссальная цена. Все-таки 20 тысяч, а может быть, просто ну, держать круг каких-то очень доверенных друзей?
0: Не-не-не, ты, дорогая, ты не демпингуй, пожалуйста. Ты мне цены заранее не сбивай. Наоборот, мы будем корректировать цены с учетом инфляции. И я думаю, услуга действительно будет становиться все более востребованной. Честно говоря, изначально, Лен, когда ты заявляла эту тему, я думала, ты будешь смеяться над нашими мужчинами. Но я вижу, что ты вот тоже по-доброму, гуманно к ним относишься. Потому что, вот объективно говоря, жизнь мужчин сейчас действительно очень нелегкая. Они вот как бы между молотом и наковальней оказались. С одной стороны, на них давит общество и говорит, ты купил Порше, а почему же ты себе Бугатти-то не купил? Смотри, у Тимати Бугатти, а у тебя нет Бугатти, да? И это бесконечно идет на всех уровнях там. У тебя еще нет того, у тебя еще нет этого, очень тяжело. С другой стороны, когда он пытается там в лоне семьи спрятаться, там его прекрасная подруга жизни, которая клюет его в висок примерно на такие же, значит, темы. Да, где моя Бугатти, а когда мы поедем на Мальдив? А я тебе послала смс-ку, а ты не ответила. А я хочу на ручки, а я хочу... А почему ты мне эмодзи не послала? А я тебе послала сердечко, а ты мне не послала сердечко. Это бесконечно. Вот она нежным, ласковым голосом клюет, долбит. И вот мужчина оказывается между как бы семьей и обществом. Куда ему деваться-то? Конечно, ему хочется, ну, вот того принятия, которое у него было в детстве, когда мамка гладила по волосам и говорила, ну, какой же ты у меня молодец, давайте супу налью, да? А еще у меня вкусняшка для тебя приготовлена. Ну, конечно, всем хочется так вернуться. Я не вижу в этом симптомов какой-то прямо ужасной деградации, всякого такого. Я в этом вижу, знаешь, добрый русский эквивалент.
1: Но за деньги, Вика.
0: Да, я в этом вижу добрый русский эквивалент практики, которая за деньги существует на Западе, очень дорогая. На Западе среди менеджеров высшего звена огромной популярностью пользуются услуги девушек легкого поведения, которая позиционирует себя как доминатрикс. Ну, то есть вот она доминирует в отношениях, мучает этого мужчину, он получает от этого наслаждение. Это очень востребовано среди начальников, среди менеджеров высшего звена, среди руководителей, потому что на работе им тяжело все время из себя вот этих крутых корчить. Им хочется вернуться в детство, и эти услуги стоят бешеных денег, потому что, во-первых, мало женщин готовы такие услуги предоставлять, это противно достаточно, да? Во-вторых, действительно огромный спрос. А у нас вот такая добрая версия, такая Арина Родионовна. Я готова быть Ариной Родионовной, абсолютно. Вообще не вопрос.
1: Ну, я еще раз продвину Викину будущую подработку. Я считаю, что все на страничку должны прийти, так сказать, мужчины, которые, может быть, даже не думают сейчас об этом. Ну, на всякий случай запишитесь, будет большая очередь, и лист ожидания растянется отсюда до метро Новокузнецка. У меня, Вик, к тебе вот какой вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот это потребительское отношение к мужчинам, оно откуда пришло? Потому что, когда я росла, когда ты росла, когда мы были взрослыми, когда мы заводили отношения, у нас не было потребительского отношения к мужчинам. Точно.
0: Слушай, но ведь оно разное бывает, потребительское отношение. Кто-то выпрашивает там деньги, штучки, дрючки, вот это вот все закорючки. А кто-то выпрашивает внимание, вот вовлеченности, эмоциональной поддержки, моральной поддержки. Этим тоже можно вынести мозг очень мощно, да? Вот если человек в себе, женщина или мужчина, ну, в себе вот не самостоятельный, да, такие вот надо кому-то прилипнуть, повиснуть у кого-то на ручках, сесть непременно кому-то на коленки, то этим тоже можно, ну, просто довести до белого коленя на самом деле, да? То есть это будет потребительство, но не в таком примитивном материальном смысле, а потребительство вот в моральном, психологическом смысле. И это тоже очень сильно выматывает. Наверное, просто все люди, независимо мужчина, женщина, делятся на два типа. Те, кто вот дает в отношениях, и те, кто что-то все время стремится урвать, урвать, урвать. Копеечку, там какую-нибудь бирюлечку, там бриллиантик какой-нибудь. Или внимание, эмоции, сердечко. Вот это вот все. Если какой-то баланс в этом есть, тогда отношения счастливые. А если один человек чувствует себя, что его используют, используют по всем фронтам, ну, отношения, наверное, придут к финалу. Это даже без гендерной окраски, я говорю.
1: Ну, на самом деле, в психологии есть для этого особый термин, называется контейнирование. Когда, собственно, в отношениях один человек другого воспринимает как контейнер для слива всего того негатива, который существует. Это называется контейнирование. Если отношения такие действуют, как вот улица с односторонним движением, они обречены. А если двое прекрасно понимают, что не всегда в жизни все розовое, голубое, прекрасное, замечательное, и поют птички, и каждый из них готов быть контейнером для другого, тогда отношения здоровы. Но у меня все-таки вопрос, который вот чем дальше ты разбираешь эту тему, тем ярче он встает. Когда мы с тобой росли, Вика, такого рода ситуация в литературе ли, в кино ли, в спектаклях ли, в общем, не транслировались. Транслировались другое. Транслировали женская самостоятельность, транслировали женская автономность, транслировалась женская независимость, да и мужская тоже. А вот что произошло сейчас, последние 20 лет? Откуда пришла эта зараза?
0: Слушай, капитализм, мне кажется, такое давление вот этого всего, человеку так трудно выживать, что все хотят друг другу присесть на ручки и на коленки, а еще присесть на шею, свесив ножки, да? И женщины хотят присесть на мужчин, и мужчины тоже хотят на кого-то присесть, или, по крайней мере, чтобы на них никто не сидел. Ведь в советское время вообще не было материального фактора. То есть вот материальный фактор, он как-то... Слушай, ну это так было несерьезно. Вот я счастлива тем, что я выросла в семье абсолютно небогатой и абсолютно не замороченной на тему денег. Ну вот проходила мимо нас эта тема, да, какой-то нужен был рубль там на оплату коммуналки раз в месяц. И, собственно, все, я из обязательных платежей ничего не помню. 5 копеек в метро и 3 копейки в трамвае. Ну, ни о чем, 4 копейки в троллейбусе. Зарплаты на совершенно непыльных работах, они могли быть небольшие, но ты абсолютно все, что хотел, на это мог себе позволить, а дальше ты мог читать книжки, ходить на выставки, строить отношения, в частности. И у людей была куча времени свободного, чтобы строить вот эти вот, без всякой материальной заинтересованности, отношения. Вспомни, как мы гуляли там часами, читали друг другу стихи. Это могло перерастать там, в какие-то отношения, не перерастать. Но это вот было им насыщенное вот, человеческой энергией, человеческими эмоциями пространство, в котором мы жили. Да? Оно было очень духовно, оно было интересно, оно было интеллектуально, оно было всем этим заряжено. А сейчас оно сжалось невероятно, потому что все свободное время у нас уходит на заколачивание деньги, извините меня, на зарабатывание какое-то. Да? А в свободное время мы просто так устало смотрим друг на друга и подозрительно смотрим, а не присядет ли он мне на шею? А может быть, она присядет мне на шею? Нет, нет, я лучше побегу и няню себе. Вот добрую женщину найму, заплачу я денежку и буду спокоен. За 20 тысяч рублей человек покупает себе полдня покоя.
1: Ты знаешь, что ну, ты рассказываешь какую-то совсем идеалистическую ситуацию. Нет, в Советском Союзе, конечно, деньги были, и был фактор прописки, были всякие спекулянты. Другое дело, что это все общественно осуждалось. А люди, которые торговали джинсами втридорога, отправлялись в тюрьму. Вот, собственно, и все. А люди, которые там приписки какие-то там в колхозе устраивали, значит, ему, так сказать, организовывали либо товарищеский суд и брали на поруки, либо они тоже шли, так сказать, по материалам АБХСС, отдел борьбы с хищением исключительской собственности, я перевожу эту аббревиатуру, о которой все забыли, они тоже шли под суд. Короче говоря, нет, свободы от материального мира все-таки не было, но просто был акцент на позитиве. Сейчас акцент не на позитиве. Если мы входим в такой мирок человеческих отношений, акцент всегда на негативе. И я думаю, что вот это спасение от негатива, конечно, в принятии вот такой мамушки-нянюшки. Нет?
0: Да, спасение от негатива, возвращение в детство, инфантилизация. Да, это грустный процесс. Ну, действительно, люди инфантилизируются. Ну, как это происходит? Слушай, он вкалывает там 18 часов в сутки, 6 дней в неделю, а потом на полдня в воскресенье вот приглашает к себе эту няню, чтобы действительно на полдня просто уйти от бешеного ритма современной жизни, уйти от своей усталости, уйти от бесконечных требований, которые к современному мужчине предъявляют абсолютно все, чуть больше, чем все. Да? Предъявляют его начальство, предъявляют его конкуренты на работе, предъявляют его друзья, потому что надо соответствовать уровню своих друзей, предъявляют жены и любовницы, потому что даже вот на сексуальном фронте к мужчину сейчас предъявляются ну прям реально очень высокие требования. Мало того, что ты заработай, мало того, что ты будь ответственным, значит, хорошим сотрудником, успешным человеком, там, побеждая в конкурентной гонке. Нет. Ты еще должен выучить всю камасутру наизусть, удовлетворять свою женщину, там, отыскивая все эти сложно расположенные точки G, точки A, B, C, D, E, F, там все вот это вот по алфавиту, а черт, действительно, их там найдешь, да? То есть в этой стороне, в этом вот аспекте жизни, вместо расслабления, вместо какого-то там, ну, приятного времяпрепровождения, вместо наслаждения, да, тоже какие-то постоянные требования. Поэтому очень характерно, что мужчины хотят именно отношения вне секса с женщинами. Они хотят от женщины просто добра, любви, немножко такой простой ласки, без интима, что называется, очень важно. Потому что даже область вот эта вот интимная стала полем какой-то конкуренции, борьбы. А у мужчин же, ну, ведь есть конкурентный инстинкт, вот это вот все. И все это на них дополнительный фактор давления. Ну да, мне их жалко. У меня вот включается материнский инстинкт по отношению.
1: Нет, мне мужчин не жалко. Я стараюсь их понимать. Я стараюсь, если мне этого хочется, их принимать. Тут, опять-таки, мы все-таки апеллируем к каким-то сетевым феноменам и каким-то сетевым, значит, видео и так далее, просто потому, что они иногда опережают такие настоящие большие мейнстримные новости. И в числе, значит, прочего, я обнаружила ролик практикующего врача-уролога, к которому пришел 91-летний мужчина, который сказал: «Сделайте же что-нибудь, потому что я импотентен». А моя жена, которой 89 лет, от меня требует сексуальных подвигов. Уролог поступил следующим образом. Он поставил телефон так, чтобы было видно только его самого, то есть врача, а голос пациента слышен и чуть-чуть изменен, так сказать, там, определенным образом. И действительно, это реальная ситуация, когда он спрашивает, что 89 лет она по-прежнему хочет, он говорит, и еще как? Он говорит, ну, вы понимаете, вы пришли немножко не по адресу, потому что я занимаюсь урологией и болезнями, а здесь вам требуется пластическая хирургия, протезы и так далее. К чему я веду? Я веду речь к тому, что существует такой феномен, который стыдливо, значит, замалчивается, а мы с Викой ничего никогда стыдливо не замалчиваем, потому что это часть жизни, возрастной секс. И вот хотелось бы поговорить, возможен ли, в принципе, возрастной секс, существует ли сексуальная жизнь у супругов, которые прожили долго, 50, 60, там, не знаю, может быть, даже 70 лет вместе, существует ли у них либидо? И вообще, Вика, как ты к этому относишься? Вот что такое возрастной секс с твоей точки зрения?
0: Дорогая, ты знаешь, как я к этому отношусь? Я вообще эту тему обсуждать не хотела. Она кажется мне неудобной, вульгарной, и я боюсь, что наши пожилые слушатели и слушательницы сейчас просто выключат радио. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, не выключайте радио. Я сейчас попытаюсь перевести эту тему, ну, в более такой романтичный и уважительный аспект. Дело в том, что у меня очень много возрастных друзей и подруг. Я, в частности, вот хожу в открытый эфир, болтаю о политике с коллегами, коллегами, с экспертами, с аналитиками. И там я встречаю много экспертов, дружу с ними, в том числе и преклонного возраста, за 70, за 80 лет. Это женщины, мужчины. Они замечательные. Я дружу с ними, я огромное уважение к ним испытываю. Они мудрые, они образованные. Вот той образованности, которой сейчас, конечно, нет. Это такая структурная, очень глубокая образованность. Они добрые, они классные. Я абсолютно восхищаюсь людьми за 70-80. Я считаю честью и счастьем, что у меня есть такие друзья и подруги. Но из-за своего возраста я к ним отношусь как к материнским и к отцовским фигурам. Я их уважаю. Лезть к ним в постель я считаю абсолютно недопустимым. Как говорится поговорка, яйца курицу не учат, Лена, и не нам с тобой, молодым женщинам, вообще эту тему обсуждать. Я бы повернула эту тему более уважительно к нашим гражданам, к нашим слушателям, и задалась бы вопросом, который вот действительно меня мучает, и который потрясающий. Они нашли ответ на главный вопрос, эти пожилые люди. Они сумели сохранить свои отношения на протяжении 30, 40, 50, кто-то даже 60 лет. Это невероятное, потрясающее достижение. Как они там этого добились, там в детали мы уж влезать не будем, каким нужно быть психологически зрелым человеком, чтобы уметь эти отношения долго поддерживать, вот это я тебе вопрос задала. Вот это действительно вопрос, который меня мучает. Потому что посмотри на себя. Ты одинокая женщина без мужчины, я одинокая женщина без мужчины. Мы не смогли сохранить свои отношения. Там я развелась, ты вот не была даже замужем. То есть мы не смогли найти ответ на этот вопрос. А эти потрясающие пожилые люди, уж не знаю как, но они нашли ответ на этот вопрос. Вот как ты думаешь, что дает им силу сохранять великолепные, добрые, взаимопрекрасные, я бы сказала, отношения между супругами на протяжении полувека?
1: Вика, в твоем вопросе две части. Я начну все-таки с первой. Я не считаю, что наши женские жизни завершены. Я считаю, что просто наш какой-то этап закончился так, как закончился. Ну, кстати, отрицательный результат – это тоже результат, потому что он учит очень многому. Да, мы учимся всегда на ошибках, а не как бы не на свершениях. Так вот, мы просто не встретили наших мужчин, тех мужчин, которые нас бы приняли, и тех мужчин, которые нас бы понимали. Мы встретили, может быть, мужчин, с которыми нам было хорошо, и, может быть, с нами было хорошо. Но вот такого тотального, потрясающего принятия и понимания, когда не нужно ни о чем просить, потому что, ну, человек тебя любит, не было. Так вот, возвращаясь к второй части твоего вопроса, я думаю, что когда ты любишь и любишь по-настоящему, ты человека понимаешь. И тогда, собственно, секрет твой открывается, этот ларчик открывается очень просто. Эти люди просто всю жизнь любили тех, с кем они были рядом. А любовь дает энергию, любовь дает перспективу, любовь стирает любые возрастные черты, любовь дает понимание. Но нужно встретить любовь такую тотальную, стопроцентную. И вот вам секрет счастья.
0: Да, честно скажу, мне не нравится очень вот этот вот либеральный тренд, согласно которым там яйца учат курицу, и молодые поколения действительно начинают лезть в постель к старшим своим современникам и давать им какие-то советы. Был такой совершенно адский тренд, и я помню, он меня бесил до глубины души. Выросшим детям, значит, предписывалось прийти к своим родителям и сказать: дорогие, вы не забыли ли пройти анализ на венерические инфекции? Что это за дичь такая? Ну, мне это выносило мозг. На самом деле, действительно интересно, ну вот как люди выживают вместе подолгу. Мой свекор и свекровь прожили вместе больше 50 лет, и последние годы были достаточно трудными для них. Они поженились, когда ему было 19, ей было 18. Они были прекрасны, как герои, вот знаешь, советских кинофильмов. Вот мы смотрели на их фотографии в молодости. И вот больше 50 лет они прожили вместе, но последние годы были трудными, потому что бабушка, свекровь моя, болела, у нее, конечно, испортился от болезни характер. Дедушка там часто от нее на дачу убегал. Но, тем не менее, они оба демонстрировали потрясающее терпение и потрясающую жертвенность. Ну вот да, вот это вот и было любовью. И это держало всю семью вместе, всю вот нашу большую семью, несколько поколений вниз. Да, это все это держало, да, и детей, и внуков. Вот, и когда они ушли из жизни, все это естественным образом рассыпалось, потому что держалось на их терпение и жертвенности. Каждое утро вставать, каждое утро выходить кормить соседских кошек, разговаривать со всеми соседями, каждое утро плестись в магазин и готовить обед на всю семью, как бы ни было тяжело, ворчать друг на друга, ссориться друг с другом, но потом на следующее утро опять все это продолжать. И это так потрясающе. Мне кажется, вот эти вот свойства человеческой души, они настолько важнее, чем ваш переоцененный секс на самом деле. А это вот пропаганда секса, она, знаешь, у тебя отрыжка 90-х. Там. Тогда считалось, что все постоянно должны заниматься сексом 24/7. Это лечит от астмы, это лечит от неврозов, это лечит вообще от всего. Лично я в это не верю. Я считаю, душевные свойства качества тоже надо развивать.
1: Слушай, ну вот я могу сказать, что роман «Папиных родителей», «Дедушки и бабушки» начался в момент, когда моя бабушка, собственно, Бека прекрасная, тяжелейшим образом болела дифтеритом. Она познакомилась с моим дедушкой, значит, бабушка еврейка, дедушка чеченец. Они познакомились на танцплощадке в парке Горького, и он не взял никаких ее координат, ну, просто были общие знакомые. Она не пришла на свидание, и он ее нашел в каких-то халупах Заряди. Она жила в Заряде, и тогда это было Заряде, ну, ужасным, абсолютно руинированным местом.
0: Друзья, вы представляете, я просто поясню, Заряде — это место в двух шагах от Кремля. Это вот где парк Заряди, да, теперь?
1: Ну, естественно, не было никакой гостиницы. Были
0: Но
1: трущобы.
0: Но там были деревянные дома, трущобы.
1: Трущобы,
0: да.
1: Были трущобы. Бабушка приехала из Петербурга, ну, тогда это был Ленинград. Она поступила на курсы пешбарышень, а дедушка учился в авиаучилище. Он был красавец, а она была такой пикантной еврейкой, с такой специфической внешностью, значит, горящими глазами. Короче говоря, он ее выходил. То есть было все. Он выносил за ней горшки, он менял просто, он ее мыл, он ей готовил как-то там на какой-то керосинке еду. Вот их роман начался так. Они прожили 64 года вместе, они были абсолютно счастливы, никогда никаких ссор, и только Османчик, Бека, Бекочка, Османчик. Всю жизнь руководила бабушка, а дедушка, так сказать, был таким подкаблучником, хотя занимал большой пост. И для меня
0: Жигит-подкаблучник, да.
1: Короче говоря, вот такие отношения. Так почему, собственно, это все произошло? Потому что дедушка был ответственным человеком, очень, и настоящим мужиком. А бабушка была любящей женщиной, и поэтому настоящей. И у них была гармония. На самом деле, традиционные ценности... У нас есть биология, у нас есть физиология, мы не можем ее отменить. Мужчина — это защита, мужчина — это ответственность, а женщина — это мягкость и нежность. Если так у вас будет, то ваш секс возрастной, который Вика не любит обсуждать, продлится просто навсегда.
0: Где же мы тогда, Лен, совершили ошибки? Почему же у нас вот так вот все не сложилось? Я вот скажу, кстати, про себя, что лишних 3, наверное, или 4 года я в браке протянула, разводиться надо было раньше. Одержал как раз пресловутый секс, потому что секс был прекрасный, он был ежедневный, это, ну, так на это подсаживаешься. А на самом деле никакой душевной близости уже не было. Именно поэтому сейчас мое отношение к сексу, оно не стало скептическим. Да, все это я люблю, эту женщину действительно не проходит с годами, ничего не меняется, да, абсолютно с возрастом. Но теперь действительно я больше смотрю на, ну, духовную близость и какую-то дружескую составляющую. Да, она для меня стала более важна, потому что жизнь меня этому научила, вот и все. И я не хочу выглядеть ханжой, который там отрицает и говорит, там, не надо заниматься сексом. Понятно, что все мы им занимаемся, все мы его любим. Просто, я говорю, у меня есть внутренний барьер обсуждения этой темы относительно пожилых взрослых людей, потому что я их уважаю, но у меня какой-то священный трепет перед ними. Ну, вот для меня это, да, отцовские материнские фигуры. Неприятно эту тему обсуждать, но... Полезно, да?
1: Я-то обсуждаю не отцовские материнские фигуры, я обсуждаю свои перспективы как женщины, а может быть, в каких-то гармоничных и прекрасных отношениях в будущем. Поэтому здесь для меня никаких барьеров психологических нет, поскольку я говорю о себе. А что касается там не сложившихся моих отношений, ну, меня просто не понимали, вот и все. И когда тебя не понимают, от этого идет абсолютно все: и отсутствие душевной близости, и отсутствие тепла, и отсутствие какой-то совместности. Поэтому, друзья, вот вы сейчас нас слушаете с Викой, или вы будете слушать на разнообразных платформах, на которых идет вещание «Спутник», и размещаются подкасты, это Рутюб, это ВКонтакте и так далее. Подумайте о том, что если отношения разрушены, то они разрушены, если отношений нет, то это не значит, что их не будет. Жизнь всегда готовит потрясающие сюрпризы. Закончить я хочу следующим. Я однажды в метро, возвращаясь как раз с эфира, видела пару. Ему было сильно к 80, ей около 70. Они сидели, держась за руки и смотря друг на друга абсолютно влюбленными глазами. Тайком сделала фотографии, нигде не разместила. Но когда мне грустно, я открываю этот альбом, и я смотрю на эти прекрасные лица людей, которые друг друга любят. Любите друг друга. Это главный секрет человеческого счастья. На этом Вика Никифорова, писательница и драматург, и Лена Караева, журналистка, с вами прощаются.
2: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. знать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гауптвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.
4: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Новый закон о платформенной экономике. Контекст. Вступившие в силу правила, регулирующие рынок электронной коммерции, защитят интересы конечных покупателей. Продавцы, торгующие на маркетплейсах, также получат больше прав. Они жаловались на то, что площадки в условиях правовой неопределенности диктовали им свои, зачастую неоправданные условия. Под определение цифровой платформы по закону подпадают привычные всем маркетплейсы, агрегаторы услуг и сервисы доставки готовой еды. Они будут включены в специальный реестр. Продавать товары через платформу смогут партнеры, заключившие договор с ее оператором, в том числе юрлица, ИП, самозанятые граждане. Формируя предложение, продавцам необходимо следить за полнотой информации, указанной в карточке товара. Marketplace обязан проверить сведения. Важнейшее новшество. Платформы теперь могут снижать цену на товары лишь после предварительного уведомления продавца
6: отца и получения его согласия. Это фундаментально меняет сложившуюся практику, когда продукция реализовывалась со скидкой без ведома продавца и за его счет. Ну а привилегии, которые раньше предоставлялись определенным селлерам как эксклюзивные, будут распространяться на всех на абсолютно равных условиях.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час ночи в Москве, в Вижевске. На час больше, в Бишкеке 4 утра. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. В ООН отказываются посещать места ударов ВСУ, прячась за отговорками. Армия Израиля нанесла удар для устранения председателя политбюро Хамаса в Газе. Россия передала Кубе 3 автомобиля скорой помощи. Теперь подробнее. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отказывается посещать места ударов ВСУ, прячась за отговорками, и штампует предвзятые доклады. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. По его словам, сотрудники управления постоянно ссылаются на якобы невозможность проверить факты нарушений международного права Киевом в отношении российских граждан. Армия обороны Израиля вместе с Общей службой безопасности Израиля нанесла удар в секторе Газа с целью устранения председателя политбюро палестинского движения «Хамас», который, по данным военных, участвовал в принятии решений при атаке на еврейское государство 7 октября 2023 года. Напомню,

0: этом сообщили Минобороны. Главными задачами космических войск там назвали поддержание постоянной готовности к применению средств систем предупреждения о ракетном нападении, контроле космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Россия передала кубинским врачам 3 автомобиля скорой помощи и легковой автомобиль «Лада Искра», предназначенные для медицинских учреждений Гаваны, провинции Матантас и Сантьяго-де-Куба. Такая договоренность была достигнута по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова во время его визита на Кубу в ноябре прошлого года. В церемонии передачи автомобилей приняли участие представители правительства Гаваны и провинции Матантас, врачи и сотрудники медицинского учреждения. Кубинская страна отметила значимость помощи и подчеркнула, что автомобили предназначены для национальной программы медицинской помощи новорожденным и их матерям. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщает Росавиация. Кроме того, столичный Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. В расписании возможны корректировки. Актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Крупнейший в мире город за полярным кругом Мурманск в воскресенье отмечает 110-летие с момента основания. Жители ждут легкоатлетический забег, заплыв моржей и большой концерт с участием российских звезд. Мурманск был основан в 1916 году и носил название «Романов на Мурмане». В годы войны он был сильно разрушен, восстановлен в послевоенные годы. В 1985-м за мужество и стойкость проявлены жителями, город получил звание города-героя. К этой минуте это все новости. Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, в студии Рузана Арушинян. Как всегда, мы слушаем исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Здравствуйте, Егор Николаевич.
3: Привет, Рузана. Привет, папа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас будет последняя программа о царствовании Анны Иоанновны. И начать я ее хотел бы с легенды. Как известно, дворец Анны Иоанновны стоял в Летнем саду. Вот в октябре 1740 года, по преданию, там состоялось мистическое событие. Анна Иоанновна уже отошла ко сну, как вдруг в тронной зале появилась ее фигура и вела себя императрица чрезвычайно странно. Она ходила из угла в угол, застывала в центре зала и немигающим взглядом смотрела в стену. А поскольку по этикету того времени командир караула не имел права первым обратиться к императрице, но происходящее было уж очень странным, он направился к Эрнсту Иоганну Берону, ее фавориту, и к тому моменту уже герцогу Курлянскому, разбудил его, и Берон бросился к Анне Иоанновне, потому что панически боялся дворцовых переворотов и подумал, что это может быть какой-то его признак. Во дворце появляется двойник императрицы, который, ну, соответственно, хочет взять власть в свои руки. Анна проснулась и, чрезвычайно взволнованная, вместе с Бероном пошла в тронную залу. Там она увидела своего двойника, подошла к нему грозно, его спросила: «Кто ты?» И в это время фигура растворилась в воздухе, и Анна обреченно сказала: «Это моя погибель» или «Это моя смерть». И действительно, через несколько дней она скончалась. Вот такая вот легенда сохранилась в петербургском мистическом фольклоре. И она отражает тревожные слухи, которые ходили вокруг здоровья Анны Иоанновны осенью 1740 года, потому что императрица зримо сдавала. Это было видно по ее внешнему виду. Мы уже об этом упоминали, но вот осенью 1940 года болезнь стала стремительно прогрессировать. И это, конечно, сказалось на политическом климате вокруг ее престола.
2: А что с ней было? Что ее беспокоило?
3: У нее были очень сильные боли в пояснице, но вообще мы говорили о том, что ее внешность изменилась, у нее очень огрубели черты лица, ее постоянно мучили и головные боли. И первоначально врачи пытались ее успокаивать, объясняя это климактерическими изменениями, как тогда говорили. Но впоследствии стало понятно,

0: что речь идет о тяжелой мочекаменной болезни, которая, собственно, и свела императрицу, не старую еще по нынешним временам, ей было 48 лет, в могилу. Но тогда это было много, и многие болезни просто не лечились. Вот мочекаменная болезнь оказалась одной из них.
1: Сейчас бы вылечили.
0: Сейчас бы вылечили, несомненно. Ну и давайте обратим внимание на то, какова была политическая ситуация в стране. Итак, только что казнен Артемий Петрович Волынский. И это, несомненно, укрепило позиции Эрнста Иоганна Берона, который, свято место пусто не бывает, тут же заполнил возникший вакуум в кабинете министров. Мы помним, что кабинет министров состоял из трех человек. Ранее это были Артемий Петрович, Андрей Иванович Астерман, бессменный руководитель внешней политики при Анне Иоанновне, и князь Черкасский, который олицетворял старую русскую знать, но, по сути, ничем не управлял и в политические дела не лез. Артемия Петровича Волынского, как мы опять же с вами помним, мы говорили об этом в предыдущих программах, Берон впихнул в кабинет министров для того, чтобы уравновесить, если получится, то и серьезно урезать влияние Астермана. Но вот Артемий Петрович выбрался из-под опеки своего патрона и бросил ему вызов, в результате чего его голова и покатилась на плаху. Точнее, легла на плаху, да? А вот теперь, когда Артемия Петровича не стало, нужно было его кем-то заменить. И Берон поставил туда своего человека, которым стал в будущем очень известный персонаж русской истории Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Тот самый, которого Евгений Евстигнеев блистательно играл в «Гардемаринах», вот, но пока это еще просто человек Берона. Человек Берона, который...
1: Почему он его выбрал?
0: Почему он его выбрал? Это очень хороший вопрос. Ну, я напомню вам, что Петр Бестужев-Рюмин был первым фаворитом Анны Иоанновны.
1: Да.
0: Это тот самый человек, который был представителем русского двора в Курляндии, который Анну Иоанновну поддерживал, помогал ей, и у молодой вдовствующей герцогини Курлянской случился роман с немолодым, кстати, пожилым уже русским резидентом. А Берон как раз тот человек, который Петра Бестужева-Рюмина рядом с Анной Иоанновной сменил. Вот, ну, несмотря на то, что именно Берон стал причиной расставания отца Алексея Петровича с будущей императрицей, тем не менее, вот к этой семье у Берона был интерес еще с курлянских времен. И Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был вообще поразительно успешным царедворцем. Он очень хорошо разбирался в придворных интригах. В Бероне он видел социальный лифт, и когда ему поступило соответствующее предложение, он от него не отказался. Он был готов возвыситься до кабинета министра, чтобы угождать Берону. То есть он прекрасно понимал, что он должен будет действовать под контролем и патронатом курлянского герцога, но за это он получит большую долю влияния, возможность управлять значительной частью политики Российской империи. И Алексей Петрович Бестужев-Рюмин согласился. Как мы увидим далее, он не был слепым орудием в руках Берона, но, тем не менее, вот он счел возможным такой тактический союз. И надо сказать, что на короткой дистанции Алексей Петрович Бестужев-Рюмин весьма и весьма был полезен своему старшему товарищу, старшему брату в кавычках. Вообще, существуют разные точки зрения на поведение Берона при болеющей и умирающей императрице. Некоторые историки полагают, что Берон не стремился к регентству. А некоторые историки полагают, что он, наоборот, стремился, но это стремление осуществлял, как бы реализовывал через другие руки. Последняя точка зрения, мне кажется, более убедительной, потому что Берон, прошедший многолетнюю школу царедворничества, прекрасно понимал, что если он лично начнет убеждать Анну Иоанновну в том, что именно ему надо вручить власть при малолетнем императоре Иване Антоновиче, я напомню, что Иван Антонович родился только в августе 1740 года, ему было месяц, по сути, да, потом, когда Анна Иоанновна умрет, 2 месяца. Вот. Я думаю, что если бы он настаивал, убеждал Анну Иоанновну, это бы, наоборот, отвратило императрицу, которая тяжело болела и часто раздражалась, отвратила императрицу от Берона. Вот поэтому Берон демонстрировал внешне полную покорность, готов был согласиться с любым решением государыни и так далее. Но люди Берона, и в первую очередь Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, составили челобитную к императрице. Бестужев-Рюмин был ее автором, согласно которой регентом нужно было назначить именно Эрнста Иоганна. Таким образом, имитировалась широкая общественная поддержка. Бестужева-Рюмина поддержал князь Черкасский. Вот отметим, что, опять же, про засилие немцев, отметим, что под этой челобитной подписались истинно русские люди. Князь Черкасский, второй кабинет-министр, генерал-прокурор Трубецкой и многие другие представители дворянской знати, которые полагали, по всей видимости, что Берон – это самая, наверное, сильная на данный момент фигура, что Анна, в конце концов, перебирая других людей, остановится именно на нем. Мы сейчас поговорим о том, кто был альтернативой. И хотели загодя добиться расположения этого человека, который вот еще чуть-чуть и станет регентом при малолетнем императоре.
1: Значит, ему доверяли?
0: Нет, я как раз не об этом. Ему не доверяли. Просто в нем видели сильную политическую фигуру и хотели заручиться его благоволением заранее. Ну, давайте, раз мы об этом заговорили, вот, а кто был альтернативой?
1: Да.
0: Альтернативой были родители Ивана Антоновича. Антон Ульрих и Анна Леопольдовна. Антон Ульрих был человеком очень скромным, не очень уверенным в себе. У него были положительные качества. Он проявил себя как храбрый офицер во время русско-турецкой войны 1735-39 годов. На поле боя он чувствовал себя, ну, не то чтобы как рыба в воде, но достойно воевал. Но это не был придворный интриган, это не был крупный политик, что подтвердит его будущая судьба. И он не обладал той харизмой, которая требуется для того, чтобы повелевать людьми. А в Российской империи 18 века людьми надо было повелевать. Это не был лидер. Что касается Анны Леопольдовны, то она также не соответствовала этой роли. Не очень умная такая, любящая увеселение, развлечение, но при этом, видимо, не обладающая какой-то глубинной хитростью, в отличие от Елизаветы Петровны. Елизавета Петровна тоже любила развлечения, но она была и хитра, она активно использовала свой политический капитал, доставшийся ей при рождении. Я, помните, чья я дочь, и так далее. У Анны Леопольдовны это не было. И каким бы плохим, каким бы неудачным ни был Берон, он все равно был предпочтительнее, чем вот эта вот пара.
1: Да, ну теперь
0: вот.
1: Понятно.
0: А больше, а кого? Кого, с кем могла бы согласиться знать? И вот мне кажется, что это челобитное Алексея Петровича Рюмина, это такая политическая технология Берона, хотя это невозможно доказать, это только исключительно мое мнение, и его, наверное, тоже можно оспорить, потому что Берон всячески демонстрировал свое нежелание быть регентом, что он только покоряется и так далее. Но, с другой стороны, можно допустить, что это такой спектакль.
1: Ну, конечно.
0: Спектакль для умирающей императрицы, и очень многие царедворцы умели устраивать такие спектакли. Так или иначе, это челобитное поступило. Челобитное поступило заблаговременно, а Анна Иоанновна ее не подписала первоначально. Но, по всей видимости, в основном потому, что она была очень суеверна. И она думала, что если она подпишет, то тем самым приблизит свою смерть. Она этого до определенного момента не делала. Но кризис наступил 16 октября. Естественно, по старому стилю мы все даты называем. 16 октября 1740 года, когда у Анны Иоанновны случился сильнейший приступ болей, она потеряла сознание, когда очнулась, не могла пошевелить левой ногой, и стало понятно, что императрица находится на пороге смерти. Но вот в каком-то смысле Анне Иоанновне повезло, что она имела возможность отдать последнее распоряжение. Господь отвел ей еще сутки, и за эти сутки она подписала важнейшие бумаги, связанные с престолом, наследием и порядком управления империей после ее кончины.
1: То есть она была в сознании, она все понимала?
0: Да, она была в сознании, она все понимала. И, ну, например, Екатерина II, нет, вот у нее случился удар, она умерла, не приходя в сознание. А вот Анна Иоанновна умирала в сознании, и она сделала то, что, собственно, обеспечило порядок передачи власти. Как мы с вами помним, действовал закон Петра Великого, согласно которому монарх должен официально назвать своего преемника. И вот Анна Иоанновна пишет две бумаги. Составляют эти бумаги с ней Берон, но в первую очередь как раз Андрей Иванович Остерман, который враг Берона. Но, тем не менее, Андрей Иванович составляет эти бумаги. Значит, первая бумага – это бумага о наследнике, да, имя наследника Иван Антонович. Здесь все понятно. Как бы и никто не сомневался в том, что именно он будет наследником, никаких других вариантов просто не было. А вторая бумага – это бумага о назначении Берона регентом. Почему Астерман не противодействовал? Ну, здесь надо задать вопрос, а что он мог? Вот, потому что воля императрицы была выражена совершенно четко и конкретно, и Астерман мог только грамотно юридически эту волю оформить. Впоследствии он будет интриговать против Берона и отчасти косвенным образом поможет заговорщикам его свергнуть, но пока он был абсолютно бессилен.
1: То есть сказать он ей никак ничего не мог, никаким образом не намекнуть, не повлиять?
0: Ну вот, опять же, он мог ей сказать, что это не Берон, а кто?
1: Ну да,
0: Берон, он не мог выдвинуть, например, себя, потому что про Берона все знали, что это, во-первых, фаворит. Человек, который много лет был сердечным другом Анны Иоанновны. Но дело не только в этом. Ведь Берон был царствующей особой. Он, да, благодаря русскому влиянию, но, тем не менее, это был правитель, хоть и небольшой, но все-таки европейской страны. Он правил ей из Петербурга и так далее, но все-таки он был герцогом. Это другой статус совсем. Ну, а кого мог назначить Астерман? Кого мог предложить Астерман? Он мог предложить только Антона Ульриха и Анну Леопольдовну, но, судя по всему, он хорошо видел, что решение Анны Иоанновны уже было принято. Я обращу ваше внимание, что, в принципе, отношение у Анны Иоанновны к племяннице, к Анне Леопольдовне, было, ну, не то чтобы пренебрежительным, но Анна Иоанновна видела все недостатки этой девушки, и не возникало у нее мысли назначить наследницей ее. Хотя мы видим, что женские царствования уже становились нормой, уже была Екатерина Первая, да. Сама Анна Иоанновна проправила. То есть, теоретически, можно было бы завещать трон Анне Леопольдовне.
1: Но она слаба была, несерьезная фигура.
0: Но Анна Иоанновна завещала трон мужчине, тогда еще младенцу. Поэтому Астерман, видя, что ничего изменить не получится, оформляет вот эту вот бумагу, и Берон назначается регентом. Конечно, когда стало понятно, что Анна Иоанновна умирает, пошли разные толки. И Антон Ульрих, броншвейгский герцог и отец Ивана Антоновича, надо сказать, некоторым образом в этот момент возбудился. Антон Ульрих, честно говоря, побаивался. Потому что мы с вами помним, что вот незадолго до кончины Анны Иоанновны его отношения с Бероном серьезно обострились. Дело в том, что поскольку Анна Леопольдовна не жаждала выйти замуж за Антона Ульриха, то в какой-то наследник был уже категорически нужен, то в какой-то момент у Берона возник светлый проект выдать Анну Леопольдовну замуж за своего сына Петра. Но тут вмешался Артемий Петрович Волынский, и в конце концов Анна Леопольдовна все-таки сделала выбор в пользу Антона Ульриха. После этого Берон Антона возненавидел окончательно. И даже просто неприлично утверждал, что Антон Ульрих – это такое ничтожество, что даже не сможет выполнить свой супружеский долг. Но, как мы понимаем, Антон Ульрих справился.
1: Выполнил задачу.
0: Да, выполнил. И Анна Леопольдовна тоже выполнила, так сказать, и супружеский долг, и потом и родила наследника. То есть дважды молодец. Привело Берона вообще в окончательное неистовство, и Антона Ульриха он ненавидел. И стали стремительно при дворе распространяться слухи о том, что вот сейчас Берон станет, если он станет регентом, то он возьмет, и брауншвейгское семейство вообще вышлет из России в Брауншвейг. Ребенок останется тут, он наследник, он заложник этой ситуации. А папа и мама, до свидания, они свою задачу выполнили, наследника произвели на свет, все, мавры сделали свое дело, могут уезжать в Брауншвейг. Антон Ульрих этого боялся. Ну, а как Антон Ульрих мог обеспечить себе безопасность? Уговорить Берона, это сомнительно. Поэтому, так сказать, в его голове возник вопрос, а не пересмотреть ли последнюю волю Анны Иоанновны, и нельзя ли сделать так, чтобы регентом стал он.
1: Вот. А как это возможно?
0: Ну, как возможно? У нас на дворе эпоха дворцовых переворотов.
1: Ну, да.
0: Ну, вот если бы Антон Ульрих был кем-то вроде Григория Орлова, то, наверное, он поднял бы гвардию. Если бы Антон Ульрих заблаговременно поговорил с фельдмаршалом Минихом, то, может быть, фельдмаршал Миних бы выполнил эту задачу. Хотя в тот момент фельдмаршал Миних, его положение в новой политической реальности было неясно. И, возможно, Миних рассчитывал на некую поддержку от Берона и в тот момент явно против него бы выступать не стал. Но так или иначе, Антон Ульрих просто поговорил со своими сослуживцами. Мы помним, что он был военный. Поговорил со сослуживцами по Семеновскому полку, по Броншвейгскому кирасирскому полку. Но дальше разговоров дело не зашло. Он чуть позже будет говорить с Остерманом. Остерман будет ему очень сочувствовать. Но Остерман был очень хитрый человек. И он... Вообще Остерман – это такой как бы буддист, в кавычках, конечно. Это человек, который вот всегда сидел на берегу и смотрел, пока труп, ждал, пока труп врага не проплывет мимо. Вот до определенного момента у него не получалось. Ну, он избегал каких-то острых разборок. Если, например, в кабинете министров ожидался какой-то скандал, он просто туда не приезжал, сказавшись больным. Вот. Он отстранялся от каких-то политических интриг, и это обеспечило его политическое долголетие. Хотя, в конце концов, он тоже, как мы знаем, уже потом при Елизавете Петровне был серьезно наказан. Но это отдельная история. Короче говоря, Антон Ульрих не сдюжил. Не хватило силенок, не хватило воли. О чем мы чуть позже еще поговорим. Итак, Анна Иоанновна умирает. Перед смертью она приглашает к себе самых главных сановников и свое семейство. Анну Леопольдовну с мужем, Елизавету Петровну, про которую нам тоже забывать не надо. Она здесь присутствует. Умирая, она обращается к Берону и говорит ему слово «небось», то есть «не бойся». Да, об этом нам пишет британский посол Финч. Интересно, в английском переводе он пишет «never fear». А последние ее слова были обращены как раз к Миниху. Она ему говорит «прощай, фельдмаршал». Интересное обращение. То есть, видимо, она... Ну, фельдмаршалом Миних стал при Анне Иоанновне. Я думаю, что она оценила его военные заслуги. И вот она умирает, и Берон немедленно берет власть в свои руки и пытается себя поставить. Поставить себя очень жестко. Значит, очень быстро, вот 17 октября Анна Иоанновна скончалась. 18-го в сенатской типографии был отпечатан устав о регенстве. 19 октября был издан указ от имени малолетнего императора Иоанна III, где кабинет, сенат, сенат и генералитет по довольном рассуждении утвердили регенство Берона. Берону был присвоен титул его высочества регент Российской империи, герцог Курлянский, Лифлянский и Семигальский. Маленькая деталь, на которую я хотел бы сакцентировать внимание – титул, точнее, не титул, а порядковый номер Ивана, Иван III. Да, мы его знаем как Иван VI. Но вот при жизни его называли Иван III. Почему? Потому что всего правителей Иванов было действительно 6, но порядковые номера тогда при Анне Иоанновне считались с первого царя, которым был Иван Грозный. То есть в сознании современников Иван IV был на самом деле Иваном. То есть он был Иван IV как великий князь московский, но как царь он был Иван I. Соответственно, отец Анны Иоанновны был Иван II, и вот Анна Антонович Иван III. Обращаю ваше внимание, что мальчика назвали Иваном, это явная отсылка к папе Анны Иоанновны. То есть она продолжала напоминать о том, да, что ее отец был государем, и вот это и Ивановича на троне. Это ее линия, его линия, линия старшего царя Ивана, а не Петра. Ну и вроде бы Берон сумел себя поставить. Вокруг него уже существовала, как ему казалось, влиятельная группировка. И теперь ему было нужно запугать броншвейгскую фамилию окончательно, чтобы ни Антон Ульрих, ни Анна Леопольдовна не посмели и слова сказать против него.
1: А эта группировка, она насколько была преданной? Вот вы сказали, как вот, ему казалось.
0: Да, она оказалась абсолютно непреданной. Вот. Но Берон допустил, конечно, целый ряд ошибок после смерти Анны Иоанновны, потому что, когда вот он укрепился во власти, ему показалось, что теперь уже против него никто не восстанет. И он начал действовать слишком опрометчиво. Вот он проявил себя как неловкий царедворец, в отличие от Остермана, скажем. Итак, нужно было окончательно запугать Антона Ульриха и Анну Леопольдовну. И 23 октября состоялось чрезвычайное собрание. К этому моменту Берону уже доложили о том, что Антон Ульрих совершает некоторые телодвижения. То есть он общается с офицерами полков, где он служил, он ходил к Эстерману, он хочет пересмотреть завещание Анны Иоанновны. И Берон, в общем, довольно справедливо увидел в этом зерна заговора. Он арестовал нескольких близких к Антону Ульриху людей. Они были заключены в тюрьму и отданы под суд. Потом их секли кнутом. Но самого Антона Ульриха подвергнуть репрессиям Берон не решился все-таки. Хотя мог бы, но, видимо, он еще не считал себя в такой власти. Тем не менее, Антон Ульрих был прилюдно унижен.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, еще раз всех приветствую. Вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Продолжаем говорить об Анне Иоанновне, вернее, уже о том, что было после ее смерти, когда регентом стал Эрнст Берон.
0: 17 октября 1740 года Анна Иоанновна скончалась, назначив незадолго до своего ухода регентом своего фаворита, сердечного друга и герцога Курлянского Эрнста Иоганна Берона. И, как мы уже сказали в первом блоке, как только это назначение состоялось, Берон начал очень жестко, демонстративно себя ставить. То есть он начал показывать, что он теперь здесь власть. И своим главным врагом он считал, в всяком случае, одним из главных врагов, угрозой своему новому положению, он считал брауншвейгского герцога Антона Ульриха, который был отцом нынешнего императора, маленького двухмесячного Ивана Антоновича, который стал императором всероссийским. Нужно было его обезвредить, и Берону донесли о том, что Антон Ульрих недоволен его назначением, как была недовольна и Анна Леопольдовна, супруга Антона Ульриха. И поэтому Берон сделал выбор в пользу публичного унижения Антона Ульриха. Было собрано чрезвычайное совещание с представителями всей знати и всеми военными руководителями, в ходе которого Берон резко отчитал Антона Ульриха за его нелояльность и объявил ему, что любая попытка оспорить его регентство будет рассматриваться как государственная измена и соответствующим образом будет наказана. То есть, по сути, Антону Ульриху пригрозили смертной казнью, потому что государственная измена, конечно, каралась смертной казнью. Далее брауншвейгского герцога принудил Берон сложить с себя военные должности, уйти с военных должностей, Антон Ульрих был подполковником Семеновского полка. Я напомню, что Семеновский полк – это один из двух самых старых и привилегированных полков русской гвардии. И, конечно, вот такое вышвыривание с такой должности – это был позор. Ну и, кроме того, Антон Ульрих был полковником Брауншвейгского кирасирского полка, который с этой должности Антона Ульриха тоже Берон заставил уйти. То есть он убирал Антона Ульриха из армии вообще, чтобы Антон Ульрих не мог отдать, в случае, если он все-таки наберется смелости, приказов, ну, скажем, атаковать Берона. Да.
1: Ну, хитро, конечно же.
0: Ну, безусловно. То есть это означало полное отстранение от дел брауншвейгского герцога и фактически его домашний арест. Ну и то, как себя вел Антон Ульрих во время этого чрезвычайного совещания, конечно, показывает, что был он хороший парень, наверное, но не орел. Потому что, как писал адъютант фельдмаршала Миниха Манштейн, он не мог ни сопротивляться, ни даже достойно ответить на унижение. То есть Берон полностью насладился моральным уничтожением своего конкурента. И Антон Ульрих сдулся на глазах.
1: Ну а что он мог сделать? Допустим, он бы ответил. Чем бы это закончилось?
0: Ну, вопрос, как человек выглядит, как он отвечает. То есть можно было ответить достойно, допустим, сказать «покоряюсь воле государыни», но продемонстрировать всем своим видом, что это единственная причина. А Антон Ульрих, по всей видимости, был испуган, и люди это видели.
1: Да.
0: Вот. Ну и с одной стороны, Антон Ульрих не рассматривался больше как какой-то потенциальный вождь альтернативный Берону. Но с другой стороны, вот это публичное унижение отца императора со стороны временщика, оно вызвало ропот и в знати, и особенно в армии, в гвардии. Потому что все-таки, ведь кем, напоминаю, был Берон. Берон был управителем двора, императорского двора Анны Иоанновны. Он следил за временем императрицы, организовывал для нее разные мероприятия, охоту, например. Но Берон при жизни Анны Иоанновны никогда не лез в те политические сферы, которыми управляли традиционно другие люди. Например, Астерман. Вот Берон не лез во внешнюю политику. Он старался усилить свое политическое влияние. Но это было незаметно. Формально его не было в кабинете министров. Там были Волынский, там был Бестужев-Рюмин, там был князь Черкасский. Они делали политику, а Берон только дергал за ниточки. Но общественность об этом не знала. И Берон не стремился показывать, он не стремился демонстрировать вот эту свою власть. Но теперь ситуация изменилась, потому что тогда любое решение, принятое под давлением Берона, было овеяно авторитетом Анны Иоанновны. Потому что государыня все это одобряла.
1: Да.
0: А теперь это было сделать невозможно. Теперь императором был младенец, который лежал в люльке. И что это за ребенок, каким он будет, когда вырастет, никто не знал. Он не мог озвучить свою волю. И теперь Берону приходилось делать так, поскольку его не особенно уважали, он решил сделать так, чтобы его боялись. И вот здесь, на мой взгляд, ему не хватило, конечно, политического такта, потому что, унизив Антона Ульриха, он начал аналогично относиться и к другим людям, в которых он видел угрозу. Ну и здесь, конечно, его стратегической, просто фундаментальной ошибкой стало его отношение к Христофу Бурхарду Миниху, да, Христофору Антоновичу Миниху, про которого у нас была уже отдельная программа. Человек это незаурядный, выдающийся, и подчеркну, что вот это обращение Анны Иоанновны, то, что она последним обратилась к Миниху и сказала ему «прощай, фельдмаршал»,
1: да,
0: на мой взгляд, это не случайно, потому что его она считала одним из самых выдающихся людей своего царствования. Чего у Миниха не отнимешь, так это решительности и амбиций. И вот с Минихом так, как с Антоном Ульрихом, было нельзя. Вот там, где Антон Ульрих испугался и уполз в угол, там Миних гордо вскинул голову и что-то придумал. К тому же все-таки надо понимать, что вот за Минихом стоял определенный опыт побед. Все-таки, еще раз повторюсь, что Берон – это вот какие-то придворные усиления, охоты. А что такое Миних? А Миних – это победа над французами при Данциге. А Миних – это первое взятие Крыма, взятие Бахчисарая русскими войсками. Миних – это Ладожский канал, построенный еще по велению Петра Великого. Миних – вообще человек Петра, Да. А что о том? Поэтому авторитет Миниха был значительно сильнее, ну, во всяком случае, в армии, да, чем авторитет Перона. Ну, и Миних рассчитывал, по всей видимости, получить чин генералиссимуса, который стал бы венцом его карьеры. Но, по большому счету, Берону ничего не стоило ему этот чин дать. Но Берон продемонстрировал, что вот при нем положение Миниха не будет таким, как при Аниановне, что ему тоже надо подчиняться, его надо бояться, перед ним надо склоняться. А Миних был не таким абсолютно человеком, он на это пойти не мог. И в отличие, сложно сказать что-то, ну, наверное, Берон тоже был харизматичным, но Миних был военным человеком, у него была другая харизма, не царедворческая, а такая весьма-весьма брутальная. И это помнили, между прочим, через много лет. Потому что вот об этом знал, например, Александр Сергеевич Пушкин. Если мы откроем «Капитанскую дочку», то мы там прочитаем, что отец Гринёва ушел в отставку, когда Миних попал в опалу. Это говорит о том, что отец Гринёва был человеком Миниха, и для него Миних был вождем военным. Вот это как бы важное, такое, важное наблюдение, которое Александр Сергеевич Пушкин донес до нас через один из самых своих знаменитых текстов. Вот, поэтому, ладно, Антон Ульрих, но вот эта такая ссора и натяжка отношений с Минихом, она была большой ошибкой Берона. Кроме того, Астерман. Астерман ничего не делал. Абсолютно.
1: Как обычно, да?
0: Как обычно, да. То есть он сидел, сидел и смотрел, и давал Берону испортить отношения со всеми.
1: Посмотри, чем кончится.
0: Вот.
1: Да?
0: Но и Берон тоже. То есть, если бы Берон был опытным, хитрым там, политиком, он попытался бы в этих условиях как-то с Астерманом наладить мосты. Но он этого тоже не делал. Вот. И Астерман, он был очень хитрым. У него было довольно много осведомителей. Он хорошо понимал, что происходит. Он видел, что ропот вокруг Берона ширится, значит, что им недовольны вот этими его действиями. И, собственно, все вот эти разговоры там про немецкое засилье и про, значит, власть немцев, они вот именно в этот момент начинают активизироваться. И Астерман там такой, ну, очень хорошо. Да. Кроме того, у нас в этом пасьянсе, в этом раскладе есть еще одна важная фигура. Это Елизавета Петровна, про которую забывать не надо. Значит, Елизавета Петровна после смерти Анны Иоанновны, думаю, мы точно этого не знаем, но, думаю, боялась. Потому что вот иностранные дипломаты, которые находились в Петербурге, они все пишут, что Елизавета Петровна сидит тише воды, ниже травы. Она все-таки при Анне Иоанновне прожила 10 лет. И при Анне Иоанновне, да, она была отодвинута от двора. Да, про нее там всякое говорили, что она дочь женщины с низкой социальной ответственностью и так далее. Но ее не постригли в монахини, ее не выдали замуж за чужестранного принца, и формально она сохраняла свой статус принцессы второстепенной, но тем не менее. А вот что будет при Бероне, бог его знает. Берон-то боится утраты своей власти, его власть – это регенство при Иоанне Антоновиче. Елизавета Петровна – прямая конкурентка Иоанна Антоновича, что все понимали, что потом, собственно, и выльется в ее дворцовый переворот. Вот, поэтому, как себя поведет Берон, было непонятно. А если он сейчас прикажет Елизавету Петровну арестовать и насильно постричь в монастырь? Или ее по-тихому отравят? Или ее выдадут замуж за персидского шаха, например? Все это было вполне возможно. Поэтому, с одной стороны, Елизавета Петровна вообще как бы не подает признаков жизни. С другой стороны, тайно она начинает сближаться с офицерством Преображенского полка. Вот это вот нарушение статус-кво, вызванное смертью Анны Иоанновны, оно сподвигает Елизавету Петровну к... Ну, это еще не заговор, но это некая
1: подготовка, да?
0: Подготовка к нему. То есть она пытается более активно, чем раньше, но тайно и очень осторожно создать вокруг себя какую-то партию, которая будет защищать ее, которая будет защищать ее интересы. Ну вот, Берон. Распространяются слухи. Берон, видимо, тоже пока не знал, что делать с Елизаветой Петровной, потому что распространились слухи, очень любопытные, что Берон хочет повторить с Елизаветой Петровной ту партию, которая не получилась с Анной Леопольдовной. То есть вот Петра женить на Анне Леопольдовне не получилось сына. Может, получится на Елизавете Петровне. Зачем это Берону могло быть нужно, мы точно не знаем, рассматривался ли такой план всерьез или нет. Но теоретически зачем такой план Берону был нужен? Дело в том, что Иван Антонович маленький. Вырастет ли он? Вообще непонятно. 18 век, медицина на плохом уровне. Вот, казалось бы, был недавно мальчиком, постарше, конечно, но все равно еще ребенок. Петр II, который воцарился, ну, не в люльке, но 11 лет ему было тогда. В 14 умер от оспы. Если вдруг Иван Антонович умрет, то какова будет судьба Берона, непонятно совершенно. А кто у нас остается из царской семьи в случае смерти Ивана Антоновича? Ну, теоретически, конечно, остается Анна Леопольдовна, у которой могут родиться еще дети.
1: Да.
0: Но у Берона с ними конфликт серьезный. И понятно, что Анна Леопольдовна Берона при его положении точно не оставит. Ну и потом Анна Леопольдовна все-таки она не дочь царя. Она внучка царя, а это другое. А вот если Елизавета Петровна, она дочь Петра Великого, она... Берон знает, что она пользуется популярностью у гвардии. Пока они не знают масштабов этой популярности, но можно предположить, что в полках, основанных папой,
1: очевидно, что ее поддерживают.
0: К Елизавете Петровне относятся хорошо. И вот не нужно ли параллельно, лучше, может, не высылать куда-то там Елизавету Петровну, а не лучше ли сделать ее членом своей семьи? Чтобы на тот случай, если Иван Антонович скончается, а вот у нас уже Елизавета Петровна, невестка моя, вот, а у Елизаветы Петровны к этому моменту может кто-то родиться с Петром, какой-нибудь тоже Петр,
1: да,
0: например. Вот. И будет у нас Петр III, только не тот, который в этот момент в Киле живет в Галштинии, а вот наш петербургско-курлянский Петр III. Вот такие комбинации Берон вполне мог у себя в голове проворачивать. Вот. Но другое дело, что пока он их проворачивал, вот эта его скандальность первых недель его правления, его царства, ну, это не царство, конечно, он регент, его регентство, да, она привела к тому, что Христофор Антонович Миних решил действовать. Потому что если бы не Миних, то, может быть, все пошло бы по-другому. Возможно, что Берона свергла бы Елизавета Петровна. Там ситуация как бы дошла до этого момента. Но вот Миних был мотором. Нельзя было портить с этим человеком, нельзя было портить отношения.
1: Странно, что Берон этого не понимал.
0: Это очень странно, что Берон этого не понимал. И очень странно, что потом и Анна Леопольдовна этого тоже не поняла. Анна Леопольдовна тоже с ним испортит отношения. Ну, короче говоря, инициатива исходила не от Анны Леопольдовны. Она исходила именно от Миниха. Миних пришел к Анне Леопольдовне и завел с ней разговор о том, что положение нетерпимо, но Берон не пользуется той популярностью, и в первую очередь в армии, на которую он претендует, и его можно было бы свергнуть. И Анна Леопольдовна, она не была какой-то особенной интриганкой, как мы уже говорили, она не была особенно умной женщиной, но, тем не менее, тут все было понятно. Она боялась, потому что вот это вот унижение ее мужа, оно... Ей казалось, может быть, справедливо, только первым звоночком к каким-то очень страшным событиям. И Анна Леопольдовна, она дала Миниху согласие на переворот, который, в конце концов, и произошел. Вот то, чего не поняла, а может, и поняла Анна Иоанновна. Вот Анна Иоанновна, когда подписала бумагу о назначении Берона регентом, она сказала: «Подписываю тебе смертный приговор». Может, это была такая грубая шутка уже умирающей императрицы. Но, может быть, она действительно так думала, потому что понимала, что Берону придется тяжеловато.
1: Но это результат его ошибок и его поведения.
0: Да, но да, я тоже считаю, что ты абсолютно правильно говоришь, я тоже считаю, что это был результат его политических ошибок. И если бы он был более ловким политиком, то, наверное, он смог бы как-то иначе эту ситуацию решить. Вот. А тем не менее, он ее не решил. И Анна Леопольдовна, ободренная Минихом, ожидает того, что произойдет. Миних начинает готовить переворот. Вот замечательный источник – это как раз воспоминания миниховского адъютанта Манштейна. Он как раз рассказывает, как довольно решительно приступили к этому делу. И как Мних уверенно командовал. И Берон еще не смог этому противопоставить. Берон был ночью схвачен в летнем дворце, а Наяновна в летнем саду, вот в том самом летнем дворце, в котором якобы Анне явился ее двойник. А гвардейцы ворвались во дворец ночью, бесцеремонно пришли в спальню Берона, он залез под кровать. Они его оттуда вытаскивали, тащили его за ноги, он цеплялся, они не испытывали к нему никакого пиетета, пару раз его ткнули, завернули его в ковер и в нижнем белье потащили в темницу. Значит, жена Берона, которая, кстати, была подругой Анны Иоанновны, они вместе там завтракали, гуляли, она, значит, с криками, с визгами побежала за мужем, ее оттолкнули, и она упала на холодную землю, это ноябрь 1740 года. Вот. И вот так вот человек, который еще 3 недели назад публично унижал Антона Ульриха в присутствии всего двора, теперь сам был унижен, дальше некуда.
1: Скажет бумеранг.
0: Вот. Да, это бумеранг. Вот так вот Анна Иоанновна в каком-то смысле предсказала будущее своего сердечного друга, когда говорил, что подписывает смертный приговор, но все-таки только в каком-то смысле, потому что казнен Берон не был. Как известно, его отправили в Пилым. Его отправили в Пилым на Урал. Честно говоря, это такая мягкое наказание, потому что Анна Леопольдовна и Мених вполне могли бы и казнить Берона за все то нехорошее, что он для них сделал. Но вот эта вот как раз схватка в банке с пауками, она на самом деле расчищала дорогу Елизавете Петровне. Потому что вот Анна Леопольдовна, она в Бероне видела угрозу, а в Елизавете Петровне почему-то не увидела, в то время как Елизавета Петровна уже постепенно укреплялась в мыслях о том, что именно она должна взять власть, именно она должна зайти на трон. Интересно, что в это время Михаил Васильевич Ломоносов, наш великий ученый, возвращается с обучения в Германии. Он после целого ряда лет на чужбине оказывается вновь в Петербурге, и, оказавшись здесь, он успевает написать 2 оды, посвященных маленькому Ивану Антоновичу. Оду к дню его рождения и оду на первую победу в русско-шведской войне, которая как раз в этот момент началась. И вот в одном из этих текстов у Михаила Васильевича есть строки, посвященные Берону.
1: Какие?
0: Ну, там все это подано через аллегорию. Вообще читать эти строки сегодня сложно. Это такая как бы поэзия ушедшей эпохи, очень тяжеловесная. Но там говорится, значит, злодей, который пытался захватить власть у Иоанна Антоновича, но был низвергнут. То есть надо сказать, что все эти тексты впоследствии были они сохранились, да, но по приказу Елизаветы Петровны они все были уничтожены, потому что Елизавета Петровна хотела вообще вычистить из памяти потомков недолгое царствование Ивана Антоновича и сделать так, чтобы как будто после смерти Анны Иоанновны вот сразу воцарилась она.
1: То есть вымороть как-то его...
0: Да, это такая как бы политика забвения, которую она вела. Ну вот, в завершение я предлагаю подвести итоги. Все-таки у нас был достаточно длительный цикл про царствование Анны Иоанновны. Мы подробно рассматривали разные аспекты ее правления. Ну и я думаю, что нам удалось показать, что во многом Анна Иоанновна была наследницей Петра Великого. Ее царствование, безусловно, были положительные и позитивные результаты. При ней строился российский флот, при ней Петербург развивался как торговый порт, при ней была совершена Великая Северная экспедиция, крупнейшее научное предприятие первой половины XVIII века. Истинные герои ее правления – это Витус Беринг, Алексей Чириков, братья они двоюродные, да, кузены Лаптевы, в честь которых названо море Лаптевых, наши знаменитые путешественники. И результат Великой Северной экспедиции очень сложно переоценить. Это действительно было великое предприятие. Не то чтобы Анна Иоанновна его придумала, но при Анне Иоанновне оно было совершено, и Анна Иоанновна его финансировала. Основывались новые города, основывались новые порты, основывались новые учебные заведения. например, Шлихетский кадетский корпус, были одержаны важные победы в военном смысле. Впервые Россия сумела победить французов. Первое боестолкновение с французскими войсками произошло в 1734 году при Данциге. Впервые русская армия ворвалась в Крым, нанеся поражение крымско-татарскому ханству. К сожалению, не удалось пробиться к Южным морям, закрепить эти территории за собой, но хотя бы у турок был отбит Азов на Дону. Это серьезные результаты, о которых нельзя забывать, говоря о царствовании Анны Иоанновны.
1: Но один короткий вопрос я его успею задать. Для вас все-таки эпоха Анны Иоанновны все-таки со знаком больше плюс или со знаком минус?
0: Ну, лично для вас. Она двойственна, конечно. И я не случайно говорил о том, что вот этот прогресс считался лютым средневековьем, и мы это показали в нашем цикле. Но поскольку движение вперед было, то я предпочитаю акцентироваться именно на нем. Россия, построенная Петром, двигалась вперед, может быть, не очень быстро, не очень уверенно, но это все равно было движение вперед. Я считаю, что мы должны помнить тех, кто ее туда двигал.
1: Ну что ж, на самом деле очень интересно узнать, что люди думают по истечении всего этого цикла, всех этих серий. Но потом, я думаю, вам тоже будет интересно.
0: Да, друзья мои, и обязательно напишите в комментариях, а про что нам с коллегами на Радио Спутник поговорить дальше. Рассматривать ли нам царство Елизаветы Петровны, так же подробно, как мы говорили про Анну Иоанну, ли сосредоточиться на каком-то другом периоде отечественной истории. Обязательно напишите нам в комментариях, потому что мы ориентируемся на мнение нашей аудитории.
1: Спасибо вам огромное за такие интересные рассказы. Это исторический ликбез с Егором Яковлевым на Радио Спутник.
0: На сегодня все.
2: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
7: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
8: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
8: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
8: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
9: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
10: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Узнать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположено на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов.
11: домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метра над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
12: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
12: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
13: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
12: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
14: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Вывод американских войск из Ирака. Контекст. 2 десятилетия пребывания контингента в одной из самых богатых нефтью ближневосточных стран завершено. Военные ушли, базы закрыты. Расходы составили более $1.5 триллиона. Безопасностью будут заниматься местные силовики. Время подводить итоги. Свержение Саддама Хусейна в 2003 году при непосредственной помощи американцев привело к обратным от заявленных результатам. Страна погрузилась в затяжной экономический и политический кризис с регулярными гражданскими и межнациональными конфликтами. В Ираке расцвел радикальный исламизм, с которым пришлось бороться целой коалицией стран. Операция с по-американски пафосным названием «Непоколебимая решимость» привела к гибели более 1 миллиона человек. Страна неоднократно стояла на грани распада на суннитские, шиитские регионы и Курдистан. Коррупция в госорганах стала носить почти повальный характер. Уходя, на самом деле американцы остаются. Через Федеральный резервный банк Нью-Йорка они контролируют нефтяные доходы Ирака в долларах, а компании из США осваивают его недра. И тем не менее, иракцы радуются, что хотя бы интервентов не будет.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Оренбурге 4 утра, в Барнауле 6:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Лондон допускает введение санкций против Ирана из-за инцидента на базе Фэрфорд. Израиль атаковал 14 населенных пунктов на юге Ливана за сутки. Эксперт предупредил о схемах мошенников перед днем учителя. Теперь подробнее. Силы ПВО уничтожили 6 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Великобритания допускает введение новых санкций против Тегерана, так как инцидент на базе Фэрфорд якобы может быть связан с Ираном. Об этом пишет газета «Телеграф» со ссылкой на министра обороны Британии Уэса Стритинга. По его словам, Великобритания рассмотрит, каким должен быть соразмерный ответ, как только сделает конкретные выводы. Он отметил, что расследование продолжается. 27 сентября возле авиабазы Фэрфорд были задержаны 5 граждан Британии по подозрению к причастности к террористической деятельности и преступлениям, связанным с взрывчатыми веществами. База Фэрфорд – это единственная в Европе база, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. В марте британские власти разрешили штатам использовать эту базу для операции против Ирана. Израильские войска за последние сутки атаковали 14 населенных пунктов на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский военно-полевой источник. Рамочное соглашение, заключенное 26 июня в Вашингтоне между Ливаном и Израилем, предусматривает восстановление контроля ливанской армии над югом страны.

0: 206 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана на глубине 24 километра под морским дном. Угроза цунами не объявлялась. Злоумышленники перед днем учителя могут создавать поддельные чаты класса и писать родителям под видом председателей родительского комитета. Эксперты отметили, что одна из схем связана со сбором денег на подарок. Мошенники взламывают аккаунт кого-то из участников родительской беседы или создают профиль с тем же именем и фотографией, что у председателя комитета. К ученикам злоумышленники подбираются через просьбу проголосовать за любимого учителя в конкурсе. Ссылка часто приходит от одноклассника, чей аккаунт уже взломан. На странице с голосованием предлагают войти по номеру телефона и ввести код из СМС. Специалисты подчеркивают, что защитить аккаунт от взлома поможет двухэтапная проверка. Если взлом все-таки произошел, нужно завершить активные сеансы на других устройствах, сменить пароль и предупредить знакомых, что сообщение отправлял злоумышленник. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через час. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас слушает, всех, кто нас смотрит, всех, кто на нас подписан. Естественно, в Макс-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутники», «Спутник». Естественно, кто за нами следит ВКонтакте, в «За него» в «Одноклассниках», в «Рутюбе». Ну и вообще, естественно, слушать наш прямой эфир 91.2 FM Москва, 91.5 Санкт-Петербург. Самая важная, самая значимая, самая полезная передача у нас в эфире «Большим о маленьких», о детском здоровье. Как обычно, буду задавать разные вопросы разной степени интересности и общности. Задавать их буду постоянному ведущему, педиатр Антон Равнин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей, дорогие радиослушатели, рад вас приветствовать. Всегда так смущаюсь немножечко, когда вы рассказываете о том, что это самая важная передача, мне прям очень приятно, но...
2: А что еще? Что может быть еще важнее? Нет, безусловно, есть «Живая природа» с Эдгаром Запашным. Это лучшая передача, здесь без обсуждений. Но со всем остальным, ну, как бы, какие могут быть вопросы? Вот, например, кому еще задать вопросы или сомнения относительно новой редакции клинических рекомендаций по терапии ОРВИ у детей? Потому что тут мало того, что ОРВИ у детей надо лечить, мало того, что вот это все путают и с гриппами, и с простудами, и с простым недомоганием, так есть еще и рекомендации, есть они еще и клинические, более того, предыдущие просуществовали всего 4 года, если я правильно понял, предыдущая редакция была 22-го года, и вот я сейчас смотрел, изучал, что там есть нового, например, вот исключили гомеопатию неэффективную, зато включили фитотерапию и домашние методы, то есть мед, лимон. Я здесь хотел еще пошутить про подышать над картошкой. Вполне себе включено. Ну или, например, вот тоже...
3: Нет, подышать над картошкой не будет никогда.
2: Ну домашний же метод, ну тоже мог бы быть. Жаропонижающие ограничены. Много, в общем, всего разного. На что обратите внимание вы, собственно, с профессиональной точки зрения того, как это нужно делать, а не с того, вот над чем можно еще пошутить?
3: Ну, на самом деле, надо понимать, что все это... включение-выключение вот этих рекомендаций, касательно именно ОРВИ, мы сейчас не будем касаться других диагнозов в медицине, именно вот про ОРВИ. Все это связано с тем, что на самом деле мы вообще никак не можем практически на это повлиять. Вирус внедряется в организм, и убить его, ну, практически нет никаких шансов. Поистине противовирусных препаратов, их там единицы, вот на пальцах одной руки можно посчитать, когда мы можем воздействовать на конкретный вирус. Ну, там, например, там, на вирус герпеса, да, у нас есть противогерпетические препараты, и мы можем на него воздействовать. А на какой-нибудь респираторно-синцитиальный вирус, или вирус гриппа, или тот же вирус ковида, там, коронавирус, да, мы... В реальности воздействовать так, чтобы его просто уничтожить, мы не можем. Что мы можем? Мы можем помочь организму достойно справиться с этим вирусом.
2: А вот можно я здесь уточню такой момент? Потому что, по сути, ну вот действительно, это вот на прошлой неделе, по-моему, частично шутили.

0: Частично нет. Лучшее средство от гриппа – это ничего. Через неделю у вас исчезают симптомы, через после двух недель ничего, вы полностью излечиваетесь. Вот в этих рекомендациях я обратил внимание. Ведь действительно можно облегчить симптомы и помочь избежать каких-то осложнений. И вот терапия. Четыре вида. Симптоматический, я так понимаю, для облегчения симптомов. Иммуномодулирующий, конечно, да. Собственно, повышение иммунитета. Антимикробный, чтобы не развивались микробы. И вот еще этиотропное. Вот здесь я затрудняюсь сказать, что бы то ни было.
1: Вот этиотроп. Это как раз терапия, которая направлена на борьбу с возбудителем. Да, это, по сути, собственно, вот противовирусная. Ага. Да. Но этиотропная терапия, она, чем мы больше ее изучаем, тем больше понимаем, что мы, ну, практически бессильны. Есть препараты, которые признаны во всем мире. Все клинические исследования показали, что эти препараты эффективны. Ну, эффективнее, чем плацебо, чем гомеопатия, чем фитотерапия, чем домашние методы, чем все что угодно. Но когда мы доходим до выводов и понимаем, что на самом деле эта эффективность, она местами немножечко притянута за уши или за что угодно. Другое, написано, например, что вот этот препарат противовирусный, он эффективен, он борется и помогает вам снизить лихорадочный период на там, 10-12 часов. То есть вы выздоровеете на полдня быстрее. Ну, такая себе эффективность, да? А то, что он снизит вирусную нагрузку, ну, частично да. Возможно, это предотвратит, возможно, да, мы не говорим со стопроцентной вероятностью, возможно, он предотвратит развитие каких-то осложнений, потому что вирусная нагрузка будет меньше, соответственно, шансов у вируса оказать какое-то негативное воздействие на организм будет чуть меньше. Ну, возможно, а возможно и нет. И вот здесь, если мы будем говорить про фитотерапию, которую там включили, убрали гомеопатию, ну, сейчас много гонений на гомеопатию, что это неэффективно, никакого вещества действующего там нету, не будем отдельно на этом останавливаться, но вот в сознании людей фитотерапия – это примерно то же самое, что гомеопатия, хотя на самом деле нет, конечно. И тоже вроде бы как уже не модно, не современно и так далее. Здесь нужно осветить несколько моментов. Первое. Фитотерапия – это терапия с веществами, в которых действительно содержатся какие-то активные компоненты. Да? Есть часть лекарственных препаратов, которые используются в медицине, которые получаются именно из растений. Да? Например, очень сильный сердечный гликозид под названием дигоксин. Это дигиталис, это наперстянка. Такая вот трава. Сильнейшее, мощнейшее средство. Сказать, что наперстянка безвредна? Да нет. Не скажем. Что ее нужно всем использовать? Ну, тоже не скажем. Там как бы очень серьезные побочные эффекты можно получить. Ну, у всего должна быть своя доза. Да, что-то в маленькой дозе полезно, а в большой дозе нас убивает. Ну, собственно говоря, так, наверное, совсем. Да? Главное – доза этого какого-то вещества. Давайте попробуем провести параллель между несопоставимыми вещами, между отваром ромашки и мобильным телефоном.
0: В плане вот, лечения ОРВИ?
1: Ну, просто не в плане лечения ОРВИ, а в плане понимания просто, да? Подходов, скажем так. Если у вас есть потребность просто звонить, вам подойдет кнопочный телефон? Ну, конечно, подойдет. Ну, он может звонить, даже какие-то короткие текстовые сообщения может отправлять. А если вам по работе нужно пересылать какие-то текстовые файлы, вам подойдет кнопочный телефон? Ну, нет, конечно, он не умеет этого делать. Так вот, если вы на улице получили какую-то ссадину, ну, коленку разбили, да, и вам нужно эту ссадину промыть, обработать. Вам подойдет отвар ромашки? Да, прекрасно подойдет. Замечательно, его антисептических свойств, скорее всего, будет более чем достаточно. А если у вас гнойная рана, которая уже воспаленная, такая красная, с обилием гноя, с отеком конечности, подойдет ли вам отвар ромашки? Ну нет, конечно, это бессмысленное мероприятие. Надо понимать, что свойства лечебные у фитотерапии зачастую они проигрывают синтетическим лекарственным средствам. И если мы обратим свой взор в тех же самых клинических рекомендациях на уровень доказательности и на эффективность у этих препаратов, там все адекватно оценено. Написано, что они низкие. То есть при прочих равных какие-то синтетические препараты будут гораздо эффективнее. Но когда нам нужно просто что-то сделать, мы не можем ничего не делать, да? Нам нужно что-то сделать, ну, мы можем использовать какие-то растительные препараты. Наверное, здесь вот так надо это рассматривать. Мы боремся за качество жизни во время УРВИ, да? Чтобы ребенок меньше страдал, с меньшей вероятностью получил какие-то осложнения, ну, просто немножко лучше себя чувствовал, чем мог бы. И именно с этой целью мы можем использовать какие-то растительные препараты. Но надеяться на то, что они вылечат ребенка, ну, наверное, бессмысленно.
0: Вообще, конечно, вот интересно, вы сказали, на полдня раньше избавиться от гриппа, от ОРВИ, мне кажется, это классно, это здорово. Ну, как минимум, с точки зрения вот этих самых симптомов, если они пораньше сдвинутся. Но вот услышать от врача, что, ну, полдня больше, полдня меньше.
1: На самом деле, здесь еще надо понимать, что это препараты, которые воздействуют только на вирус гриппа. И для того, чтобы их назначить, нам этот вирус гриппа нужно подтвердить.
0: Да.
1: И нужно подтвердить в первые часы болезни. И именно тогда начатая этиотропная терапия возымеет какой-то эффект. А если мы начнем принимать эти препараты на третий день болезни, когда стало очевидно и наконец-то дошел врач, или наконец-то пациент решил вызвать врача, или дошел до него самостоятельно, и мы подтвердили этот вирус, то, наверное, уже бессмысленно просто его принимать, потому что все негативное, что он мог сделать, и до максимума размножиться в организме, он уже все сделал. Бесполезно его принимать. Да, это как после того, как пожар утих, пойти с ведерочком водички и попытаться его затушить. Ну, уже как бы поздно. Ну, зачем? Бессмысленно.
0: Вы знаете, у нас не так много времени, но я все-таки хотел бы еще здесь один вопрос добавить, потому что, ну, про жаропонижающие, которые только два разрешены, это отдельный разговор, но, возможно, с этим попроще. А вот тот факт, что теперь категорически не рекомендуются антибиотики при неосложненных вирусных инфекциях. У вас просто не раз звучал такой тезис, что антибиотики, это, конечно, классно, здорово, но давайте ими не злоупотреблять. И вот я так понимаю, да, к этому прислушались в Минздраве, вот я говорю, слушали передачу и, наконец-то, поняли, наконец-то, достучались до них, что не запрещено, но, тем не менее, категорически не рекомендуется. Это все-таки важные слова. Что если у вас болезнь на ранней стадии и не осложненная, ну, у ребенка, у человека, то давайте без антибиотиков, потому что, более того, они могут способствовать, вот важно, бактериальной суперинфекции.
1: Совершенно справедливо. Так они и никогда и не рекомендовались. Просто
0: а теперь категорически.
1: Раньше... А теперь категорически не рекомендуется. Ага. То есть раньше нигде и не было написано, что их, что их нельзя давать, а теперь просто обращают внимание. Это, наверное, знаете, как бы спасибо, капитан, очевидность. Примерно вот так.
0: То есть через 4 года прям строжайше не рекомендуется. Еще через 4 года
1: скорее...
0: вот просто под страхом смертной казни.
1: Под страхом смертной казни запрещено. Да.
0: Нет, не запрещено, не рекомендуется.
1: Вот было бы здорово, если бы написано, было бы запрещено.
0: Запрещено все-таки.
1: Потому что антибиотики никогда не действовали на вирусную инфекцию. И это знали все со времен изобретения пенициллина. Да? Это сколько уж там лет прошло во время Второй мировой войны?
0: Скоро столетие отмечать
1: там
0: будем, да.
1: Ну, то есть, ну, как бы очень давно все знали, что антибиотики работают только на бактериальные инфекции. И если у вашего ребенка вирусная инфекция, то лечить его антибиотиками по меньшей мере бессмысленно. Если на фоне вирусной инфекции возникло какое-то осложнение бактериальное, вот тогда, в части случаев, да. Но и то не всегда системными, иногда местными, ну и так далее. И поэтому, конечно же, однозначно, абсолютно 100% стоит об этом всем напоминать, что нельзя лечить грипп антибиотиками. Это по меньшей мере бессмысленно. Если мы будем бесконтрольно и дальше давать антибиотики при каждой простудной какой-то инфекции, то мы действительно сами рукотворно создадим вот эту супербактериальную какую-то инфекцию, которую мы в результате ни одним антибиотиком не вылечим, потому что она будет иметь устойчивость к этим антибиотикам. И были такие уже случаи, не знаю, там лет, наверное, около 5-6 назад был описан такой случай, один из первых в Соединенных Штатах, когда врачи столкнулись с суперинфекцией, которая была устойчива абсолютно ко всем известным антибактериальным средствам. То есть человек лежал в стационаре, ему взяли посев, выявили, что у него бактериальная инфекция, взяли пробы на антибиотики и поняли, что ни один из известных на данный момент антибиотиков не способен справиться с этой бактериальной инфекцией. Что делать? Ну, возвращаться в какие-то дореволюционные времена. Да, то есть, ну, как бы, либо ты его, либо он тебя. Вот и все. И именно бесконтрольный прием антибиотиков к этому и приводит.
0: Ну, я вот именно этот тезис тоже как раз и подчеркнуть, да. Что антибиотики, это, конечно, хорошо, полезно, здорово, но полностью
1: но
0: им
1: по
0: увлекаться.
1: Показаниям.
0: Да. К следующей теме. Следующая тема у нас — это фактически очередная серия. Сериал продолжается. Третью неделю подряд так или иначе говорим про почки. Я вспоминаю тот самый каменный пояс, да, на земле, который есть. Но здесь, опять же, ни в коей мере не недооценивая и не принижая значимости, но почечные колики – штука серьезная, штука болезненная. А если она возникает у дитя, еще и у маленьких, которые толком не могут объяснить, что с ними происходит, наверное, это нужно тоже очень важно понимать и уметь отследить. Собственно, какова будет симптоматика? Потому что если взрослый или там уже, допустим, старший ребенок, он может объяснить, это можно вот соотнести, пусть даже с этими с подсказками искусственного интеллекта. Угу, вот если, допустим, ребенок еще не говорит или не может объяснить, я тоже помню, как вы говорили, если спросить, где болит живот, обычно покажут ровно на одно и то место все, где бы ни болело.
1: До школьного возраста.
0: Да-да-да, вот с коликами у нас что и как.
1: Есть колики, а есть почечные колики. И почечная колика, она... ну, скажем так, невыгодно отличается от обычной кишечной колики своей интенсивностью. И это, наверное, самая важная и отличительная особенность почечной колики. Когда просто болит живот у ребенка от того, что какие-то спазмы в кишечнике, перераздут кишечник от газов, есть какие-то функциональные нарушения, ну, там вариаций много, он беспокоен, плачет, да, но, собственно говоря, это проходит после того, как он выпустит газы, сходит в туалет. Да, мы теплом согреем его животик. Да, ну, просто с течением времени тоже. При почечной колике так не бывает, к сожалению. И помимо того самого классического беспокойства, сучения ножками, характерной какой-то там гримасы у ребенка, ну, плач, да, ну, все понятно. Но он может еще иметь бледность, чего не бывает при кишечной колике, холодный пот и рвоту. Это тоже такой достаточно отличительный, важный момент и нюанс. Ну и в части случаев, конечно, повышается температура на фоне почечной колики. К счастью огромному, это бывает категорически редко у детей. В любом возрасте. Потому что для того, чтобы у ребенка случилась почечная колика, нужно, чтобы у него камень там образовался в почке. А для того, чтобы камень образовался, нужно, чтобы было какое-то стечение обстоятельств, факторов, предрасположенностей, да, какие-то анатомические предрасположенности, Ну, не повезло, что-то как-то неправильно развилось. Да? Мочеточник неправильно отходит. Какой-то острый угол есть у отхождения этого мочеточника. Какие-то другие анатомические особенности. Есть какие-то генетические факторы, которые влияют на обмен веществ. Поэтому у ребенка накапливаются эти соли, которые в результате формируют камни. Да? Ну, много факторов на самом деле, но так, чтобы это случилось сразу у ребенка после рождения, это очень-очень, конечно, казуистически, практически редкая история. Поэтому, с одной стороны, да, конечно, безусловно, нужно помнить об этом, но с другой стороны, здесь должно работать золотое правило. Как бы оно, простите, не бесило всех обывателей, но если с вашим ребенком происходит что-то, в чем вы не можете разобраться, что нужно сделать? К врачу сходить надо. И именно этот шаг и должен, да, быть решающим. Все наши редкие ситуации, какие-то редкие случаи, они должны быть заподозрены именно врачами, а не родителями. Если у вашего ребенка почечная колика, то это врач должен заподозрить, а не родители, нагуглить в искусственном интеллекте. Да? Мой ребенок 6 часов плачет без перерыва. Ну, там на самом деле вариантов-то много. И какая-нибудь аллергия на белок коровьего молока, которая дала выраженные гастроинтестинальные симптомы с такой интенсивной болью в кишечнике, тоже подойдет под данную характеристику. Да, понятно, что это необычная кишечная колика. 6 часов подряд младенцы при обычной кишечной колике не плачут. Но сразу заподозрить у ребенка почечную колику при этом, ну, как бы тоже не совсем правомочно. В любом случае должна быть какая-то тогда дальнейшая диагностика. Ну уж хотя бы пресловутый ультразвук выполнен. Да, и это тоже, безусловно, абсолютно точно поможет. А еще, кстати, если не пренебрегать плановыми осмотрами и плановыми диспансеризациями, которые предусмотрены у детей, участие детей в роддоме выполняется, потом в месяц жизни, в 2, в 3 месяца и так далее. Да, если ими не пренебрегать, то тоже как бы очень много полезной информации можно оттуда подчеркнуть, потому что камень сам по себе за 1-2 дня почки, ну, никак не образуются абсолютно точно. И если есть те самые пресловутые анатомические предрасположенности, да, аномалии развития, давайте их даже так назовем, то мы их на ультразвуке увидим. И уже будем более насторожены в данном направлении.
0: Давайте небольшой перерыв сейчас сделаем на радио «Спутник», после чего обязательно продолжим, побеседуем еще по поводу некоторых других вопросов, сложностей и проблем, которые так или иначе могут быть связаны с детским здоровьем, и это «Большим о маленьких» на радио «Спутник».
2: «Большим о маленьких». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Большим о маленьких.
2: Продолжаем эфир на радио «Спутник». Это «Большим о маленьких». Меня зовут Алексей Красильников, педиатр Антон Равдин, постоянно ведущий. Антон, а вот правда одна из самых громких новостей про Анатолий Кашпировский умер? А вот популярности этих способов и методов как вы относитесь? Потому что это феномен был телевизионного шоу, но говорили, что помогает, говорили, что это вот самая вода заряжается. Вот, может быть, вкратце какой-нибудь репликой, потому что, правда, понятное дело, что там не совсем про здоровье, не совсем детей, но тем не менее...
3: Да не, на самом деле самоубеждение и вот этот эффект плацебо, с которым постоянно сравнивают клинические испытания, да, то есть любое лекарственное средство должно быть эффективнее, чем плацебо. Потому что эффект плацебо, он на самом деле крайне эффективен. Мы сами себя настраиваем, как это, мы сами кузнецы своего несчастья. Да? Если мы себя программируем на то, что у нас все плохо, у нас реально все будет плохо. А если мы себя настраиваем, что мы выздоравливаем, то в очень большом проценте случаев так и произойдет. Мы в любом случае выздоровеем, если мы говорим про какие-то там те же вирусные инфекции. Но если мы к этому еще и психологически правильно подходим, то все будет гораздо комфортнее и быстрее. Однозначно, абсолютно. Поэтому я, как человек, который склонен верить к каким-то точным наукам, понимаю прекрасно, что... Заряженная вода через телевизор, наверное, это, так, чтобы никого не обижать, наверное, это, мягко говоря, пустое. Но если мы верим в то, что эта вода зарядилась, и мы потом употребляем эту воду с какими-то правильными мыслями и правильным психологическим настроем, то абсолютно однозначно это нам поможет. У меня часто так бывает, что приходят родители и говорят, вы знаете, у меня у ребенка было вот это, и это. Я дала ему вот этот препарат, а я знаю, что в моей клинической практике, как и в клинической практике 99% всех остальных врачей, этот препарат никогда не оказывал вообще никакой эффективности. Да? Ну вот я ему дала этот препарат, и у ребенка все прошло. Нам очень помог. Я говорю, слава богу. Он говорит, можно? Я говорю, конечно, можно. Ну, конечно, можно, но если вы видите эффект, вы верите в то, что вам это помогает, он абсолютно безвреден, я это понимаю прекрасно. И, конечно, вы можете дать его. И вы будете чувствовать себя супергероем, мега-доктором, который сам поставил диагноз и назначил лечение, и добился выраженного значимого эффекта. И ребенку будет хорошо, его лишний раз не будут залечивать какими-то другими ненужными средствами. Ну, как бы хорошо же.
2: Но в любом случае обращение к профессиональному, к врачу, это всегда важнее и полезнее.
3: А вот если, вы знаете, это золотое правило. Если вы перестаете контролировать ситуацию и перестаете понимать, что происходит с вашим ребенком, вам 100% нужно обратиться к врачу.
2: Угу. Факты, да. А вот от заряженной воды к обычной воде побеседовать с вами тоже хочется. Непродолжительное, к сожалению, время относительно того, каким должен быть питьевой режим для ребенка. Понятное дело, что все будет различаться от возраста очень сильно серьезно, но про воду вообще нужно тоже ведь и перепить не менее проблемно, чем недопить в случае с водой.
3: Однозначно, абсолютно. Избыток воды тоже вреден. Ну, это, как мы и говорили в самом начале про фитотерапию, здесь доза главная, да? У всего главная доза. Да? Что-то в маленькой дозе лекарства, а в большой дозе уже яд.
2: Да, и вот в этом
3: про все можно говорить.
2: Вода в какой дозе и для какого возраста, ну так вкратце, если пробежаться, будет лекарством, а где уже будет ядом? Потому что, ну вот правда, в последние, в особенности годы, вот эти рекомендации пить там 800 тысяч литров обязательно воды в день, и все ходят с этими ступицами огромными.
3: Даже во времена Средневековья, там, когда инквизиция была, вот это вот, была даже казнь такая, когда в человека вливали очень много воды, ну, там, пытка сначала, да, а потом в результате это становилось
2: фатально
3: для человека. С водой
2: много разных пыток было.
3: Да, да, не, ну, про утопление мы не будем говорить, банально, пошло, неинтересно. А здесь именно вот в плане питья, да, когда вставляли вороночку и вливали много-много водички. А, ну, реально, факт, как ни крути. Вода – это крайне необходимый источник жизни для человека. Мы все на 80-90% состоим из воды. Грудное молоко содержит примерно 90% воды в своем составе. При этом оно считается самым идеальным питанием для ребенка. Но не зря же там 90% воды, значит, она действительно младенцу для правильного развития и жизни настолько необходима. Да? То есть она... Нужно 10% еды и 90% воды. Представьте себе просто. Да, для того, чтобы мы хорошо существовали и правильно, гармонично развивались. Конечно же, человек на сухой голодовке погибнет гораздо быстрее, чем ежели он просто будет пить воду, но совсем-совсем никак не есть. Я не знаю, что еще
2: тоже умрет,
3: из примеров...
2: Но чуточку позже, да.
3: Чуточку позже, да, без еды человек может протянуть, возможно, даже не одну неделю. Наверное, все будет зависеть от исходных
2: от запаса,
3: его конституциональных особенностей. А вот без воды через несколько дней ему будет уже фатально плохо. Пить нужно всем. Младенцы первого года, если они находятся на грудном вскармливании, в дополнительном допаивании не нуждаются. Все остальные нуждаются. Если мы говорим про какие-то конкретные цифры, то для того, чтобы, ну, наверное, проще немножечко было считать, не какие-то там проценты от массы, вот это вот очень сложно, потому что там еще есть... формулы у тех же реаниматологов, которыми они пользуются, там туда надо включить процент патологических потерь, это дыхание, например, да, температурный обмен, наша кожа постоянно теряет влагу, да, мы выделяем тепло, тепло это энергия, энергия с собой забирает вот это вот тепло, забирает с собой влагу с поверхности кожи. Но при этом кожа должна оставаться влажной и упругой. А откуда она берет эту влагу? Ну, дальше, наверное, понятно. Ну и так далее. Ну вот, в общем, чтобы вот так вот не считать, давайте возьмем примерную цифру в 50 мл на килограмм массы тела. То есть 5-килограммовый ребенок, да, должен выпивать за сутки примерно 250 мл чистой воды. А, но эта чистая вода, она же может быть скрыта и в каких-то других напитках, да, в супе, например, да, в той же смеси, ну и так далее.
2: А вот это, кстати, поэтому... прошу прощения, это не то, что миф популярный, но вот иногда говорится, что пить вот такое-то количество только воды. И при этом, вот правда, начинаются прям, в особенности в соцсетях, где-нибудь в блогах, вот эти развенчания мифов, что да, суп, чай, там, кофе, молоко, вы поняли, это тоже воду содержит,
3: вода,
2: но входит
3: это
2: в
3: вода,
2: это.
3: Да.
2: Нет, нужно только
3: чай. Здесь есть очень важный нюанс. Чай, если это не крепкий, слабенький такой, легкий чай без сахара, он будет зачтен в эту влагу, жидкость. Если это крепкий чай еще и с сахаром, он не может быть зачтен, потому что крепкий чай будет действовать на мочевыделительную систему, будет дополнительно выводить влагу, то есть мочегонным эффектом обладать, плюс сахара будут способствовать развитию отеков. То есть эта влага будет задержана в интерстициальном так называемом пространстве, то есть вне сосудистого русла. И это вредно, это нехорошо, это не здорово. И тогда, да, конечно, нужна однозначно абсолютно чистая вода. А если это кофе, то кофе тоже обладает мочегонным эффектом, мы это прекрасно знаем. Нельзя выпить 20 чашек кофе американо там, по 200 мл, сказать, я выпил 4 литра воды за день, я молодец. Никакой ты не молодец. Почки перегрузил, отеки создал, и еще и много лишней жидкости вывел. Не молодец абсолютно. Да? Поэтому, конечно, гораздо проще для того, чтобы не разбираться вот в этом. Вот ты пьешь напиток, где есть сахара и соли, это не может быть зачтено как жидкость. А вот ты пьешь напиток без сахаров и солей там добавленных, это может быть. Или там изотоническая концентрация солей, тогда может быть защитно. А если там гипертоническая или еще хуже гипотоническая концентрация солей, что к отекам будет приводить, это не будет зачтено. Ну, слушайте, ну так мозг сломаешь. Ну, реально невозможно так считать. Поэтому гораздо проще сказать, что нужно пить чистую воду, и только вот в таком виде мы можем зачесть выпитый объем жидкости в течение дня. Ну, тут справедливости ради надо еще сказать, что, конечно, если ваш организм испытывает жажду, и, ну, давайте банальный пример приведем, жара, лето, на улице плюс 40, очень жарко, ну, невыносимо жарко. Поверьте, любой сладкий газированный напиток – это последнее, о чем вы будете мечтать. Вы будете мечтать о обычной воде без газа, и это будет самое вкусное, что вы когда-либо употребляли в своей жизни вот в этот момент. Это правда истинная. Поэтому если вы реально очень хотите пить, то напиться можно только простой, обычной, негазированной водой. И это самый правильный источник жидкости. С этим сложно поспорить.
2: Вот это бы еще организму объяснить. Точнее, не организму, а хотелкам. Потому что организм-то, да, понимает, что ему нужна вода. Да-да-да, в голове. Ну, слушайте, что там, кола, квас, какая-нибудь еще другая газировочная.
3: Снимите туда газировку. Ну, кола, квас, это когда вы
2: сок, в особенности по кетилам, вообще ж классно. Ой, а там сахар сплошной разведенный.
3: Ну, да ладно. Вообще, да, 8 ложек сахара на стакан.
2: И это только...
3: Минимум.
2: Ага, ладно. Про беговел что расскажете? Ох. Потому что, видимо, я так понимаю, тема достаточно любопытная и полезная. Опять же, модная, стильная, молодежная. Но насколько можно это внедрять, насколько это будет полезно? И вот мне еще нравится уточнение не только организму, но еще и психике ребенка.
3: На самом деле, ну так, наверное, можно с точки зрения маркетинга про любую вещь поговорить в быту и как-нибудь ее оправдать, сказать, что она классная, полезная, супер модная там и так далее. Ну, про беговел ничего плохого не скажу, честно говоря. Единственное, что плохого могу сказать про беговел, это если он не вовремя, да, если слишком рано, когда ребенок еще не готов. Это как купить 6-месячному ребенку горшок и требовать от него ходить в туалет на горшок. Ну, это невозможно. А если годовалому ребенку купить беговел и ждать, что он на нем будет рассекать по двору,
2: он такой, легко, я же правильно понимаю, беговел это вот как велосипед, как ранний велосипед, когда ногами отталкивались.
3: Совершенно справедливо, да. Это велосипед без колес, с низкой такой вот базой, когда
2: без педалей,
3: ты ногами...
2: с колесами, но
3: ой,
2: без
3: да,
2: педалей.
3: Да, простите, пожалуйста, да, без педалей, правильно. Без педалей, когда низкая сидушечка позволяет вам ногами дотянуться до земли, и отталкиваетесь вы именно ногами. Это как плавание дает синхронное развитие мышц, да, слева и справа. Вы же не можете только одной ногой отталкиваться. Естественно, вы будете падать в сторону. Поэтому вы отталкиваетесь двумя ногами. Соответственно, даете симметричную нагрузку. И это здорово. Это дает вам уверенность в своих действиях. Это как раз вот с точки зрения там, психологии, уверенности в себе. Да? Вы можете объехать кого-то, такой крутой, ты там быстрее двигаешься, чем твои сверстники, тоже дает дополнительную уверенность в себе. Да? Координация. Ты можешь объехать предмет какой-то, стоящий столб, дерево. Да? Какой-то человек идет, ты его раз объехал. И для ребенка это, ну, действительно очень здорово. В целом, огромное количество плюсов с минимальным количеством минусов. Поэтому, ну, беговел – это хорошо и здорово. Но раньше 1,5-2 лет, ну, вряд ли стоит начинать. Это, наверное, единственное будет оговоркой. Ну, и подбирать, как и многие-многие детские, давайте их назовем, девайсы, стоит, конечно, вместе с ребенком в магазине. Если очень хочется сэкономить, и где-то на маркетплейсах это стоит дешевле, да, пожалуйста, ради бога, съездите в магазин, подберите необходимый конкретный товар и закажите его там дальше в интернет-магазине. Без проблем, как бы возможно все, но подбирать реально лучше с ребенком, потому что даже длина ноги у детей может отличаться, да, и кому-то будет комфортно с определенной моделью, там, соседскому ребенку, да, а вашему ребенку будет не очень комфортно. Это нормально.
2: Совсем вкратце, можно ли это сравнивать с велосипедом, в том смысле, что лучше велосипед? Ну, я вот просто пытаюсь даже представить, но как-то там же...
3: Это не лучше велосипеда, абсолютно точно.
2: Неудобно даже как-то, другому. Чисто механика ног, другая поведение и движений.
3: Совершенно другая, но при этом...
2: еще там получается.
3: Они не совсем волочатся. Они, когда, если набирают скорость, ну, уже когда такие натренированные на опыте дети, там, 3-4-летние, которые уже там не первый год катают,
2: они эти ноги просто... Не первый год дети уже вот эта тема.
3: Да. Ну, такие на опыте, да. Они эти ноги, они разгоняются и ножки чуть-чуть приподнимают, чтобы они асфальта-то не касались, чтобы не тормозить. Да, просто в коленях согнул ноги, и все, и они как бы приподнялись.
2: Так можно вперед, можно назад, и вот в этом смысле это какая-то не совсем понятная.
3: На велосипеде можно полтора года ребенок каким образом будет кататься? Ну, только если он 3- или 4-колесный.
2: Естественно.
3: Ну, однозначно,
2: и более
3: абсолютно,
2: того, педали, он... скорее всего, на переднем колесе, вот эти вот, которые к нему жестко привязаны, то есть которые,
3: ну,
2: не отпустить.
3: Ну, то есть прям, ну, тяжелая история, да?
2: А на беговеле
3: легко. Не, ну, слушайте. Что там воспитывающее? Это... Сейчас эти есть велосипеды, которые сзади там с ручкой такие, знаете?
2: Да.
3: Ребенок сидит, и его сзади просто этой ручкой вперед просто везут. Он может крутить педали, может не крутить педали.
2: А еще есть машинки, куда сажают, и на радиоуправлении никакой. Такие достаточно большие, объемные.
3: Да. Ну, это же, ну, разительно отличается от беговела, правда?
2: Да.
3: В беговеле, кроме тебя, никто ничего не сделает. Ты только сам. И это большой плюс на самом деле. Не хотелось бы так прям сильно пиарить беговелы, потому что, наверное, это не самое лучшее, что должно быть в жизни ребенка в его детстве. Но вещь хорошая, полезная для своего возраста, для формирования координации, уверенности в себе, развития крупной моторики. Это, ну, действительно здорово и хорошо. Почему нет? Абсолютно точно.
2: Тогда я вам предложу прокомментировать то, что, наверное, никакой родитель у своих детей увидеть не хотел бы. Я просто как самый главный специалист по этой теме, это волосы. Седые волосы. Почему у ребенка, у подростка в каком возрасте могут появиться?
3: Слушайте, я помню из школы своей, я еще в начальной школе учился, и у нас по школе ходил какой-то старшеклассник, и у него был какой-то пучок седых волос. Ну, сколько ему там было, не знаю, там 15-16 лет тогда, да, там, ну, 17 максимум. Но поскольку я его наблюдал не один год, наверное, ему там было там лет 15 тогда, да. И у него вот обычная растительность на голове, давайте так ее назовем, и вот такой пучок седых волос. И меня в детстве, я думаю, как так, ничего себе, он как старик с седыми волосами. Прям так вот запало в душу, представляете, что я до сих пор помню уже, сколько там, 30 лет прошло с лишним. Очень много факторов, которые на это могут влиять. И большинство из них абсолютно безобидны. Ну, просто такая генетика. Кто-то очень рано седеет. Кто-то рано, ну, простите, лысеет. Да? Ну, есть такая предрасположенность организма. У кого-то в 20 лет начинают появляться первые седые волосы.
2: Ничего, у кого-то на беговеле еще появляются, если я правильно понимаю.
3: А это как-то...
2: От генов, да, зависит, от условий. Я понимаю, что условий вряд ли, но вот это что-нибудь передается или нет? Или как?
3: Безусловно, в большинстве своем это генетическая предрасположенность. и какие-то локальные заболевания кожи, да, ну вот в каком-то конкретном месте, да, есть какой-то участок кожи, из которого растут только седые волосы. Ну, ничего страшного и гиперужасного в этом нет. Ну, какой-то косметический дефект для вас это будет, и все, не более того. Да, это может быть дефицитом витаминов, повышенный стресс, да, какие-то аутоиммунные заболевания, безусловно, да. Гормональные изменения в том же пубертате, например, да. Естественно, абсолютно. Но чаще всего это генетическая предрасположенность или какие-то локальные депигментации, так называемые, да, и все. А на месте какой-то травмы, например, это может возникать.
2: Травма.
3: Где, да, ну, травмирован был какой-то участок головы, и вот на этом месте там рубец, из него плохо растут волосы.
2: А, в смысле, кожа повреждена, все, я понял,
3: травма, в плане
2: перелом, не доперелом.
3: Не-не-не-не, именно локальная травма, конечно, да, ожог какой-то. Да, вот у меня в моей жизни было два очень таких серьезных, достаточно обширных локальных ожогов ноги. Один раз, ну, оба раза с кипяточком. Один раз я пельмешки неудачно сварил, второй раз неудачно чайничек донес, чтобы в ванную вылить температуру воды, ребеночку повыше сделать для купания. И вот восстановилось все хорошо, визуально никаких изменений нет, но когда ложится хотя бы легенький загар, сразу все контуры бывших ожогов видны на ноге. Да, да, пигментация, пигментация. Вот здесь примерно так же, да, был ожог какой-то тяжелый, серьезный. Кожа вроде восстановилась, вроде все, функция не нарушена, но пигментация изменилось. Может быть, он будет не совсем седой, этот волос, а более светлый. Да? Ну, будет отличаться. Может? Может. Ничего страшного и ужасного нету. Ну, я понимаю, что я уже всех, наверное, простите за жаргонизм, задолбал с этим вопросом. Не вопросом, точнее, а советом. Ну, если вас что-то смущает, ну, обратитесь к врачу. Сходите к педиатру. Обсудите. Может, он сможет вам помочь и развеять ваши сомнения какие-то. Может быть, он скажет, что да, действительно, вы не зря переживаете. Давайте сходим к эндокринологу. Давайте проверим уровень витаминов у ребенка. Да? Потому что поймет, что у ребенка очень избирательный рацион. Не по вашей вине. Да? Это его осознанный выбор. Но так бывает, что у детей есть какие-то там расстройства пищевого поведения. Они едят только определенный какой-то набор продуктов. Другой ничего есть не хотят. Он усмотрит, что в этом наборе продуктов не хватает каких-то витаминов важных, жизненно важных. И скажет, давайте проверим, давайте однозначно исследуем уровень этих витаминов. Да, там В12, к примеру, D3 того же, железо, меди, ну, и так далее. Поэтому сходите, уточните. Все бывает, пока человек жив, прости Господи, у него вообще все, что угодно может быть. Все, что угодно.
2: Так что либо идем к врачу, либо слушаем передачу «Большим о маленьких» на радио «Спутник», где вам тоже скажут сходить к врачу. А в завершении две с небольшим минутки новую рубрику предлагаю.
3: Антиреклама практически.
2: Наоборот, скажут же посмотреть. Рубрика, предлагаю прям ввести совет, который вы вспомните месяцев через 7. Фумигаторы. От вот этих самых насекомых и прочих. Нет, может быть, кто-то сейчас едет в насекомо-богатые страны в отпуск какие-нибудь, но тем не менее, насколько вещь вообще безопасная для тех, кто может страдать неизвестной аллергией для животных, ну, для животных-то ладно, но вот, в первую очередь для детей, про которых мало ясно. Две минуты,
3: понимаю,
2: прошу прощения.
3: Понимаю, что у нас осталось, да, буквально пара минут, постараюсь не распыляться. Фумигаторы – вещь хорошая, полезная, нужная. Насекомые, как писал еще Александр Сергеевич Пушкин, «Ах, лето красное, любил бы я тебя, как бы не зной, ни комары да мухи». Да? Вот исключительно согласен с ним. Однозначно, абсолютно мешают жить. Кусают, отеки, зуд, ну, масса негативных факторов последующих, да, за этими укусами насекомых. Но искренне вас призываю, не пренебрегайте возрастными ограничениями, которые пишут на этих самых пластинах для фумигаторов. Да? Где написано 0+, да, они, конечно, не так здорово будут убивать этих комариков, но они, по крайней мере, будут безопасны для вашего ребенка. Если вы хотя бы раз заметили у ребенка какие-то респираторные проявления, кашель, свист, появление какой-то одышки, после того, как в комнате был включен фумигатор, абсолютно 100% стоит задуматься и провести эту параллель. Они могут быть небезопасны. Да, для маленьких детей, в принципе, помимо фумигаторов, существуют еще те же самые фитотерапевтические практически средства, которые репелленты, да, которые можно использовать. Да, там какие-то масла, они тоже могут быть аллергенными, но не так глубоко проникать в дыхательные пути, как фумигатор, который нагревает, это теплый пар, вещества различные и так далее. Они, безусловно, нужны. Нельзя сказать, что это плохо, очень вредно, и никогда категорически нельзя этим пользоваться. Я не скажу однозначно, абсолютно. Но стоит обращать внимание на индивидуальные особенности организма конкретного ребенка, если были какие-то проблемы после использования фумигатора. И не пренебрегайте возрастными ограничениями, которые указаны на упаковке.
2: Все написано. В крайнем случае, не забываем универсальный совет. Сходите к врачу. Большим и маленьким на радио «Спутник». Антон Равдин, спасибо огромное.
0: Большим о маленьких. Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
12: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
13: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на «Радио Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
14: Без литературы осмысление и идеология государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
14: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
14: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
15: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Экзистенциальные риски ИИ для человечества. Контекст. Очередное предупреждение о фундаментальной опасности машинного разума сделала крупнейшая технологическая компания Anthropic. Речь идет о способности моделей демонстрировать самостоятельное поведение, сюрпризах, которые они могут преподнести в процессе обучения и их неуправляемом самосовершенствовании. Мало того, ИИ уже готов манипулировать людьми и шантажировать их. В мире развернулась бурная дискуссия на эту тему. Ученые и разработчики склоняются к мнению, что экзистенциальные риски отнюдь не страшилки, отвлеченные теории, а реальность, которая может наступить уже завтра. Особенно пугающими выглядят перспективы, когда дело касается новейших систем вооружения, ядерного и биологического оружия, мирной энергетики. Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков искусственного интеллекта неоднократно призывали замедлить темпы его развития. Однако лидирующие державы и не думают останавливаться. В своем превосходстве они видят залог будущего процветания. По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, искусственный интеллект стал главной киберугрозой на планете. Он полностью меняет ландшафт информационной безопасности.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 ночи, в Красноярске 7 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Наталья Бутто. Здравствуйте в этом выпуске. Еврокомиссия пробила дно, лживо обвиняя Россию в блокаде Алешек. Положение о статусе учителя закрепит механизмы защиты чести педагогов. МИД рассказал, чем арабских туристов привлекают курорты Карачаево-Черкесии. Теперь подробнее. Обвинение со стороны Европейской комиссии в якобы блокаде России города Алешки в Херсонской области лживо и цинично. Брюссель напрямую покрывает это преступление киевского режима. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что, несмотря на препятствия киевского режима для доступа гуманитарных конвоев в город, Европа обращается к Москве с призывами уважать международное право, действуя методами информационных провокаций в Сирии и Буче, и не беспокоясь о реальном положении дел. Ранее в Кремле заявили, что армия России делает все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешке и в Херсонской области. Ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам. Первое в России положение о статусе учителя закрепит механизмы защиты чести и достоинства педагогов, а также права и социальные гарантии. Эксперты Минпросвещения отмечают, что без четких норм учитель может остаться один на один с возможными конфликтными ситуациями и несправедливыми оценками своего труда. Положение должно дать педагогу уверенность в завтрашнем дне. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий. Работы. Оснастить все детские сады видеонаблюдением предлагают общественники. В организации «Совет матерей» считают, что установка видеокамер позволит предотвращать конфликты, фиксировать факты недопустимого обращения с детьми и защищать добросовестных сотрудников от необоснованных обвинений. Кроме того, предлагается рассмотреть возможность введения обязательного ежегодного медицинского освидетельствования сотрудников психиатрам и наркологам как условие допуска к работе с детьми. Армия обороны Израиля вместе с общей